не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. В 2006 году в киевском издательстве «Пролог» вышла книга известного православного богослова XX века Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Фрагменты из этой книги прозвучат в ближайших наших передачах. Но сначала, как обычно, несколько слов о биографии автора. Веселин Кесич родился в 1921 году в Боснии. Он окончил гимназию в городе Баня-Лука и начал обучение в Белградском университете. В конце Второй мировой войны он жил в лагере для переселенцев в Италии, где был отобран для изучения богословия в колледже Дольчестера в Англии. В 1949 году Веселин Кесич прибыл в Нью-Йорк для продолжения обучения в Колумбийском университете. Он был президентом Православного богословского общества Америки. С 1953 по 1991 год Веселин Кесич преподавал в различных богословских заведениях и на факультетах Свято-Владимирской семинарии. В Свято-Владимирской семинарии он работал под руководством протопресвитера Александра Шмемана, который высоко ценил Веселина Кесича. В настоящее время Веселин Кесич находится на покое. В нашей передаче из его книги «Первый день нового творения. Воскресение. Христианская вера» прозвучит глава, которая называется «Воскресение и воскресения». Идея воскресения была известна религиям Ближнего Востока до начала распространения христианства. Христианское чаяние воскресения умерших происходило от иудейской надежды на воскресение в конце времен. Однако только в христианстве воскресение становится доминирующим и господствующим в вере и богослужении. Христианская церковь начала с идеи воскресения Христова, а не с идеи избавления или выражения веры в будущее спасение. Разница между христианством с одной стороны и всеми другими религиями, включая иудаизм, с другой, была высказана в апостольском возвещении, что воскресение Иисуса из Назарета уже имело место в истории. Идея, неприемлемая в иудейской традиции. Христиане утверждали, что слава будущего воскресения уже была явлена в прошлом. Природа иудейских чаяний Мессии и воскресения в конце времен радикально изменилась, ибо теперь спасение для христиан зависело от причастности телу Мессии, умершего и воскресшего из мертвых. Существует широко распространенное мнение, что христианство подверглось влиянию многих культов и эзотерических религий римского мира. Школа истории религии, которая расцвела в Германии в начале XX века, и ее последователи были практически непреклонны в утверждении этой позиции. Они настаивали, что богословие Павла и его учение о спасении через смерть и воскресение Христа подверглось особенному влиянию эллинистических культов. Однако после дальнейшего рассмотрения мы увидим, что ничего в этих культах и мистериях не соответствует сути веры и идее ранней церкви. Древние евреи верили, что когда человек умирает, он нисходит в Шеол, место мрака, существование в котором не может быть отождествлено со словом «жизнь», но скорее подобно сну или покою, апатии, который иногда пронизывается вспышками сознания, бездействию, снимающим все неравенство между людьми. Согласно свидетельствам Нового Завета, Иисус нисшел в ад, слово греческого происхождения для обозначения еврейского Шеола, но не был оставлен в аде. Его тело не увидело тления, но Бог воздвиг его к жизни. Силам ада или Шеола невозможно было его удержать. В библейской традиции существует два видения освобождения из Шеола: продолжение общинной жизни народа израильского и индивидуальное избавление. Народ Божий, жизнь и история которого записаны в Писаниях, относились к жизни на земле как к существованию в семье, колене или народе израильском. Эта идея общей личности или общего выживания поддерживалась в течение их истории и никогда не была полностью заменена более поздним учением об индивидуальном избавлении. Забота о будущем общины обычно сопровождала интерес к личности внутри общины. Иудейская апокалиптическая литература вместе с апокалиптическими частями пророческих книг, как кажется, обещает также и индивидуальное освобождение от смерти. Такие указания мы находим уже в части книги пророка Исаии, известной как «Апокалипсис Исаии». «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов». Здесь пророк идет дальше надежды на выживание нации, народа в целом, и говорит о воскресении отдельных людей в контексте национального восстановления. Эта же надежда яснее проговаривается в книге пророка Даниила. «И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Язык воскресения из мертвых используется здесь в контексте суда и восстановления. Автор, еврей, живший во времена преследований Антиоха Епифана, II век до Рождества Христова, выражает твердое упование, что благочестивые иудеи, пережившие мучения, будут торжествовать силой Божией. Их благочестие было причиной их смерти, но они получат свою награду в будущем. Язык воскресения, который мы находим у Даниила, использовался в пророческой литературе как допленного периода, так и в период плена, но не в качестве обетования индивидуального воскресения. Так, Иезекииль в 37 главе и Осия в 5 главе говорят о национальном обновлении и возвращении народа к Господу в этих терминах, но лишь позже эти отрывки стали трактоваться как обетование всеобщего воскресения. Пророк Иезекииль использует о восстании людей из могил как образ национального восстановления. Так говорит Господь Бог: «Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву». Здесь Иезекииль говорит о возвращении народа израильского из вавилонского плена, подчеркивая, что без воли Божией и его власти обновления не будет. Осия, пророк допленного периода, описывает возвращение народа к Господу после национального отступления и предательства. «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через 2 дня, и в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его». Позже эти слова также были истолкованы некоторыми раввинами как обетование общего воскресения. Во время, когда апостол Павел разрабатывал свое богословие воскресения, в иудаизме было 2 основных понимания индивидуального воскресения. Одно понимало воскресение в грубом физическом смысле, как возвращение к жизни уже прожитой и известной, имевшие физические недостатки до смерти, будут иметь их также после воскресения. Вторая позиция выражала более духовное понимание воскресения. Первое мнение было, несомненно, более распространенным. Оно преобладает во 2 книге Маковейской, составленной в 1 веке до Рождества Христова. Во 2 книге Маковейской находится история о мученичестве 7 братьев и их матери, которые были приговорены к смерти во время преследований Антиоха Епифана за то, что остались верными закону и отказались выполнять повеление языческого царя вкушать нечистую пищу. В своих страданиях 7 братьев и их мать поддерживали и ободряли друг друга, и все они умерли достойно с надеждой воскресения. При смерти 2-й брат сказал царю: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». 3-й брат выразил надежду, что любой отрезанный врагами телесный член он снова получит обратно. Наконец, когда для мучений приведен был самый младший брат, мать обратилась к нему с последним наставлением: «Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и на землю, и види все, что на них, познай, что все сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий. Не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя с братьями твоими». Надежда воскресения связывается здесь с силой Божией, которую Он явил в творении мира и человечества. Созданные Богом и убитые Его врагами за послушание Его и Его закону однажды найдут защиту. Бог вернет своим мученикам то, что царь забрал у них в истязаниях. Подобная идея выражена в 14 главе в истории мученической смерти некого Разиса, одного из старейшин Иерусалима, ожидавшего восстановления своего тела в воскресенье. В конце этого рассказа Разис вырывает из себя внутренности и, взяв их руками, бросает в толпу, моля Господа жизни и духа опять дать ему жизнь и дыхание. Это понимание воскресения как возвращение или пробуждение от сна присутствовало также в 49 и 50 главах 2 книги Варуха. Написанная в последней четверти 1 века до Рождества Христова несколькими ортодоксальными иудеями, эта книга также известна как «Сирийский апокалипсис Варуха», так как сохранилась в сирийском варианте. Наиболее важный для наших целей отрывок, в котором говорится о природе воскресшего тела. Варух спрашивает Всемогущего: «В каком виде будут жить живущие в твоем дне? Или как будет продолжаться величие тех, кто будет после того времени? Восприимут они нынешний образ и вид заблудших членов, которые сейчас подвержены злу и в которых развилось зло? Или желаешь ты, может быть, изменить эти вещи, бывшие в мире, как и сам мир?» Всемогущий отвечает ему: «Вот слово, Варух, и напиши в памятование твоего сердца все, что ты услышишь, ибо земля тогда, несомненно, восстановит умерших, которых сейчас принимают, чтобы сохранить их. Не будет никакого изменения в их форме, но как она приняла, так и восстановит их, и как я определил их к этому, так она восстановит их». Саддукеи, не верившие в воскресение, размышляли об этом отношении в виде гипотетического вопроса, заданного Иисусу. Было 7 братьев, и первый, женившись, скончался бездетным. И саддукеи спросили, что будет, если остальные 7 братьев, один за другим, следуя закону Моисея, все женились на вдове и умирали бездетными, и, наконец, умерла сама женщина. Итак, в воскресенье кого из 7 будет она женой? Иисус указал в своем ответе на их незнание Писания и силы Божьей. 2 отрывка в Евангелиях, в которых воскресший Христос показывает ученикам свои руки и ноги, или свои руки и Бог, не обязательно отражают влияние этого распространенного понимания воскресения. Эти 2 сообщения о явлении Христа после воскресения приводятся для того, чтобы выразить и подчеркнуть тождественность воскресшего Христа с распятым Иисусом из Назарета. «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам». Воскресло то же тело, которое было распято. И однако нечто случилось с этим телом. Оно было преображено и прославлено. Фома на предложение коснуться его рук и его бока мог лишь ответить, не касаясь их: «Господь мой и Бог мой». Воскресение Христово – это не просто возвращение к его прежде известному земному бытию, как было в случае с Лазарем, дочерью Иаира и сыном Наинской вдовы. Они не изменились, они умрут снова и будут ждать воскресения в последний день. Тем не менее, их воскресение предупреждает последнее воскресение, после которого больше не будет смерти. Воскресение Христа является реальностью этого будущего, которое уже произошло. Христос восстал из мертвых, из условий смертности, не как Лазарь, который просто был возвращен к жизни. Таким образом, воскресение Христа является концом ветхого и началом нового творения. Учителям иудаизма была известна и более духовная концепция воскресения. Во 2 книге Варуха, помимо распространенной физической точки зрения на воскресение, в 51 главе мы находим другое понимание, которое содержит признак прославления или духовного преображения. «И случится, когда минет этот назначенный день, тогда изменятся приуготованные к проклятию, и слава действующих теперь во зло станет уже хуже нынешней, ибо они претерпят мучения. Также изменится и слава тех, кто теперь был оправдан по моему закону, кто имел понимание в своей жизни и кто насадил в своем сердце премудрость. Тогда их величие будет прославлено в изменении, и вид лица их изменится в свет красоты их так, что они смогут получить и принять мир неумирающий, им обещанный». Одной из наиболее важных книг междузаветного периода для нашего понимания воскресения в иудаизме является первая книга Еноха. Здесь мы находим подтверждение того, что праведные и избранные восстанут из земли, и не станет подавленного лица, и они облекутся в одежды славы, и это будет одежды жизни от Господа духов, и одежды ваши не обветшают, не минет и ваша слава перед Господом духов. Существует важное отличие между 2 книгой Варуха и 1 книгой Еноха в их подходе к будущему воскресению. Автор или авторы 2 Варуха полагали, что преображение тела имеет место после воскресения, а не вместе с ним. В книге Еноха, с другой стороны, воскресение не всегда включает тело. Души грешников не зайдут в Шеол для встречи с судом и мучением. В момент смерти души праведников также сойдут в Шеол, но во время суда они покинут Шеол и вознесутся к небу. Духовную концепцию воскресения мы можем найти также во 2 книге Эздры. Хотя подходить и оценивать ссылки на воскресение в этой книге мы должны с осторожностью. Это апокалипсис, главная часть которого были написаны в конце 1 века по Рождеству Христову, а его автором, предположительно, был палестинский иудей. Однако первая часть книги, содержащая ссылки на более одухотворенное понимание воскресения, согласно современным критикам, была добавлена в середине 2 столетия неизвестным христианином. Таким образом, ссылки на воскресение наиболее вероятно испытали существенное влияние Нового Завета. Продолжение чтения фрагментов книги Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера» в нашей следующей передаче. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Продолжение слушайте завтра в 13:00.

0: В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучало песнопение «Воскресни, Боже!» протоиерея Петра Турчининова. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Митрополит Сурожский Антоний. Воскресение о слепорожденном. Я хотел бы обратить ваше внимание на две черты в сегодняшнем евангельском чтении. Первое – это что вновь и вновь Господь Иисус Христос совершает чудо в день субботний, вызывая негодование тех, которые соблюдали закон со всей его строгостью, хранили его с фанатизмом. Но не для того, чтобы их оскорбить, Христос поступает так. Бог сотворил мир в 6 дней, и на 7-й день Он почил от трудов Своих, поручив, передав мир заботе человека. Вся история от сотворения мира до Второго пришествия есть день человека, когда человек должен принести плоды творения, должен довести творение до его полноты, воссоединить тварь с ее Творцом. Человек изменил своему призванию. Мы были призваны довести мир до совершенства красоты и гармонии с Богом и с самим собой, а сделали его уродливым и чудовищным. Но пришел Христос, единственный подлинный человек, единственный человек в полной гармонии с Богом, единственный человек, который был способен выполнить ту задачу, которая была поручена человеку. И когда Он творит свои чудеса в день субботний, это нам призыв относиться к истории, к нашему дню, тому дню, в котором мы живем, как дню, который Бог поручил нашей заботе, и сделать из него день Господень. И другая черта, которая находится в прямой связи с первой. Когда мы читаем в Евангелии о действиях Божьих, Его проповеди, Его чудотворениях, мы устремляемся к Нему с надеждой, чтобы Он сотворил чудо для нас. И мы забываем, что Христос сказал, что Он нам дал пример, которому мы должны последовать. То, что Он творил, и нам надлежит сотворить. И что действительно, по Его собственному слову, верующий в Него сотворит дела большие, чем чудеса, которые Он сотворил. Наше призвание в том, чтобы преобразить мир, преобразить его в самом корне его, но совсем не в том, чтобы самим беспрестанно быть объектом божественной заботы. Мы, христиане, обескровили христианство, сделали его бессильным и слабым тем, что относимся к истории не как ко дню человека, когда нам надлежит творить, а как ко времени, когда Бог будто бы должен непрестанно изливать на нас маленькое его стадо и свою благодать, и свою помощь, и свою милость. Он же в вечер своего воскресения призывал нас идти в мир, как Он пришел, идти в мир вестниками любви, вестниками Бога самого, и исполнить эту свою миссию, как Он ее исполнил, ценой нашей жизни, изливая свою жизнь, чтобы другие жили, отдавая, если нужно, свою смерть для того, чтобы другие могли ожить. Мы очень далеки от своего призвания. Мы бежим к Богу за помощью в тот самый момент, когда Он повелевает нам самим прорываться вперед, идти, быть Его присутствием в мире. Апостол Павел знал это, когда говорил, что «я восполняю в теле моем», то есть во всем существе его души и плоти, недостающее страстям Христовым. И Христос зовет нас забыть себя, отвергнуться от себя, потому что мы сами себе являемся камнем преткновения, не дающим нам выполнить наше призвание. Страхом за наше тело, страхом нравственного, душевного страдания, страхом перед всеми теми вещами, которые мы призваны выполнить. Мы страшимся смерти, хотя и провозглашаем, что Христос победил смерть. Где же наша вера? Мы горюем, когда кто-либо умирает, хотя знаем, что смерти нет больше, что есть только временное успение, когда, как живая душа, ликует лицом к лицу со своим живым Господом. Мы должны научиться отстранять самих себя, когда страх, жадность или что бы то ни было, сосредотачивающее нас на себе самих, не дает нам исполнить то, к чему мы призваны — быть вестниками Божьей любви, Божьего сострадания, Божьей правды. Тут мы должны сказать себе: «Отойди от меня, сатана, противник, враг Божий, потому что ты думаешь не о вещах Божьих». Если мы действительно христиане, мы должны были бы повторять вслед за откровением Иоанна слова Духа и слова Церкви: «Ей гряди, Господи Иисусе, и гряди скоро». А мы, многие из нас, не тоскуем, не жаждем этого пришествия, зная, что его пришествие означает смерть всех вещей земли и наше пробуждение лицом к лицу с Богом. Мы посланы в мир быть тем, чем был Христос. И единственное, почему мы этим не являемся, это потому, что мы не отказались, не отвергли себя самих для того, чтобы выполнить свое посланничество. Слепой человек встретил Христа лицом к лицу. Христос исцелил его. Сколько вокруг нас слепых, не физической слепотой, а слепотой более страшной. Слепотой к смыслу жизни, слепотой к любви, слепотой к состраданию, слепотой ко всему, что могло бы превратить жизнь в поле брани и в победу. Мы должны выйти, как Христос шел, забыв себя, взяв свой крест, следуя за Ним. Ибо Он сказал, что если мы хотим куда бы то ни было прийти, то идти надо вслед за Ним. Это вызов нам. То, что произошло в дни телесной жизни Христа, должно происходить теперь, когда мы — воплощенное тело Христово. И если мы не способны на это, то мы должны ставить себе прямые и жесткие вопросы и отвечать на них безжалостно, без самосожаления. И стать такими христианами, какими мы должны бы быть, какими мы призваны быть. Христианами, в которых люди могли бы узнать Христа самого. Аминь.
0: Прозвучала проповедь в неделю о слепом митрополита Сурожского Антония. Читал диакон Леонид Казаков.

0: В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучал тропарь Пасхи архиепископа Никанора.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. Мы с вами продолжаем тему, начатую в прошлый раз. Мы с вами говорили о том, для чего человек творится Богом. Мы сказали о том, что человек творится Богом для того, чтобы весь тварный мир привести к Богу и обожить. Собственно, и задача самого человека — быть обоженным, уподобиться Богу. Смысл сошествия Бога во плоти на землю, то есть смысл Бога воплощения, в том, чтобы Господь Иисус Христос помог нам восстановить нашу поврежденную, испорченную грехом природу. Христос воистину новый Адам, и, как говорит святой Ириней Леонский, Христос, то есть Бог, становится человеком для того, чтобы человек стал Богом. В прошлой нашей передаче мы рассказали, чем человек отличается от всех остальных живых существ, и мы вкратце коснулись темы, для чего человек сотворен Богом и каким образом он может осуществить себе это призвание к небесной отчизне. Сегодня мы поговорим с вами уже о практической стороне этого дела. Что такое войти в церковь? Как это стать членом церкви, стать членом тела Христова? Мы с вами закончили прошлую передачу на констатации факта, что крещение есть тайна вступления в новую жизнь. Погружаясь в воды крещения, человек смывает в себя грех, умирает для прежней жизни и восстает для жизни с Богом, для сотрудничества с Богом. Помните беседа Спасителя с Никодимом, Евангелие от Иоанна, 3 глава. «Истинно, истинно говорю тебе, — говорит Спаситель Никодиму, — если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Должно вам родиться свыше». Уже было сказано, что христианство дает человеку спасение, освобождение от отчуждения с Богом, благодатную помощь свыше. Но напомним, что это спасение не одномоментный акт. Православие понимает спасение как процесс, именно как процесс приобщения к Богу. Ибо греческое слово «спасение» — «сотирия» — буквально подразумевает «исцеление». И это исцеление — путь длиной в целую жизнь. Получив залог спасения через приобщение к искуплению, дарованному Христом, каждодневно, шаг за шагом, человек начинает трудиться, преодолевая все злое и дурное в себе. Происходит процесс очищения его души, освобождения души от накипи, страстей, ржавчины, пороков. У святого Семена Нового Богослова, моего любимого религиозного писателя и мыслителя, есть замечательная метафора, поясняющая богословский смысл крещения. Святой Семен Новый Богослов пишет, что крещение — это еще не рождение в вечную жизнь, но зачатие. И как во время беременности бывают и выкидыши, и мертворожденные, так и не все зачатые в вечность рождаются в нее, ибо оказались недостойными. Если человек не беспокоится о душе, то его христианский потенциал, сообщенный ему крещением, остается нереализованным, как закопанный капитал. Такому человеку не просто нет смысла в его крещении, он еще подвергнется осуждению за лень и нерадение. Святое крещение совершается только один раз. «Верую во едино крещение во оставление грехов», говорит нам Никео Царьградский, то есть Никео Константинопольский, символ веры. И это совершенно логично. Как физически человек рождается лишь раз, так и духовно свыше можно родиться только один раз. Совершенно особый разговор о том, следует ли считать действительным крещение еретиков или раскольников. В Древней Церкви не существовало единого мнения по этому вопросу. Однако сегодня, согласно практике современной Русской Православной Церкви, не перекрещивают тех, кто был крещен во имя Святой Троицы хотя бы и в инославном сообществе. Однако крещение в том или ином случае, в частном вопросе, в любом случае оставляется на суд совершающего крещение священника. Сегодня принято крестить и новорожденных младенцев, и взрослых людей. Крещение новорожденных младенцев совершается по обыкновению на 40-й день после рождения, хотя в средневековом Константинополе и в Древней Руси крестили лишь по прошествии нескольких лет после рождения, чтобы дети могли в какой-то мере понимать совершаемые над ними действия, принимать активное участие в чинах оглашения и крещения. Сразу скажем, что в современный чин православного крещения входит несколько небольших чинопоследований. Первое. Чин наречения имени, только для младенцев. Второе. Чин оглашения. Третье. Собственно, само крещение. Четвертое.
таинство миропомазания, пятое – чин пострижения волос и посвящения себя Богу, и, наконец, шестое – чин воцерковления. В истории все эти элементы крещального чина были известны с ранней древности, однако они видоизменялись, дополнялись, менялись местами. Мы расскажем вам о современной практике и кратко упомянем о истории становления каждого из чинопоследований. А после нашего небольшого очерка в историю вот этих разных, скажем так, фрагментов чинопоследования таинства крещения, мы давайте с вами поговорим, как можно перевести на русский язык чин крещения, что чин крещения в переводе на русский язык означает. Итак, прежде всего необходимо сказать, что такое чин наречения имени, который совершается сегодня только для младенцев.

Сегодня многих приходящих к святому крещению интересует, и вполне справедливо, как нарекать имя младенцу, как называть родившегося младенца. В связи с этим вопросом посмотрим, как, исследуя, каким основанием нарекалось христианское имя младенцу, а в более широком смысле и всякому новокрещенному в древней церкви. Есть основания утверждать, что примерно до III века все воспринимающие крещение оставляли себе те имена, которыми их нарекали родители-язычники. Это несложно проверить, взяв в руки любой богослужебный календарь с месяцесловом. Там дается перевод каждому помещенному, общеупотребительному еврейскому, сирийскому или, например, греческому, или даже славянскому имени. Например, Мария по-еврейски переводится как «госпожа», Константин – «постоянный», Анастасия – «воскресение» и прочее, прочее. Мы сегодня имеем имена, происшедшие от животных, названия птиц и растений, цветов, например, рубин. Имя рубин означает красный по-латински. От названий городов, например, имя Роман, Ром, Рома по-латински переводится как Рим. Мы имеем сегодня имена, происшедшие из названий месяцев и античных богов и прочее, прочее. Однако уже в III веке известно, что некоторые христиане, принимая крещение или крестя своих детей, давали им новые имена, имена христианские, то есть имена, скажем так, которые носили до них те, кто пострадали от гонителей, от мучителей. Тем самым считались эти языческие имена как бы освященными. Нередка была ситуация, когда у христианина было два имени – языческое, данное при рождении, и христианское, данное при крещении. Так, в 311 году нашей эры мученик Вальсам на вопрос мучителя «Каково твое имя?» ответил: «По рождению моему Вальсамом называюсь, духовное же имя, полученное в крещении, Петр». Однако с IV века, когда христианство можно было принимать беспрепятственно, установился обычай нарекать своим детям христианские имена. И взрослые дети менялись при крещении именами, меняли их на имена новые, на имена христианские. И особенную популярность получили здесь имена апостолов Христовых. Из них особое место занимали Петр, конечно, Павел и Иоанн. Традиция давать крещаемым именно христианские имена закрепляется прочно и основательно с 4-5 веков. И, кстати сказать, эта традиция существует и до нынешних времен. Святой Иоанн Златоуст писал: «Христиане должны всячески стараться», это я цитирую святителя Иоанна Златоуста, «христиане должны всячески стараться давать детям такие имена, которые бы не только возбуждали к добродетели самих получающих эти имена, но и для всех других и для последующих родов служили наставлением бы во всяком любомудрии». Упомянем о нюансах, касающихся проблемы наречения имени. Так, при крещении не позволяется давать имена неправославные, хотя мирское неправославное имя возможно. В таком случае по светским документам ребенка зовут неправославным именем, ну, например, Ким, Владлен, Лючия и прочее. А в церкви такой ребенок поминается по своему христианскому имени. Некоторые святые имеют по два имени, как, например, Владимир, называется еще Василием, например, князь, да, великий князь Владимир, он называется еще Василием, его память 15 июля старого стиля. Ольга, например, называется Еленой, 11 июля старого стиля. Глеб, страстотерпец, да, князь Глеб, называется еще Давидом, его христианское имя, 24 июля старого стиля. Церковная практика показывает, что можно давать в честь этих конкретных святых то или иное, любое, то есть имя. Приоритетом нарекать новорожденному имя обладают его родители. Священник не должен злоупотреблять своей властью и принуждать родителей к принятию того или иного имени, которое ему кажется подходящим. Об этом нам говорят церковные правила. Хотя, конечно, существует обычай, согласно которому женщины получают имена святых женщин, а мужчины святых мужчин, всегда были и отхождение от этой практики. Так, например, существует обычай при монашеском постриге именовать женщин именами святых мужчин с изменением окончания слова. Например, мать Михаила, мать Серафима и прочее. Кроме того,
В последнее время, последние 200 лет, стала практикой нарекать девочек следующими именами святых мужчин: Зина, Римма, Инна, Минна и другие. В этом, конечно, нет ничего плохого. А сейчас есть смысл поговорить о чине оглашения, предшествующему святому крещению. Этот чин, сегодня сокращенный, изначально совершался над людьми, изучающими основы веры. Оглашенный – это тот, имя которого оглашено, то есть перед церковной общиной объявлено, что этот человек хочет стать христианином. После публичного изъявления такого желания человек допускался к изучению тайн христианской веры. Нет сомнения, что живая религиозная вера может быть лишь у человека, интересующегося верой церкви, желающего узнать эту веру. Человек, который равнодушен к догматам церкви и, тем не менее, просит его крестить, ищет в церкви чего угодно, но только не жизни в живом единстве с Богом, ни подвига, ни усовершения. Такие люди крестятся на всякий случай, как все, чтобы не болеть, чтобы Бог помогал и прочие липовые, простите за выражение, аргументы. И тут совершенно ясен ответ требующим крещения. Крещение над ними совершать невозможно, ибо тогда крещение бы превратилось в магический обряд, суеверный обычай, и вместо таинства приобщения человека к Богу явилось бы кощунственным и богохульным актом. До революции 1917 года Россия считалась православной страной, и всякий ребенок, рожденный в России, как бы заранее считался принадлежащим православной церкви. Если младенца приносили к крещальной купели, это гарантировало, что этого человека не семья, то окружение, школа, гимназия и прочее будут способствовать приобщению человека к православной вере. История показала, что этот подход был небезупречным, что те, кто взрывали храмы и расстреливали священников и архиереев, почти все в свое время были крещены в православии. Однако здесь причина не в механизме приобщения к православию, он был достаточно продуман, а в искажении самого понимания православия, когда живое православное предание схоластизировалось, юридизировалось, когда к жизни с Богом не приобщали, а принуждали. К 20 веку, наряду с теми, кто жил в церкви и любил церковь, были и те, кто формально по крещению к церкви принадлежал, но ее ненавидел. Достаточно почитать у русских классиков, какое пренебрежительно высокомерное отношение было к церкви. Однако важно заметить, что если без всякого научения вере крестили детей, взрослых, обращающихся в православие, крестили только по тщательному изучению ими, взрослыми, основам веры. Недостигшие совершеннолетия, то есть 21 года, оглашались, то есть научались православной вере 6 месяцев, полгода. А достигшие 21 года научались православной вере в течение 40 дней. Это была дореволюционная практика, но после революции дело приобщения к церкви стало делом подсудным, поэтому количество крещений резко сокращается. Однако и тогда по дореволюционной инерции продолжает

крестить детей, хотя религиозная грамотность неумолимо падает, сокращается количество храмов, становится невозможной проповедническая и просветительская деятельность и прочее, прочее. К 70-80-м годам обычные взрослые советские люди почти ничего не знают о православной вере, но продолжают преимущественно тайком крестить своих детей. Эти крещенные дети вырастают вне храма и вне православной традиции и часто во взрослой жизни становятся совсем неверующими. Но в конце 80-х годов православной церкви дается государством свобода. Священнослужители появляются на телеэкране, о церкви пишут в газетах и в журналах, голос священников раздается по радио. Этот поворот к церкви связан вообще с огромным процессом так называемой перестройки всех жизненных начал, политических, экономических, социальных, культурных и прочее, поворотом от большевистской тоталитарной идеологии к новому опыту жизни, к новым, скажем так, демократическим ценностям. Происходит национальное возрождение и поиск путей национального самоотождествления, поиск утраченных корней. Советские люди вспоминают, что они русские. Церковь осмысляется многими в ряду этих институтов национального самоотождествления. Церковь, как считают многие, поможет обрести национальные и религиозные корни. Такое смещение акцентов в сознании бывших советских людей, то есть церковь приобщает к исконной русской культуре, при игнорировании того, что церковь приобщает прежде всего к Богу и призывает к новой жизни, привело к тому, что в церковь хлынул большой поток людей. И большинство из этих людей, если они не были крещены, они сразу хотели креститься, и они были крещены, они получили таинство крещения.

Конечно, нельзя проигнорировать и другую причину массового обращения в церкви в конце 80-х-90-х годов. Это религиозное чувство, тяга к богопознанию, подавленная советским режимом, она при благоприятных условиях пробудилась и подвигла людей в церковь. Однако многие из крещенных, узнав, что церковь не предлагает чудодейственных рецептов для жизни, напротив, призывает к аскезе, ежедневному труду, к работе над собой, ушли из церкви. Как говорят такие люди, они разочаровались в православии. Эти люди, вчера крещенные, заплатившие деньги и крещенные в церкви, обратились к оккультным, магическим и прочим движениям. Самое страшное, что все эти люди без надлежащего оглашения были крещены. Здесь в сознании священнослужителей сработал стереотип прежних тоталитарных лет. Главное – благодатным образом приобщить к Богу. Бог сам разберется. Главное – приобщить к Богу, а уж потом будет свобода, научим. Так вот, появилась свобода, приобщили людей. Свобода осталась, а люди ушли из церкви. Если в годы гонений ни о какой катехизации не могло идти и речи, и многие священники просто не умели катехизировать, роскошью было даже простое совершение таинства, то эта практика оказалась порочной для изменившихся условий существования церкви. Привыкшие принимать церковь младенцев, священнослужители по этому же чину, то есть без наставления в истинах веры, принимали в церковь и взрослых. Количество крещений на рубеже 80-х-90-х годов могло достигать сотни каждый день, и почти все эти люди, выйдя из храма, в церковь не вернулись. Но если для какой-нибудь партии иметь мертвые души даже иногда выгодно, для статистики, то для живого тела Христова, для богочеловеческого организма, иметь мертвые члены – страшная боль. Если грех любого члена церкви – это страдание для тела Христова, то какое страдание телу причиняют формально по крещению принадлежащие церкви миллионы оккультистов, сектантов, колдунов, экстрасенсов, да и просто людей, принявших сектантов, колдунов,

в оглашении мистического измерения, безусловно, есть. Оглашение – это свидетельство церкви о том, что она изымает человека, неважно, взрослого или младенца, из рук сатаны. Оглашение – это поручение крещаемого божественной защите и покровительству. Мистическая часть чина оглашения состоит из, первое, ряда заклинательных молитв, второе, из диалога священника с крещаемым, а если крестят младенца, из диалога священника, крестящего с восприемниками, то есть крестными младенца, и третье, из произнесения крещаемым, или если младенец, это его крестными, исповедание веры. Молитвы изгнания злой нечистой силы, так называемые экзорцистские, были известны с первых дней существования церкви. Более того, в своем истоке эти молитвы восходят к дохристианским временам. Много было заклинателей, экзорцистов и во времена Христа, которые посредством известного рода действий изгоняли нечистую силу из людей, животных, домов и прочее. Психологически понятен тот скепсис, который испытывают некоторые христиане при слове «дьявол», «сатана», «бесы», «демонические существа» и то подобное. В наше время, время космических полетов, время компьютеров, нелегко верить современному человеку, что существуют некие таинственные злые существа, оказывающие воздействие на человека. Дьявол демифологизируется современным сознанием. Все же необъяснимое, темное, таинственное приписывается глубинам нашего подсознания или непознанным феноменам. Тем не менее, церковь всегда утверждала присутствие и активное действие в нашем мире злых демонических сил. Фактически, церковь никогда не формулировала его систематически в виде ясного и четкого учения. Однако для нас имеет огромное значение то, что у церкви всегда был опыт, подтверждающий наличие демонических сил. То есть, говоря попросту, у церкви всегда было знание сатаны, пишет современный богослов отец Александр Шмеман. Если это непосредственное знание сатаны не нашло своего выражения в четком и систематическом учении, то это объясняется трудностью, если не невозможностью рационально объяснить иррациональное. Однако, если принятие церковного учения о злых силах трудно для рационального осмысления, для внешнего познания, то всякий, ведущий внимательную духовную жизнь, непременно заметит, что в его жизни действительно присутствует некоторая злая направленность, вдохновляемая как будто извне, кем-то посторонним. Зло, конечно, не имеет места среди сущностей, но оно не только недостаточность, в нем есть некая активность, оно есть как бы болезнь, как бы паразит, существующий только за счет той природы, на которой паразитирует, пишет известный богослов Владимир Лосский. Святой Макарий Египетский писал: «Те, которые говорят, что зло является чем-то существующим в себе, ничего не знают. Для Бога нет никакого существующего в себе зла, но в нас оно действует со всей силой и ощутительно подсказывает нам все грязные желания. Тем-то и бедственная и пагубная эта болезнь», говорит святой Симеон Новобогослов о людях, которые не понимают, что источником зла в их душе является дьявол, что когда враг мой влачит туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что все эти кружения моего ума мои собственные. Дьявол, существующий рядом с человеком, бдителен, как рыкающий лев. Помните первое послание к Петра, 5 глава, 8 стих. И когда человек дает повод, дьявол проникает в человека и действует в нем. По словам Антония Великого, демоны сами не имеют тела, но мы становимся для них телами, принимая от них помышления. Как пишет отец Александр Шмеман: «Итак, наше первое утверждение заключается в том, что демоническая реальность существует. Существует зло, как темная сила, как присутствие, а как не только отсутствие. Но можно пойти дальше, ибо точно так же, как не может быть любви без любящего, то есть без личности, которая любит, так не может быть и ненависти без того, кто ненавидит. Если высшая тайна добра заключена в личности, в Боге, то и высшая тайна зла должна также иметь личностный характер. Носителем темной иррациональной силы зла должна быть личность или личности. Должен существовать личностный мир тех, кто выбрал ненависть к Богу, к свету, кто выбрал быть против Бога и против добра.
Именно поэтому церковь со времен Христовых полагала, что первым этапом сочетания

0: Соединение человека со Христом может быть именно отказ иметь что-то общее с сатаной. Спаситель сам возвещает, что сатана поражен. Он демонстративно изгоняет злых духов. Помните, если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. 12 глава, 28 стих Евангелия от Матфея. Власть изгонять нечистых духов дана Христом и его ученикам. Изгнание темных сил – это свидетельство о наступлении новой эры в жизни человека. Человека, который выходит из неосознаваемого рабства дьяволу и становится соработником Божьим в деле преображения мира. Если в первом-втором веках обычно крестили без предварительного чтения заклинательных молитв, то обычай чтения над всеми крещаемыми данных молитв можно уверенно датировать третьим-четвертыми веками. Святой Ипполит Римский в своем апостольском предании указывает, что готовящиеся принять крещение преклоняли колени перед епископом, тот возлагал на них руку и, цитирую, «епископ заклинает всяких чуждых духов, чтобы они убежали от крещаемых и уже не возвращались в них. По окончании заклинания пусть же епископ дует им в лицо, и пусть осенит им лоб, уши и ноздри, и поднимет их, и пусть они бодрствуют всю ночь, и дочитается им, и донаставляется». Начиная с 4-5 веков существует много указаний на то, что оглашению подвергались и младенцы. Римский папа Целестин, живший в V веке, писал: «Обратим внимательный взор на то, что Святая Церковь единообразно во всем мире совершает над крещаемыми. Дети ли, возрастные ли, не прежде приступает к таинству возрождения, к источнику жизни, как после заклинаний и дуновения священнослужителей». Единственное отличие между порядком заклинаний младенцев и взрослых состояло в том, что над взрослыми произносились более продолжительные молитвы, которые к тому же могли многократно повторяться, до 10 раз. В некоторых поместных церквях существовали свои особенности, сопровождавшие обряд изгнания демонов. Так в римской церкви заклинаемых помазывали еще и особым маслом, давали вкушать особой заклятой соли, как она называлась. Касались пальцем, смоченным слюной, ушей заклинаемого со словом «Еффафа», то есть по-еврейски «отверзись». Существующий сегодня чин заклинания практически тождественен древневизантийскому. Тот же, в свою очередь, лишь в незначительных деталях расходится с чинами древней церкви. Отречение от сатаны происходило в притворах крестилин, а не в самих крестильнях, и тем более не в храме. Отрекающиеся от сатаны обычно стояли босые, в одной нижней рубашке. Во время произнесения слов отречения поворачивались лицом на запад, к сатане. Цитирую: «Крещаемый не боится стать с ним лицом к лицу, ибо изгнание нечистых духов сделало его свободным для того, чтобы он мог прежде всего отвергнуть сатану, бросить ему вызов, отречься от него». Это обращение на запад есть акт свободы, первое свободное действие человека, избавленного от рабства сатане. Так пишет отец Александр Шмеман, автор прекрасной книги о крещении, которая называется «Водой и духом». Руки во время оглашения крещаемые простирали вперед, а в более позднее время воздевали вверх. Отгоняя сатану, крещаемый дул на него, а примерно с 15 века сюда привносится и практика плюновения на дьявола. Дуют на дьявола, как бы извергая его из себя, отгоняя, плюют, выражая свое полнейшее презрение к дьяволу и к его служителям. Дорогие братья и сестры, в следующей нашей передаче мы вернемся к теме крещения христианина, принадлежащего православной церкви. У микрофона был священник Константин Пархоменко. Храни вас всех Господь.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы» Багрова, внука. Передача 7. Прасковья Ивановна Куролесова, сестра моего дедушки, которого она называла вторым отцом и благодетелем, узнав о его смерти, писала к моему отцу, что нечего ему жить по пустякам в Уфе, служить в каком-то суде из 300 рублей жалования, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным хозяйством, да и ей, старухе, помогать по ее хозяйству. Оно же и кстати, потому что старая Багрова всего 50 верст от Чурасова, где она постоянно живет. В заключении письма она писала, что хочет узнать в лицо Софью Николаевну, с которую давно бы пора ей познакомить, да и наследников своих она желала бы видеть. Письмо это отец несколько раз читал матери и доказывал, что тут и рассуждать нечего, если не хотим прогневать тетушку и лишиться всего. Против этих слов мать ничего не возражала. Я ей прежде составила себе понятие, что Прасковья Ивановна — какая-то сила, повелительница, нечто вроде покойной государыни, а теперь еще больше утвердился в моих мыслях. Написали письмо к Прасковье Ивановне, и не один раз его перечитывали. Заставляли и меня написать по линейкам, что я очень люблю бабушку и желаю ее видеть. Я не мог любить, да и видеть не желал Прасковью Ивановну, потому что не знал ее. И, понимая, что пишу ложь, всегда строго осуждаемую у нас, я откровенно спросил, для чего меня заставляют говорить неправду. Мне отвечали, что когда я узнаю бабушку, то непременно полюблю, и что я теперь должен ее любить, потому что она нас любит и хочет нам сделать много добра. Дальнейших возражений и вопросов моих не стали слушать. Как только выпал сильный снег, давно ожидаемый и людьми, и природой, как выражалась моя мать, мы поспешно собрались в дальнюю дорогу. Прасковья Ивановна настоятельно потребовала, чтобы отец показал ей всю свою семью. Ее требование считалось законом, и мы отправлялись по первому зимнему пути, по первозимью, когда дорога бывает гладка, как скатерть, и можно еще ехать парами и тройками в ряд. Мы еще засветло приехали в знаменитое тогда село Чурасово. Уже подъезжая к нему, я увидел, что это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги, целую толпой, одетые как господа, выбежали к нам навстречу, высадили нас из кибиток и подруги ввели в лакейскую, где мы узнали, что у Прасковьи Ивановны по обыкновению много гостей и что господа недавно откушали. Едва мать и отец успели снять с себя дорожные шубы, как в зале раздался свежий громкий голос: «Да где же они? Давайте их сюда!» Двери из зала растворились, мы вошли, и я увидел высокого роста женщину в волосах с проседью, которая с живостью протянула руки навстречу моей матери и весело сказала: «Насила дождалась тебя!» Мать после мне говорила, что Прасковья Ивановна так дружески, с таким чувством ее обняла, что она в ту же минуту всею душою полюбила нашу общую благодетельницу и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечной любовью. Прасковья Ивановна долго обнимала и целовала мою, прослезившуюся от внутреннего чувства, мать, ласкала ее, хорашивала, подвела даже к окну, чтобы лучше рассмотреть. Мой отец, желая поздороваться с теткой, хотел было поцеловать ее руку, говоря: «Здравствуйте, тетушка», но Прасковья Ивановна не дала руки. «Я тебя давно знаю», — проговорила она как-то резко, — «успеем поздороваться, а вот дай мне хорошенько разглядеть твою жену». Наконец она сказала: «Ну, кажется, мы друг друга полюбим», и обратилась к моему отцу, обняла его очень весело и что-то шепнула ему на ухо. Мы с сестрицей давно стояли перед новой бабушкой, устремив на нее свои глаза, ожидая с каким-то беспокойством ее внимания и привета. Пришла и наша очередь. «А, это наши Багровы!» — продолжала она так же весело. «Я не охотница целовать ребятишек. Ну да покажите их мне сюда, к свету!» На дворе начинало размеркаться. Нас с сестрицей поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Прасковья Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови, и сказала: «Правду писал покойный брат Степан Михайлович. Сережа похож на дядю Григория Петровича. Девочка какая-то замухрышка, а маленький сынок какой-то чернушка». Она громко засмеялась, вела за руку мою мать, повела в гостиную. В дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обнимания, целования. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестрица замухрышка, а братец чернушка. Но, взглянув на залу, я был поражен ее великолепием. Стены были расписаны яркими красками. На них изображались незнакомые мне леса, цветы и плоды, неизвестные мне птицы, звери и люди. На потолке висели две большие хрустальные люстры, которые показались мне составленными из алмазов и бриллиантов, о которых начитался я в Шахерезаде. К стенам во многих местах были приделаны золотые крылатые змеи, державшие во рту подсвечники со свечами, обвешанные хрустальными подвесками. Множество стульев стояло около стен, все обитые чем-то красным. Не успел я внимательно рассмотреть всех этих диковинок, как Прасковья Ивановна в сопровождении моей матери, молодой девицы с умными и добрыми глазами, но с большим носом и совершенно рябым лицом, воротилась из гостиной и повелительно сказала: «Александра, отведи же Софью Николаевну детей в комнаты, которые я им назначил, и устрой их». Рябая девица была Александра Ивановна Ковригина, двоюродная моя сестра, круглая сирота, с малых лет взятая на воспитание Прасковьей Ивановной. Она находилась в должности главной исполнительницы приказаний бабушки, то есть хозяйки дома. Она очень радушно и ласково хлопотала о нашем помещении и очень скоро подружилась с моей матерью. Нам отвели большой кабинет. В кабинете, как мне сказали, многое находилось точно в том виде, как было при прежнем хозяине, о котором упоминали с каким-то страхом. На одной стене висела большая картина в раззолоченных рамах. На других двух стенах также висели картины, но небольшие. На одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет, освещенный яркими лучами солнца. Золотые рамы картин, люстры, бронза на бюро и в зеркалах так и горели. Обводя глазами стены, я был поражен взглядом швеи, которая смотрела на меня из своих золотых рамок, точно как живая, смотрела, не спуская глаз. Я не мог вынести этого взгляда, отвернулся, но через несколько минут, поглядев украдкой на швею, увидал, что она точно так же, как и прежде, пристально на меня смотрит. Я смутился, даже испугался, и, завернувшись с головой своим одеяльцем, смирно пролежал. До тех пор, покуда не встала моя мать, не ушла в спальню, и покуда Евсеич не пришел одеть меня. Умываясь, я взглянул сбоку на швею. Она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился еще больше и сообщил мое недоумение Евсеичу. Он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон, сам заметил и дивился ее странному свойству, но в заключении равнодушно сказал: «Уж так ее живописно писал, что она всякому человеку в глаза глядит». Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило то, что швея точно так же смотрит на Евсеича, как и на меня. Гости еще не вставали. Да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Прасковья Ивановна давно уже проснулась, как мы узнали от Параши, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через ее приближенную горничную или барскую барыню спросила, можно ли видеть тетушку. Прасковья Ивановна отвечала: «Можно». Мать вошла к ней, и через несколько времени воротилась очень весела. Она сказала: «Тетушка желает всех вас видеть, и мы сейчас пошли к ней в спальню». Прасковья Иоанна встретила нас так просто, ласково, весело, что я простил ей прозвище замухрышки и чернушки, данное ею моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил ее. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала, погладила по головке. Мне сестрица дала поцеловать руку и сказала: «Это так, для первого раза я принимаю вас у себя в спальне. Я до ребят не охотница, особенно до грудных. Крику их терпеть не могу, да и пахнет от них противно. Ко мне прошу водить детей тогда, когда позову. Ну, Сережа постарше, его можно и гостям показать. Дети будут пить чай, обедать и ужинать у себя в комнатах. Я отдаю вам еще столовую, где они могут играть и бегать. Маленьким с большими нечего мешаться. Ну, милая моя Софья Николаевна, живи у меня в доме, как в своем собственном. Требуй, приказывай, все будет исполнено. Когда захочется меня видеть, милость прошу. Не захочется — целый день сиди у себя. Я за это в претензии не буду, я скучных лиц не терплю. Я полюбила тебя как родную, но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении. Я собой никому не скучаю, прошу и мне не скучать». После такого объяснения Прасковья Ивановна, которая сама себе наливала чай, стала подчивать им меня, моего отца, мать, а потом приказала нам идти в свои комнаты. Я осмелился попросить у ней позволения еще раз посмотреть, как расписаны стены в зале, и назвал ее бабушкой. Прасковья Ивановна рассмеялась и сказала: «Ха-ха, ты охотник до картинок. Так ступай с своим дядькой, смотри залу, гостиную, диванную, она лучше всех расписана, но руками ничего не трогать, и меня бабушкой не звать, а просто Прасковья Ивановна». Отчего не любила она называться бабушкой, не знаю. Только всю ее жизнь мы никогда ее бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеичем в залу, которая показалась мне еще лучше, чем вчера. Нет никакого сомнения, что живописец был какой-нибудь домашний маляр, равный в искусстве нынешним малярам, расписывающим вывески на цирюльнях и лавочках. Но тогда я с восхищением смотрел и на китайцев, и на диких американцев, и на пальмовые деревья, и на зверей, и на птиц, блиставших всеми яркими цветами. Когда мы вошли в гостиную, то я был поражен не живописью на стенах, которой было немного, а золотыми рамами и богатым убранством этой комнаты. Какие были диваны, сколько было кресел, и все обитые шелковой синей материей, какая огромная люстра висела посредине потолка. Какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты. Какие столбы с бронзовыми решеточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов. Какие на них были набраны птицы, звери, даже люди. Особенное же внимание мое обратили на себя широкие зеркала от потолка до пола, с приставленными к ним мраморными столиками, на которых стояли бронзовые подсвечники с хрустальными подвесками, называющиеся канделябрами. Сравнительно с домами, которые я видел и в которых жил, особенно с домом в Багрове, Чурасовский дом должен был показаться мне и показался дворцом из Шахерезады. Наглядевшись и налюбовавшись вместе с Евсеичем, который ахал больше меня всеми диковинками и сокровищами, как я тогда думал, украшавшими Чурасовский дом, воротился я торопливо в свою комнату, чтобы передать кому-нибудь все мои впечатления. У нас в детской сидела добрая Александра Ивановна, разговаривая с моей милой сестрицей и лаская моего братца. Я принялся с восторгом рассказывать моей сестрице и другим все виденные мною чудеса. Александра Ивановна беспрестанно улыбалась и, наконец, тихо промолвила: «Экое ты дитя!» Я был смущен такими словами и как будто охладел в конце моих рассказов. Потом Александра Ивановна начала расспрашивать меня про нашу родную бабушку и про Багрова. Я подумал: ну что говорить о Багрове после Чурасова? Но не так, видно, думала Александра Ивановна, и продолжала меня расспрашивать обо всех безделицах. Потом она стала сама мне рассказывать про себя. как ее отец и мать жили в бедности, в нужде, и оба померли, как ее взял было к себе в Багрово покойный мой и ее родной дедушка Степан Михайлович, как приехала Прасковья Ивановна и увезла ее к себе в Чурасово, и как живет она у ней вместо приемыша уже 16 лет. Между тем, дом, который был пуст и тих, когда я его осматривал, начал наполняться и оживляться. В гостиной и диванной появились гости, и Прасковья Ивановна вышла к ним вместе с отцом моим и матерью. Александра Ивановна также явилась к своей должности занимать гостей, которых на этот раз было человек 15. Прасковья Ивановна показывала нас гостям, говоря: «Вот мои Багровы, прошу любить да жаловать. А как Сережа похож на дядю Григория Петровича?» Все ласкали, целовали нас, особенно мою сестрицу, и говорили, что она будет красавица, чем я остался очень доволен. Насчет моего сходства с каким-то прадедушкой никто не сомневался, потому что никто его не видывал. Перед самым обедом нас отослали на нашу половину. Это название утвердилось за нашими тремя комнатами. Мы прежде никогда не обедали розно с отцом и матерью. И мне такое отлучение и одиночество за обедом было очень грустно. Я не скрыл от матери моего чувства. Она очень хорошо поняла его и разделяла со мной, но сказала, что нельзя не исполнить волю Прасковьи Ивановны, что она добрая и очень нас любит. Впрочем, прибавила она, со временем я надеюсь как-нибудь это устроить. Мать ушла. Печально сели мы вдвоем с милой моей сестрицей за обед в большой столовой, где накрыли нам кончик стола, за которым могли бы поместиться человек 10. Начался шум, беготня лакеев, которых было множество, и которые не только громко разговаривали, смеялись, но даже ссорились и толкались, и почти дрались между собою. К ним беспрестанно прибегали девки, которых оказалось еще больше, чем лакеев. Из столовой был коридор в девичью, потому столовая служила единственным сообщением в доме. На лаковом желтом ее полу была протоптана дорожка из коридора в лакейскую. Тут-то нагляделись мы с сестрой и наслушались того, о чем до сих пор понятия не имели и что, по счастью, понять не могли. И все эти параши, бывшие при нас неотлучно, сами пришли в изумление и даже страх от наглого бесстыдства и своеволия, окружавшей нас прислуги. Я слышал, как Евсеич шепотом говорил параше: «Что это, Господи, куда мы попали? Хорош господский богатый дом, да это разбой денной!» Параша отвечал ему в этом же смысле. Между тем об нас совершенно забыли. Остатки кушаний, приносимых из залы, ту же минуту на расхват съедались жадными девками и лакеями. Буфетчик Иван Никифорович, которого величали казначеем, только и хлопотал, кланялся и просил об одном, чтоб не трогали блюд до тех пор, покуда не подадут их господам за стол. И Евсеич не знал, что и делать. На все его представления и требования, что надобно же детям кушать, не обращали никакого внимания, а казначей, человек смирный, но не трезвый, со вздохом отвечал: «Да что же мне делать, Ефрем Евсеич? Ну, сами видите, какая вольница. Всякий день, ложась спать, благодарю Господа моего Бога, что голова на плечах осталась. Просите особого стола». Евсеич пришел в совершенное отчаяние, что дети останутся не кушамши. Жаловаться было некому, все господа сидели за столом. Усердный и горячий дядька мой скоро, однако, принял решительные меры. Прежде всего он перевел нас из столовой в кабинет, затворил дверь и велел параше запереться изнутри. А сам побежал в кухню, отыскал какого-то поваренка из Багровских, велел сварить для нас суп и зажарить на сковородке битого мяса. Евсеич поспешно воротился к нам и стал ожидать конца обеда, чтобы немедленно вызвать через кого-нибудь нашу мать и чтобы донести обо всем происходившем в столовой. Я уже давно и хорошо знал, что есть люди добрые и недобрые. Этим последним словом я определял все дурные качества и пороки. Я знал, что есть господа, которые приказывают, есть слуги, которые должны повиноваться приказаниям, и что я сам, когда вырасту, буду принадлежать к числу господ, и что тогда меня будут слушаться, а что до тех пор я должен всякого просить об исполнении какого-нибудь моего желания. Но как Прасковью Ивановну я считал такую великую госпожой, что ей все должны повиноваться, даже мы, то и трудно было объяснить мне, как осмеливаются слуги не исполнять ее приказаний, так сказать, почти на глазах у ней. Я очень помнил, как она говорила моей матери: «Приказывай, все будет исполняться». Я сначала думал, что лакеи и девки, пожиравшие остатки блюд, просто хотели кушать, что они были голодны. Но меня уверили в противном, и я почувствовал к ним большое отвращение. Неприличных шуток и намеков я, разумеется, не понял, и в бесстыдном обращении прислуги видел только грубость и дерзость, замеченную мною у мальчиков в народном училище. Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать, и было о чем переговорить, потому что в продолжении прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть друг с другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Иванне, хвалила ее простой, здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав. Пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться, что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит, что она своими гостями или забавляется, или ругает ее в глаза, что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все представила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они с нами, будущими наследниками, поступили. Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. И я вдруг обратился к матери с вопросом: «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала: «Если б я знала, что ты не спишь, то не стал бы всего при тебе говорить. Ты тут ничего не понял. И подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку, что тетушка недобрая. Это все пустяки, одни недогадки и кривое толкование. Прошу же, не говорите об этом ни сестре, ни Евсеичу, ни Параше». Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении: добрая или не совсем добрая Прасковья Ивановна? Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны. Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина, и что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление.
0: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи по страницам повести Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал ноктюрн из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. Сегодня я вас приглашаю в библиотеку. В библиотеку, которая до сих пор считается образцом для всех библиотек мира. Точнее, здание, которое было для нее построено. Это центральная библиотека Выборга, библиотека Алвара Аалто, которая была построена в 1935 году. Алвар Аалто – самый известный в мире финский архитектор. Он один из основоположников современной школы дизайна. Аалто создавал свои произведения, а иначе назвать его проекты сложно, это именно произведения, таким образом, что проектировалось не только само здание, но и придумывались все мелочи и детали. Материал и его цвет, изменение освещения, фурнитура, остекление, обстановка, в общем, все до самых мелочей. Он удивительным образом сочетал прагматичный стиль функционализма с плавными природными линиями и использовал для строительства много естественных материалов, особенно дерево. В 1927 году Алвару Аалто был сделан заказ на строительство в Выборге библиотеки, которую он закончил в 1935 году. И сразу же библиотека стала известна во всем мире как эталон библиотечного здания, а волнообразный акустический потолок лекционного зала вызвал настоящую сенсацию в мире архитектуры. В 2013 году библиотека была отреставрирована, и сегодня по шедевру функционализма, уникальному памятнику архитектуры 20 века, нас проведет заведующая отделом абонемент Ольга Всеволодовна Осмоловская.
2: Дорогие друзья, рада видеть вас в нашей библиотеке. Мы с вами находимся в лекционном зале библиотеки Аалто, и я хочу обратить ваше внимание на акустический потолок, который изготовлен из сосны. Это сосна из города Братска, здесь 9 километров сосновых реек. Дело в том, что мебель, на которой вы сидите, это мебель, которая была придумана Алвара Аалто в 1935 году специально для этой библиотеки. И в Финляндии существует фирма «Артек», которая производит эту мебель. Вот такая же мебель, она стоит и в резиденции президента Финляндии. Первые несколько рядов – это VIP-места лекционного зала. Далее идут стулья. И далее идут банкетки. Банкетки вполне спокойно штабилируются, и зал можно приспособить для различных мероприятий. Вот в настоящий момент здесь у нас экспонируется выставка, но при необходимости раздвижные перегородки лекционного зала можно сдвинуть, да, и это проходит уже два каких-то занятия. И, соответственно, двери вестибюля раздвигаются, и получается огромное пространство, которое вмещает в себя огромное количество публики. До 400, до 500 человек вмещается в нашей библиотеке. Основными принципами реставрации это было сохранение библиотеки как культурного учреждения, а также применение технологий, которые применялись в 30-е годы. Это технологии, когда, например, делали штукатурные работы, то только песок, известь и цемент, и вода, то есть больше никаких других материалов. Реставрационные работы проходили под контролем Финского реставрационного комитета, российскими строительными фирмами, объединением спецпроект реставрации, субподрядчик фирма «Массив». Лекционный зал предназначен для лекций, для мероприятий. И вот это функциональное назначение помещения, оно полностью выдерживается именно таким образом, как и задумано архитектором. При этом из помещения лекционного зала можно легко выйти, да, если есть такая необходимость, для того, чтобы не мешать публике. Здесь используются полностью натуральные материалы, сосна, соответственно, дубовый паркет и огромные окна витражные, когда вы видите все, что происходит у вас за стеклом, и имеете возможность отвлечься от надоедливого лектора, посмотреть в окно и каким-то вот своим размышлениям предаться. Органичная, так скажем, архитектура и вот скандинавский стиль, они складывались именно в 30-е годы. Это здание, оно является, во-первых, образцом мировой архитектуры, и, конечно, это памятник библиотечной культуры. Здание ориентировано по сторонам света, это центральный вход, северный вход. Детская библиотека находится с южной стороны. И также есть отдельное помещение, зал периодики, для того, чтобы читатели очень быстро могли получить доступную и важную для них информацию. Здесь очень интересная, волна авторская. Разнообразные элементы декора, элемент дизайна. Но вот некоторые видят здесь чайку. В основном это, конечно, авторская версия. Да? Алта говорил, что это поля моей шляпы. Дети видят здесь верблюда, здесь видят кита. То есть вот такой интересный элемент, когда волна, переходя, да, с потолка на пол, вот таким образом, так скажем, идет звуковая волна, вот определенные звуковые волны, когда автор их рисовал, он пытался именно таким образом, чтобы это было. Очень красивый, интересный момент, элемент дизайна. Покрытие с натуральным каучуком заменили на французское покрытие современное, но обладающее соответствующими технологическими характеристиками, потому что большой объем проходимости для того, чтобы было удобно, да. И кроме того, вот в современных центрах часто заходишь, начинаешь как бы вот скользить. Здесь этого нет, и пожилые наши читатели, конечно, они удобно, комфортно себя чувствуют для того, чтобы спокойно проходить по библиотеке. Сейчас мы с вами пройдем в детскую библиотеку по переходу, который появился по завершению реставрационных работ в 2013 году. Первоначально этого перехода не было. Сейчас этот переход имеется. Почему? Потому что очень много родителей с детьми приходят в детскую библиотеку, когда нужно ребенка оставить в детской библиотеке, а самому пройти во взрослую. И, конечно, большое количество детей, которые приходят с классами, группами, с детскими садами. Пожалуйста, в детскую библиотеку. Мы находимся в детской библиотеке. Поскольку здание ориентировано по сторонам света, северный вход – это центральный вход, а южный вход – это вход в детскую библиотеку. Здесь тоже пространство, которое предусмотрено архитектором для чтения, для выбора литературы. И сюда, конечно, приходят и либо родителями с детьми, либо дети. Современная мебель, когда выполнены стеллажи под рост ребенка. И также используется покрытие фирмы «Армстронг», покрытие натуральным деревом. Первоначально это покрытие было в 1935 году в библиотеке. И следует сказать, что большинство строительных фирм, которые производили оборудование в том времени, и сейчас их производят. Это фирма «Армстронг», «Бейкер», фирма «Артек». И, кроме того, вот следует ответить, а интересное также освещение в этой библиотеке. Обратите внимание, что разные варианты освещения. И, конечно, самое интересное – это светильники читального зала. Они выполнены из бумаги, и это оригинальные авторские чертежи. Дело в том, что пространство абонемента плавно перетекает в пространство читального зала. Кафедра выдачи, она специально выполнена. Сейчас для нас это естественно. Для детей, да, небольшого роста, которые все-таки у нас в детскую библиотеку приходят. И вот эти волнообразные формы, которые характерны для творчества Алта, Алта в переводе с финского «волна», изогнутые линии, они характерны для творчества Алта. Вот, например, волнообразные формы, входы в библиотеку, а за ними вполне утилитарно скрытые туалеты. А также вот волнообразные формы, вот линии, да, и здесь тоже вход в детскую библиотеку. Читальный зал, он зонирован, и выделены зоны для детей более старшего возраста и для детей более младшего возраста, когда дети приходят, да, и выбирают литературу в читальном зале. Три ступеньки отделяют читальный зал от абонемента, и далее вы видите панораму хранилища. Мы с вами буквально на 2 минуты зайдем в хранилище, а затем вернемся в основные залы обслуживания. Механизм работы – это стеллажи компактного хранения. Это современная система организации фонда. У нас более 300 тысяч книг находятся в хранилище. И само хранилище, оно у нас находится под всей библиотекой. Вот сейчас мы находимся под вестибюлем, а далее это лекционный зал. То есть огромное хранилище. Фонды сформированы, начиная с 1944 года. Специальным образом организованное хранилище, оно также имеет систему пожаротушения. Это водно-диспрессионная система пожаротушения. Кроме того, у нас есть своя серверная, своя АТС. И специально есть помещение для хранения редкой и ценной книги, так называемое вот стеклянное пространство, где представлена литература, наиболее редкая и интересная для нашей библиотеки. У нас есть издание «Басен Ла Фонтена», которое вышло в 1756-1755 годах. Это Париж. Издание очень большое. Это не самая большая книга в нашей библиотеке, но одна из наиболее интересных, потому что здесь золотой обрез, шелковое глиссе, бумага с добавлением шелка и золотой вот такой сафьяновый переплет. Одно также из наиболее интересных изданий – это «Экономический магазин», издание 1780 года, своеобразная энциклопедия домашнего хозяйства. Также есть издание Пушкина, посмертное издание Пушкина, и издание Евгения Онегина «Без года издания». Издания представлены по векам. 18-19. Кроме того, конечно, журнал «Нива», да, это уже издание 20 века, 1913 года. И современные издания, которые выполнены ярко, красиво. Это интересные оригинальные переплеты, деревянные, либо книги-мундиры. И также «Домострой», который имеет отдельный номер. Это издание, которое вышло специальным образом, подбирали кожу. Но вот этот ценный редкий фонд, с которым, конечно, мы работаем, выдаем либо для выставок, либо для читального зала, а все остальные книги в хранилище, они как бы поднимаются наверх для того, чтобы свободно их можно было выдать читателю. А сейчас мы с вами проходим вестибюль и далее идем в основные залы обслуживания. Мы сейчас с вами находимся на центральной лестнице. Мы побывали с вами в лекционном зале, были в детской библиотеке и, конечно, посетили хранилище. Но обычно путь читателя у нас начинается либо с лекционного зала, либо с того места, где стою я. Здесь находится стойка регистрации, здесь очень быстрая запись читателя в библиотеку, а также экскурсионное обслуживание. И читатель у нас, записавшись в библиотеку, проходит либо в читальный зал, либо на абонемент. И в читальный зал мы с вами зайдем вместе. Но вот это то пространство, которое залито светом, это очень высокие потолки, глухие стены. Обратите внимание, пожалуйста, на потолок. Это знаменитый алтовский потолок, это система освещения, когда потолок является солнцем, а солнце у нас привносит и свет, и тепло. И вот сейчас, начиная с апреля месяца, заканчивая сентябрь, октябрь, мы практически не пользуемся электрическим освещением, потому что нам достаточно дневного освещения. Здесь 57 зенитных фонарей. Это плоское стекло, через которое угол преломления 52 градуса. И именно это, так скажем, освещение, оно весьма комфортно для зрения. 52 градуса, и нет никаких бликов, теней, вы очень хорошо, спокойно читаете. Кроме того, система отопления, она также находится в потолке. И, значит, вот это вот смешение тепловых слоев, причем у нас потолок находится в детской библиотеке внизу, это наш пол, и, соответственно, потолок, который тоже обогревается. Вот это вот ситуация, когда, ну, в библиотеке, конечно, много пыли, да, то есть много книг. Когда пыли практически нет, потому что и освещение, и отопление, они совмещены. Очень глухие стены, более 75 сантиметров. Мы находимся с вами в центре города, но практически не слышно ни движения транспорта, ни того, что происходит у нас за стенами библиотеки. И именно в данном случае это функция чтения. Когда вы направлены на занятия, на чтение, на размышления над страницами прочитанного. И вот именно этот читальный зал, он вам дает такую возможность. Это читальный зал открытого доступа. Обратите внимание, что фонд расположен по всему периметру читального зала. Здесь также зонирован читальный зал. С одной стороны, у нас зоны каталогов и выставочное пространство. А также библиотека вошла в проект навигации для слабовидящих совместно с Институтом ПроАрте, который называется «Слушая пространство, сочиняя архитектуру». У нас есть тактильная карта вестибюля. И также наши читатели используют линзы, которые увеличивают текст, когда читатель имеет возможность наиболее комфортно для себя выбрать тот размер, когда ему удобно хорошо читать. Есть зоны для работы и зоны для отдыха. Также здесь находится
3: отдел искусств, где литература по всем видам искусства представлена, живопись, скульптура, архитектура и большая коллекция грамм-пластинок на виниле также есть в нашей библиотеке. Здесь тоже покрытие фирмы «Армстронг» с добавлением дерева, это натуральный линолеум. И я хотела бы ваше внимание обратить на кафедру читального зала. Дело в том, что наверху у нас находится высшая точка доверия читателя. Это кафедра абонемента, когда литература выдается домой читателю. Кафедра читального зала, она сохранена в своем виде, в том, в котором она была в 60-е годы. В 30-е годы это было полностью закрытое фанерой пространство, и для библиотекаря была небольшая конторка вот на том месте, где я стою, вот в центре зала. Но кафедра, которая здесь находится, обратите внимание, мы видим, что у нас в детской библиотеке происходит. Вестибюль, абонемент, да, читальный зал. То есть это то гармоничное, интересное пространство, которое взаимопроникает в себя, взаимоперетекает. При необходимости пространство абонемента можно закрыть шторами, закрыть текстильными перегородками и очень много хромированного металла. То есть архитектор использовал наряду с деревом, наряду с материалами натуральными, также и хромированный металл. Давайте мы с вами пройдем на абонемент. Перед вами панорама читального зала. Пожалуйста, обратите внимание на это пространство. И также я хотела бы обратить ваше внимание на кафедру абонемента. Кафедра абонемента изготовлена из различных пород дерева. Это авторские чертежи. Внутри находится подъемник для книг и винтовая лестница, которая связывает отделы библиотеки. Это внутренняя лестница, по которой гуляет библиотека. Да. То есть вот это внутренняя лестница. Это подъемник, да. Это лифт, куда мы положили книгу, соответственно, ее опустили вниз. Кафедра изготовлена из сосны, сосна внутри, бук, тик и облицована линолеумом. Пространство абонемента, давайте мы поближе туда вернемся, пожалуйста. Обратите внимание, вот первоначально витринное пространство вообще у архитектора не было задумано, его не существовало, да. То есть здесь была рабочая поверхность, столешница. Но в настоящий момент вы увидели, что у нас много столов в читальном зале. То есть вот такой необходимости просто в обычной столешнице нет. В 60-е годы, после того, как библиотека в 61-м году была открыта вновь Выборгской публике, здесь появилось витринное пространство. Это были витрины под зеленым сукном. То есть очень часто они использовались нами и в работе. Вообще-то известная достаточно, так скажем, тема. В настоящий момент здесь представлена тоже выставка. Это лауреаты литературных премий, в том числе Нобелевской, Пулитцеровской, Гонкуровской, издания на русском языке, те, что у нас есть в библиотеке. И вот это витринное пространство, оно позволяет, так скажем, тоже читателю свободно двигаться, свободно передвигаться и обращать внимание вот на какие-то вещи. Значит, у нас нет вот такой системы тяжелых, массивных шкафов. Это система легких навесных полок, которые уже были повешены после завершения реставрационных работ на оригинальные авторские закладные. То есть каждая полка висит на своем месте, именно на том, на котором она висела в 1935 году. Но поскольку фонды нашей библиотеки, они, конечно, росли, и следует сказать, что если Алта построила библиотеку на 200 тысяч книг, а было здесь приблизительно от 30 до 50, сейчас у нас 400 тысяч фонда. Поэтому это в два раза превышает то, вообще, что планировалось изначально архитектором. Поэтому у нас система компактного хранения, да, когда мы сдвигаем стеллажи. И также у нас появились дополнительные стеллажи на абонементе. Здесь также система, да, когда книги все выставлены, все для вас, для того, чтобы вы смогли выбрать наиболее интересное, наиболее важное. И затем уже, подойдя к кафедре, регистрируете литературу и возвращаетесь обратно. Вот эта волнообразная лестница, Алта вот эту волну повторяет в своем творчестве постоянно, когда форма перил, лестницы и форма кафедры, они совпадают. Вот эта волнообразная форма – это направление, определенное направление читателя, когда читателя, потоки читателей распределяются. Вот читатель, вот зайдя на абонемент, он приближается к кафедре, сдает литературу, далее он выбирает что-то во всем пространстве, снова приближается, регистрирует литературу и возвращается обратно. То есть в этом пространстве тоже определенная система контроля, она присутствует. Вот эта корзина, которая здесь есть. Ну, я не знаю, спрашивать, как вы считаете, что это, для чего это? У вас есть варианты? Пожалуйста.
4: Книги складывать.
3: Книги складывать? Нет.
4: Это не поможет. Это оберточная бумага.
3: Да, это оберточная бумага.
4: Заворачивать
3: книги. Заворачивать книги, да. Значит, 30-е годы. Ну, давайте вспомним. Не было пластиковых пакетов, не было у нас системы, когда мы идем из супермаркета, накидали туда все, что считали нужным. Бумага, упаковочная бумага. Когда читатель, получая книгу у библиотекаря, заворачивал ее и уже придя домой, развернув, прочитав, снова заворачивал и возвращал. Эта бумага складывалась в корзину, это корзина для мусора. Для использованной бумаги. Две корзины было первоначально. Одна корзина стоит на историческом месте, а другая бы стояла напротив стойки регистрации. Но когда библиотеку открыли, вот я была уверена, что, ну,

0: И мы видели через ридер, что берет читатель, да? А читатель, для читателя это было сюрпризом. То есть он брал что-то непонятное, неизвестное для себя, открывал дома, ну, кому-то был хороший сюрприз, кто-то был очень признателен, что да, вот это та книга, которую бы я хотел почитать, кто-то был удивлен, озадачен. Но это вот был такой сюрприз, который мы обыграли для наших читателей. Я вам предлагаю еще пройти в отдел, это отдел краеведения. Ну, я для чего вас сюда привела? Я хотела бы, чтобы вы также обратили внимание на вид из окна, потому что для архитектора очень важно было именно еще и в каких условиях работают сотрудники библиотеки, как с чего я начала. Это офисная зона, это зона внутренней работы. И вот деревянный переплет, когда мы смотрим в окно и смотрим вообще, что у нас происходит за стеклом, также естественная система вентиляции – тоже очень важны были для архитектора. И вообще вот эта вот современная городская среда, которая у нас сложилась вокруг библиотеки, когда библиотека стала центром города, ребенка записывая в детскую библиотеку, и он знает уже, где находится библиотека в Выборге. То есть в моменты своих жизненных перипетий он всегда сможет найти библиотеку и прийти сюда. За литературой, просто отдохнуть, на какое-то мероприятие, потому что у нас огромное количество концертов проходит. И, конечно, это очень важно, ну и, в принципе, культурная составляющая города в том числе. Повторюсь, здесь находится литература о Выборге, о Выборгском районе, Ленинградская область. И очень много интересных изданий, которые у нас со штампами старой Выборгской библиотеки. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то вопросы, потому что, в принципе, мы заканчиваем экскурсию.
1: Скажите, пожалуйста, когда библиотеку, так сказать, вывозили отсюда, экспонаты все были вывезены, да, все книги?
0: Какого периода?
1: Военного времени, да.
0: Когда? Знаете, это отдельный вопрос, и на самом деле он очень непростой, потому что, смотрите, Выборг, он в данной ситуации как бы повторяет всю нашу историю, и библиотека, она тоже повторяет нашу историю. Почему? Потому что в 1935 году здание открыли, оно сразу же попало во все учебники архитектуры. Фонда здесь было немного, здесь было от 30 до 50. Издания были практически финский, шведский, немецкий. Три вида из языков было. Причем это была литература по, как бы мы сказали сейчас, физика, математика, медицина, техническая литература. Далее, 1939 год, Советско-финская война. И Выборг на небольшое количество времени становится советским городом. Вся литература, которая была в этой библиотеке, она здесь и осталась. Но поскольку Выборг стал советским городом и заселялся он переселенцами северо-запада России, да, значит, соответственно, русский язык потребовался. И потребовалась литература, которая бы соответствовала духу той эпохи. Это классики марксизма-ленинизма, это русская классическая литература. Просто население, которое бы читало эти книги, в Выборге понятно, что не было. И организована была библиотека следующим образом. Вот те фонды, которые были здесь, одно время библиотека была филиалом публичной библиотеки, и она была также центральной библиотекой Республики Карелия. То есть вот одно время Выборг входил также в состав вот этого территориального объединения. Дальше. Начинается у нас Великая Отечественная война, 41-45. Выборг становится советским в 44 году. Значит, в 41 году, когда была объявлена война, фонды эвакуировались. Судьба фондов до конца неизвестна, они разрознены. Частично фонды были переданы в Российскую национальную библиотеку, Российская государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина, редкие фонды, ценные издания, они были переданы, и там есть эти издания. И уже на тот момент они эвакуировались, часть была эвакуирована в Киров, а часть была эвакуирована в Ленинград. Вот когда из Ленинграда эвакуировали, есть информация о том, что были частично, так скажем, погибли они подо льдом Ладожского озера. Вообще, вот книги со штампами старой Выборгской библиотеки есть и у нас, это небольшое издание. Есть также в Хельсинки такой фонд «Славяника», по-моему, называется, да? И есть в Петербурге Российская национальная библиотека. Современные все книги, современные фонды, они 44-го года. Ну, это вот моя долгая такая вступительная, невозможно было это иначе рассказать.
2: Сейчас мы с вами возвращаемся обратно по пути читателя. Мы огибаем корзину книгами и возвращаемся обратно.
0: Огромным резонансом было открытие библиотеки, потому что мы выезжали, и 2 года мы были на временных площадках.

0: То есть в этом помещении, в этой библиотеке нас не было. Мы были в двух маленьких приспособленных помещениях. И самым главным для нас было то, чтобы не забыли нас вообще. Мы огромную работу проводили со школами, с учебными заведениями для того, чтобы мы сами ходили туда. Да? Это, а когда открытие было, во-первых, оно было очень быстро, практически в течение 2 недель мы расставили все 400 тысяч фонда, и все это было как бы вот этими женскими руками, не чем-то другим, понимаете? И когда у нас более 10 тысяч экскурсий было, это огромная, конечно, работа, это очень тяжело. Но вы знаете, то, что посещение библиотек падает, но вы же понимаете, что у нас не будет посещения, которое было в 90-е годы, когда это был студенческий был, когда это было массово. То есть мы с вами все живем в то время, которое меняется. Не будет у нас, например, там 10-15 тысяч в день. Нет, это естественно привлечение внимания к книге и чтению. Это, конечно, работа с небольшими группами. То есть те же студенческие огромные конференции, они говорят, нет, нам бы было приятнее, если бы вы работали с группой 15-20 человек. Это более, так скажем, позитивно и более полезно. Вот я говорю уже на эту тему, наверное, третий раз, когда ребенка записывают в детскую библиотеку, он в течение всей жизни ходит в библиотеку.
1: Трудно что-либо добавить к последним словам Ольги Всеволодовны Осмоловской, заведующей отделом абонемент Центральной библиотеки города Выборга, библиотеки Алвара Аалто. Поэтому я просто попрощаюсь с вами. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источнике Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Никола Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона протоиерей Владимир Хулаб. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный истории чинопоследования христианских таинств и, в частности, истории чинопоследования заключения брака. Во время нашей прошлой беседы мы говорили о том, как заключался брак в эпоху Ветхого Завета, рассмотрели ряд библейских свидетельств, посвященные этой теме. Сегодня я хотел бы несколько слов сказать о той среде, в которой возникла, расширялась, развивалась, укреплялась молодая христианская церковь, о среде иудаизма и о среде греко-римского мира. Именно из иудеев и греков и римлян были первые христианские общины, и поэтому то, как в этих обществах заключался брак, какие формы имело это чинопоследование, во многом определило и то, как выстраивало, как созидало свою литургическую традицию, связанную с брачными благословениями, христианская церковь. Прежде всего, иудаизм, иудейская среда. Мы видим, что все Евангелие, все его события проходят именно в этой среде, именно в ней рождается Спаситель, именно из иудеев были все апостолы. Поэтому, конечно, очень важно понять и взглянуть на то, как понимался брак и как заключался брак вот в этот период возникновения христианства в первом веке по Рождестве Христовом. Ну, прежде всего, в то время господствовал взгляд, согласно которому каждый иудей обязан был заключить брак, чтобы продолжить существование человеческого рода. И заповедь «плодитесь и размножайтесь», она считалась исполненной только в том случае среди иудеев, если у мужчины был сын и была дочь. То есть вот это минимальное количество детей, причем разного пола, рассматривалось как исполнение заповеди Божьей «плодитесь и размножайтесь», которую мы встречаем на первых страницах книги «Бытия». Более того, иудеи, раввины той эпохи считали, что каждый, кто не вступил в брак до 20 лет, кто не заключил брачный союз до этого возраста, он вызывал на себя гнев Божий. И только тот человек, который посвятил себя изучению закона, изучению ветхозаветного закона, изучению Торы, он был освобожден от вот этой обязанности такого, с нашей точки зрения, раннего вступления в брак, хотя этот возраст в ту эпоху рассматривался как совершенно нормальный и естественный. Более того, у раввинов в той эпохе мы можем найти такие высказывания о браке, ну, например, «не имеющий жены живет без радости, без благословения и без благ». То есть брак рассматривался как то место, где человек реализовывался не только в одиночестве, но и совместно со своим супругом и супругой, воспитывая детей и тем самым созидая вот это сообщества, как бы изначальную такую ячейку сообщества народа израильского, причем каждая семья действительно, она иудеями рассматривалась как то место, где потенциально может родиться Мессия, тем самым каждая семья, она имела и вот это эсхатологическое измерение. Более того, раввины той эпохи говорили, что для того, чтобы найти деньги для женитьбы, в отдельных случаях можно даже продать свиток Торы, то есть самое дорогое, что было у иудея, текст Священного Писания, для того, чтобы на эти деньги заключить брак, сыграть свадьбу, либо, соответственно, каким-то образом на эти деньги начать строить свою молодую юную семью. Мы видим, что в иудаизме той эпохи сохраняется, ну, и развивается в отдельных аспектах та схема, которую мы с вами видели во время прошлой беседы в Священном Писании Ветхого Завета, а именно схема двусоставная, схема двуступенчатая, состоящая из помолвки и свадьбы. Мы уже говорили о том, что помолвка, она имела прежде всего правовое значение в рамках помолвки. Родители жениха и невесты, то есть их семьи, достигали определенных соглашений, в том числе и соглашений в отношении приданного, его размера, каких-то гарантий социальных женщины в случае расторжения брака и так далее. А свадьба была уже видимым праздничным выражением, именно празднованием того, что созидается новая семья и что все какие-то формальности, которые были обсуждены, были урегулированы раньше, теперь обретают полное законное значение. Итак, в первом веке по Рождестве Христовом помолвка называлась «кидушин». Буквально по-еврейски это слово означает «освящение», тем самым она уже рассматривалась как некий не просто правовой, не просто гражданский, юридический, финансовый акт, но она уже включалась вот в эту сферу домостроительства и благословения Божьего, которая распространялась с точки зрения Священного Писания, как мы видим, и распространяется на все браки, заключаемые по образу и по подобию того брачного союза, который был благословлен Богом в райском саду. Помолвленная девушка после того, как помолвка была совершена, она рассматривалась как уже потенциально как бы принадлежащая мужчине, но молодым до свадьбы было строго запрещено вступать в супружескую близость. Помолвка реализовывалась, осуществлялась нередко через то, что молодой человек, он передавал девушке какую-нибудь драгоценность, это могло быть кольцо или какой-то другой дар, или символически это могла быть монета, в воспоминание того, что в древности, в Ветхом Завете действительно вот этот брачный дар, выплачиваемый семье невесты, он мог достигать больших размеров, но в первом веке по Рождестве Христовом скорее это уже был символ. И произносил при этом какую-нибудь фразу, которые до нас дошли из иудейских источников того периода, например, «будь моей женой» или «будь моей невестой», или «ты обручена мне этим кольцом по закону Моисея и Израиля», если дар выражался в виде кольца. И за этим следовала трапеза в доме невесты, во время которой над чашей вина читались особые благословения помолвки, в которых высылалась благодарность Богу за то, что Он благословляет уже как бы начало или подготовку вот этого брачного союза. Ну, с помолвкой нередко было связано составление формального письменного договора, ктуба назывался он по-еврейски, и обычно она содержала вот эта ктуба, такую общую формулу с упоминанием имен молодых, такой-то мужчина, вписывалось его имя, сказал такой-то девице, будь моей женой по закону Моисея и Израиля, и она согласилась с этим. После чего могли обсуждаться другие какие-то уже вопросы имущественные, связанные вот с переходом женщины из семьи ее отца в новую семью ее мужа, ну и, соответственно, его родственников. Свадьба, как я уже сказал, была торжественной, праздничной реализацией помолвки перед лицом собравшихся, перед лицом свидетелей, перед лицом жителей того или иного города или селения. Все эти элементы мы с вами уже разбирали во время беседы, посвященной заключению брака в Ветхом Завете. И, по сути дела, здесь структура в первом веке Рождества Христова была в основных элементах точно такой же. Происходило торжественное введение невесты в дом жениха путем процессии, которая двигалась из ее прежнего дома, из дома ее отца, в дом ее супруга, в дом, в котором она теперь будет проводить всю свою жизнь уже в качестве жены, уже в другом социальном статусе. Обычно эта процессия шла по всем основным улицам города или селения для того, чтобы подчеркнуть вот этот праздничный, с одной стороны, характер, с другой стороны, чтобы перед лицом как можно большего количества свидетелей, жителей, заявить о создании нового социального института. Новая семья, новая социальная ячейка, она возникает именно в контексте всего общества, в контексте открытости и явности вот этого нового заключаемого брачного союза. В доме жениха происходила праздничная трапеза с особыми благословениями, и затем, как это мы видели в книге Тавит, происходило введение молодых в брачную почивальню в качестве вот одного также из важных элементов, которые мы встретим и в христианской церкви. Интересно, что раввины той эпохи считали, что участие в брачной процессии является более важным даже, чем изучение Торы. То есть раввины, они даже оставляли изучение Торы, наиболее важное, наверное, действие с точки зрения любого иудея и особенно раввина, то есть человека, который посвятил свою жизнь изучению Священного Писания, оставляли это занятие для того, чтобы принять участие вот в этой брачной церемонии, в этой брачной процессии. Ну, в доме мужа, в доме, новом доме молодых, на чаше вина произносились благословения. До нас дошел их текст, хотя его датировать довольно-таки сложно, но, тем не менее, в одной из имеющихся версий он звучит следующим образом. «Благословен ты, сотворивший все к славе своей, сотворивший человека по образу своему, по образу своего устройства, и ему из него самого создавший жену для вечности». «Благословен ты, Господи, Творец человека, возрадуется неплодная и возвеселится, когда в радости соберутся дети ее в ее среде. Благословен ты, Господи, радующий Сион твоими детьми. Возвесели эту пару любви, как ты некогда возрадовал твое творение в саду Эдема. Благословен ты, Господи, радующий жениха и невесту. Благословен ты, Господи, ибо ты призвал к бытию радость и наслаждение жениха и невесту, ликование и пение, восторг, любовь, согласие, мир и дружбу. Вскоре, о Господи Боже наш, да будут слушны в городах Иуды и на улицах Иерусалима возгласы радости и веселья, возгласы жениха и невесты, возгласы ликования женихов и молодых на свадебном пире. Благословен ты, Боже, радующий жениха и невесту». Вот такой иудейский текст, в зависимости от деления получалось 7 благословений, этот текст мог делиться на 7 частей, и обычно каждое из этих благословений, каждая из 7 частей произносилась на брачном пире над чашей вина либо отцом невесты, либо отцом жениха, либо какими-то особыми почетными приглашенными гостями, либо раввинами. Но что характерно вот в ту эпоху, о которой мы с вами сейчас говорим, присутствие священника, например, священника Ветхозаветного храма, или присутствие раввина на брачном пире никоим образом не было гарантией того, или не было обязательным условием, точнее того, что этот брак является действительным, является легитимным. То есть легитимный законный брак, он мог был быть заключен в рамках тех же самых церемоний, но без присутствия того, кого мы назвали бы культовым функционером. Вот в таком религиоведческом словоупотреблении брак заключался путем согласия молодых, путем согласия их родителей, путем совершения вот этой праздничной свадебной церемонии. И если на этой свадебной церемонии не присутствовал кто-то из несущих, исполняющих определенные священнослужения в Иерусалимском храме или в синагоге, это никоим образом не ставило под вопрос действительность заключенного брачного союза, поскольку этот брачный союз сопровождался молитвословиями, поскольку каждый брачный союз, согласно богословию Ветхого Завета, как это мы с вами видели в текстах ветхозаветных, он является браком перед лицом Яхве, браком, который благословляет Бог и который желаем Богом, то, конечно, вот в таком понимании домашний праздник, он был абсолютно достаточен и правомочен в качестве полной церемонии, не требующей каких-то дополнительных благословений и подтверждений со стороны иерархии храмовой или синагогальной. Ну и вполне возможно, некоторые исследователи полагают, что именно вот в этом контексте брачного пира с благословениями над чашей вина можно прочитать евангельское повествование о браке в Кане Галилейской, когда Христос совершает чудо, прилагая воду в вино. Вполне возможно, что в данном отрывке речь идет о том, что не хватало не просто вина, не просто вина для гостей, не просто вина в качестве такого веселящего напитка, но не хватало вина для произнесения именно вот этих последних благословений, которые растягивались на весь пир, и обычно одно или несколько благословений этот пир завершало, и, соответственно, если вина в чаше не было, то благословение произносить было нельзя, было запрещено, и поэтому вполне возможно, что Христос совершает вот именно такое действие, давая вино для того, чтобы была произнесена молитва над брачной парой, молитва благословения, молитва славословия Божьего, и чтобы именно с этой молитвой и начиналась жизнь молодых. Другая культура, другая среда, которая оказала довольно-таки важное влияние на молодую христианскую церковь и, в свою очередь, молодое христианство во многом преобразило и изменило, воцерковило эту культуру, это культура греко-римского мира. Поэтому несколько слов также необходимо сказать о том, как заключался брак в Древней Греции и Риме. Во многом формы здесь были схожи, поэтому скорее интересно посмотреть на некие разные акценты в понимании брака на Востоке и Западе, и мы увидим, что вот эти акценты, они в какой-то мере впоследствии определят и то, как будет пониматься брак именно в церковной перспективе, Восточной Церковью и Западной, и еще даже до процесса взаимного отчуждения и разделения, но даже в первые века или в первое тысячелетие их бытия. Итак, греческая семья, мы говорим сейчас о языческой Греции, то есть о Греции первого века Рождества Христова, возникновения и распространения христианства, она уже в силу своего существования всегда имела характер религиозной организации. То есть семья была не просто социальной единицей, но в том числе и единицей религиозной. Она была тесно связана с культом умерших предков. Именно в рамках каждой семьи приносилась жертва вот этим духом умерших предков, которые, как считали древние греки, должны гарантировать благостояние и благосостояние греческого дома. И поэтому, конечно, совершенно понятно, что создание новой семьи рассматривалось вот в той же самой религиозной, пусть и языческой перспективе. Если создается новая не только социальная, но и религиозная ячейка, то она должна и на стадии своего возникновения сопровождаться какими-то религиозными обрядами. В Древней Греции мы также видим двуступенчатую схему – помолвка и свадьба. Помолвка по-гречески называлась «энгинесис». И в ее рамках, как и в иудаизме, отец или опекун девушки, невесты, заключал соглашение именно вот в таком правовом смысле этого слова с ее будущим мужем о создании новой семьи, о создании нового брачного союза. Здесь, так же, как и в иудаизме, обсуждались финансовые вопросы, например, размер приданого или его возвращение в случае развода, в том случае, если женщина оставалась одна и была социально незащищенной. Помолвка всегда требовала присутствия свидетелей, ну и также нередко включала в себя такой торжественный пир, на котором присутствовали представители двух вот этих семей, которые через некоторое время уже в рамках свадьбы объединялись, роднялись друг с другом, и представители этих двух семей становились уже, соответственно, мужем и женой. Второй этап здесь точно так же, как и в иудаизме, это была, собственно, свадьба. Экдосис, гамос и другие греческие слова обозначали вот это важное действие. В сам день свадьбы невеста приносила в жертву богам, прежде всего Артемиде, свои как бы принадлежности уходящего или уже ушедшего детства и отрочества, например, детский пояс, игрушки, локон волос. Все это сжигалось на алтаре в качестве жертвоприношения. И утром жених в своем доме и невеста в своем доме, они принимали особое священное омовение, принимали ванну в воде священного источника. Таких источников, которые считались священными для греков, было довольно-таки много. И вот мальчик или девочка приносили, черпали эту воду, и вот перед свадьбой как бы омывались, очищались перед наступлением, перед заключением брака и жених, и невеста. Во время, собственно, свадьбы, свадьба предварялась принесением жертв, они могли быть большими или малыми, в зависимости от богатства, от социального статуса той и другой семьи, но обычно жертвы приносились древними греками Зевсу, Гере, Артемиде, нимфам, каким-то местным божествам, в надежде на то, что эти божества благословят заключаемый брак и даруют молодым счастье. Родители возлагали на молодых венки. Вот этот момент, он в восточном богослужении, уже именно в христианском богослужении, заключение брака будет очень важным. И происходил брачный пир, во время которого невеста была покрыта покрывалом. Покрывало также в христианском чинопоследовании, уже на Западе будет играть важную роль, как мы увидим. Во время этого пира все гости, участники, они произносили краткие пожелания, тосты в виде благословений, как мы сейчас сказали бы, желали молодым счастья. Ну и, собственно, после того, как этот брачный пир, который обычно происходил в доме невесты, заканчивался, то процессия двигалась к дому молодых или к дому жениха и его родителей, если, соответственно, молодые планировали жить вот в этой новой большой своей семье. Эту процессию сопровождали факелы, мать невесты несла факел в качестве вот такой первой, как бы открывающей эту процессию. Этот факел зажигался от священного домашнего очага и служил вот символом того, что невеста, она продолжает оставаться членом и того религиозного сообщества прежнего, но вместе с тем и этот огонь, этот священный факел, он уже будет освещать и согревать в том числе и ее новый дом. Придя в новый дом, невеста здесь приносила жертву, поскольку и жена, и муж, как хозяева дома, уже именно они совершали домашние жертвоприношения, не просто какие-то приглашенные жрецы, священнослужители и так далее. Именно они были главными действующими лицами в этом контексте домашнего богослужения, домашнего культа. Ну и как в иудейской среде, сам праздник, сама свадьба заканчивалась торжественным введением в брачную опочивальню с пением особых брачных гимнов. Характерно, что брак, он рассматривался в силу такой связи с богами, с божествами языческими, о которых я уже сказал, как очень важная составляющая человеческой жизни, в том числе и в ее религиозном измерении вообще. И поэтому некоторые мистерии, то есть некоторые культы Древней Греции, пришедшие с Востока, но получившие в эпоху распространения христианства очень широкую популярность, они строились также на тех элементах, которые составляли или которые были заимствованы, может быть, скорее из обычной свадьбы, то есть мистерии, они показывали брак и церемонию заключения брака, показывали участникам в качестве возможности вот некой такой прикоснуться, в том числе через совершение мистериальных действий, и к иному миру, к миру, который превышает наше земное человеческое понимание. Древний Рим – еще одна культура, в которой западное христианство прежде всего обрело свои особые и неповторимые, отличающиеся от Востока формы. И в Древнем Риме брак, он рассматривался с очень такой ярко выраженной юридической точки зрения. Ну, римский философ и законодатель Модестин, он дал такое латинское определение брака, которое существовало после него на протяжении многих столетий. Он назвал брак связью или союзом мужчины и женщины, единством всей жизни, общением в божественном и человеческом праве. То есть вот самые разные аспекты брачного бытия, то, что брак – это связь именно между мужчиной и женщиной, то, что в браке они призваны реализовать не просто какую-то сторону своего бытия, не просто часть своей жизни, но вместе пройти по жизни, принеся совместно общий плод этой жизни, и, наконец, общение или как бы соединение в праве божественном и в праве человеческом показывает, что римляне рассматривали брак как принадлежащий двум сферам, и сфере человеческого общества, и сфере, связанной с божествами, ну, с божествами языческими, но, конечно, тем не менее, вот этот аспект трансцендентности, инаковости, аспект, согласно которому брак не заканчивается просто какими-то временными земными здешними рамками, этот момент для римлян был очень и очень важным. Существовало несколько форм брака, несколько видов брака. Я кратко остановлюсь лишь на некоторых из них. Ну, прежде всего, брак различался по тому статусу, который сохраняла или не сохраняла женщина после вступления в брак. То есть брак по латыни, один из наиболее распространенных видов брака, назывался «cum conventione uxoris in manum viri». То есть буквально с вхождением женщины под руку или под власть мужа, и брак без такого вхождения. То есть женщина могла, вступая в брак, либо полностью стать членом новой семьи, то есть семьи своего супруга, со всеми вытекающими отсюда и имущественными моментами, либо она могла сохранить определенную и в широкой степени такую большую юридическую, скажем так, независимость. И тогда она продолжала то, что касается наследства и так далее, принадлежать к семье своего отца, несмотря на то, что она была вполне в законном, в легитимном браке. Ну, в Древнем Риме мы также видим ту же самую двухступенчатую структуру. Брак заключался путем помолвки и, собственно, свадьбы. Помолвка, которая по латыни называлась «спонсалия», также была здесь правовым актом, в рамках которого происходило обещание невесты будущему мужу. Либо сама невеста, либо ее отец, патер фамилиас, как он назывался по латыни, либо ее опекун, заключали соответствующий договор, чаще всего в письменной форме. Жених делал подарок невесте, этот подарок назывался нередко арра. Им могло быть кольцо, и чаще всего им было именно кольцо. Кольцо и у греков, и у римлян, оно имело не только вот экономическое значение, кольцо в качестве дара, который остается у невесты в случае расторжения брака, в этом случае продав кольцо, она имела определенную сумму, особенно если это кольцо было из драгоценного металла, с драгоценными камнями, для того, чтобы, по крайней мере, на некоторое время у нее были деньги для обеспечения ее существование, но вместе с тем и греки, и римляне, они придавали кольцу еще и другой символический смысл. И греки, и римляне считали, что кольцо нужно носить на безымянном пальце, потому что через безымянный палец, по их воззрениям, проходил особый нерв любви, нерв, который проходил напрямую к сердцу, и тем самым кольцо, если оно было одето именно на вот этот безымянный палец, оно, ну, в рамках нашего сегодняшнего употребления, слова употребления, как бы массировало вот этот нерв, возгревая любовь супругов друг к другу, ну, в том числе, когда супруги находились на определенном расстоянии и удалении друг от друга. Кольцо в качестве вот этого знака, символа верности, символа любви, символа демонстрации, в том числе и всем окружающим того, что мужчина или женщина, они состоят в этом союзе. Помолвка завершалась поцелуем молодых, Ну и вот этот поцелуй, он означал, что несмотря на то, что молодые еще не заключили полноценный брачный союз, свадьба еще не была сыграна, тем не менее они уже вступают в некие новые отношения, отношения ближайших, скажем так, родственников. Мы видим, что вот этот же элемент, поцелуй, он будет использован и христианской церковью в различных ее чинопоследованиях в качестве выражения того, что христиане являются одной семьей. Ну, например, в древней церкви, когда катехумены, то есть оглашенные новокрещенные, входили в храм, им преподавали поцелуй мира в качестве знака того, что они вступают вот в эту новую семью, что они являются друг с другом действительно братьями и сестрами, являются действительно ближайшими родственниками. Ну, или обычаи, когда верующие христосуются на Пасху друг с другом, остаток вот этого древнего приветствия, этого древнего «осculum fidei», как он назывался по-латыни, или «поцелуя веры», поцелуя, который демонстрировал верующим и среди них, в их среде, и по отношению к окружающим, что они находятся в каких-то особых, необычных отношениях, что все они составляют семью Божью. Далее помолвка включала в себя обычное соединение рук, по латыни этот акт назывался «dextrarum junctio», буквально «соединение правых рук». Мы этот элемент увидим и в византийском чинопоследовании. «Соединенные руки» очевидным образом означали, что теперь по жизни молодой человек и девушка будут идти вместе, будут идти, взявшись за руки и, соответственно, преодолевая все препятствия, которые будут возникать на их пути, именно вот таким совместным образом нового бытия. Ну и за этим обычно следовала торжественная трапеза в качестве вот такого выражения радости обоих семей о заключаемом браке. Что касается самой свадьбы, то здесь существовало несколько как бы внешних формальных форм, которые варьировались или которые выбирались семьей в зависимости от ее социального статуса. Ну, на самом высшем почетном уровне практиковалась форма заключения брака, которая по латыни называлась конфариацио. Обычно только патриции придерживались этой формы заключения брака. Она отличалась от остальных тем, что на нее приглашались жрецы, высокопоставленные жрецы, приносились особые жертвы, читались особые молитвословия и так далее, но в качестве именно особого подчеркивания вот этого высокого социального статуса двух семей и социального статуса новой создаваемой семьи. Большинство же семей, большинство браков заключалось в той форме, которая по латыни называется, ну или называлась в то время коэмпцио, то есть буквально как бы соединение. Ну и эта форма предполагала обычную свадьбу с элементами, о которых мы с вами сейчас поговорим. И, наконец, была еще возможность такого бесформенного заключения брака, брака, который назывался усус. И обычно, если мужчина и женщина, они как бы на глазах у всего общества жили вместе на протяжении длительного периода времени, например, год или больше, то, соответственно, считалось перед лицом общества, что они уже являются мужем и женой без совершения неких свадебных, внешних, формальных чинопоследований, действий и так далее. Ну, если мы возьмем вот наиболее частую форму, обычную римскую свадьбу, то, как и в Древней Греции, невеста приносила в день свадьбы атрибуты своего детства, локон волос в жертву. Она носила, одевала после этого ярко-красное покрывало, которое носила во время всей свадебной церемонии. «Фламмеум» называлось оно по-латыни. Жених и невеста были также украшены венками. Эти венки на их головы возлагали родители молодых. Подписывался брачный договор, так называемые брачные таблицы, табулы нупциалис, которые и были таким свидетельством в нашем сегодняшнем понимании о заключении брака. Их подписывали свидетели, в том числе и почетные свидетели, почетные гости. Мы это увидим и в христианской среде. Свидетели так и называли сигнаторы, то есть буквально подписывающие, те, кто оставляют свою подпись на вот этом документе или на этих брачных табличках. Особая женщина, которая называлась пронуба, это женщина, которая была замужем только один раз, только такая женщина могла исполнять эту роль, она приводила невесту к жениху и соединяла их руки, тот же самый элемент, который существовал и во время помолвки, приносилась жертва, в жертву приносилось либо жертвенное животное, либо специальный такой свадебный торт или свадебный пирог, он назывался «Panis Farius». Вполне возможно, что отсюда и идет вот этот обычай, продолжается до сих пор, свадебного пирога, который невеста раздает гостям, ну, по крайней мере, в западной традиции. В Риме было точно так же. Часть этого пирожного пирога брачного приносилась в жертву, а остальное получали и вкушали гости. После этого следовала процессия в дом жениха. Также существовала интересная традиция, согласно которой жених переносил невесту через порог нового дома. Этот обычай до сих пор у нас сохраняется, но в древности он был вызван тем, что римляне верили, что в пороге, в порожке дома живут злые духи, и считалось, что если невеста споткнется через порог, то этот брак будет несчастливым, он будет либо бездетным, либо быстро распадется, либо умрет кто-то из супругов, и поэтому молодой человек, уже муж, молодой муж, он переносил свою невесту через порог для того, чтобы как бы ничего плохого с ней не произошло. Здесь они обходили жертвенник, домашний жертвенник, на котором горел огонь. Невеста произносила особые молитвословия домашним божествам, и происходило уже также введение в брачную опочивальню с пением каких-то брачных народных гимнов тем или иным божествам. Ну и на следующий день жена, она уже называлась по-римски Матрона, то есть буквально мать семейства, она приносила полноценную жертву домашним богам в качестве вот такого нового члена этой семьи. Ну, а именно женщине во многом подобали в римской семье вопросы ее ведению, вопросы, связанные с принесением жертвоприношений. Ну, несмотря на такой юридический подход, брак также в Риме рассматривался в таком сакральном измерении, и само выражение «нупциарум сакра», как бы «священие» или «освящение», «святилище», «святость», «брака» или «свадьбы», широко практиковавшееся вот это слово употребление того времени, эту мысль очень четко подчеркивает. Но Рим настаивал не только в то время, но и уже в христианский период на таком важном юридическом положении. Оно звучало: брак заключается не сожительством, а согласием. Именно согласие молодых, их консенсус, он был определяющим для заключения брака, не их супружеские отношения, не совершение свадьбы. И поэтому, если свадебная церемония не происходила, если она опускалась, это никак не отражалось на действительности заключенного брака. Ну и священнослужители здесь и в Греции, и в Риме также не принимали какого-то прямого активного участия в заключении брака, ну, за исключением брака патрициев, где жрецы, высокопоставленные жрецы принимали участие для того, чтобы подчеркнуть особый высокий статус этого брака. Что же касается вообще понимания свадебной церемонии и роли какого-то культового функционера в ней, то во многом оно было схожее с иудейской средой. Брак заключался через согласие семей, брак заключался через то, что игралась свадьба, что все жители того или иного населенного пункта видели, были свидетелями создания вот этой новой семьи. Но, соответственно, если по тем или иным причинам брачные торжества не совершались, либо они совершались, ну, может быть, ввиду каких-то сложных экономических реалий обоих семей, не с такой пышностью, как это происходило обычно, никоим образом на действенности и действительности заключаемого брака все это не отражалось. И поэтому, конечно, намного важнее и для греческой, и для римской, и для иудейской свадьбы было пригласить на нее как можно больше родственников, как можно больше каких-то почетных гостей, чье присутствие подчеркнет важность и значимость вот именно этого конкретного брачного союза. Соответственно, именно их присутствие, именно вот эти брачные церемонии, они рассматривались в качестве той основы, на которой видимым для окружающего общества создавалась новая семья, семья, которая во всех трех культурах, как я уже сказал, рассматривалась не просто как социальный, но как и очень важный религиозный элемент. То, что впоследствии христианство выразит понятием «домашняя церковь», и о том, как юное христианство отвечало на вопросы, связанные с заключением брака, как заключали брак христиане в первые три века, как изменилась ситуация в IV веке, какие богослужебные формы создавала христианская церковь в рамках чинопоследования заключения брака. Обо всем этом мы поговорим с вами в наших последующих беседах, посвященных истории чинопоследования, обручения и венчания. У микрофона был протоиерей Владимир Хулап. Желаю всем радиослушателям помощи Божьей. До свидания.
4: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.

0: прозвучал фрагмент воскресной утренней стихи и стихиры первого гласа киевского распева в гармонизации Александра Костальского и Сергея Осоргина в исполнении хора Сергиевского подворья в Париже под управлением Николая Осоргина.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Колтушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
4: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
5: Проповедь в неделю о слепом. Священномученика Серафима Чичагова, митрополита Петроградского. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня Святая Православная Церковь вспоминает установленным чтением из Святого Евангелия величайшее чудо — исцеление слепорожденного, совершенное Господом Иисусом Христом. Так как этого слепого от рождения почти все знали, то весть о его прозрении быстро распространилась свидетелями чуда. И народ, пораженный небывалым исцелением, пришел в волнение и движение. Фарисеи, встревоженные этим движением, поспешили собраться для расследования события и обсуждения предстоящих им действий. По первому впечатлению, после допроса исцеленного, фарисеи сами смутились, и между ними начались споры и распри. Но затем, не видя выхода из своего затруднения, они задумали обвинить исцеленного, говорившего, что он родился слепым, в обмане. Против Христа у них было только одно обвинение, что он исцелил болящего в субботу. Но они сами прекрасно чувствовали недостаточность такого повода перед потрясающим величием происшедшего чуда. Оставалась надежда только на родителей прозревшего, что они убоятся подтвердить показания сына под страхом быть отлученными от синагоги. Но потребованные на допрос родители, хотя и предпочли отговориться незнанием, как совершилось исцеление, однако засвидетельствовали, что прозревший их сын, и он родился слепым. Тогда фарисеи снова вступили в спор с прозревшим. и не получая никаких данных к опровержению чуда, в конце концов потребовали с обычным лукавством, чтобы он за исцеление воздал хвалу одному Богу и отнюдь не прославлял Иисуса Христа, который будто бы им известен как великий грешник. Такое лицемерное, несправедливое решение до глубины души возмутило счастливого исцеленного, и он начал обличать заседавших перед ним народных учителей и законников в непоследовательности. «Грешник ли он? Не знаю», — сказал прозревший. «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Когда же они заявили ему, что с Моисеем говорил Бог, а сего не знаем, откуда он, то прозревший ответил: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но знаем мы, то есть и вы тоже, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Рассерженные фарисеи набросились на исцеленного и, объявив ему, что он весь во грехах родился, выгнали вон. Отверженный этими учителями, а может быть и многими другими последователями их, даже из близких и родных, удалился. Но радости его уже никто не мог отнять. Он видел свет, видел мир Божий, сознавал свое возрождение. Не забыл его только Господь. Услыхав решение фарисеев, Христос отыскал исцеленного, желая, чтобы он всенародно проявил свою веру и этим исповеданием укрепил и обратил на путь истины других, а сам заслужил спасение в жизнь вечную. «Веруешь ли ты, Сына Божия?» — спросил его Иисус Христос. Исцеленный ответил столь знаменательно, что эти слова впоследствии внесены в Святое Евангелие и сделались известными всему миру. Он засвидетельствовал ими, что прозрел чудом Божиим не только очами, но и сердцем. Понимая и веруя сердцем, что его исцелил Иисус Христос, который больше пророка, ибо никто из пророков таких чудес не творил, он только не мог уразуметь, что Иисус и есть Сын Божий, а потому ответил: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Тогда Христос сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». «Верую, Господи!» — воскликнул прозревший и поклонился в ноги Сыну Божию. «Много сотворил Иисус, — говорит святой апостол Иоанн, — но если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг. Однако народ остался костным, а фарисеи только укреплялись в своей злобе. Они ждали знамений с небес в доказательство божественности Учителя. На этом требовании упорствовали положительно все. Иудеи, изучая Писание, знали, что явление Бога Моисею сопровождалось знамениями с неба, громом, молнией и землетрясением, и что Бог —

4000 народа. К Иисусу Христу подошли фарисеи и саддукеи и начали просить, чтобы Он показал им знамение с неба. Сын Божий ответил им: «Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Но в Святом Евангелии добавляется, что фарисеи просили Христа, искушая Его. Неудивительно, что и в наше время повторяются заблуждения и существуют те же стремления. При современном упадке веры возможно сильное распространение суеверия. И жизнь, и наука давно указывают, что чем слабее в людях вера, тем сильнее овладевает их умами и сердцами суеверие, ложная вера. Ибо человечество не может жить без всякой религии, при полном безверии. Отвергая одну веру, они создают себе другую, свою. В наше время этому упадку религии и истинного знания особенно способствуют современные направления философии и естественных наук, которые приводят к отрицанию евангельских истин и всего чудесного. Под этими чудесами ими подразумеваются исключительно чудеса от Бога, но не знамения с неба. Проповедуя силу материи и доказывая, что все Священное Писание с его духовной областью и сверхъестественностью вымышлено, они склоняются к преданию таинственности и могущественности известным силам природы, еще мало разработанным наукою, и таким образом развивают в своих последователях иную жажду, тоже к чудесам, но иного рода, к сношениям с неведомою силою, и вынуждают их ошибочно принимать падших духов, заявляющиеся им души умерших родных, друзей или знаменитых отечественных деятелей и представителей науки. Всякого рода духовные влияния они называют магнетизмом или гипнотизмом, а сношение с загробным миром — спиритизмом. Несомненно, немало есть людей, занимающихся в той или иной форме колдовством. Так, благодаря ложному просвещению, люди подменивают истину, веру и религию ложью, суемудрием и суеверием. Они не допускают возможности чудес Божиих. Неужели было мало свидетелей их? Иисус Христос творил открыто чудеса. В присутствии множества народа, совершенно определенно, осязательно, неопровержимо. Враги Христовы присутствовали, видели все. Это же повторяется и ныне. Никогда фарисеи не отвергали Христовых чудес, как это делают современные неверы, по невозможности их опровергнуть, и только стремились противодействовать влиянию их на народ богохульством, клеветами и лукавством. Они следуют примеру иудеев и требуют знамений с неба в удостоверение существования Бога. Но иудеи так никогда не богохульничали и не сомневались в Боге-промыслителе, но хотели, чтобы Иисус доказал свою божественность подобными знамениями. Современным ли фарисеям не понимать, что Христос не нуждался в знамениях с неба, ибо действовал благостью, благоволением и милосердием Отца Небесного, имея высшие, благие и святые цели, и совершал знамения в самом человеке, внутри его, возрождая его к жизни вечной, даруя спасение? Христос явился не для показания Своей власти над природою, а над грехом, падшими духами и человеческими душами. Он действовал Словом, непосредственно влияя на человеческое сердце и ум, и чудеса Сына Божия были величайшими благодеяниями. Знамения же с неба менее чудесны, ибо воспринимаются только телесными чувствами и не могут быть названы благодеяниями, так как их влияние и действие на людей кратковременны. Они отвергают и те чудеса,

0: которые совершались апостолами и их последователями. Но можно ли опровергнуть историю христианства, историю возрождения мира христианством, жизнеописание святых апостолов, мучеников, святых отцов, преподобных, оставивших нам свои рукописи, своих учеников, последователей, которые засвидетельствовали это все не только честью, но и жизнью, подражанием подвигам святых отцов Церкви? Вся история России соткана из чудесных событий, вымоленных верующим народом у Божией Матери, благословенных самоотверженными святителями и провозглашенных в пророческом духе дивными преподобными. Нет чудес будто бы в наше время. Разве они могут не быть, когда существует Бог, и каждое действие Божие есть чудо? Среди верующих чудеса непрестанны, ежедневные, ежечасные, но одни видят их, разумеют умом и ощущают сердцем, а другие нет. Никодим видел чудеса Иисуса Христа, а другие фарисеи нет. Следовательно, для верующих есть чудеса Божии, а для неверующих нет. Так сказано и Господом: «Все возможно верующему». Аминь.
1: Проповедь «В неделю о слепом» священномученика Серафима Чичагова читал Георгий Корольчук.

0: В исполнении хора храма святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне в Абхазии прозвучали пасхальные тропари на греческом, славянском и абхазском языках.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова. В эфире программа «Книжное обозрение». Сегодня мой собеседник, как и в большинстве наших программ, преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня будем говорить о книге Питера Бергера «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». У нас такие книги, которые представляют нам и новых авторов, в том числе, и новые направления. Вот Питер Бергер, новый автор в нашей программе, по-моему, не было у нас его еще, и он автор своей концепции, своей теории, как всякий значимый и значительный ученый, он что-то свое внес и внедрил. Он занимается социологией религии. Ну, вообще, вот при таком первом упоминании о социологии религии лично мне становится, ну, как-то скучно. Мне кажется, что социология религии – это наше прошлое, когда, ну, например, в советское время, либо вообще в каких-то таких атеистических научных кругах религию представляют исключительно как один из способов, ну, каким-то образом оформлять жизнь общества. Все. Ну, вот такой способ оформления социальной структуры. Это можно изучать, это можно описывать, и даже это будет научно. Но как-то это вот неинтересно, потому что мы-то знаем, насколько религия больше этого. И сразу хочется сказать, что нам это будет скучно. Но тем интереснее посмотреть на тот же самый вопрос, который мы, казалось бы, уже отвергли, как испробованный в нашей атеистической стране и показавший свою убогость, посмотреть на тот же самый вопрос с новой точки зрения социология религии. А если взяться за это философски и на уровне современной социологии, я неоднократно говорила, что социология – одна из тех наук, которую большевики считали враждебной себе. Мы помним, что на философском пароходе выбрасывались из России и из умов граждан новой страны, которую Ленин строил, не только русские религиозные философы, чтобы, не дай бог, чему-нибудь не научили, но и социологи, политологи. Например, знаменитейший социолог мирового значения, чего не так много среди наших отечественных ученых-гуманитариев, Петерим Сорокин. Его работы сейчас очень актуальны. Я вот призывала как-то читать его работы, когда мы вспоминали его друга, который здесь остался, мученика Юрия Новицкого, одного из организаторов Богословского института в Петрограде. Многие выдающиеся представители России того времени связаны с этим Богословским институтом. Вот я считаю, что Институт богословия и философии, где вы преподаете, это наследник этого учебного заведения. Даже на эту тему я написала статью. Осмыслить вот это преемство и разрыв, и снова возвращение туда нам необходимо. И вот интересно, что с этим институтом, с этим богословским образованием связаны и вот величайшие социологи, ну вот в лице Петерима Сорокина, друга Юрия Новицкого, мученика святого. И вот, возвращаясь к этой теме, и возвращая эту тему социологии в нашу жизнь, она нам так же незнакома, как и богословие. То есть представьте себе, вот насколько советский человек, и даже советский образованный человек с высшим образованием, ноль в богословии. Даже минус какой-то у него там есть, не просто ноль. Так и в социологии. Я еще говорила, что культурология также совершенно не существовавшая в советской стране наука. Это все, кстати, нужно сегодня себе возвращать. И возвращать это можно себе в любом возрасте, кстати. Вот можно приходить учиться в Институт богословия, изучать там и богословие, и культурологию. И интересоваться, а что такого в мире интересного здесь есть. Вот Питер Бергер, «Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Содержание четкое, часть первая, часть вторая. Первая часть называется «Систематические элементы», вторая часть «Исторические элементы». Ну и вот интересные названия глав. «Религия и конструирование мира», «Религия и поддержание мира», «Проблема теодицеи», ну это уже ближе к теологии, «Религия и отчуждение». В плане социологии очень интересно стало. Дальше. В «Исторических элементах» «Процесс секуляризации». Секуляризация и проблема достоверности, секуляризация и проблема легитимации. И вот здесь уже подозреваешь, что наш автор видит в религии какую-то очень существенную базу для построения социума. И даже, вот если посмотреть на нашу жизнь, в которой мы современники и участники, мне кажется, что вот именно эта книга будет полезна для размышления над вопросом, а как религия определяет общественные закономерности, историко-политические закономерности, и как она помогает строить то, что мы бы хотели, или, может быть, помогает строить тем, которые строят то, что мы не хотели. Все это может религия. Так ли это?
1: Надо сказать, о самом Питере Бергере, как и вот герои вашего вступления, по нему тоже 20 век проехался, по его семье, хотя по сравнению с многими он еще счастливо отделался, то есть будучи выходцем из еврейской семьи. Правда, это евреи-христиане, которые жили в Австрии. В общем, после присоединения Германии и прихода нацистов к власти в Австрии, он с семьей эмигрировал в Палестину. Тоже там жизнь была не сахар, хотя, в общем, конечно, находиться в Европе, наверное, для его семьи означало бы неминуемую гибель. И для него самого. В общем, он ее избежал. Потом, в 17-летнем возрасте, уже после войны, он отправляется учиться в США, в Америке, и проходит вся его жизнь, и вся его академическая карьера, и вот книга, о которой мы сейчас говорим, «Священная завеса», написана в Америке, является одним из вот таких его выдающихся трудов. Хотя, надо сказать, что она совершенно небольшая по объему, то есть там порядка, наверное, 100 страниц, 100 с небольшим. То есть это емкое, очень такое, в общем, насыщенное исследование, посвященное теории общества. Христианский мыслитель, лютеранин. В данном случае он выступает как ученый. Надо сказать, что не только вот его вероисповедание, но и его убеждения были христианскими. Как это можно понять, в том числе и вот из этой книги, из его вот такой тщательной и последовательной научности. Это говорит о нем как о христианине. Книга эта вышла в 19 году, в конце еще 20 века вышла, наверное, первая его книга на русском языке. В общем, можно его представить уже достаточно подробно по этим русским переводам нашему читателю. Вот эта книга, которая сейчас лежит перед нами, она самая последняя, переведенная на русский язык. Пожалуй, она его лучше всего представляет нашему отечественному читателю. И в особенности людям, которые как-то связаны и интересуются христианством, православием. Она, я думаю, будет интересна. Гораздо интереснее, чем тот же Питер М. Сорокин, который, в общем, быстро утомляет своими построениями, рассуждениями даже такого, в общем, хорошо к нему настроенного читателя. Питер Бергер все-таки подинамичнее, хотя нужно сразу сказать, что здесь есть и вот специфический язык, который используют авторы, действующие в этой сфере гуманитарного знания. Может быть, для некоторых он будет затруднять понимание этой книги. Есть здесь такая, в общем, специфическая терминология, хотя ее не так уж и много, и, в принципе, к этому можно привыкнуть. Сама книга того стоит, потому что она фактически нам представляет такую картину связи между обществом, между различными институтами общества. Здесь Питер Бергер представляет генезис, ну, во всяком случае, намечает такой разговор разных институтов общества, институтов власти, институтов государства, темы веры, религии, темы церкви. По сути дела, социальное для нас в нашем религиозном, богословском контексте означает экклезиологическое. Общество и церковь – это понятия и пересекающиеся, и совпадающие во многом. И в этом смысле социологи, они же те же экклезиологи. Только речь у них не только о церковном организме, но и о других общественных телах, которые, надо сказать, устроены часто очень сходным образом. И вот эта типология социального, какие-то структуры и функции разных социальных институтов, они в этом отношении действуют аналогичным образом. Ну, во всяком случае, в каком-то, в одном из измерений, в одной из оптик, которую здесь социолог наводит на свой предмет. Так что эта книга, я думаю, будет многим интересна. Учитывая, опять же, что она вводная, и, в принципе, небольшая по объему. Представить, что такое, ну, можно сказать, современное знание об обществе насчет искаженности нашего восприятия. У нас действительно у всех, в общем, русских людей есть одна проблема. Мы, в общем, как-то с содроганием воспринимаем все, что говорится об обществе, о социальности, о социальном, об общественном. Это, в общем, нас пугает, потому что, конечно, в советскую эпоху и на теоретическом уровне, и на практике вот этой насильственной социальностью сильно всех нас перекормили и сильно, в общем, надо прямо сказать, запачкали мозг марксистской социологией, которая, в общем, сама по себе тоже этап развития науки об обществе. Но в нашем варианте это было превращено уж действительно в некую такую секулярную экклезиологию, в некое догматическое учение, которое всем порядком надоело. Бергер в этом отношении совсем не в марксистском духе социолог, он скорее ближе к школе Макса Вебера, автора очень влиятельного и значимого в истории вообще гуманитарного знания XX века. Он и социологией занимался, он занимался тоже в том числе религиозными институтами, может быть, многим слушателям известно, ну, по меньшей мере, название его самой знаменитой, самой влиятельной книжки – это «Протестантская этика и дух капитализма». Занимаясь экономической историей Европы и мира, занимаясь историей политических, социальных институтов и их изменений, и такого, в общем, глобального и нового явления, как капитализм, Макс Вебер пришел к той мысли, что источником вот этих всех изменений, которые случились в XIX, потом в XX и в XXI веке, мы все это наблюдаем в развитии, является протестантская этика, все изменения отношений к труду. Если раньше труд был проклятием, как, в общем, Адаму Бог говорит, изгоняя из рая, что вот в поте лица будешь землю возделывать, она тебе произведет тернии и волчцы. В общем, так люди и понимали. Труд как проклятие. А протестантские теологи, мыслители, такие как Мартин Лютер и Жан Кальвин, они, в общем, изменили это отношение. Труд из проклятия стал благословением. Это привело к тому, что и люди изменились, потом и мир изменился. И, в общем, социальное – это и есть вот такая проекция, или, как Питер Бергер говорит, экстернализация внутреннего мира человека, представлений человека, то есть социальное как коллективное воображаемое. Соответственно, что мы вообразим сами в себе, что мы представим, мы как социум, мы как целое, то и будет. В таком мире политическом, экономическом, социальном мы и будем жить. В таком мире мы и живем. Это объективация наших коллективных представлений.
0: Я, кстати, сейчас подумала, что такая остро воспринимаемая, как спорная, там люди готовы тоже биться, говорить, что вот, неправильно, неправильно вы понимаете. По-настоящему вообще непонимаемая фраза из Евангелия: «Каким судом судите, таким и будете судимы». «Не судите, ибо каким судом судите, таким судимы будете». Она же может быть вот как раз и об этом, о том, о чем вы говорите, о том, о чем пишет наш автор в нашей сегодняшней книге. Вот как мы верим, такая у нас, значит, и
1: жизнь.
0: Какого Бога мы себе представляем, да, такой у нас и будет Бог.
1: Ну, для нас, да.
0: Это большая проблема. К собственному Богу нам не пробиться через себя самих. Тогда получается название книги «Священная завеса», «Религия как завеса», ну, чтобы мы не увидели истину, что ли?
1: Это вопрос уже не к Питеру Бергеру. Он рассматривает завесу, ну, это как экран, на который что-то проецируется. Вот это священная завеса, да. Это проекция в том числе и наших представлений, нашего сознания, нашего опыта. А откуда этот опыт? Это уже другой вопрос. То есть можно подумать, что это такая совершенно секулярная, едва ли не атеистическая теория о том, что Бога и вообще священное, сакральное изобретает человек, и настолько вот он сам в него верит, что он и существует. Существует как представление, существует как его такая вот социальная проекция. Но, в общем, это не так. Здесь просто наш исследователь, наш ученый, наш автор находится вот в некоторых границах своих дисциплинарных, то есть он не ставит теологических вопросов, он не выступает как вот такой чистопородный теолог, а он исследует формы, порожденные религиозным сознанием. А это как раз социальные формы, вот внутри которых мы живем, которые являются для нас в значительной степени чем-то привычно. Мало того, мы даже их не воспринимаем часто как изначально религиозные. А они в действительности таковыми являются. И вот такие авторы, как Питер Бергер, он как раз рассматривает историю этих формуле социальных институтов, которые когда-то были религиозными, потом они десакрализовались, секуляризировались. Но история-то, она продолжается. То, что когда-то стало мирским, профанным, часто вновь сакрализуется. И, скажем, это мы наблюдаем в 20 веке, когда там, какие-то институты государства, вполне себе секулярные, становились чем-то священным, сакральным, например, вот тоталитарных режимах 20 века мы это наблюдаем, вообще такую сакрализацию власти в духе Древнего Востока или Древнего Египта.
0: То есть вот этому научили, получается, именно религиозные практики. Сама роль религии здесь просвечивает, она, наверное, все-таки и не отрицательная, и не положительная, а она просто есть, ее можно просто исследовать. Но она может быть и отрицательной, и положительной.
1: Да, потому что это часть нас, людей. Это некое измерение человечности.
0: Вот эту экстернализацию, которую вы упомянули, экстернализация – это то, что мы берем изнутри и помещаем вовне. Но изнутри откуда? Изнутри – это вот из меня, из человека. Да. Ну и вот каждый человек, вот человек, и у него религиозность, она внутри. А вот если вынуть его нутро, его душу, его внутреннее содержание, его человечность, как вы красиво об этом сказали, и оформить ее в социальные формы. То есть мы видим вовне то, что у нас внутри. Если нам что-то не нравится в нашем мире, в социальном его устройстве, так задайте вопрос к своему внутреннему миру, так?
1: Ну, во многом так, хотя отдельные индивидуумы, может быть, и несут ответственность такую уж прямую за то, в каком социальном порядке или беспорядке они существуют, потому что мы, в общем, Питер Пергер здесь следует Аристотелю, существа социальные, мы социальные живые существа, как это Аристотель формулировал, мы не существуем сами по себе, мы существуем лишь в коммуникациях с другими людьми, обретая свою социальность, мы обретаем свою человечность. В этом смысле мы не можем свою вот эту индивидуальность оторвать, отделить от общего. Даже наша память, вот Питер Бергер, как и потом будет Ян Осман писать, это явление социальное. Мы помним то, что одобряется обществом в данный момент. Мы забываем то, что обществом не одобряется. У нас возникают ложные воспоминания, потому что это значимо для общества. Мы помним то, чего не было, потому что это часть вот этого самого коллективного воображаемого.
0: Те же самые советские мыслители, так называемые, говорили, что вот социальное – это умнее, люди должны вместе жить. Ну, в общем, это вопрос, конечно, умнее ли жить вместе, если люди, когда вместе собираются, начинают друг друга терроризировать. Это вопрос. Это еще надо научиться вместе собираться сначала. То есть нужно остаться наедине с собой, как-то вообще подумать, с чем ты выйдешь к людям, а потом объединяться. Но когда мы рождаемся в социуме, живем в социуме, и вот об этом Питер Бергер пишет, мы не свободны от того, как нас этот социум воспитал. Мы, конечно, туда выкладываем свое внутреннее содержание, его объективируем, но и нас этот социум сформировал, как нам бороться с самими собой. Вот эта объективация, эта экстернализация, она позволяет увидеть, что у нас внутри. Посмотрите вокруг себя, вот это у нас внутри. Как религия все-таки мощно формирует, где этот ключик, кто бы этот ключик мог приобрести и преобразить социальное пространство, преобразить наше общество, жизнь людей друг с другом?
1: Социологи такие вопросы не ставят, они изучают то, что есть, и то, как это меняется.
0: Ну, то есть, кто владеет религией, может общество изменить к лучшему?
1: Думаю, что да.
0: Завершает он книгу так. «Сотрудничество социологии и теологии может принести плоды». Вы согласны с Питером Бергером?
1: Да, Питер Людвиг Бергер совершенно прав.
0: Таким образом, мне кажется, что людям, которые управляют нами, нужно получать богословское образование, как минимум. Не говоря о том, что вообще лучше быть более образованным человеком. У нас образования очень не хватает.
1: Золотые слова. особенности, если вот сопоставлять то, что пишет Бергер, ну, на своем социологическом языке, на языке социальных наук, с вот, в частности, нашей теологической, экклезиологической темой, в каком-то, во всяком случае, измерении экклезиологии, это вещи очень хорошо сочетающиеся. Опять же, можно вспомнить определение церкви митрополита Филарета Дроздова, святителя Филарета. Церковь – сообщество человеков. Церковь – сообщество людей. Людей, которые связаны с другими людьми, значимыми связями, значимыми коммуникациями. Ну и, конечно, связаны с Богом. Надо сказать, что современная наука, современная социология, она, в принципе, эти положения подтверждает и рассматривает вообще все общество в таком как бы эклезиологическом ключе. Хотя, вроде бы, рассуждения о Боге, о Троице, о искуплении, спасении, здесь этого не так много, это остается за скобками исследования, но, тем не менее, сам вот опыт христианский здесь явно при чем-то, он здесь как бы воплощен, да, Богом установленное общество людей. Но это уже в такой адаптированной версии, это просто мы сейчас открыли посмотреть, как действительно в катехизисе митрополита Филарета есть краткая и пространная версия. Он пишет о церкви. Установление, номос и аномия. Аномия – то, что угрожает законности, беспорядок угрожает порядку. В общем, любой социальный строй – это порядок. Порядок, который исходит от религиозной картины мира, от Бога или богов.
0: Ну, то есть, если общество строят люди безрелигиозные, то будет аномия.
1: Иногда, да, иногда это будет аномия, как раз вот такое, то, что вы называете индивидуализм, да. Часто вот сопряжен с этой самой аномией разрушительной, да, когда индивидуум отпадает от закона, от себе подобных, отделяется и теряет в своей человечности в результате.
0: Угу. Вот именно что человечность, она только в обществе может присутствовать. Не будем, конечно, всю книгу прям так пересказывать, но вот религия и поддержание мира. Мне так нравится поддержание мира. Это, кстати, респект переводчику.
1: Да, поддержание рационального порядка. То есть религиозное, оно должно обрамлять все те эпизоды человеческого существования, когда возможно нарушение порядка, когда возможно какая-то ситуация деструктивная, разрушительная, бессмысленная. То есть, например, смерть, да, вот кто-то из близких умирает, это необъяснимо, это страшно, это очень тяжело, да, и требуется действительно вроде бы нечто простое, обряд, ритуал, молитва, но это вот возвращает утерянный этой потерей порядок нам.
0: Ну да, потом от этой боли избавиться невозможно, если нет этой поддержки, поддержания. Если слишком больно, то есть такое средство, как цинизм. Спасая человечество от впадения в цинизм, приходит утешить религию.
1: Ну да, но и религия не утешает, она как бы поддерживает мир. Она поддерживает порядок, потому что порядок – это вот некая последовательность, это предсказуемость, это устойчивость реальности.
0: А все-таки священная завеса – это про что в названии?
1: Как я понимаю, это как раз про то, что и отделяет, и соединяет нас со священным. В общем, завеса – это как граница, это ведь такая вещь обоюдная. Скрывая – указывает, отделяя – соединяет. Как все религиозные символы, это то, что позволяет нам взаимодействовать и с сакральным, и друг с другом. Опять же, возвращаясь к определению митрополита Филарета, то, что соединяет. Хотя там Питер Бергер утверждает, что религия в латинском языке еще означает «осторожно». То есть осторожно, в смысле, это что-то такое опасное, с чем надо вести себя осторожно. То есть такой призыв к осторожности. Ну, а чем хороши призывы к осторожности? Тем, что они позволяют вот, не выпасть из установленного порядка, да. Там, не влезай, убьет. Ну, и никто и не влезает. Осторожно.
0: Буквально два слова про проблему секуляризации, которой в этой книге так много посвящено. Место вот в исторической части, там не про религию в основном, а про секуляризацию. Будем еще говорить на эту тему, и раньше говорили. А что Питер Бергер про секуляризацию особенного думает?
1: Ну, здесь он тоже, может быть, не так уж и оригинален. То есть, рассматривая истории Европы, начиная там со времен Возрождения, Реформации, многие отмечают, в общем, это и так понятно, что мы наблюдаем процесс секуляризации, обмерщения. При этом многие уже современные исследователи, ну и современники Питера Бергера, они считали, что секуляризация – это не только вот потеря религии, церковью своих когда-то прочных позиций, то есть там еще 500 лет назад все 99% верили в Бога, были христианами и относились, ну, может, к разным конфессиям, кто-то был католиком, кто-то православным, кто-то протестантом, ну, в Европе католики и протестанты, вот, а в современных условиях религиозность по-прежнему вроде бы распространена, но вера религиозная, конфессиональное христианство все-таки уже заметно потеснено безрелигиозным, заметно меньше религиозных людей, чем, скажем, людей безрелигиозных или агностиков.
0: Мы в каких-то передачах говорили, что самое это неприятное, что религиозные люди секуляризировались.
1: Это да, потому что в особенности это мы наблюдаем в нашей стране, поскольку наши религиозные люди являются потомками секулярного поколения. Ну, то есть это да. Вторичная религиозность, то есть после секулярности, которая в нашей стране имела некоторую традицию.
0: Вот интересно бы концепции Питера Бергера измерить как раз советскую социальную реальность. Она ведь тоже религией построена.
1: Да, это интересно, да, что... То есть тоже многие обратили внимание, ну и на примере нашей страны, еще там Николай Бердяев писал, что в революции много религиозных черт, вот, например, религиозный эсхатологизм свойственен революционерам, то есть этот мир мы разрушим до основания, а затем вот будет новый мир, новое небо и новая земля,
0: да,
1: такой как бы переосмысленная эсхатология.
0: Вы вспомнили Бердяева, это нисколько не устарело, очень актуально. А вот из Петерина Сорокина, я считаю, «Война и милитаризация общества», его знаменитая статья, очень даже нужна сегодня. «Война и милитаризация общества». Петерин Александрович Сорокин. Замечательный текст.
1: Ну, это несколько о другом, но, в принципе, Питер Бергер, как и, например, бывший у нас, говорили мы об этой книге, Чарльз Тейлор, в общем, склоняется к тому подходу, что переход от религиозного сознания к безрелигиозному – это не какой-то вот прогресс и магистральный путь цивилизации, скорее мы здесь видим такую волнистую линию, то религия идет на спад, то общество снова становится более религиозным,
0: да,
1: секулярные тенденции как бы замедляются и как-то неожиданно религиозное становится трендом. Да,
0: да. Да. Ну вот у нас-то какая ситуация, уже совсем заканчивая, не успеем обсудить, но не заметить не могу, что опасность такая, что не мы станем более религиозными, а просто, поскольку качнулись такие вот качели исторические, нас заменят более религиозные мусульмане.
1: Кстати, интересно, что это не совсем так, потому что современные вот социологи, ну, Питер Бергер, кажется, в 15-м или 17-м году умер, но и уже он наблюдал эту тенденцию, что вроде бы в таких патриархальных и религиозных мусульманских сообществах, мусульманских странах тоже мы видим процесс секуляризации, он идет по-своему, но тоже достаточно быстро. Соответственно, здесь это общемировая тенденция, притом и там тоже идет волнами.
0: Наша передача подошла к концу. Мы говорили о небольшой книге «Питер Бергер. Священная завеса. Элементы социологической теории религии». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». О книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Вы можете прийти учиться в Институт богословия и философии на курсы дополнительного образования по двум направлениям – культурология или теология. Изучать богословие может каждый, но, по-моему, там условия приема повышения образования для лиц, уже имеющих высшее образование или находящихся в процессе его получения. Сайт Института богословия и философии – ibif.ru. Учиться можно очно или дистанционно. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Календарь памятных дат» и посвящен он сегодня Ивану Владимировичу Цветаеву. Ивана Владимировича Цветаева, известного ученого, профессора Московского университета, в конце XIX века многие в Москве называли чудаком. Столичные жители с иронией относились к его безумной затее – построить в столице музей изящных искусств. Скептики спрашивали, на какие, собственно, средства? Цветаев отвечал, на добровольные пожертвования. В ответ он слышал лишь насмешки. Мало кто верил, что ему действительно удастся осуществить идею, воплощению которой он посвятил всю свою жизнь. Его замысел был царственно велик. Он хотел собрать в Москве под одной крышей всю красоту мира, и не просто собрать, а сделать ее центром преподавания истории искусства. Создатель Музея изящных искусств имени Александра Третьего, ныне известного как Музей изобразительных искусств имени Пушкина, действительный член Петербургской академии художеств, член-корреспондент Российской академии наук, почетный член Болонского университета, профессор Московского, Киевского, Варшавского университетов, известный автор трудов по античной филологии, изучению италийских языков, искусству и культуре древних народов, почетный член Московского публичного и Румянцевского музеев и, наконец, отец знаменитых Марины и Анастасии Цветаевых. Ему посвящена наша сегодняшняя передача. Иван Владимирович Цветаев родился 16 мая 1847 года в селе Дроздово Владимирской губернии, в семье бедного священника. 6 лет учился в Шуйском духовном училище и еще 6 лет во Владимирской семинарии. После учебы в семинарии Иван Цветаев хотел стать врачом и поступил в медико-хирургическую академию. Но через некоторое время он перевелся в Петербургский университет из-за болезни глаз и из-за склонности к изучению предметов историко-филологического факультета. Классическая филология стала его землей обетованной. Интересно, что декан факультета Срезневский хлопотал о своих подопечных и добился, чтобы студенты из необеспеченных семей, к числу которых принадлежал и Цветаев, могли учиться бесплатно и даже получать периодически стипендии. В 23 года Иван Цветаев окончил университет с золотой медалью, а еще через 7 лет он защитил докторскую диссертацию. Затем, после работы за границей, преподавания в Варшавском и Киевском университетах, Цветаев стал профессором Московского университета. Позже, в разное время, он преподавал латинский язык, работал в Румянцевском и публичном музеях в Москве, а в 1889 году перешел работать на кафедру истории и теории искусств Московского университета. В 1900 году Цветаев был назначен директором Румянцевского музея в Москве и занимал эту должность 10 лет. В 1889 году Иван Цветаев женился на Варваре Дмитриевне Иловайской, дочери известного историка Иловайского. Профессиональная певица, обучавшаяся в России и Италии, где проводила немало времени, она вышла замуж за Цветаева в возрасте 21 года. Ивану Владимировичу на тот момент было 33. Супруги поселились неподалеку от Патриарших, в Трехпрудном переулке, в деревянном доме, отданном приданное дочери Иловайским. 10 лет прошли счастливо. Варвара Дмитриевна подарила своему мужу 2 детей, дочь Валерию и сына Андрея, после рождения которого в 1890 году она умерла. Цветаеву было тогда 44 года, на руках 8-летняя девочка и годовалый малыш. Иван Владимирович женился вторично. Его избранницей стала Мария Александровна Мейн. Она была артистической личностью, музицировала, увлекалась рисованием, знала несколько языков. В одном из писем Марина Цветаева так вспоминала мать. «Весь дух воспитания германский, упоение музыкой, громадный талант. Такой игры на рояле и на гитаре я уже не услышу. Способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятия живописью». И с первого же года их брака Мария Александровна разделила с Цветаевым мечту о музее и всячески помогала мужу. Мария Мейн тоже умерла довольно рано, оставив дочерей 14-летнюю Марину и 12-летнюю Анастасию. Иван Владимирович в конце своей жизни однажды сказал: «Семья мне не удалась, зато удалось служение Родине». Он имел в виду создание им первого в России музея изящных искусств. Но остановимся на этом подробнее. Перейдя на кафедру истории и теории искусства, Цветаев столкнулся с недостатком иллюстративного материала. Имелся кабинет изящных искусств и древностей, но пополнялся он случайно и располагался в помещении непригодном. Так и родилась идея музея, выполняющего просветительскую функцию, которая стала делом жизни не только для Ивана Цветаева, но и для всей его семьи. Мария Александровна стала его ближайшей помощницей. Она великолепно изучила университетские музеи Франции, Англии, Германии. Более того, она сама составила первый проект здания, вела всю переписку с иностранными корреспондентами. Верной помощницей отцу стала и дочь Марина, поэт Марина Цветаева. Позже она много писала об отце. Детские впечатления оставили настолько яркий след в ее памяти, что нашли отражение в отдельных очерках «Отец и его музей», «Музей Александра Третьего» и «Открытие музея». Эти очерки могут послужить не только художественными, но и лучшими документальными свидетельствами живой истории музея. Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру Третьему, и в это же время отходила одна московская старушка и, слушая колокола, сказала: «Хочу, чтобы оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя». С этих-то старушкиных тысяч и начался музей. Так, по воспоминаниям Марины Цветаевой, начинал ее отец Иван Владимирович Цветаев рассказ о музее изящных искусств. Мечта о нем родилась намного раньше, возможно, в ту минуту, когда в 1875 году Иван Владимирович Цветаев, недавний выпускник Петербургского университета, 27-летний магистр римской словесности и доцент Варшавского университета, впервые ступил на землю Италии, той благословенной страны, видеть которую для человека, занимающегося изучением античного мира, всегда составляет венец желаний. Но еще раньше, в 20-е годы 19-го столетия, мысль о таком музее увлекла княгиню Зинаиду Волконскую. Проведшая большую часть жизни в Италии, воспитанная в духе энциклопедистов XVIII века, широко и разносторонне образованная, она мечтала создать в Москве эстетический музей. А в те времена он мог бы стать одним из первых музеев в мире такого рода. Она даже представила докладную записку в Совет Московского университета. Но ей отказали, и прекрасная греза княгини тихо угасла. Думала ли красавица, меценатка, европейски известная умница, воспитая поэтами и прославленная художниками, княгиня Зинаида Волконская, что ее мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до 12 лет и сапогов-то не видал? Скажет Иван Владимирович 31 мая 1912 года на открытии Музея изящных искусств имени Александра Третьего. Но до этого счастливого дня еще долгие-долгие годы. А пока молодой филолог занимается научной работой, защищает докторскую диссертацию, преподает. В 1890 году занимает кафедру теории и истории изящных искусств Московского университета. Авторитет профессора Цветаева в научном мире высок. Он действительный член Московского археологического общества и почетный член Петербургского университета. Российская академия наук наградила его медалью за усердный труд на пользу и славу Отечеству. Цветаев говорит о музее и его задачах с кафедры, в дружеских беседах, на страницах различных изданий, выпускает брошюры. Ища благотворителей, он скажет на открытии первого съезда российских художников. Может ли Москва, духовный центр России, центр ее колоссальной торговли и промышленности, Москва, родина и место жительства старых и славных аристократических фамилий, Москва, покрывшая себя славой широких христианских и просветительных благотворений, может ли такой город, в котором бьется пульс благородного русского сердца, допустить, чтобы остались без подобающего крова вековечные создания гениального искусства, собранные сюда со всего цивилизованного света, и притом такие создания, которые в очень большом числе впервые вступают в Россию, и двойников которым нет в нашем Отечестве нигде. Может ли Москва это потерпеть? Москва этого потерпеть не могла, и молодой профессор принимается за дело. Для строительства музея городская дума предоставляет участок на Воробьевых горах. Но это далеко от университета, и Цветаев обращается к великому князю Сергею Николаевичу. При его содействии музей получает землю бывшего Колымарского двора на Волхонке. Великий князь был избран председателем комитета по устройству музея и до своей трагической гибели всемерно поддерживал начинания Цветаева. По предложению Ивана Владимировича, Императорская академия художеств проводит конкурс на лучший проект фасадов здания музея. Были отмечены 7 проектов, среди них проект Романа Ивановича Клейна, который стал главным архитектором. Но самое трудное и необходимое — найти средства. Казна выделила всего 200 тысяч рублей. Остальное надо было искать у частных лиц, и эту труднейшую задачу взял на себя Иван Владимирович. Он просит, доказывает, убеждает и своей несокрушимой верой приобретает все новых и новых сторонников. В таком деле, как наше, без веры в лучшие стороны людей обойтись нельзя. Со скептицизмом ничего нового, ничего большого не сделаешь. Это чувство разрушает, а не созидает. Скептицизм — удобное свойство для осторожного чиновника. А в нашем созидательном деле главный рычаг — вера, которая по Писанию горами ворочает. И я буду держаться этой веры при всяких обстоятельствах дела. Обманут ее ныне, она восторжествует завтра. Побьет ее сегодня какой-нибудь Иван, зато приголубит и укрепит ее своей симпатией и щедростью завтра какой-нибудь Петр. Умение убедить человека пожертвовать средства на благотворительность — особый талант, как, впрочем, и способность отдавать, жертвовать, дарить. Профессор Цветаев в совершенстве овладел наукой ловли жертвователей, в чем ему много и изобретательно помогал архитектор Роман Иванович Клейн, человек светский, деликатный, радушный. Он был вхож во все круги московской знати и построил для нее особняки и загородные усадьбы. Но главным жертвователем музея становится владелец заводов в Гусь-Хрустальном Юрий Степанович Нечаев-Мальцев. Благородное дело, за которое взялся Цветаев, стало близким и ему. Постепенно деловые отношения переросли в искреннюю дружбу. Их даже так и называли Цветаев-Мальцев. 31 декабря 1898 года Иван Владимирович записывает в дневнике. «Доходят последние часы 1898 года, этой великой эпохи в истории создания нашего музея. Этот год принес мне такие радости и музею такие благодеяния, о которых не было и грез. завершение грандиозного плана здания, открытие действий комитета, лучезарный день 17 августа, превративший никому неизвестный факт закладки во всероссийское событие, получение земли от города. Все это пришлось на этот незабвенный год. Такое возвышение действительности над возможностью самых необузданных грез, конечно, уже не повторится в истории создания моего милого музея. Строительство началось, и, несмотря на огромность сделанного, главное было впереди. Надо было думать не только о постройке здания, но и о наполнении его экспонатами. Иван Владимирович ведет обширнейшую переписку со многими музеями мира, заказывает копии, покупает подлинники античных скульптур, привлекает к работе известных российских художников Поленова, Васнецова, Верещагина, Айвазовского, Серова. Сам выезжает в экспедицию на Урал для отбора отделочного камня. Едет в Италию, Германию, Египет. Своей тактичностью, уважительным отношением к людям, пониманием их слабостей Иван Владимирович располагал к себе многих. Это прирожденный министр финансов, потому что так искусно добывать деньги из совершенно неожиданных источников, как это Иван Владимирович умел, да еще настраивать дающих деньги благодарности, они его благодарили за то, что он деньги от них получал. Это никакому графу Витте никогда не удастся, говорил профессор Московского университета историк Любавский. Все свои свободные деньги Владимир Иванович также отдает на музей и приводит в ужас сына Андрея просьбой дать адрес портного, который мог бы перелицевать костюм. Да проще новый купить. Это вам проще. Но судьба не была уж так благосклонна к Цветаеву. В 1904 году в музее вспыхнул пожар. Пострадало здание и часть коллекции. Иван Владимирович тяжело переживал это несчастье, но не отчаялся сам и старался подбодрить Клейна. «Оправляйтесь духом и нервами, и вы, дорогой Роман Иванович, работающий много и без неспосланного нам горя. Будем стараться быть молодцами и философами. Нуждаясь в укреплении сам, говорю вам, мужайтесь». В июле 1906 года умерла от чахотки Мария Александровна, его незаменимый помощник во всех делах. Она вела всю его обширную переписку, вспоминала Марина Цветаева, и часто заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки или лести с французом, строкой из поэта с англичанином, каким-нибудь вопросом о детях и саде с немцем, той человеческой нотой в деловом письме, личной, в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар — ничто. И говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности вхождения во все и выхождения из всего победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу, верить в него, а когда нужно — и за него. Смерть жены подорвала здоровье Ивана Владимировича. Он тяжело заболел. Врачи запретили ему читать и писать, но быть оторванным от музея он уже не мог, и, ведя переписку через помощника, оставался в курсе происходящего. Чуть только Цветаев почувствовал себя лучше, он с головой ушел в работу, в музейные дела. При этом он занимается делами Румянцевского музея, директором которого был, продолжает научную работу, преподает в университете. «Помню его сидеющим, слегка сутулым, в узеньких золотых очках», напишет потом Ася, Анастасия Цветаева. «Простое русское лицо с крупными чертами, небольшая редкая бородка, кустившаяся вокруг подбородка. Глаза большие, добрые, карие, близорукие, казавшиеся меньше через стекла очков. Его трогательная в быту рассеянность создавала о нем легенды. Нас это не удивляло, папа всегда думает о своем музее. Как-то сами, без объяснений взрослых, Мы это понимали. Дети выросли вместе с музеем и называли его «наш младший брат». Через много лет в эмиграции Марина Цветаева напишет: «Музей Александра Третьего есть 14-летний бессеребряный труд моего отца и 3 мальцевских таких же бессеребряных миллиона». Наконец наступил долгожданный день открытия музея – 31 мая 1912 года, которое было приурочено к юбилею победы в войне 1812 года. Белое видение музея на щедрой синеве неба. На открытии сам государь и все высшие сановники Москвы и Петербурга. Профессор Цветаев сопровождает царскую семью по залам музея. И было тихое торжество радости. Не папе дарит что-то сейчас сильные мира сего, а он дарит всем, кто сейчас здесь, всей России, созданный им музей, писала Анастасия Цветаева. Чуть склонив на бок свою небольшую седую круглую голову, как всегда, когда читал или слушал, в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее. Явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела, писала Марина. Год спустя, незадолго до смерти, он скажет одному из своих учеников: «Я сделал все, что мог». Для Ивана Владимировича Цветаева музей стал тем же, что Исаакиевский собор для Агюста Монферана, явление Христа народу для Александра Иванова –

жизни. Сегодня Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина стремится воплотить еще одну мечту Цветаева – создать целый музейный городок. А это значит, что дело Ивана Владимировича Цветаева живет. Уже век существует Цветаевский музей. Через его залы прошли, наверное, миллионы посетителей. В те часы, что бродит человек по экспозициям, он уже точно отрешается от суеты нынешнего дня. И вслед за Иваном Владимировичем догадывается, вечность влиятельнее современности. Прозвучал календарь памятных дат, посвященный Ивану Владимировичу Цветаеву. У микрофона была Ольга Волынкина.

0: прозвучал вальс «Фа диез минор» Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Палея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена

0: Фонтанка, 16. Особняк Виктора Павловича Кочубея и в дальнейшем квартиры министров. Скромный двухэтажный дом с протяженным фасадом на Фонтанке, 16, напротив Михайловского замка, был выстроен князем Лобановым-Ростовским, точнее перестроен из общественного заведения. Там находилась девичья школа, которую управляла императрица Мария Федоровна. И вот князь Лобанов-Ростовский пригласил Монферрана для отделки помещений своего дома и некоторых перестроек своего дома. Скорее всего, работы Монферрана здесь были закончены уже к 1819 году, когда Виктор Павлович Кочубей приобрел дом. Виктор Павлович Кочубей до 1808 года был у нас первым министром внутренних дел, ну и потом, после окончания войны с Наполеоном, вступил в ту же самую должность. В нижнем этаже особняка Кочубея жила теща министра, Наталья Кирилловна Загряжская, а в верхнем – семья Кочубея. Мы много знаем об этом доме. Много знаем даже о разговорах в этом доме, потому что они записаны самим Пушкиным, имевшим специальное мемуарное произведение «Разговоры Натальи Кирилловны Загряжской». Пушкин свободно проходил в этот дом, ведь Загряжская была крестной матерью его супруги и дальней родственницей Натальи Николаевны Пушкиной. Вестибюль особняка украшали трехчетвертные статуи кариатид с корзинами плодов. Парадные комнаты нижнего этажа отделаны по моде ампира. Их разделяли дорические колонны. Лестницу, распахнутую расходящимися маршами к верхнему колоннам и вестибюлю, украшали барельефные композиции и статуи в нишах. Во втором этаже за высокими окнами главного фасада шел длинный ряд гостиных позднего ампира, где хозяева давали балы для многочисленных знакомых. Вообще, сюда приходили все. Вот начиная от поэта, который находился в полуопале, до самого государя-императора, который побаивался тещу министра. И известна фраза Николая I: «Так ты мне скажи, когда Натальи Кирилловны дома не будет, а то я ее боюсь, к тебе зайти не могу». Наталья Кирилловна, повторяю, жила в первом этаже, мимо ее комнат пройти было невозможно. Но в первом этаже находился и приемный кабинет министра, который украшали дорические колонны. И что самое интересное, этот кабинет сохранился как кабинет министра внутренних дел вплоть до начала XX века. Собственно, он существует и сегодня как один из приемных залов Петербургского городского суда. Стены комнат, парадные амфилады, второго этажа, где принимала в своем салоне Марья Васильевна Кочубей. Дама была очень светская, очень общественная. Ее посещали многие подруги, с которыми она обсуждала дела женского императорского патриотического общества. И в этом доме выросла старшая дочка Кочубеев Наталья Викторовна. Говорят, что это была первая любовь Александра Сергеевича Пушкина. Здесь подросли и четверо младших сыновей, которые родились уже после наполеоновских войн. Семья имела очень широкие связи, была крайне гостеприимной, и мы понимаем, что именно из разговоров Кочубеев и Загряжских Пушкин мог почерпнуть сюжет Полтавы и некоторых своих других произведений, связанных с южными областями России. Стены комнат, в которых принимали Кочубеев, были окрашены интенсивными тонами по моде николаевского классицизма. Этот же тон, более размытый, переходил в окантовку плафона. Под сильно выступающими профильными карнизами шла полоса орнамента в центральном зеленом зале в виде гирлянды из завитков аканта. В красной гостиной лепной, чуть тронутый золотом декор покрывал панель над дверьми, досюдепорты, фриз и карниз. Комнаты были обставлены гарнитурами золоченой, обтянутой шелковым штофом мебели. Большая роскошь по тем временам, но необходимое, если ты хочешь принимать столь высоких гостей, как государь-император. Кочубеи жили широко и могли это себе позволить. Они владели такими поместьями, как Малороссийская Диканька и обширными землями в Крыму. Мы знаем некоторые эскизы оформления комнат, поэтому я так свободно говорю о их отделке. Мы знаем, что в каждой комнате еще Монферран установил мраморный с барельефными вставками камин. Над ними укрепили зеркала. В зеленой зале в три яруса были развешаны семейные портреты. Между окон расставлены мраморные бюсты. Окна в те времена завешивали в два слоя, тонкой белой занавеской и сложно сдрапированными шторами, с ламбрекенами и золотыми шнурами. Рисунки драпировок для этих окон специально создавал Монферран. Освещались парадные комнаты люстрами и канделябрами французской бронзы, причем многие из торшеров, которые принадлежали кочубеям, потом естественным образом остались в этих комнатах, когда они перешли к государственным учреждениям. Большой приемный зал кочубеев был декорирован орнаментальными росписями, включавшие женские фигуры и медальоны в голубовато-розовых тонах и обставлен мебелью, обитой малиновым бархатом. То есть это был один из самых нарядных особняков Петербурга ранней Николаевской эпохи. Но в 1934 году хозяин умирает, четверо сыновей не собираются жить в коммунальной квартире, как мы бы сказали. Мать уезжает за границу, и сыновья дом продают. Третий брат, Михаил Викторович, по этому поводу становится адъютантом шефов жандармов Бенкендорф, потому что этот дом продается третьему отделению. Бенкендорф, правда, здесь не живет, но парадные комнаты занимает Леонтий Дубель, одна из самых ярких фигур Николаевской администрации. Мы знаем очень разные характеристики этого чиновника, но чем дальше мы с ним знакомимся, уже отбросив рамки советской эпохи, и начинаем понимать, что Дубель сделал очень много для защиты интересов русских литераторов, в том числе своего дальнего свойственника Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот в этих парадных залах уже Дубельты дают свои балы, танцуют в большом зале дворового флигеля, который отделан голубым искусственным мрамором, прорезанным окнами и напротив окон симметричными им зеркалами. В этом зале танцует с сыном Дубельта уже после смерти великого поэта младшая дочка Пушкина Наталья Александровна, которая в дальнейшем выходит замуж за этого молодого офицера. Кстати, брак был крайне неудачным. Особая канцелярия Третьего министерства находится здесь вплоть до воцарения Александра Третьего, и в 1870-х годах она была расформирована все-таки. Дом передали в ведение Министерства внутренних дел и сделали здесь квартиру министра внутренних дел. То есть все еще парадные комнаты представляют собой жилые и представительские помещения министра, а вот потом еще шеф жандармов приобретает участок со стороны Пантелеймоновской улицы, и оказывается, что этот нарядный особняк соседствует с внутренней тюрьмой и арестным домом, что вообще большая редкость. И вот самые блестящие представители петербургского общества подъезжают со стороны Фонтанки 16, а со стороны Пантелеймоновской дом 9 из ворот может выехать карета с арестантом, которого везут на каторгу. И все это происходит одновременно и в одном доме. Еще один из последних начальников третьего отделения, генерал-адъютант Потапов, основал при доме шефа жандармов церковь во имя святой Екатерины. Храм был оформлен архитектором Прусаком и освящен 22 декабря 1875 года настоятелем Троицы Сергиевой пустыни архимандритом Игнатием Малышевым, большим любителем и специалистом в области древнерусского искусства. В течение последнего десятилетия XIX века архитектор Министерства внутренних дел Марфель значительно расширил и перестроил комплекс зданий для департамента полиции. Но парадный этаж он отделал под квартиру министра, домовый храм перестроил, расширил и оформил в неорусском стиле уже в московском его направлении. Здесь, в этом доме, были квартиры министра Сипягина и министра Столыпина. До Столыпина квартиру министра Дурново посещали многие его сотрудники, и, как писал Харжевский, Дурново производил впечатление самого умного и наиболее живого и независимого из тогдашних министров. Когда же здесь появился Столыпин, это произошло после первого на него покушения, взрыва на Аптекарском острове. Его старшая дочь была потрясена тем, что в качестве парадного кабинета министров предназначался еще старый кабинет министра Виктора Павловича Кочубея в первом этаже с этими белыми дорическими колоннами, на фоне которых мы видим парадные портреты или фотографии практически всех министров начала 20 века, а также портрет Виктора Павловича Кочубея. Вот этот парадный кабинет был рабочим на протяжении всего 19 века. Но Марии Петровне Столыпиной это показалось очень опасным. Она взяла на себя смелость дать распоряжение перенести всю мебель кабинета в верхний этаж, расположив его рядом с домовой церковью, то есть в глубине дворового флигеля. Именно как особняк министра внутренних дел, этот дом 16 дошел до нашего времени и буквально с первых лет советской власти был предназначен как дом Петербургского Ленинградского городского суда. И в залах судебных заседаний некоторые наши современники, собственно говоря, и были здесь.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Кочубея, набережная Фонтанки, 16. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култушах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы продолжаем наши пробы пера в новом формате, поэтому сегодня наша передача, как мы уже объявляли в прошлый раз, будет делиться на две части. В первой части мы с Сашей проведем нашу календарную рубрику, а также состоится викторина. Я приготовила вопрос радиослушателям. И еще, может быть, сегодня и кулинарная рубрика прозвучит, потому что Саша обещал поделиться некими, даже не рецептами, наверное, а знаниями в области марокканской кухни в связи с недавним путешествием. Надеюсь, что времени хватит. Также после первой части нашей программы будет перерыв небольшой, 15 минут, и состоится следующая большая рубрика или отдельная передача «Поговорим о театре». Сегодня ко мне придут гости из Малого драматического театра. Итак, мы тогда, раз такая насыщенная у нас программа, не будем медлить, начинаем.

0: календарной рубрике мы сегодня с Сашей решили поговорить про поэта Михаила Еремина, который родился 1 мая 1937 года. Это значит, что мы отмечали буквально недавно 90-летие.
1: 37-го, да? А сейчас у нас 26-й.
0: 26-й.
1: Значит, наверное, 89-летие. Или он родился в 36-м году.
0: Или в 36-м году. Так, да, в 37-м у меня тут написано. Нет, правильно, все, в 36-м году родился. Почему-то у меня тут...
1: Да, 90 лет ему исполнилось.
0: Да, 90 лет ему исполнилось, правда, в 36-м году. Такой необычный, очень необычный по своему стилю поэт, но при этом, если мы будем к его жизни обращаться, сведений о нем крайне мало, да, в основном мы можем там судить по воспоминаниям его друзей и людей, с которыми он учился, работал, занимался творчеством. Но я думаю, что вот погрузиться в мир его поэзии мы должны с самого начала, поэтому Сашу прошу прочитать одно из его
1: стихов. Ну, надо сначала все-таки, прежде чем читать стихи Михаила Еремина, хотя бы сказать пару слов о его поэтике, иначе будет совсем уж непонятно, о чем идет речь. Михаил Еремин писал стихи, вот это я сейчас прочитаю его первое стихотворение, единственное стихотворение, которое было опубликовано в Советском Союзе в 1957 году, и оно вызвало очень большую критику. Даже в газете «Смена» была опубликована статья, повторяющая первую строчку этого стихотворения, со всякой обсмеивали стихи Еремина. То есть это, ну, он умер в 2022 году, уже в довольно пожилом возрасте, и все эти годы он писал фактически только одной формы стихи. Это восьмистишие.
0: У него все стихи... Верлибр такой, как бы,
1: такой,
0: да?
1: Верлибр, состоящий из восьми... Иногда верлибр, бывали редко случаи рифмованные, но чаще всего верлибр и состоящий из восьми строчек. То есть вот он так ограничил, можно сказать, это такой аскетизм поэтический, да, когда человек ограничивает свое творчество вот только одной формой. Тем самым показывая, что и внутри этой одной формы можно выразить бесконечно многое. Да? Но мы еще будем сегодня читать его стихи. Итак, первое стихотворение, которое было опубликовано и было написано в 1957 году. «Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы, слезы прячут в складках».
0: Да, ну вот совершенно какая-то необычная поэзия, причем по тем временам даже необычная, мне кажется, что все-таки когда он начинал, это 60-е годы.
1: 57-го года стихотворение.
0: Стихотворение 57-го, да, ну да. Вот 60-е годы, такое время оттепели, в общем-то, такие достаточно прямые были, наверное, стихотворные формы.
1: Ну, если брать
0: в то
1: там,
0: время.
1: Да, конечно, там Рождественского с Евтушенко, то да, но на самом деле существовала всегда и другая литература, которая в основном, она, так сказать, в самиздате была, так вот она, так как бы да. Вторым фоном, в которой, ну, действительно настоящая поэзия. Вот, допустим, казалось бы, что это за стихотворение, да? О чем тут, собственно, речь идет, да? «Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность». Я еще раз перечитываю, да, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы, слезы прячут в складках. Вот чем больше читаешь, да, и особенно вслух, да, тем как-то это больше проникает в тебя, да, и кажется, что уже, может быть, и не надо разбираться, что там такое, да, о чем там речь, как это не шарады, которые вот просто написаны, как в уголке старика Синицкого, которые вот нужно разобрать и понять, вот что там сказал автор. Хотя это можно сделать, но это же еще и поэтическое произведение, в первую очередь поэтическое произведение, в котором очень много всякого рода ассонансов, вот внутренние рифмы, аллитераций, вот всякого рода поэтических приемов, которые делают это стихотворение вот просто как звучащая такая словесная музыка, как бы, да? Вот, допустим, боковитые зерна премудрости. Что такое боковитые? Боковитые, да, это широкие, широкие. Зерна, зерна премудрости, в общем-то, понятный, да, образ, в общем-то, он бывает в зерна премудрости. Потом все вот это вот изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот, журавлиную прятность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть. То есть природа. То есть некую высшую мудрость, да, боковитые, то есть широкие зерна премудрости, надо отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, то есть в природе, где листы, словно платье луковицы, слезы прячут в складках. То есть, ну, мы понимаем, что луковица, да, когда ее там режешь или чистишь, ты плачешь. Ну, и получается, что точно так же ты плачешь, когда видишь листы, которые вот слезы прячут в складках, да, вот в складках листов, вот в этой вот осенней природе и премудрость, и некая печаль, да, вот это как бы стихотворение, которое, ну, как бы раскрывает вот русскую природу, да, вот ее влияние на человеческое сердце, вот так можно сказать.
0: Да, ну вот даже Саша стал анализировать, да, обычно ты против анализа поэзии, но тут как бы действительно...
1: Я стал анализировать, потому что некоторые люди говорят, что вот, типа, сказать, набросал каких-то там слов всяких непонятных, красиво, все там, а смысла в этом никакого нету. Да. Но на самом деле надо, чтобы понять, что на самом деле и в этом есть и глубокий смысл, и глубокая красота.
0: Несколько слов скажем все-таки о его жизни, хотя я сказала, что мало каких-то данных и сведений, но тем не менее важно, что, конечно же, прежде всего для нас Михаил Ерёмин – ленинградец, да, житель нашего города, но оказался он здесь, он не родился здесь, родился он в Орджоникидзе. В общем, родился во Владикавказе. И как бы детство его протекало на стыке таких культур разных. Да, это и кавказская культура, это и грузинская церковная традиция. То есть как бы вот смешение такой культур определило его интерес еще с раннего детства к языкам, к литературе. И поэтому, выбирая институт, куда поступить после окончания школы, он выбрал, в общем-то, филологический факультет, что, конечно, закономерно, Ленинградского университета. И там вот он проучился, но закончил он ЛГПУ имени Герцена в итоге. Вот, тем не менее, вот этот вот круг филологический, в который он попадает, очень характерен. И он выступал и как автор пьес для детей и взрослых в советское время, в советской печати. И
1: ну, жить на что-то надо
0: да,
1: было.
0: Да-да-да, в соавторстве, конечно. В частности, с Леонидом Виноградовым работал. Ну и с 57-го года, вот 57-го года стихотворения, Саша цитировал, он вступает в одну из ранних групп неподцензурной поэзии ленинградской, которая получила название «Филологическая школа». Там кто вот Владимир Уфлинд был, тот же Виноградов, Ерёмин и Сергей Кулы. Вот такого рода поэзию развивали участники вот этой группы. Да. Ну и в 60-го года Михаил Ерёмин публиковался в самиздате, это разные журналы были, и «Часы», и «Митинг-журналы», и «Синтаксис». Он много занимался переводами, переводил, например, «Лира» тоже, что тоже, мне кажется, о нем самому.
1: На самом деле влияние говорить. Английской поэзии очень сильное. Вот ты говоришь, что совсем эта поэзия Михаила Ерёмина вообще ниоткуда взялась, такая как бы вообще...
0: Я говорю, ниоткуда. Я сказала, наоборот, на стыке разных культурных традиций.
1: Нет, ты сказал, что типа такая необычно, что она ни на что не похожа, но, во всяком случае, вот именно английская поэзия, мне кажется, очень большое влияние оказала 20 века на Эзра Паунд, например, тот же, которого он тоже переводил.
0: Да, вот мне сегодня еще попрошу, наверное, Сашу еще одно стихотворение прочитать, а потом скажу о Михаиле Ерёмине словами Льва Лосева.
1: Ну, давай я тоже прочитаю еще одно стихотворение, но тоже несколько слов расскажу о его содержании. Не могу удержаться. Смотри. Это уже стихотворение более позднее. «Рангоут окна. Созерцать застекленные воды, из коих явленный три века дрейфующий Кеннинг. На диво, проклятие, потопы, осады и бунты, остойчив, а розмыть. Но слава тебе, вот и сподобились ныне, как некогда, в два клюва кровавую печень клюет». О чем это стихотворение?
0: Не знаю.
1: Это стихотворение по такому вот небольшому месту, сказать, месту, где сказано «три века дрейфующий Кеннинг», это говорит, что это о Петербурге стихотворение.
0: О Петербурге.
1: Значит, Кеннинг – это, ну, вот в поэзии скальдов, да, скандинавской поэзии, Кеннинг – это метафора, грубо говоря. То есть вот как бы, когда одна вещь называется именем другой. И вот он говорит, что в окно, ну, как бы рангоут – это ребро, да, то есть вот эти вот переплетения рам. Рангоут окна созерцает застекленные воды, из коих явленный три века дрейфующий Кеннинг. То есть это три века – это корабль, да, дрейфующий за окном, это Петербург. Вот это корабль – метафора. На диво, проклятие, потопы, ну, осады и бунты – это все, что происходило в этом городе, в Ленинграде, за все его три века, да? Остойчив, а розмыть, ну, слава тебе, вот и сподобились. Ныне, как некогда, в два клюва кровавую печень клюет. То есть это как бы имперский город, да? Два клюва – это же двуглавый орел.
0: Действительно. Но это действительно очень тонкие такие вплетения. Это совершенно ясно после того, как ты сказал.
1: Так, ну, Баш, на самом деле ведь вот существует стихотворение, да, и оно тебе представлено. Ты можешь его вообще не задумываться вот таким образом о его содержании, а можешь попытаться задуматься. Но не факт, что ты задумаешься и придумаешь то, что на самом деле имел в виду автор, да, то есть никто тебе гарантии не дает. Вот как это ведь твое тоже собственное творчество как читателя поэзии, да, то есть в поэзии читатель он тоже такой же соавтор, и он создает свой собственный текст, исходя из своего собственного контекста.
0: Да. Ну и не случайно мы сказали, что учится он на филологических факультетах, и он внедряется, вплетается вот в эту вот филологическую школу. То есть вот как филолог он насыщает свою поэзию множеством метафор, аллюзий, отсылок. Поэтому ее могут слушать, да, как обычные люди, да, там, с эстетической точки зрения, так и те же самые филологи, которые могут глубоко проникнуть.
1: Но у него мало того, что у него как бы филологическое, но у него же там очень много, особенно в более поздней поэзии, очень много всякой естественно-научной тематики. Там у него какие-то циклотроны, там какие-то всякие штуки, которые обычный человек, который не знаком с современной физикой, вообще не может понять. Ему нужно для того, чтобы пытаться в этом разобраться вот так текстуально, надо там кучу каких-то... Тогда интернета не было, да?
0: Да.
1: Надо кучу всяких справочников исследовать, ходить в библиотеку, все исследовать, узнать, что имел под этим в виду словом, если это нужно.
0: Вот я упомянула Льва Лосева. Почему? Потому что он был одним из представителей вот филологической школы ранних таких, и он высказывался так о Михаиле Ерёмине. Он его, в общем-то, ставил наравне с Бродским. А, кстати, Бродский тоже же высказывался о поэзии.
1: На самом деле, Бродский... Это как вот есть такая тема, знаешь, что мы можем противопоставить Бродскому?
0: Ерёмина.
1: Нет, первое, это мы всегда противопоставляем московскую концептуальную школу, да, и можем противопоставить Ерёмина.
0: Да.
1: То есть Бродский и Ерёмин – это два полюса.
0: Да, вот об этом и пишет Лосев.
1: Пишет Лосев, да.
0: Да, значит, Ерёмин, пишет Лосев, поэт изумительного дарования. Его стихи – редкое сочетание мощи и утонченности. Для меня Ерёмин и Бродский представляют два полюса, естественно противоположных и естественно обеспечивающих существование всей сферы современной русской поэзии. Полюсы труднодоступны. Холодно, собаки дохнут, у каюров цинга, звезды близко, остро не хватает человеческого теплишка. Вместо привычных шуточек – вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния. Попросту говоря, непонятно. При слове «непонятно» я всегда вспоминаю эпизод из книги Минченкова о передвижниках. Художник сидел на опушке леса и писал опушку леса. Подошла крестьянка, поглядела на холст, умилилась. «Нравится?» – спросил живописец. «Очень-на!» – вздохнула баба. «А что я рисую?» – спросил живописец, желая узнать местное название леска. Баба засмущалась, присмотрелась к холсту и сказала: «Кажись, гроб Господень». Художник этот был Шишкин. Ерёмин пишет природу с более чем шишкинской скрупулезностью, но таких красок, кистей и холста мы прежде не видали. Новая поэтика пугает тем, что еще не имеет названий. Наверное, так и пугал и увлекал русского читателя в XVIII веке синтаксический эпитет, какая-нибудь «Румяная заря». Подумать только, поэт подталкивает нас, и мы сами должны перелететь над бездной, отделяющей румянец девы от розовой зари. Страх, но зато какой восторг! Именно так непонятен был и Хлебников. По привычке читали, желая узнать, про что, и получалось пустяки и нескладно, в то время как слова были не про что-то, а сами по себе, и являлись характерами и сюжетом стиха. Веденский, Заболоцкий и Хармс строили свой мир еще более поразительным образом, разрушая привычные семантические связи. От этого у многих читателей делалось морская болезнь, но те, кто хотел продолжать путешествие с русской поэзией, выдерживали. Стихотворение Ерёмина – это, как правило, одно-два распространенных предложения, но как слова Хлебникова и об Иреутах совсем не то, о чем мы привыкли подразумевать в слове «слово», так и предложение у Ерёмина есть форма мысли. Мысль предполагается логичной. «Я» – субъект, «вас» – объект, «любил» – предикат. «Славная» – предикат, «осень» – субъект и тому подобное. С поклонениями грамматическая форма и поэтическая фраза стали разъезжаться, сохраняя, однако, формальное единство. «Я дышал над звезд млечной трухой». Грамматически эта фраза протяженная, но в объекте запрессованы вместе логически несовместимые звезда, млечность, труха. Их можно воспринять синтаксически во вневременной протяженности и, как бывает, с впечатлениями мира. Ерёмин пошел по этому пути еще дальше. Разбор предложения, где подлежащие ельники, а сказуемое слывут, приведет нас к полнейшему алогизму, что мы привыкли отождествлять с бессмыслицей и ерундой. Расшифровка этих метафор вернет вам смысл, но не поэтическое переживание. И только очищенное от предвзятости восприятие стихотворения фразы сразу обеспечит взгляд вслед за поэтом, в суть вещей, сквозь мир, который состоит из разделов «природа», «человек», «история». Если поэта мы называем творцом с маленькой «Т», так это от того, что он все же не всемогущ, заточен прижизненно и не в родном языке. Такова первичная русскость поэзии Ерёмина. Посмотрите на него. Рубашка белоснежна, волос рус и расчесан, взгляд серьезен и прям, рука уверенно держит умеренную рюмку водки, предшествующую мудрой беседы. Ерёмин. Вот такая вот характеристика Лосева, мне кажется, во многом отражает и то, о чем Саша упомянул, да, вот в самую суть вещей он проникает. За, казалось бы, какой-то бессмысленностью мы видим здесь очень высокие категории, которыми мыслит поэт. Я думаю, что еще одно стихотворение мы послушаем.
1: Просто я хотел сказать, что как бы стихотворение – это не поиск, как бы вот, ну, современное, во всяком случае, стихотворение – это не поиск некой информации, то есть, да. А это некое переживание через слово, понимаешь? Поэтому искать, то есть можно, я уже попытался, да, там несколько стихотворений как разобрать просто чисто семантически, но на самом деле не это главное в стихах, а главное вот то, как бы, то, что оно вызывает у читателя или у слушателя некое ответное, тоже невербализированное, некое невербализированное отношение, да. Вот именно разговор о том, что между слов находится. Ну, давай почитаем. Жук, возносимый призрачными волнами, желудки растений на коленях валунов, тундра, нетронутая тропами, возникают по ту сторону крыльца. Плавают неживые окуни и караси в аквариумных постройках икон. Красивый отрок, словно лампу керосиновую, в ладонях вносит в дом окно. Вот, например, посмотри, да? Вот это же каждое слово здесь на своем месте. Вот окуни и икон, да? Караси и керосиновую. Икон и окно, да? То есть все слова, они как бы между собой разговаривают, они рифмуются не в прямом смысле этого, одинаковое окончание у них, а они рифмуются вот по, ну, допустим, караси и керосинову, если бы они в конце строчек стояли, можно было бы обычной рифмой назвать, да? Но они как бы рифмуются по вот более такому тонкому образу, чем в обычной рифмованной поэзии. То есть ни одного слова здесь нету, случайного какого-то, который можно было бы чем-то заменить.
0: Да. И вот характерно, наверное, еще для поэзии Ерёмина. Это вот каких, кстати, годов у тебя?
1: Это 60-х
0: годов. Все-таки вот он начинал вот самые-самые первые, они более прозрачные. Мне кажется, что он с годами все усложняет.
1: Да.
0: И даже, вот, несмотря на то, что Саша сказал, что не нужно там задумываться много, может быть, да, нам нужно чувствовать, о чем эта поэзия. Но многие называют его таким вот словарным поэтом, что говорят о том, что чтобы читать Ерёмина, нужно обложиться целой кучей словарей, потому что...
1: Ну, тут как бы два варианта. Либо обкладываться кучей словарей, пытаться дойти до смысла, и может быть, и дойти. Но, может быть, при этом потерять вот эту вот красоту, просто красоту поэзии, может быть, потерять поэзию, тут, я не знаю... Это каждый человек сам решает по-своему, как ему лучше.
0: Да. Либо если до мозга костей филолог и сразу же не задумывается, да, а, например, обладает вот этим знанием, что имел в виду Ерёмин, тогда поэзия тоже не потеряется.
1: Ну, то есть... знает, конечно.
0: Да.
1: Но я не думаю, что есть такой человек, который вот все, что Ерёмин пишет, все бы это он мог бы знать.
0: Да, такого... тем более и научные какие-то элементы, которые филологу, не всем филологам знакомы. Такое вот сложное очень. Как еще говорят о том, что его стихи — это своеобразные шифры, да, мы вот расшифровываем, и надо ли расшифровывать то, что там зашифровано, этот язык, этот текст, который
1: тёкся. Ещё, допустим, у него есть такие штуки, когда он там пишет какие-то слова через дробь там какие-то, а потом внизу дает примечание, как это надо читать, как это должно звучать.
0: У тебя есть такие?
1: Да.
0: Давай.
1: Одной из сосен был над заводью зеркальной, где в щучий бок вонзается багром засохший сук, его обломит ветер. Лишь будущей весной замшелый ствол над замшевой отряски лужей. Пока еще здесь рыба и зверье. Боге дробь Р, числитель он, а знаменатель его, ему, им и о нем. Причем все это он, его, ему, им и о нем с большой буквы пишется. То есть идет разговор о Боге. И вот это Бог дробь Р, он надо читать его Боге дробь Р, но это идет разговор о Боге. То есть от какой-то чисто природной ситуации переходит он вот к разговору о Боге. Это уже более позднее, 1978 года стихотворение. Вот.
0: Мне очень нравится, как Анатолий Найман высказался о поэзии Ерёмина. Он на одном из поэтических вечеров сказал, что стихи Ерёмина — это эпос, который написан землей о самой себе. То есть вот как будто бы даже сама природа, сама земля как, обладает вот этим словом, которое и выражает Ерёмин. Очень такая вот интересная метафора его стихов. Но я думаю, что, может быть, напоследок ещё одно, да. Чтобы мы попытались тоже вдуматься и вчувствоваться вот в эти вот удивительные ткани.
1: А вот еще тут есть стихотворение, где слово написано на греческом языке.
0: На греческом.
1: На греческом, да. Не иссякают пурпурные мышцы, из пепла феникс, из мочи фосфорос. Герой личиною подобен Эре, придворных карлиц и коллег, злодей, как трогательно круазе пастушки, шепоту в фойе. Не падчерца ль она генерала Н, не понуждающему оглянуться и поймать, кивком ли был ответ?
0: Я, прежде чем закончить разговор о Ерёмине, хочу Сашу еще спросить, как тебе кажется, есть ли у него последователи какие-то, или он вот стоит настолько особняком? Я никого не могу припомнить, но, конечно...
1: Ну нет, на самом деле очень много. То есть я думаю, что поэзия Ерёмина известна современным поэтам, и так или иначе... Понимаешь, просто вот так вот взять и восьмистишие писать в таком стиле, это, конечно... Было бы, так сказать, глупо, да, но, конечно, вот именно такое отношение к слову и к образу, оно проникло в современную поэзию, очень многие люди так делают.
0: Да, я вот и хотела сказать, что, несомненно, его влияние на современную, конечно, поэзию, вот, наверное, прямых последователей,
1: ну,
0: отражателей.
1: Как можно подать? Ну, я напишу тебе такую же 8 строчек, и что, и скажут, о, так это он Ерёмина подражает, это же не имеет никакого смысла, да. Но принять вот это, как человек строит образы, как человек строит предложения, как вообще он все это вот, как бы у него фраза перетекает одна в другую и зацикливается стих, это, конечно, я думаю, что это очень даже много у кого можно найти.
0: Да, и в этом смысле он поразительно современен.
1: Кстати, да, абсолютно. То есть стихи там 60-х, 70-х годов, кажется, что они только вчера написаны.
0: Наших радиослушателей адресуем.
1: Да, я бы, конечно, вот то, что я на слух, вот если кто-то не знает Ерёмина, и на слух, конечно, все это воспринимается с большим трудом. То есть хорошо на слух, но надо еще и прочитать. Поэтому открыть его сборник,
0: да,
1: его
0: то
1: стихов.
0: Есть видеть, да, потому что.
1: То есть можно сказали... возвращаться к какому-то слову еще раз, перечитывать. Конечно, тогда больше пользы будет. И вслух читать тоже очень полезно.
0: Да, и сказали про синтаксис, про необычные.
1: Да. Все это не передать, конечно.
0: Да, вот, нужно сохранить вот этот образ его поэзии. Адресуем наших радиослушателей к творчеству Михаила Ерёмина, а мы продолжаем нашу передачу.

0: Итак, мы подошли к нашей рубрике викторины. Я объявила, что, возможно, сегодня речь пойдет в кулинарной рубрике о марокканской кухне, но вот уже тема кулинарная у меня и в вопросе на викторину приготовлена нашим радиослушателям.
1: Да, а уважаемые радиослушатели, напоминаю, чем скорее вы ответите, тем больше я смогу рассказать о марокканской кухне. Пожалуйста, поторопитесь. 328-29-32, нужно звонить, правильный ответ давать. И как только будете знать правильный ответ, если Маша даже не закончит, можно уже звонить и представляться по имени-отчеству. А кто правильно первым ответит, тот сможет получить любую книжку или диск из тех, что издает радио «Град Петров», приехав на нашу радиостанцию в течение наступающей недели.
0: Да, мы сегодня будем угадывать слово по его этимологии. Этимологию он имеет, это слово имеет древнерусскую, от древнерусского произошло. Очень необычная она. Это нечто съедобное, ну, пока не буду говорить больше об этом, съедобное. Образовано от древнерусского слова «перец». И если обратиться к рецепту, то, наверное, вот конкретно перец. Саша уже угадал? Я не знаю, напиши, пожалуйста.
1: Нечем писать тут у нас.
0: Нечем писать.
1: Вот есть, да.
0: Да, Саша уже. Значит, от перец. Но если обратиться к рецепту вот того, что я загадала, перца мы сейчас не так чувствуем, но чувствуем другие приправы. Да, Саша уже, откуда ты знаешь?
1: Ну?
0: Откуда ты? Это, мне кажется, это же перец не добавляется сейчас, наверное, туда не добавляется. Но что осталось от этого перца? Осталась традиция добавлять разные приправы. Но интересно, что это слово в разных языках, оно тоже как-то связано с перцем. И во французском тоже перченый, там нидерландская перчинка. То есть вот перец часто в разных языках кладется в основу.
1: А это блюдо бывает и во Франции?
0: Это не совсем блюдо.
1: Это еда.
0: Да, это еда. Это бывает, конечно, бывает, да? аналогичное что-то бывает. Да. И в Финляндии даже тоже с перцем
1: связывают. Финляндия все-таки близка к России.
0: Да. На Руси это делалось... Ну, я уже, наверное, может быть, подскажу чуть-чуть. Это такое кондитерское изделие, да? И делалось оно из чего-то сладкого. Но потом постепенно вот разные варианты блюда стали проникать к нам из других земель. И вот появилась традиция добавлять в сладость чего-то такого вот пикантного. Да, разные приправы, то есть смеси, специи разных, добавок. Это и, ну, прежде всего перец, откуда и название произошло. Это тмин, и мята, и даже итальянский укроп. То есть вот такие необычные.
1: Кориандр, кардамон.
0: Это уже близко вот к сегодняшнему рецепту. Да, из всего этого мы пробовали разное, и остался у нас вот кардамон, кориандр.
1: Мускатный орех.
0: Да, да.
1: То есть вот такого рода пряности.
0: Ну что же, вот даем возможность радиослушателям угадать. Я надеюсь, что работает у нас сегодня телефон.
1: Так, ну, я думаю, что, нет, наверное, не работает, потому что... Работает, да?
0: Да.
1: Потому что это довольно простой вопрос.
0: Кондитерское изделие.
1: Довольно простой сладкое, вопрос.
0: Как бы, тут куда добавляются разные специи.
1: Да, тут мало есть вариантов, на самом деле.
0: Слово, да, образовано от древнерусского.
1: Да, у нас есть звонок, слушаем вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Екатерина.
1: А по отчеству?
2: Это пряник?
0: Да, это пряник.
1: А по отчеству?
2: Александровна.
1: Екатерина Александровна, хорошо, спасибо.
0: Да, действительно, это пряник, вот такой вот пряный, пахучий, острый на вкус, необычный.
1: Ну, слово пряный, пряность, перец, это как бы однокоренные слова.
0: Ну да, да, но как-то, мне кажется, настолько оно стерлось, что сейчас мы с перцем-то пряник никак уже не связываем.
1: Нет, но мы должны тогда с перцем связать пряность, да, слово пряность, это тоже оно происходит от слова перец.
0: Да.
1: Вот если это знать, то дальше там все очень просто.
0: Ну что же, совершенно верно угадали, это пряник. А много ли блюд с перцем в марокканской кухне, Саша?
1: В марокканской кухне? Марокканской кухни блюд с перцем как раз немного, что интересно, на самом деле. Вообще, марокканская кухня, это вообще... Я тут вообще рассказывал про марокканскую кухню. Вот у нас была встреча с «Щедрая среда». Я там вообще рассказывал о своем путешествии в Марокко. И в том числе рассказывал о марокканской кухне. Но просто, наверное, не все были на этом мероприятии. И поэтому, я думаю, можно еще раз нам сказать несколько слов о марокканской кухне. Марокканская кухня, она очень интересная оказалась. Я, честно говоря, был поражен, потому что марокканская кухня, она вроде как бы средиземноморская, да, Марокко примыкает к Средиземному морю, но она очень оригинальная. В ней смешались очень разные влияния. Это, во-первых, влияние арабское, да, потому что арабы, ислам, да, арабы там захватывали все эти территории. Это потом влияние берберов, то есть местных жителей, тех автохтонных жителей, которые жили на этой территории, они до сих пор живут там. Марокко состоит в основном почти пополам из берберов и арабов, то есть берберской кухни, арабской кухни. Потом еврейской кухни, потому что еврейская община была очень большая в Марокко. До последнего, до 20 века, можно сказать. Потом, конечно, французской кухни, потому что Марокко было колонией Франции. И испанской кухни, потому что часть Марокко была колонией Испании. Вот это вот все арабо-бербера, еврейско-испанско-французское сочетание дает марокканскую кухню очень такую цельную и единую. Что надо сказать о марокканской кухне в первую очередь? Она... очень деликатная. Вот что меня удивило, когда я перестал пробовать марокканские блюда.
0: То есть с перцем там...
1: Перцем там, ну, очень мало. То есть вот, вот такой, знаешь, как вот жгучий вкус какой, допустим, там у кавказской кухни. Ничего такого нет. Очень все деликатное, чуть-чуть сладковатое. Но даже и пряности вот таких, как там обычные такие марокканские пряности, там вот те же фенхель, кардамон, кориандр, там... Все используется очень-очень-очень так вот аккуратно. Ничего не перебивает. Очень просто вот так вот деликатно используется в самых небольших количествах. И блюда получаются очень интересные на самом деле, потому что сам вкус этого блюда, он как бы ничем не забивается. Значит, что, какие, можно сказать, ну, кускус, конечно, кускус, это, ну, у нас, ну, тоже в России уже сейчас популярен, да, кускус, и во Франции очень популярен кускус, это такая манная крупа, сделаны из нее такие комочки из манной крупы с разного рода соусами, но это можно даже об этом, наверное, подробно не говорить. Очень интересное блюдо тажин. Это оно происходит из берберской кухни. Это вот такая глиняная тарелка, оно делается порционно. Такая глиняная тарелка, и у нее крышка такая в виде конуса, тоже глиняная, с такой сверху, плямпочкой такой сверху, за которую

0: Значит, если в хороших местах, то вот и правильные части из выбраны мяса, то получается очень вкусно, просто очень вкусно. Вот, это вот чернослив, там курага, там вот это все, вот это мясо с такими, оно как бы такое вот, ну, не знаю, как рассказать, просто очень вкусно. Вот. А если не в самых интересных, хороших местах, то просто, ну, как тушеное мясо с картошкой, по сути дела, получается ничего интересного. То есть, ну, надо тоже правильно делать и долго, и тогда будет хорошо.
1: Ты вот за короткое путешествие свое, получается, этой темой специально интересовался, куда именно нужно идти?
0: Да, да, ну, конечно, попробовать. Ну, конечно, мы ходили не просто лишь бы куда пойти, знали, какие места
1: изучали
0: там.
1: Изучали перед поездкой,
0: конечно,
1: да?
0: Мы очень готовились, за полгода начали готовиться, конечно, все знали. Вот. Что еще очень интересное есть в марокканской кухне? Это пастила. Это мы с моей дочкой были там, мы ели ее в музее кулинарии.
1: Это что-то сладкое, да?
0: Это сладкое. Пастила, да. Но это не пастила. Это такой... Мы в музее кулинарии, то есть там есть музей кулинарии в Марракеше, и мы в сам музей-то мы не пошли, а сразу пошли в практически смотреть там, в кафе. Вот. Значит, это такой круглый пирожок, ну, диаметром, может быть, 15 сантиметров. Из такого он сделан тесто, как, знаешь, вот бывает у нас пахлава, вот такое вот очень тонкое слоеное тесто, или тесто фило, вот такого типа, да? Сверху посыпано миндалем. Присыпана сахарной пудрой, а начинка – это или курица, или голубь. Ну, мы ели с голубем для большей аутентичности. Причем это все доведено до состояния, оно вот до такого состояния, эта начинка доведена, она вот прямо с консистенцией мармелада. И в целом получается... Вот как десерт какой-то. То есть вот мясо...
1: То есть
0: такое,
1: мясо, но как
0: мясо,
1: десерт.
0: Но как десерт, да. Это, говорят, влияние испанской кухни на марокканскую.
1: Вкусно?
0: Вот это, очень вкусно, очень вкусно. Бывает еще пастила из морепродуктов. Но так, говорят, не сладкое делается.
1: Ой,
0: то мы не пробовали, не могу ничего сказать.
1: Но из морепродуктов сложно, мне кажется.
0: Да, нет, но там не сладкое делается, да. Потом, что еще интересного есть, это, конечно, надо сказать, что главное масло кухни марокканской, органовое, есть такое дерево органе, которое растет исключительно только в Марокко. Она используется в косметологии, там кремы какие-то, мыло, там вот это все масло для притира каких-то, и используется в кулинарии. В кулинарии используется масло нерафинированное. Я даже с собой бутылочку привез. И вот с этого масла делается паста омлю. Значит, я видел даже, как делается. Мы были в кооперативе в берберском, где вот производят все эти изделия из органового масла. И там вот таким вот жерновым как бы женщина сидит и крутит. Там орехи – это, ну, миндаль. Но не только миндаль, может быть, там тыквенные семечки, может быть, арахис используется. Потом там масло органовое и мед. Все это вот получается, вот это все крутится, и получается такая масса такая коричневого цвета, очень вкусная. Я даже привез баночку с собой, и мы ее съели дома. Вот.
1: А привез ли ты, Саша, идеи какие-то оттуда, которые можно воплотить, например, здесь, чтобы сделать?
0: Нет, туда... ну тажин делать надо, это надо все-таки специальную посуду, конечно.
1: У нас продается, кстати.
0: Продается, да.
1: Да,
0: ну,
1: я
0: это, ну, в домашних условиях надо порционно делать очень сложно, конечно.
1: Но не обязательно такие блюда.
0: Не знаю, нет, я идей-то особо не принес.
1: Для нашей кулинарной рубрики.
0: Что еще надо сказать? Еще очень важное блюдо. Я, правда, его не пробовал, но это суп харира. Это суп, который обычно используется на ифтар. Ифтар – это когда вечером разговляются в Рамазан, в месяц Рамадан. Значит, туда включается такой суп-пюре, чечевица, горох нут, томаты, томат-паста, ну и на каком-то бульоне, то ли курином, то ли мясном, то ли бараним. Вот такой суп. Харира – это в переводе означает с арабского шелк. То есть он вот должен быть такой консистенции шелка, но, к сожалению, мне не привелось нигде его попробовать, поэтому могу только вот сказать. Ну, наверное, здесь тоже можно будет где-нибудь найти его.
1: Ну да, мне кажется, у нас не так распространена именно марокканская кухня, поэтому вот большинство названий, которые ты говоришь, мне не знакомы, например,

0: Да, если турецкую мы как-то более так еще обжили.
1: Ну, то... У нас сейчас появился прямой перелет из Петербурга в Касабланку. Там очень много туристов, но в основном, конечно, французы. Ну, там все французский язык знают все. Ну, кроме французов, там и американцы, англичане. То есть русских туристов там довольно мало. Но я надеюсь, что там есть что посмотреть, есть там курорты хорошие, есть что посмотреть. Поэтому я думаю, что это направление, оно будет развиваться. Там правительство Марокко делает все возможное для того, чтобы туризм развивался. Это очень... Еще забыл рассказать про серое вино, конечно, но это... Уже, наверное, не успеем, в следующий раз. Заканчивается передача.
0: У нас передача заканчивается. Благодаря Саше мы знакомимся с культурой Марокко в том объеме, в котором мы можем, пока не будучи путешественниками. Ну, мы заканчиваем нашу, я напоминаю, первую часть программы «За двумя зайцами». Сейчас будет небольшой перерыв, и потом я жду своих гостей из Малого драматического театра.
1: А я прощаюсь с вами, дорогие друзья.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: В исполнении хора Богоявленского кафедрального собора города Костромы прозвучал тропарь Пасхи архиепископа Никанора. Доброе утро, дорогие братья и сестры! На волнах радио «Град Петров» утреннее молитвенное правило.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
2: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
1: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь слове всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайная премудрости Твоя, явил мне Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийсе Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего за славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего во вленности ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобиями истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы, и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение. Сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палато, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей, бо в мя рекла, и сио Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя, спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо от дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты боися, Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых освободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».

ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 39-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 17 главы.
1: В те дни Павел и Сила, пройдя через Амфиполь и Аполлонию, пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустило Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
0: Послушайте 40-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 11 главы.
2: В то время собрались первосвященники и фарисеи на Иисуса и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наверное, многим из нас приходилось сталкиваться с такой точкой зрения, что если бы Бог наиболее явно участвовал в жизни людей своей божественной силой и всемогуществом, то веры в людях было бы больше. Ну как можно было бы отрицать Бога или бороться с Ним, если бы на любое наше обращение к Нему следовал бы немедленный ответ? Вера тогда была бы необходимым стимулом к благополучной жизни и уделом всех людей, потому что абсолютно каждый из нас хочет жить как можно лучше. Христос в Евангелии не раз опровергает эту распространенную и ложную точку зрения о взаимосвязи между чудом Божиим и верой в Бога. Вот, например, в притче о богатом Лазаре Христос описывает этот как бы диалог в загробном мире между Авраамом и богачом. Богач просит Авраама, чтобы он послал Лазаря на землю к его братьям и сказал им, чтобы они не жили так, как он, потому что после смерти тоже попадут в место мучения. Кстати, здесь богач проявляет добрые чувства, заботу о своих братьях и любовь к ним. Так вот, Авраам ему отвечает, что нет никакой необходимости посылать к ним Лазаря, потому что как надо жить и что надо делать, а чего не надо делать, чтобы не оказаться в месте мучения, Господь сказал через Моисея и других пророков. И в этом смысле ничего нового Лазарь сказать не может. Есть у них Моисей, пророки, вот пускай их слушают и исполняют. Богач не соглашается. Он говорит, что вот если мертвец воскреснет и придет к ним, то братья его будут так поражены этим чудом воскрешения, что непременно уверуют, станут исполнять закон и избегут его, то есть богача, печальной участи в будущей жизни. Авраам отвечает, если Моисея и пророков не послушали, то даже если кто из мертвых воскреснет, не послушает. То есть даже если произойдет самое великое чудо, которое только можно себе представить, если мертвый воскреснет, то вера это никому не прибавит и к спасению не приблизит. Ну, я, конечно, рассказываю об этой притче в таком вольном изложении, но почему я, собственно, о ней заговорил? Потому что сегодняшнее Евангелие – это буквальное подтверждение слов Авраама о том, что воскресение мертвого веры никому не прибавит. Мы слышали сегодня о заговоре старейшин иудейских и о их решении убить Христа. А это решение, в свою очередь, было реакцией на воскрешение Лазаря. Но Лазаря не из притчи, а реального Лазаря, брата Марфы и Марии, друга Спасителя, который жил вместе со своими сестрами в местечке Вифания, недалеко от Иерусалима. Христос любил этих людей, часто пользовался их гостеприимством, останавливался у них, потому что своего дома у Спасителя, как мы знаем, не было. Христос давно раздражал фарисеев. Его слова, его дела, чудеса, которые он совершал, те обличения, которые он обрушивал на головы всех этих лицемерных ревнителей благочестия, все это не давало покоя духовным вождям еврейского народа. Но чудо воскрешения Лазаря чашу терпения переполнило. Народ идет за Христом, а не за ними. В следующей главе будет описываться, как торжественно встречали Христа, грядущего в Иерусалим, как царя-победителя, как триумфатора. Люди будут постилать свои одежды под копыта осленка, на котором едет Спаситель, срезать пальмовые ветви и радостно восклицать «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господня». Ну, разве кого-нибудь из фарисеев так когда-нибудь встречали? А как они к этому стремятся? Какие бремена неудобно носимые они возлагают на себя, и постятся, и молятся, и на храм жертвуют, и с грешниками не общаются, и субботу соблюдают. Их жизнь — это сплошное соблюдение закона во всех его, пускай даже самых мелких деталях. И все только ради того, чтобы их праведниками почитали. А тут этот неизвестный галилеянин, который вдруг стал так известен, который все законы Моисея подчинил закону любви, который не совершает ритуальных омовений, ест и пьет с грешниками, общается с язычниками и самарянами, не соблюдает субботы, ну так, как они ее понимают, и нарушает многое и многое. И вдруг ему такой почет, а не им. Книжники и фарисеи почувствовали, что власть уходит из их рук, да, пускай под Римом, но все-таки духовная власть, влияние на народ – и уважение в глазах народа. Но не подходил им никак Христос. Ну что это за проповедь? Проповедь о царстве, которое не от мира сего. что-то за проповедь о Царстве Божьем, которое внутри нас. Царство — это когда у тебя в кармане звенит. Царство — это когда ты обладаешь властью и силой, чтобы эту власть отстоять. Вот что такое царство с точки зрения фарисеев, да и вообще с точки зрения подавляющего большинства людей. Вот поэтому и не приняли они Христа. Другим они себе представляли Мессию и царство, которое он должен будет основать, как царство земное, как блеск и слава. Спасение не от власти дьявола ожидали они, от власти Рима. Как, впрочем, и сегодня многие наши чаяния касаются исключительно земных тем, устремлений и переживаний. И когда мы в момент испытаний своей жизни обращаемся к Богу со словами «Господи, спаси», то под спасением обычно подразумеваем избавление от кризисной ситуации, в которой мы оказались. А оказываемся мы в таких ситуациях часто и по своей глупости и греховности, потому что свободная воля наша направлена не к тому, к чему призывает Господь, а совершенно в иную сторону. А ведь посылает нам Господь иногда эти испытания именно как возможность спасения. Спасение в евангельском значении этого слова. Спасение от власти дьявола, чтобы привести нас к Богу. То, о чем мы сами в повседневном ритме нашей жизни забываем и не стремимся, и Господь по своей любви создает нам иногда такие условия, в которых нам уже ни до чего и ни до кого. Мы начинаем уповать только на Бога и обращаемся к Нему с молитвой о помощи. К сожалению, но факт, часто то, что причиняет нам боль, что уязвляет нас, вместе с тем, является тем единственным, что исцеляет нас и спасает нас. Но надо обладать сильным духовным зрением и прежде всего, конечно, незыблемой верой, чтобы просить Бога не спасения от испытания, а увидеть спасение в испытании. Спасение от земных напастей – это как раз чаяние иудеев, которые, как мы сегодня слышали, решили убить Христа и в конечном итоге убили, потому что он не оправдал их надежды на земное царство, а Царство Божие обретается через узкий, тернистый путь, который отвергли фарисеи, который отвергают многие сегодня, но который является единственным, приводящим человека к Богу и дарующему ему спасение, то подлинное, вечное спасение, о котором проповедовал Христос, и путь к которому он проложил своим крестом и воскресением. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 18 мая, 5 мая по старому стилю в православной церкви вспоминается мученица Ирина, пострадавшая в первом веке. Также в этот день празднуется обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Его нетленные мощи были обретены в начале 17 века. Сегодняшний день освящен памятью чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». В соборе новомучеников-исповедников российских в этот день прославляется священномученик Николай Покровский, пострадавший в 1919 году. Наш церковный календарь продолжит протоиерей Виктор Грозовский с рассказом об иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
5: Явление святого образа Божией Матери «Неупиваемая чаша» произошло в 1878 году. Один крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, заслуженный отставной солдат, был одержим страстью пьянства. Он пропивал всю пенсию, все, что находил в своем доме, и дошел до нищенского состояния. От непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он все продолжал пить. И вот этот совершенно уже опустившийся человек видит однажды необыкновенный сон. К нему подходит благолепный старец и говорит: «Иди в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть одна икона Божией Матери, неупиваемая чаша. Отслужи пред ней молебен, и будешь здоров душой и телом. Без гроша денег, не владея ногами, крестьянин не рискнул отправиться в путешествие. Но святой старец является ему второй раз, третий раз, и уже настолько грозно приказывает исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно на четвереньках отправляется в путь. Придя в монастырь и рассказав о своих сновидениях, страждущий просил отслужить молебен перед иконой «Неупиваемая чаша». Но никто в монастыре не знал иконы Божьей Матери с таким названием. Кто-то сказал, не та ли эта икона с изображением чаши, что висит в проходе из храма в ризницу. Икону эту сняли со стены, и на оборотной стороне ее действительно увидели надпись «Неупиваемая чаша». Новообретенный образ был перенесен в храм, и перед ним был совершен молебен. А в иконе преподобного Варлаама Серпуховского, основателя владычного монастыря, крестьянин узнал того благолепного старца, который явился ему во сне и велел найти эту икону. Из Серпухова бывший пьяница возвращался совершенно здоровым. Он получил не только исцеление больных ног, самое главное, он перестал испытывать непреодолимую тягу к вину. Весть о чудесном прославлении иконы Божьей Матери быстро распространилась в Серпухове. В центре города, при храме благоверного князя Александра Невского, было создано Александро-Невское братство трезвости. Каждое воскресенье при большом скоплении народа перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша» совершались молебны, завершавшиеся нравственными беседами. Сами одержимые страстью пьянства, их родные и близкие спешили вознести свои молитвы к Богоматери об исцелении от недуга, а многие приходили уже для того, чтобы возблагодарить небесную владычицу. По иконографии икона «Неупиваемая чаша» относится к одному из древнейших типов изображения Божьей Матери, называемому «аранта», то есть «молящаяся», когда Богородица изображается с воздетыми руками. В русской традиции эта иконография получила также название «знамение». Отличием иконы является изображение Богомладенца не на руках Пресвятой Девы, а стоящим в чаше. Чаша с благословляющим Богомладенцем – это чаша Святого Пречищения, а Матерь Божия с воздетыми руками выступает молитвенным ходатаем за род человеческий. Иконой этой свидетельствуется, что нет другого, более верного средства приобрести нам любовь и благоволение Божьей Матери, как через причащение святых Христовых тайн. Чудотворная икона «Неупиваемая чаша» находилась во Владычном монастыре до 1919 года, а после его закрытия советской властью в кафедральном соборе Николы Белого в Серпухове. В 1929 году Никольский собор был также закрыт, а все его святыни сожжены на берегу реки Нары. Икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша» и несколько списков с нее бесследно исчезли. Молебные служения пред чудотворным образом прекратились. Почитание серпуховской святыни возобновилось в 80-х годах XX века. В Серпухове возродили дореволюционное Александро-Невское братство трезвости. По воскресеньям стали совершаться молебны об исцелении от недуга пьянства, с чтением акафиста Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Был написан точный список чудотворной иконы, основанной на дореволюционной фотографии того самого явленного образа. Празднование иконы «Неупиваемая чаша» в XIX веке совершалось 27 ноября по старому стилю, в один день с иконой Божией Матери Знамения, так как эти иконы схожи по иконографии. В конце XX века, когда было восстановлено почитание чудотворного образа, празднование было приурочено ко дню памяти преподобного Варлаама Серпуховского, 18 мая по новому стилю, так как икона была явлена через предстательство этого святого. А общецерковное празднование иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша» было установлено в 1997 году.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие мученицы Ирины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ирина жила в первом веке и до крещения носила имя Пенелопа. Она была дочерью Ликиния, правителя города в Македонии. Юную Пенелопу обучал наукам христианина Пелиан. Он рассказал ей о Спасителе и наставил в добродетелях. Девушка поняла суетность язычества и уверовала во Христа. Согласно преданию, ее окрестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла. Святая Ирина стала убеждать своих родителей также стать христианами. Отец Ирины, Ликиний, вначале позволял дочери познавать христианскую веру. Но после того, как святая приняла решение не выходить замуж и стала нести проповедь о Христе в своей семье, отец вознегодовал на нее и решил заставить поклониться идолам, а когда она отказалась, бросил ее под ноги диким лошадям. Не коснувшись мученицы, лошади бросились на Ликинии и задавили его. По молитве дочери он был возвращен к жизни и уверовал во Христа со всем своим семейством, а с ними уверовали еще 3000 человек. После этого святая Ирина стала смело проповедовать Христа среди жителей Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям. Сидекия, новый правитель области, призвал к себе святую и начал убеждать ее прекратить проповедь христианства и принести жертву языческим богам. Святая Ирина исповедала перед правителем свою веру во Христа, не устрашившись его угроз и готовясь достойно претерпеть страдания. По приказанию Сидекии она была брошена в ров, наполненный змеями. 10 дней пробыла во рву святая и осталась невредима. Сидекия приписал это чудо волшебству и предал святую страшным пыткам. Когда тело мученицы обогрелось кровью, Сидекия со смехом воскликнул: «Где же Бог твой? Если у него есть сила, пусть он тебе поможет!» Внезапно поднялся вихрь, блеснула ослепительная молния, и полился сильный дождь. Видя такое знамение с неба, многие уверовали во Христа, и дальше святая Дева продолжала проповедовать, терпя гонения и пытки, однако Господь всегда хранил Ирину. Видя это, все больше жителей Македонии становились христианами. Всего святой Ириной было обращено ко Христу свыше 10000 человек. Святая Ирина посетила многие города Македонии с проповедью о Христе, творя чудеса, исцеляя больных и претерпевая страдания за Христа. В городе Эфесе Господь открыл ей, что приблизилось время ее кончины. Тогда святая Ирина в сопровождении своего учителя старца Пелиана и других христиан удалилась за город к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее, сказав своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем, что и было исполнено. Когда на 4-й день после этого христиане посетили пещеру, то тело святой в ней не обрели. Память святой очень чтилась в Древней Византии. В Царьграде в память великомученицы Ирины было построено несколько великолепных храмов.

прозвучал духовный богородичный концерт композитора Александра Архангельского в исполнении женского хора Регинского отделения при Санкт-Петербургских духовных школах.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Поучение в неделю о слепом. Вем, яко слеп бых, ныне же вижу. Ответ фарисеям слепца, прозревшего велением Христа Бога. Нынешнее воскресенье, возлюбленные братья и сестры, называется в церковном порядке «неделю о слепом», потому что сегодня положено читать из Евангелия от Иоанна священную повесть о чудесном исцелении Иисусом Христом слепого от рождения человека. Чудо исцеления совершилось так. Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Одни из очевидцев этого преславного чуда прославили Господа и уверовали в Него. В числе уверовавших был прежде всего сам бывший слепец, а другие, особенно фарисеи, еще больше возненавидели Иисуса Христа, клевеща на Него, будто Он силою бесовскую творит чудеса, хотя бес еще никогда ни одного человека не мог исцелить от слепоты, да и не может, ибо его держава есть до времени держава смерти и зла, а не держава живота и милости. По поводу этой фарисейской слепоты душевной, этой ненависти и зависти их, Господь сказал мудрое изречение всем людям: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Это значит, чтобы люди, простые, нелукавые, бесхитростные, уверовали в Него, света истинного, просвещающего всякого человека, и в Спасителя грешных. А люди лукавые, гордые, самомнительные, завистливые, корыстолюбивые, остались в жалком неверии и к злобе приложили большую злобу, к зависти – зависть, к лицемерию – лицемерие, к лести – лесть, к тьме – тьму, к безумию – безумие, к убийству – убийство. И в самом деле, люди искренние, простые, добрые, как рыбари, впоследствии апостолы, как сотник римский, как Иаир, как Лазарь, как Иосиф Аримафейский, как мироносицы и многие другие, уверовали в Него, прозрели душевно, изменились на лучшее. А лукавые, гордые, корыстолюбивые, как фарисеи, как Иуда, как первосвященники и старейшины иудейские, и при своей учености, при кажущей

0: вольную свою волю, из-за этого ослепления, из-за этих страстей, из-за нераскаянности своей, из-за неверия, навеки вечные погубили души свои. Ибо нет иного имени под небесами, которым бы можно было спастись человеку, кроме имени Иисуса Христа. А в Него-то они и не уверовали. Неверующий, говорит Господь, уже осужден есть, яко неверова во имя Единородного Сына Божия. А все ли мы зрячие, братья и сестры, или все слепые душевно? Нельзя назвать нас слепыми совершенно. Мы немного видим, поскольку веруем в Иисуса Христа и имеем смиренный образ мыслей и упражняемся в молитве и добрых делах, но и зрячими совершенно нас тоже нельзя назвать, так как грехи и страсти непрестанно каждый день ослепляют нас. Что не грех, то у нас слепота и слепота душевная, и гнев ослепляет душу гневливого, и зависть – душу завистливого, и деньги – душу сребролюбивого, и вино – пьяницу, и чревоугодие – алчного до пищи, и гордость гордеца, и сласть сладострастного, и лицо полагающего достоинство человека во внешней красоте, а не во внутренней. Словом, всякого ослепляет всячески живущий в его сердце грех. И оттого слепых между нами, слепых душевно, бесчисленное множество. Слепота телесная временна, как и тело временно, а слепота душевная вечна, как и душа. Если в этой жизни человек слепой душевно не позаботится сам прозреть покаянием и добродетелью, особенно милостынью и смирением, ослепший душевными очами, то есть нераскаянный грешник, не узрит Бога, отвержен будет от Бога и пойдет в муку вечную, во тьму кромешную. Итак, поспешите прозреть все сердечными очами через покаяние и милостыню. Слепые душевными очами, братья и сестры, попечемся несколько о слепых братьях и сестрах телесно. Вы знаете, что есть много слепых наших собратьев и сестер в нашем Отечестве. И в соседней нам столице есть благотворительные учреждения, где безвозмездно лечат слепых или учат их рукоделием, чтению, пению и разным искусствам, возможным для слепых. Оно содержится на добровольные приношения соотечественников. Помогайте же, братья и сестры, по силе своей, вашими приношениями этому учреждению. Вот доверено от этого учреждения лицо обратиться к вам за вашими жертвами. Во имя Христа Спасителя, врача слепых, и во имя христианского братства не откажитесь от доброго дела, каждый по силе своей, вложив какую-либо лепту. Да положит вам Господь на сердце послушание и милость, и да благословит Он ваши жертвы свыше, да будет с вами благодать Его. Аминь.
1: Поучение в неделю о слепом святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18 часов 15 минут с повторением в понедельник в 10 часов утра.
3: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
4: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в

0: терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».
1: Пушкин также свободен и парадоксален, как сама поэзия, сама человеческая природа. Как можно одновременно быть певцом империи и мастером частной жизни? Как можно восхищаться имперским блеском и военной мощью и утверждать красоту скромного личного жития? Ответы на эти вопросы вы узнаете, послушав лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника», которые выйдут в эфир 18 и 25 мая в 21 час 40 минут. Повторение по вторникам в 15:10. Лекции были записаны в лектории «Щедрая среда» в 2023 году.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: И Александр Крупинин.
0: Мы продолжаем наши пробы пера в новом формате, поэтому сегодня наша передача, как мы уже объявляли в прошлый раз, будет делиться на две части. В первой части мы с Сашей проведем нашу календарную рубрику, а также состоится викторина. Я приготовила вопрос радиослушателям. И еще, может быть, сегодня и кулинарная рубрика прозвучит, потому что Саша обещал поделиться некими, даже не рецептами, наверное, а знаниями в области марокканской кухни в связи с недавним путешествием. Надеюсь, что времени хватит. Также после первой части нашей программы будет перерыв небольшой, 15 минут, и состоится следующая большая рубрика или отдельная передача «Поговорим о театре». Сегодня ко мне придут гости из Малого драматического театра. Итак, мы тогда, раз такая насыщенная у нас программа, не будем медлить, начинаем.

0: календарной рубрике мы сегодня с Сашей решили поговорить про поэта Михаила Еремина, который родился 1 мая 1937 года. Это значит, что мы отмечали буквально недавно 90-летие.
1: 37-го, да? А сейчас у нас 26-й.
0: 26-й.
1: Значит, наверное, 89-летие. Или он родился в 36-м году.
0: Или в 36-м году. Так, да, в 37-м у меня тут написано. Нет, правильно, все в 36-м году родился. Почему-то у меня тут...
1: Да, 90 лет ему исполнилось.
0: Да, 90 лет ему исполнилось, правда, в 36-м году. Такой необычный, очень необычный по своему стилю поэт, но при этом, если мы будем к его жизни обращаться, сведений о нем крайне мало, да, в основном мы можем там судить по воспоминаниям его друзей и людей, с которыми он учился, работал, занимался творчеством. Но я думаю, что вот погрузиться в мир его поэзии мы должны с самого начала, поэтому Сашу прошу прочитать одно из его
1: стихов. Ну, надо сначала все-таки, прежде чем читать стихи Михаила Еремина, хотя бы сказать пару слов о его поэтике, иначе будет совсем уж непонятно, о чем идет речь. Михаил Еремин писал стихи, вот я сейчас прочитаю его первое стихотворение, единственное стихотворение, которое было опубликовано в Советском Союзе в 1957 году, и оно вызвало очень большую критику. Даже в газете «Смена» была опубликована статья, повторяющая первую строчку этого стихотворения, со всякой обсмеивали стихи Еремина. То есть это... Ну, он умер в 22-м году, в 2022 году, уже в довольно пожилом возрасте, и все эти годы он писал фактически только одной формы стихи, это восьмистишие.
0: У него все верлибр стихи... Верлибр такой, как
1: такой,
0: бы, да?
1: Верлибр, состоящий из восьми... Иногда верлибр, бывали редко случаи рифмованные, но чаще всего верлибр и состоящий из восьми строчек. То есть вот он так ограничил, можно сказать, это такой аскетизм поэтический, да, когда человек ограничивает свое творчество вот только одной формой. Тем самым показывая, что и внутри этой одной формы можно выразить бесконечно многое. Да? Но мы еще будем сегодня читать его стихи. Итак, первое стихотворение, которое было опубликовано и было написано в 1957 году. «Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы, слезы прячут в складках».
0: Да, ну вот совершенно какая-то необычная поэзия, причем по тем временам даже необычная, мне кажется, что все-таки когда он начинал, это 60-е годы.
1: 57-го года стихотворение.
0: Стихотворение 57-го, да, ну вот 60-е годы, такое время оттепели, в общем-то, такие достаточно прямые были, наверное, стихотворные формы.
1: Ну, если брать там, да, конечно, там Рождественского с Евтушенко, это да, но на самом деле существовала всегда и другая литература, которая в основном, она, так сказать, в сам издате была, так вот она, так как бы, да, вторым фоном, в которой, ну, куда действительная настоящая поэзия. Вот, допустим, казалось бы, что это за стихотворение, да? О чем, собственно, речь идет, да? «Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность». Я еще раз перечитываю, да, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы, слезы прячут в складках. Вот чем больше читаешь, да, и особенно вслух, да, тем как-то это больше проникает в тебя, да, и кажется, что уже, может быть, и не надо разбираться, что там такое, да, о чем там речь, как... Это не шарады, которые вот просто написаны, как в уголке старика Синицкого, которые вот нужно разобрать и понять, вот что там сказал автор. Хотя это можно сделать, но... Это же еще и поэтическое произведение, в первую очередь поэтическое произведение, в котором очень много всякого рода ассонансов, вот внутренние рифмы, аллитерации, вот всякого рода поэтических приемов, которые делают это стихотворение вот просто как звучащая такая словесная музыка, как бы, да? Вот, допустим, «Боковитые зерна премудрости». Что такое боковитые? Боковитые, да, это широкие, широкие. Зерна премудрости, в общем-то, понятный, да, образ, в общем-то, он бывает в зерна премудрости. Потом все вот это вот изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот, журавлиную прятность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть. То есть природа, то есть некую высшую мудрость, да, боковитые, широкие зерна премудрости, надо отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, то есть в природе, где листы, словно платье луковицы, слезы прячут в складках. То есть, ну, мы понимаем, что луковица, да, когда ее там режешь или чистишь, ты плачешь. Ну, и получается, что точно так же ты плачешь, когда видишь листы, которые вот слезы прячут в складках, да, вот в складках листов, вот в этой вот осенней природе и премудрость, и некая печаль, да, вот это как бы стихотворение, которое, ну, как бы раскрывает вот русскую природу, да, вот ее влияние на человеческое сердце, вот так можно сказать.
0: Да, но вот даже Саша стал анализировать, да, обычно ты против анализа поэзии, но тут как бы действительно...
1: Я стал анализировать, потому что некоторые люди говорят, что вот, типа, сказать, набросал каких-то там слов всяких непонятных, красиво, все там, а смысла в этом никакого нету. Да. Но на самом деле надо, чтобы понять, что на самом деле и в этом есть и глубокий смысл, и глубокая красота.
0: Несколько слов скажем все-таки о его жизни, хотя я сказала, что мало каких-то данных и сведений, но тем не менее важно, что, конечно же, прежде всего для нас Михаил Ерёмин – ленинградец, да, житель нашего города. Но конечно. Оказался он здесь, он не родился здесь, родился он в Орджоникидзе. В общем, родился во Владикавказе. И как бы детство его протекало на стыке таких культур разных, да, это и кавказская культура, это и грузинская церковная традиция. То есть как бы вот смешение такой культур определило его интерес еще с раннего детства к языкам, к литературе. И поэтому, выбирая институт, куда поступить после окончания школы, он выбрал, в общем-то, филологический факультет, что, конечно, закономерно, Ленинградского университета. И там вот он проучился, но закончил он ЛГПУ имени Герцена в итоге. Вот, тем не менее, вот этот вот круг филологический, в который он попадает, очень характерен. И он выступал и как автор пьес для детей и взрослых в советское время, в советской печати. И
1: ну, жить на что-то надо было.
0: Да, в соавторстве, в частности, с Леонидом Виноградовым работал. Ну и с 57-го года, вот 57-го года стихотворение, Саша цитировал, он вступает в одну из ранних групп неподцензурной поэзии ленинградской, которая получила название «Филологическая школа». Там кто? Вот Владимир Уфлинд был, тот же Виноградов, Ерёмин и Сергей Кулы. Вот такого рода поэзию развивали участники вот этой группы. Да. Ну и в 60-го года Михаил Ерёмин публиковался в самиздате, это разные журналы были, и «Часы», и «Митинг-журнал», и «Синтаксис». Он много занимался переводами, переводил, например, «Лира» тоже, что тоже, мне кажется, о нем самому много.
1: На самом деле влияние английской поэзии очень сильное. Вот ты говоришь, что совсем эта поэзия Михаила Ерёмина вообще ниоткуда взялась, такая как бы вообще...
0: Я говорю ниоткуда. Я сказала, наоборот, на стыке разных культурных традиций.
1: Нет, ты сказал, что типа такая необычно, что она ни на что не похожа, но, во всяком случае, вот именно английская поэзия, мне кажется, очень большое влияние оказала 20 века на Эзра Паунд, например, тот же, которого он тоже переводил.
0: Да, вот мне сегодня еще попрошу, наверное, Сашу еще одно стихотворение прочитать, а потом скажу о Михаиле Ерёмине словами Льва Лосева.
1: Ну, давай я тоже прочитаю еще одно стихотворение, но тоже несколько слов расскажу о его содержании. Не могу удержаться. Смотри. Это уже стихотворение более позднее. «Рангоут окна. Созерцать застекленные воды, из коих явленный три века дрейфующий Кеннинг. На диво, проклятие, потопы, осады и бунты остойчив, а розмыть. Но слава те, вот и сподобились ныне, как некогда, в два клюва кровавую печень клюет». О чем это стихотворение?
0: Не знаю.
1: Это стихотворение по такому вот небольшому месту, сказать, месту, где сказано «три века дрейфующий Кеннинг», это говорит, что это о Петербурге стихотворение. О Петербурге. Значит, Кеннинг – это, ну, вот в поэзии скальдов, да, скандинавской поэзии, Кеннинг – это метафора, грубо говоря. То есть вот как бы, когда одна вещь называется именем другой. И вот он говорит, что в окно, ну, как бы рангоут – это ребро, да, то есть вот эти вот переплетения рам. «Рангоут окна созерцает застекленные воды, из коих явленный три века дрейфующий Кеннинг». То есть это три века – это корабль, да, дрейфующий за окном, это Петербург. Вот это корабль – метафора. На диво, проклятие, потопы, ну, осады и бунты – это все, что происходило в этом городе, в Ленинграде, за все его три века, да? «Остойчив, а розмыть, ну, слава тебе, вот и сподобились, ныне, как некогда, в два клюва кровавую печень клюет». То есть это как бы имперский город, да? Два клюва – это же двуглавый орел.
0: Действительно. Но это действительно очень тонкие такие вплетения. Теперь это совершенно ясно после того, как ты сказал.
1: Так, ну, Маш, на самом деле ведь вот существует стихотворение, да, и оно тебе представлено. Ты можешь его вообще не задумываться вот таким образом о его содержании, а можешь попытаться задуматься. Но не факт, что ты задумаешься и придумаешь то, что на самом деле имел в виду автор, да, то есть никто тебе гарантии не дает. Вот как это ведь твое тоже собственное творчество как читателя поэзии, да, то есть в поэзии читатель он тоже такой же соавтор, и он создает свой собственный текст, исходя из своего собственного контекста.
0: Да. Ну и не случайно мы сказали, что учится он на филологических факультетах, и он внедряется, вплетается вот в эту вот филологическую школу. То есть вот как филолог он насыщает свою поэзию множеством метафор, аллюзий, отсылок, поэтому ее могут слушать, да, как обычные люди, да, там, с эстетической точки зрения, так и те же самые филологи, которые могут глубоко проникнуть.
1: Но у него мало того, что у него как бы филологическое, но у него же там очень много, особенно в более поздней поэзии, очень много всякой естественно-научной тематики. Там у него какие-то циклотроны, там какие-то всякие штуки, которые обычный человек, который не знаком с современной физикой, вообще не может понять. Ему нужно для того, чтобы пытаться в этом разобраться вот так текстуально, надо там кучу каких-то... Тогда интернета не было, да?
0: Да.
1: Надо кучу всяких справочников исследовать, ходить в библиотеку, все исследовать, узнать, что имел под этим в виду словом, если это нужно.
0: Вот я упомянула Льва Лосева. Почему? Потому что он был одним из представителей вот филологической школы ранних таких, и он высказывался так о Михаиле Еремине. Он его, в общем-то, ставил наравне с Бродским. А, кстати, Бродский тоже же высказывался о поэзии.
1: На самом деле, Бродский... Это как вот есть такая тема, знаешь, что мы можем противопоставить Бродскому?
0: Ерёмина.
1: Нет, первое, это мы всегда противопоставляем московскую концептуальную школу, да, и можем противопоставить Ерёмина.
0: Да.
1: То есть Бродский и Ерёмин – это два полюса.
0: Да, вот об этом и пишет Лосев.
1: Пишет Лосев, да.
0: Да, значит, Ерёмин, пишет Лосев, поэт изумительного дарования. Его стихи – редкое сочетание мощи и утонченности. Для меня Ерёмин и Бродский представляют два полюса, естественно противоположных и естественно обеспечивающих существование всей сферы современной русской поэзии. Полюсы труднодоступны. Холодно, собаки дохнут, у каюров цинга, звезды близко, остро не хватает человеческого теплишка. Вместо привычных шуточек – вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния. Попросту говоря, непонятно. При слове «непонятно» я всегда вспоминаю эпизод из книги Минченкова о передвижниках. Художник сидел на опушке леса и писал опушку леса. Подошла крестьянка, поглядела на холст, умилилась. «Нравится?» – спросил живописец. «Очень-на», – вздохнула баба. «А что я рисую?» – спросил живописец, желая узнать местное название леска. Баба засмущалась, присмотрелась к холсту и сказала: «Кажись, гроб Господень». Художник этот был Шишкин. Ерёмин пишет природу с более чем шишкинской скрупулезностью, но таких красок, кистей и холста мы прежде не видали. Новая поэтика пугает тем, что еще не имеет названий. Наверное, так и пугал и увлекал русского читателя в XVIII веке синтаксический эпитет, какая-нибудь «Румяная заря». Подумать только, поэт подталкивает нас, и мы сами должны перелететь над бездной, отделяющей румянец девы от розовой зари. Страх, но зато какой восторг! Именно так непонятен был и Хлебников. По привычке читали, желая узнать, про что, и получалось пустяки и нескладно, в то время как слова были не про что-то, а сами по себе, и являлись характерами и сюжетом стиха. Веденский, Заболоцкий и Хармс строили свой мир еще более поразительным образом, разрушая привычные семантические связи. От этого у многих читателей делалось морская болезнь, но те, кто хотел продолжать путешествие с русской поэзией, выдерживали. Стихотворение Ерёмина – это, как правило, одно-два распространенных предложения, но как слова о Хлебникова и об Иреутах совсем не то, о чем мы привыкли что мы привыкли подразумевать в слове «слово», так и предложение у Ерёмина есть форма мысли. Мысль предполагается логичной. «Я» – субъект, «вас» – объект, «любил» – предикат. «Славная» – предикат, «осень» – субъект и тому подобное. С поклонениями грамматическая форма и поэтическая фраза стали разъезжаться, сохраняя, однако, формальное единство. «Я дышал над звезд млечной трухой». Грамматически эта фраза протяженная, но в объекте запрессованы вместе логически несовместимые звезда, млечность, труха. Их можно воспринять синтаксически во вневременной протяженности и, как бывает, с впечатлениями мира. Ерёмин пошел по этому пути еще дальше. Разбор предложения, где подлежащие ельники, а сказуемое слывут, приведет нас к полнейшему алогизму, что мы привыкли отождествлять с бессмыслицей и ерундой. Расшифровка этих метафор вернет вам смысл, но не поэтическое переживание. И только очищенное от предвзятости восприятие стихотворения фразы сразу обеспечит взгляд вслед за поэтом в суть вещей, сквозь мир, который состоит из разделов «природа», «человек», «история». Если поэта мы называем творцом с маленькой «Т», так это от того, что он все же не всемогущ, заточен прижизненно и не в родном языке. Такова первичная русскость поэзии Ерёмина. Посмотрите на него. Рубашка белоснежна, волос рус и расчесан, взгляд серьезен и прям, рука уверенно держит умеренную рюмку водки, предшествующую мудрой беседе. Ерёмин. Вот такая вот характеристика Лосева, мне кажется, во многом отражает и то, о чем Саша упомянул, да, вот в самую суть вещей он проникает. За, казалось бы, какой-то бессмысленностью мы видим здесь очень высокие категории, которыми мыслит поэт. Я думаю, что еще одно стихотворение мы послушаем.
1: Просто я хотел сказать, что как бы стихотворение – это не поиск, как бы вот, ну, современное, во всяком случае, стихотворение – это не поиск некой информации, то есть, да. А это некое переживание через слово, понимаешь? Поэтому искать, то есть можно, я уже попытался, да, там несколько стихотворений как разобрать просто чисто семантически, но на самом деле не это главное в стихах, а главное вот то, как бы, то, что оно вызывает у читателя или у слушателя некое ответное, тоже невербализированное, некое невербализированное отношение, да. Вот именно разговор о том, что между слов находится. Ну, давай почитаем. Жук, возносимый призрачными волнами, желудки растений на коленях валунов, тундра, нетронутая тропами, возникают по ту сторону крыльца. Плавают неживые окуни и караси в аквариумных постройках икон. Красивый отрок, словно лампу керосиновую, в ладонях вносит в дом окно. Вот, например, посмотри, да? Вот это же, ведь каждое слово здесь на своем месте. Вот окуни и икон, да? Караси и керосиновую. Икон и окно, да? То есть все слова, они как бы между собой разговаривают, они рифмуются не в прямом смысле этого, одинаковое окончание у них, а они рифмуются вот по, ну, допустим, караси и керосиновые, если бы они в конце строчек стояли, можно было бы обычной рифмой назвать, да? Но они как бы рифмуются по вот более такому тонкому образу, чем в обычной рифмованной поэзии. То есть ни одного слова здесь нету случайного какого-то, который можно было бы чем-то заменить.
0: Да, и вот характерно, наверное, еще для поэзии Ерёмина, это вот каких, кстати, годов эти?
1: Это 60-х
0: годов. Все-таки вот он начинал, вот самые-самые первые, они более прозрачные. Мне кажется, что он с годами все усложняет.
1: Да.
0: И даже, вот несмотря на то, что Саша сказал, что не нужно там задумываться много, может быть, да, нам нужно чувствовать, о чем эта поэзия, но многие называют его таким вот словарным поэтом, что говорят о том, что, чтобы читать Ерёмина, нужно обложиться целой кучей словарей, потому что...
1: Ну, тут как бы два варианта. Либо обкладываться кучей словарей, пытаться дойти до смысла, и, может быть, и дойти. Но, может быть, при этом потерять вот эту вот красоту, просто красоту поэзии, может быть, потерять поэзию. Тут, я не знаю... Это каждый человек сам решает по-своему, как ему лучше.
0: Да. Либо если до мозга костей филолог и сразу же не задумывается, да, а, например, обладает вот этим знанием, что имел в виду Ерёмин, тогда поэзия тоже не потеряется.
1: Ну, то, если то есть... знает, конечно.
0: Да, да.
1: Но я не думаю, что есть такой человек, который вот все, что Ерёмин пишет, все бы это он мог бы знать.
0: Да, такого... тем более и научные какие-то вот эти элементы, которые филологу, не всем филологам знакомы. Такое вот сложное очень. Как еще говорят о том, что его стихи – это своеобразные шифры, да, мы вот расшифровываем, надо ли расшифровывать то, что там зашифровано, этот язык, этот текст, который ткётся.
1: Еще, допустим, у него есть такие штуки, когда он там пишет какие-то слова через дробь там какие-то, а потом внизу дает примечание, как это надо, как это должно звучать.
0: У тебя есть такие?
1: Да.
0: Давай.
1: Одной из сосен был над заводью зеркальной, где в щучий бок вонзается багром засохший сук, его обломит ветер. Лишь будущей весной замшелый ствол над замшевой отряски лужей. Пока еще здесь рыба и зверье. Боге дробь Р, числитель он, а знаменатель его, ему, им и о нем. Причем все это он, его, ему, им и о нем с большой буквы пишется. То есть идет разговор о Боге. И вот это Бог дробь Р, он надо читать его Боге дробь Р, на это идет разговор о Боге. То есть от какой-то чисто природной ситуации переходит он вот к разговору о Боге. Это уже более позднее, 1978 года стихотворение. Вот.
0: Мне очень нравится, как Анатолий Найман высказался о поэзии Ерёмина на одном из поэтических вечеров. Сказал, что стихи Ерёмина – это эпос, который написан землей о самой себе. То есть вот как будто бы даже сама природа, сама земля обладает вот этим словом, которое и выражает Ерёмин. Очень такая вот интересная метафора его стихов. Но я думаю, что, может быть, напоследок еще одно, да. Чтобы мы попытались тоже вдуматься и вчувствоваться вот в эти вот удивительные ткани.
1: А вот еще тут есть стихотворение, где слово написано на греческом языке.
0: На греческом.
1: На греческом, да. Не иссякают пурпурные мышцы, из пепла феникс, из мочи фосфорос. Герой личиною подобен Эре, придворных карлиц и коллег, злодей, как трогательно круазе пастушки, шепоту в фойе. Не падчерца ль она генерала Н, не понуждающему оглянуться и поймать, кивком ли был ответ?
0: Я, прежде чем закончить разговор о Ерёмине, хочу Сашу еще спросить, как тебе кажется, есть ли у него последователи какие-то, или он вот стоит настолько особняком? Я никого не могу припомнить, но, конечно...
1: Ну нет, на самом деле очень много. То есть я думаю, что поэзия Ерёмина известна современным поэтам, и так или иначе... Знаешь, просто вот так вот взять и восьмистишие писать в таком стиле, это, конечно... Было бы, так сказать, глупо, да, но, конечно, вот именно такое отношение к слову и к образу, оно проникло в современную поэзию, очень многие люди так делают.
0: Да, я вот и хотела сказать, что, несомненно, его влияние на современную, конечно, поэзию, вот, наверное, прямых последователей,
1: ну,
0: отражателей.
1: Как можно подать? Ну, я напишу тебе такую же 8 строчек, и что, и скажут, о, так это он Ерёмина подражает, это же не имеет никакого смысла, да. Но принять вот это, как человек строит образы, как человек строит предложения, как вообще он все это вот, как бы у него фраза перетекает одна в другую и зацикливается стих, это, конечно, я думаю, что это очень даже много у кого можно найти.
0: Да, и в этом смысле он поразительно современен.
1: Но... Кстати, да, абсолютно. То есть стихи там 60-х, 70-х годов, кажется, что они только вчера написаны.
0: Наших радиослушателей адресуем.
1: Да, я бы, конечно, вот то, что я на слух, вот если кто-то не знает Ерёмина, и на слух, конечно, все это воспринимается с большим трудом. То есть хорошо на слух, но надо еще и прочитать. Поэтому открыть его сборник,
0: да,
1: его стихов.
0: Да, то есть видеть, да, потому что...
1: То есть можно возвращаться к какому-то слову еще раз, перечитывать. Конечно, тогда больше пользы будет. И вслух читать тоже очень полезно.
0: Да, и сказали про синтаксис, про необычные...
1: Да. Все это не передать,
0: да, вот, нужно сохранить вот этот образ его поэзии. Адресуем наших радиослушателей к творчеству Михаила Ерёмина, а мы продолжаем нашу передачу.

0: Итак, мы подошли к нашей рубрике викторины. Я объявила, что, возможно, сегодня речь пойдет в кулинарной рубрике о марокканской кухне, но вот уже тема кулинарная у меня и в вопросе на викторину приготовлена нашим радиослушателям.
1: Да, уважаемые радиослушатели, чем скорее вы ответите, тем больше я смогу рассказать о марокканской кухне. Пожалуйста, поторопитесь. 328-29-32, нужно звонить, правильный ответ давать. И как только будете знать правильный ответ, если Маша даже не закончит, можно уже звонить и представляться по имени-отчеству. А кто правильно первым ответит, тот сможет получить любую книжку или диск из тех, что издает радио «Град Петров», приехав на нашу радиостанцию в течение наступающей недели.
0: Да, мы сегодня будем угадывать слово по его этимологии. Этимологию он имеет, это слово имеет древнерусскую, от древнерусского произошло. Очень необычное она. Это нечто съедобное, ну, пока не буду говорить больше об этом, съедобное. Образовано от древнерусского слова «перец». И если обратиться к рецепту, то, наверное, вот конкретно перец. Саша уже угадал? Я не знаю, напиши, пожалуйста.
1: Нечем писать тут у нас.
0: А, нечем
1: писать. Вот есть, да.
0: Да, Саша уже. Значит, от перец. Но если обратиться к рецепту вот того, что я загадала, перца мы сейчас не так чувствуем, но чувствуем другие приправы. Да, Саша уже. А откуда ты знаешь?
1: Ну?
0: Откуда ты? Это, мне кажется, это же перец не добавляется сейчас, наверное, туда не добавляется. Но что осталось от этого перца? Осталась традиция добавлять разные приправы. Но интересно, что это слово в разных языках, оно тоже как-то связано с перцем. И во французском тоже перченый, там нидерландская перчинка. То есть вот перец часто в разных языках кладется в основу.
1: А это блюдо бывает и во Франции?
0: Но это не совсем блюдо.
1: Не совсем
0: блюдо.
1: Это еда.
0: Да, это еда. Это бывает, конечно,
1: Франции,
0: бывает,
1: да?
0: аналогичное что-то бывает, да. И в Финляндии даже тоже с перцем связывают.
1: Ну, Финляндия всё-таки близка к России.
0: Да. На Руси это делалось... Ну, я уже, наверное, может быть, подскажу чуть-чуть. Это такое кондитерское изделие, да? И делалось оно из чего-то сладкого. Но потом постепенно вот разные варианты блюда стали проникать к нам из других земель. И вот появилась традиция добавлять в сладость чего-то такого вот пикантного. Да, разные приправы, то есть смеси, специи разных, добавок. Это, и, ну, прежде всего, перец, откуда и название произошло. Это тмин, и мята, и даже итальянский укроп. То есть вот такие необычные...
1: Для... Кориандр, кардамон.
0: Это уже близко вот к сегодняшнему рецепту. Да, из всего этого мы пробовали разное-разное, и остался у нас вот кардамон, кориандр.
1: Мускатный орех.
0: Да, да.
1: То есть вот такого рода пряности.
0: Ну что же, вот даем возможность радиослушателям угадать. Я надеюсь, что работает у нас сегодня телефон.
1: Так, ну, и... Я думаю, что, наверное, не работает, потому что... Работает, да?
0: Да.
1: Потому что это довольно простой вопрос.
0: Кондитерское изделие.
1: Довольно простой
0: сладкое,
1: вопрос.
0: Как бы, тут... Куда добавляются разные специи.
1: Тут мало есть вариантов, на самом деле.
0: Слово, да, образовано от древнерусского.
1: Да, у нас есть звонок, слушаем вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Екатерина.
1: А по отчеству?
2: Это пряник?
0: Да, это пряник.
1: А по отчеству?
2: Александровна.
1: Екатерина Александровна, хорошо, спасибо.
0: Да, действительно, это пряник, вот такой вот пряный, пахучий, острый на вкус, необычный.
1: Ну, слово «пряный», «пряность», «перец» — это как бы однокоренные слова.
0: Ну да, да, но как-то, мне кажется, настолько оно стерлось, что сейчас мы с перцем-то пряник никак уже не связываем.
1: Нет, но мы должны тогда с перцем связать пряность, да? Слово «пряность» — это тоже оно происходит от слова «перец».
0: Да.
1: Вот если это знать, то дальше там все очень просто.
0: Ну что же, совершенно верно угадали, это пряник. А много ли блюд с перцем в марокканской кухне, Саша?
1: В марокканской кухне? Марокканской кухни блюд с перцем как раз немного, что интересно на самом деле. Вообще, марокканская кухня, это вообще... Я тут вообще рассказывал про марокканскую кухню. Вот у нас была встреча с «Щедрая среда». Я там вообще рассказывал о своем путешествии в Марокко. И в том числе рассказывал о марокканской кухне. Но просто, наверное, не все были на этом мероприятии. И поэтому, я думаю, можно еще раз нам сказать несколько слов о марокканской кухне. Марокканская кухня, она очень интересная оказалась. Я, честно говоря, был поражен, потому что марокканская кухня, она вроде как бы средиземноморская, да, Марокко примыкает к Средиземному морю, но она очень оригинальная. В ней смешались очень разные влияния. Это, во-первых, влияние арабское, да, потому что арабы, ислам, да, арабы там захватывали все эти территории. Это потом влияние берберов, то есть местных тех автохтонных жителей, которые жили на этой территории, они до сих пор живут там. Марокко состоит в основном почти пополам из берберов и арабов, то есть берберской кухни, арабской кухни. Потом еврейской кухни, потому что еврейская община была очень большая в Марокко. До последнего, до 20 века, можно сказать. Потом, конечно, французской кухни, потому что Марокко было колонией Франции. И испанской кухни, потому что часть Марокко была колонией Испании. Вот это вот все арабо-бербера, еврейско-испанско-французское сочетание дает марокканскую кухню очень такую цельную и единую. Что надо сказать о марокканской кухне в первую очередь? Она... очень деликатная. Вот что меня удивило, когда я стал пробовать марокканские блюда.
0: То есть с перцем там...
1: Перцем там, ну, очень мало. То есть вот, вот такой, знаешь, как вот жгучий вкус какой, допустим, там у кавказской кухни. Ничего такого нет. Очень все деликатное, чуть-чуть сладковатое. Но даже и пряности вот таких, как там обычные такие марокканские пряности, там вот те же фенхель, кардамон, кориандр, там... Все используется очень-очень-очень так вот аккуратно. Ничего не перебивает. Очень просто вот так вот деликатно используется в самых небольших количествах. И блюдо получается очень интересное на самом деле, потому что сам вкус этого блюда, он как бы ничем не забивается. Значит, что, какие, можно сказать, ну, кускус, конечно, кускус, это, ну, у нас, ну, тоже в России уже сейчас популярен, да, кускус, и во Франции очень популярен кускус, это такая манная крупа, сделанные из нее такие комочки из манной крупы с разного рода соусами, но это можно даже об этом, наверное, подробно не говорить, очень интересное блюдо тажин. Это оно происходит из берберской кухни. Это вот такая глиняная тарелка, оно делается порционно. Такая глиняная тарелка, и у нее крышка такая в виде конуса, тоже глиняная, с такой сверху плямпочкой, uh-huh, такой сверху, которую поднимать можно. Вот это все глиняное, оно ставится в печь, а там кладется мясо, допустим, всякого рода картошка, сухофрукты. Если курица, то делается часто с квашенными лимонами. И все это вот за счет того, что вот такая конусообразная крышка, то есть происходит там пар поднимается, конденсируется, опять падает туда, и вот в собственном своем соку это блюдо там, допустим, 5-6 часов тушится. И потом, значит, подается. Значит, если в хороших местах, то... вот и правильные части выбраны мяса, то получается очень вкусно, просто очень вкусно. Вот это вот чернослив, там курага, там вот это все, вот это мясо с такими, оно как бы такое вот, ну, не знаю, как рассказать, просто очень вкусно. Вот. А если не в самых интересных, хороших местах, то просто, ну, как тушеное мясо с картошкой, по сути дела, получается ничего интересного. То есть, ну, надо тоже правильно делать и долго, и тогда будет хорошо.
0: Ты вот за короткое путешествие свое, получается, этой темой специально интересовался, куда именно нужно идти?
1: Да, да, ну, конечно, попробовать... ну, конечно, мы ходили не просто лишь бы куда пойти, знали, какие места
0: изучали
1: там
0: есть. Изучали перед поездкой,
1: конечно,
0: да?
1: Мы очень готовились, за полгода начали готовиться, конечно, все знали. Вот. Что еще очень интересное есть в марокканской кухне? Это пастила. Это мы с моей дочкой были там, мы ели ее в музее кулинарии.
0: Это что-то сладкое, да?
1: Это сладкое. Пастила, да. Но это не пастила. Это такой мы в музей кулинарии, то есть там есть музей кулинарии в Марракеше, и мы в сам музей-то мы не пошли, а сразу пошли практически смотреть там в кафе. Вот. Значит, это такой круглый пирожок, ну, диаметром, может быть, 15 сантиметров. Из такого он сделан тесто, как, знаешь, вот бывает у нас пахлава, вот такое вот очень тонкое слоеное тесто, или тесто фило, вот такого типа, да? Сверху посыпано миндалем, присыпано сахарной пудрой, а начинка – это или курица, или голубь. Ну, мы ели с голубем для большей аутентичности. Причем это все доведено до состояния, оно вот до такого состояния, эта начинка доведена, оно вот прямо к консистенции мармелада. И в целом получается вот как десерт какой-то. То есть вот мясо как-то...
0: То есть мясо, но как
1: мясо,
0: десерт.
1: Но как десерт, да. Это, говорят, влияние испанской кухни на марокканскую.
0: Вкусно?
1: Вот это, очень вкусно, очень вкусно. Бывает еще пастила из морепродуктов. Но так, говорят, не сладкое делается.
0: То
1: мы не пробовали, не могу ничего сказать.
0: Но из морепродуктов сложно, мне кажется.
1: Но там не сладкое делается, да. Потом, что еще интересного есть, это, конечно, надо сказать, что главное масло кухни марокканской, органовое, есть такое дерево органе, которое растет исключительно только в Марокко. Она используется в косметологии, там кремы какие-то, мыло, там вот это все масло для притирок каких-то, и используется в кулинарии. В кулинарии используется масло нерафинированное. Я даже с собой бутылочку привез. И вот с этого масла делается паста амлю. Значит, я видел даже, как делается. Мы были в кооперативе в Берберском, где вот производят все эти изделия из органового масла. И там вот таким вот жерновым как бы женщина сидит и крутит. Там орехи – это, ну, миндаль. Но не только миндаль, может быть, там тыквенные семечки, может быть, арахис используется. Потом там масло органовое и мед. Все это вот получается, вот это все крутится, и получается такая масса такая коричневого цвета, очень вкусная. Я даже привез баночку с собой, и мы ее съели дома. Вот.
0: А привез ли ты, Саша, идеи какие-то оттуда, которые можно воплотить, например, здесь, чтобы сделать?
1: Нет, блюдо? Ну, тажин делать надо, это надо все-таки специальную посуду, конечно.
0: У нас продается, кстати.
1: Продается, да?
0: Ну,
1: в домашних условиях надо порционно делать очень сложно, конечно.
0: Но они не обязательно такие блюда.
1: Не знаю, нет, я идей-то особо не принес.
0: Для нашей кулинарной рубрики.
1: Что еще надо сказать? Еще очень важное блюдо. Я, правда, его не пробовал, но это суп харира. Это суп, который обычно используется на ифтар. Ифтар – это когда вечером разговляются в Рамазан, в месяц Рамадан. Значит, туда включается такой суп-пюре, чечевица, горох нут, томаты, томат-паста, ну и на каком-то бульоне, то ли курином, то ли мясном, то ли бараним. Вот такой суп. Харира – это в переводе означает с арабского шелк. То есть он вот должен быть такой консистенции шелка, но, к сожалению, мне не привелось нигде его попробовать, поэтому могу только вот сказать. Ну, наверное, здесь тоже можно будет где-нибудь найти его.
0: Ну да, мне кажется, у нас не так распространена именно марокканская кухня, поэтому вот большинство названий, которые ты говоришь, мне не знакомы, например, да, если турецкую мы как-то более так еще обжили.
1: Ну, то... У нас сейчас появился прямой перелет из Петербурга в Касабланку. Там очень много туристов, но в основном, конечно, французы. Ну, там все французский язык знают все. Ну, кроме французов, там и американцы, англичане. То есть русских туристов там довольно мало. Но я надеюсь, что там есть что посмотреть, есть там курорты хорошие, есть что посмотреть. Поэтому я думаю, что это направление, оно будет развиваться. Там правительство Марокко делает все возможное для того, чтобы туризм развивался. Это очень... Еще забыл рассказать про серое вино, конечно, но это Уже, наверное, не успеем, да, в следующий раз. Но да, у нас заканчивается передача.
0: У нас передача заканчивается. Благодаря Саше мы знакомимся с культурой Марокко в том объеме, в котором мы можем, пока не будучи путешественниками. Ну, мы заканчиваем нашу, я напоминаю, первую часть программы «За двумя зайцами». Сейчас будет небольшой перерыв, и потом я жду своих гостей из Малого драматического театра.
1: А я прощаюсь с вами, дорогие друзья.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш маленький концерт будет посвящен творчеству Евгения Федоровича Светланова. Это имя многое значит для любителей классической музыки и особенно русской музыкальной классики. В 1965 году Евгений Светланов становится художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра СССР и работает с этим оркестром около 45 лет, практически до конца своих дней. Светланов ушел из жизни в 2002 году. Оркестр под управлением Светланова получил статус одного из самых лучших оркестров всего мира. Вот что писал об этом оркестре его руководители Ираклий Андронников. «Ощущение праздника, настоящего праздника испытываешь в концертах Светланова. Ощущение яркости, ясности, мощи и всегда новизны. Артистизм уживается в нем с деловитостью, могучий темперамент со строгим самоконтролем. Все соображено и продумано, и в то же время сердечно, исполнено поэтического одушевления, любви к исполняемому творению и, кажется, рождается впервые при вас». Светлановым и его оркестром были записаны все симфонии Брамса, Малера, симфонические произведения Бетховена, Шуберта, Шумана, Дворжика, Грига, Сен-Санса, Блоха, Элгара, Шостаковича, Прокофьева, Шапорина, Хачатуряна, Свиридова и многих других. В 60-е годы записью всех симфоний Чайковского Евгений Светланов начинает свой подвижнический труд по созданию антологии русской симфонической музыки, продолжавшейся 3 десятилетия. Сам Светланов считал эту работу своим жизненным долгом. Вся жизнь Светланова — это громадный, колоссальный труд. В его лице мы имеем, несомненно, выдающуюся личность современного музыкального мира, гордость нашей музыкальной культуры. Так писал о Светланове Георгий Васильевич Свиридов. Однако не всем знакома еще одна сторона дарования Светланова. Евгений Федорович Светланов — замечательный композитор, автор ряда оригинальных сочинений, таких как «Симфония си минор», симфонические поэмы Даугова и «Калина красная», поэма для скрипки с оркестром памяти Давида Ойстраха, ария для ансамбля виолончели и многих других сочинений. Стиль Светланова композитора продолжает традиции классической русской музыки. Сегодня мы послушаем 2 сочинения Евгения Светланова, первый из которых — симфоническая картина под названием «Рассвет в поле».

Светланова – блестящее доказательство того, что русская классическая композиторская школа себя не изжила, что даже в наш век можно создавать шедевры в рамках традиционности, и они все с таким же восторгом будут приниматься слушателями.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали произведения Евгения Федоровича Светланова, замечательного дирижера и композитора. Симфоническая картина «Рассвет в поле» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова и «Ария» в исполнении ансамбля виолончелистов Большого театра. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и звукооператор Иван Теплов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в сфере связи.

0: связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: поговорим о театре.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Поговорим о театре», у микрофона Мария Петько, и мои гости сегодня – это актеры молодой студии Льва Абрамовича Додина, это Михаил Батуев, Ярослав Васильев, Анастасия Рождественская и Алексей Тезиков. Добрый вечер.
2: Добрый, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мы сегодня будем говорить о спектакле, премьера которого состоялась на сцене Малого драматического театра примерно месяц назад, чуть больше месяца прошло, 9 апреля этого года состоялась долгожданная для всех зрителей премьера спектакля «На дне» в постановке Льва Абрамовича. Давно уже ходили слухи, что спектакль репетируется, зрители очень ждали. И такая вот блестящая, совершенно яркая очень постановка. Я вас, ребята, поздравляю с премьерой.
2: Спасибо большое.
1: О смыслах спектакля, о ваших образах мы сегодня будем говорить. А нашим радиослушателям я напомню, что нас не только можно послушать на волне радио «Град Петров», но и посмотреть трансляцию в группе нашей, официальной группе «Радио «Град Петров» ВКонтакте». Там вы смотрите и нас, и фотографии со спектакля. И традиционно я начинаю разговоры с видеофрагмента. И сегодня это будет такой фрагмент, там два небольших кусочка склеены, но благодаря этому мы у вас, ребята, всех увидим четверых, получим представление о сценографии спектакля. И это будет отрывок с появлением странника. Именно так в спектакле называется Лука. То есть Лука не Лука, а это странник. Вот мы сейчас услышим, те, кто на волне услышит, а те, кто смотрит трансляцию, еще и увидят этот фрагмент.

0: Сеня, и вот был я. Доброго здоровья, народ честной.
1: Был честной, да позапрошлой весной.
0: А мне все равно, я и жуликов уважаю. По мне ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают.
2: Вот вам новый постоялец.
0: Где же мне, девушка, здесь приспособиться-то?
2: А вот здесь и приспосабливайся.
0: Благодарю.
2: Чего?
0: Благодарю, говорю. Здесь так здесь. Где тепло, там родина.
3: Какого занятого человечка вы к нам привели, Наташка?
2: Поинтереснее вас.
3: Поинтереснее.
0: Странник. Актер.
4: Что ж такое есть странник? Странный человек. Не похожий на других.
0: Похожий, похожий. Просто вот как день и ночь бегут вокруг земли, так и я бегу.
4: От людей бежишь?
0: К людям бегу.
5: Итак, вот прозвучал небольшой отрывок. Это фактически начало спектакля. И мы увидели вас, ребята, да, не все произносили какой-то текст, но мы сейчас вот давайте так и представимся, кто кого играет. Получается, Михаил Батуев – актер.
6: Верно.
5: Странник – это Ярослав Васильев, Анастасия Рождественская – Настя, и Алексей Тызиков – Пепел.
6: Васька, вполне все, да. Там это разложено.
5: Да, но вот что сразу необычного бросается в глаза, вот кто смотрел видео особенно. Конечно, это и пространство, да, это такая ржавая стена, которая, в общем-то, что-то внутри от нас отделяет, но мы этого не видим, да, как бы вы максимально приближены к сцене и к зрителям, и через окошки только вылезаете, взаимодействуете друг с другом, но помимо вот сценографии и самого пространства, конечно же, необычно, что в нашем представлении традиционном о на дне Горького герои, особенно мужские персонажи, это очень возрастные люди, да, вот здесь молодые люди, ну сколько вот у Горького Лука 60 лет Луке?
6: 60. А там разве это отмечено, да?
5: Да, отмечено. Актер это 40 лет.
7: Вообще самый приближенный, конечно, к нашему возрасту, это вот Васька Пепел.
6: Пепел, Настя.
7: Настя.
6: 20 самое.
7: Настенька, Наташа, ей 20 лет.
5: То есть женские...
6: Барон 33, там тоже такая молодая.
7: Да,
5: но в большей степени женские моложе персонажи, мужские постарше, но даже вот эти 24, там 28 лет, это, наверное, все равно не совсем те 24-28, которые мы в сегодняшнем дне воспринимаем. Так вот, у меня вопрос к вам, ребята. Это смещение акцента. Причем важно, что вы не играете возрастные роли, будучи в молодом возрасте, а это именно молодые персонажи, молодые люди. Вот это смещение акцента в сторону молодости Львом Абрамовичем, что привносит в понимание смысла вот самого произведения, спектакля, на ваш взгляд? Вот, имеет вообще значение?
6: Да, конечно. Как лично я это понимаю, это неважно, на самом деле, сколько лет указывает, какой возраст указывает Горький. Я считаю, что основное – это некий вот, аспект перехода в какую-то... Ну, то есть персонажи, они в самочувствии оказываются на дне и на краю, вытеснены на край жизни, где они, то есть между жизнью и смертью, у них заканчивается предыдущая жизнь, и они все должны принять решение перейти в какую-то новую. Им всем жизнь, которая сейчас у них идет, она невыносима, она ужасна, и уже все хотят перейти во что-то иное. То есть там основной не возраст, не сколько там 40, 50, 60, а вот этот момент переходного возраста. Поэтому, мне кажется, это могут играть ребята, которые там находятся в подростковом возрасте, в переходном. И я считаю, что мы сейчас тоже находимся в неком возрасте перехода из такого еще из институтской стадии во взрослую жизнь. То есть для меня такой момент инициации во взрослую жизнь. И о чем, как бы, в целом, мне кажется, для нас, в первую очередь, спектакль о взрослении. Поэтому просто мы сейчас это делаем вот на такой глубине, на которой сейчас понимаем историю. И в плюс это, как бы, конечно, история нам на вырост, что тоже очень полезно, и нас как актерские, профессионально очень развивают. Вот. Вот для меня вот это, вот, наверное, основное.
7: Вот мне кажется, тема, которую...
6: Момент вот этого перехода.
7: Вот мне кажется, что тема, которую мы поднимаем в спектакле, очень актуально говорить об этих темах молодым. Потому что сейчас такое время, когда у молодых очень много жизненных неприятностей, перипетий, с которыми они борются. Мне кажется, то, что мы играем вот такие вот, как мы сейчас, не 40-летние, вот мне 23 года, очень много молодых людей есть в таком возрасте, когда они столкнулись с чем-то колоссально отчаянным, что бьет их по сердцу, ломает их жизни. И вот мы играем таких молодых ребят. Мне кажется, это больнее, когда ты видишь, что вот такие вот молодые существа. Лев Абрамович в одном из интервью сказал, что молодые люди, они вообще воспринимают все вот намного чувственнее, ближе, они эмпатичнее к миру. И мне кажется, вот то, что мы молодые, это как раз-таки фишка, в каком-то смысле,
5: да,
7: наше высказывание.
5: Остроту какую-то особую.
6: Да, остроту, да, и да, некую свежесть. Потому что, то есть, мы говорим на тяжелые темы, в тяжелых обстоятельствах для каждого. Но то, что это делают молодые, и обостряет, и делает саму тему страшнее и острее, более звонче и актуальнее.
7: Угу.
6: Но при этом, так как это делают молодые ребята с молодым дыханием, новым, то просто, мне кажется, это банально, ну, интереснее, что ли, смотреть. Как бы на контрастах.
5: Так, Ярослав, Анастасия, может быть, что-то еще добавите?
8: Да, вот про это отчасти сказал Леша, что в истории акцент смещен больше на вот действительно вопросы, смыслы, о которых мы пытаемся рассказывать. И мне кажется, неважно, сколько лет человеку, и он в любой момент своей жизни может подумать о том, для чего предназначен я, человек, что это такое, можно ли жить вообще, в принципе, в тех обстоятельствах, которые предлагаются в истории и предлагаются сейчас нам, грубо говоря, жизнью, в которой мы живем. И мне кажется, если человек подумал об этом в 20 лет, значит, он подумал об этом, и он это будет ощущать острее, будет ощущать это больнее, потому что для него это будет всего весомее. Или и также ему может быть 40, 60, да, 80. Мне кажется, все-таки у Горького это было больше еще сделано с точки зрения добавления опыта персонажам.
5: Ну да, как бы прожить целую, да, жизнь, чтобы сделать какой-то вывод, а здесь немножко
8: да,
5: другое.
8: И мне кажется, что действительно больнее история звучит, когда неопытный человек говорит о том, что у него что-то было и как ему жить. Потому что когда человеку много лет, он в основном думает только про прошлое, потому что у него mm-hmm. уже все было. А когда молодой человек думает о том опыте, который у него был до, и что же его ждет дальше, потому что ему еще много лет нужно жить, вынужден жить, грубо говоря, тогда, мне кажется, это бьет сильнее, и это страшнее.
9: Страшнее, да. Однозначно.
5: Да. Анастасия?
9: Ну, в принципе, ребята как бы и сказали основную мысль, что все-таки действительно, когда такие слова сатинского монолога, допустим, звучат из уст не старого морщинистого дяди, а из уст молодого парня с потухшим взглядом, это действительно бьет сильнее. Поэтому как бы в этом смысле даже сказать нечего.
5: Да, и мне кажется, еще и делать современнее эту вещь, потому
9: да,
5: что
9: актуально,
6: да, потому что, да, потому что современная молодежь, да, действительно о тех вопросах, которые ставит Горький, ставит Лев Абрамович в своей пьесе, в своем варианте, точнее, по Горькому, действительно современная молодежь, и мы это знаем на себе, и за вот я наблюдаю за ребятами, которые там вижу на улице, с ними общаюсь, которые не там из театральной среды, тоже на самом деле в них все эти вопросы, вот эти те же быть или не быть, сидит в каждом. Просто кто-то позволяет себе об этом задумываться и это прорабатывать. Кто-то почему-то нет. Но рано или поздно все равно эти вопросы просыпаются. И на них рано или поздно нужно будет смочь и уметь отвечать. Вот, как-то об этом.
5: Да-да-да. Это действительно так. Вот так вот мощно врывается своей проблематикой в нас эта пьеса, эта тема, поднятая Горьким. Но вот еще что важно отметить, исключены некоторые персонажи Львом Абрамовичем, да, нету Анны, нету Клеща, Квашни нету. Вот как вам кажется, может, вы об этом говорили, почему именно вот одних исключают, почему остались именно те, кто остались?
8: Ну,
5: что это дает?
8: Когда мы, грубо говоря, стали прикасаться к пьесе, изначально были все. Квашня, Анна, Клещ, Алёшка.
6: Да, и был полный текст, без сокращений, так все пробовали.
8: Когда мы подошли к этапу, что мы должны понять, о чем мы хотим говорить, мы сговорили, что эта история... Не то, что исключает быт, а что быт нам не поможет в высказывании. То есть Квашня, например, это персонаж, который дает время, который дает...
9: Ну, скорее, он больше как комический даже персонаж, немножко виден, на такое ощущение. Да. Что он как бы даже из сцены, то есть вот, в первоначальном варианте я вообще пробовала Квашню, когда мы только прикоснулись, и там это действительно скорее больше для какого-то комического образа персонаж, то есть она как бы о каких-то, скажем так, экзистенциальных философских вопросах она как бы там особо не размышляет. Поэтому, как бы, что касается Квашни, вот, мне кажется, по этой причине мы от нее отказались.
8: Мне кажется, в принципе, каждый герой – это какое-то определенное высказывание. И в Клеще это было, и во всех тех, кого убрали, это было. Но то, что нам показалось, звучит нас, Лев Абрамович, это, мы с Львом Абрамовичем это, грубо говоря, распределили по оставшимся героям. Например, у вот Насти есть мысли Клеща, которые резонируют с Настей, как ни странно. Все-таки это писал один автор. Вот.
5: Да, ну и мне кажется, герои, которые остались, это вот, как Анастасия правильно отметила, что упомянули слово «экзистенциальный», вот это герои, которые находятся в каком-то поиске, да, но все равно, мне кажется, например, в Анне там есть доля обреченности, вот, а это герои, которые вот как бы они горят, и они готовы сделать шаг дальше, вот этот момент перехода.
9: Да. Как будто бы есть еще надежда что-то исправить, и от этого еще больнее. Мне кажется, что все-таки, вот еще возвращаясь к вопросу молодых, мы смотрим на молодых, и у нас еще есть надежда, что у них что-то можно исправить. А если бы это играли взрослые артисты, допустим, ну, то есть если бы это была взрослая история, то мы уже видим, что это все обречено. И поэтому, вот как раз-таки, если это говорится молодыми, размышляется молодыми, это вот действительно правда отчасти наивно, отчасти. Страшно и, конечно, просто больше жалости вызывает, мне кажется.
8: Да, мне кажется, когда формируется то, о чем мы хотим сказать, то происходит...
6: Какой-то логичный отбор просто, да, и лишняя подача. Да.
8: То есть мы понимаем, что нам нужно, а что нам не необходимо, вот так сказать.
6: Да. Ну, плюс это, конечно, вопрос больше к Льву Абрамовичу, который в основном занимался как бы сокращением и своим вариантом. Просто это сейчас видимо, в его внутренней эстетике, в его театральном мировоззрении, потому что все предыдущие, по-моему, и «До на дне» — это очень такая сконцентрированная версия пьесы, где наш мастер, режиссер, как бы видит смысл, который ему нужно выразить, и как бы по нему и идет. А лишнее, ну, просто...
5: Отсекается, да.
6: Да, такое больше вот как бы концентрация
5: самое-самое. Сочинение для сцены. Да,
6: и тем как бы сильнее посыл, удар, раздача этого смысла.
5: хочу перейти к персонажам, чтобы каждый из вас рассказал о своих персонажах. Но я думаю, странника мы оставим прям на потом. Он связан с каждым. Может быть, начнем с Насти, вот моей любимой. Анастасия играет Настю. И мне кажется, вот в пьесе, конечно, и традиционно мы воспринимаем как такая вот романтическая барышня, уходящая в свои фантазии, читающая романы. Но мне показалось, что в вашем исполнении она еще и удивительно при этом трезво смотрит на жизнь. Как это ни странно, кажется, с самого начала. Вот какой ее видите вы?
9: Ну, вы очень верно подметили, что несмотря на то, что как бы написано горьким, она как мечтающая девушка, и тут как бы есть контраст, есть куда уходить. От чего уходить и куда уходить. Поэтому есть необходимость и потребность в этих романах, но она же прекрасно знает, что ее окружает. И как бы это как глоток свежего воздуха для нее. Мне кажется, так. В этом смысле она наивна, очень ранима и очень... Ну, мне по-человечески ее жалко. Как-то вот... Даже не знаю... Поэтому она меня вызывает... Я ее очень сильно люблю, и мне втройне больно играть, конечно, конец, потому что я понимаю, что выхода нет, скажем так. Вот поэтому у меня очень такие...
5: Для нее или...
9: Для нее
5: выхода нет.
6: Ну и как, видимо, там для всех.
9: Для всех, да. Вызывает просто прям слезы на глазах каждый раз, когда об этом думаешь. Вот.
5: Ну, то есть, с одной стороны, тот мир, в который она уходит, ей помогает расширить это пространство, да?
9: Не то, чтобы расширить, просто забыть о том, что ее окружает.
6: Как-то, да.
9: Просто об этом не думать. И когда последняя нить в виде странника уходит в небытие, и она остается с этой реальностью и понимает, что уже и в книге спасения нет, вот это ужасно. Ну, как бы... Не за что больше спрятаться. Нечем больше накрыться, прикрыться нечем. Это, конечно, тоже такое.
5: Да. И вот она еще произносит там свою фразу: вы ржавчина, да,
9: Не люди, вы
5: ржавчина. И если я правильно помню, в пьесе это в конце она делает вывод некий, а здесь она как будто с самого начала характеризует, да, то есть она вот прям, мне кажется, смотрит открыто.
9: Да. Она прекрасно знает, что ей не нужна эта правда, но она ее знает, и она с этим ничего не может поделать. И как бы то, что... Она знает, что ее всегда окружает ржавчина, вокруг ржавчина. В этом смысле я еще для себя как-то так подумала, что рыжие волосы, они как-то мне тоже в этом смысле помогают, потому что я думаю, что и в голове у нее тоже уже все заржавело, и сердце ржавеет потихонечку. Вот. Какие-то у меня такие еще, если говорить еще и про внешний облик.
5: Да, тоже такой яркий. Действительно, я никак не исследовала.
9: Ну, это чисто какие-то мои собственные внутренние рассуждения. Это просто... Так, да. Из наблюдений.
5: Очень интересен еще вот такой получился у вас своеобразный дуэт с бароном.
9: С Виктором.
5: Да? Хотя это, ну, как будто бы это полярный там персонаж друг друга задевающий. Но вот очень, может быть, вы пару слов тоже скажете, потому что получается в них какая-то и острота, и нежность. Как
9: и
5: будто
9: любовь,
5: бы,
9: и нежность,
5: что
9: да.
5: Это такое? Барон поддевает Настю, да, ну и... утешает ее,
9: да,
5: в какой-то момент.
9: Да, тут, на самом деле, природа отношений барона и Насти мне сначала была очень непонятна, и мы долго с Виктором пытались понять...
5: Виктор Яковенко.
9: Виктор Яковенко, да, мой сценический партнер, который исполняет роль барона. Мы очень долго пытались разобраться, и действительно, человеческие отношения межличностные, они всегда очень... Они не бывают ровными. Там всегда есть и какая-то, какие-то моменты сближения, и какие-то моменты отдаления друг от друга. То есть, как бы, в этом смысле, в каких-то моментах проступает эта нежность, в особенно острых. И когда он, условно говоря, уличает меня во лжи, когда я рассказываю историю об Эдварде, ему самому больно это делать. Но ему больно от того, что он испытывает ко мне такие чувства. Ну, как бы, на самом деле, он меня любит. Но я делюсь, как скажем, с теми, кто с обитателями вот этого вот дна, делюсь другой историей, ему больно это слышать, он хочет, и от своей боли он причиняет боль мне, и потом понимает, что он это делает, и пытается как-то загладить вину. То есть это всегда такие волны, постоянные скачки. То есть нет ровных отношений, и это интересно пробовать, интересно прослеживать эту логику, как она, какая она неровная, какая она с зазубринами, с какими-то... Я даже не знаю, как сказать, с какими-то зубами, острыми моментами и с моментами великой нежности, когда, допустим, начинается уже драка серьезная, когда к убийству костыля мы подходим, и когда меня барон останавливает, чтобы я туда не шла, и мы обнимаемся, тоже такие проскакивают моменты очень сильной нежности.
5: Да, и вот говоря о том мире, в который уходит Настя, мне кажется, это очень близко и барону, он именно поэтому тоже ее и поддевает, а у него есть тоже свой какой-то очень романтичный, вот тот вот, казалось бы, забытый мир, о котором напоминает ему вот эта мечта о Насте, поэтому ему и больно. Тоже есть вот такой вот острый момент. Интересные персонажи такие, очень действительно получился образ яркий и взаимосвязанный со всеми, наверное, ну, про странника мы еще тоже скажем, да, как он влияет на Настю. А сейчас вот хочу попросить Алексея Тызикова «Пепел». Такой романтик, страстный герой, вот в вашем представлении, это все-таки вот жертва обстоятельств или, как говорят о нем, преступник? Ну, вот не поворачивается язык. А даже вот я, готовясь к передаче, читала разную критику, говорят, на фоне, вот, да, у вас там пара с Ваской на фоне, и не случайно имена их переплетаются, Васька, Пепел, Васка, Василиса, на фоне вот такой мощной фигуры Васки, которая как бы идет к своей цели по прямому пути, то как будто вот Пепел, он получается такой даже окрылённый романтический персонаж.
7: Я вообще, когда вот мы приступили к работе, думал, что я буду кем угодно, но не Пеплом. Потому что я, конечно, в жизни человек добродушный, очень такой открытый к миру, к людям. Вот, а Пепел, он совершенно противоположный мне персонаж, вообще совершенно. И мне нужно было в себе как-то это откопать. А вот как откопать, это была задача очень трудная, она до сих пор очень трудная. Вот, что-то из себя достать, чтобы появился какой-то жесткий, где-то даже прямолинейный мужчина. Вот. В целом я понял, что во мне все это есть, просто нужно взглянуть на себя, на свое другое «я», так скажем. Оно есть, его просто нужно вытаскивать в нужный момент. Он получился у меня, наверное, да, несколько мечтательным, несколько романтизированным.
5: Но доброту-то вы вложили в него, мне кажется, это есть.
7: Но мне кажется, это в герое есть. Когда я читал его, мне кажется, что все-таки он... Вот, наверное, из всех ночлежников он все-таки больше всего верит в лучшее, что все-таки что-то дальше все-таки есть. И там есть слова о том, что он не хочет так жить, он хочет уйти отсюда, и у них происходит разговор со странником, где странники ему говорят о том, что давай в Сибирь, там хорошо, там такие нужны. Он верит. И я отвечаю в этой истории, конечно, за любовный треугольник. У меня Наташка, здесь Васка. Наташка Софья Запорожская, Васка Инесса Сиренко. Я между этими двумя глыбами, надо сказать, потому что Васка, наша Васка, это всем-всем Васкам Васка. И такая, как бы, женщина со своим «я», которая готова там задавить бубна каблуком, костыль рядом с ней нервно отдыхает. И Наташка, которая по-своему, вот, со своим внутрилищем, так скажем, она бойкая эта девка. То есть, вот мы когда разбирали с Львом Абрамовичем изначально взаимоотношения сестер Пепла, это в треугольнике, мы говорили о том, что одна как бы сестра своей сестры. То есть нет такого, что одна такая мечтательная девочка, а другая баба. Вот. Все-таки они чем-то похожи, они конфликтуют. Вот я, в общем, за любовный треугольник во всей этой истории отвечаю. И вот у Пепла там есть момент в самом начале, где ему скучно, где странник поет, и Пепел говорил «скучно, скучно». Этого текста изначально вообще не было, он там немного дописан. Я не понимал, как его делать. Ну, как бы, вот как, вот через что выражать эту скуку. И Лев Абрамович очень точно сказал, это не тоска, а это маята. Я понял, что эту маяту можно выражать только вот какой-то человеческой оставленностью. У него никого нет, как у всех здесь. Он с детства вор, его к этому приучили. То есть у него судьба изначально, как бы, она уже построенная. Ты это, ты делаешь что, ты делаешь что, ты делаешь что. Вот, в общем, вот что получилось. И поэтому это скучно, оно прорывается в отчаянном крике, в скандалах, перипетиях со странником тем же, и вообще со всем этим ночлежным миром, потому что он не хочет здесь оставаться даже где-то больше, чем другие. Потому что все-таки кто-то с этим смиряется, например, Бубен. Все-таки в конце он как-то, ну, он смиряется с этой жизнью.
5: Ну да. Вот. Каждый находит возможность оставаться тем или иным способом.
7: Да.
5: А получается, Пепел, ты, может сказать, единственный герой, который реальную попытку предпринял, оттуда вырваться прям физически.
7: Да. И вот к чему попытка эта привела к каторге. Вот.
5: Да, ну, в общем, очень неоднозначный такой герой со множественными гранями. И тоже и нежность в нем, и доброта, и вот эта вот порывистость. Так вот удивительно вы сочетаете. И Михаил Батуев играет актера. Тоже совершенно необычный получился актер, из уст которого мы слышим монолог Гамлета. Mm-hmm. Да, вот что это за персонаж, и как он меняется по отношению, вот, в сравнении с Горьковской пьесой. Все-таки это такой необычный.
6: В сравнении, да, очень сильно влияет изменение ключевого монолога, который вспоминает персонаж, что это Шекспир, Гамлет, и вообще во всей линии горьковского актера, там как бы под... Там такой получается спектакль в спектакле, как и у Шекспира в Гамлете, есть... То есть мой персонаж в этой же истории проживает еще какой-то свой внутренний спектакль Гамлета, которого он когда-то играл. Такая там двойная игра получается.
5: Угу. Только... А у Горького же тоже есть намек, что он все-таки он говорит там, что он играл Гамлета.
6: Я играл и говорит, что он играл могильщика. Да, здесь Львом Абрамовичем задается, что играл самого Гамлета, то есть молодой талант играл Гамлета, то есть человек, который... шел за своей звездой, за своим талантом, у которого все было потрясающе, который был в раю, в своем вдохновении, и однажды это по какой-то причине потерял. То есть птица, которая летала, но в какой-то момент либо так высоко решила взлететь, что обожглась и упала. То есть сейчас это такой некая изнанка, я бы сказал, актера. Все равно его природа актерская в этом пространстве дна проявляется, но не так, как по-настоящему актер должен проявляться. Он уже не излучает на сцене что-то, красоту и высокие смыслы Шекспира, а он пьет, убивает себя, забывает текст, то есть все рушится. И последнее его... действие, поступок, самоубийство. Для меня это тоже вполне, там же он вешается, вполне такой актерский жест. То есть выходит на, там, как сказано, актер на пустыре удавился. Очень, то есть это все равно в зерне актера. он делает, наконец, что-то, как на, это как вышел на сцену и повесился. Только это не на, теперь не на сцене в роли, а вот так вот. И в этом есть что-то, я бы даже сказал, уродливое в человеческой природе. То есть она все равно, она настолько многообразна, что ты либо используешь свою природу через что-то прекрасное и светлое, о чем вспоминает мой персонаж, он это делал раньше. Но вот в этом мире, куда он рухнул, где он совершенно, где он сломанный, где он разбитый, где он, ну, он совсем не приспособлен для этой жизни, он все равно продолжает быть актером. Но вот так вот нелепо, поэтому, мне кажется, вызывает он часто смех в зале. Он нелеп, потому что он здесь совершенно лишний. Это совсем не его как бы место для обитания. Та же Настя, как вы сказали, что у нее есть вот эта трезвость на жизнь, потому что все равно это девочка, которая изначально сирота, она изначально оказалась в обстоятельствах жесткости выживания. Актер, мне кажется, нет, особенно которого пробую я. Это человек, у которого изначально все было. И вот эта тема загубленного, зарытого, нереализованного таланта, и я до сих пор задаюсь вопросом, как бы, человек ли виноват вот в том, что с ним, кто к чему он приходит, вот здесь мой персонаж, либо время здесь
5: влиять.
6: Да, я пока не знаю. И та же декора. То есть есть что-то такое, какая-то сила, которая вот сейчас так давит и не дает летать. Вот. И почему-то и молодые, и немолодые таланты оказываются где-то в подземелье, на дне, о них никто не знает, о них никто не слышит. И я при подготовке к этой роли, мне попадались и на улицах Петербурга и молодые такие ребята, и уже в возрасте такие личности очень интересные, которые они могут играть на улице, что-то исполнять на гитаре. Есть удивительный человек, он как раз возраста вот Горького, который вот, что Горький пишет, там под 50, зовут Ярослав. Мы как-то с ним познакомились ночью возле церкви, он гладил кошку, мы как-то с ним зацепились взглядами. Он как бы, у него образ жизни, он потрясающий, гениальный музыкант. Играет на фортепиано, ходит по ночами по барам, где есть по ресторанам, по барам, и куда его еще до сих пор пускают, играет на фортепиано. Я несколько раз это видел, слышал. Как по мне, это очень талантливый человек. Это очень погружен, нежно, красиво. Но он за счет этого выживает. То есть ему это нужно, и ему приходится, как актеру на дне, он читает любимое стихотворение и потому что любит, и потому что нужно выжить. Вот. И много сейчас по улице вообще ходит людей вот с талантом, который не раскрылся. И почему это происходит? Виноват ли сам человек? Или есть еще фактор какой-то вот внешней силы? Мне кажется, Ильф Абрамович этим вопросом задается, и мы в этом спектакле. Вот.
5: Да, но мне кажется, что еще вот ваш персонаж какую-то удивительную метаморфозу на наших глазах проживает. Не то чтобы вот,
6: да.
5: Получается, потому как вы сказали, кажется, вот он там потерял вот это какое-то зерно, свое призвание. А, но мы его таким видим с самого начала, потом вот с появлением странника-то он вспоминает свое. И, может быть, именно благодаря тому, что он вспомнил свое предназначение и вот тот дар, которым он награжден, и такой трагический финал.
6: Да, но, к сожалению, уже настолько сам себя истерзал, и настолько организм и тело стало неподъемным до сцены, то есть настолько сам в своей тюрьме нахожусь, настолько искалечен и сломан, что даже если вспомнил, все равно уже нету сил себя реабилитировать. Вспомнил, но... То есть это как вдохновение. Оно приходит и уходит. И у этого, у актера однажды, видимо, не случилось вот этот... Не нашел тех сил, чтобы трудиться чтобы вдохновение опять появилось. То есть однажды оно было, потом закончилось. А это же в мире творчества это как наркотик, поэтому и такие люди много пьют, потому что это дает вот это самочувствие вдохновения. Mm-hmm. А без него да, ужасно. Как человек, который однажды это вдохновение вкусил, без него просто ужасно, невыносимо, поэтому хочется выпить, потому что, ну, сейчас чуть-чуть выпью, снова войду вот в этот мир. А так и постепенно алкоголь начинает все замещать, и ты не замечаешь, как оказываешься уже и без памяти, с тощим телом, которое уже не сможет... Если играл Гамлета, то это, ну, как-то в два часа на сцене, может, там еще и что-то прыгал, бегал, танцевал, пел. То есть уже просто настолько себя истерзал, что... Туда не вернуться.
5: Да.
6: Вот, и тем и остается только одно. В сочетании вот этого как бы мысли о том, что можно как-то по-другому, и я знаю, с верой, как
5: могло
6: внутри там.
5: Быть, да, но
6: я еще и могу, но да, но сам себя превратил в такую клетку, в такую тюрьму, и вот в этом вот сочетании, вот это как внутренний разрыв, он ну, струна так натягивается. Что остается только действительно себя уничтожить, и вот эта вот мысль, которая сидит, я смогу, я еще буду, я обязательно буду, я буду на сцене, я как бы этим актом самоубийства, ну, я персонаж как бы из себя, как из тюрьмы, отпускает. Что, может быть, где-то я эту мысль в следующей жизни как бы уже словлю, уже обновленным, что-то такое. То есть есть момент от этого очищения, обновления.
5: Ложного, вот. Как будто бы, да?
6: А, ложного в плане?
5: Обновления. Ну, если мы воспринимаем шаг этот как самоубийство, да? Ну, такое призрачное, наверное, призрачное решение.
6: Ну, уже куда там он уходит, да? Это уже как бы вопрос. Да.
5: Ярослав Васильев, странник, вообще загадочнейший персонаж, традиционно воспринимаемый как человек из народа, в вашем исполнении такой интеллигент, да, молодой. Как его видите вы вообще? Кто это такой? Вообще непонятно. Человек, который жалеет, с одной стороны, героев, помогает им, или наоборот, может быть, толкает их к чему-то?
8: Мы с вами в прошлый раз говорили про Островского,
5: да.
8: И когда мы начали говорить про роль, которую я там играю, я сказал, что первое, от чего я отказался бы, это от той роли. Вот здесь произошло то же самое, потому что когда мы прикоснулись к пьесе, и не потому что там плохо написано, а вот просто я понимаю, что это какая-то бездна. То есть Лука – это один из самых, как вы уже сказали, загадочных героев драматургии, литературы, потому что очень много неоднозначностей, и можно, например, Лука от Лукавого, или это какая-то духовная история. Если верить Горькому, если это не байка, он утверждал, что это отрицательный герой. Mm-hmm. Но поступки его вроде бы, в общем... куча вопросов, это мы можем здесь два дня сидеть, обсуждать их, но в какой-то момент я словил себя на мысли, что как принято, что живут, есть вот неблагополучные люди какие-то, актер, Настя, Пепел и так далее, и все привыкли к тому, что приходит какой-то другой человек, у которого, в принципе, все нормально, что-то с ними специально делает и уходит. Я вот подумал в одной из репетиций, что постарался как-то сбить это впечатление, что это благополучный или какой-то не человек, какое-то существо. То есть странствующий – это не обязательно что-то такое, знаете, лирическое, героическое. Я хожу странствую, а странствую – это я... Просто хожу по миру, останавливаюсь там, да даже не по миру, просто по городу, по стране, ищу себе какое-то пристанище и перехожу с места на место, потому что нигде этого места так и найти не получается. Если вот говорить, Миша затронул этот вопрос, если говорить о теме, то есть тема моего героя, то это, как ни странно, это и есть странник. То есть роль названа... Роль обозначена темой. Имя роли обозначено темой, потому что если посмотреть сегодня вокруг, вот, выйти на улицу, если поговорить с какими-то людьми, со своими близкими, то человек сейчас в принципе позиции странствия, потому что он не знает, что будет завтра, он не знает, условно говоря, проснется ли, даже если такие вещи, он не знает, проснется ли завтра, он не знает, чего ждать от мира, он не знает, чего ждать от окружения. И поэтому, конечно, в первую очередь хотелось убрать, отказаться от отрицательности героя. И в какой-то момент репетиции, если приходить вот к взаимодействию с другими, я скажу честно, я об этом говорил ребятам, что половина присутствующих в этом месте людей, меня как человека, не как странника, как человека, стали, ну, так, по-хорошему сказать, выбешивать. То есть даже раздражать. Потому что я думаю, вот я думаю про Пепла. Ему же предлагают вариант. И ему предлагают вариант не романтический, грубо говоря, сбеги в Сибирь, и все, да, у тебя будет там хорошо. Реально. Просто уедь туда, где, ну, грубо говоря, где тебе место, где ты чувствуешь себя в своей тарелке, и где ты сможешь как-то прожить, дожить, или пожить. Но Пепел, я понимаю, почему, как актер, я понимаю, почему Пепел избирает другой путь. И то есть я стал вот так трезво на всех смотреть, и мне это очень помогло убрать мотив именно такой жалости, именно жалости, вот, которая принята. Вот это, мне их просто жалко, потому что они несчастные. Люди все несчастные, по большому счету. И редко, и мне кажется, никогда мы не встретим в жизни, что я жалею кого-то больше, чем себя. То есть, грубо говоря, через них, через актера, через Настю, через Пепла, через Наташу. Это же попытка еще ответить на какие-то свои вопросы. Не хотелось раздавать рецепты, сделай это, не прось пить, и все будет хорошо, уесть себе. Нет, это же тоже поиск.
5: То есть он такой, он и наблюдатель в чем-то, да, и человек, который ищет в том числе ответы на свои вопросы для себя.
8: Да,
5: и в отличие, конечно, от других, свободный, наверное, самый, он же уходит.
8: Ну, он как... Он это свободный, не знаю, я бы так не сказал, он свободен внутри себя, а в мире, в котором он живет, вынужден жить, он не свободен. Не свободен в своей свободе.
6: Как раз из-за того, что есть больше свободы, потому что меньше, мне кажется, у него каких-то... То, за что он цепляется оттуда, потому что каждый за что-то цепляется из прошлого, и постепенно это у всех рушится. И в этом плане, да, он как будто бы отпустил прошлое, и в этом как бы свобода, но одновременно это дает, эта свобода дает... в как бы другую сторону, которая дает мне свободу. Да,
8: и что его отличает, что многие воспринимают свой прошлый опыт как камень, который их тянет вниз, а он воспринимает его как на инструмент, который помогает ему разбираться. То есть я этот опыт беру и пытаюсь с ним дальше двигаться, потому что это все-таки опыт. И вы сказали про интеллигента. Я когда увидел, мы когда первый раз посмотрели эскизы костюмов, я после этого дня стал чаще по улице смотреть, кто в чем ходит. Mm-hmm. И на самом деле нет, и в цилиндрах ходят, и в колпаках, еще, ну, то есть мой...
5: Современник в чем-то.
8: Мой костюм по сравнению с тем, что иногда мы видим на улице, то это... Нет, именно какое-то конкретное направление в интеллигентное не было.
5: Ну что же, у нас как минута пролетела встреча, да, время вышло, мы только успели начать, можно сказать, наш разговор. И я надеюсь, что вы еще, ребята, придете в нашу студию, мне уже тут сигналит заканчивать. Наших радиослушателей приглашаем на спектакль Малого драматического театра «На дне». Напоминаю радиослушателям, что у меня в гостях сегодня были актеры молодой студии Льва Абрамовича Додина, Алексей Тезиков, Анастасия Рождественская, Ярослав Васильев и Михаил Батуев. До новых встреч.
6: Спасибо.
5: До свидания.
6: Счастливо. Спасибо. Спасибо.

0: Маленький концерт.
1: Мы прибыли в Неаполь утром. Я был в полном восторге и долго не мог налюбоваться необыкновенной красотой. Прозрачность воздуха, ясный праздничный свет — все это было для меня так ново и восхитительно прекрасно. От отражения солнца в заливе, как в зеркале, Капри и отдаленные горы Соренто казались полупрозрачными, подобно опалам. Так передает в своих записках впечатление от одной из поездок по Италии Михаил Иванович Глинка. Таким ощущением ясного праздничного света была насыщена для Глинки вся итальянская музыка, в которой он открывал новые неизведанные красоты, новое чувство радости жизни, то итальянское «сентимента бриллианте», блестящее чувство, которое открыл для себя композитор. По его словам, это ощущение благосостояния, которое есть следствие организма, счастливо устроенного под влиянием благодетельного южного солнца. В Италии Глинка пробыл в общей сложности около 3 лет, с 1830 по 1833 год. Первое путешествие молодого музыканта выявило в нем ценнейшие качества его отзывчивой артистической натуры. Поразительная восприимчивость Глинки позволяла ему познавать самые глубокие пласты иной национальной культуры, вживаться в новую среду, улавливать характерный строй музыкальной или речевой интонации. Куда бы ни приезжал Глинка, вокруг него сразу образовывалось, по его словам, по вечерам общество из певцов и певиц разного разряда. Глинка обладал особым талантом создавать вокальные ансамбли, привлекая всех окружающих любителей музыки. Слава о замечательном русском маэстро сразу распространялась по всему городу, как только Глинка давал свой первый музыкальный вечер. Такой степенью музыкальной общительности не обладал никто из иностранных музыкантов, как признавали сами итальянцы. Глинка не брал систематических уроков ни у композиторов, ни у учителей пения. Лучшей школой для него было общение и совместное музицирование с итальянскими музыкантами. А музыкальной подготовкой к путешествию в Италию стали для композитора арии, ансамбли и консонеты в модном тогда итальянском стиле, написанные еще в Петербурге в конце 1820-х годов. Сегодня мы послушаем некоторые из них.

Канцонета Михаила Ивановича Глинки «Я в волшебном сновидении» прозвучала в исполнении Марины Филипповой и Ивана Михайлова. Канцонеты в итальянском стиле, созданные композитором в конце 1820-х годов, еще не обладают той полнотой освоения новой музыкальной традиции, которая так пленяет в сочинении Глинки итальянского периода. Тем не менее, они дают представление о том, что притягивало композитора к итальянской музыке. Естественность и свобода вокальной мелодии – вот что для Глинки было самым ценным в искусстве бельканто и что так соответствовало его природному дарованию.

В исполнении Марины Филипповой и Ивана Михайлова прозвучала консонета Михаила Ивановича Глинки «Как в вольных просторах». Естественность и гибкость глинкинской мелодии во многом являются и следствием большого исполнительского дарования Глинки. К концу пребывания в Италии Глинка научился не только ловко писать для голоса, по его выражению, но и приобрел подлинное высокое мастерство вокалиста. «Из неопределенного и сиповатого голоса образовался у меня вдруг сильный, звонкий, высокий тенор, которым я потешаю публику слишком 15 лет», — писал Глинка. Стоит привести здесь и слова известного критика Александра Николаевича Серова. «В исполнении Глинки все было необыкновенно колоритно и грациозно. Все было свежо, как весенний воздух». Присущая Глинке чуткость, природная музыкальность и артистичность сразу же сблизили его со всей атмосферой художественной жизни Италии. Недаром он так скоро покорил сердца итальянцев и не случайно с такой готовностью принял его сочинение знаменитый итальянский нотоиздатель Рикорди. В Италии композитор целиком погрузился в стихию Бельканто и, поддаваясь его очарованию, ловко подражал примадоннам итальянской оперы, по словам самого Глинки. Но эти музыкальные опыты до нас не дошли. Очевидно, сам композитор не придавал им серьезного значения. Подлинным же высоким достижением Глинки явились романсы, созданные уже на исходе итальянских лет «Желание», «Победитель» и знаменитая «Венецианская ночь». Романс «Иль дезидерио» «Желание» написан на текст известного итальянского поэта Феличе Романи, автора

«О, если б ты была со мной», которое мне сообщила она. Роман «Желание» считается наиболее итальянским из всех романсов Глинки. Плавное скользящее движение баркаролы, создающее главный образ романса, удивительная мелодия, словно воспоминание о самых прекрасных ариях Беллини с их характерными оборотами, все указывает на полное владение стилем бельканто, полное усвоение всех приемов итальянской оперной школы. Многое в этом романсе 1832 года уже готовит будущие шедевры Глинки, созданные после столь плодотворного трехлетнего итальянского путешествия.

Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучали итальянские консонеты и романс «Желание» на слова Феличе Романи Михаила Ивановича Глинки в исполнении Марины Филипповой и Ивана Михайлова. В передаче были использованы материалы монографии Ольги Евгеньевны Левашовой «Михаил Иванович Глинка».

0: Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Инария Ивлеева о творчестве Франца Шуберта.

0: Ну, вот такое вступление. Сегодня тема нашей лекции будет Франц Шуберт. Причем знатоков, конечно, я прошу быть снисходительными к моему невежеству музыки как таковой.
1: И качеству звучания, прошу прощения.
0: Потому что я не музыковед. Но все-таки каждый из нас может хоть что-то от себя добавить к тому, что мы в жизни слышали, видели. Ну вот «Ава Мария». Вы заметили, конечно, что эта мелодия изумительная совершенно. Звучит очень часто. Люди более старшего поколения слышат такое исполнение –

Роберте Наларете. В 50-е или в 60-е годы, где-то в начале 60-х годов. Уже сладостный голос, конечно.

кто прислушивается к словам, может заметить, что Робертино Лоретти поет не молитву «Аве Мария». Он на итальянском языке поет перевод той песни, которую положил на музыку Франц Шуберт. Это слова Вальтера Скотта из поэмы «Дева озера». Песня Эллен. Девушка обращается к Деве Марии и просит о том-то, о том-то, о том-то, но это не, собственно, молитва Богородицы Девы «Радуйся». Но первые слова «Аве Мария» и изумительная мелодия привели к тому, что захотелось петь молитву на эту мелодию. И вот первая сопрано, которая пела, она пела, собственно, молитву. «Аве Мария», «Грация плена», «Доминус текум» и так далее. То есть «Богородица Девы «Радуйся». А Роберто Лоретти поет перевод на итальянский вот этой английской поэмы. Раз уж мы начали с духовного творчества Шуберта, то немножечко о духовном. При этом я сегодня хочу начать с несколько отвлеченных тем, отвлеченных от Шуберта. Я хочу поговорить о религиозном значении музыки как таковой и о религиозных этапах музыкального развития. Из Священного Писания нам известно, что человек был сотворен по образу Божию. Ну, а что это значит более конкретно? Бога мы исповедуем как Бога-творца. Ничто тварное не является таковым. И только человек несет в себе отражение именно вот этого свойства божественной абсолютности, Бога как Творца. Только человек способен к произвольному, волевому творчеству. Творческое начало, как таковое, это и есть отражение того, что мы называем Бог в человеке. Бог-творец и человек творит. И вот у первобытных народов творчество развивалось, конечно, многообразное. И прежде всего он хотел подражать чему? Творцу, видя его творение. Конечно, первобытный человек не думал о Творце, это слишком сложная богословская концепция для диких людей, но он видел вокруг себя то, что не он сделал, и ему хотелось подражать этому. Ну, если уж мы говорим о звуковых ощущениях, о музыке, то, конечно, весь мир представлялся ему как некая симфония, ведь Вселенная не молчит, она постоянно звучит, шумит лес, поют птицы, кричат звери, воет ветер, набегают волны, журчат ручьи. И человек постоянно жил в каком-то ощущении космической симфонии. И он начал издавать звуки, сообразные тому, что он вокруг себя ощущал и слышал. Ну, Аристотель указывает на два источника первой музыки. Это, во-первых, чисто физиологический источник. Человек заметил, что наиболее воспроизводимые звуки – это ритмы. И эти ритмы человек наблюдает и в собственном организме. Биение сердца, предположим, 70 ударов в минуту. И вот человеку наиболее приятен ритм окружающего мира и воспроизводимый им самим, скажем, стучанием в ладоши или камнем по камню, который будет соответствовать вот этому физиологическому феномену 70 ударов в минуту. Ну, так это или не совсем так, но мы тут не можем быть уверены, но, во всяком случае, вот Аристотель заметил такой вот внутренний физиологический источник ритмики. Но помимо всего этого, он же указывает и на духовный источник удовольствия, получаемого от ритма. Дело в том, что в ритме человек начал усматривать порядок. Бывают вещи хаотические, а бывают вещи ритмические, волнообразные, повторяющиеся в определенном порядке. И вот человек заметил, что порядок, вносимый в жизнь, упрощает его жизнь, делает эту жизнь более удобной, более привлекательной, помогает лучше расходовать энергию. Ну, например, во время работы хорошо ритмически что-то повторять. «Эй, дубинушка, ухнем», да? Это ощущение порядка зафиксировано в самых первых музыкальных опытах человека, в опытах ритма.
барабаны, там-тамы, бубны, хлопанье в ладоши, притоптывание, движения ритмические. Вот, пожалуй, это первая стадия развития музыкального творчества. Это ритм, то есть порядок. Но музыка как таковая не может обойтись без звука, помимо отбивания ритма. Звуки для человека наиболее приемлемым образом располагаются в мелосе. Само слово «мелодия» – сладкозвучие. То есть для человека приятна определенная последовательность звуков. Почему это так? До сих пор никто на это не дал ответа. Но, во всяком случае, для человека приятно какая-то определенная последовательность звуков. Таким образом создаются первые мелодии. Причем мелодия представляет собой удивительную вещь. Если всякий ритм может быть описан математически, то мелодия никаким образом математически описана быть не может. Она представляет собой некое целостное единство, некое тело в звуковом мире. Оно разделяется, разумеется, на элементы, на отдельные звуки. Но мелодия не сводится к сумме этих элементов, так же, как любой предмет, имеющий хоть какой-то смысл, не сводится к сумме элементов. Человек – это не просто куча рук, ног, глаз, ушей, но некое объединение во что-то целое. Целое всегда больше суммы элементов. Точно так же и мелодия. Она больше суммы составляющих элементов. Она содержит в себе некую тайну. Тайну, которая невыразима уже никакой математикой, она иррациональна. Вот это некое еще одно начало в человеке. Во-первых, мы говорили о рациональном начале, вот ритмике, и есть потребность в выражении чего-то иррационального и в то же самое время самым непосредственным образом воздействующего на человека, на его душу и на чувства. Действительно, если мы в мелодию вставим какую-нибудь одну-две ноты, то она исказится, она уже будет не той. Она атомарна, индивидуальна, соматична, целостна. А вот такая тайна мелодии. Надо сказать, что больше всего нам известно о мелодиях, ну, если даже мы их не слышали, мы знаем, что таковые были, о мелодиях в античном мире у древних греков. Греки с большим подозрением относились к мелодии. Ницше в свое время, он определил, что в искусстве существуют два начала – аполлоническое и дионисийское. И показал это на примере античного искусства. Аполлоническое искусство всегда стремится к ясности, к рациональности, к определенности. Это светлое искусство. Но в человеке, кроме светлого и разумного начала, еще существует подсознательное, темное и демоническое начало, которое вырывается из него в виде мелодии. И поэтому вот к этому дионисийскому началу у греков было очень подозрительное отношение. И они стремились его всегда гармонизировать через какой-то ритм. А Ницше это хорошо показывает на примере греческой трагедии. Трагедия всегда некий взрыв безумия в человеческом обществе. Ну, любая трагедия, возьмем, Медея или там Эдип, какая угодно. Но это было бы ужасным, если бы трагедия не была представлена так, как она была представлена. Расчлененная на сценические действия, сопровождаемая ритмической музыкой, хорами, поэзией ритмической. И таким образом все это безумное, дионисийское, демоническое обретало рациональную, очищающую форму. Так появлялся катарсис, очищение безумия. Ритм накладывается на воспроизводство тонов и звуков, и появляется эвритмическая мелодия. Ну, то, что мы сегодня называем просто мелодией, наша песня, скажем. Вот это эвритмика, благоритмическое воспроизведение звуков. Сегодня мы не будем с вами говорить о третьем и уже завершающем этапе развития музыкального творчества. Это о гармонии. Оставим это на Баха. Сегодня мы с вами будем говорить о Шуберте, для которого гармоническая, полифоническая музыка не характерна. Но зато Шуберта можно назвать гением и едва ли не вершиной мелодического творчества.
того, что мы называем сладкозвучная мелодия. Ну, поскольку мы все-таки начали сегодня с его песни, прекрасной песни «Аве Мария», которая служит духовному в человеке, то и начнем мы с духовной музыки Шуберта. Надо сказать, что духовная музыка не относится к вершинам творчества Франца Шуберта. Он, правда, на протяжении всей жизни творил церковную музыку, но она нам кажется не церковной. В силу того, что у нас совершенно, ну, я сейчас даже отвлекаюсь от православия, у которого свои особенности, свои привычки, вот даже если судить по западной церковной музыке, то она прошла уже такие этапы развития, она прошла сквозь Баха, что уж тут говорить, а Шуберт до Баха не дошел. Конечно, так, может быть, и не очень хорошо говорить, потому что каждая сторона музыкального творчества, она начинает развиваться, достигает своей вершины. И вершиной мелодического творчества был, конечно, Шуберт. Церковь больше склонна к полифонической, гармонической музыке. Несколько слов хотя бы о его жизни. Родился Шуберт в 1797 году, недалеко от Вены. И в Вене же умер в 1828 году. Итого он прожил всего 31 год. Молодым человеком умер. Жизнь его была полна трудностей. Радостно ее не назовешь, если не считать только того, что он радостно немного творил. Умер он от тифа, 31 год, истощенный физически и душевно, измученный неудачами в жизни, постоянной нехваткой средств. Ни одна из 9 его симфоний при его жизни не была исполнена. Он написал 600 песен. Из них даже напечатано-то были только 200. Правда, некоторые из напечатанных песен стали очень популярны уже при его жизни, и не только на его родине, в Австрии, но и за границей. Особенно в России. Если мы говорим о духовных сочинениях Шуберта, то следует упомянуть, конечно, о его «Мессе соль-мажор». Он написал несколько месс, но самое известное вот это месса. Когда вы слушаете его мессу, вам трудно представить себе, что вы в этот момент присутствуете или можете присутствовать в церкви. С самого начала, с первых же звуков, вы вообразите себя в театре, сидя в партере. Вот занавес раздвигается, вот звучит прекрасная увертюра, какие-то хоры, какие-то соло, сопрано, басы, тенора. Это оперная музыка, которую нам очень трудно воспринимать как музыку церковную. Включим кирии, то есть «Господи помилуй», на начало мессы.

Ну, вы видите, что, конечно, это изумительно, концертная музыка, прекрасные мелодии, конечно, прекрасные мелодии, но молитвенностью здесь не очень-то веет. Еще одна часть, Бенедиктус, благословен, гряды во имя Господне. Похоже.

Ну вот попробуйте сравнить это с хоралами Баха или с нашими православными исполнениями псалма. Я забыл сказать о том, что мелодия, если вы представляете себе нотную строку, мелодия всегда пишется по горизонтали. Горизонтальная музыка, линейная музыка, течет мелодия. А если мы перенесем это по аналогии в несколько иную сферу, то можно сказать, что мелодия, она течет по равнине какой-то, а контрапункт, гармония, дает нам еще и глубину, вертикаль, то есть дает пространство. Вот этого пространства в этой музыке церковной нет. Ну, конечно, не совсем нет, потому что без гармонии вообще не обходится никакая музыка. Но все это в зачаточном только состоянии, не так принципиально, как, скажем, Бах. Эта музыка совершенно очевидно оперная музыка. И он любил пение, он любил оперу, и он писал оперу, писал музыку к пьесам и оперную музыку. Оперы его не ставились никогда при его жизни. И таким же духом, хотя, пожалуй, с большим влиянием Моцарта и Бетховена, можно судить о его симфонических произведениях. Вот он написал 9 симфоний. Камерная музыка, множество фортепианных, скрипичных произведений, флейтовых, а также множество квартетов, квинтетов, октетов. Ну вот давайте послушаем, всем вам известно. И вообще все дальнейшие примеры, которые мы здесь будем демонстрировать, они у каждого из вас с детства на слуху, конечно. Вот музыкальный момент для фортепиано.

Ну, это, так сказать, скерцо. У него есть гораздо более серьезные вещи, и очень серьезные, такие как сонаты, в которых он действительно подражает бетховенским сонатам. А вот послушаем концертную пьесу для скрипки.

Конечно, когда думаешь о том, что все это написал полуголодный юноша, которому недавно исполнилось 20 лет, то диву даешься. Очень красиво. Но никогда Шуберт не остался бы в памяти человечества так, как он остался, если бы не особый жанр, в котором он действительно был непревзойденным никем. Это песенный жанр. 600 песен. Причем одна другой краше, одна другой лучше. Великолепные циклы. Цикл «Прекрасная мельничиха», цикл «Зимний путь», 24 песни на слова Гёте, много песен на слова Генриха Гейне и так далее. Давайте послушаем. Всем вам, конечно же, известны некоторые его песни. Из цикла «Прекрасная мельничиха» слова немецкого поэта Мюллера. Этот цикл как бы объединен единым драматическим действием. Поет некий скиталец или странник, который отправляется в путь. И первая песня из этого цикла называется «Das Wandern». Тот, кто знает немецкий язык, может быть, помнит со школьных лет это замечательное стихотворение. «Das Wandern des Müllers Lust, das Wandern». Странствие – это радость для мельника. Странствие.

вода, мы берем пример с воды, до спаса, вот она везде течет, никогда не останавливается. Тут надо пару слов сказать о том художественном направлении, вообще культурном направлении, которому следовал Шуберт и был одним из его родоначальников. Это направление романтизма, которое как раз возникло в начале XIX века. Рациональному XVIII веку, веку просвещения, пришла на смену совершенно другая эпоха. Эпоха разочарования в чисто рациональном постижении мира и человека. Наступило какое-то веяние, которое впоследствии было обозначено как романтика. Это продвижение духа за пределы, так сказать, математически познаваемого, рационального, в глубины человеческой души, которая всегда куда-то устремляется в неведомое, в иррациональное. Отсюда этот позыв к путешествиям, к экзотике. Если люди и путешествовали, то с чисто рациональными какими-то соображениями, ну, ради торговли, ради захвата каких-то новых территорий. А здесь вот просто вот путешествие для того, чтобы увидеть что-то невиданное. Путешествие не только в пространстве, но и путешествие во времени. Действительность настолько казалась примитивной, тупой, что хотелось уйти в какие-то другие исторические пласты. Вот то ли дело средневековье. Посмотрите на Шартрский собор или на Нотр-Дам, на Кёльнский собор. Какие гении жили тогда. Или фольклор. Постичь народную душу. Братья Гримм появляются, которые собирают народные сказания, и в них находят какие-то глубины неведомые. Герой нашего времени появляется, такой, который метется, который не удовлетворяет ничто здесь. Байрон, Лермонтов, Пушкин отчасти, да? Ну, а вот в музыке Шуберт наиболее романтичный из всех композиторов начала XIX века. Следующая песенка из «Прекрасной мельничихи» «Вохин» называется «Куда? А куда зовет нас путь мой?»

Совершенно изумительная мелодия, порхающая такая, да. Но этот мелодизм обратил внимание другой романтик, Ференц Лист. Он был настолько очарован мелодикой Шуберта, что переложил для фортепиано множество его песен. Послушаем одно из переложений. Это знаменитая песня «Приют» из цикла «Лебединая песня». «Бурный поток, чаще весов, дикие скалы, мой приют». Вот куда стремится душа романтика.

появляется программная музыка, скажем, подражание пению птиц, или журчание ручья, плеску рыбки, форели какой-нибудь. То есть появляется пространство и глубина, но не способом гармонии, а способом каких-то вот таких музыкальных технических приемов. Вот послушаем замечательную песенку «Баркаролла».

послушаем еще пару песен прекрасных. «Зимний путь» на слова Гейна. Конечно, здесь грустные мелодии. «Гуте Нахт». Вот наша зима подходит.

Если первую половину своего жизненного пути, столь недолгого, Шуберт писал все-таки вот такие сладостные, исполненные радости, нежности, песни, то в конце своего жизненного пути он как бы чувствует приближение дыхания смерти. Ромен Ролан о нем сказал, что это гений, осененный дыханием смерти. И это суждение он вынес именно на основании его последних песен, некоторые из которых я сейчас вам продемонстрирую. Ну, например, некоторые из песен на слова Гёте. Пожалуй, самым любимым поэтом Шуберта был Гейне. Гёте не так любим был как поэт, просто ценим как величайший. В то время боготворили. И Шуберт написал больше 20, по-моему, 24 песни на слова Гёте, преподнес Гёте, но они не удостоились никакого внимания поэта. Тем не менее, в народе песни Шуберта на слова Гёте обрели колоссальную известность. До сих пор, например, такой стишок народный, можно сказать, стишок Гёте «Розочка». В школе вы, наверное, учили «Рёслен, Рёслен, Рёслен, Рот, Рёслен, Аутерлайден». Когда я бываю в Германии иногда, то в какую бы семью вы ни зашли, если семья в сборе, папа, мама, иногда бабушка, дедушка, и, конечно, дети, а то и внуки, они всегда поют народные песни. У нас же ведь это давным-давно забыто. В Германии это есть, причем постоянно. Поют на несколько голосов. И вот, в частности, это «Зайн кнапен рюслен штит, рюслен аутервой». Ну, это на слова Гёте, Шуберта. Да. И, конечно, каждому и всем известен его «Лесной царь». Помните эту страшную балладу? Это, ну, детей только пугать. По-немецки очень забавно называется «Эрлкёниг». Эльховый царь. Ну, на самом деле, это от датского «Элленкёниг», то есть эльфовый царь, царь эльфов. Ну, немцы переделали на «Эрлкёниг». У Жуковского хороший перевод. Помните, кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой, к отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Ну и в конце концов там появляется лесной царь, который забирает свою малютку. У Гёте это стук копыт постоянно. Послушаем сейчас.

0: Одной год.
1: В конце концов, этот царь весной забирает младенца.
0: Это тоже романтическая, конечно, поэзия. И в этой балладе брежут те ноты мистики и смерти, которые сопровождают очень многие сочинения Шуберта последних его дней или даже лет. Он чувствует приближение смерти. Вообще, для романтики всегда характерно заглядывание за пределы видимого, куда-то в невидимое, но будучи не мистиками в христианском смысле, они заглядывали в бездну. И такой ужас темной смерти, как бездны, особенно характерен для замечательного романса Шуберта на слова Гейне «Двойник». Сейчас послушаем его в исполнении Федора Шаляпина.

Вот такой страшный сюжет. Переводов ведь очень много из Гейне. Перевод Иннокентия Анинского есть, и перевод Блока. Ни один из них не хорош. А вот этот свободный текст Свободина, который поет Шаляпин, лучше всего отражает стихотворение Гейне. Речь идет о призраке. Человек видит самого себя как призрак оттуда, после смерти. Показывает ему самого себя. «Мне страшно, я взгляд его встречаю в лучах луны, узнаю я сам себя, мне жутко. О, ты, двойник мой, мой образ печальный, зачем ты повторяешь все, что пережил я здесь когда-то?» Ну, ужасные, конечно, мотивы. Или, например, Шаляпин же, по-моему, Шаляпин там исполняет «Девушка и смерть». Ну, знаменитый тоже роман.

Эти мотивы, предчувствия Шуберта, как молодому человеку очень хотелось умираться. Его 8-я симфония, она осталась незаконченной, как раз отражает это настроение, предчувствие печального конца и нежелание. Он пишет только 2 части. Вы знаете, что симфония должна содержать в себе 4 части. Он написал только 2 и понял, что дальше он уже не сможет. Послушаем первую часть этой симфонии.

мы видим, как мелодия обращается непосредственно к душе человека. Ее нельзя анализировать никаким образом. Она просто овладевает тобой и оставляет у тебя ту улыбку, то слезы. Такова природа мелодической музыки, гением которой, безусловно, был Шуберт. Давайте послушаем перед тем, как мы помолимся, его квинтет, струнный с фортепиано, чтобы не уходить с настроением неоконченной симфонии.

Я забыл сказать, что его очень любили в России. Музыка Шуберта упоминается, ну, не только у Лермонтова, у Гончарова в его романах, у Достоевского, у Толстого. Толстой, помните, о смысле искусства, это его знаменитая работа, где он не оставляет камня на каком искусстве. Он говорит, что из всех музыкантов можно вытерпеть только Шуберта. Вот, удивительно. Потому что никак было не совладать с тем чувством, которое вызывает эта музыка.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала беседа архимандрита Инуария Ивлеева о творчестве Франца Шуберта. Беседа была записана в просветительском центре Федоровского собора в январе 2010 года.
1: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: В исполнении Ласло Шендри Каспера прозвучала прелюдия до-мажор Иоганна Себастьяна Баха. Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Христос воскресе! Жизнь полна смысла и радости, потому что у нас

0: все обличаемое совестью как зло, сводится в конце концов к смерти. Убийство, ненависть, корысть, ложь, разврат. И совершенно верно, что на дне всех злых страстей лежит смерть, что все они ведут к смерти и сеют ее в этом мире. Но мы не остаемся в ней, умирая. Если до Христа не знали, то теперь знаем. Умрем, но не будем, как вода, пролитая на землю, которую нельзя собрать. Потому что в воскресении Христовом с Ним совоскресает все человечество. Хотя не так, конечно, что умершие теперь же восстают из своих гробов. Смертность нашего естества и состоит в разрыве целостности нашей двуединой природы, который именно в ее целостности, а не отдельно душе и отдельно телу, дана богообразная красота. В смерти тела проходит долгое очищение в тлении. Долгое, потому что примешалось много порока и нечистоты. Телу надо переплавиться, чтобы через воскресение быть снова возведенным к первоначальной целостности, носящий образ неизреченной славы Божией. Об этом согласно учат все отцы Церкви и с особой убедительностью святой Григорий Ниский. Телу Спасителя не нужно было никакого очищения, и поэтому не было у него долгой сени смертной, а было лишь священное таинственное тридневие смерти. И вот как в Спасителе воскресение восстало во всей красоте и славе целостность человеческого естества, так будет и с нами. Именно эта возможность дана воскресшим Господом естеству человека, общему для всех людей. Наша радость пасхальная — радость о преображении всей нашей жизни в вечную и нетленную жизнь. Но в вечную жизнь преображается только то, что живет правдой, добром, красотой. Значит, путь к вечности, для всех уготованный воскресением Христовым, лежит через подвиг делания всякого добра. Поэтому Церковь учит не о таком бессмертии, для которого не нужно ничего делать и не нужна никакая борьба, а о воскресении в вечность, требующей всей нашей свободной, доброй активности. И если христианин вступает в беспощадную борьбу, прежде всего, с собственными страстями, то он делает так потому, что к этому зовет его Христово воскресение. Вечную славу нового неба и новой земли войдет только тот, кто стал на этот единственный путь. Сияние светлого луча Господней Пасхи проникает в глубину каждого мгновения жизни, в котором возникает воля человека к добру. Этот пасхальный луч несет с собой божественную благодать, спасающую от страшной скорби и утверждающую в вечном добре. И потому пасхальная радость не может сравниться ни с какой другой радостью в этом мире. Христос воскресе!
1: Прозвучала проповедь протоиерея Всеволода Шпиллера. Читал диакон Леонид Казаков.

0: в исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева прозвучали стихиры праздника Пасхи композитора Степана Смоленского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Я желаю написать такую книгу, какой не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги. Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
4: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
2: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
4: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй, напиши» — 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами. В понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй, напиши». Сочинение, ЕГЭ, литература.
2: Пушкин также свободен и парадоксален, как сама поэзия, сама человеческая природа. Как можно одновременно быть певцом империи и мастером частной жизни? Как можно восхищаться имперским блеском и военной мощью и утверждать красоту скромного личного жития? Ответы на эти вопросы вы узнаете, послушав лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника», которые выйдут в эфир 18 и 25 мая в 21 час 40 минут. Повторение по вторникам в 15:10. Лекции были записаны в лектории «Щедрая среда» в 2023 году. Символ веры, как основание церковной жизни всякого верующего человека, требует от христианина постоянного творческого осмысления. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут слушайте в нашем эфире беседы протоиерея Александра Глебова о символе веры.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 39-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 17 главы.
1: В те дни Павел и Сила, пройдя через Амфиполь и Аполлонию, пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустило Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
0: Послушайте 40-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 11 главы.
2: В то время собрались первосвященники и фарисеи на Иисуса и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Наверное, многим из нас приходилось сталкиваться с такой точкой зрения, что если бы Бог наиболее явно участвовал в жизни людей своей божественной силой и всемогуществом, то веры в людях было бы больше. Ну как можно было бы отрицать Бога или бороться с Ним, если бы на любое наше обращение к Нему следовал бы немедленный ответ? Вера тогда была бы необходимым стимулом к благополучной жизни и уделом всех людей, потому что абсолютно каждый из нас хочет жить как можно лучше. Христос в Евангелии не раз опровергает эту распространенную и ложную точку зрения о взаимосвязи между чудом Божиим и верой в Бога. Вот, например, в притче о богатом и Лазаре Христос описывает этот как бы диалог в загробном мире между Авраамом и богачом. Богач просит Авраама, чтобы он послал Лазаря на землю к его братьям и сказал им, чтобы они не жили так, как он, потому что после смерти тоже попадут в место мучения. Кстати, здесь богач проявляет добрые чувства, заботу о своих братьях и любовь к ним. Так вот, Авраам ему отвечает, что нет никакой необходимости посылать к ним Лазаря, потому что как надо жить и что надо делать, а чего не надо делать, чтобы не оказаться в месте мучения, Господь сказал через Моисея и других пророков. И в этом смысле ничего нового Лазарь сказать не может. Есть у них Моисей и пророки, вот пускай их слушают и исполняют. Богач не соглашается. Он говорит, что вот если мертвец воскреснет и придет к ним, то братья его будут так поражены этим чудом воскрешения, что непременно уверуют, станут исполнять закон и избегут его, то есть богача, печальной участи в будущей жизни. Авраам отвечает, если Моисея и пророков не послушали, то даже если кто из мертвых воскреснет, не послушают. То есть даже если произойдет самое великое чудо, которое только можно себе представить, если мертвый воскреснет, то вера это никому не прибавит и к спасению не приблизит. Ну, я, конечно, рассказываю об этой притче в таком вольном изложении, но почему я, собственно, о ней заговорил? Потому что сегодняшнее Евангелие – это буквальное подтверждение слов Авраама о том, что воскресение мертвого веры никому не прибавит. Мы слышали сегодня о заговоре старейшин иудейских и о их решении убить Христа. А это решение, в свою очередь, было реакцией на воскрешение Лазаря. Но Лазаря не из притчи, а реального Лазаря, брата Марфы и Марии, друга Спасителя, который жил вместе со своими сестрами в местечке Вифания, недалеко от Иерусалима. Христос любил этих людей, часто пользовался их гостеприимством, останавливался у них, потому что своего дома у Спасителя, как мы знаем, не было. Христос давно раздражал фарисеев. Его слова, его дела, чудеса, которые он совершал, те обличения, которые он обрушивал на головы всех этих лицемерных ревнителей благочестия, все это не давало покоя духовным вождям еврейского народа. Но чудо воскрешения Лазаря чашу терпения переполнило. Народ идет за Христом, а не за ними. В следующей главе будет описываться, как торжественно встречали Христа, грядущего в Иерусалим, как царя-победителя, как триумфатора. Люди будут постилать свои одежды под копыта осленка, на котором едет Спаситель, срезать пальмовые ветви и радостно восклицать «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господня». Ну, разве кого-нибудь из фарисеев так когда-нибудь встречали? А как они к этому стремятся? Какие бремена неудобоносимые они возлагают на себя, и постятся, и молятся, и на храм жертвуют, и с грешниками не общаются, и субботу соблюдают. Их жизнь – это сплошное соблюдение закона во всех его, пускай даже самых мелких деталях. И все только ради того, чтобы их праведниками почитали. А тут этот неизвестный галилеянин, который вдруг стал так известен, который все законы Моисея подчинил закону любви, который не совершает ритуальных омовений, ест и пьет с грешниками, общается с язычниками и самарянами, не соблюдает субботы, но так, как они ее понимают, и нарушает многое и многое. И вдруг ему такой почет, а не им. Книжники и фарисеи почувствовали, что власть уходит из их рук. Да, пускай под Римом, но все-таки духовная власть, влияние на народ – и уважение в глазах народа. Но не подходил им никак Христос. Ну что это за проповедь? Проповедь о царстве, которое не от мира сего. что-то за проповедь о Царстве Божьем, которое внутри нас. Царство — это когда у тебя в кармане звенит. Царство — это когда ты обладаешь властью и силой, чтобы эту власть отстоять. Вот что такое царство с точки зрения фарисеев, да и вообще с точки зрения подавляющего большинства людей. Вот поэтому и не приняли они Христа. Другим они себе представляли Мессию и царство, которое он должен будет основать, как царство земное, как блеск и слава. Спасение не от власти дьявола ожидали они, а от власти Рима. Как, впрочем, и сегодня многие наши чаяния касаются исключительно земных тем, устремлений и переживаний. И когда мы в момент испытаний своей жизни обращаемся к Богу со словами «Господи, спаси», то под спасением обычно подразумеваем избавление от кризисной ситуации, в которой мы оказались. А оказываемся мы в таких ситуациях часто и по своей глупости и греховности, потому что свободная воля наша направлена не к тому, к чему призывает Господь, а совершенно в иную сторону. А ведь посылает нам Господь иногда эти испытания именно как возможность спасения. Спасение в евангельском значении этого слова. Спасение от власти дьявола, чтобы привести нас к Богу. То, о чем мы сами в повседневном ритме нашей жизни забываем и не стремимся, и Господь по своей любви создает нам иногда такие условия, в которых нам уже ни до чего и ни до кого. Мы начинаем уповать только на Бога и обращаемся к Нему с молитвой о помощи. К сожалению, но факт. Часто то, что причиняет нам боль, что уязвляет нас, вместе с тем, является тем единственным, что исцеляет нас и спасает нас. Но надо обладать сильным духовным зрением и прежде всего, конечно, незыблемой верой, чтобы просить Бога не спасения от испытания, а увидеть спасение в испытании. Спасение от земных напастей – это как раз чаяние иудеев, которые, как мы сегодня слышали, решили убить Христа и в конечном итоге убили, потому что он не оправдал их надежды на земное царство, а Царство Божие обретается через узкий, тернистый путь, который отвергли фарисеи, который отвергают многие сегодня, но который является единственным, приводящим человека к Богу и дарующему ему спасение, то подлинное, вечное спасение, о котором проповедовал Христос, и путь к которому он проложил своим крестом и воскресением. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 18 мая, 5 мая по старому стилю в православной церкви вспоминается мученица Ирина, пострадавшая в I веке. Также в этот день празднуется обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Его нетленные мощи были обретены в начале 17 века. Сегодняшний день освящен памятью чудотворной иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». В соборе новомучеников-исповедников российских в этот день прославляется священномученик Николай Покровский, пострадавший в 1919 году. Наш церковный календарь продолжит протоиерей Виктор Грозовский с рассказом об иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша».
5: Явление святого образа Божией Матери «Неупиваемая чаша» произошло в 1878 году. Один крестьянин Ефремовского уезда Тульской губернии, заслуженный отставной солдат, был одержим страстью пьянства. Он пропивал всю пенсию, все, что находил в своем доме, и дошел до нищенского состояния. От непомерного пьянства у него отнялись ноги, но он все продолжал пить. И вот этот совершенно уже опустившийся человек видит однажды необыкновенный сон. К нему подходит благолепный старец и говорит: «Иди в город Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы. Там есть одна икона Божией Матери, неупиваемая чаша. Отслужи пред ней молебен, и будешь здоров душой и телом. Без гроша денег, не владея ногами, крестьянин не рискнул отправиться в путешествие. Но святой старец является ему второй раз, третий раз, и уже настолько грозно приказывает исполнить повеление, что несчастный пьяница немедленно на четвереньках отправляется в путь. Придя в монастырь и рассказав о своих сновидениях, страждущий просил отслужить молебен перед иконой «Неупиваемая чаша». Но никто в монастыре не знал иконы Божьей Матери с таким названием. Кто-то сказал, не та ли эта икона с изображением чаши, что висит в проходе из храма в ризницу. Икону эту сняли со стены, и на оборотной стороне ее действительно увидели надпись «Неупиваемая чаша». Новообретенный образ был перенесен в храм, и перед ним был совершен молебен. А в иконе преподобного Варлаама Серпуховского, основателя владычного монастыря, крестьянин узнал того благолепного старца, который явился ему во сне и велел найти эту икону. Из Серпухова бывший пьяница возвращался совершенно здоровым. Он получил не только исцеление больных ног, самое главное — он перестал испытывать непреодолимую тягу к вину. Весть о чудесном прославлении иконы Божьей Матери быстро распространилась в Серпухове. В центре города, при храме благоверного князя Александра Невского, было создано Александро-Невское братство трезвости. Каждое воскресенье при большом скоплении народа перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша» совершались молебны, завершавшиеся нравственными беседами. Сами одержимые страстью пьянства, их родные и близкие спешили вознести свои молитвы к Богоматери об исцелении от недуга, а многие приходили уже для того, чтобы возблагодарить небесную владычицу. По иконографии икона «Неупиваемая чаша» относится к одному из древнейших типов изображения Божьей Матери, называемому «аранта», то есть «молящаяся», когда Богородица изображается с воздетыми руками. В русской традиции эта иконография получила также название «знамение». Отличием иконы является изображение Богомладенца не на руках Пресвятой Девы, а стоящим в чаше. Чаша с благословляющим Богомладенцем – это чаша Святого Пречищения, а Матерь Божия с воздетыми руками выступает молитвенным ходатаем за род человеческий. Иконой этой свидетельствуется, что нет другого, более верного средства приобрести нам любовь и благоволение Божьей Матери, как через причащение святых Христовых тайн. Чудотворная икона «Неупиваемая чаша» находилась во Владычном монастыре до 1919 года, а после его закрытия советской властью в кафедральном соборе Николы Белого в Серпухове. В 1929 году Никольский собор был также закрыт, а все его святыни сожжены на берегу реки Нары. Икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша» и несколько списков с нее бесследно исчезли. Молебные служения пред чудотворным образом прекратились. Почитание серпуховской святыни возобновилось в 80-х годах XX века. В Серпухове возродили дореволюционное Александро-Невское братство трезвости. По воскресеньям стали совершаться молебны об исцелении от недуга пьянства, с чтением акафиста Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Был написан точный список чудотворной иконы, основанной на дореволюционной фотографии того самого явленного образа. Празднование иконы «Неупиваемая чаша» в XIX веке совершалось 27 ноября по старому стилю, в один день с иконой Божией Матери Знамения, так как эти иконы схожи по иконографии. В конце XX века, когда было восстановлено почитание чудотворного образа, празднование было приурочено ко дню памяти преподобного Варлаама Серпуховского, 18 мая по новому стилю, так как икона была явлена через предстательство этого святого. А общецерковное празднование иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша» было установлено в 1997 году.

0: В завершении нашего церковного календаря послушайте житие мученицы Ирины. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святая великомученица Ирина жила в первом веке и до крещения носила имя Пенелопа. Она была дочерью Ликиния, правителя города Македонии. Юную Пенелопу обучал наукам христианин Апилиан. Он рассказал ей о Спасителе и наставил в добродетелях. Девушка поняла суетность язычества и уверовала во Христа. Согласно преданию, ее крестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла. Святая Ирина стала убеждать своих родителей также стать христианами. Отец Ирины, Ликиний, вначале позволял дочери познавать христианскую веру. Но после того, как святая приняла решение не выходить замуж и стала нести проповедь о Христе в своей семье, отец вознегодовал на нее и решил заставить поклониться идолам, а когда она отказалась, бросил ее под ноги диким лошадям. Не коснувшись мученицы, лошади бросились на Ликиния и задавили его. По молитве дочери он был возвращен к жизни, уверовал во Христа со всем своим семейством, а с ними уверовали еще 3000 человек. После этого святая Ирина стала смело проповедовать Христа среди жителей Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям. Сидекия, новый правитель области, призвал к себе святую и начал убеждать ее прекратить проповедь христианства и принести жертву языческим богам. Святая Ирина исповедала перед правителем свою веру во Христа, не устрашившись его угроз и готовясь достойно претерпеть страдания. По приказанию Сидекии она была брошена в ров, наполненный змеями. 10 дней пробыла во рву святая и осталась невредима. Сидекия приписал это чудо волшебству и предал святую страшным пыткам. Когда тело мученицы обогрелось кровью, Сидекия со смехом воскликнул: «Где же Бог твой? Если у него есть сила, пусть он тебе поможет!» Внезапно поднялся вихрь, блеснула ослепительная молния, и полился сильный дождь. Видя такое знамение с неба, многие уверовали во Христа, и дальше святая Дева продолжала проповедовать, терпя гонения и пытки, однако Господь всегда хранил Ирину. Видя это, все больше жителей Македонии становились христианами. Всего святой Ириной было обращено ко Христу свыше 10000 человек. Святая Ирина посетила многие города Македонии с проповедью о Христе, творя чудеса, исцеляя больных и претерпевая страдания за Христа. В городе Эфесе Господь открыл ей, что приблизилось время ее кончины. Тогда святая Ирина в сопровождении своего учителя старца Апилиана и других христиан удалилась за город к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее, сказав своим спутникам закрыть вход в пещеру большим камнем, что и было исполнено. Когда на 4-й день после этого христиане посетили пещеру, то тело святой в ней не обрели. Память святой очень чтилась в Древней Византии. В Царьграде в память великомученицы Ирины было построено несколько великолепных храмов.

Стихиры Пасхи знаменного распева в гармонизации Олега Лаврова прозвучали в исполнении хора Введенского храма в Париже под управлением Олега Лаврова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Возвращаясь к теме состоявшейся недавно второй международной научной конференции «Штылинские чтения» в картинном доме дворцово-паркового ансамбля «Арененбаум», предлагаем вам послушать доклад независимого исследователя Владимира Александровича Сомова. Тема доклада «Русский дипломат в Гааге. Письма Петра Яковлевича Штылина к отцу 1779-1783 годов».
2: Сын Якоба фон Штылина, Петр Яковлевич, родился в 44-м году в Москве. Его крестным отцом был сам великий князь Петр Федорович. Покровительство великого князя помогло ему в ранней юности. Он поступил в галштинские войска, стоявшие в Эренбаум, где дошел до звания капитана артиллерии. Примерно тогда же, в середине 50-х годов, семья Штылинов была удостоена дворянства. Сын академика получил домашнее образование, знал несколько языков, играл на виолончели, занимался живописью. В середине 60-х годов Петр перешел на дипломатическую службу. Его назначают секретарем посольства в Копенгагене при бароне Йогане фон Кофе, который в свое время пригласил его отца в Академию наук. Поначалу Петру сопутствовал успех. Он работал как в самой коллегии иностранных дел, так и за границей. В Дрездене и Гааге. И довольно быстро достиг чина надворного советника. Это была вершина его карьеры, которую сам он считал неудачной. Уйдя в отставку, он переселился в Гамбург. После смерти отца, последовавшей в 1885 году, Петр возвратился в Россию. Скончался он, видимо, в 1800 году, не оставив законных наследников. Комплекс документов, принадлежащих ему, сохранился в личном фонде Якоба фон Штылина в Российской национальной библиотеке. Прежде всего, это письма академика, полученные Петром, о которых я говорил год назад. Сегодня же я остановлюсь только на письмах сына к отцу. Все они являются черновиками и довольно трудно читаются. Сами оригиналы, отправленные в Петербург, не обнаружены. Напомню, что корреспонденты писали друг другу регулярно, каждую неделю, примерно по 50 писем в год. Переписка велась на французском языке, безупречно в том, что касается сына. Почти все письма Петра, их около 200, относятся к 80-83 годам, то есть ко времени, когда он жил в Гааге, занимая пост советника посольства. Затем переселился в Гамбург. Петр обсуждает советы отца, дела семьи, рассказывает о состоянии здоровья, о повседневной жизни в Гааге, своей работе и окружении. Почти в каждом письме Петр говорит о чрезвычайном посланнике князя Дмитрия Алексеевича Голицына, который являлся не только его начальником, но как почетный член Петербургской академии наук, был коллегой Штылина отца. Опытный дипломат, ранее посланник в Париже, автор научных трудов, знаток изобразительного искусства, Голицын был яркой личностью, равноправным членом той интеллектуальной среды, которая создавала культуру европейского просвещения. Письма Петра – это панегирик Голицыну, достойному и любезному министру, его мягкому, ласковому нраву, благородному образу мысли, спокойствию духа. Между ними сложились теплые дружеские отношения. Во многих словах Петра можно даже заметить влияние независимости суждений, присущих Голицыну. Петр ценит свободу и не желает проявлять рабскую и низкую услужливость в жалкой передней среди толпящейся клиентелы, как это происходит в коллегии иностранных дел. Он дорожит своим пребыванием за границей, где речи нет о всей этой благоговейной услужливости азиатского деспотизма. Хотя Голицын всегда поддерживал его просьбу о повышении по службе, Петр осознает, что князь не пользуется доверием в Петербурге, так как не имеет способности льстеца, шарлатана, подлеца, но является человеком совершенно честным и порядочным. Академику также известно, что императрица испытывает предубеждение по отношению к Голицыну. Благодаря дружбе с Голицыным Петр имеет знакомство в дипломатическом корпусе, в голландском обществе, среди европейских знаменитостей. В доме своего начальника он встречает француза Этьена Мариса Фальконе, его невестку Мариан Кало, англичанина Джошуа Ремельца, знакомится с Петерсом Кантером, голландским врачом, депутатом Генеральных Штатов, почетным членом Петербургской академии наук. Служебные обязанности Петра как советника посольства были весьма разнообразны. Прежде всего, дипломатическая переписка, ведение архива, прием русских путешественников, приглашение в Россию иностранных художников, музыкантов и так далее. Личные письма Петра, учитывая его род деятельности, а также широту интересов и связи отца, прямую касаются внешней политики Российской империи. Информация, передаваемая Петром, была полезна академику, который участвовал в издании Санкт-Петербургских ведомостей и постоянно поддерживал связи с дипломатами. Они оба были вовлечены в серьезную государственную задачу – формирование благоприятного образа империи и продвижение ее интересов в зарубежной прессе. Петр занимается публикацией русских материалов в франкоязычных газетах в Голландии, в том числе тех, что представляет академик. Например, зимой 80-го года Штелин составил описание маскарада в доме вице-канцлера Стермана, который посетила Екатерина II. Петр опубликовал это описание в Голландии. В апреле он рассказывает о своем разочаровании. По поводу статьи в Бутырской газете я раздражен тем, что допущена грубая ошибка. Вместо «Россия, восседающая на трофеях», они сделали «Екатерина, восседающая на трофеях», что глупо. Надеюсь, меня не считают способным на подобные дурости. Дипломатический пост Гааги, который всегда был важен как по большой роли республики и международной торговли, так и по близости своей к Парижу, имел тогда особое значение. На рубеже 70-х-80-х годов борьба американских колоний за свою независимость привела к войне между Великобританией и Соединенными провинциями. Блокада англичанами основных торговых путей наносила урон русской торговле, нуждавшейся в свободной навигации. Известно, что экономические связи между Россией и Голландией были довольно прочными. Сам Петр свидетельствовал, в Амстердаме есть все товары из России по лучшей цене. В начале 80-го года Екатерина II провозгласила доктрину вооруженного нейтралитета, которая позволяла поддержать торговлю государств, не участвующих в конфликте. Республика присоединилась к этому соглашению, но далеко не сразу. Петр рассказывает о нерешительности голландских властей, лености и жадности амстердамских купцов. Регулярно сообщая о состоянии голландского торгового флота и действиях эскадры английской, он констатирует в сентябре 1981 года. Ничего нельзя послать из Амстердама в Россию, конвой, предназначенный для Балтийского моря, в этом году больше не идет плавно. Обычно Петр отправляет в Петербург книги, гравюры, например, злоподневные карикатуры, луковицы цветов, деликатесы для императорского двора и русской знати. Причем иногда трудно различить дела личные и служебные. Из-за военных действий обычные посылки задерживаются, цветы, которые ждут петербургские дамы, приходят в негодность, а голландская сельдь, любимое лакомство отца, даже не поступает на рынок. Хотя Голландия самая дорогая страна Европы, Петр доволен жизнью в Гааге. Он отмечает особенности политического устройства республики. И самое главное, что Голландия – свободная страна. Эти слова часто повторяются в переписке. Например, в связи со слугой Петром Гансом, который не собирается возвращаться в Россию. Ганс убежден, что находится в свободной стране, оттуда никто, даже монарх, не может заставить его уехать насильно. С голландцами Петр почти не общается. Его окружают в основном иностранцы. Мои знакомые – это господин Сен-Самфорен, министр Дании, господин Беранже, секретарь французского посольства, секретари посольств Дании, Швеции, Пруссии, с которыми я часто провожу вечера либо у них, либо у себя дома. Петр часто обедает у Голицына, в иных случаях идет обедать в город, в спокойные места, где бывают старые генералы, полковники, капитаны, адвокаты. Чтобы читать газеты, особенно английские, он отправляется во французское или военное кафе. Каждый понедельник по вечерам он знает, занят тем, что пишет письма родителям. Из развлечений он упоминает спектакли французской труппы, а зимой концерты. Он даже сам музицирует вместе с Голицыным, который играет на скрипке, а Петр на виолончели. Иногда он посещает кабинет живописи принцев Оранских и кабинет естественной истории в Гааге. Он восхищается ратушей в Амстердаме и особенно находящимися там превосходными картинами Ван Дейка, Рембрандта, де Витте, Ван дер Хайста. Но скептически оценивает современную живопись. В республике нет теперь и двух хороших художников. Однако в Голландии на распродажах бывает много предметов искусства и редкостей. Этим пользуется Голицын, пополняющий коллекции русского двора. Английский посланник кавалер Йорк однажды сказал Петру: «Ваше государыня не удовлетворяется тем, что покупает наше самое прекрасное собрание искусства. Она отбирает у нас лучших мастеров». Пересылка вещей сопряжена с трудностями. Так, в октябре 81 года Петр сообщает, что курьер отказался взять маленькую картину, которую Голицын купил за 500 флоринов для императрицы. Спокойный тон писем Петра меняется, когда в ноябре 81 года стало известно, что в Гаагу назначен второй министр Аркадий Иванович Морков или Марков. Петр пишет: «Нам кажется, что это вызвано ожиданием мира между Республикой и Великобританией. Не думаю, что хотят заменить князя Голицына». Но встревоженный Дмитрий Алексеевич обратился к своему другу и родственнику, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, посланнику в Вене. Тот заверил: нет никаких оснований для беспокойства. После прибытия Марка в русском посольстве началось своего рода двоевластие. Петр продолжает работать именно с Голицыным, хотя и со вторым начальником Марковым у него складываются хорошие отношения. В 1982 году главным событием в жизни посольства стал визит графа Северных. О предполагаемом визите Петр пишет, начиная с января 1982 года. Павел Петрович и Мария Федоровна приехали в Голландию в июле и всего два дня провели в Гааге. Перед этим оба министра, то есть Голицын и Марков, отправились в Брюссель, чтобы встретить их. На время отсутствия Голицын поручил все Петру в поиске жилья, обеспечения караула и тому подобное. 15 июля вечером гости прибыли в Гаагу на яхтах из Роттердама. Петр встречал их у трактира «Маршал Тюрен», где они должны были остановиться. Голицын представил его великому князю, тот спросил, давно ли Петр в Голландии, и нашел его похудевшим, то есть явно видел раньше. 16 июля великие князья посетили кабинет естественной истории и картинную галерею, обедали при дворе, в театре смотрели спектакль «Ревнивый любовник», видимо, оперу «Гритри». А вечером был устроен прием в Загородном дворце принцев Оранских, где состоялся концерт и ужин. Оркестр исполнял сочинение Карла Станица, живущего там в Гааге. Здесь Петр подготовил сюрприз. Он заранее передал композитору ноты русской народной песни «На Калиновом мосту», а тот использовал их в своей симфонии. Речь идет о песне «Ах, помосту-помосту», часто звучавшей в Петербурге в 70-е годы, в том числе в русских комических операх. Не зря. Раньше Петр заказывал у отца собрание простых песен Трутовского, в котором и были опубликованы эти ноты. 17 июля утром граф и графиня Северная отправились в Амстердам. Петр должен был подготовить экипажи, он имел честь проводить гостей до кареты. Великий князь милостиво обращался с ним и даже попросил передать наилучшие пожелания отцу. После их отъезда у Петра осталось много забот. Оплатить придворные ливреи, купить пару золотых часов для подарка пажам. Ему пришлось потратить и свои деньги. По совету Голицына он заказал для встречи новый кафтан из шелка, камзол с вышивкой, а для праздника во дворце такой же летний кафтан. За весь прием в Гааге отвечал Голицын, который и сопровождал великих князей до границы республики. По словам Петра, их императорские высочества обращались с князем наилучшим образом. Из других источников мы знаем, что Павел Петрович, благосклонный к Голицыну, был весьма нелюбезен с Марковым, которому не доверял. Удачный визит августейших персон давал Петру надежду на повышение по службе, которого он постоянно добивался. При этом он часто признается, что предпочитает жить за границей, а не в России, то есть быть космополитом, а не петербуржцем, пишет он. Вскоре ему предстоит сделать выбор. Ситуация наглядно отразилась в обычном еженедельном письме от 8 октября 1982 года. Конечно, это черновик. В нем два постскриптума. В первом говорится о хороших отношениях к Маркову, довольно спокойно. Во втором Петр спешит поделиться потрясшей его новостью. Назначение князя Голицына посланником в Турине. Сам Голицын поражен и взволнован. Какой удар для этого достойного человека. Жена и дети, которые живут поблизости, в Мюнстере, он будет разорен, если поедет в Италию. Князь воззвал к милости ее императорского величества. Он написал об этом многим персонам. Графу Панину, князю Потемкину, Чернышову, вице-канцлеру Эстерману, Безбородко, княгине Дашковой и ждет ответа. Петр со своей стороны уверяет, что готов следовать за князем даже в Америку. Однако он просит отца выяснить, нельзя ли, выйдя на пенсию, обосноваться возле Гамбурга, так как, живя за границей, и особенно в этой республике, всегда можно дышать свободно, полной грудью, чего никогда не будет у нас, пишет он. Отец в 1 ноября 1982 года сообщает Петру о его внезапной отставке. Только спустя несколько дней Голицын получил из канцелярии копию указа. Петр ошеломлен этим известием, но, успокоившись, он педантично обсуждает финансовые условия отставки. В декабре 1982 года Голицын представил свои отзывные грамоты генеральным штатам. Отказавшись от назначения в Турин, он ушел в отставку и остался в Голландии. Петр помогает князю в переезде, описывает его мебель и библиотеку для распродажи. Не желая возвращаться в Петербург, он безуспешно пытается найти должность консула. Он пишет отцу мая 1983 года. «Вы, кто спустя 47 лет привыкли к жизни в России, можете видеть разницу между пребыванием в России и в других странах, где нет деспотического правления». Конец цитаты. В июле 83 года он уезжает из Гааги. Сам Петр объяснял свои неудачи как происками влиятельных персон, так и своим иностранным происхождением. К этим причинам добавим недостаточную знатность и то, что связи Якоба фон Штеллена, поначалу сыгравшие главную роль в карьере сына, с течением времени утратили свой вес. Но все-таки отец постоянно стремился упрочить карьеру Петра и его положение в обществе и с присущей ему ловкостью придворного пользовался их французской перепиской. Академик регулярно показывал письма Петра влиятельным персонам, вице-канцлеру Эстерману, Безбородко, Льву Нарышкину, княгине Даштовой и многим другим. В заключение лишь один пример. В 80-м году Штеллен рассказывает о своей встрече с голландским резидентом де Свартом, который имел в Петербурге прекрасный сад. Шутя, он советует Сварту назвать свои цветы «Великая Екатерина» и «Прекрасная Великая Княгиня». Позднее Петр сообщает отцу, что на рынке в Гарлеме появился новый сорт гиацинтов под названием «Екатерина Торжествующая». И добавляет, Свар должен заказать их. С этим письмом Штеллен идет до Мастермана, где обедает вместе с голландским резидентом и снова возвращается к излюбленной теме. Я цитирую. «Я прочитал ваше прекрасное описание цветов гарлеми и прекраснейших гиацинтов, увенчанных именем Екатерины Торжествующей. Его превосходительству, господину вице-канцлеру, это очень понравилось. Он сказал мне, как мило написано».
1: Вы услышали доклад независимого исследователя Владимира Александровича Сомова «Русский дипломат в Гааге. Письма Петра Яковлевича

В исполнении Евгения Ларичева прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Ноктюрн». Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы продолжаем чтение фрагментов книги известного православного богослова XX века Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Мы читаем его главу, которая называется «Воскресение и воскресение в кавычках». И в начале этой главы Веселин Кесич рассматривает воскресение в Ветхом Завете и в иудаизме времен Христа. Духовную концепцию воскресения мы можем найти во второй книге Эздры. Хотя подходить и оценивать ссылки на воскресение в этой книге мы должны с осторожностью. Это апокалипсис, главная часть которого были написаны в конце первого века по Рождеству Христову, а его автором, предположительно, был палестинский иудей. Однако первая часть книги, содержащая ссылки на более одухотворенное понимание воскресения, согласно современным критикам, была добавлена в середине второго столетия неизвестным христианином. Таким образом, ссылки на воскресение, наиболее вероятно, испытали существенное влияние Нового Завета. Если мы оставим в стороне христианскую вставку во второй книге Эздры, то мы находим в иудейской апокалиптической литературе достаточное для подтверждения мнения, что некоторые духовно настроенные иудеи посчитали бы ссылки апостола Павла на преображенное тело созвучными им, но они не могли бы предвидеть, что тело будет прославлено в истории. Они предвидели будущее воскресение тела или же души. Автор первой книги Еноха, к примеру, говорит о будущем воскресении душ праведников. Другие верили в воскресение непреображенного тела, а еще одни ожидали преображения тела. Они все пошли дальше ветхозаветного понимания существования в тени Шеола, которое не может быть описано как жизнь, и ожидали после смерти намного большего, чем того позволяло учение о Шеоле. Физическая смерть не рассматривалась всеми ими как важный фактор в их концепции воскресения. Согласно книге «Премудрости Соломона», которая была написана, вероятно, эллинистическим иудеем в первом веке до Рождества Христова, души праведников в действительности не умирают, они в руке Божьей, и только в глазах неразумных они казались умершими. Смерть праведников понимается как их восхождение в присутствие Бога, который испытал их и нашел их достойными себя. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Неправедные и нечестивые следуют к своему наказанию. Среди древних раввинов существовало разнообразие мнений относительно последнего удела человека. Их учение по этому вопросу нельзя свести к единому общему учению. Тем не менее, все их мнения существенно отличаются от того, что видели и испытали апостолы после воскресения Иисуса. Как пишет Иоахим Иеремиас, нигде в иудейской литературе мы не находим воскресение к славе как событие истории. Скорее, воскресение к славе всегда и исключительно означает зарю Божьего творения. Поэтому ученики должны были переживать явление воскресшего Господа как эсхатологические события, как начало перемены мира. Терминология воскресения. Ветхий Завет и иудейская литература предлагали последователям воскресшего Христа не только набор выражений для описания и толкования его воскресения. Первым терминологическим источником, который они, должно быть, использовали, были истории из Ветхого Завета об Енохе и Илии. Енох ходил пред Богом, и Бог взял его. Илия вознесся на небо в огненной колеснице. Оба они упоминаются в Новом Завете. Енох перечисляется в линии происхождения Иисуса, а пророк Илия является и говорит с Христом на горе во время его преображения. Хотя мы могли бы ожидать от учеников Христа, укорененных в Писаниях, что они будут использовать термины и образы, уже известные им из истории Еноха и Илии, они по понятной причине предпочитают использовать термин «воскресение». Иисус умер и воскрес из мертвых, тогда как ни Енох, ни Илия не пережили смерти. Смерть Христа и его телесное воскресение исключают какое-либо подобие вознесению Еноха или Илии на небо. Иисус восстал из мертвых и вознесся к Отцу. Термины «подняться» и «вознестись» сами по себе не подразумевают обязательно воскресение. Авторы Нового Завета для изображения победы Христа над смертью и его перехода на новый уровень существования используют и терминологию воскресения, и терминологию возвеличения и прославления. Терминология возвеличения была бы слишком неопределенной, если бы не была связана с терминологией воскресения. Возвеличение само по себе не подразумевает воскресение. Но воскресение в Новом Завете подразумевает возвеличение. Поэтому термины и образы, использующиеся при описании последней судьбы Еноха и Илии, не подходили для описания воскресения Христа. Более того, случившееся с Христом в день Его воскресения и вознесения поразило всех людей, ибо Христос восстал из мертвых, начаток усопших. Христианам периода формирования Нового Завета был уже доступен еще один ряд терминов, которые можно было применять, толкуя воскресение Христа. Это дуалистическая терминология, которая используется в книге «Премудрости Соломона». Исеи, уходившие в пустыню для сохранения чистоты закона, разделяли учение книги «Премудрости». В своих размышлениях о судьбе человека они также не считали физическую смерть важным фактором. Как и автор «Премудрости Соломона», Исеи умаляли значение физической смерти. По их мнению, души несмертны, и только они достигают блаженного царства. Там, где смерть не воспринимается серьезно, происходящее с телом является несущественным. Ни преображение, ни прославление тела не играют какой-либо ясной роли в книге «Премудрости Соломона» или же среди тех, кто разделял ее богословие. Евангельские писатели не идут на уступки дуалистическому толкованию тела и души. Дуалистическая перспектива не признавала бы реального воскресения, то есть воскресения всего человеческого существа. Поэтому Новый Завет намеренно исключает эту дуалистическую терминологию из своего толкования события воскресения. Случившееся с Христом и явленное им своим ученикам о себе во время его явлений заставило учеников придать новое значение существовавшему пониманию воскресения. Для современников Христа термин «воскресение» нес с собой веру, что Бог проявит свою силу и возвратит человека обратно к жизни, и это будет признаком того, что мессианская эпоха наступила. Идея Пасхи в том, что конец уже здесь, Мессия пришел, новое человечество ознаменовывается его приходом и его воскресением. Язык воскресения ясен, и нет сомнений относительно того, что желали выразить свидетели Нового Завета. Однако сама терминология никогда не была причиной для отвержения воскресения Христа. Как древнему, так и современному человеку непросто воспринять то событие истории, на которое указывает этот язык. Если мы отвергаем одно особое чудо, записанное в Евангелиях, воскресение Лазаря или воскресение Христа, мы делаем это не потому, что язык сообщения о них двойственен или ведет к заблуждению. Мы понимаем язык, но отвергаем события по той простой причине, что мы скептически относимся к вероятности того, что сказанное имело место, писал Гюстав Мартеле. Терминология воскресения и прославления, использованная в Новом Завете, наилучшим образом подходит для выражения доказательства телесного преображения Христа, так же, как и для определения того, что в действительности случилось в истории, ибо эта терминология принимает во внимание как пустую гробницу, так и явление воскресшего Христа. Поэтому мы должны заключить, что в Библии нет никакого другого сообщения о воскресении, которое бы соответствовало рассказу о воскресении Иисуса. Бог воскресил своего Сына из мертвых и сделал его Господом и Христом. Воскресение и мистериальные культы. Некоторые экзегеты пытались объяснить воскресение на основании мистериальных культов. Этот вопрос взаимоотношений между христианством и мистериальными культами, безусловно, по разным причинам интересовал как верующих, так и неверующих. Параллели действительно поражают. Смерть мифического божества, его нисхождение в подземный мир, его исчезновение на короткое время, его новое появление и вознесение. Все это образует структуру, которая может быть обнаружена в самом Новом Завете. Отцы церкви были хорошо знакомы с этим внешним подобием структуры и относились к этому как к признаку того, что Бог действовал и в языческом мире, подготавливая его к будущему пришествию Христа, в котором бы совершились все глубоко укорененные чаяния спасения. Это отношение к языческому миру и к его религиозным воззрениям сформировалось под воздействием позиции святого Павла и прозрений в книге «Деяния апостолов», как его послание к римлянам. Бог произвел от одного весь род человеческий, обитать по всему лицу земли, предуставив сроки и пределы их обитания. Искать Бога, не коснутся ли они Его, и не найдут ли, хотя и недалеко Он от каждого из нас, ибо в Нем мы живем и движемся и существуем. Бог никогда не отрекался от языческого мира. Через свое творение, через требование закона, написанного в сердцах людей, Он говорил ко всему человечеству. Их совесть свидетельствует о Нем, писал апостол Павел послание к римлянам. Бог не лишил себя права свидетельствовать в языческом мире. Языческие религии являются ответом язычника на это фрагментарное, неполное откровение. Некоторые из ранних христианских отцов даже предложили теорию заимствования для объяснения определенных истин, содержащихся в языческих религиях. Святой Юстин Мученик в своей первой апологии идет вплоть до того, что провозглашает, что древние философы и языческие религии заимствовали у Моисея, в писаниях которого были пророчества о Благой Вести. Хотя он подчеркивает, что распятию никогда не подражал никто из так называемых сынов Зевса. Оценивая языческие религии, отцы обычно говорили в терминах Божьего снисхождения. Все в отношениях Бога к человеку рассматривается как снисхождение. Для спасения своих заблудших овец Бог позволил чтить себя в том виде, как это делали язычники. Нисходя к ним, Он ведет их к полноте света. Его любовь является источником его снисхождения, а важнейшим результатом и вершиной этого становится воплощение его сына. Как замечает Нильсон М., мистериальные религии были протестом человека против бессмысленности событий. Они были протестом против астрологии, которая полагала, что лучи семи планет древней астрономии определяли жизнь и судьбу рожденных под ними. Считалось, что судьба не только отдельных людей, но и государств всецело зависела от звезд. Момент рождения определял момент смерти. Против этой жесткой причинной связи возвысился голос мистериальных религий, которые предполагали спасение от судьбы и от астрологии. Мистерия была тайным культом, в котором каждый участвовал по своему собственному выбору и в котором человек приобретал более близкие отношения с определенным божеством. Посвященные получали опыт, вводились в определенные рамки мышления. Аристотель толковал участие в мистериях как эмоциональный опыт, через который проходил человек без необходимости изучения тайного учения. Мистериальные религии удовлетворяли жажду религиозных переживаний и давали посвященным иллюзию абсолютной уверенности в спасении от судьбы. Среди наиболее важных мистериальных религий были религии Великой Матери Богов и Атиса. В определенную ночь, когда Атис лежал на переносных похоронных носилках и горевал, священник помазывал горло всех присутствовавших и шептал им: «Ободрись, Бог спасен, поэтому спасение будет и нашим». Были также сирийский Ваал и греческий Адонис, египетская царица Изида и владыка Серапис. Все они были средоточием примитивных ритуалов, основанных на природном цикле, который под влиянием эллинизма был истолкован, разработан и изменен в мистериальной религии личного спасения. Ясно, что именно личность Христа отделяет христианство от мистериальных религий. Мистерии не представляли человека, который жил человеческой жизнью, умер и снова воскрес. Такие божества, как Адонис, Атис, Осирис, не посылались подобно Христу. Они никогда не становились плотью и обитали среди нас. Они никогда не испытывали человеческих эмоций, голода и усталости, как их испытывал Иисус. И они никогда в действительности не умирали и не были похоронены в гробнице. Они были растительными божествами, к которым в поздней античности стали относиться как к человеческим существам примитивного мифического периода. Существует множество различий между воплощенным Сыном Божьим, которого и ученики, и оппоненты признавали живым историческим человеком, и этими богами мистерий. Ряд ученых также поднимал вопрос параллелизма между христианством и гностической идеей Сына Божия Небесного Спасителя, ставшего человеком. Но действительно ли гностики учили о Сыне Божьем, посланном в мир и принявшем человеческую природу, до того, как об этом стали учить христиане? Несколько ведущих исследователей в области Нового Завета и гностицизма указывают на отсутствие бесспорных доказательств существования гностического мифа о Спасителе до возникновения христианства. Мартин Хенгель категорически утверждает, что в источниках, которые могут быть представлены хронологически как бывшие до появления христианства, не существует гностических мифов о Спасителе, тогда как Артур Нок подчеркивает, что само раннее христианство было катализатором роста гностических систем, и что вера воплощенного Христа низвергла элементы, которые до этого приводились для решения этого вопроса. Для нас более не представляется значимой постановка вопроса относительно того, настолько гностицизм влиял на христианство. Вопрос теперь стоит о христианском влиянии на гностическое учение, в какой степени и каким образом гностицизм воспринял идеи христианства в создании своего мифа о Спасителе. Признанный авторитет и специалист в сфере жизни и практики римского язычества Кьюмон исследовал влияние христианских идей на врагов христианства как на членов мистериальных культов, так и на гностиков. Исследователи мистериальных культов в целом полагали, что христианское влияние вместе с углублением интереса к аллегорическому толкованию мифов вело к спиритуализации их содержания и практики, Таким образом, окончательная причина подобия между христианством и культами заключается в растущем влиянии христианства, объектом которого в период поздней античности стали сами культы, тенденции которой не так давно в научных кругах стали относиться со все большим интересом. Продолжение чтения фрагментов книги Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение. Христианская вера» в наших следующих передачах. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: прозвучал кондак «Неделя о слепом» композитора Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Слово в неделю о слепом. Христос воскресе! Други наши, приближается тот день, когда радостное пасхальное Христос воскресе, кое мы встречаем теперь друг друга, уступит место будничному приветствию. И только раз в неделю церковные службы и календарь будут напоминать всем живущим о воскресении Христовом, о смысле и цели жизни, о воскресении души в Боге. А 6 недель по Пасхе воскресные Евангелия предлагали вниманию размышлению нашему глубоко назидательные истории становления души на пути спасения. «Господь мой и Бог мой», — взывал святой апостол Фома, научая нас только в Спасителе видеть свое личное спасение, еще научая ощущению пагубы своей, из которой извлекает спасающий. Святые жены-мироносицы сна не давали очам и веждам дремания, служа возлюбленному Спасителю до дня, пока не обрели его воскресшим. И они, подобно Фоме, не языком, но сердцем исповедовали любовь ко Христу, ко спасению. «Се здрав бысть, к тому не согрешай, да не горшите, что будет, говорит Господь расслабленному, говорит и нам о страшном разрушающем действии греха на душу и тело. Грех, мрак и туга отделяет нас от источника жизни, от Бога, и только милость Божия, ожидающая нашего покаяния и обращения, терпит нас и помогает обратиться от смерти в жизнь». Беседа Спасителя с самарянкой учит нас от внешнего внимания к Слову Божию переходить к внутреннему прилежанию, к стоянию в истине. И вот нынешний воскресный день, именуемый «Неделей о слепом», последнее воскресенье перед отданием Святой Пасхи. На первый взгляд, простое и одновременно чудесное событие – дарование зрения тому, кто родился слепым. Дарование зрения тому, кто никогда не видел солнечного света, не видел красот Божьего мира. В нашем понимании несчастнейшего человека и страдальца безнадежного. Но судя по тому, что написано в Евангелии об этом человеке, на котором явилось чудо Божие, он был сильным и мужественным, он нес свою обездоленность и горе без ропота, ибо сам Спаситель свидетельствует о нем, что не следствием греха является его слепота. Ни сей согрешил, ни родитель его. А дальше замечательные слова. Но да явятся дела Божие на нем. И сила Божия в простых, ничем не предвещающих чудо действиях совершает чудо. И где же хочет Бог, побеждается естества чин. Иисус Христос сделал то, что ни один земнородный сделать не мог. Слепорожденный прозрел, заключенные от рождения очи отверзлись. Но для страдальца совершилось исцеление не только телесное. Прозрели его очи, а духовное зрение увидело тотчас в Иисусе Христе, Сына Божия. Весть о совершенном во мгновение ока облетела город, всколыхнув умы. Кто он, сотворивший неслыханное? И народ разделился. Для одних, увидевших в целителе человека Божия, ибо грешник не может сотворить ничего подобного, яко грешники Бог не послушает, наступило духовное прозрение. И освободившись от духовной слепоты, они слышат зов Божий. Другие же, кто не пожелал видеть чудо, усмотрели в Господе лишь нарушителя субботы. Лицемерная показная набожность и гордость восстали против очевидного, и зрячие ослепли. Духовная слепота исказила для них мир, сделало невозможным видеть свет истины. Грех гордости и самодовольства, грех лукавого неверия восстал на простоту веры, ясно зрящей истину. Фарисеи изгоняют прозревшего. Книжная ученость изгоняет истину веры, а Господь произносит слова: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». С тех пор суд Божий совершается постоянно и в наши дни, и над нами. Мы иногда прозреваем духовно, но как часто, ослепленные грехом, теряем луч света, света Христова, и бредем по жизни во тьме, мня себя зрячими. Главное бедствие нашего времени как раз и заключается в исключительной духовной слепоте людей. Духовный разум, который может ясно видеть свет истины, становится теперь крайне редким явлением. Плотской разум, погрязший в вещах жития сего, любящий только земное, всегда ведет противоборство с учением и откровением божественным. Для стяжания же духовного разума нужно прежде всего послушание разуму Вселенской Православной Церкви. «Не приставай, — говорит преподобный Ефрем Сирин, — испытывать божественные писания. Не приставай вопрошать Матерь свою Церковь. Свет Христова учения, свет Его любви просвещает всякого человека в мире. И любовь — это та проба, по которой проверяется, слепы мы или зрячи, больны или здоровы. Вспомним слова Спасителя: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Порождает духовную слепоту грех, и духовная слепота укореняет человека во грехе, и ожесточается сердце человеческое, и грубеет, и слухом слышит, и глазами видит, но не внемлет ни тому, ни другому. И грех ожесточения, упорства против истины и противления ей делают человека участником бесплодных дел тьмы. И слабеет голос сердца, и холодный рассудочный гордый ум попирает христианскую любовь, и ослеп человек окончательно, и отступает Бог. Так совершается над упорным умником суд Божий. Бог дал им дух усыпления, глаза которыми не видят, и уши которыми не слышат даже до сего дня. И вот ныне, как всегда, ставит перед нами Евангелие этого дня вопросы: а кто же мы, здравы мы или больны, зрячи мы или слепы, в Боге мы или дух мира сего увел нас от Него в страну далече? Проверяется наша преданность Христу и Его заветам во все дни жизни нашей и во все дни внешнего благополучия, а чаще во дни гонений и испытаний. Надо нам с вами знать спасительную азбуку наизусть, чтобы и себе, и другим давать отчет, а когда нужно, и ответ с уверенностью в истине и без смущения. Суд Божий идет по земле. И ин суд человеческий, и ин суд Божий. Дай Бог нам с вами не оказаться духовно слепыми и не уклоняться от истины во Христе. События церковной жизни, события жизни нашей страны настоящего времени и недалекого прошлого, да узрим мы духовным зрением и увидим многочисленные примеры того, как рушились человеческие расчеты, как бессильны перед промыслом Божьим оказывались и многолетняя мудрость, и опытность, и ученость, и даже духовность, воспринимаемые по-человечески. Да, в настоящие лукавые дни, разметав человеческое, многое потрясается до основания, сокрушается мирское мудрование, и становится ясным, что грядет суд Божий, отвергается человеческое и дается Божие. И вера наша, и задача наша теперь одна — неизменно пребывать на пути божественного промысла, отдаться Ему безраздельно, без рассуждения. Ей гряди, Господи Иисусе, гряди благодатью Духа Твоего Святаго, чтобы в немощи нашей и через нее совершались судьбы Твои. Аминь.
1: Слово в неделю о слепом архимандрита Иоанна Крестьянкина читал диакон Леонид Казаков.

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой. Прозвучит 17-я передача.
1: Моим самым большим и, пожалуй, единственным настоящим другом был Эдуард Карлович Розенберг. Самый жизнерадостный и веселый человек, которого я только знал. Он был великим мистификатором, создателем нашей второй жизни в Космической Академии с гимном, гербами, тросточками, штрипками на брюках, совместными прогулками, культом Пушкинского лицея. Один из наших конференц-залов и помещался на Лицейской улице. Обещать друг другу вечную дружбу мы ходили на Парнас в Александровском парке в Царском селе, где у нас был на самой вершине заветный пень столетнего дуба. Он изучал самостоятельно латынь и греческий. Ему помогал Андрюха Миханьков. Легко знакомился, легко переносил тяготы своей неустроенной жизни. А тягот у него было много. И наиболее тяжелая — нарастающая глухота. Глухота — это ему-то с его общительностью. Сам он был из Петергофа. Отец его был директором императорской аптеки, типичный немец, полный, аккуратный, спокойный, как и многие аптекари. Мать финка, сперва лютеранка, потом перешла в православие. Эдуард не был похож на немца, разве только своей необыкновенной чисто немецкой аккуратностью. Зато его старший брат Вальдемар, Володя, был немцем и по внешности, и по привычкам. Был брат заядлым яхтсменом, что позволило ему стать перед арестом преподавателем парусного дела в каком-то мореходном училище. Вальдемар был любимцем отца. Федю отец не любил, и когда после 17-го года аптека из императорской стала заурядной, городской, и у отца убавилось жалование, Феде пришлось еще учась в Петерговской гимназии зарабатывать на жизнь ночными дежурствами на телеграфе. Жизнь осложнялась еще ссорами отца с матерью, которая перешла в православие. Федя, я потом объясню, почему я его называю Федей, а не Эдей, любил отца, но больше любил мать, понимал ее несчастность. По окончании гимназии, ставшей единой и трудовой советской школой, Федя нанял с братом две комнаты в Ленинграде на Зверинской улице и стал работать в финансовом управлении на канале Грибоедова, не знаю точно название института, помещавшегося в здании бывшего государственного банка. В свободное время он ходил на лекции и заседания в Институт истории искусства на Исаакиевской площади. Именно в этот период, примерно в 26-м году, по его идее и его инициативе, стала организовываться Космическая академия наук, шуточный кружок восьми друзей, к которому присоединился я уже в 27-м году. С этого года я начинаю счет нашей дружбы. Сам он занял в Кане скромное место секретаря византийского государства, хранителя Харти, Хартифилакса. Не исключено, что в этом он иронически передразнивал государственную и партийную организацию нашего союза. До нашего ареста он заходил ко мне редко, так как мы жили в доме первой государственной типографии, теперь печатный двор, и вход туда был связан с оформлением пропусков. Веселые люди часто бывают поверхностными. Федя не был поверхностным. Он в высшей степени серьезно относился к своей и окружающей жизни, любил помогать. Его касались все мелочи. В частности, когда я стал семейным человеком, он очень хотел, чтобы мы пожили на даче в обстановке немецкого дома. Подыскивал нам дачу в немецких домах старого Петергофа в Луговом парке. Мы с Зиной ездили смотреть одно из таких предложений. Большую гостиную комнату, полную вышивок, занавесочек, тарелочек с видами Петергофа и Германии. И столетний попугай, который говорил по-немецки и должен был оставаться жить с нами. Другой раз мы ездили с ним и с Михаилом Ивановичем Стеблин-Каменским в Новгород. Ездили на моторной лодке Фединого приятеля в Новгороде, к Николе Липному, в Путынь, ходили в Волотово, в Юрьев монастырь. Я все мечтал, чтобы он покатал нас на яхте в Петергофе, но так он и не успел этого сделать. Ходил он на заседание Гельфернака к Андреевскому, а в дальнейшем и на 2-3 заседания братства Серафима Саровского. Его мать, перешедшая в православие, к тому времени умерла, и он тяжело переживал свое сиротство. На похоронах матери произошла ссора между православным священником и лютеранским пастором, кому отпевать. Формально должен был священник по православному обряду. Так, в общем, это и было сделано. Естественно, что Федя интересовался вопросами веры, к тому же в период усилившихся гонений на церковь. В 1927 году Федя решил принять православие. Для этого не надо было креститься вновь, достаточно было совершения чина миропомазания. Ясно помню его в церкви дома для престарелых артистов на Петровском острове, где служил всеми нами любимый отец Викторин, причисленный к лику святых зарубежной церковью после своей мученической кончины в Сибири. Федя страшно волновался, не мог расшнуровать ботинки, чтобы отец Викторин помазал ему миром ноги. Имя Федор ему было дано случайно самим отцом Викторином. Мы звали его тогда Эдей, а отцу Викторину послышалось Федя. Имя Федор необыкновенно подошло к Эдуарду, не знаю почему. Федя усердно посещал православные службы, знакомые ему с детства. Всегда искренне до предела он не скрывал своего перехода в православие на службе. Софья Маркна Левина, его сослуживица, охотно перепечатала для братства все церковные материалы, в частности, и послания соловецких епископов, направленные против угоднической политики митрополита Сергия. На Соловках мы с Федей жили вместе в Соловецком Кремле, сперва в одних ротах 13, 14 и 3, а потом в одной камере. Он рано уходил на работу и поздно возвращался. Я тоже много работал. Случалось, что мы не виделись друг с другом по несколько дней. Мы берегли время, чтобы спать. Приходилось переписываться друг с другом. И Федя всегда находил оригинальные способы этой переписки. То он, возмущенный моей неаккуратностью, писал на оставленной немытой моей эмалированной кружке прямо по налету от какого-то плохого чая. «Моется только чаем». То я получал приколотую к одеялу записку в стихах. Начало одного стишка я помню. «Отощавший вовсе животишком, одолжить прошу одним рублишком». Дальше следовало какое-то шуточное продолжение. Федя работал под началом главного бухгалтера Соловецкого сельхоза владыки Виктора Островидова, которого он ласково называл владычкой и который отвечал Феде тоже любовью. Иногда владычке удавалось выписать Феде зеленого лука и немного сметаны. Федя неизменно делился этим и со мной, и с некоторыми другими обитателями нашей камеры. До сих пор мелко нарезанный зеленый лук со сметаной кажется мне царским блюдом. Бардыгин. Я не помню ни его имени, ни отчества. Жил он в 4-й роте, которая углом примыкала к моей 7-й. Работал на какой-то канцелярской должности, отнимавшей у него много времени. Вечерами он писал в людной комнате на своем топчане, служившем ему не только постелью, но и письменным столом. Помню его серое одеяло, его многолистную рукопись. Его философских рассуждений я не понимал, но понимали Мейер, Гордон. Они с глубоким уважением относились к нему, годившемуся им в сыновья. Куда и когда он исчез из 4-й роты, не знаю, не помню. У него было очень бледное лицо и какой-то особенный взгляд. Он совершенно не интересовался политикой, не жаловался, никого не бронил. К происходящему вокруг относился с полным равнодушием. Сейчас, вспоминая Соловки, я прихожу к выводу. Среди всех думавших людей он был самым независимым от внешних обстоятельств. Если бы пришлось мне назвать людей крепче всех, сопротивлявшихся не только советской власти, но и просто духу времени, то это был Бардыгин. Все мы в той или иной степени были сломлены, и Мейер, и Андреевский, и Сухов, и Колосов. Мы были сломлены хотя бы потому, что значительную часть своей духовной жизни посвящали отстаиванию своего права мыслить по-своему. Мы возражали, возмущались и так далее. Мы были диссидентами тех времен. Бардыгина же ничто не касалось. Он был целиком погружен в свой философский и религиозный мир. Он не удостаивал своим вниманием ни то, что с ним происходило, ни тех, кто мешал жизни его внутреннего мира. Всякий, борющийся за свою независимость, уже тем самым зависим. Для Бардыгина же просто не существовало ничего, что было вне его исканий. И его общение с окружающими его философами и духовными лицами не выходило за рамки его внутреннего мира. Он был непобедим, а поэтому, мне кажется, более всего опасен для властей. В 1931 году на горизонте Кремкаба появился Владимир Ульянович Короленко. Была в нем какая-то невидимая стена, за которую он не пускал к себе собеседника. В сущности, знали мы о нем только два факта. Что приходился он писателю Владимиру Галактионовичу Короленко двоюродным братом, и что был он по профессии юристом. На левой руке у него не хватало безымянного пальца, и вся кисть левой руки от этого была очень выразительной, клешня. Когда он что-нибудь рассказывал из своего адвокатского опыта и жестикулируя опускал левую руку, это означало, что он ставил окончательно точку в своем рассказе. А рассказы его всегда имели заключение. Вероятно, подводить заключение — адвокатская привычка. В Ремкабе он чаще всего забегал к Юлии Николаевне Донзас. Эти два скрытных человека находили общие точки общения в какой-то верхней светской части. Донзас была рада ему, ибо чувствовал себя с ним спокойно. Он не растревожит в ней того, к чему ей не хотелось допускать собеседника и куда постоянно пытался по своей невоспитанности вторгнуться Володя Раздольский. Ко мне Владимир Юлианович питал дружеские чувства. У него тоже, как и у меня, был пропуск по всему острову, и он часто сговаривался со мной на совместные прогулки. Чаще всего мы ходили с ним по Саватиевской дороге. У Владимира Юлиановича приговором был расстрел с заменой 10 годами. Поэтому он не подлежал вывозу с Соловков. Меня же стали требовать друзья в Медвежью гору, как незаменимого счетного работника, в которых была большая нужда. Мы решили увековечить свои пребывания на Соловках. Короленко достал молоток и зубило, и мы отправились в лес по Муксоломской дороге искать подходящий камень, чтобы выбить наши имена. Камень нашли направо от дороги. Местность была холмистой, холмы были длинные, и между длинными холмами тянулось длинное узкое озеро. На самой высокой точке одного из холмов лежал валун. Помнится, в длину 3-4 метра, это очень приблизительно, а в высоту, достигавшей наших плеч, это уже более точно. Мы стали выбивать наши фамилии. Работа была тяжелой. Были мы там дважды.
2: Успели выбить корол сверху и лихач снизу.
1: Величина букв примерно с ладонь. Когда в последний раз я вернулся в Кремль, я узнал, что меня вызывают на этап. На этот раз удачно. Меня вывезли в Кемь. У меня уже был изготовлен чемодан из фанеры, обтянутый краденой простыней и покрашенный в коричневый цвет. Чемодан оказался очень прочным. Он сохранялся у меня и после блокады, служа моей матери. Очень я жалел, что нам не удалось добить наши фамилии, и просил закончить работу у Владимира Ульяновича. Впоследствии он сообщил мне через кого-то на Медвежью гору, что надпись закончил. А на Медвежьей горе мне рассказали, почему у Владимира Ульяновича нет пальца. Он сам отрубил его, раскаиваясь в том, что на следствии кого-то оговорил, или что-то подписал, или как-то иначе вел себя недостойно. Вот почему он был замкнут и часто повторял, что по освобождении будет добиваться службы смотрителя на маяке вдали от людей. Что бы там с ним ни было, мне его очень жаль, и я благодарю его за то, что в моем обществе он находил некоторое утешение.
2: Не подумайте, что Кремкаб, музей и Солтеатр были единственными местами, где встречались для мировоззренческих разговоров соловецкие заключенные. Познакомился я с молодым человеком, лет 25, чеховским, забыл его имя и отчество, работавшим на сортоиспытательной станции, теперь на этом месте аэродром.
1: Он пригласил меня к нему зайти, было это летом 29-го года.
2: Я поднялся к нему на второй этаж, и за чаем из каких-то листьев он неожиданно спросил меня, как я отношусь к масонству.
1: Я ответил, что знаю о нем очень мало. Он пригласил приходить, чтобы узнать больше, но я, к счастью, отказался. В разгар создания якобы существующего на Соловках заговора с целью захвата Соловков и последующего свержения советской власти в стране осенью 29-го года,
2: я встретил между Никольскими и вторыми воротами партию заговорщиков, которых бегом гнали с допроса в здание Услон назад в карцер.
1: Конвоиры кричали, щелкали затворами, приказывали всем встреченным не двигаться, и вдруг один из гонимых, в котором трудно было узнать еще молодого человека, поздоровался со мной одними глазами. Меня осенило, это Чеховский. Я снял свою студенческую фуражку и низко поклонился ему вслед. Видимо, донесли. Именно этому я приписываю запись на моем деле, имел связь с повстанцами на Соловках. В моих записках, которые я начал делать на Соловках, написано, что где-то около той бухты, у которой меня ловил Дегтярев, находятся могилы оперированных, то есть, по советской терминологии, тех лет, расстрелянных поодиночке. Операции проходили днем. Жертвы сцепляли руки сзади проволокой. Быстро два охранника волокли под руки под колокольню. Все движение людей в это время во дворе Кремля приостанавливали. Две маслины пули на каждого расстреливаемого. Потом приезжала лошадь с ящиком, грузили мертвецов и вызывали женщин мыть лестницу, ведшую вниз и все остальное. Понурая лошадь везла трупы в сторону переговорного камня, и все. Запомнилась фамилия командира особого отряда, производившего одиночные расстрелы шпаны, Чернявский, с тяжелым голосом и в щегольских сапогах. Им, между прочим, был расстрелян мальчишка лет 13, с которым не смогли справиться охранники.
2: Считалось, что русское духовенство имело право ходить в монашескую Ануфриевскую церковь по особым спискам, заготовлявшимся заранее в адмчасти.
1: Ходили в Ануфриевскую церковь только те заключенные, которые не очень разбирались в церковных делах, просто не могли обходиться без церковной службы. К таким принадлежал, между прочим, и Георгий Михайлович Саргин, друживший, впрочем, с владыкой Виктором Островидовым. Даже находясь в относительно сносных условиях в Кремле, в каменных помещениях, оставленных нам монахами, мы постоянно испытывали беспокойство. Информационно-следственная часть все время создавала разные дела, политические и уголовные. Людей забирали за лишний кусок хлеба, за невыход на работу, за отказ спиливать кресты на кладбище под бравурные звуки духового оркестра музыкантской команды 7-й роты. Когда я болел, это случалось, слава богу, редко,
2: можно было с ума сойти от полковых маршей, самозабвенно репетировавшихся бывшими офицерами царской армии.
1: Летом шли этапы, то на материк, то вглубь острова или на другие острова. Муксоломский, Большой Заяцкий, Анзер. Я держал вещи наготове, так как времени на сборы не давалось. Кричали «Вылетай пули с вещичками!» и медливших били дрынами, палками для битья. На всякий случай научился быстро одеваться, для чего, ложась спать, оставлял кальсоны в брюках, рубашку в толстовке. Главное внимание портянкам. Надо было правильно надеть их, без натирающих ноги складок. Постоянное беспокойство быть вызванным на этап ослабевало только с закрытием навигации. Ослабевали тогда и внутриостровные перемещения.
2: Летом 1931 года начался вывоз рабсилы из Соловков на неофициально начавшееся строительство Беломоро-Балтийского канала.
1: При отправке учитывалось, сколько осталось до конца срока. С Соловков уехали Владимир Раков, Федя Розенберг и многие другие. Меня не трогали. Не было уже к тому времени ни Мейера, ни Половцева, ни Сухова. Жизнь стала очень тоскливой. Вывезли даже колонию малолетних преступников. Исчез как-то Иван Яковлевич Комиссаров, король урок на Соловках, впоследствии оказавшийся воспитателем в известной колонии для малолетних преступников в Болшеве. Федя на Медвежьей горе оказался сразу на хорошей счетной должности, так как нужда в квалифицированных бухгалтерах в лагере оставалась всегда острой. Он слал мне вызов за вызовом как крупному специалисту-бухгалтеру, чтобы вести главную картотеку Беломорстроя. Меня стали вызывать на этап. Внизу в музыкантской команде вызвали ехать вместе со мной трубача Владимира Владимировича Олохова, бывшего полковника Семеновского полка. Музыканты провожали Олохова торжественно. Произносили речи, сыграли марш «Старые друзья», так, кажется, назывался марш, который был одним из популярных маршей старой армии, но под другим названием.
2: Единственную на Соловках лошадь, которую возила трупы, запрягли.
1: И она повезла наши пожитки.
2: Корзины к этому времени у меня уже не было, украли.
1: А приготовлен был фанерный чемодан. Чемодан оказался таким прочным, что он не разбился, когда упал с самой верхушки воза. Нас привели в карантин, раздели, посадили голыми в бане номер 2 ждать, когда вернут из вышибойки нашу одежду. Ждали несколько часов. Снова пароход Глеб Бокий, но уже не загоняли в трюм. Народу было сравнительно мало. Передо мной разворачивалась панорама Соловков с Секирной горы. Мы ехали мимо кузовов, на которые я обычно смотрел, поравнявшись со сторожевой башней, когда шел на работу. Два или три раза я видел миражи с этими островами. Они поднимались над горизонтом и казались ближе, чем были на самом деле.
2: Кеми пришлось ночевать на реке Ракши. Как объяснили мне название, это означало по-фински «жилище ведьм» в страшном месте, подчинившемся там беззаконием. Утром нас посадили в классный вагон ЗАГ с полками в 3 этажа. Я залез на самую верхнюю, чтобы спать. Утром через сутки нас привезли в Медгору. Медвежья гора встретила нас солнцем, которого мы давно уже с лета не видели на Соловках, и чистым только что выпавшим первым снегом. Я был в счастливейшем настроении. Именно в этот день я пережил ощущение освобождения. Оно не повторилось, когда в 32-м году, 8 августа, я был и в самом деле освобожден. Нас привели в лагерь около Онежского озера, построили на площади среди бараков, и вдруг я услышал приветливый женский голос, который выкликнул: «Дима Лихачев!» Услышать такой вызов из этапа в лагере, я думаю, редко кому удавалось. Это была подчиненная Федя Розенберга, который позвонил в лагерь из управления строительством и велел отвезти меня в барак. Мне был выписан пропуск, по которому я ходил через вольную часть Медгоры в здание управления. Там встретил меня Федя, усадивший меня за главную картотеку строительства Беломорканала. Усадивший, но приказавший не работать. Первые дни он делал всю работу за меня, оставаясь на вечерние часы, а затем разрешил кое-что делать и мне, при условии не прикасаться к счетам, чтобы во мне не узнали новичка. «Опытный счетный работник на счетах как играет», — сказал мне Федя. Жил Федя в сравнительно приличных для лагеря условиях. Недалеко от здания управления был хороший барак с топчанами. Я ходил к нему обедать с Володей Раковым. Раков обычно и готовил. Мы ели на топчане у Феди из общей кастрюльки. Недалеко, помню, был топчан бывшего бухгалтера Михайловского театра в Ленинграде, немца Коппе. У него была даже мясорубка. Федя часто обращался за хозяйственными предметами к Копочке, как он его называл. В том же бараке я видел певца Ксензовского, министра Временного правительства Некрасова, скрипача Хейфица. Про последнего говорили, что он брат уехавшего в США пианиста. В Медгоре я встретился с Юлией Николаевной Донзас. Донзас показал мне бывшего булочника, который был удивительно похож на Николая II и даже голосом. «О государе», как говорила мне Юлия Николаевна, «был удивительно красивый баритон». Взят булочник был только за свое сходство. В 30-е годы его за это просто расстреляли бы надежнее. Впоследствии, когда я приезжал в Медгору со звонки, о ней я расскажу дальше, я видел на пляже у Онежского озера песенника Алымова, писавшего в лагере стишки, прославлявшие строительство. Его не любили и дразнили «Канал-Аманнал, Сорока», город переименовывали потом в Беломорск, «Построим до срока». Рифмы наиболее расхожие в бодрящей поэзии канала-армейцев, как себя называли наиболее перековавшиеся заключенные. Вторая половина моего пребывания на Беломор-Балтийском канале связана с Дмитрием Павловичем Калистовым. Осужден он был по делу КАН на 5 лет, хотя мы его в КАН не принимали. Он прочел в КАНе вступительный доклад, но от приглашения посещать заседание мы воздержались. Вместе с нами он был отправлен на Соловки, но пробыл на острове не более недели. С последним пароходом его выслали в Кемь, где он устроился работать в управлении соловецких лагерей, а вскоре получил разрешение жить на частной квартире. Это представлялось делом его энергии и ловкости. Когда я попал на Медвежью гору, он уже работал диспетчером Белбалтлага на станции Званка рядом с Ленинградом. В обязанности диспетчера входило распределение грузов, но не людей, шедших в адрес строительства, по станциям, которые были указаны в разнарядках с Медвежьей горы из управления строительством. Диспетчер просматривал все документы, сопровождавшие товарные поезда, и писал станции назначения на тех из них, где было обозначено лишь в общей форме «Беломоро-Балтийское строительство». Это был амманал, сильное взрывчатое вещество, провиант, фураж и редко строительные материалы. Дмитрий Павлович работал на звонке вместе с вторым диспетчером, американским подданным, имевшим 10-летний срок за валютные операции, Оскаром Владимировичем Гелинским. Со звонки Дмитрий Павлович изредка приезжал в Медгору, в управление, получать инструкции и разнарядки. Через третьих лиц он узнал у меня, готов ли я переехать работать на звонку. Я не очень точно представлял себе характер работы, но меня соблазняла близость к Ленинграду, к родителям, возможность чаще их видеть и, самое главное, отсутствие лагерного режима. В те времена, чем ближе к окончанию был у заключенного срок,
1: тем менее строги были меры его охраны. Пребывание на Званке в условиях относительной свободы казалось мне тогда вполне реальным. Прошло довольно много времени, наверное, не меньше месяца, как вдруг меня разыскали и сказали, что приехал со Званки Калистов и просит меня как можно скорее собираться с вещами. Я бросился бриться и от волнения порезал себе лицо. Увидев меня в таком виде, Калистов засмеялся, он был доволен. На Званке Дмитрий Павлович устроил меня жить там же, где и жил сам, в маленькой избушке у одинокой старушки Матрёны Каноновны, недалеко от Волхова. Там у меня была постель с мягкой периной и мягкой подушкой, со занавеской в комнате, служившей столовой. Званка была крупным железнодорожным узлом, где шло переформирование товарных поездов. У маневрового диспетчера было большое табло, на котором были обозначены пути, на которых выставляли условными обозначениями составы поездов. В диспетчерскую в клубах морозного пара беспрерывно вваливались закутанные до глаз главные кондукторы, ехавшие на открытой площадке последнего вагона. Из их тяжелых сумок они выкидывали на стол маневрового диспетчера документы на каждый вагон, и надо было вместе с маневровым

0: все время двигались в разных направлениях, и эти мои пробеги под вагонами были очень опасны. Но во мне развелось особое ухарство. Я писал уже, что после пережитого мною, по случайности избегнутого расстрела, я понял, что каждый новый день, прожитый мною, — подарок от Бога. Но здесь, на Званке, появилось во мне какое-то безразличие к своей судьбе, будь что будет. Когда я находился в Тихвине, напомню, это было летом 32 года, коллективизация сельского хозяйства была в полном разгаре. У нас не было газет, не было тесных дружеских связей в Тихвине, и мы плохо были осведомлены, что же происходило. И вот эта осведомленность сама пришла к нам собственной персоной. Однажды вечером Дмитрий Павлович вернулся домой, то есть в дом стрелочницы, у которой мы жили, с двумя полными ведрами молока, попросил посуду, чтобы вылить ей молоко для детей и еще ведра для меня. Многого он не успел объяснить, захватил у хозяйки ведра, и мы понесли с ним на вокзал. По дороге он сказал мне, пришел длиннейший эшелон с коровами. Коровы недоенные, сопровождающие коров девушки, доят и раздают молоко всем желающим. Действительно, на станции стоял многовагонный состав. Коровы мычали, требовали, чтобы их подоили. Несколько сопровождавших девушек с ног сбивались, чтобы их подоить. Но доить было не во что, и всех коров не подоить. Молоко они доили в подставленные служащими и рабочими вокзала ведра и раздавали. Им жалко было коров, жалко молока. Мы вернули кому-то, занятые по честное слово, ведра и дали свои, которые тотчас налили нам еще. Берите сколько хотите. И тут я понял, разрушают сельское хозяйство, уничтожают крестьянство, коровы обречены, пустые прилавки магазинов не случайность. В самом начале августа я получил распоряжение приехать в Медгору за документами на освобождение. Канал считался законченным, и всем освобождавшимся в тот момент стали давать досрочное освобождение без всяких ограничений. Итак, я провел 9 месяцев на Шпалерной, 3 года на острове, а остальное время 9 месяцев на Беломор-Балтийском канале, на Медвежьей горе, на Званке и в Тихвине. В Тихвине так понравилось моей маме и брату, что они умоляли меня пожить в Тихвине весь август. Я не согласился. Мне надо было прописаться в Ленинграде и устроиться на работу. В долгосрочность милостивого освобождения Сталином я не верил. С пропиской все обошлось благополучно, но с устройством на работу было сложнее. Боялись устраивать на работу не только бывших заключенных, но и их родственников.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии «Воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева», подготовленный фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 17-я передача.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает Георгий Корольчук.
1: Сергей Тимофеевич Аксаков. Избранные отрывки из книги «Детские годы Багрова внука». Передача 8. В середине Великого Поста, именно на средокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное, раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною особого рода волнение. Много содействовали тому разговор с отцом и Евсеичем, которые радовались весне как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами

0: сами того хорошенько не понимали, не определяли себе, и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне, как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами, как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сручинам, как зазеленеют луга, оденется лес, кусты, и зальются, защелкают в них соловьи. Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные, томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений, и голые сучья дерев, на мокрете слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я, тем не менее, следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные приметы или места, по которым я производил мои наблюдения. Из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок. С другой — часть реки, давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом. Из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли. Из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачевую рощу. Из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в рощи, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно. И каждый шаг весны торжествовался, как победа. С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца Евсеича, из девичьей и лакейской. Пруд посинело, надулся. По нем ездить опасно. Мужик с возом провалился. Под пруда подошла под водяные колеса, молоть уже нельзя, пора спускать воду. Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился, почернел, скоро никуда нельзя будет проехать. Дорожки начали проваливаться, в кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей, щи пролил. Мостки снесло, вода залила людскую баню. Вот что слышал я беспрестанно. И неравнодушно принимались все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачевой роще. Скворцы и жаворонки тоже прилетели. И вот стала появляться настоящая птица. Вич, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летавших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами, и Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд, видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников. Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла. Немедленно спустили пруд. И без меня. Погода была слишком дурная, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее. Наконец Евсеич с азартом объявил, что всякая птица валом валит без перемешки. Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть. И с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволение у матери одевшись тепло, потому что дул сырой пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад, прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена, и Всеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером Грачевой рощи. Все берега Полоев были усыпаны всякого рода дичью. Множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы. Одни летели высоко, не останавливаясь, а другие низко, часто опускаясь на землю. Одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место. Крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шелохвостя, шелохвостя-то сколько!» — говорил торопливо Евсеич. «Эки стаи! А кряковых-то, батюшки! Видимо, невидимо!» «А слышишь ли?» — подхватывал мой отец. «Слышишь? Ведь это степняги, кроншнепы заливаются». Только больно высоко, а вот сивки играют над озимями, точно туча. Веретенников-то сколько, а турухтанов-то, я уже и не видывал таких стай. Я слушал, смотрел, и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило, только сердце то замирало, то стучало, как молотком. Но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо. Доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение. И все это понятно вполне только одним охотникам. Я и в ребячестве был уже в душе охотник, и потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом. Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным. Глаза у меня были дикие, я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить. И только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать? Вдруг грянул выстрел под самыми окнами. Я бросился к окошку и увидел дымок, расходящийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа, старого сокольника, и пуделя Тритона, которого все звали Трентон, который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей. Это был кряковый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую головку, и шею, багряный зоб, и темно-зеленые косички в хвосте. Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным. Говорю, привык в том смысле, что уже не приходил от них в выступление. Погода становилась теплая. Мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам. Даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами в воде по горло к двум гусям, плавающим на материке пруда, как прицелился в одного из них и заключил рассказ словами «Как ударил, так и не ворохнулся». Всякий день также стал приносить старый Грамотей Мысеич разную крупную рыбу, щук, езей, головлей, линей, окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье. Каждого большого линя, езя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться, и как было бы весело вытащить его на берег. В Страстную субботу мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там, в храме Божием, светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода, хотя и пошла на убыль, но все еще очень высоко стояла. С четверга на Страстной начали красить яйца. В красном и синем сандали, в серпухе и луковых перьях. Яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового ржеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашении. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шемаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством, простым перочинным ножичком, выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано «Христос воскрес, милый друг Сереженька». Матери было очень грустно, что она не услышит заутренне светлого Христового воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение. Но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела. Я заснул в обыкновенное время, но вдруг от чего-то ночью проснулся. Комната была ярко освещена, кивот с образами растворен. Перед каждым образом в золоченой ризе теплилась восковая свеча. А мать, стоя на коленях, в полголоса читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, встал на коленки и начал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением. Но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я из всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада. Не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде я проснулся довольно поздно. Мать была совсем одета, она обняла меня и, похристосовавшись заранее приготовленным яичком, ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал! Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресенью». Мне самому было очень досадно. Я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце. И хотя она уже стояла высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне показалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал!» Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах. Мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разговливаться до получения петы Пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою. Отец с тетушками воротился еще до полдион, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло. Они привезли с собой петые пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол, мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разговливалась бабушка, тетушки и отец. Мать постничала одну страстную неделю, да она уже и пила чай со сливками, а мы с сестрицей только последние 3 дня. но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую залу. Мы перехристосовались со всеми. Каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по два красных яйца. Каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо белее того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил, отчего Евсеич другие кушают не такой же белый кулич, как мы. Александра Степановна с живостью досады отвечала мне, вот еще выдумал, и я-то похуже. Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне, это не твое дело. Через час после разгавливания пасху и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчики и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, все весело бегали и начали уже катать яйца. Погода переменилась, и остальные дни святой недели были дождливы и холодны. Дождя выпало так много, что сбывавшая полая вода, подкрепленная дождями, и так называемую земляною водою, вновь поднялась и, простояв на прежней высоте одни сутки, вдруг слила. В то же время также вдруг наступила и летняя теплота, что бывает часто в апреле. В конце Фоминой недели началась та чудная пора, не всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начинает жить полную, молодою, торопливую жизнью, когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в цвет, в запах, ничего тогда не понимая, не разбирая, не оценивая, никакими именами не называя, я сам почуял в себе новую жизнь, сделался частью природы. И только в зрелом возрасте сознательных воспоминаний об этом времени сознательно оценил всю его очаровательную прелесть, всю поэтическую красоту. Тогда я узнал то, о чем догадывался, о чем мечтал, встречая весну в Уфе, в городском доме, в дрянном саду или на грязной улице. Ум и душа стали чем-то полны, какое-то дело легло на плеча, озабочивало меня, какое-то стремление овладело мной, хотя в действительности я ничем не занимался, никуда не стремился, не читал и не писал. Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными тюльпанами, называемыми сон лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда полезут везде из земли свернутые в трубочки травы и завернутые в них головки цветов, когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, которых я заслушивался до слез, когда божьи коровки и все букашки выползают на божий свет, крапивные желтые бабочки замелькают, шмели и пчелы зажужжат, когда в воде движение, на земле шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь влажную атмосферу, полную жизненных начал. А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи. Надо было послушать их докучливых криков. Надо было посмотреть, как развертываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов, как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах, как муравьиные кучи ожили, зашевелились, как муравьи показались, сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы, как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнезда, как клохтала наседка, оберегая крошечных цыпляток, и как коршуны кружились, плавали над ними. О, много было дела и заботы мне. Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невеселый и беспокойный. Ходил, глядел и молчал против моего обыкновения. Обветрил я и загорел, как цыган. Сестрица смеялась надо мной, и Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а все хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну чего, соколик, чего ты не видал тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела. Отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнезда. Он ходил со мной и в грачевую рощу, и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берез, ломая ветви для устройства своих уродливых гнезд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидев первый раз медуницу. Он научил меня легонько выдергивать лиловые цветки и сосать белые сладкие их корешочки. И как он еще более обрадовался, услышав издали также в первый раз пение ворокуши. «Ну, Сережа», — сказал он, — «теперь все птички начнут петь. Ворокуша первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи. И еще веселее будет в Багрове». Наконец пришло и это время. Зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи. И пели, не уставая, и день, и ночь. Днем их пение не производило на меня особенного впечатления. Я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже. Но поздно вечером или ночью, когда все вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске звезд, соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг. И сначала мешало спать. Соловьев было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что при закрытых ставнями окнах свисты, раскаты и щелканье их с двух сторон врывались силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку прямо в кусты, полные соловьев. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тетушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове. Вообще я не умею сказать, было ли тогда мне весело. Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.
1: Дорогие друзья, прозвучала программа из рубрики «Литературное чтение». Фрагменты повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи по страницам повести Сергея Аксакова «Детские годы Багрова внука» слушайте завтра в 14 часов.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами в понедельник, 17:10. Наталья Рыжова, Мария Багги, подкаст «Попробуй напиши». Сочинение ЕГЭ «Литература».
2: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Моя жизнь не принадлежит мне. Я чувствую, что мной руководит кто-то свыше. Признавалась на исповеди своему духовному наставнику, митрополиту Филарету, княгиня Маргарита Михайловна Тучкова, основательница и настоятельница Спасо-Бородинского монастыря. Женщина удивительной судьбы, жизнь которой – величественный гимн любви и верности, самоотверженное служение долгу и безграничное самопожертвование. Она родилась 2 января 1781 года в семье Михаила Нарышкина и княжны Варвары Волконской. Юная княгиня получила блестящее домашнее образование, знала несколько иностранных языков, обладала приятным голосом, великолепно музицировала. С детства она отличалась упрямым характером и недевичьей настойчивостью, была страстной и увлекающейся натурой. В 16 лет Маргариту выдали замуж за Павла Лосунского, модного светского льва, но брак оказался неудачным. Сколько она провела бессонных ночей и пролила слез глубокого разочарования. Никто не знал ее несчастья, и она никому и никогда не рассказывала об этом, и на судьбу не жаловалась. Но предел есть всему, и она решила развестись. Репутация супруга Кутилы оказалась настолько известна, что развод был получен легко. Совершенно неожиданно в ее жизни появился человек, о котором она мечтала. На балу ее познакомили с Александром Тучковым, младшим из 5 братьев, которые прославили свою фамилию в Отечественной войне 1812 года. Блестящий офицер, энергичный, умный, элегантный, полный внутреннего достоинства. Это была любовь с первого взгляда, одна единственная, страстная и сильная, всепобеждающая и сметающая все преграды. Ах, на гравюре полустертой, в один великолепный миг я видела Тучков четвертый, ваш нежный лик, и вашу хрупкую фигуру, и золотые ордена, и я, поцеловав гравюру, не знала сна. Писала Марина Цветаева спустя 100 лет после гибели красавца Тучкова четвертого. Маргарита, несмотря на встреченную ею полную взаимность со стороны Александра, долго не могла получить благословения от своих родителей, напуганных неудачей ее первого брака. Венчание состоялось только в 1806 году, и началось ее недолгое счастливое замужество. В том же 1806 году Маргарита сопровождала своего супруга в шведской военной кампании. Она разделяла с ним все трудности походной жизни, сопровождая его в форме денщика. Ее абсолютно не пугали трудности, бытовые неурядицы, отсутствие всего того, к чему она привыкла с раннего детства. Главное, она была рядом с любимым. После рождения сына Николая Маргарита уже не могла предпринимать подобные авантюры, и в 1812 году, проводив у мужа до Смоленска, она отправилась в Москву к родителям. Однажды ей приснился сон. Она видела себя в номере гостиницы в незнакомом городе. В комнату вошел ее отец, держа на руках маленького Николеньку, и сказал: «Конец твоему счастью. Твоего мужа убили под Бородином французы. Вот это все, что тебе осталось от Александра, от твоего генерала». Но тогда еще ничто не предвещало войны, армия Наполеона была далеко. Когда сон повторился, Маргарита рассказала о нем мужу. Вместе они изучили карту, но место под названием Бородино не нашли. Но Бородино существовало в реальности, и искать его им нужно было не на далеком западе, а на востоке, под самой Первопрестольной. Оно ждало своего тяжелого, судьбоносного часа. И через год этот час пробил. Грянула Отечественная война 1812 года. Наполеон вторгся в Россию. Хлопоты и тревоги захватили Маргариту, как и тысячи офицерских жен, как миллионов русских людей, обеспокоенных судьбой своего отечества. 26 августа состоялось Бородинское сражение. Во время боя у деревни Семеновской, когда Ревельский полк дрогнул под градом ядер и картечи, генерал-майор Александр Тучков, подхватив боевое знамя, кинулся вперед, увлекая за собой солдат. Он был сражен прямым попаданием ядра. Взрывы снарядов разорвали тело героя на части. Маргарита узнала о смерти мужа только через 6 дней от своего отца Михаила Петровича Нарышкина, когда, бежав из Москвы, они остановились на каком-то захудалом постоялом дворе. С внуком Николенькой на руках он вошел в комнату на постоялом дворе, которую занимала Маргарита, и сказал: «Дочь моя, Маргарита, крепись, береги себя и сына», и протянул ей Николеньку. «Вот все, что осталось от твоего Александра. Конец твоему счастью. Твоего мужа убили под Бородином французы». Свет померк в ее глазах. Маргарита ждала этого удара. Он был тяжелым и роковым. Маятник судьбы качнулся в другую сторону. Маргарита согнулась под тяжестью удара, но не сломалась. А на другой день, к удивлению родных и близких, решительно объявила: «Завтра еду туда, в Бородино, на поле боя. Я должна найти Александра и похоронить по-христиански». Никто не решался ее отговаривать, хотя место, куда она стремилась, было занято врагом. Тело генерала она отыскать не смогла. Маргарита, в конце концов, вынуждена была с этим смириться, хотя ей очень хотелось похоронить мужа с достоинством и поставить по обычаю памятник. В Бородинской битве участвовали еще 2 брата Александра. Один погиб, а второй раненый попал в плен к французам, и его допрашивал сам Наполеон. Мать, получив известие о смерти своих сыновей, в тот же день от горя ослепла. Спустя много лет Маргарита Михайловна рассказывала о тех днях. Вот записи из ее воспоминаний. «Через пару недель после гигантской битвы я была уже там. Обошла, скорее обежала, все поле гигантского побоища. Повсюду были тысячи погибших. Нельзя было без ужаса смотреть на курган Раевского, на Семеновские батареи и там, где сражался Ревельский полк. Там поистине громоздились горы человеческих тел. В те печальные дни, полные отчаяния, Маргарита услышала голос, который подсказал ей, как увековечить память о муже-герое. Она должна воздвигнуть на месте боя часовню, где можно будет помолиться за него и за всех павших в Бородинском сражении. Именно в эти годы и начал проявляться ее талант, ее умение руководить людьми. Через несколько лет на месте временной часовни был возведен величественный храм Спаса Нерукотворного, в который вдовой была передана походная икона генерала Тучкова. Стараниями Маргариты Михайловны при храме был построен приют для вдов погибших воинов и членов их семей. Под сводами обители Тучкова собирала и девочек из бедных крестьянских семей. Приют разрастался и с годами вырос и превратился в женский Спасо-Бородинский монастырь, а вдова генерала стала его настоятельницей. Через четверть века, в 1837 году, в России широко отмечалась годовщина победы над Наполеоном. На Бородинском поле был воздвигнут величественный памятник. На торжественном открытии присутствовал император Николай I, многочисленные гости, в том числе и из Франции. На поле русской боевой славы состоялись смотр войск и маневры. Свидетельствует очевидец: между рядами блестящих полководцев тихо шла об руку с заслуженными генералами единственная женщина величественного вида с высоким стройным и тонким станом, в черной шерстяной рясе и низеньком клобучке. Это была основательница Спаса Бородинской обители, игуменья Маргарита Михайловна Тучкова. Она взошла на возвышенное место против монумента, которое было специально устроено для высоких особ и оставшихся деятелей Отечественной войны. Император приветствовал ее следующими словами: «Кланяюсь вашему превосходительству, разделяю вашу скорбь, да поможет вам Господь». а потом обратился к своей свите, сказал на французском языке иностранным принцам: «Вот почтенная вдова, которая опередила меня и воздвигла памятник нерукотворный». И император показал рукой на купола Спаса Бородинского монастыря. Маргарита Михайловна Тучкова, игуменья Спаса Бородинского монастыря, скончалась 29 апреля 1852 года на 72-м году жизни. Перед смертью она сожгла письма мужа, адресованные ей, его стихи, ей посвященные. Похоронена в склепе выстроенного ею храма, рядом с могилой сына. Маргарита Михайловна Тучкова прожила в браке 6 лет, вдовой 40 лет. Храм, выстроенный ею, до сих пор стоит на Бородинском поле. Но есть еще один памятник, созданный в честь и в память великого сражения, который можно с полным основанием назвать вечно живым, постоянным и повседневным, который вот уже более 1,5 лет входит почти в каждый дом, в каждую семью. И многие даже не ведают об этом, но искренне любят его и зачастую предпочитают всем иным. Это хлеб, носящий славное имя Бородинский. Такого уникального живого памятника нет ни в одной стране мира, ни у одного народа. На первых порах, когда разрастались обители, приют, темный ржаной хлеб пекли только для себя. Но и здесь не обошлось без чисто женского таланта, интуиции и практической смекалки Маргариты Тучковой. В этот хлеб она вложила великую мечту — создать живой, долговременный памятник в виде простого повседневного хлеба. В стенах обители, в небольшой пекарне руками и талантами русских женщин, были опробованы многочисленные рецепты, которые составляла Маргарита Михайловна, стремясь достичь того уникального свойства выпеченного хлеба, каким ныне обладает Бородинский. На первых порах его уносили с собой многочисленные паломники и богомольцы, приходившие в монастырь, прося горбушку на дорожку. Слава о чудесном хлебе, неповторимом и по внешнему виду, и по своеобразному аромату и вкусу, прокатилась по всей земле русской и далеко за ее пределами. Крупнейшие специалисты-диетологи разных стран и сегодня высоко ценят его вкусовые качества и единогласно считают его одним из самых полезных для здоровья человека. Вот как поэтично описывает его писатель Георгий Свиридов. Бородинский хлеб изготовлен с любовью и молитвой из чисто ржаной муки, а рожь издревле была основным хлебным злаком, хранящим в себе живительные соки земли русской, благотворного тепла красного солнышка до живой силы воды родниковой. Он темный, как печаль о том, что ушло навсегда и уже никогда не повторится. Он своим необычным ароматом повествует о бессмертии русского духа, питающем и вдохновляющем каждого, кто честно и праведно живет на земле русской. Он своим сладковатым и пряным вкусом говорит нам о тех счастливых солнечных годах совместной жизни княгини и генерала, которые, как светлые лучи, осветили вдове всю ее дальнейшую долгую жизнь. Он посыпан сверху семенами злаков, которые хранят в себе тайну жизни и предвещают процветание и радость счастливых дней под солнцем. Смотритесь в этот необычный хлеб, имя которому — Бородинский. Он живой и добрый, как душа русского человека, открытая и непритязательная, готовая всех людей сделать счастливыми и радостными в их жизни на земле. Отламывая краюшку Бородинского, помяните добрым словом русских воинов, погибших в битве на Бородинском поле. Помяните самоотверженную русскую женщину Маргариту Михайловну Тучкову.
1: Дорогие друзья, программу «Лики прошлого» для вас подготовила и провела Ольга Волынкина.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: В 1901 году на Английском проспекте на участке 8-10 стояло несколько зданий, принадлежавших крупной столярной мастерской Бергера. Их купил у наследников этого столяра-поставщика императорского двора голландский предприниматель Генрих Генрихович Гейзе фон дер Пальс. К этому времени он более 20 лет прожил в Петербурге. Совсем молодым человеком этот представитель дворянского, торгового, голландского семейства, многодетного семейства, который потерял свою мать в раннем юности, получил образование в Германии и почти случайно появился в России. И вот за предыдущие четверть века Генрих Генрихович уже вполне обрусел, мы бы сказали. Он приехал сюда по приглашению представителя русско-американской резиновой компании, предпринимателя Ниншеллера, сыном которого он вместе учился. Через 10 лет после приезда Генрих Генрихович женился на дочери профессора Петербургской консерватории, видного члена русского музыкального общества Иогансена, Юлия Иогансена, который потом стал ректором Петербургской консерватории. Эта культурная семья, видимо, глубоко была симпатична молодому меломану, потому что он подружился и с сыном музыканта, архитектором Иогансеном, построившим затем ему особняк. За годы жизни в Петербурге у Генриха Генриховича родилось 6 детей. И к тому времени, когда он захотел построить дом, старшая дочь и старший сын были уже почти взрослыми. Но недавно родилась уже 3-я девочка, 6-й ребенок в этой большой семье. В те времена они снимали особняк на Васильевском острове, но, видимо, хотели обзавестись и своим жилищем. И вот архитектор, который был близким родственником, хотел для семьи своей сестры построить идеальный дом. И действительно, особняк фон дер Пальса отличается не только изящным фасадом, изысканной планировкой участка, но и продуманной внутренней планировкой и, пожалуй, самой лучшей из известных мне по комфортабельности помещений. Участок был значительный, ведь мы назвали 2 номера домовых участков. Поэтому, кроме самого дома-особняка, здесь разместился большой хозяйственный двор, построенный в формах очень сильно модернизированной традиционной голландской архитектуры. И даже кирпичи там положены не так, как клали их в России, а так, как кладут и в Голландии. Но при этом окна, проемы конюшен и проемы дверей, отделаны уже арками, вполне в формах модерна. Служебный дом, где находились прачечные, украшен высокой башенкой голубятней, что должно напоминать о том, что хозяин дома все-таки дворянин. И дворянину присуще наличие собственной почты. Хозяйственный двор закрывали когда-то большие ворота в полукруглой арке, чтобы дети или посторонние туда не проходили. Точно так же небольшие ворота отделяли сад, куда спускались из жилых комнат дома. Сами же хозяева входили в парадную дверь. Небольшой вестибюль парадного входа украшен огромным зеркалом. И никто не знал, кроме хозяина, что это зеркало двойное. За его тыльной стороной в комнате привратника постоянно присутствовал сторож, который следил за тем, кто входит в незапертую дверь. Здесь же находились и гардеробные. В цокольном этаже, кроме гардеробных, размещались комнаты, где хранилась садовая мебель, большие складские помещения, потому что у хозяина был большой винный погреб, и несколько пустых помещений, которые делались про запас. Вообще в этом доме очень многое делалось про запас. Надо сказать, что к парадному дому со стороны дворов примыкала котельная. Было собственное тепловое и горячее водоснабжение в этом доме. А что касается парадного входа, то из вестибюля, украшенного лепными цветами и виноградными лозами, со встроенными светильниками работы фирмы «Мельцер», мраморная лестница, украшенная замечательным золотым драконом, вела в парадную анфиладу. Это редкий дом в Петербурге, где в центре первого этажа находится огромный холл. Своеобразным украшением, функциональной скульптурой, украшающей этот холл, служит лестница на второй этаж, выполненная из кованого железа с изящной решеткой растительного орнамента и дубовыми ступеньками. По системе Жоли она встроена в стену, и вам кажется, что она буквально парит, огибая этот холл по периметру. Освещается холл большим окном в проезд двора, забранным когда-то матовым стеклом. Из холла вход в большую залу, которая служила концертной, могла служить и бальной. Она соединена аркой с гостиной, и таким образом в гостиной мог сидеть музыкальный ансамбль или можно было ставить пьесу, а зрители сидели, собственно, в зале. Это понадобилось хозяину, когда он приглашал, например, дирижера Зелотти, который давал здесь целые серии своих концертов в пользу русского императорского музыкального общества, или когда он приглашал Дягилева на репетиции первого парижского сезона. Далее в анфиладе парадный кабинет хозяина, украшенный резным красным деревом работы фирмы Мельцера, с угловым камином, украшенным мраморной доской с барельефным портретом уже теперь покойной супруги Юлии Иоганссон. Еще через арку вы могли пройти в светлую библиотеку, которая выходила на улицу окном, забранным прекрасным витражом растительного орнамента с голубыми цветами. В библиотеке до сих пор сохранилась встроенная мебель, и лишь недавно полотно Петрова-Водкина, которое было встроено в панель, перенесено в Русский музей. По анфиладе со стороны двора сначала шла общая приемная, соединявшая три анфилады, а потом через маленькую Мавританскую попадали в цветочную комнату, собственно, зимний сад, выходящий во двор огромным хрустальным арочным окном. Декор этого помещения оригинален, потому что мы видим водяные лилии во фризе и огромные букеты лилий по углам были когда-то тонированы и казались цветами, которыми расцветали кусты, стоящие в этом зимнем саду. В этом зимнем саду находилась и мраморная статуя работы известного уже при жизни итальянского скульптора Канонико. Далее была бильярдная, примыкавшая как раз вот к парадному кабинету и библиотеке хозяина, которая служила своеобразной приемной для владельца дома. Ведь он был и почетным консулом Голландии. И вот то, что хозяин был и крупным российским предпринимателем, и при этом общественным лицом, и дом его должен был быть всегда открытым для голландцев, приехавших в Петербург. И, повторяю, здесь проходили общественные концерты и различные общественные приемы, то понятно, что эти комнаты были созданы не только для личной жизни хозяина, но и для официальных визитов. Перпендикулярно фасадной анфиладе шла череда большой и малой столовой, выходящей во двор, очень тихие комнаты, отделанные встроенной мебелью и каминами, встроенными золочеными светильниками работы фирмы «Мельцер». И, к счастью, вся эта встроенная мебель и весь этот декор сохранились до нашего времени. Жила семья на втором этаже. Квартиры были крайне удобны, потому что, обеспокоенная собственной легочной болезнью, хозяйка дома устроила даже для своих детей небольшую квартиру из

0: Миллера, тогда, видимо, она уедет уже из этой комнаты в запасную половину, находившуюся над столовой. Надо сказать, что в этом доме, включая служебные флигеля, было 7 ванных комнат. Потому что были ванные комнаты для мужской половины семьи и для женской половины семьи при изоляторе и при запасной половине. В этом доме была огромная комната с арочным окном в сад специально для занятий гимнастикой. Огромная комната с 2 роялями для старшего сына студента консерватории. Все было здесь сделано для детей по их собственным вкусам и запросам. Надо сказать, что вандерпальцы понимали свою общественную значимость в нашем городе. И когда началась Первая мировая война, череда вот этих парадных столовых были превращены в русско-голландский лазарет, где работали дочери консула. Эта семья покинула Петербург еще перед февральской революцией, потому что у них была дача в Финляндии. А консул выехал уже накануне Октябрьской революции, когда на русско-американской мануфактуре начались крупные беспорядки. Но интересно, что потомки этой семьи воспринимают счастливые дни, проведенные в этом доме, как радость для всей семьи. И я знаю, что в 2002 году они собирались в этом доме, который сейчас занят военкоматом, для того, чтобы отпраздновать столетие своего дома.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Гильза Вандерпальса. Английский проспект, 8-10. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у микрофона Александр Крупинин. Масштабная реконструкция ждет дорогу на севере Петербурга, которая соединяет город и поселок Бугры во Всеволожском районе. Шоссейную улицу планируется расширить до 4 полос, сделать новое освещение, положить современные коммуникации и построить очистные сооружения. Стоимость проекта составила почти 460 миллионов рублей. Его оплатили застройщики, которые возвели рядом крупные жилые комплексы. Полностью завершить все работы и открыть обновленную трассу планируют до конца 2028 года. На время ремонта для водителей организуют временные схемы движения. В центральном районе Петербурга продолжается благоустройство территории на Первой Советской улице, где на месте коммерческих павильонов, стихийной парковки будет создано новое общественное пространство. Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, ранее здесь располагались торговые объекты общей площадью 651 квадратный метр, а после их демонтажа территория использовалась как стихийная автостоянка. По предложению жителей территория была включена в перечень зеленых насаждений общего пользования. Впоследствии был разработан проект благоустройства с учетом существующих инженерных коммуникаций и охранных зон. Отмечается, что озеленение для этой территории – вопрос сложный, поскольку вблизи расположены объекты метрополитена и действует 50-метровая охранная зона. Посадка деревьев и кустарников здесь невозможна. На станции «Старая деревня» Фрунзенско-Приморской линии петербургского метро продолжается ремонт. В настоящее время специалисты обновляют путевые стены и меняют гранитные полы. Строители занимаются облицовкой стен натуральным камнем. Пассажиры уже могут заметить первые изменения. На первом пути рабочие восстановили самый первый фрагмент декоративной арки, для создания которой используют серо-голубой уральский мрамор. На втором пути начался монтаж плит из нового натурального камня. Все самые шумные и тяжелые работы выполняются в ночное время, когда метрополитен

метрополитен закрыт для входа, поэтому на обычный график работы старой деревни ремонт не влияет. Станция открыта для пассажиров в привычном режиме. Петродворцовый район пополнился двумя социальными объектами. Один из них – новый корпус детского сада номер 30 в Стрельне. Здесь для юных петербуржцев обустроили спальни, бассейн, кабинеты для творчества и занятий наукой. Сегодня один из детских садов, который начинает действовать, построен по петербургскому стандарту, отметил губернатор Александр Беглов. Еще одним объектом стала новая площадка Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Петергофе. Она разместилась в доме командира Уланского полка. В здании, признанном региональным памятником, провели ремонт. Внутри предусмотрены отделения для дневного пребывания и временного обслуживания, столовая, тренажерный зал и соляная комната. Открытие запланировано в 2026 году. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал собственников участков на территории Митрофаневского кладбища очистить его от свалки и восстановить благоустройство. Как сообщает ГИОП 18 мая, суд удовлетворил иск комитета. Теперь владельцы земли должны в течение 2 лет освободить территорию от бытовых и промышленных отходов, стройматериалов, демонтировать бытовки, гаражи, металлические контейнеры, ограждения, восстановить благоустройство. Суд поддержал принципиальную позицию ГИОП. Смена собственника не освобождает от ответственности по сохранению памятника, говорится в сообщении. Ранее на территории кладбища неоднократно фиксировали незаконные постройки, включая парковку. Убрать оттуда свалку пытаются уже много лет. Родильный дом номер 10 в Санкт-Петербурге официально стал перинатальным центром номер 10, сообщили в городском комитете здравоохранения. Новый статус кардинально меняет логику помощи. Женщин с акушерскими и соматическими патологиями теперь будут вести прямо здесь. Перевозка в другие стационары остается лишь крайним случаем. При этом центр не сворачивает социальные проекты. Напротив, для разных категорий будущих мам здесь сохранят и разовьют лучшие программы. От ведения беременности до послеродового сопровождения. Здесь же работает женская консультация номер 26. Встать на учет можно по территориальному признаку. Есть дневной стационар и дородовое отделение. Работает школа материнства и центр подготовки к родам. В Петербурге начинаются масштабные гидравлические испытания труб. На время проверок в жилых домах будут отключать горячую воду. Уже сегодня, 18 мая, в Невском районе воду отключат в домах номер 47-51 по Караваевской улице, а также в квартале между проспектом Обуховской обороны, улицами Крупской, Бабушкина и Ткачей. В Колпинском районе проверки затронут коммуникации в границах Шлиссельбургского шоссе и берега Невы. Проверки пройдут в Пушкинском районе. В Пушкине будет отключена вода на Саперной улице, а также на участке между Кадетским бульваром, улицами Парковой, Радищева и Красной Звезды. Горячей воды не будет во Всеволожском районе Ленинградской области. Ее отключат в поселке Стеклянный. Там специалисты проверят внутриквартальные сети. Первые тестовые отключения начались еще в середине мая в Московском и Красногвардейском районах. В Ленинградской области на учебно-методическом сборе руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии впервые представили противогаз для служебных собак, разработанный российскими специалистами под Петербургом. Изделие обеспечивает принудительную подачу очищенного воздуха. Это необходимо для защиты животных при работе в атмосфере, зараженной аэрозолями, парами, газами и другими опасными веществами ингаляционного действия. Такая экипировка особенно актуальна для подразделений, охраняющих важные государственные объекты, включая предприятия атомной промышленности. Противогазы также могут применяться при ликвидации пожаров, техногенных аварий на химически опасных объектах и при проведении антитеррористических операций.

завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 19 мая, переменная облачность без осадков, 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 34%, ветер южный 3-5 метров в секунду. В среду, 20 мая, переменная облачность без существенных осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 761-763 миллиметра, относительная влажность воздуха 64%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 27-29, в среду переменная облачность без существенных осадков плюс 18-20. Атмосферное давление в эти дни в основном будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: 24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о балканских церквях. Тема сегодняшней лекции – отношения церкви и государства в поздней.
1: Так, мы продолжаем рассказ о том положении после катастрофы 4-го крестового похода, которая сложилась на Балканах, и о тех последствиях этой катастрофы, которую приходилось разгребать. Казалось, собственно, тогда, в первой половине 13 века, который даже и называется веком катастроф для восточного христианства, казалось, что византийское христианство отступает перед Западной Церковью, которая очень агрессивно и напористо захватывала все новые и новые позиции. Собственно, она воспользовалась ситуацией после основания Латинской империи и не упустила свое. Но вот эта вот тенденция наступления Рима-католичества на Балканы проявилась гораздо ранее, еще в конце XII века, по мере ослабления мощи Византии, соответственно, усиливалось давление с Запада. И можно рассмотреть несколько примеров. Мы видели, что турки, то есть, так я напоминаю, в византийских источниках так назывались венгры или мадьяры, по воле Василия II они вошли в юрисдикцию архиепископа Охридского. Конечно, речь шла о тех венграх, которые проживали в пределах и в границах империи Василия II. Однако и в XI-XII веках империя поддерживала тесные политические, религиозные и церковные контакты с венгерским королевством, которое находилось уже по ту сторону границы. И мало кто знает, но на самом деле венгерские короли, венгерские правители очень долго колебались между принятием восточной или западной христианской и церковной культуры. Целый ряд венгерских правителей были крещены в православие. Такой венгерский принц Айтоний даже основал греческий монастырь в своем городе Марашваре. Но даже это на юге Венгрии, но даже на севере Венгрии, то существовали многие греческие и славянские монастыри, которые принадлежали Константинопольской юрисдикции. Между семьями венгерских и византийских правителей часто заключались династические браки. И самыми наглядными примерами вот этой вот связи между Византией и Венгрией являются две короны венгерские. Корона Константина Мономаха и знаменитая корона святого Стефана. Самое, собственно, драгоценное сокровище венгерской государственности. И та, и другая – это византийские короны, которые венгерские короли получили из империи. Типичные образцы византийского искусства и, конечно, византийской политической идеологии, которая подчеркивала принадлежность Венгрии к византийскому содружеству. Лишь когда король Бела III заключил брак с Маргаритой Капет Французской в 1186 году, он обозначил окончательный поворот Венгрии к Западу. Напомним, что это тот самый Бела, который был крещен в православие и которого император Мануил Комнин рассматривал как возможного преемника и наследника своего престола. Опять же, в истории не бывает сослагательного наклонения, но если бы так получилось бы, то история пошла бы совсем по-другому. Примерно в то же самое время, когда Венгрия повернулась к Западу, болгары подняли восстание. Возглавили его два брата, Петр и Осень, которые были даже не болгарами, а двумя аристократами влахского происхождения. Византийцы не смогли подавить это восстание, и после 1190 года на карте Балкан появилось независимое болгарское государство на территории между Дунаем и Балканской грядой, то есть более-менее в нынешних границах болгарского государства. Так родилось Второе Болгарское царство. Первый архиепископ Тырновский, Василий, он был хиротонисом, митрополитом Виденским, и Осень провозглашен царем болгар и влахов. Конечно, эти действия ни Константинополь, ни Охрид не признали, но, тем не менее, новое государство продолжало распространяться, а новый церковный центр продолжал строиться. И так новый церковный центр переместился в Тырново, который до сих пор является неким особым городом для болгар, церковным центром болгар, сейчас называется Великое Тырново, хотя это совсем небольшой город, но, правда, очень-очень живописный. И вот это вот Тырново стало славянской альтернативой Охриду, который управлялся греками. То есть и там и Охрид был на заселенной болгарами территории, и Тырново. Но Охрид управлялся греками, имперскими ставниками, а Тырново стало уже таким славянским центром. Младший брат Петра и Осения, Калаян, о котором мы уже говорили, который вел победоносные войны с византийцами и называл себя греко-бойцем, после Четвертого крестового похода, разгромив крестоносцев, он предпринял новые, более решительные шаги. И вот это вот, то, что он предпринял, нужно рассматривать в контексте политической и религиозной идеологии, которую славяне восприняли от византийцев. Христианское сообщество должно управляться двоеначалием императора и патриарха. Это нужно все время помнить, вне этого контекста сложно что-либо понять, что происходило. В то время как легитимная империя, конечно, должна оставаться римской и вселенской, вторичные или региональные империи имели право на существование, если того требовали исторические обстоятельства. Это тоже все понимали и соглашались с этим. Однако, так как единство христианской икумении, христианской империи, христианской вселенной не могло подвергаться сомнению, то и региональные императоры или цари по-славянски тоже должны получить легитимность от верховной вселенской имперской власти. Мы уже видели в случае Охрида, что вот эти региональные империи, они, строго говоря, и региональные церковные центры, они, строго говоря, не могли называться национальными церквами, потому что, особенно на Балканах, всюду там было смешанное население, и принцип был территориальным. То есть служилось там на самых разных языках в зависимости от нужды населения. В греческих деревнях служили по-гречески, в болгарских – по-болгарски, в латиноязычных служили на латыни и так далее. Но, тем не менее, были даже архиепископии, целые епархии, где греческое богослужение было распространено более, чем славянское. Опять же, не по какому-то давлению, а просто по необходимости. Какой народ жил, на таком языке, собственно, и служили. Калаян, он, как, собственно, и другие его современники, вполне принимал правила этой политической игры в качестве данности. Но константинопольские власти наотрез отказывались предоставить ему императорский статус, а его архиепископу Василию отказывались предоставить патриарший статус, он тогда обратился к другой христианской вселенской силе, которая на Западе заняла место империи и сама стала источником политической церковной власти. И так он обратился к римскому папству. Еще в конце XII века, еще до Четвертого крестового похода, Калаян начал переписку с папой Иннокентием III, надеясь получить от него то, чего ему не давала Византия. То есть признание себя императором и церковной независимости. Конечно, если мы, когда мы сейчас читаем эти письма, нам кажется тон, в котором они написаны, весьма подобострастный. Но Калаян их писал в целях исключительно юридических и политических. Религиозно он оставался верным православию. И еще раз, опять же, напоминаю, что до Четвертого крестового похода вот это вот разделение, раскол, отпадение Рима-католичества, как ни назови, еще, собственно, не вошел в такое народное сознание. То есть даже то отсутствие евхаристического общения, которое было, оно казалось временным, уже не раз оно бывало, и казалось, оно вполне может быть преодолено. Итак, папские легаты, архипресвитер Доминик и капеллан Иоанн, посетили Болгарию в 1200 году. Калаян достаточно ловко использовал дипломатию, даже своего рода к такому шантажу, прибегнул, что если вы нас не возьмете, я Византию попрошу, якобы византийцы даже обещали ему патриарха, сказал он им. И таким образом, 25 февраля 1204 года папа, еще, собственно, до падения Константинополя, папа поручил кардиналу Льву и Санта-Кроче короновать Калаяна как короля, но не как императора, и возвести его архиепископа Василия в сан примаса, но не патриарха, то есть на градус понизил его требования. При этом папа писал ему: «Все понимают, что эти два титула, примас и патриарх, значат практически то же самое, ибо и примас, и патриарх исполняют одно служение, различаясь лишь по названию». Ну, коль скоро по названию только различаются, то почему бы не патриарх? Но нет, все-таки примас. И более того, весьма типичным выражением папской позиции и папского такого недоверия со стороны папы восточной церковной практики, которая восточная церковная практика не знает обычая миропомазания во время епископских хиротоний. Епископы не помазают миром во время хиротония. Поэтому папа распорядился, чтобы его легат миропомазал всех болгарских архиереев. Ну, вряд ли Калоян был полностью удовлетворен папским ответом, но, тем не менее, 8 ноября 1204 года он принес клятву верности папе и был коронован папским легатом, а его архиепископ Василий был объявлен примасом. Но объяснялся тем, что выбора на тот момент у Калояна уже не было. В апреле того же года, за полгода до этого, Константинополь захватили крестоносцы, и торговаться ему о лучших условиях ему стало уже не с кем. Казалось, что альтернативы такому вселенскому латинскому христианству, возглавляемому папой, больше уже не существовало. Все. Тем не менее, Калоян активно занялся поисками таких альтернатив. Он дал приют бежавшему из Константинополя вселенскому патриарху Иоанну Коматиру. Тот скончался на болгарской территории в 1206 году. Калоян отверг, как мы знаем, властные претензии константинопольского латинского императора, атаковал франков, наголову их разбил, взял в плен императора Балдуина. И там в плену, собственно, Балдуин и скончался. Ни один из папских призывов к миру и покорности не был услышан. Калоян скончался в 1207 году. К этому моменту его царство держало в страхе весь Балканский полуостров. Он добился папского признания своей власти, но при этом по папским правилам совершенно не желал играть. Он действовал по своим правилам. Церковь его в центре Тырново была фактически независимым патриархатом. Предстоятель ее, чья юрисдикция распространялась на, собственно, весь север Балканского полуострова, называл себя патриархом. Лишь только автокефальная Охридская архиепископия на юге, она находилась на территории греческого эпирского деспотата. Одно из этих трех греческих государств, образовавшихся на развалинах империи, который был вокруг Салоник, и там, собственно, греки держались. То есть фактически старый центр болгарской церкви находился в руках греческого государства. А Тырнову принадлежала, ну, скажем, грубо говоря, территория нынешней Болгарии и нынешней Сербии, и даже южнее, часть Северной Греции. В 1211 году преемник Калояна, царь Борил, председательствовал на соборе в Тырново, в котором была осуждена ересь богомилов. Вообще, секта была значительно ослаблена, но во время всей неразберихи на Балканах опять усилилась, потому что из-за всего этого междувремени. Тырновский собор 1211 года по византийскому образцу возглавлялся царем, концентрировался на местных проблемах и ситуациях. У нас нет информации о том, что собор был создан с ведома Рима, как полагалось, по тем правилам, которые папа считал, и что он как бы следовал каким-то римским инструкциям. Однако интересно отметить, что Тырновский собор состоялся одновременно с репрессиями против альбегойцев или катаров на юге Франции. И вспомним, что альбегойцы, по всей видимости, происходили от богомилов. На одной из прошлых бесед мы описывали вот эту вот постепенную миграцию, когда павликиане были переселены на Балканы и постепенно там обрели вторую жизнь в качестве богомилов, оттуда распространились на далматское побережье, где стали называться патаренами, оттуда в Северную Италию, где стали называться катарами, и, наконец, на юг Франции, где стали называться альбегойцами. Это вот распространение одной, собственно, и той же ереси, о чем, на самом деле, очень интересно повествуется в книге уже известного нам английского историка Стивена Рансимана, которая называется «Средневековый манихей». И там вот эта вот миграция показана очень интересно. За несколько лет до этого, если мы вернемся к сербским событиям, князь Вукан Зецкий, сын Стефана Немани, заключил союз с венгерским королем Эмерихом и признал власть папы над собой. Церковь Зеты вновь вошла в юрисдикцию латинского архиепископа Антибари. Вукану на короткое время удалось даже захватить княжество своего брата Стефана Ражского, который вернулся на престол лишь с помощью Болгарии. Опять же, мы видим, что папские вассалы вполне воевали друг с другом. Чтобы упрочить власть и более не опасаться нападений брата, Стефан развелся со своей женой Евдоксией, дочерью императора, и женился на внучке Энрико Дандола, доже Венеции. Вукан и Стефан открыто соперничали, желая добиться папской благосклонности. И первой задачей, которая стала перед святым Саввой сразу после его возвращения, было примирить братьев. Он этого добился. Но подписанное ими мирное соглашение подразумевало, что Зета останется под папской церковной юрисдикцией. Далее Стефан и святой Савва согласились, что для укрепления власти над Ражкой Стефану следует написать письмо папе Гонорию и попросить королевской короны для себя. Запрос был принят с благосклонностью, и в 1217 году в Рашку прибыл папский легат-кардинал, который короновал Стефана. С тех пор в сербском народе он стал известен как Стефан Первовенчанный. Интересно, что вся его династия, династия Неманичей, всюду все короли носили имя Стефан. Очевидно, это было тронное имя, которое давалось им при коронации. То есть у них было еще потом прозвище, вот Стефан Первовенчанный, Стефан Вукан, Стефан Душан и Стефан Куруш Милютин и другие, но все были Стефаны. Возможно, это было еще связано также символически с именем Стефан, которое по-гречески значит «венец». Итак, но тем не менее мы видим, казалось бы, полную победу папства. На развалинах Константинополя основана Латинская империя с латинским императором-патриархом, а оба православных славянских государства на Балканах безоговорочно признали над собой власть папы. Даже русские князья в надежде сбросить татарское иго отправились в Рим за папской поддержкой. И в 1253 году князь Даниил Галицкий получил корону из рук папского легата. Но все эти три триумфа Рима на поверку оказались весьма непрочными. Когда славяне на деле познакомились с папским верховенством, они быстро потянулись назад в византийскую орбиту. И вот тут вот никейские патриархи проявили значительную гибкость. Они пошли на целый ряд уступок, которые обеспечили полную лояльность славянских церквей в этот трудный для империи, для церкви момент. Самые скромные уступки получила Русь. С 1249 года, когда русский монах Кирилл стал митрополитом киевским и всея Руси, кандидаты в митрополиты чередовались. На кафедру через одного восходили то русские, то греческие кандидаты. Этот порядок продержался почти полтора века, неукоснительно, через одного. Самые большие уступки получила Болгария. Двусмысленность в отношениях между Болгарией и Римом завершилась в 1235 году, когда были восстановлены канонические отношения между Тырновой и православными патриархами. И во многом эти обстоятельства были сформированы политическими событиями. Болгарский царь Иван Осень II, подобно своему предшественнику Симеону, возмечтал сесть на престол в Константинополе. Ему удалось достичь больших военных и политических успехов. В 1230 году он разбил в битве и взял в плен эпирского деспота Федора, который раньше короновался имперским коронованием в Салониках. Мы помним, что хоть он так короновался, но его фактически никто императором не признавал. Таким образом, Охрид вошел уже в болгарское царство, и он провозгласил себя императором болгар и греков. Ряд территорий он отвоевал у Сербии и Венгрии. Но у него был проект выдать свою дочь замуж за молодого латинского императора Балдуина II и таким образом стать регентом в оккупированном франками Константинополе. Но тут латинские клирики в Константинополе воспротивились, и это показывает, что, несмотря на то, что Болгария на тот момент вроде бы заключила унию с Римом, но латинские клирики не считали ее действительной и не верили болгарам. И тогда Иоанн Осень II подписал договор о союзе с никейским императором Иоанном Дукой Ватацем, тем самым Иоанном Милостивым. Был заключен брак между детьми двух государей, и церковный собор в 1235 года принял патриарший сан Иоакима Тырновского. Болгария получила своего патриарха. И согласно новой грамоте, болгарская церковь была признана независимым патриархатом, лишь номинально соглашающейся с главенством патриарха в Никее. Размер нового патриархата соответствовал границам Второй Болгарской империи и в 1235 году включал в себя епархии, расположенные на территории от Дуная, собственно, нынешней границы Болгарии, до Македонии и от Белграда до Фракии. Единственное, что нам не ясно, какое положение в этой системе занимала Охридская архиепископия. Но как-то она была вписана, каким образом, мы не знаем. Уже на территории она находилась. Потому что вроде бы был так не ее имперский указ, а ее фактически тогда это называлось автокефалией, сейчас это называлось бы автономией. Но как-то она вот вписалась и просто предпочли, очевидно, не замечать, временно, так сказать, не применять этот указ в действительности. Не меньше разочарование постигло пап и развитием событий в Сербии. Несомненно, папа надеялся, что результатом коронации Стефана станет распространение римской юрисдикции на Рашку. Так же, как ранее она на Зету распространилась, на Черногорию, а не нынешнюю Черногорию. Но этого не произошло. После того, как Стефан получил корону от папы, святой Савва отбыл на Афон для того, чтобы хорошенько продумать новый канонический статус для своей церкви. Но статус этот внутри православного мира. И вот это вот такой двойной ход, который проделали король Стефан и святой Савва, это получить политическую легитимность от папы и церковную легитимность от Вселенского Патриарха, который находился в изгнании в Никее. Он отражал менталитет того времени и для современников не выглядел таким странным, как это нам сегодня может показаться. Итак, канонически православная Ражская епархия находилась в юрисдикции Дмитрия Хомытиана, архиепископа Охридского. Дмитрий Хомытиан был ученый греческий архиерей, который поддерживал тесный политический союз с эпирским деспотатом и с его правителем Федором Ангелом. Ну, Охрид находился на его территории, соответственно, это была такая необходимость. Федор сам надеялся заполучить византийскую императорскую корону, и он активно соперничал с растущим сербским влиянием на севере Балкан. И, следовательно, Охридский архиепископ вряд ли поддержал бы план святого Саввы о создании независимой сербской архиепископии, сербской независимости. Отсюда легче понять гениальный политический ход святого Саввы и тот успех, который он получил от никейского императора Федора Ласкариса и вселенского патриарха Мануила I Сарантина. Он получил статус для своей церкви как автокефальная сербская архиепископия. Итак, в 1219 году святой Савва, согласовав свои действия с братом, прибыл в Никею, где просил императора об основании сербской православной церкви. Его просьбу встретили с пониманием. То есть понятно, что она находилась на территории церковной. Сербия находилась на территории соперничающего государства, поэтому укрепить свою позицию, таким образом заключив дружеские отношения, Никее было крайне выгодно. Святого Савву руку положили в архиепископа сербского, и он вернулся домой создавать там церковь, которая получила практически полную независимость. Но тут нужно отметить, что вот эта вот хиротония первого сербского архиепископа вызвала целый ряд канонических и политических проблем. Канонические проблемы состояли в отношениях новой сербской архиепископии с Константинополем, ну то есть с Никеей, что еще дополнительно путает, с одной стороны, и с Охридом с другой стороны. То есть титул автокефальный архиепископ, который получил святой Савва, обыкновенно использовался для обозначения независимости от местного архиерея, от местного митрополита в первую очередь. И архиепископ автокефальный назначался непосредственно императором, а не избирался местным митрополитчим советом. Архиепископ считался ниже митрополита и не имел своего округа с подчиненными ему епископами, то есть была просто его архиепископия, и все. Однако в поздневизантийский период архиепископский титул стал употребляться гораздо более широко. Например, архиепископ Охридский назначался императором, но ему, как преемнику болгарских патриархов, подчинялись очень многие епископы. С другой стороны, архиепископы новгородские и позже ростовские сами находились под митрополитом киевским и не имели права напрямую сноситься с Константинополем. То есть архиепископ в разных местах имел как бы разный смысл этот титул. Однако положение с архиепископией святого Саввы было и не таким, и не таким. Отличалось от обеих этих ситуаций. То есть он получал практически полную независимость от Константинополя и юрисдикцию над всеми сербскими и поморскими землями, чем недвусмысленно намекалось на то, что Изета тоже входит в его юрисдикцию, хотя она отошла к латининам. И далее там говорилось над всеми митрополитами и епископами этой территории. То есть фактически, значит, статус сербской церкви приравнивался к тому, что мы сегодня называем автокефальной патриархией, хотя глава назывался архиепископом. Единственное, собственно, требуемое от нее связи с Константинополем было упоминание Константинопольского патриарха в евхаристической молитве. Во-первых, помяни Господи, Вселенского патриарха и так далее. То есть во многом вот такой вот статус автокефальной сербской церкви стал новой формулой, которая до этого не употреблялась. Ну, конечно, тут сыграл роль и конфликт с Охридом. Хотя вроде это была территория Охрида, но Константинополь, то есть Никея и не думала запрашивать мнение Охрида. Отсюда понятен протест, который Дмитрий Хомытиан написал, выразил в письме к святому Саве. Однако юридическая слабость Охрида состояла в том, что, как виделось из Константинополя, сам Охрид и его статус был создан имперским указом. Коль скоро император такой указ издал, он мог и свой указ изменить. Его преемник мог изменить указ, создать другой указ и переделать границы епархии. Соответственно, этот аргумент хорошо осознавали все стороны спора. И единственный, собственно, аргумент, который вслед использовал Дмитрий Хомытиан, что на самом деле император не Константинопольский, а Никейский, и поэтому он не является законным преемником константинопольских патриархов, соответственно, не имеет права переделывать, изменять указы предыдущих. То есть он пишет, у нас нет легитимной империи, он пишет святому Саве, следовательно, твоя хератония не имеет законного основания. Ну, в ответ Федор Ласкарис Никейский, который воспринимался как преемником константинопольских императоров, утверждал свою легитимность, в частности, о создании сербской архиепископии. То есть спорный вопрос, то есть он доказывал, что он легитимен, создавая архиепископию. То есть это был вот как бы двойной аргумент и двойной смысл одного и того же действия. Но его соперник, эпирский деспот Федор Ангел, тоже себя называл императором. И Дмитрий Хомытиан, которого поддерживал, его короновал в Салониках. И вот этот вот акт стал вызовом патриарху, который короновал Ласкариса в Никее в 1208 году. Но, тем не менее, политическое будущее было за Никеей и за Сербией. Никея все больше завоевывала признание как легитимная преемница Константинополя, и главную роль в этом сыграло патриаршество. То есть утверждением легитимности императора стал патриарх. Но при этом, конечно, никейский патриарх, точнее, константинопольский патриарх, находящийся в изгнании в Никее, ему было весьма неразумно было бы продолжать жесткую централизаторскую политику своих предшественников, которую они следовали во время могущества Византийской империи в отношении славянских церквей. Тут как раз признание славянских церквей было для Никеи ключевым фактором, и поэтому они должны были идти на уступки. То есть тут получается такая взаимная зависимость друг от друга. Славянам необходимо было признание Константинополя, а Константинополю необходимо было признание славян. И таким образом, учредив независимую архиепископию для королевского брата святого Савы, Никейский патриархат добился поддержки богатого и растущего королевства сербских неманичей. Далее, мы говорили, он признал Тырновский патриархат, и потом далее назначил русского иеромонаха Кирилла митрополитом Киевским и всея Руси, что позволило покровителю Кирилла, влиятельному князю Даниилу Галицкому, поддерживать связи с православной Византией. Теперь уже Византийская церковь, а не империя, играла роль объединяющего фактора для всего восточного христианства. Учреждение сербской церковной независимости тоже явило такую новую эволюцию значения концепции автокефалии. До этого, за единственным исключением Грузии, все православные автокефальные церкви входили в империю и обретали свой статус единоличным решением императора или постановлением Вселенского собора. Новые автокефалии, Болгария и Сербия, были созданы путем двусторонних переговоров между двумя гражданскими правительствами. Вот это вот отражало новую тенденцию, постепенную, важную для уже даже сегодняшнего момента, когда церковная автокефалия рассматривалась как признак национального государства. И это создало прецедент для последующей, для церковных отношений в новой истории, когда все более пламенная националистическая политика, как на Балканах, так и в других местах, превратят борьбу за национальную автокефалию в явление, которое сегодня известно под названием церковного филитизма. Но про филитизм мы будем говорить позже, когда мы перейдем к событиям XIX века. Филитизм — это, если совсем кратко, это устроение церкви не по территориальному, но по национальному признаку. Но, конечно, в менталитете человека XIII века филитизма и близко не было, и было бы анахронизмом подозревать, что такие тенденции существовали. В частности, святой Сава более чем кто-либо осознавал необходимость православного единства и канонического порядка. Мы не знаем, как он отвечал на полемические письма Дмитрия Хомытиана, но на обратном пути из Никеи он посетил не только Афон, но и Салоники, которые в тот момент еще находились под властью латинин. Он советовался с греческим патриархом Салоник, которого на тот момент латиняне изгнали со своей кафедры. И, вернувшись в Сербию, святой Сава сделал центром своей архиепископии Великую Церковь в Жиче, которая до сих пор существует. Жичка, патриарша, называется она по-сербски. И лишь в 1253 году архиепископская кафедра была переведена в Печский монастырь, который сейчас находится на территории Косово. В Сербском королевстве того времени не было крупных городов. Даже, собственно, королевский двор переезжал с места на место. Поэтому святой Сава основывал новые епархии вокруг монастырей. И монастыри обеспечивали епископов экономической стабильностью и местом для резиденции. Забота о своей церкви также иллюстрируется тем, что во время пребывания в Салониках он приобрел целую юридическую и каноническую библиотеку. Напомним, что книги тогда стоили очень-очень дорого, то есть он вложил целое состояние. Это как раз все для развития сербской церкви. Также он перевел на славянский язык византийский юридический сборник «Нома Канон», который назвал «кормчей книгой». И она получила широкое распространение во всех славянских землях, в том числе и на Руси. И была одним из основных юридических текстов. Во время своего архиерейского служения святой Сава поддерживал контакты со всеми главными центрами христианского мира. И в конечном итоге он даже помирился и с Дмитрием Хаматианом, который стал теперь советником сербского короля. В 1229-1230 годах сербский архиепископ отправился в Иерусалим, посетил святые места. Возможно, именно тогда он привел в Сербию типикон святого Савы Палестинского, который постепенно был принят как стандартный литургический образец для всего византийского православного мира. А по пути домой святой Сава также останавливался на длительное время в Никее и на Афоне. Несмотря на свою такую бурную дипломатическую и пасторскую деятельность, святой Сава оставался прежде всего монахом, который стремился к молитве и к уединению. И в конце концов, в 1234 году он отказался от архиепископской кафедры. Перед уходом он лично хиротонисал себе преемника, своего ученика Арсения, что было весьма необычным шагом. Затем он отбыл в новое паломничество в Иерусалим, Александрию, на Синай и в Константинополь. И в конце концов он намеревался приехать на Афон, чтобы провести там остаток жизни. Но он успел доехать лишь до Тырного, где скончался 14 января 1237 года. Его тело привезли в Сербию и похоронили в монастыре Милишево. Мощи его сразу же прославились чудотворениями и были почитаемы по всей Сербии. В 1595 году по приказу турецких властей мощи святого Савы были изъяты из монастыря и сожжены, так что даже пепла от них не осталось. Святой Сава был таким символом сербского единства, символом сербского народа, и хотели таким образом как-то сломать дух сербского народа, уничтожить его мощи. Но это не уменьшило всенародного почитания святого. Святой Сава настолько в Сербии почитается, что даже некоторые злые языки говорят, что сербы исповедуют не православие, а святосавизм. Но на самом деле это, конечно, трудно представить, потому что святой Сава был православным просто вот до мозга костей. И, конечно, религия святого Савы – это православие. По существу, святитель Сава стал отцом и основателем сербского православия. Повсюду почитаемый как учитель сербский, святитель Сава является одним из самых просвещенных, динамичных и духоносных деятелей православной церкви в XIII веке. Он и его отец, преподобный Симеон Мироточивый, величайшие сербские святые, которые и поныне пользуются всенародным почитанием не только в Сербии, но и во всем православном мире.
0: В эфире радио «Град Петров» была запись лекции профессора Александра Дворкина по истории Вселенской Церкви.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15 часов 10 минут.
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Рабы Бога Всевышнего. В неделю шестую по Пасхе. В те дни, когда мы шли на молитву, нам повстречалась некая молодая рабыня, одержимая Пифоном, духом прорицания. Предсказывая судьбу, она приносила своим господам большой доход. Идя следом за Павлом и за нами, она кричала: «Эти люди — рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения». И так она делала много дней подряд. Наконец раздосадованный Павел обернулся и сказал духу: «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И дух тотчас вышел. Но когда ее господа увидели, что вышла также их надежда на доход, они схватили Павла и Силу, потащили их на рыночную площадь городскому начальству и, подведя их к преторам, сказали: «Эти люди устраивают беспорядки в нашем городе. Они иудеи и возвещают такие обычаи, которые нам не позволено ни принимать, ни соблюдать. Мы ведь римляне». Толпа тоже выступила против них. Тогда преторы повелели сорвать с них одежды и бить их палками. Жестоко избив, их бросили в тюрьму и приказали тюремщику строго стеречь их. Тот, получив такое приказание, бросил их в самую внутреннюю камеру и забил им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а заключенные их слушали. И тут вдруг произошло землетрясение, такое сильное, что поколебались основания тюрьмы, и тотчас открылись все двери, и цепи со всех заключенных спали. Тюремщик же, проснувшись и увидев, что двери тюрьмы открыты, выхватил меч и хотел убить себя, думая, что заключенные сбежали. Но Павел громко закричал: «Не делай этого, не губи себя, мы все здесь». И тот, потребовав огня, ворвался в тюрьму и, весь дрожа, пал к ногам Павла и Силы. Потом, выведя их вон, он спросил их: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой», — ответили они. И возвестили ему и всем в доме его слово Господа. И в тот же ночной час он вывел их, промыл им раны и немедленно вместе со всей своей семьей принял крещение. После этого он привел их к себе домой, пригласил к столу и со всем своим домом радовался тому, что уверовал в Бога. Книга Деяний святых апостолов, глава 16, стихи с 16 по 34. Мы шли на молитву. Нам повстречалась некая рабыня. Так начинается сегодняшнее чтение из книги Деяний. Этим «мы» евангелист Лука говорит о себе как о действующем лице тех событий, о которых он повествует. Свидетельство о том, что Лука был одним из спутников апостола Павла, придает всему повествованию жизненную убедительность, а нам — уверенность в его правдивости. Итак, апостол Павел и его спутники Сила и Лука находятся в Филиппах. Это был первый город на европейской земле, который имел честь принять у себя апостола языков. Будучи римской колонией, город, хотя и находился в Македонии, далеко от Рима, был населен преимущественно римлянами, переселенными из Рима ветеранами. Первый плод для Христа Филиппы принесли в лице Лидии, состоятельной женщины, чтущей Бога. Она, услышав проповедь апостола Павла, приняла спасительное крещение и в своем доме дала приют Христовым вестникам. Так ее дом стал как бы центром апостольской миссии в Филиппах. И вот наш сегодняшний рассказ повествует о некоторых первых шагах Евангелия Христова в римской колонии Филиппы. Он содержит три истории освобождения. Первая история — о женщине, которая не была богата, как Лидия, но, напротив, была рабыней, и не чтущей Бога, как Лидия, но одержимой бесом язычницей. Именем Иисуса Христа апостол Павел освободил ее от власти злого духа. Евангелист Лука уточняет, что девушка была одержима духом прорицания по имени Пифон. Имеется в виду мифический змей, охранявший знаменитое во всем древнем мире святилище Аполлона в Дельфах. Считалось, что бог Аполлон через этого змея давал своим жрицам способность к ясновидению, прорицаниям и чревовещанию. Одержимые Пифоном жрицы, именуемые пифиями, пользовались большим почитанием язычников. Евангелист Лука не объясняет этих суеверных подробностей, но сообщает нам, что молодая рабыня своими предсказаниями приносила своим господам большой доход. Господа наживались на несчастье психически больной девушки. Злой дух, вещая из одержимой, назойливо провозглашал Павла и его спутников рабами Бога Всевышнего и наставниками на путь спасения. Надо сказать, что подобные признания бесов неоднократно упоминаются в Евангелиях, но слова истины в нечистых устах могут быть очень опасными и вести к соблазну. Как указывает Златоуст, если от человека неприятна похвала в устах грешника, книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 15, стих 9, то тем более от беса. Ведь проповедь не от людей, но от Духа Святого. Раздосадованный столь нежелательной рекламой, апостол Павел именем Иисуса Христа повелел нечистому духу оставить девушку, что тот немедленно и исполнил. Но то, что для рабыни означало освобождение, для ее хозяев было ощутимой утратой. Эти корыстные люди поняли, вместе с бесом Пифоном они потеряли свой доход. Разумеется, это привело их в ярость и настроило против благовестников. Они повлекли их на рыночную площадь, где находился центр общественной жизни города, и представили перед преторами, официальными представителями римской администрации, которые выполняли обязанности судей. Играя на антисемитских чувствах сограждан, хозяева, освободившиеся от власти нечистого духа девушки, гневно жаловались, что эти иудеи насаждают непозволительные обычаи, неприемлемые для них настоящих римлян. Очень показательная история. Как только христианская проповедь затрагивает материальные интересы имущих, проповедники испытывают трудности. Достаточно вспомнить евангельскую историю с богатым юношей. В результате Павел и Сила были арестованы, жестоко избиты и брошены в темницу под строгий надзор тюремщика. В качестве особой меры предосторожности их ноги были забиты в колодки. Тут начинается вторая история об освобождении. Она весьма типична для Священного Писания. Безнадежное положение в непроглядной ночи, и здесь же все преобразующая сила молитвы и хвалы Богу, обращающая тьму несвободы в свет свободы. Разве не напоминает это молитву Ионы в чреве китовом или трех юношей в пище огненной из книги пророка Даниила? Внезапное землетрясение, распахнувшиеся двери темницы, спавшие с узников цепи. Так Бог приносит освобождение в самых отчаянных ситуациях. Третья история освобождения повествует о темничном стражнике, состоявшем на гражданской службе у римской администрации. Когда он увидел двери тюрьмы открытыми, то страшно испугался, ибо подумал, что заключенные убежали, и ему придется ответить за них своей головой. В шоковом состоянии он готов был покончить с собой, но Павел предотвратил этот роковой шаг. «Не делай этого!» — крикнул он тюремщику. «Мы все здесь!» Казалось бы, в обычной мирской ситуации освобождение узников должно было привести стражника в безвыходное положение, сделать его самого узником, а то и погубить его жизнь. Но учительный и духовный смысл нашего рассказа в том, что свобода во Христе одних не может вести к несвободе других. Более того, она открывает путь к свободе для многих, в данном случае для тюремщика и его близких. В одном из своих посланий апостол Павел писал, что свободу Господь дает своим последователям не для угождения плоти, то есть не для эгоистического пользования ею. Более того, христианин призван к свободному и ответственному самоограничению ради блага и свободы других, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 22. Мы не знаем подробностей жизни и общего психологического состояния тюремного стражника. Ясно одно. Он испытывал глубокую моральную неудовлетворенность и нуждался в нравственном исцелении. Иначе он, потрясенный душевным благородством и поразительным проявлением свободной воли Павла и Силы, не воскликнул бы от всего сердца: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» На этот вопль души миссионеры ему ответили: «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен и ты, и дом твой». После этого тюремщик в порыве благодарности вывел их из темницы, омыл им раны и вместе со всем своим домом крестился. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом как о взаимном омовении. Он омыл их и сам омылся. Омыл их от ран, а сам омылся от грехов. Напитал их и сам напитался. Напитал их, пригласив проповедников в свой дом и устроив для них угощение. Сам напитался словом Евангелия, которое привело его к покаянию, очищению и к великой радости, веры и свободы во Христе. В этой третьей истории освобождения мы видим важный принцип христианского благовестия. Обращение тюремного стражника произошло не столько под воздействием словесной проповеди, сколько под воздействием проповеди, выраженной в прекрасном поступке. Апостол Павел неоднократно говорит о важности боговдохновенного дела, действия. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 5. Так и Господь Иисус Христос завещал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17.
4: Прозвучало апостольское чтение в неделю шестую по Пасхе. Перевод и комментарий архимандрита Инуария Ивлева. Читал Константин Малышев.

0: Тропарь Святой Пасхи композитора Степана Дегтярева в обработке архиепископа Никанора прозвучал в исполнении хора Спасо-Преображенского собора.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: святейший патриарх Кирилл призвал помнить историю и не допускать критического разрыва между богатыми и бедными. В Твери состоялось погребение останков архиепископа Саввы Тихомирова. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил в Зачатьевском ставропигиальном монастыре торжества в честь основательниц обители. Теперь об этих новостях подробнее. 17 мая в ходе визита в Оренбургскую митрополию святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие в трапезе, где обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул важность справедливости как нравственной основы общественной жизни. Представитель Русской Православной Церкви заявил, что настоящее время открывает для нашей страны особые возможности, поскольку преодолены очень многие противоречия, которые были в нашем обществе. В этом контексте святейший владыка призвал помнить о социальной справедливости как о важном факторе стабильности нашей национальной жизни. По словам его святейшества, нормализация отношений между теми, кто управляет предприятиями, и простыми тружениками крайне важна. Есть очень простая истина: нужно с уважением относиться к тем, кто трудится, обеспечивать достойный уровень их жизни, с тем, чтобы никогда в сердцах и в умах тех, кто трудится, не возникало желания свергнуть тех, кто является хозяином того или другого производства или той или иной организации, отметил предстоятель. «Мы не можем больше повторять ошибок прошлого, мы должны сделать правильные выводы», заявил патриарх, добавив, что наше общество должно быть процветающим, но должно быть непременно справедливым. В завершение своего слова святейший патриарх Кирилл призвал не допускать критического разрыва между богатыми и бедными, власть имущими и теми, кто власти не имеет. 16 мая в Твери прошли заупокойные богослужения, посвященные памяти одного из выдающихся иерархов Русской Православной Церкви XIX века, архиепископа Саввы Тихомирова. Утром в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Твери была совершена божественная литургия, по окончании которой у гроба с останками архиепископа Саввы Тихомирова была отслужена панихида. Богослужение возглавил митрополит Тверской Кашинский Амвросий. На сугубые к тени были вознесены особые прошения и молитва о Святой Руси. Затем была произнесена заупокойная ктения, на которой был помянут архиепископ Савва Тихомиров. По запричастном стихе иерей Вячеслав Завальный прочел жизнеописание и историю обретения останков архиепископа Саввы Тихомирова. По окончанию божественной литургии митрополит Амвросий обратился к молящимся со словом: «Сегодня мы совершаем погребение

0: останков архиепископа Тверского и Кашинского Савы Тихомирова, которые были найдены при воссоздании этого святого собора. Несколько лет мы не знали, кому принадлежат эти останки, они находились в Москве. Затем были проведены необходимые дополнительные исследования в Твери. И вот совсем недавно епархиальный совет, выслушав научные доклады, определил, что эти останки принадлежат архиепископу Саве Тихомирову, выдающемуся архипастырю нашей церкви, бывшему архиерею Тверской земли, а также до этого ректору Московской духовной семинарии и Московской духовной академии. Сегодня мы участвуем в поистине историческом дне. Затем была совершена панихида по архиепископу Саве Тихомирову. По окончании панихиды останки были накрыты архиерейской мантией, гроб был закрыт крышкой. После этого гроб с останками архиерея был перевезен в Успенский Желтиков монастырь. В храме преподобных Антония Феодосия Киево-Печерских Успенского Желтикова монастыря митрополит Амвросий совершил заупокойную литию в присутствии сослужившего в божественной литургии духовенства и братья обители, после которой гроб с останками архиепископа Савы при пении тропаря Пасхи был перенесен на алтарь храма для захоронения, пение стихир. Пасхи останки архиепископа Савы были преданы земле. Затем у места перезахоронения останков людей, найденных в 2012-2014 годах при раскопках перед возведением кафедрального Спасо-Преображенского собора города Твери и захороненных в обители 19 октября 2024 года, была пропета «Вечная память». 16 мая, в день 25-летия прославления преподобных Юлиании и Евпраксии Московских, в лике местночтимых святых Русской Православной Церкви, основательниц первой в Москве женской обители, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы Зачатевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы. Перед началом богослужения заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству настоятельница Зачатевского монастыря игуменя Юлиания Каледа поздравила председателя синодального отдела по монастырям и монашеству с годовщиной возведения в сан митрополита. По окончании литургии были совершены крестный ход и славление преподобным Юлиании и Евпраксии Московским. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Трудно писать сочинение, сложно сформулировать тезис, не подбираются аргументы. Подкаст «Попробуй, напиши». 50 минут в прямом эфире, где на ваших глазах рождается текст. Текст, который станет вашим сочинением. 25 эфиров для тех, кто хочет научиться раскрывать тему, не путаться в терминах и не допускать ошибок в речи. Присоединяйтесь, мы с вами. В понедельник, 17:10. Подкаст «Попробуй, напиши. Сочинение. ЕГЭ. Литература».
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в моей передаче «Призвание» я предлагаю вам прослушать запись вечера, которая состоялась 8 мая в книжной лавке писателей на Невском проспекте. Там состоялся показ фильма, посвященный Великой Отечественной войне по одноименному рассказу Михаила Грушевского «За кефиром». Короткометражная драма снята в 2013 году. Старая женщина ждет уже 100 лет своего мужа, ушедшего на войну. Молодых героев из прошлого исполнили Кирилл Павлов и Анна Перелешина. А героев действия, которое происходит уже в 2049 году, исполнили народные артисты Российской Федерации Зинаида Ширко и Игорь Скляр, а также заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Фессон. Вечер открыл член Союза писателей Санкт-Петербурга, председатель секции прозы Павел Алексеев.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. В преддверии великого нашего праздника мы смотрим с вами очень интересный фильм Михаила Грушевского. Последняя роль Зинаиды Шарко, там же увидим Наташу Фессон. Вот. И, на мой взгляд, очень интересная тема и любовь такая, которая, ну, вот штампом, хочется сказать, до гроба. Это не единственный фильм по рассказу повести Михаила. Мы недавно в Доме писателя смотрели фильм, где театральная семья во время ковида разыграла же этот сюжет. И там немножко по-другому все это было сказано. Здесь более, на мой взгляд, режиссерской работы. Все это мы можем оценить, посмотреть. И я думаю, Михаил сам или сейчас, или попозже что-то тоже расскажет. Потому что, не знаю, тема... как бы, ну вот, больная, особенно для тех, у кого есть родные, близкие, кто прошел войну, те, кто здесь, в Ленинграде, в Петербурге, в Ленинграде блокаду пережил, это, конечно, вот здесь вот, с болью в сердце, и передам слово Михаилу.
2: Да, я пару слов скажу, я без микрофона, спасибо. Тут не такое большое помещение. Во-первых, поздравляю всех с наступающим праздником. Действительно, великий праздник, как выясняется, в последнее время особенно. Вот, и, наверное, скажу немного, потому что фильму уже порядка 10 лет. Его видели многие общественные площадки. Он несколько раз прошел по каналу «Культура», в интернете, он, в общем, много. Но сегодня своего рода премьера, потому что вы поймете, увидев, собственно, всю эту историю, что это все посвящено именно 9 мая. И вот в такое преддверие этого праздника это впервые показывается. Всегда какой-нибудь апрель, ноябрь, что-нибудь такое. Это я, как вы можете увидеть на экране. Я там сейчас буду рассказывать, что это захотелось снимать Шарко. Это все правда. Мы с Шарко приятели, поскольку я работал на телевидении. И когда она прочитала мой рассказ, то захотела его экранизировать. Ну и слава богу, что я ее послушал, хотя не предвещало ничто. Все было против отсутствия бюджета и техники. И как-то все было сделано, что называется, на коленке. Потому что так называемые локации подбирал я. Кастингом занимался я. Режиссурой занимался Стас Федосов, режиссер, которого нужно упомянуть. Тут большая часть его работы, очень талантливый молодой человек. К сожалению, он сейчас живет в другой стране, но, собственно, это участь многих в эти нелегкие дни. Сегодня я с вами здесь один, потому что Шарко уже далеко от нас. Наташа Фессон играет спектакль, а Игорь Скляр хотел прийти, но не сможет. Так что если кто-то захочет кидать помидоры, яйца, что там еще кидают, то милости прошу. И еще, значит, поскольку этот фильм, я уже говорил, что он много показывался, и много обсуждался, я слышал много мнений, в основном комплиментарных. Но были и острые мнения вот в вашем духе, Мимили. И, например, некоторые люди, некоторых немного, но они говорили лестное для меня, но какое-то все равно такое мнение, что рассказ лучше, чем фильм. Так вот, что рассказ лучше, вы сможете убедиться, потому что несколько книжек у меня есть, они тут, и я смогу их презентовать после просмотра. Но, собственно, это все, что я хотел сказать.
0: Я предлагаю прослушать аудиодорожку отрывка из этого фильма.

0: Ну и что? Ты все еще ждешь его?
1: Жду.
0: И куда он ушел на этот раз?
1: Как будто ты не знаешь. Пошел за кефиром.
0: А можем мы нормально сесть и встретить столетие Победы?
1: Что эта девчонка может знать о Победе? Столетие Победы! Отстань от меня со своими праздниками!
2: Ах, если по дороге с ним что-нибудь случится, если он умрет, он у меня получит. Да я его просто убью.
3: Да нет.
2: Мы сможем будем жить вечно, потому что мы последние, кто видел войну, умели ждать, как никто друг.
4: Жизнь могла сложиться по сотне сценариев, но, говорят, в действительности все совсем не так, как на самом деле. Я помню, как она провожала меня на фронт. Я спросил: «Скажи, что ты любишь больше всего на свете?» Она ответила, не думая: «Тебя, конечно, тебя». Я засмеялся и снова спросил: «А еще?» «Не знаю, кефир, наверное». Я пообещал, что скоро вернусь и принесу ей любимый кефир. И она послушно села ждать меня, потому что знала, что я обязательно приду. Я ведь никогда ее не обманывал. Мы были уверены, война кончится быстро, и жизнь продолжится с того места, на котором мы остановились. Милая, я бы давно сдержал обещание, но меня убили в самом начале войны. Моя жена ждала меня, а пока нас помнят, смерти нет.
0: Смотри, кого я нарисовала. Это тебе к празднику.

0: Не надо было меня рисовать. Я с 45-го года ни разу не смотрелась в зеркало, чтобы не видеть, как изменило время мое лицо. Ведь уже должен я узнать. С меня достаточно того, что я вижу, как изменило время мои руки. Но зато теперь никто уже не сможет снять с меня его обручальное кольцо. Даже когда я, наконец, умру.
1: Да. Он не придет. Ты 100 лет ждешь. Напрасно. Целая жизнь прошла. Он погиб на войне. Понимаешь? Погиб. Пра.
0: Погиб. Дом живей вас всех.
2: Любимая Зина, у меня все хорошо. Я уже на фронте. Завтра мы идем в первый бой. Я не могу заснуть и думаю о тебе всю ночь. Мы скоро встретимся. Я вернусь и принесу тебе кефир. Навеки твой Игорь.
0: Ты знаешь, я до сих пор помню тот день, когда провожала его на фронт. Мы шли в военкомат под руку. И я заметила, что все встречные на нас оглядываются. Уж больно были красивые пары. А потом, я думаю, еще потому, что от нас шли токи любви. Накануне мы провели незабываемую ночь. По дороге мы остановились у молочного магазина, куда я всегда бегала за кефиром к завтраку. Но вдруг остановился и спросил: «Что ты любишь больше всего на свете?» Я ответил: «Тебя. Конечно, тебя». Он засмеялся и продолжал: «Ну, еще что?» А я не сразу ответила: «Не знаю. Наверное, кефир». Он опять засмеялся и сказал: «Рыбонька моя, рыбонька моя, война закончится быстро. Ты иди домой, не оглядывайся и не плачь. И жди, я скоро вернусь и принесу тебе твой любимый кефир». Вот больше я его никогда не видела. Я пришла домой, и вдруг с вешалки на пол упало вот это его пальто. Мне больно заныло сердце. Это был плохой знак. Я подняла пальто, надела его на себя и стала ждать. Муж сказал, что вернется и принесет мне любимый кефир. А он ведь никогда меня не обманывал.
3: Оль, смотри, он идет. Идет. Я же говорил, что он вернется.

0: спасибо за внимание, спасибо за высокую оценку.
1: Могу.
0: Вот, ну, может быть, какие-то вопросы. А, вот у Эмилии был вопрос, когда это снималось, 12-й и 13-й год. Потом мы это монтировали. Ну, в общем, фильм в районе 10 лет где-то.
2: Ну, я хочу сказать, что Михаил вот на самом деле много раз сам видел фильм, но вот этот вот очень интересный акцент за кефиром, понимаете, как вот символ, очень интересный вот этот вот знак. И я сейчас хотел бы дать слово председателю Союза писателей России в Санкт-Петербургу Борису Александровичу Орлову.
3: Сейчас, я несколько слов скажу. Дорогие друзья, знаете, вот этот сюжет, который мы видели, это мог прийти только истинному писателю. Знаете, он еще и, в общем, и сценарист, и ведущий, но истинному писателю. Потому что это отход от разного рода стереотипов. И уже другой взгляд на войну и победу. Абсолютно. Понимаете, вот здесь, знаете, вот хорошо, что если мы прочитаем, это рассказ другой совсем. Потому что, во-первых, книга, когда ты читаешь, воспринимается по-своему. А фильм воспринимается уже по-другому. И в основном, то здесь очень много на эмоциях, построено на эмоциях. Когда читаешь книгу, ты, в общем-то, сам себе вроде бы режиссер, и по-другому. А здесь вот тот взгляд, может, хорошо, что Михаил явился и сценаристом, потому что он передал необыкновенные вещи. Но вот даже через 100 лет название «За кефиром» прекрасное. Знаете, даже вот я смотрел, у меня отец фронтовик, в 20 лет под Сталинградом взводом разведки командовал. Просто прекрасно понимаю. Но вот эти, через 100 лет, я вспомнил строчки Сергея Орлова, известного, знаете, поэта, танкиста, который есть. «Когда это будет, не знаю, в краю белоствольных берез, победу 9 мая отпразднуют люди без слез, поднимут старинные марши, военные трубы страны, и выйдет к армии маршал, не видевший этой войны, и мне не додуматься даже, какой там ударит салют, какие там сказки расскажут, какие там песни споют». Вот здесь, знаете, по-другому, вот есть ощущение, что автор чувствует эту войну, чувствует это ожидание. То есть мне кажется, что неплохо бы показывать современной молодежи, ну там культура где-то, именно современной молодежи где-то приглашать вот этот фильм, чтобы они могли понять чувства. Да, дело в том, даже насильно, как угодно, потому что дебилизация происходит, примитивно смотрят на все это уже. А вот здесь настоящая любовь. Человеческая любовь. И, кстати, Скляр очень здорово сыграл. И, в общем, вроде бы фантастические вещи, а их расцениваешь именно как реалистические, необходимые. Вот единственное, как, в принципе, человек военный и знаком с историей, здесь бы как-то один момент не так. Вот погоны были введены после Сталинградской битвы. То есть у меня отец есть, вот командир взвода, он только что получил погоны, 43-й год. А у него старшина еще, он еще, так сказать, в обыкновенной гимнастерке такой. Вот здесь, я не знаю, как от этого, ну тут уже ничего не сделаешь. И народ все равно не знает, народ это уже редко кто знает, что погоны были введены в 43-м году. Вот единственное, как уже условно говоря, это заметил, но это тоже... Ну, просто уже так, зная это, начинаешь обращать. А в целом, спасибо огромное, Михаил, спасибо. Это то, что сейчас у нас говорят, вот фильмов о войне нет. Да это фильм как раз о войне. Через 100 лет, когда мы будем уже и до нас там. Из нас вряд ли кто даже. Да, дай бог. Но я просто говорю, вот это фильм о войне, который надо показывать. Ощущения, чувства. Здесь есть. Молодой был, как он сам говорит, молодой. Это прозрение. Это действительно прозрение, которое приходит свыше. Спасибо. Прекрасный фильм. Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Я просто слезу выбил. У меня, так сказать.
2: Спасибо. Итак, две книги. И после этого мы еще немножко
0: кто
2: стихов.
0: Кто претендует на книги, потому что я сейчас...
2: Потому что... Михаилу там сейчас подходит такси, он должен ехать. Берите срочно, кому надо. Представляю себя, я прочитаю стихотворение. И здесь вот у нас тема блокады звучала. И самое вот, знаете, сложное для меня, когда я писал это стихотворение, правда. Потому что на самом деле, какой у нас с вами был голод? Вот, ну, фактически никакого. Как описать блокаду правдивую? Никак. И когда вот я думал, как это все описать, я вдруг в конце концов понял, что я могу все это передать через звуки. Те звуки. Звук хруста снега под ногами. Когда режешь хлеб, вот этот звук, понимаете? И вот у меня родилось стихотворение «Звуки блокады». Здесь как раз главная героиня, которая играет Зинаида Шарко, она как раз прошла через блокаду. И вот звуки блокады. Можно? Давайте, да, попрощаемся с Михаилом. Миш, спасибо огромное за твой труд.
0: Спасибо.
2: Потому что фильм... Рад, что он такой, как бы, на самом деле, кратко собрано все. Ты сказал про любовь и про войну... Про настоящую любовь.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Стихотворение «Звуки блокады». Ждали звонкого лета, а получили войну. Гул самолетов, разрывы снарядов резали тишину. Прощали славянки, гудели заводы, грохали сапоги. Били сердца в тревоге. Слово одно – победим. Сжались руки врага на горле города на Неве. Песня затихла, слова замерзли. Только звучал метроном, но ленинградцы шептали: «Мы победим, победим!» Резал наш хлеб на пайке со скрипом, что не забыть. Кашель, шепот шагов на Невском. «Мы отстоим, отстоим!» Снег укрывал прохожих, что никуда не дойдут. Кто-то поверил в Бога, а кто-то вспомнил футбол. Крики, удары на поле и возглас. «Мы победим! Победим!» Вдруг зазвучал Шостакович. «Точно! Ура! Победим!» Много сердец уж молчало, но тот заревел металл. Марина, Шлиссельбург, Дубровка. Огненный шквал навал. Мы победим? Прорвали. Стало всем легче дышать. Слезы, рыдания в печали, крики и смех не в попад. Имя бессмертия родилось. Наш Ленинград, Ленинград. Представляю еще своих друзей Андрея Митрошина Камикадзе и Сурю Севера. Они почитают стихотворение и споют немножко песен в память о нашем прекрасном завтрашнем празднике 9 мая.
1: После этого вечера я долго размышляла об увиденном фильме, открыв книгу, которую мне подарил Михаил «Все дороги ведут в Ленинград», я нашла рассказ «За кефиром». Он состоит всего из 11 страниц. Но какое же это глубокое, прекрасное размышление о том, что действительно наше будущее зависит от прошлого. Если приходит понимание и встреча потомков, то все ожидания ушедшего поколения были не напрасны, ведь все мысли и чувства материальны. И как же мы за них ответственны? Ведь ожидание главной героини этого фильма – это же молитва. И она вымаливает счастливое будущее для своих потомков. Вот как звучит окончание этого рассказа в книге. Это слова бармена, который выслушивает рассказ молодого воина. «Я приклеился к стойке бара, готовый поверить и во все рассказанные парнем истории, и в его бескрайнее чувство юмора. Мне казалось, я слушал его широко раскрытыми глазами, но тут я раскрыл их еще раз и внезапно вышел из странного состояния, в котором пребывал, пока слушал гостя из прошлого. Зал был почти пуст, а мальчишка исчез. На табуретке лежал пожелтевший конверт. Адрес. Рыбонька жила в двух шагах отсюда. Теперь я точно знал, что делать. Я упросил менеджера отпустить меня с работы. Банальный кефир сделался редкостью. И все же мне удалось раздобыть его. Я точно знал, что сегодня, в день столетия Победы, произойдет чудо, и мое никчемное существование наполнится смыслом. Я припарковался возле дома, где век назад жил со своей женой таинственный гость из прошлого. У меня перед глазами стояла странная пара – древний призрак в обличии юного парня и его молодая супруга с кожей, подобной коре столетнего дерева. Мальчишки в военной форме, залиты кровью, и его древней старухе жене со сломанной ногой было суждено изменить мою жизнь. Существовали ли они на самом деле? Мне некогда было разбираться. Четким шагом я вошел в подъезд, вызвал лифт. Вот я на последнем этаже. Воздух был пропитан электричеством. Старинное здание замерло в ожидании того, что не могло произойти, но обязательно должно было случиться. При каждом шаге меня подбрасывало. Такое чувствовал солдат, который дошел до Берлина и вот-вот водрузит знамя над обгоревшим рейхстагом. «Нах, Берлин!» Дрожащей рукой нажал кнопку старого звонка. Тишина. Я снова позвонил. За дверью раздались быстрые шаги. Звонкий женский голос вопросительно произнес: «Кто там?» И, не дожидаясь ответа, дверь распахнулась. Огромные голубые глаза, копна красных волос. «Вам кого?» – спросила она. И я понял, что встретил женщину моей жизни. Так заканчивается этот замечательный рассказ Михаила Грушевского «За кефиром», который он посвятил Богдану Ступке, блистательному украинскому актеру. И это не случайно. Ведь в его творчестве и звучала эта молитва. Молитва за правду, любовь, истину и за будущее. Я очень советую найти в интернете этот фильм и посмотреть его. Это притча, которая наталкивает на размышления и наполняет сердце благодарностью к тем людям, которые дали нам возможность жить здесь и сейчас. Вы прослушали передачу «Призвание», посвященную фильму «За кефиром», который был представлен на вечере в лавке писателей в преддверии праздника Победы. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Виктор Драгунский. «Мотогонки по отвесной стене». Еще когда я был маленький, мне подарили трехколесный велосипед. И я на нем выучился ездить. Сразу сел и поехал, нисколько не боясь, как будто я всю жизнь ездил на велосипедах. Мама сказала: «Смотри, какой он способный к спорту». А папа сказал: «Сидит довольно обезьяновато». А я здорово научился ездить и довольно скоро стал делать на велосипеде разные штуки, как веселые артисты в цирке. Например, я ездил задом наперед или лежа на седле и вертя педали какой угодно рукой, хочешь правой, хочешь левой. Ездил боком, растопыря ноги, ездил, сидя на руле, а то зажмурясь и без рук. Ездил со стаканом воды в руке, словом, ловчился по-всякому. А потом дядя Женя отвернул у моего велосипеда одно колесо, и он стал двухколесным. И я опять очень быстро все заучил. И ребята во дворе стали меня называть чемпионом мира и его окрестностей. И так я катался на своем велосипеде до тех пор, пока колени у меня не стали во время езды подниматься выше руля. Тогда я догадался, что я уже вырос из этого велосипеда, и стал думать, когда же папа купит мне настоящую машину «Школьник». И вот однажды к нам во двор въезжает велосипед. И дяденька, который на нем сидит, не крутит ногами, а велосипед трещит себе под ним, как стрекоза, и едет сам. Я ужасно удивился. Я никогда не видел, чтобы велосипед ехал сам. Мотоцикл — другое дело, автомобиль — тоже, ракета — ясно. А велосипед — сам. Я просто глазам своим не поверил. А этот дяденька, что на велосипеде, подъехал к Мишкиному парадному и остановился. И он оказался совсем не дяденькой, а молодым парнем. Потом он поставил велосипед около трубы и ушел. А я остался стоять тут с разинутым ртом. Вдруг выходит Мишка. Он говорит: «Ну, чего уставился?» Я говорю: «Сам едет, понял?» Мишка говорит: «Это нашего племянника Федьки машина. Велосипед с мотором. Федька к нам приехал по делу. Чай пить». Я спрашиваю: «А трудно такой машиной управлять?» «Ерунда на постном масле», — говорит Мишка. «Она заводится с полоборота. Один раз нажмешь на педаль, и готово, можешь ехать. А бензину в ней на 100 километров, а скорость 20 километров за полчаса». «Ого! Вот это да!» — говорю я. «Вот это машина! На такой бы покататься!» Тут Мишка покачал головой. «Влетит! Федьку убьет! Голову оторвет!» «Да,
«Опасно, — говорю я. Но Мишка огляделся по сторонам и вдруг заявляет: «Во дворе никого нет, а ты все-таки чемпион мира. Садись, я помогу разогнать машину, а ты один разок толкни педаль, и все пойдет как по маслу. Объедешь вокруг садика 2-3 круга, и мы тихонечко поставим машину на место. Федька у нас чай подолгу пьет, по 3 стакана дует. Давай!» «Давай!» — сказал я. И Мишка стал держать велосипед, а я на него взгромоздился. Одна нога действительно доставала самым носком до края педали, зато другая висела в воздухе, как макаронина. Я этой макарониной отпихнулся от трубы, а Мишка побежал рядом и кричит: «Жми педаль! Жми давай!» Я постарался, съехал чуть на бок седла. Да как? Нажму на педаль! Мишка чем-то щелкнул на руле, и вдруг машина затрещала.

0: Я поехал сам. На педали не жму, не достаю, а только еду, соблюдаю равновесие. Это было чудесно! Ветерок засвистел у меня в ушах, и все вокруг понеслось быстро-быстро по кругу. Столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, дом управления. И опять столбик, ворота, скамеечка, грибы от дождя, песочник, качели, дом управления. И опять столбик, и все сначала. Я ехал, вцепившись в руль, а Мишка все бежал за мной. Но на третьем круге он крикнул: «Я устал!» и прислонился к столбику. А я поехал один. Мне было очень весело. Я все ездил и воображал, что участвую в мотогонках по отвесной стене. Я видел в парке культуры, так мчалась отважная артистка. И столбик, и Мишка, и качели, и домоуправление — все мелькало передо мной довольно долго. И все было очень хорошо. Только ногу, которая висела как макаронина, стали немножко колоть мурашки. И еще мне вдруг стало как-то не по себе. И ладони сразу стали мокрыми. И очень захотелось остановиться. Я доехал до Мишки и крикнул: «Хватит! Останавливай!» Мишка побежал за мной и кричит: «Что? Говори громче!» Я кричу: «Ты что, оглох, что ли?» Но Мишка уже отстал. Тогда я поехал еще круг и закричал: «Останови машину, Мишка!» Тогда он схватился за руль, машину качнуло, он упал, а я опять поехал дальше. Гляжу, он снова встречает меня у столбика и орет: «Тормоз! Тормоз!» Я промчался мимо него и стал искать этот тормоз. Но ведь я же не знал, где он. И я стал крутить разные винтики и что-то нажимать на руле. Куда там? Никакого толку. Машина трещит себе, как ни в чем не бывало. А у меня в макаронную ногу уже тысячи иголок впиваются. Я кричу: «Мишка, а где этот тормоз?» А он: «Я забыл!» А я: «Ты вспомни!» «Ладно, вспомню! Ты пока покрутись еще немножко!» «Ты скорее вспоминай, Мишка!» Опять кричу я. И проехал дальше. И чувствую, что мне уже совсем не по себе. Тошно как-то. А на следующем кругу Мишка снова кричит: «Не могу вспомнить! Ты лучше попробуй, спрыгни!» А я ему: «Меня тошнит!» Если бы я знал, что так получится, ни за что бы не стал кататься. Лучше пешком ходить, честное слово. А тут опять впереди Мишка кричит: «Надо достать матрас, на котором спят, чтоб ты в него врезался и остановился! Ты на чем спишь?» Я кричу: «На раскладушке!» А Мишка: «Тогда езди, пока бензин не кончится!» Я чуть не переехал его за это. «Пока бензин не кончится!» Это может быть еще 2 недели так носиться вокруг садика. А у нас на вторник билеты в кукольный театр. И ногу колет. Я кричу этому дуралею: «Сбегай за вашим Федькой!» «Он чай пьет!» — кричит Мишка. «Потом допьет!» — ору я. А он не дослышал и соглашается со мной. «Убьет! Обязательно убьет!» И опять все завертелось передо мной. Столбик, ворота, скамеечка, качели, дом управления. Потом наоборот, домоуправление, качели, скамеечка, столбик, а потом все пошло вперемешку. Домик, столбоуправление, гребеечка. Я понял, что дело плохо. Но в это время кто-то сильно схватил машину. Она перестала трещать, и меня довольно крепко хлопнули по затылку. Я сообразил, что это Мишкин Федька, наконец, по чай пил. Я тут же кинулся бежать, но не смог, потому что макаронная нога вонзилась в меня, как кинжал. Но я все-таки не растерялся и ускакал от Федьки на одной ноге. И он не стал догонять меня. А я на него и не рассердился за подзатыльник. Потому что без него я, наверное, кружил бы по двору до сих пор.
1: Дорогие друзья, рассказ Виктора Драгунского читала Елена Дельвер.

прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефонам плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Ночь музеев собрала более 60 тысяч петербуржцев и гостей города в ночь с 16 на 17 мая. Программы представили 143 учреждения культуры – музеи, библиотеки, галереи, концертные и выставочные залы. Из них 15 площадок впервые. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что большая часть площадок подготовила программы, связанные с объявленным президентом Годом Единства Народов России и Годом Петербургской культуры. Жители и гости северной столицы смогли по-новому взглянуть на культурное многообразие нашей страны, узнать о малоизвестных страницах истории Отечества, заключил Александр Беглов. В эту пятницу, 22 мая, в культурном пространстве «Итальянская 16» пройдет литературная дискуссия «Ассонируя с социумом». Участники смогут обсудить современный литературный процесс, цифровизацию, премии, тенденции в поэзии и прозе. На мероприятии перед участниками выступят два дискутанта. Первым будет Всеволод Волоколамский, поэт, писатель, фотохудожник, журналист. Он также является заместителем главного редактора литературной газеты по вопросам распространения. Также в мероприятии участие примет Владимир Коваленко, писатель, эксперт арт-кластера «Таврида», комьюнити-менеджер Ассоциации мастеров креативных индустрий «Артмастерс», социолог. После основной части Всеволод Волоколамский прочитает свои стихотворения. Начало мероприятия в 18 часов, вход по регистрации. Русский музей открыл в Мраморном дворце выставку Василия Тропинина, одного из крупнейших портретистов первой половины XIX века. Экспозиция занимает 10 залов и является первой и наиболее ретроспективной творчество занимает 10 залов и является первой и наиболее полной ретроспективой творчества художника за многие десятилетия. В экспозицию вошли произведения из собрания Русского музея, а также избранные работы из историко-художественных музейного комплекса «Екатерининский», Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Всероссийского музея Пушкина и других ведущих музеев страны. Выставка, которая открывается в парадных залах Мраморного дворца, обладает всеми признаками уникальности. Василий Тропинин – художник исключительного таланта, гений русского портрета. И его монографической выставки не было в России ровно 50 лет, а в истории Русского музея никогда, сказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова. Выставка продлится до 19 октября. В Петербурге специалисты провели профилактические работы на памятнике полководцу, герою наполеоновских войн Михаилу Барклаю де Толли, установленному на Казанской площади. Работы провели специалисты Государственного музея городской скульптуры. Они очистили монумент от сажи пылевых загрязнений.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский прокомментировал инцидент с посетителем, который накануне прорвался к большому императорскому трону в Георгиевском зале Зимнего дворца и сел на него. Петровский назвал произошедшее явным актом вандализма, причем вооруженным. По его словам, мужчина воспользовался днем бесплатного посещения Эрмитажа, прошел в Георгиевский зал, прорвался к императорскому трону и, сидя на нем, начал выкрикивать список своих обид на судей и суды. Как это принято в нашем музее для таких случаев, он был изолирован от публики и передан в руки охраняющих Эрмитаж бойцов Росгвардии, сказал директор музея.

в среду 20 мая на Невском проспекте появится новый арт-объект. В витринах Дома книги торжественно откроют скульптуру Александра Сергеевича Пушкина высотой 3 метра. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню русского языка. Уникальность работы в материале и технике исполнения. Знаменитый русский поэт как бы соткан из бумаги. Скульптура создана в технике полигонального моделирования из более чем 1600 листов, на которых напечатаны фрагменты стихотворений, поэм и сказок самого Пушкина. Все эти цитаты складываются в единое художественное полотно, которое рассматривать можно бесконечно. Автор композиции, скульптор и архитектор Илья Гурко, уже знакомый петербуржцам по скульптурам Достоевского и носа Гоголя в витринах Дома книги. Пушкин изображен задумчивым в момент творческого размышления, глядящим на оживленный Невский проспект. Образ поэта словно растворяется в потоке рукописных страниц. После торжественного открытия у Дома книги прозвучат произведения Александра Сергеевича в исполнении актеров петербургских театров. Начало мероприятия 20 мая в 10 утра. Большой праздник в честь победы петербургского футбольного клуба «Зенит» в чемпионате России пройдет для всех жителей города и болельщиков «Зенита» из других городов на Малой Конюшенной улице сегодня в 18 часов. Об этом сообщили в телеграм-канале футбольного клуба «Зенит». Программа обещает быть насыщенной. Чемпионские фотозоны, выступления диджеев и дискотека, конкурсы и викторины с подарками от клуба и партнеров, еда и напитки, а также выступления уникального уличного коллектива «Хор на весь двор». Кульминацией вечера станет появление команды чемпионов на главной сцене фестиваля, рассказали организаторы. Петербуржцев и гостей футбольной столицы приглашают поддержать команду города и нового 11-кратного чемпиона страны. Ведь от знамен зенитовских вся улица светла, заключили в анонсе. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 19 мая, переменная облачность без осадков, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 34%, ветер южный 3-5 метров в секунду. В среду 20 мая переменная облачность без существенных осадков плюс 18-20. Атмосферное давление 761-763 миллиметра, относительная влажность воздуха 64%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков, днем будет 27-29 градусов тепла. В среду переменная облачность без существенных осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление в эти дни будет в основном понемногу расти. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: 6 июня приглашаем в Старую и Новую Ладогу. Вы посетите Староладожскую крепость и церковь Георгия Победоносца с фресками XII века. Никольский мужской, Свято-Успенский девичий и бывшие Иоанно-Предтеченские монастыри. Сможете набрать святой воды, а смелые окунуться в источники Святой Параскевы Пятницы. В Новой Ладоге увидите Староладожские и Новоладожские обводные каналы. Места, связанные с великим русским полководцем Александром Суворовым и архитектурные памятники города. Посетите бывший Никола Медведский монастырь и музей в Колокольне. Поездка состоится 6 июня.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В прямом эфире радио «Град Петров», подкаст «Попробуй напиши», сочинение ЕГЭ «Литература». Наталья Рыжова, Мария Багги.
1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели и зрители радио «Град Петров». Сегодня понедельник, 17 часов 10 минут, и сегодня мы продолжаем наш интенсив по подготовке к единому государственному экзамену по литературе. В нашем распоряжении целых 50 минут в помощь будущим выпускникам. Мы будем учиться думать, спорить, анализировать, ошибаться даже и стараться совместными силами добраться до истины. У микрофона, а вы думаете, сейчас я объявлю Наталью Андреевну? А нет, сегодня ведущей подкаста буду я, Иванова Лиза, студентка первого курса журфака СПбГУ. Сегодня мы работаем в таком сокращенном составе, в молодежной редакции, и Мария Борисовна присоединится к нам чуть позже. И помогать мне вести сегодняшнюю передачу будет ученица 10 класса, будущая выпускница и абитуриент Лада Листопад. Лада, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: По традиции объявлять тему нашей сегодняшней передачи мы не будем и дадим это сделать чуть позже нашей сегодняшней гости. Но для начала поговорим о подготовке к экзамену. Лада, как продвигается все?
2: На самом деле очень тяжело, потому что экзамен достаточно объемный. Вот, нужно перечитать. То есть я специально поэтому начала подготовку именно в 10 классе, чтобы не нагружать себя дополнительно в 11, когда будет стресс при подготовке к основным экзаменам. Вот, именно на литературу я выделила подготовку в 10 классе. Вот, чтобы со спокойной душой засесть в глубины, погрузиться в текст и пересчитать все-все, что я 100% не смогла бы перечитать в 11 классе.
1: А ты все успела прочитать или еще остались какие-то?
2: Пока, конечно, не все, потому что сейчас такой пласт большой передо мной — это «Война и мир», а дальше еще «Тихий Дон», вот, и лирика 20 века тоже пока я до нее не добралась. Я стараюсь охватить сейчас все, что могу, потому что все-таки есть еще школьная программа, которую нужно проходить одновременно со школой, но, конечно, приходится забегать вот немного вперед, потому что на некоторых пробниках, там, которые решаю или которые мне дают, есть уже то, что я пока не проходила в школе. Вот, это тоже какая-то такая дополнительная трудность.
1: А что больше всего помогает при подготовке к экзамену? Какая литература, какие материалы, может, видеоуроки? Переслушаешь ли ты наш подкаст?
2: Кстати, вот подкаст, особенно возможность лично прийти и пообщаться на вот эти темы. Это, наверное, главный такой для меня был буст, чтобы сесть, начать что-то делать, начать все перечитывать, потому что, конечно, погрузившись вот в эту атмосферу диалога с человеком, который очень хорошо понимает всю вот эту логику русской литературы, что, зачем и почему, вот, оно заряжает тебя самой пытаться что-то перечитывать, там, искать иронию, вот.
1: И сатиру.
2: И сатиру, и иронию, вообще все. Так что да, именно подкаст стал для меня, ну, шанс мне подарил такой очень. Я благодарна за этот шанс. А также, ну, просто какой-то дополнительной литературы, ну, я не пользуюсь. Мне помогает иногда, если мне не хватает чего-то, я могу обратиться в какие-то открытые источники, но я не смогу сейчас назвать, какие именно. Вот, то есть это... Я не выработала еще этот алгоритм, я еще плаваю.
1: Ну, на самом деле, нам, как ведущим и соведущим этой передачи, очень приятно получать такие теплые слова. Наверное, ради этого, ради этих слов эта программа и создавалась, и за счет них она до сих пор живет. Ну, я теперь предлагаю перейти непосредственно к нашей сегодняшней задаче. И я сейчас прочитаю себе пару отрывков, пару вырезок из кое-какого произведения, и после того, как я их прочитаю, ты мне должна будешь ответить на пару вопросов, хорошо?
2: Да.
1: Представь себе человека, совершающего вот такие поступки, ведущего себя следующим образом. Приехав в незнакомый город, он послал жене телеграмму такого содержания. Приземлились, ветка сирени упала на грудь. Милая груша, меня не забудь. Точка. Васятка. Телеграфистка, строгая, красивая женщина, прочитав телеграмму, что-то она испытала. Следующий. Вечером выпили с братом, и он запел дрожащим голосом. Тополя, тополя, Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло: «А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно?» И хлопнула дверью. Брату Дмитрию стало неловко. «Это там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая». Оказавшись в гостях у брата и заметив, что невестка, жена, брат — это все разные отрывки, но все из одного произведения. Оказавшись в гостях у брата и заметив, что невестка, жена, брата не слишком рада его приезду, он решил сделать ей приятное. Прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе. Тут на глаза попалась детская коляска. «Э-э-э», — подумал он, — «разрисую-ка я ее». Он дома так разрисовал печь, что все дивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено. Коляску не узнать. Поверху колясочки он пустил журавликов, стайку уголком. По низу цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток. Осмотрел коляску со всех сторон, загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся. Ну, что можешь сказать об этом человеке, как реагируют окружающие на его поведение?
2: Ну, мне представляется, наверное, простой человек, какой-то такой душевный, который хочет, ну, понравиться. Угу. Вот, наверное, за этим он коляску, ну, там так и сказано, что хочет разрисовать коляску, сделать приятное детям снохи, да, своей.
1: Ну, и ей, собственно, тоже, да.
2: Да, ну, и им тоже, вот. И мне показалось, что как-то, как будто с пренебрежением к нему отнеслась телеграфистка, потому что сообщение он послал такое искреннее, даже какое-то поэтичное. Вот, а она, ну, я думаю, там пропущено какое-нибудь слово вроде строгости или что-то такое.
1: Угу. Вот. Ну, то есть не очень радушно, и все да. принимающие к нему относятся
2: то
1: окружающие.
2: То есть он, радушно к ним, а они как-то не отдают ему такой же энергетики. А он сам такой простой, мне кажется, глаза у него какие-нибудь такие добрые, грустные, и жалко мне его.
1: Да, это очень хорошее замечание. А как вот ты бы отнеслась к тому, что без спроса твою коляску взяли, да и измалевали, что она стала похожа на игрушку?
2: Ну, я просто, наверное, мне бы было приятно, потому что я бы видела за поступком этого человека желание сделать мне хорошо. Вот, то есть... Как-то, ну, даже если бы мне не понравилось то, что он сделал, устраивать скандалы, выяснять отношения, я бы, ну, не стала. То есть как-то все равно нужно с пониманием, даже если мне не понравилось, вот. Выгонять бы я как-то, ну, кричать, мне кажется, нет. Вот даже, ну, как бы, а ну, так, да, да, именно, неважно как, главное, что вот он сделал, он постарался, он захотел отдать мне что-то. Для меня это уже очень много значит, и я, наоборот, должна радоваться, что вот я вызываю, видимо, какие-то такие чувства, что мне хотят что-то, как-то помочь, порадовать. Вот моих детей, меня, так что вот так, я думаю.
1: Вот каким бы одним словом ты назвала такого человека?
2: Ой, не знаю.
1: Характеризовать его одним словом. Ну вот как такие люди называются?
2: Да,
1: в глазах окружающих. Вот такого общества телеграфисток. Общество телеграфисток, которые не понимают истинных намерений.
2: Ну для меня он добряк, но именно, наверное, в обществе, где его не принимают, ну какой-то странный человек. Вот.
1: А вот по-простому, по-народному, как бы его назвать?
2: Чудак.
1: Чудак? Или чудик?
2: Ну, может, чудик.
1: Чудик, да. И тема сегодняшней нашей передачи — это чудик Шукшина. Именно так герой рассказа называет его жена. И вот, Лада, скажи мне, от какого вообще слова образовано слово «чудик»? От какого однокоренного?
2: Ну, мне почему-то кажется, что от глагола «чудить». Вот он чудик, потому что он чудит, что-то вытворяет, какую-то колесицу.
1: Ну, это вот в значении чего-то такого неожиданного, может, местами неприятного, не совсем принятого обществом. А вот если поискать немножечко, взять другой вектор в однокоренных словах.
2: Чудик. Ну, чудной, чудо. Это наоборот что-то такое.
1: Это уже совершенно другая семантика, да?
2: Да.
1: То есть, с одной стороны, он какой?
2: С одной стороны, он странноватый, да, какой-то, ну, непредсказуемый, непонятный обществу, вот. А с другой стороны, в нем что-то есть такое прекрасное. Чудо — это как, не знаю, свершение, что-то великое, наверное, вот.
1: Ну и вот мы вместе с Марией Борисовной за кадром подобрали пару вопросов для успешного написания сочинения по теме чудика, странного и чудесного в прозе Шукшина. В чем именно заключается странность героев Шукшина? Почему он вызывает такую реакцию?
2: Наверное, потому что не вписывается вот в это общество. То есть он даже несмотря на постоянное к себе такое пренебрежительное отношение, он не отчаивается, а продолжает вот идти вот этим вот этой дорогой вечной отдачи, все равно продолжает быть то есть его чудо как раз в том, что вот в этом обществе он сохраняет все свои добрые качества. Вот. Наверное, поэтому. А какой вопрос был?
1: Чудики. Герои рассказов Шукшина больше чудаки или... Ой, нет-нет-нет, в чем их странность?
2: Ну вот, как раз странность в этом. Это странность, которая вызывает уважение. Вот, но именно странность, вот это противоречие. Что, как мне кажется, в таком мире человек должен отчаяться и там закрыться, уйти в себя, перестать вообще там говорить с людьми. Или, наоборот, измениться, стать вот как они тоже, начать подражать им, чтобы не выбиваться. А вот этот чудик идет своей дорогой, и в него постоянно там камни могут кидать, так как-то насмехаться над ним или там зло смотреть, а он все равно продолжает. В этом его странность. То есть, а почему он такой?
1: А вот. Это больше странность? Ну, это для... чудаковатость или праведность?
2: Смотри, для... людей, которые его окружают, конечно, это чудаковатость, странность. Вот, и они не понимают, что с ним такое. Наверное, с человеческой точки зрения это именно какая-то праведность, что верность истинному пути.
1: То есть телеграфистка не человек в приведённом примере?
2: Не-не-не, она человек. Все мы человеки, в смысле... Я не знаю, как это сказать.
1: Более таком нравственном,
2: да,
1: моральном.
2: Да.
1: Ну, ладно, смотри, вот зная теперь тему нашей сегодняшней передачи, я предлагаю тебе еще один фрагмент прочитать и уже из этого же рассказа, и уже на более глубоком аналитическом уровне попытаться дать какие-то ответы на вопросы сочинения, предлагаемого в контрольно-измерительных материалах. Почитаем?
2: Хорошо, если ты мне потом поможешь.
1: Конечно, помогу. А что ж, в стороне стоять будем.
2: Часов 6 чудик пришел к брату. Взошел на крыльцо и услышал, что брат Дмитрий ругается с женой. Впрочем, ругалась жена, а брат Дмитрий только повторял. «Да ну что тут? Да ладно! Сонь, ладно уж! Чтоб завтра же этого дурака не было здесь!» — кричала Софья Ивановна. «Завтра же пусть уезжает!» «Да ладно тебе, Сонь!» «Неладно, неладно, пусть, не дожидается. Выкину его чемодан к чертовой матери, и все!» Чудик поспешил сойти с крыльца, а дальше не знал, что делать. Опять ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно и страшно. Казалось, теперь все, зачем же жить? И хотелось уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются. «Да почему же я такой есть-то?» — горько шептал он, сидя в сарайчике. «Надо было догадаться, не поймет ведь она, не поймет народного творчества». Он досидел в сарайчике дотемно, и сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился, как будто знал, что брат Василий давно уже сидит в сарайчике. «Вот», — сказал он, — «это опять расшумелось. Коляску-то не надо бы уж. Я думал, ей поглянется». «Поеду я, братка». Брат Дмитрий вздохнул и ничего не сказал. Домой чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теплой мокрой земле, в одной руке чемодан, в другой ботинке. Подпрыгивал и громко пел «Тополя! Тополя!» С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями и в луже. В них вздувались и лопались пузыри. В одном месте чудик поскользнулся, чуть не упал. Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему 39 лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом.
1: Так, сейчас Лада прочитала нам расширенную версию отрывка предлагаемого, и прямо сейчас к нам присоединилась Мария Борисовна. Мария Борисовна, передаю слово вам.
3: Да, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сказать, что горячая пора наступила для преподавателей. высшей школы, в первую очередь, ну, и для учителей, конечно, тоже. Ну, и для студентов, аспирантов.
1: Да. Сессия.
3: Это не просто сессия. Наталья Андреевна сегодня сдает кандидатский экзамен. И сдает она экзамен по методологии научного исследования. Это предмет самый тяжелый. Ну, экзамен, значит, самый непростой. Поэтому держим за него кулачки.
1: Желаем успехов во многом числе.
3: Пожелаем успехов, да. Ну, а раз мы на православном радио, то Божьей помощи, конечно. Божьей помощи в этой трудной работе. Вот. Ну, что вы успели сделать, пока я шла?
1: Ну, самое главное, мы успели объявить тему, дойти до нее своим темпом.
3: А как вы тему объявили?
1: Прочитав отрывок, выявив некоторые особенности поведения главного героя, то, как реагируют окружающие на него, вообще, каким словом его можно назвать, человека такого необычного, однокоренные слова попытались найти. И вот прочитали второй отрывок. Тоже для более глубокого анализа.
3: Мне интересно, какие однокоренные слова вы нашли. То есть рассказ называется «Чудик». Мы к другому суффиксу привыкли. К какому?
2: Чудак.
3: Чудак, конечно. А здесь «Чудик». Разница есть?
1: Я думаю, что есть.
3: Так, а какая разница?
1: Ну, «Чудик» — это что-то более такое доброе. Приятное, чем
3: непрезрительное.
1: Да, чудак, ну это какой-то там вот обормот, ведет себя непонятно как. А чудик, ну он как юродивый, к нему как-то можно более снисходительно относиться.
3: Отлично, значит, к сочинению мы обязательно запишем это слово «юродивый». Поэтому, если у вас есть записные какие-то книжечки, Лада, к тебе в первую очередь относится. Ну, у вас же сейчас все в смартфонах. Я уже тоже постепенно привыкаю к этому. И вот многое записываю уже в блокноте, в смартфоне. Это, в принципе, удобно, когда начинаешь быстро ориентироваться, а когда куча кнопок, этих не очень удобно. Вот, конечно. Но чудик и другой суффикс, да, здесь, не суффикс «ик», и он смягчает. Так, чудик. Может быть, глагол какой-нибудь есть?
2: Чудить.
3: Чудить, да, совершенно верно.
1: Чудесный.
3: Так, а ты все-таки хочешь сказать, что это слово от слова «чудо».
1: Ну вот, не забегая в какие-то чудеса. Там этимологические дебри, вот просто мне кажется, что... Что чудак, что чудик, они корнями восходят к чему-то такому чудесному, непонятному, непривычному, чему-то свыше.
3: Ну, вообще, этимология говорит, что на самом деле слово «чудо» от древнееврейского слова, которое означает норму, стандарт, правило, вот тот самый тип поведения, который должен быть. Но это этимология. Этимология — наука очень интересная. Она восходит к первозданным корням. А здесь идут такие очень серьезные фонетические преобразования. Мы об этом не будем говорить. Мы будем говорить, конечно, о поэтике. Вы поняли, кто написал рассказ? Это помните?
2: Шукшин.
3: Шукшин, конечно. Василий Макарович Шукшин. Он был кинематографистом. Помимо того, что был писателем, актером, режиссером, вы заметили ли какие-то кинематографические приемы в тех отрывках, которые прочитали?
1: Автобиографические?
3: Нет, ни в коем случае. Кинематографические.
1: Да, может, сценизм какой-то, вот он описывает какую-то конкретную сцену, все ее уголки, закоулки.
3: То есть это детали. Очень зримо.
1: Да, это можно увидеть.
3: Это очень зримо, да. Конечно. Вот. И через это, через какую-то деталь, минимальную, причем даже идеаль, деталь, вы прочитали этот отрывок от телеграфистки, да, которая должна была послать телеграмму. И какая деталь там подчеркнута?
1: Кинематографическая?
3: Кинематографическая.
1: Ну, что он сам работал киномехаником.
3: Он был киномехаником, это точно. Но без внешности кинематограф не обходится. Поэтому надо обратить внимание на портрет. И какой же это портрет? Женщина это была какой?
2: Строгая, красивая.
3: Строгая, красивая и...
1: Ну, чуть ли не чопорная, может.
3: Может, даже и чопорная, но это мы уже сами домыслим, что она была чопорная, она была немолодая. Красивая, немолодая женщина была. Вот. Поэтому что она сделала? Она ведет себя как то. Но если она ему поправила телеграмму...
2: Как учитель?
3: Как учитель, конечно, как учитель. Значит, еще один момент. Вот этих всех чудиков пытаются что сделать?
2: Ну, исправить.
3: Исправить.
1: Научить жить.
3: Научить жить. научить жить. Значит, какую проблему мы можем поставить сразу? Вот, ну, когда мы говорим о сочинении, какую проблему мы сразу можем поставить?
2: Ну, выражаясь строгим,
3: научить
2: страшным,
3: жить.
2: Ну да, академическим языком, экзистенциальные вообще вопросы. Вопросы жизни, бытия.
3: Ну, вопросы бытия, попроще.
2: Как жить?
3: Как жить, конечно, а как жить? Как жить? Как вот, допустим, привыкла жить эта строгая, красивая женщина? Как привыкла жить сноха? Правда, кстати, сноха не очень привыкла еще жить. Она как раз сделала, что там есть такое, если вы помните этот рассказ, такая деталь есть, что он, чудик-то сам удивляется, что ведь она ведь сама из деревни, а ведет себя как?
2: Как городская.
3: А как? Как городская?
2: С четким пониманием того, как должны жить окружающие, что ты сам делаешь. Но я не отрицаю, что это есть и у выходцев из деревни, но просто какая-то вот, ну, более обоснованная уверенность. Если вы понимаете.
3: Более обоснованная уверенность у деревенской жительницы, чем у кого? Чем у городской. Да? И в другом рассказе, в рассказе «Микроскоп», есть такой момент, что деревенские, переехавшие в город, начинают вести по городскому себя больше, чем коренные горожане. Вот. То есть она пытается какую-то, ну так скажем, культурную норму или общепринятую норму
2: перенять,
3: в городе
2: да.
3: найти, перенять. Вот. И она уже совсем не чувствует своего брата, своего мужа. Брат мужа – это ведь, в общем-то, близкий родственник.
2: Да.
3: Близкий родственник. Мужу как живется?
4: Тяжело.
3: Тяжело. Почему вы решили, что мужу тяжело живется?
2: Да, мне кажется, наоборот, ему хорошо.
4: Почему?
2: Ну, вот раз он такой чудик, он же не обращает внимания.
3: Нет, нет. Давайте-ка разберемся по поводу чудика. Как его зовут, чудика?
4: Василий.
3: Василий. Фамилия у него?
4: Князев.
3: А отчество?
4: Ну, я не помню.
3: Во как?
2: Егорыч.
3: Егорыч. Это уже...
2: А брата звали Дмитрий.
3: Стоп. Это уже кинематографический или литературный прием? Имя героя Василий Егорович Князев. На чьей стороне автор? Василий Егорович Князев. Василий Егорович Князев. Мы когда говорим о литературном образе, о том, как создается литературный образ, мы обязательно говорим об этом, как зовут автора, героя, простите. То есть автор работает над именем героя очень серьезно. Здесь разные, не надо думать, что каждый раз это какие-то говорящие фамилии, или говорить так тоже будет неверно, что автор использует прием говорящих фамилий, это все-таки более относится к классицизму. Там это обязательно. Но ничто не бывает случайным. И если говорить о том, что это Василий, то Василий как переводится?
4: Царь.
3: Царь, конечно. А Егорович он... То есть Егорович это в народной транскрипции.
2: Егорович, да.
3: А Егор это Георгий. Георгий. Побивающий змеи, да? Вот, а фамилия?
4: Князев.
3: Князев, ну так что? Поняли, какая идея? А что имеет в виду? То есть вот этот чудик, над которым все смеются, и уродивый, что он на самом деле и есть, и Георгий, и царь, и князь. Или это может быть случайность, нет?
2: Я думаю, в произведении ничего не бывает случайно.
3: Да, ну да, надеемся так, что вы это поняли. Ни в кинематографе, ни в литературе не бывает ничего случайного.
2: Да, если там что-то есть, оно заслуживает
3: значит,
2: внимания.
3: Значит, здесь уже что? Есть авторская
2: позиция,
3: авторская оценка. Итак, что значит он ценит все-таки Шукшин в человеке?
4: Чудаковатость.
3: Чудаковатость, мы все сняли. Ну, вот все сняли. Чудаковатость, это все-таки, ну, чудаковатый, ну, не знаю, может быть, что-то с головой не то, да. Вот. А этот чудик, а не чудаковатый.
4: Ну, да, да.
3: Вот. И Лиза такие замечательные слова сказала, что он напоминает ей. Юродивого, конечно, он и напоминает юродивого. Вот. Если он напоминает юродивого, то что вы можете сказать про русскую традицию изображения юродивых? Что знают юродивые? Пушкин это хорошо знал, и в Борисе Годунове важную роль играет юродивый.
2: Угу.
3: Потому что что он говорит царям?
2: Правду.
3: Правду, конечно, потому что юродивый говорит правду. Вот, и родствует. Поэтому говорит правда. Вот, так вот эти чудики, только не путайте их с каким-то другим типом, потому что не надо так думать, что ну вот, если юродивый, то тогда, значит, он и говорит правду. Нет, это все-таки литература, это сделано. Понятно? Это сделано. Вот. В чем он прав, как с вашей точки зрения? В чем его правда, вот так лучше скажем? В чем правда?
2: У Василия Егорыча?
3: У Василия Егорыча, да.
2: Ну, наверное, он прав в... Он имеет право на такой взгляд на жизнь. У него есть своя правда, свое видение. Всегда хочет сделать людям как можно лучше. Ну, добряк, с большой буквы.
3: Угу.
2: Доброй души человек.
3: Угу. Угу.
4: Мне кажется... Вот право на искренность, на вот выражение всех своих эмоций, такие, какими они есть, вот если ему так хочется, и это, ну, никому не делает зла, то почему он должен себя, ну, подстраивать как-то, вот, и, ну, быть кем-то исправленным.
3: Угу.
4: Вот он, у него есть, это правда его, быть таким, каким он, какой он есть.
3: Угу.
4: Вот.
3: Телеграмму такую хотел бы получить? Ветка сирени упала на грудь, милая груша, и меня не забудь.
4: Ну, не знаю. Ну, есть же в этом что-то.
3: Правильно, в этом что-то есть. Для кого? Для них двоих, наверное.
2: Да.
3: Да? Для них двоих, для жены, которая получит эту телеграмму. Ну, вот это искреннее проявление его...
2: Любви.
3: Любви, чувства его. Вы помните, после какой ситуации-то он эту телеграмму-то ей еще посылает? А потом даже, когда телеграфистка не одобрила текст, он покороче написал, как он написал, приземлились. Она опять не удовлетворилась. Почему? Вы кто, космонавт, что ли? Вот. Так ведь они-то сели ведь не на аэродром, они сели в картофельное поле. Вот. Промахнулись, как говорили пассажиры. Промахнулись, и там тоже было очень много всяких комических ситуаций, в которых он ведет опять себе очень естественно, потому что сосед его во время этой жесткой посадки теряет зубную челюсть. Вот. И естественно, что когда схлынул первый страх, то он ищет это, да, совершенно ситуация такая трагикомическая. Вот. И Василий находит это. Деталь его старческого облика, подает ему рукой грязной. Что делает этот дед? Ну, не дед еще, но такой же пожилой человек. Газету читал, с ним не захотел разговаривать. Он начинает его ругать. Почему? Потому что все микробы, которые были у тебя на руках, теперь у меня во рту. Где я ее теперь буду дезинфицировать?
2: Снова учат жить.
3: Да, снова учат жить. Да, учат жить. То есть все такое простое, естественное. Вот. И, конечно, финал очень грустный, с одной стороны. А с другой стороны, веселый. Почему? Что получает Василий, вернувшись?
4: Он возвращается туда, где ему хорошо.
3: Конечно. А где ему хорошо?
4: Деревне, вот где он дом себе там облагородил.
3: Да где хорошо-то? Там, где есть это сладкое слово.
2: Любовь.
4: Свобода.
3: Свобода.
2: А любовь,
3: конечно,
2: не сладкое слово.
3: Ну вот брат живет с любимой женщиной, а хорошая, говорит он. Она хорошая, только это что, не очень в глаза бросается, что она хорошая. Так она хорошая, да. Вот, нет, конечно, свобода. Где он сам может быть с собой.
2: Mm-hmm.
3: Ну и та, которая с ним живет, она тоже, она-то как раз у них-то все хорошо в их жизни. В отличие от жизни этой Сони и Дмитрия. Да? Вот. Ну, вот такой рассказ. Какие вы еще рассказы о Шукшина знаете?
1: Ну, наверное, мой любимый рассказ Шукшина — это «Сыр».
3: Так, ну расскажи о нем, я его не помню,
1: он
3: честно
1: такой,
3: скажу.
1: Он такой о целеполагании, в общем, там главный герой жил возле речки, там проплывала баржа с сыром, и она так затонула, и весь сыр оказался на дне. Ну, она, конечно, не про чудика, но просто так для себя. Он очень коротенький и заканчивается всего лишь парой слов. Значит, ребята доплывали до середины речки, ныряли на самую глубину, чтобы эти здоровые, нетронутые головки сыра забрать себе домой. Вот он доплыл, я не достал.
3: Угу. То есть рассказ...
1: Для меня он очень важный, да.
3: Почему?
1: Ну, ты мог достать, но ты не смог. Ты не нужно винить других в своей беде, искать виновных. Просто вот... Я это вижу так.
3: Так, ладно. Значит, мы же все-таки учимся писать сочинения.
1: Да.
3: И вот какие сочинения предлагал ФИПИ в предыдущие годы экзамена. Шукшин отдельно стоит, не только в строчке литературы второй половины XX века, но очень часто встречаются еще отдельные темы по творчеству Шукшина. Почему? Потому что программа 7 класса, 8 класса включает рассказы Шукшина. То есть вы, сдавая экзамен, должны по определению программу школьную знать, поэтому можно ориентироваться на эти темы. И вот такие темы предлагались в предыдущие годы. Я взяла только те темы, которые касаются образа чудиков, потому что на самом деле творчество Шукшина гораздо более разнообразно с точки зрения героев и жанра, и крупные у него произведения есть, и есть сценарии, то есть, конечно, он большой литератор, большой писатель. Так вот, почему мы взяли чудиков? А потому что с очень важными проблемами национальной жизни, национального характера, национальных ценностей связаны эти рассказы, вот с этими проблемами. В чем заключается странность героев Шукшина? Такая тема. Еще такая тема. Герои рассказов Шукшина – чудаки или праведники? Вот как бы вы ответили на этот вопрос. Чудаки или праведники?
1: Ну, я думаю, что, если правильно обосновать свою точку зрения, они больше праведники, потому что они, как всегда, только они знают, как правильно жить, и они всегда бывают в стороне от общества.
3: Ага, отлично, отлично, отлично. Только я теперь один глагол тебе хочу уточнить. Они знают или они чувствуют?
1: Я думаю, чувствуют.
3: Вот именно, что они чувствуют. Угу. Откуда взялось это чувство тогда, скажите, пожалуйста? Их научили этому в школе?
1: Нет, они родились с ним.
3: Они родились с ним. Почему? Вдруг они родились с ним? И почему не все родились с этим чувством?
4: Потому что они по рождению были близко к природе, наверное, вот, к деревне, к чему-то настоящему, к натуральному. Вот поэтому в них вот это натуральное чувство жизни и зародилась, и существует.
3: Но ведь не все деревенские жители чудики. Угу. Я имею в виду сейчас чудики не чудаки, ведущие себя несколько не так, как все, да, а ведущие себя свободно, естественно, натурально, угу. Да. Вот. А не все ведь так себя ведут. Очень многие, возвращаясь из города в деревню, в отпуск к родителям, ведут себя уже как?
4: Как городские.
3: Как городские. Ну, вот Шукшин ведь смеется над этим даже. Не просто как городские, ведут себя на, ну, не знаю, на какую-то там голову выше, чем деревенские, да? То есть ведут себя с пренебрежением, ведут себя высокомерно, ведут себя так, как будто бы забыли совсем родной дом, родителей, да? Вот. Так что же вот этим чудикам дает силы, ну так скажем, силы оставаться самим собой? Вот. Есть такой замечательный рассказ у Шукшина. Я его сейчас перечитывала, когда готовилась к этой передаче, не могла удержаться от слез. Правда, я не перечитывала, а включила аудиокнигу, и так удалось мне попасть на очень хорошего актера, который читал с правильными интонациями. В общем, я заслушалась. Потому что мне всегда казалось, что не настолько красива речь Шукшина, чтобы можно было говорить о какой-то образцовой его речи. Мне казалось, что некоторые обороты псевдонародные или не очень естественно включены. Но оказалось, что это все-таки не так. И я была поражена красотой этого рассказа. Это рассказ Алёша Бесконвойный. На самом деле главного героя там зовут Костя Валиков. А Алёша Бесконвойный – это его прозвище. А вот почему такое прозвище Алёша Бесконвойный?
2: Я не читала, честно признаюсь.
3: Не читала. Ну, так а по названию-то? Алёша Бесконвойный. Остался. Без конвоя, без чего значит?
2: Без сослуживцев.
3: Конвой — это что?
2: Как-то ведут под конвоем.
3: Подведут под конвоем. То есть это что-то такое, можем сказать.
2: Как лишение свободы.
3: Как охрана, когда лишается свободы. Угу. Человека лишается свободы. Ну, конечно, если мы не знаем некоторых реалий той жизни, то мы не очень поймем смысл этого прозвища. Потому что не надо думать, что он был в заключении. Не был он в заключении, под стражей никогда не был. Правда, он фронтовик, но это дело уже другое. А почему бесконвойный? Значит, если сейчас вы читаете и говорите, что Алёша ни под каким видом не выходил на работу в субботу, то вы этому удивитесь. Можно подумать, кто-то там выходит в субботу на работу. В то время была шестидневка рабочая неделя, и оставалось только воскресенье. Но Алёша не выходил на работу в субботу. Почему? Потому что он занимался, как вы думаете, чем? Он топил баню. Угу. Он топил баню. Он топил баню целый день. А почему он топил баню целый день? Потому что каждое действие он воспринимал как некую такую, я бы даже сказала, религиозную сущность. Вот он вставал уже. Да. Ну и как не заставляли его выйти на работу в субботу? Он свое право топить баню в субботу никому не отдавал. Он сам решил, что у него есть это право. А может быть, даже и некая обязанность. А почему некая обязанность? Это уже с точки зрения Шукшина. Потому что топить баню по субботам – это традиция, нет? Была такая традиция?
2: Была.
3: Да. Была такая традиция. Видите, что происходит? Что чем больше мы живем, тем меньше мы о себе что-то знаем. Вот. И как он начинал? Ну, во-первых, он сам мыл эту баню, не доверяя жене, потому что вроде бы такая женская работа – вымыть баню. Вот, нет, он готовил себе баню, он мыл эту баню. Сам голиком, песком, потом обдавал это все чистой водой. Выполнял еще одну женскую работу, над которой все смеялись. Как вы думаете, какую? В баню надо...
2: Что-то...
3: натаскать.
2: Воды?
3: Воды надо натаскать. Он много носил воды, чтобы чувствовать себя там свободным, да? Вот. А носил на коромысле. И бабы смеялись, смотря как он со своей тощей фигурой сгибается под тяжестью коромысла, неся огромные ведра в баню. У него было 5 детишек. Он установил ванную в бане, в которой все его потомство в свое время искупалось, в свое время, когда были младенцами, это был у него такой большой запас холодной воды, потому что парился он долго, очень горячим паром. Но самое главное, конечно, было для него истопить баню. Он не выносил того, чтобы добавить, допустим, бумажку для розжига, а только поленьями. Поэтому он тесал это полено, махрил его, и это было такое священное действие. Запахи описывает Шукшин, описывает состояние. Но самое главное, он описывает воспоминания. Вот за этот весь день Лёша как бы заново проходит свою жизнь. он проходит свою жизнь каждый, на каждом этапе того, как он топит баню. Вот. И вот у нас есть такое, ну, у нас у тех, кто готовит и готовится к экзамену, правило, да? Когда создается образ, мы смотрим на то, и как называют имя героя, да, и говорим о том, что это значимо. На его портретную характеристику смотрим с большим вниманием. Мы смотрим не столько за его поступками, сколько за его внутренними переживаниями, мыслями его. И вот здесь эти внутренние мысли показывают всю жизнь этого простого, малограмотного человека, но человека очень тонкого, чувствующего, имеющего большой жизненный опыт. И одно из самых светлых его воспоминаний – это удивительное просто воспоминание, это воспоминание о любви. Так, когда я говорю «воспоминание о любви», у вас что, какая возникает ассоциация?
4: Первая любовь.
3: Первая любовь, значит, им лет поскольку?
4: Ну, там... 18
3: где-то,
4: так?
3: Да. 16-18. Так, угу. Так вот, он был просто на фронт призван, когда ему было 18. И опыта общения с женщинами у него не было, когда он был призван на фронт. Он возвращается с фронта, в числе победителей возвращается с фронта. И на одной из станций к нему подходит женщина, молодая, миловидная, в крепдешиновом легком платьице, худенькая, и просит его взять с собой в эшелон, потому что ей нужно ехать в соседний город, не так далеко ей надо было ехать. Но она этого не может сделать, потому что идут воинские эшелоны, в воинские эшелоны ее не пускают. «Скажи, что я твоя сестра». Вот. Алёша так и делает. И вот они едут, они недолго едут, они едут где-то там полдня. И за это время он чувствует какую-то совершенно необыкновенную близость к этой женщине. Он переживает это чувство первый раз. Впервые переживает это чувство. Когда она подъезжает к этому городу, она говорит, что они уже подъезжают вечером. Она говорит, что страшновато идти одной. Он говорит, а кто тебя дома ждет? Да никого меня, да не одна живу. И он вызывается ее проводить. У него с собой были небольшие трофеи, которые он везет с войны. Сапоги, гимнастерка и ковер, который он везет в подарок домой. Вот. Он у нее проводит ночь. А когда утром просыпается, то нету ни ковра, ни гимнастерки, ни сапог. То есть таким образом эта женщина промышляет. Но дело не в этом, а дело в том, что он вспоминает это событие как единственную любовь в его жизни. Потому что дело не в том, что они испытали, а дело в том, что он испытал. То есть человек, которому никакая грязь не пристает. Потому что его чувство к ней было возвышенным и чистым. Он думает о смерти, когда топит баню. И о смерти его мысли глубокие, опять же, тоже, казалось бы, очень, ну так скажем, приземленные. А с другой стороны, очень мудрые. Потому что вот он, когда ложится на полке, напарившись, отдыхает, он начинает себя представлять в гробу. А потом встрепенулся и подумал, что еще есть время до этой минуты, и репетировать ничего не надо. Что жизнь идет так, как она идет, и суетиться перед этой жизнью не надо. А надо каждую минуточку прожить. И он продолжает эту баню топить, да? Вспоминает своих детишек, как рождались. Он не очень боялся за их здоровье, потому что, опять же, тоже как-то миновали его эти беды. Может быть, миновали именно как раз за то, что он так прямо, тепло и чисто относился ко всему, что было в него. И вот, наконец, он распаренный, очищенный, так же, как и мысли его очищены. В чистом белье приходит домой. Ну, а тут начинается разговор о деньгах, о соседях, о том, чего нужно купить. Суббота кончилась. Вот. Значит, что он делает эту субботу? Он выделяет для чего? Для мыслей о жизни. Этот простой человек, чудик. Это еще написано очень красиво. Мне кажется, это лучший рассказ. Такой же красивый рассказ, как рассказ Сапожки. Итак, рассказ Сапожки. Знаете его, Лиза?
2: Да,
3: так
2: знаю.
3: Радостно кивнула. Почему ты знаешь этот рассказ?
2: Ну, тоже из-за такого светлого чувства сделать близкому человеку приятно выразить свою.
3: Так, вот обратите любовь. Внимание. Василий Князев, да, Василий Егорович даже Князев. Алёша Бесконвойный. Не Костя Вальков.
2: А почему, кстати, Алёша Бесконвойный? Я так и не поняла.
3: Так свободный.
2: Конечно.
3: То есть, смотрите, опять же, как ты говоришь, экзистенциальная вещь, да, то есть, что есть свобода? Да, это же философский вопрос, а что есть свобода? Шукшин показывает свободного человека, воистину свободного человека. У него остается любовь. Как рассказ заканчивается, что он чувствует, любовь к чему? К детям? И к степи.
2: К жизни, хотя сказать, не к жизни.
3: У Шукшина непростые были отношения очень с женщинами. Они это все перенес на свое творчество. Вот. И поэтому нет, именно к детям и к степи. Еще одно святое, конечно, имя есть имя матери. Вот, это имя матери, рассказ такой, сердце матери у него. Вот. Но мы об этом сегодня не говорим, потому что мы говорим о чудиках. Mm-hmm. Вот Алёша Бесконвойный, он к этому типу относится. Так же, как Серёжа Духанин, Сергей Духанин. Опять говорящая фамилия. От какого слуха? Дух, конечно. Вот. Как он чудит? Он покупает сапожки за 65 рублей для жены Клавди, да, вот, а продавщица смеется над ним, смеется, потому что он даже не умеет купить эти сапоги, вот, смеется над ним его водители, кому-то купил. И вот он привозит эти сапожки, они открывают эти сапожки, они любуются, они, это его две дочки и жена.
2: Но они другого размера.
3: Нет, они того размера.
2: Того?
3: Она просто не может их надеть.
2: В смысле?
3: Да, они в голенищах ей не лезут. Не по размеру, 38-й размер
2: ступни. Все равно маловато.
3: Они не надеваются на эту крепкую ногу, потому что это женщина трудящаяся. Угу. Вот. Бессмысленная покупка. 65 рублей – это очень много. Это же по тем ценам. Но зато как по-молодому они ушли в тот вечер спать. Зато какое счастье было в

0: Яков. У нас была заключительная сегодня передача этого сезона. Мы должны были поговорить о литературе 20 века. И если говорить о творчестве Шукшина, то что вы можете в эту последнюю минуту передачи сказать о его произведениях?
1: Ну, наверное, такая неподкупная близость к жизни, о том, что после череды исторических потрясений люди все-таки начали пытаться по-своему ценить жизнь.
0: Начали пытаться, или были люди, которые после этих всех исторических потрясений сумели сохранить национальный облик, национальное представление о жизни? Я думаю, что второе. Я думаю, что второе, потому что еще впереди испытание, самое страшное испытание. Испытание богатством, деньгами, благополучием, комфортом было впереди. Василий Макарович Шукшин до этого времени не дожил. Вот. Мы прощаемся с вами до следующего сезона. Желаем исключительно 100 баллов всем, но, по крайней мере, 90. Вот. До свидания.
1: Услышимся. До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил всенощное бдение в Петропавловском храме Парголова. В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная акции «Неделя православного донора». Епископ Мстислав совершил перенесение Тихвинского чудотворного образа. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун недели шестой по Пасхе о слепом 16 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме апостолов Петра и Павла в Парголове. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель игумен Силуан Туманов с клиром, благочинный Выборгского округа протоиерей Роман Ковальский и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель игумен Силуан Туманов и протоиерей Виктор Асташевский правом служения божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш», и романах Николай Ступников правом ношения креста с украшениями. Храму была подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. За усердные труды во славу Святой Церкви заместитель председателя епархиального издательского совета иерей Илья Петров был награжден медалью апостола Петра. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему наперстный крест и панагию. Верующим раздали иконки святых апостолов Петра и Павла. В неделю шестую по Пасхе о слепом 17 мая митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Исаакиевском соборе. Его высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Адмиралтейского округа протоиерей Алексей Скляров, ключарь протоиерей Роман Ковальский с клиром и другие священнослужители. Пели хор собора под управлением Льва Дунаева, молодежный хор под руководством Ларисы Христич, любительский под управлением Анастасии Коздрень. Собору была подарена Федоровская икона Божьей Матери. Настоятелю преподнесено сувенирное пасхальное яйцо. Директору музея Исаакиевский собор Юрию Мудрову также вручено пасхальное яйцо. Ответным подарком стала Тихвинская икона Божьей Матери. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий 18 мая ознакомил председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополита Владимирского и Суздальского Никандра с ходом работ по реставрируемых объектах Александра Невской лавры. В беседе принимали участие наместник обители, епископ Кронштадтский Вениамин, представители подрядных организаций. Гость из Москвы посетил строительную площадку. 18 мая в храме в честь святого благоверного великого князя Александра Невского состоялась церемония принесения присяги выпускниками военного университета имени святого князя. Наместник монастыря епископ Кронштадтский Вениамин обратился к собравшимся с приветственным словом

0: которым поздравил с завершением обучения и пожелал помощи Божией в дальнейшем служении на благо Отечества, а также окропил выпускников святой водой. Участие в мероприятии также принял военный прокурор Ленинградского военного округа генерал-лейтенант юстиции Алексей Васильевич Найда. После церемонии для работников органов военной прокуратуры была проведена экскурсия по обители. Об акции «Неделя православного донора», впервые проходящей в Санкт-Петербурге, рассказали 18 мая на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. Акция организована радио «Град Петров» совместно с городской станцией переливания крови на грант президентского фонда культурных инициатив. Координатор проекта, редактор новостных программ «Радио Град Петров» Валентина Пас рассказала, что всего 18% жителей нашего города имеют опыт регулярного донорства. Причины – недостаточная вовлеченность, неосведомленность, медицинские мифы. Городской станции переливания крови был предложен совместный проект. Место Александра Невская лавра выбрано не случайно. До 2007 года в помещениях обители находилась станция переливания крови. Наместник лавры, епископ кронштадтский Вениамин, благословил проведение акции. Насельник лавры, иеромонах Алексей Степанов, отметил, что станция переливания крови в обители была в советское время, когда монастырь был закрыт. Помещение занимало множество организаций, среди них были и чуждые православию. Но станция переливания крови продолжала работать даже когда лавра стала действующим монастырем. Между организациями сохраняются дружеские связи, и лавра рада принять неделю православного донора. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви донорство крови одобряется. Участие в сдаче крови – это исполнение заповеди «положить душу свою за друзей своих». Главный врач городской станции переливания крови Татьяна Засухина объявила о Дне православного донора 22 мая в Свято-Духовском центре и о неделе донора, которая пройдет на самой станции по адресу Московский проспект, 104. Она отметила, что без доноров, без их маленького подвига нельзя спасти многие человеческие жизни. Кровь требуется всем, начиная с новорожденных и заканчивая старшими возрастными группами. Из одной дозы крови можно приготовить несколько компонентов и спасти несколько жизней. Валентина Пас рассказала, что в 19:15 по понедельникам на радио «Град Петров» в рамках проекта выходят передачи, посвященные донорству, и призвала регистрироваться на акцию. Все участники получат подарки от радио «Град Петров». Они будут вручены в Александро-Невской лавре или на станции переливания крови. Можно будет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. На акцию приглашают всех желающих. 17 мая, в неделю шестую по Пасхе о слепом, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Его преосвященству сослужили братья и гости монастыря в священном сане. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебные песнопения исполнил праздничный хор монастыря. После сугубо Иктини была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании литургии состоялось перенесение Тихвинской иконы Божьей Матери из Покровского храма в Успенский собор Тихвинского монастыря на летний период. После богослужения епископ Мстислав обратился к молящимся с архипастырским словом. Владыка напомнил верующим об истории Тихвинского чудотворного образа, а также вручил епархиальные награды. Традиция переноса Тихвинской иконы существовала в Тихвинском Успенском монастыре на протяжении нескольких сотен лет и прервалась после закрытия обители в 20-е годы прошлого века. В 2017 году по благословению епископа Мстислава традиция была восстановлена. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, администрации Подпорожского района и всестороннем содействии администрации туристической базы «Удивительная деревня Мандраги», 17 мая в церкви пророка Елисея в Верхних Мандрагах прошел концерт хора мальчиков Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и дирижер Вадим Пчелкин, заслуженный работник культуры России, учредитель и член Президиума Всероссийского хорового общества, член правления Межрегионального союза концертных деятелей. Гостям туристического комплекса предоставилась возможность услышать произведения духовной музыки композиторов Христова, Бортнянского, Чеснокова в исполнении хора мальчиков. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова. Пушкин так же свободен и парадоксален, как сама поэзия, сама человеческая природа. Как можно одновременно быть певцом империи и мастером частной жизни? Как можно восхищаться имперским блеском и военной мощью и утверждать красоту скромного личного жития? Ответы на эти вопросы вы узнаете, послушав лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника», которые выйдут в эфир 18 и 25 мая в 21 час 40 минут. Повторение по вторникам в 15:10. Лекции были записаны в лектории «Щедрая среда» в 2023 году.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 40-е зачало деяний святых апостолов, отрывок из 17 главы.
1: В те дни, взяв Павла, привели в Ареопаг и говорили: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем».
0: Послушайте 42-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 12 главы.
2: В то время совет сотворили фарисеи на Иисуса и говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, подходит уже время Вознесения. Уже завтра мы с вами окончим празднование Пасхи, и через день мы уже будем отмечать праздник Вознесения Господня. И вот в эти буквально последние пасхальные дни, когда мы продолжаем еще празднование Пасхи, мы слышим некую проповедь Спасителя. Ей предшествует следующее. Некие эллины, то есть греки, язычники, подошли к Филиппу и попросили его увидеть Иисуса. Филипп находит Андрея и вместе с Андреем рассказывает об этом Иисусу. И вот реакция Господа. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», так он говорит. Почему? Почему так это важно? Дело в том, что слово «завет» по-еврейски «берит» означает «договор». Договор между, в данном случае, Богом и людьми. Так вот, Ветхий Завет был заключен между Богом и только лишь одним народом на земле, израильским. Новый Завет заключен между Богом и всем человечеством, и все люди, всех языков, всех культур могут в него войти, он открыт для всех. А Ветхий — только для евреев. Если же человек другой культуры, другого народа, вдруг, по какой-то причине узнав о Боге Израилевом, хотел принять эту веру, он должен был буквально отречься от своего народа, от своей культуры и стать иудеем не только по языку, по месту поклонения молитвы, но и по образу жизни. Это было одно из требований. Но в чем суть? Почему Бог избрал этот народ? Мы знаем этот термин «богоизбранный народ», однако мы должны понимать, что он не совсем корректен. Это не Богом избранный народ, это Богом созданный народ. Бог от праведника по имени Авраам через его потомков Исаака, Иакова и потомков Иакова, создал этот народ для того, чтобы наступило время, когда остальные народы, отошедшие от Бога, забывшие Бога, в своих поисках, метаниях, исканиях, философиях, наконец-таки не поняли тщетность всего этого и не оказались бы способны и готовы принять, вернуться к вере в единого истинного Бога. И вот задача этого народа была сохранить веру в этого единого, единственного, истинного Бога. И вот факт того, что эллины ищут Иисуса, это некий знак того, что вот уже и другие народы, уже остальное человечество готово услышать благую весть Евангелия. А это означает, что пришло время прославиться Сыну Человеческому, дабы был заключен между Богом и человечеством Новый Завет. И Господь дальше, развивая эту мысль, говорит о том, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее. И что если пшеничное зерно упадет на землю, но не исчезнет, не умрет, то так и останется лежать на земле. А если исчезнет, умрет, то даст росток, то есть зерно исчезнет, его больше нет, но на месте этого зерна появляется росток с корнями, который вырастает в колос и дает много иных зерен. Так пришло время прославиться Сыну Человеческому. Не просто прославиться, но вознестись для того, чтобы посредством Его смерти, смерти Сына Человеческого, ибо вознестись на кресте, имеется в виду, другие народы смогли войти в общение, в завет с Богом. Смерть Сына Человеческого и пролитие им Его крови на кресте является той жертвой, на которой строится Новый Завет. И мы с вами, братья и сестры, читая этот отрывок, должны задумываться о глубинной сущности христианской веры. Бог отдал себя в жертву для того, чтобы нас, грешников, забывших Его, но ищущих Его, пытающихся найти Его, привести в общение с Собой, дабы заключить этот Новый Завет. И кровь Сына Человеческого теперь омывает грехи наши. Мы с вами причащаемся, но должны помнить, что эта возможность нам открылась благодаря жертве, смерти на кресте Сына Человеческого за нас. Будем же благодарны Господу за все, что Он сделал, помня Его любовь, и будем поэтому любить тех, кто рядом с нами, как и Он возлюбил нас. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: прозвучала стихиро-воскресный утренний композитора Бориса Литковского в исполнении хора Храма Воскресения Христова в Москве.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 19 мая и 6 мая по старому стилю вспоминаются два святых Иова – ветхозаветный праведник Иов Многострадальный, живший за 2000 лет до Христа, и преподобный Иов Почаевский, великий русский игумен, просветитель, издатель, защитник православия. В этот день совершается память двух святых мучеников с именем Варвар. Один из них был прежде разбойником. Однажды его так поразил вид награбленного им имущества, что он возвал к Богу с просьбой о прощении. Он посчитал себя недостойным называться человеком и в раскаянии решил до конца дней не вставать в человеческий рост, а ходить, опираясь на колени и локти. Вначале он жил у священника, который отпустил ему грехи, а потом 12 лет провел в лесу и был убит проезжавшими мимо купцами. Другой варвар был воином и служил в войске императора Юлиана Отступника. Будучи тайным христианином, он дослужился до титула комита, царского телохранителя. После победы над франками он отказался принести жертву языческим богам, и его подвергли жестоким пыткам. Видя его мужество, еще трое римских военачальников Вакх, Калимах и Дионисий исповедали веру во Христа и приняли мученическую смерть вместе с мучеником-варваром. Также сегодня вспоминается преподобный Михей Радонежский, ученик и келейник преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Михей был свидетелем посещения преподобного Сергия Божьей Матерью. Скончался преподобный Михей еще при жизни своего духовного наставника в 1385 году. Наш церковный календарь продолжит житие Иова Многострадального. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святой праведный Иов Многострадальный жил за 2000 лет до Рождества Христова в Северной Аравии, в земле Уц. Жизнь и страдания его описаны в Библии, в ветхозаветной книге Иова. Есть мнение, что Иов приходил соплемянником Аврааму и был сыном его брата Нахора. Иов был человеком богобоязненным и благочестивым. Всей душой он был предан Богу и во всем поступал согласно его воле, удаляясь от всего злого не только в делах, но и в мыслях. Господь благословил его и наделил большим богатством и 10 детьми. 7 сыновей его сходились вместе каждый день, делая пиры, каждый в своем доме по очереди, и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Раз в 7 дней праведный Иов посылал за всеми своими детьми и за каждого приносил жертву Богу, говоря, «Может быть, кто из них согрешил или похулил Бога в сердце своем?» На этого праведного мужа и указал Господь представшему перед ним сатане, то есть противнику, пришедшему обвинить и осудить человека в очах Божиих. Сказал Господь сатане, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу, «Разве даром богобоязненен Иов? Не ты ли оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Сатана, то есть обвинитель, обвиняет не только Иова. Он вообще сомневается в человеке и в возможности подлинной праведности. Сатана говорит, что не даром, не бескорыстно богобоязнен Иов, а за то, что Бог бережет его и умножает его богатство. Но если лишить его этого благополучия, то он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение и веру Иова, сказал сатане, «Все, что есть у Иова, Я предаю в твои руки, только самого его не касайся. После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих детей. И праведный Иов сказал: «Нагим вышел я из чрева матери моей, нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господне благословенно. И в этом не согрешил Иов перед Богом, не произнес ни одного неразумного слова. Но сатана сказал Богу, что Иов праведен до тех пор, пока сам невредим, и что ни один человек не устоит пред страхом смерти. «За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него», — говорит сатана. Тогда Господь разрешил испытать Иова телесным страданием и близостью смерти. Праведника поразила страшная болезнь проказа. Когда тело человека покрывается язвами с ног до головы и начинает разлагаться. Страдалец вынужден был стать изгнанником. Сидя в безлюдном месте на куче пепла, Иов скоблил свои гнойные раны глиняным черепком. Велики были страдания праведного Иова, еще и от того, что бедствия и болезни считались проклятием, немилостью Бога к человеку. Люди считали, что если Иов так страдает, значит, он погрешил пред Богом каким-то страшным грехом. А самым страшным грехом считалось богохульство, непочтение к Богу и его величию. Все вокруг осуждали Иова, не желающего назвать своего греха, поведать причину, по которой Бог попустил такие несчастья. А жена советовала Иову похулить Бога и умереть, то есть совершить самый страшный грех, за которым последует и самое страшное наказание – смерть. Сам Иов также не понимал смысла своих страданий, но при этом веры Богу не оставил. «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою», — говорит Иов. Вера Иова была так крепка, что он напрямую вопрошал Бога о смысле своих страданий, свидетельствуя, что для него грехом было бы солгать в очах Божиих, стремясь выглядеть правым в очах людских. Велико было и дерзновение веры ветхозаветного праведника, требующего Бога подтвердить правоту человека пред Создателем. «Я знаю, — говорил праведный Иов, пораженный проказом, — что Искупитель мой жив, и он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Так за 2000 лет до Христа один из самых несчастных и немощных людей на земле исповедал свои ожидания прихода Спасителя во плоти, ожидания прихода Бога видимого не умом и не в душе, а своими глазами. И это упование на только ожидаемое еще боговоплощение дало Иову силу и веру вынести все испытания и страдания. Какова же должна быть наша вера и упование на Бога, когда боговоплощение не ожидается нами, а уже совершилось, и не 2000 лет нам еще ожидать Христа, а 2000 лет Христос уже с нами? Святой Иоанн Златоуст говорит об Иове: «Нет несчастья человеческого, которого не принес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство от жены, оскорбление от друзей, нападение от рабов, во всем оказался тверже всякого камня, и притом до закона и благодати, то есть до Нового Завета. И вот когда телесные и душевные страдания стали невыносимы, Иов обратился к Богу со словами, исполненными своего подлинного чувства негодования и непонимания. Иов говорит Богу: «Я взываю к тебе, и ты не внимаешь мне. Стою, а ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкую рукою враждуешь против меня». Бог не оставил Иова и ответил на его гневное обвинение о том, что Бог враждует против человека, а человеку нечем оправдаться в таком неравном споре. Но отвечает Господь не объяснением смысла страданий, попущенных Богом для праведника. Ответом Иову стало то, что Бог сам пришел к нему. И этого для Иова было достаточно. Все, что хотел знать Иов, что с нами Бог. Это для Иова гораздо реальнее, существеннее и важнее, чем какие-то объяснения происходящих событий, за стремление к которым Господь обличил друзей Иова. Жизнь Иова является прообразом Иисуса Христа, который был безгрешен и претерпел страдания. Как и Иов, Христос будет вызывать недовольство среди своего народа. Как и Иова, пришедшего в мир Спасителя, в момент крестных мук оставят близкие, друзья, и верующих в него будет ждать смерть, как и детей Иова. Но страдания Иова были к славе Божией, и смерть первых христианских мучеников станет славой Церкви, возвестившей воскресение Христово и победу над миром. Большой смысл имеет то, что в начале ветхозаветной книги Иова сам Бог указывает сатане на праведника, а в завершении книги уже нет диалога Бога и сатаны. Сатана посрамлен. Но не правотой Бога он посрамлен, а праведностью человека. Это также возвещает нам о Христе Бога-человеке, смертью и воскресением которого посрамлен дьявол. Бог возвратил праведному Иову здоровье, а богатств дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. У Иова родилось 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери, прекраснее которых не было на земле. Иов прожил еще 140 лет и видел потомство свое до 4-го рода. Это свидетельство того, что праведность Ветхого Завета не бесплодна. Она не могла победить смерть, привести к спасению, но она сделала возможным Рождество Спасителя от Пречистой Девы. Книга Иова была особенно близка русским людям и значительно обогатила русскую культуру. Из нее происходит хорошо знакомое нам выражение «Бог дал, Бог взял», а также мысль о том, что болезнь – это посещение Божие. «На все воля Божия», – часто говорим мы. Это также сказал Иов. «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Но самым главным в житии этого святого праведника является то, что он не только словами возвещает о грядущем явлении в мире Мессии, как это было даровано от Бога многим ветхозаветным пророкам, но самой своей жизнью прообразует ожидаемого Спасителя.

прозвучал кондак «Неделя о слепом» композитора Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. В эфире программа «Музейный калейдоскоп». У микрофона в студии «Радио Град Петров» Елена Обламская. И мой гость сегодня Владимир Александрович Безродин, заведующий отделом образовательных программ и научно-методических работ Музея истории и религии Петербурга. Здравствуйте, Владимир Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Предварю ваше выступление тем, что в музее открылась выставка «Судьба императора», посвященная 145-летию со дня гибели Александра II. Не так часто случаются подобные выставки, и хотела бы спросить, эта эпоха Александра II – это ваша тема, тема вашей научной работы или не совсем так?
1: Когда говорят о наших выставках, которые посвящены разным датам российской истории, то очень часто спрашивают, вроде бы выставки немножко не тематические, все-таки мы музей истории и религии, а причем здесь государь-император Александр II, к примеру. Но дело в том, что с самого начала своего существования, еще с 30-х годов, напоминаю, что наш музей, музей истории и религии, открыл свои двери для посещения в 1932 году. Так вот, еще с середины 30-х годов наш музей активным образом отражал реалии своего времени, и, к примеру, во второй половине 30-х годов в стенах нашего музея, то есть в Казанском соборе, работала выставка, посвященная испанской гражданской войне, хотя тоже вроде бы к нам отношения особо и не имеющие. Кстати говоря, немножко проанонсирую, в этом году, летом, будет выставка, которая немножко повторяет ту 30-х годов, так что следите за обновлениями. Мы периодически в последнее время проводим выставки, посвященные либо тем войнам, которые вела Россия, либо судьбам государей-императоров. Мы открыли выставку «Судьба императора», которая посвящена Александру II. Так уж случилось, что, да, это 145 лет с момента гибели Александра Николаевича, но также и 165 лет с момента опубликования манифеста об отмене крепостного права, так что можно сказать, что выставка посвящена этим двум ярким событиям. А мы постарались, ну, как могли, конечно, отследить, отсветить, подсветить жизнь Александра Николаевича и основные вехи его действий, деяний. Мы начинаем, конечно же, с рождения Александра Николаевича в Москве. Дело в том, что в нашей коллекции есть, и мы представляем ее на выставке, мерная икона цесаревича Александра Николаевича. Ну, что такое мерная икона, наверное, многие знают. По рождению младенца многие могут заказать мерную икону, то есть икону в рост младенчика. А вот такая икона появилась в 1818 году. Дело в том, что есть две иконы. Одна хранится в ГИМе в Москве, а вторая у нас. Они одинаковы.
0: Но какая-то одна является списком?
1: Какая точно, мы не знаем. Поскольку наша икона имеет драгоценный оклад, скорее всего, наша оригинальная. Ну, скорее всего. Она к нам попала с выставки, антирелигиозной выставки в Эрмитаже 30-го года и происходит, скорее всего, из дворцов государей-императоров. Когда это имущество этих дворцов было национализировано, то оно попало в музейный фонд, а потом в разные музеи нашего города. Вот, в частности, и мы получили достаточно большую коллекцию подобных экспонатов. На иконе изображен Александр Невский. Александр Невский был не только покровителем нашего города, а он также и святой покровитель всех государей-императоров с именем Александр. Александр I, II и III. Несмотря на то, что Александр II, Александр Николаевич, родился в Москве, на иконе можно увидеть Александра Невского на фоне Петропавловской крепости. И святой благоверный князь показывает рукой именно туда, на Петропавловскую крепость, таким образом давая понять, наверное, что он не только святой покровитель государя-императора, цесаревича, точнее, тогда еще, но и столица Российской империи. Но, честно говоря, не знаю, какой задумки автора, Александр Невский носит лицо Петра I в молодости. Непонятно почему, но вот такой небольшой изыск и интересный факт, интересный сюжет. Конечно, мы говорим и о подготовке Александра Николаевича к будущему правлению. Все-таки Александр Николаевич получил великолепнейшее на тот момент, по тем временам, образование и воспитание. Им занимался сам Жуковский. После 18-го года, после рождения Александра Николаевича, было достаточно сложно и непонятна сама процедура престола наследия. Дело в том, что Александр II, Александр Николаевич, был сыном третьего брата Николая Павловича. И, честно говоря, в 18-м году, 1818-м, еще точно никто не знал, а будут ли у Александра I и его следующего по старшинству брата Константина Павловича дети. Мальчики старшие. Но на тот момент не было, поэтому Александра Николаевича изначально видели как в образе цесаревича. Он сразу стал цесаревичем и стал получать необходимую подготовку, образование, воспитание. Престол Александр Николаевич получил в 1855 году после смерти своего отца Николая I. Мы показываем хромолитографию Николая I при смерти, на смертном одре. Мы, конечно, говорим о том, что сложно сказать сейчас, по какой причине Николай Павлович умер. Возможно, это простуда, возможно, пневмония, которая опасна и в настоящее время. Но те факты, те воспоминания, говорящие о том, что Николай Павлович фактически в тонкой шинели, в мороз, несмотря на заболевание, серьезное заболевание, руководил разводом караулов, породило слухи в то время о том, что Николай I почему-то таким образом реализовал свои суицидальные наклонности. Но слухи есть слухи. Современники не подтверждают этого, но слухи такие ходили. Нужно опять-таки понимать, что большая часть населения страны неграмотна. Средств массовой информации и коммуникации, к которым мы сейчас привыкли, нет. Поэтому как люди получают информацию? Слухи. Конечно, слухи.
0: Неожиданная такая версия.
1: И многие им верили. Строго говоря, объясняя события тех эпох, более поздних эпох, нужно, наверное, этот факт очень хорошо помнить, потому что будет, наверное, более понятна причина тех или иных событий. К примеру, после отмены крепостного права в 1861 году в Казанской губернии, в селе Бездна, вспыхнуло восстание. Почему? Вроде бы крепостное право отменили. Почему? Одному из крестьян, который умел читать, пришло в голову по-своему интерпретировать положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. И по-своему поняв это положение, он предположил, что на самом деле крепостное право отменили не 19 февраля 1861 года, а аж в 1858 году. А помещики это скрывали. И поэтому крестьяне целых 3 года зря платили оброк, исполняли барщину и отдайте нам наше имущество. Вспыхнуло восстание, которое было подавлено. Был расстрел, несколько десятков человек погибло, пострадало, было ранено.
0: И на выставке есть какой-то экспонат, свидетельствующий об этом событии или нет?
1: К сожалению, на выставке его нет, но его можно увидеть на постоянной экспозиции. Дело в том, что если нет дубликатов или каких-то предметов, экспонатов, которые как-то показывают данное явление, событие, мы стараемся не разорять основную экспозицию. А у нас есть картина. Картина Владимирова «Восстание в селе Бездна». И если есть желание, можно посмотреть ее на основной экспозиции. Мы об этом проговариваем.
0: Какого времени картина?
1: 30-х годов 20 века. Естественно, художник Владимиров, он был известен и до революции, это очень интересный автор зарисовок, рисунков, посвященных воинам, в первую очередь. Он баталист, но не только баталист. Он был на русско-японской войне, он был на Первой мировой войне, он оставил очень большую коллекцию зарисовок. После революции он отражал и революционные события. Причем, будучи сотрудником советской милиции, именно как художник.
0: То есть он работал в милиции, но имел способности художника и рисовал в свободное от службы время.
1: В том числе и так, да. В настоящее время, не так уж и давно, стали известны его работы, которые он передавал за границу. И они там были опубликованы. И которые весьма нелицеприятно отражают советскую действительность, революционную действительность. Мы не об этом, мы о том, что на самом деле...
0: Это любопытный факт.
1: Да.
0: Вы заговорили про войны, Владимир Александрович. Конечно же, Александр II, его эпоха известна войнами, и он известен как царь-освободитель. На выставке есть этот акцент?
1: Да, все правильно. У нас есть, и мы демонстрируем хромолитографию, посвященную царю-освободителю. Причем в нижней части хромолитографии с правой и с левой стороны можно увидеть изображение тех, кого он освободил. Это, конечно, крестьяне, да, и можно сказать, что Александр II носил титул, ну, не титул, прозвание, что ли, освободитель, который относится к отмене крепостного права. Но в другой стороне хромолитографии можно увидеть представителей славянских и балканских народов, которые также получили свободу или хотя бы получили путь к свободе в ходе русско-турецкой войны 1877-78 годов. Конечно же, мы отражаем и эту сторону, не только внутреннюю политику Александра II и его либеральное преобразование реформы, но и внешний контур. В первую очередь, конечно, мы говорим о Крымской войне. Да, Крымская война была войной Николая I. И неудачи, неуспех, я не говорю поражение, нет, неуспех России в этой войне в большей мере, возможно, в какой-то степени были последствием ошибок Николая I в его международных действиях. Но 55-й год, разгар войны, неудачи под Севастополем, Николай I умирает. Крымская война досталась, так сказать, по наследству Александру Николаевичу, и в таком состоянии, что необходимо было что-то делать, а что делать? Необходимо было искать мира. Тем более, что боевые действия велись на разных театрах, и так получилось, что только на Крымском театре боевых действий русским войскам сопутствовал неуспех. Была сдана южная часть Севастополя. А на остальных, в принципе, достаточно неплохо. Особенно в Закавказье, где русские войска потеснили турецкие и взяли несколько ключевых крепостей. Это позволило потом при подписании Парижского договора фактически обменять взятые турецкие крепости на те точки, на те города и крепости российские, которые были захвачены союзниками. То есть англичанами, французами, турками и сардинцами. Да, Россия, как и Турция, потеряла возможность иметь Черноморский флот на момент 1856 года, но, с другой стороны, сильно крупных территориальных потерь не понесла. В 1971 году, после неудачной франко-прусской войны, мир был парижским, поэтому Франция, по сути дела, была, отвечала за выполнение сторонами, подписантами условий договора. Условия были пересмотрены, и с 1971 года Россия возвратила себе возможность иметь Черноморский флот. Но его нужно было еще восстановить, построить, поэтому к моменту русско-турецкой войны о сильном Черноморском флоте, увы, пока еще речи не шло. В середине 70-х годов на Балканах вспыхивают восстания, национально-освободительные восстания против турок. Это Босния и Герцеговина, это Черногория, это Болгария, это Сербия. 75-76 годы эти территории, эти страны, ну, территории, объявляют фактически войну Османской империи. Но, естественно, самостоятельно вести, успешно вести не могут, поэтому возникает необходимость в российской помощи. Плюс к тому, подавление этих восстаний, в частности, башибузуками, приводит к огромным потерям среди местного населения. И это замечают европейские журналисты. Так что в Европе возникает этакий протест, что ли, против вот этой жесткой турецкой политики. И европейские страны как-то вынуждены немножко пытаться как-то усмирить Османскую империю в их деле борьбы с национально-освободительным движением балканских народов. 12 апреля 1877 года Россия объявляет войну Османской империи. Нужно было достаточно в хорошем темпе ее разрешить, поскольку было не совсем понятно, какую позицию займет Англия и успеет ли Англия послать помощь туркам, как обычно и бывало, вот в частности во время Крымской войны. Была целая серия достаточно успешных операций. После долгой осады была взята крепость Плевна. Русские войска к началу 1878 года выходят к Константинополю. Как раз 19 же февраля, то есть в ту же дату, как и отмена крепостного права, был подписан Сан-Стефанский мирный договор. Он, конечно, потом был пересмотрен на Берлинском конгрессе. Но Сан-Стефанский мирный договор дал возможность народам славянским и балканским, почувствовать независимость от Османской империи. И что интересно, с тех пор, 19 февраля, ну, это по старому стилю, сейчас 3 марта, в той же самой Болгарии празднуется как день освобождения от османского ига.
0: Владимир Александрович, мы, можно сказать, только что начали слушать ваш рассказ о выставке «Судьба императора» Музея истории и религии нашего города, а время первой части нашей передачи уже истекло, и я надеюсь, мы увидимся через неделю. Вам, дорогие радиослушатели, скажу, что сегодня нам представлял выставку Владимир Александрович Безродин, заведующий отделом образовательных программ и научно-методической работы. Я благодарю вас, Владимир Александрович. Эту передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса опус 3 номер 5 Георга Фридриха Генделя. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет установления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения.

поездку заранее. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поздравила работников музейной отрасли с Международным днем музеев. Она отметила, что за каждым проектом стоит большой труд десятков тысяч людей. Этот праздник объединяет всех, кто плодотворно работает на благо отрасли. Вы хранители нашего культурного кода. Вы помогаете транслировать фундаментальные ценности, делая их понятными и актуальными для молодого поколения. Благодаря вам каждый год открывается 80 тысяч выставок и проводится порядка полумиллиона образовательных программ. Мы понимаем, что за каждым проектом стоит огромный труд десятков тысяч людей, от хранителей до экскурсоводов, говорится в сообщении. Она также поблагодарила всех причастных за вдохновение и преданность делу. В Петербургской филармонии рассказали о планах на новый сезон, в котором отметят 120-летие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. К этой дате подготовлены два абонемента. В одном под названием «ДШ. Код Шостаковича» прозвучат все 6 концертов композитора для солирующих инструментов с оркестром – фортепианный, виолончельный и скрипичный. Другой абонемент называется «Шостакович и футбол». Речь пойдет о спорте в музыке и жизни композитора, сообщили в пресс-службе. Более подробно о специальных событиях к юбилею Шостаковича в Санкт-Петербургской филармонии расскажут в начале сентября. Серия международных специальных показов, приуроченных к 90-летию киностудии «Союзмультфильм», пройдет в 2026 году в ряде стран. Такое соглашение подписали Роскино и «Союзмультфильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, сообщили журналистам в пресс-службе Роскино. В пресс-службе привели слова генерального директора Роскино Эльзы Антоновой. «Российская анимация уверенно завоевывает сердца зрителей по всему миру. Международные показы к 90-летию «Союзмультфильма» – отличная возможность продемонстрировать богатство и многообразие наших мультфильмов, интересных как детям, так и взрослым. Мы очень рады, что отечественная анимация пользуется большим спросом за границей. Первой страной, где пройдут показы, станет Сербия. В рамках показа планируется провести мастер-класс по анимации. Зрителям представят избранные фильмы из золотой коллекции киностудии и новые авторские анимационные проекты. Организаторы сделают акцент на просветительской программе. Часть показов пройдет с участием создателей мультфильмов, которые поделятся подробностями работы над картинами. Председатель Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сказала, что международные показы станут частью юбилейной программы киностудии. Зрители увидят не только знаменитую классику – ленты «Крокодил Гена», «Варежка», «Ну погоди», «Умка», но и получившие множество наград работы авторов последних лет – фильмы «Теплая звезда», «Виват мушкетеры», «Два трамвая», «Доброе сердце» и другие. Установлено имя киномеханика, который обслуживал первый киносеанс в Российской империи 4-16 мая по новому стилю 1896 года. Это 18-летний француз Франсис Дублие. Он также был одним из кинооператоров, снимавших коронацию Николая II, первый в истории страны киносюжет, сообщил ТАСС историк кино Алексей Дунаевский. К 130-летию первого кинопоказа, состоявшегося в Санкт-Петербурге в театре «Аквариум», нынче там расположена киностудия «Ленфильм», в свет вышла книга Алексея Дунаевского и краеведа Вячеслава Кокина с подробным рассказом об этом событии. Презентация издания «Первые киносеансы Франции и России» состоится на «Ленфильме» 20 мая. Показ в Петербурге в 1896 году прошел всего через полгода после киносеанса в Париже, считая,

0: первым в мире. Тогда зрители в обоих городах увидели легендарный фильм «Братьев Люмьер. Прибытие поезда». Удалось определить, кто обслуживал первый в России киносеанс в аквариуме. Это было очень сложно сделать, потому что с помощью русских источников было не установить. Пришлось обратиться к французским. Этого человека звали Франсис Дублио. Ему было на тот момент 18 лет, рассказал Дунаевский. Организатором первого кинопоказа в России был Рауль Гюнсбург. Он работал в Петербурге периодами, потому что занимал должность директора оперы «Монте-Карло». А так как она процветала, ему временами становилось просто скучно, и он совершал наезды в Петербург. В 1896 году он возвращается вновь и привозит синематограф. 4 мая проходит первый киносеанс, отметил Дунаевский. Через день, 6 мая, открылся первый кинотеатр в стране. Он располагался на Невском проспекте в доме 46. Впоследствии здание было перестроено. Народный артист России Валерий Гергиев во главе симфонического оркестра Мариинского театра отправился с концертами в Китай. Весенние гастроли откроются 16 мая в Шэньчжэне, сообщила пресс-служба театра. В рамках тура коллектив и маэстро дадут 4 концерта в 2 городах Китая, представив публике все 6 симфоний Петра Чайковского. В программу концерта открытия вошли ранняя лирическая 1-я симфония «Зимние грезы» и последняя 6-я патетическая симфония Чайковского. 17 мая в концертном зале Шэньчжэня состоялось 2 концерта симфонического оркестра Мариинского театра. Днем были представлены 2-я и 5-я, а вечером 3-я и 4-я симфонии Чайковского, рассказали в пресс-службе. На следующий день, 18 мая, на той же площадке в исполнении Шэньчжэньского симфонического оркестра под управлением Гергиева прозвучала 5-я симфония Густава Малера. Завершающий весенний тур выступления российских музыкантов состоится 19 мая в древнем городе Яньгуань на сцене современного Большого оперного театра. В программу войдут 4-я и 5-я симфонии Чайковского. Словенский музыкант Роберт Готтер побил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне, играя 81 час. Теперь его достижения должны внести в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил портал «Сиол». Музыкант выступал на сцене в городе Велине. Он начал игру в среду. Для него оборудовали специальный шатер от непогоды и утеплили его газовыми горелками. Мероприятие транслировалось онлайн. Готтер отметил победу исполнением популярной песни в фольклорном стиле. Предыдущий рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне принадлежал гражданке Франции, игравшей более 80 часов. Достижение было зафиксировано в 2024 году. Готтер профессионально занимается музыкой с 1994 года. Он открыл собственную школу игры на аккордеоне. И в завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. Во вторник, 19 мая, переменная облачность без осадков, днем плюс 27-29. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 34%, ветер южный 3-5 метров в секунду. В среду, 20 мая, переменная облачность без существенных осадков, плюс 18-20. Атмосферное давление 761-763 миллиметра, относительная влажность воздуха 64%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность без осадков плюс 27-29, в среду переменная облачность без существенных осадков 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление в эти дни в основном будет расти. Сейчас в Петербурге плюс 22 градуса. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: «24 мая приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютино, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. Вы посетите столицу условных рефлексов, научный городок физиолога Ивана Павлова и его мемориальный музей в Култышах. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 24 мая проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Быть донором – значит дарить жизнь. Неделя православного донора. Цикл программ на радио «Град Петров».
1: Друзья, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Дорогие друзья, у нас сегодня, я сразу гостя представлю, кто у нас сегодня в гостях. У нас в гостях студент Морского технического университета, активист донорского движения Максим Кравцов. Добрый вечер, Максим.
2: Добрый вечер.
1: Дорогие друзья, наша передача выходит в режиме прямого эфира. Наш телефон 328-29-32. И у нас включена видеотрансляция ВКонтакте. Как всегда, вы можете нашего гостя не только слушать, но и видеть. И писать нам вопросы также ВКонтакте. По телефону ВКонтакте мы будем рады вашим сообщениям и общению с вами в этот вечер, в этот хороший, теплый летний вечер. Но начну я нашу передачу не с вопроса к нашему гостю, а я хочу напомнить, что наше радио ведет неделю, акцию, которая называется «Неделя православного донора в Санкт-Петербурге». И я хочу сказать, что такая подобная акция проводится впервые, не только в нашем городе, судя по всему. Бывают дни донора, а у нас целая неделя этому отводится. Эта неделя начнется 22 июня. Это уже вот в эту пятницу, так, Максим, правильно я понимаю?
2: Меньше недели.
1: Меньше недели. Вот уже несколько дней осталось до начала самого главного, к чему мы вас призывали в течение долгих передач. Сегодня у нас предпоследняя передача на эту тему. Первый день у нас будет, первый день акции на территории Александра Невской лавры. И мы с вами говорили, что, во-первых, почему там? Во-первых, там когда-то была станция, городская станция переливания крови. И вот мы как бы возобновляем, напоминаем о том времени. И вторая причина – все-таки неделя православного донора, и мы этим подчеркиваем связь этого милосердного акта с нашим христианством, с нашим православием. И мы очень надеемся увидеть вас 22 июня вот там, как раз на территории Александра Невской лавры. Там будут стоять указатели, которые помогут вам сориентироваться и прийти в то место, где специально для нас, специально для нашего радио и для наших гостей, туда приезжает выездная бригада с городской станции переливания крови. Нас очень будут ждать в это время. Мы предлагаем встречаться в 9 часов утра, но вот реальный забор крови начинается уже, наверное, в 10, и продлится он всего 2 часа до 12 часов. Поэтому вот если у вас будет возможность, желание начать этот день вот с такого акта милосердия, пожалуйста, приходите. Мы, сотрудники радиостанции, тоже туда придем. Но мы не гарантируем, что все мы сможем стать донорами, потому что врач-гематолог будет нас проверять, задавать вопросы, проба клинического, клинический анализ крови возьмут, и кто-то допустится, кто-то, может быть, и не допустится. Но иногда вот нам кажется, да нет, ну я не смогу, я не пройду вот эту вот комиссию, меня не возьмут. Но это такое ложное, мне кажется, ощущения, надо прийти и попробовать. И, значит, какие могут быть плюсы в этом? Ну, во-первых, нам врач скажет о нашем состоянии здоровья, вот без всяких там вот хождений по поликлиникам, нам скажут, вам надо обратить внимание на это, а вы отлично здоровы, и вы готовы даже вот поделиться своей кровью. Во-вторых, что-то еще там мне какой-то плюс был. Во-вторых, даже если вы не пройдете как донор крови, у вас есть возможность вступить в регистр доноров костного мозга. Для этого вот вас возьмут вот такой ваточкой мазок во рту, и вы сможете вот числиться в регистре, и если найдется человек, которому вы сможете помочь, жизненно необходимая такая вот у вас возникнет у кого-то такая потребность, а вы как раз тот человек, кто можете стать помощником и вернуть этому человеку жизнь, вот вы можете вступить в регистр, а может быть, такой человек и не найдется. Но вот об этом мы сейчас еще и Максима спросим, нашего гостя, человека очень опытного. Но я еще такие несколько моментов организационных хочу сказать. Во-первых, вам нужно при себе иметь паспорт и СНИЛС. Это два документа, которые позволят вам стать донором, попробовать стать донором и войти в регистр костного мозга. И мы, наше радио, приготовило для всех, кто придет, подарки. Так что, пожалуйста, не пропустите этот день. 22 мая, пятница, с 9 часов мы ждем вас на территории Александра Невской лавры. А с 25 по 29 мая уже мы вас ждем на Московском проспекте 104, там городская станция переливания крови. Но лучше всего все-таки прийти в первый день в лавру. И последний момент, который я хотела бы вам напомнить. ВКонтакте, если вы ВКонтакте подключитесь, радио «Град Петров», там вы такой наш пост, вы вот сейчас он на экране, если вы нас видите, «Неделя православного донора», и там же вы сможете зарегистрироваться. Для нас будет очень важно, если мы будем понимать, сколько человек уже выразили свое желание, зарегистрировались ВКонтакте на страничке «Радио Град Петров», и тогда мы можем, ну, это нам поможет. Так что, дорогие друзья, если вас смущают какие-то проблемы, в собственном здоровье или вне здоровья, вы можете не только сами прийти, но привести своих, допустим, молодых родственников, друзей, которые, вот вы знаете, крепкие, спортивные. Но это, наверное, не обязательно вот такая спортивность. Максим, вот к вам сразу начинаю обращаться я теперь. Как вы стали донором? Почему вы стали донором? С чего началось?
2: Это достаточно смешная история. Это было несколько лет назад. Я вообще не собирался становиться донором. Я просто жил свою жизнь, работал.
1: Вы не слышали никогда о том, что есть донорское движение?
2: Нет, я об этом слышал. Но оно было как-то далеко, непонятно, очень много каких-то нюансов, и вообще там иглы – это страшно. Я так думал. Я занимался своей жизнью, работа, учеба. Еще 2 месяца и больше не буду студентом, буду человеком с 2 высшими, счастливым, наверное. В общем, я занимался своей жизнью, все шло своим чередом. Хочу отметить, что, как и в любом деле, у молодого человека, ну, по-хорошему, должен быть наставник. И мне повезло, он у меня был, есть, надеюсь, и будет. Ее зовут Ольга. Кстати, передаю тебе, Оль, привет. Я 2 людям передам привет. И как-то раз Ольга мне пишет: «Максим, а ты хочешь сдать кровь? Там вот очень нужны люди». А для меня это человек авторитетный, уважаемый. И я такой, как бы, ну давай, а что сделать нужно? И она говорит: «Ну вот, напиши девушке, она работает в отделении переливания крови первого медицинского, она тебе все расскажет. Зовут Таня». Это второй человек, которому я передам привет. Привет тебе, Таня. Она все еще там работает. Очень приветливая, очень многим людям помогла. Очень многих людей привела в донорство. Ну, я же такой думаю: так, ну ладно, надо написать. Я ей пишу. Как бы: «Здравствуйте, вот я там от такого-то человека, что нужно сделать?» Таня мне все достаточно наглядно объяснила. Нужно вот 2 дня воздержаться от жирного, никаких шоколадок. Это меня сначала расстроило. Но она пообещала за свой счет купить мне шоколадку сразу после донации. Собственно, сдача крови — донация. Вот, объяснила, какие там нужны документы с собой, куда приходить, к чему готовиться, как это будет выглядеть. Ну, прям подробно, прям разжевала все в индивидуальном порядке. Я думаю: ну ладно, вроде понятно, вроде не страшно, приду. Выдержал диету 2 дня. Что мне особенно понравилось, бутерброд с маслом и бабушкиным, не соврал, просто бутерброд с бабушкиным вареньем, это лучшая еда для донора. И сладкий чай. Мне очень нравилась такая диета, вот, я ее соблюдал. Прихожу в день. Когда
1: то есть
2: назнач...
1: 2 дня это надо было, да?
2: 2 дня плюс утро донации. Ну, там еще другие продукты есть, не только сладенькое. Но об этом может позже. В день донации я прихожу и вижу картину. Светлое такое помещение, коридорчик. Сидят довольные люди. и культурненько идут по очереди, проходят процедуру. Я удивляюсь. Я думал, будет поликлиника, где все друг с другом, ой, а я там занимал, а там место уступите, мне там еще что-то где-то. В общем, как обычно, в поликлинике бывает не очень.
1: Да.
2: Нет, здесь было вообще не так. Здесь было все красиво, чистенько, уютненько. У всех довольные, счастливые лица. Ну, кто-то на работу торопился, единственный момент. И я как бы первый раз, такой, а кто крайний? Мне говорят, да, вот как бы... И такой-то человек в очереди, вы за мной будете. Ну, я сел, дошла до меня очередь, меня принял врач. Я думал, что-то будет из разряда «давайте то, давайте это, третье, пятое, десятое». Но нет. Мне вежливо объяснили, что сейчас будут делать. Попросили дать палец на укольчик, взять капельку крови, чтобы определить, собственно, группу крови и уровень гемоглобина. Как бы я прошел успешно, у меня все в порядке. Дальше мне померили давление, дали чокопай, ну, шоколадку или пирожок, это, ну, в общем, сладость. И отправили пить чай. Сказали, пока два стакана сладкого чая не выпьешь, вот ты на донорство не пойдешь. Они это говорят всем. Это такая мера предосторожности. Сладкий чай очень перед донацией нужен. Ну, кто я такой, чтобы спорить с врачом? Я пошел, выпил два стакана чая, заел этой самой сладостью и иду на донацию. Ну, тут я думаю, ну, что-то страшное будет. Опять ошибся. Все было хорошо.
1: Волновался немножечко?
2: Не сильно, но как бы, ну, что-то новое еще, да, и да, медицинское, да, да. Ну, было как-то, ну, так, немножко неуверенно.
1: Да.
2: Первый раз тем более.
1: Да.
2: Я пришел, ну, мне говорят, вот, ложитесь, вам кушеточка. Ну, там такая очень удобная кушеточка, ты ложишься, и сразу хочется заснуть, потому что она мягкая. Вот, ну, подходит врач или медбрат, скорее, по-моему, медбрат. Ну, они спросили, какая рука, а я говорю, ну, давайте левую. Ну, как бы правая пишет, ну, нужна та, которая не пишет, наверное. Я даю левую руку. Ну, они подготовили руку, там, обработали все, аккуратненько ввели иглу и дали мне такой забавный мячик в форме сердечка, красненький такой. Он мягкий, и чтобы тебе не просто кулак сжимать, разжимать, а ты сжимаешь и разжимаешь это целый мячик. Это нужно, чтобы кровь быстрее шла. И вот уже как бы вот процесс идет, я думаю, как бы, а где все то, чем меня пугали? А этого нет. Я просто сижу, приборчик потихонечку наполняет пакет с донорской кровью. Я работаю кулачком. Проходит буквально 5 минут, даже меньше. Мне говорят, все, конец, слезай. Вот, мне перемотали руку, ну, дали ватку, ну, как обычно бывает, когда кровь берут. И говорят, все хорошо. Я говорю, да. Они говорят, ну, пойди еще чай попей. Ну, такой заботы я никогда в жизни не видел в медучреждении. В общем, я еще пошел попил чай. Еще примечательно, у них не просто там какой-то вот чай, у них он вкусный. А что самое главное, там сахар особенный. Я нигде такого не встречал. Он очень хорошо растворяется, он очень вкусный, сладкий, его много. Ну, вот прям под донорство специальный сахар. Я как бы попил, мне хорошо, и где-то минут через 20-30 мне на карту еще и деньги упали. Вот, и я такой сижу и думаю, а почему я не делал этого раньше? Мне, как для студента, лишние 1500 – это вообще не лишние 1500. Да для любого человека это, да, ну, не лишние деньги, да. Почему бы нет? Я пошел прямо на них, вкусно отобедал в соседней, там какая-то кафешка была, и все было хорошо. Вот так прошла моя первая донация.
1: Справку вам дали, что вы стали кровь?
2: Да, мне дали две справки на сегодня и на завтра.
1: Освобождение от учебы, от работы?
2: От учебы нет.
1: Нет?
2: А от работы – да.
1: А какие-то меры нужно было соблюдать после донации? Вот что-то есть, чего-то не есть? Или уже можно было все?
2: Ну, в целом, про еду можно было все. Другой вопрос, мне сказали, ну, сегодня-завтра – не напрягайся физически. Ну, то есть, спортзал, например, не надо. Таскать что-то не надо. Копать картошку на даче не надо. Побереги себя, лишний раз отдохни.
1: А так вот...
2: А так обычное состояние. Может, чуть-чуть сонливость первый день появляется. Но у всех организмы по-разному реагируют. Абсолютно индивидуально. Надо смотреть.
1: Итак, это был первый раз. Вы решили продолжать это?
2: Ну, судя по тому, что я у вас на радиостанции, наверное, да.
1: А какой мотив был? Опять, чтобы с вами так вот хорошо чайком вас попоили, 1500 опять бы там на карточку перечислено, или у вас уже другие мотивы стали появляться? Ну, вот честно, как вы, что у вас дальше?
2: А мне просто понравилось. Ну, то есть, да, во-первых, приятно, ноль негатива,
1: да.
2: И еще ты делаешь доброе дело. А у меня как раз в тот период в жизни было все как-то однообразно. Ну, у меня была учеба, у кого-то это работа, работа-дом. С друзьями вижусь редко, так как я из другого города, большая часть друзей еще и в другом городе на тот момент была. И как бы ты такой сидишь и думаешь, какая-то очень скучная, однообразная жизнь. А тут раз... И с людьми новыми можешь познакомиться. Или наоборот, спокойненько, тихонько сдать себе кровь и получить сплошные плюсы от этого. Мне очень понравился формат, мне очень понравился смысл, потому что это помощь людям, это спасает жизни.
1: Вот, Максим, извините, вот первый раз, когда вы шли сдавать, вы меньше всего, наверное, думали о том, что это помощь? Или все-таки была такая мысль? И стало это как-то проявляться с последующими донациями?
2: Первый раз, как я уже говорил, мне просто человек, которого я уважаю, сказал: «Максим, помоги».
1: То есть вы знали, что все-таки это помощь?
2: Да. Но я тогда больше шел на, по мотивам какого-то авторитета моей наставницы.
1: Да.
2: Я еще тогда просто не представлял, насколько это важное дело.
1: Да.
2: Потом, из раза в раз, общаясь с другими донорами, общаясь на отделении, ну, как-то интересуюсь в интернете, что вообще происходит, что это такое, зачем нужно, я понял, что обычная сдача крови решает очень много проблем. Причем проблем, казалось бы, которые ты думаешь, да, со мной не будет.
1: Да.
2: Вообще, ну как это может случиться? Да нет. Но все думают, ну зачем нужно переливание крови? Ну там кто-то в аварию, например, попал.
1: Да.
2: Чаще всего люди так отвечают, непосвященные. Ну да, аварии у нас случаются, периодически нужно, ну как обычно человек рассуждает. Я, по крайней мере, думал бы так. Ну я же аккуратно езжу. Не попаду я в аварию. Да, со мной не будет. Вот, и с моими близкими не будет. Никто ж не хочет думать о плохом. Вот. А я решил посмотреть статистику. Не помню, какие там данные, но, скажем так, часто нужно, достаточно часто. Плюс мне еще рассказали, что авария – это не самая распространенная, куда идет эта самая донорская кровь. Вот вы знали, например, что она идет онкобольным детям? Есть определенные виды рака, когда портится кровь, и нужно постоянно переливать, иначе человек просто не выживет. И одно дело, когда взрослый, ну, этот человек уже отнесет сам за себя ответственность, как бы привык уже там и по жизни, а тут ребенок. И вот, например, в Первом Меде есть профильное отделение, где лежат именно такие онкобольные дети, и достаточно приличная часть крови идет им. Именно поэтому я сдаю там. Ну, это из личного опыта.
1: Да.
2: Идем дальше. Что меня вообще шокировало? Я мужчина, для меня это как бы неочевидная мысль. Но оказывается, во время родов бывают кровотечения. И то есть, вот представим ситуацию. Вот у тебя жена, она рожает. Ты там в лучшем случае за дверкой. Или если ты там супергерой и муж, отец, ты присутствуешь. Вот, а может быть, ты стоишь в пробке и вообще не успеваешь. А в этот момент твоя ненаглядная может и умереть. Страшно. Очень страшно, как по мне. А если это чья-то сестра, чья-то мать, если ребенок не первый, чья-то дочь.
1: Да.
2: И ты такой сидишь и думаешь, да как, это же обычный процесс. Но он обычный. Но раньше, когда не было донорства, там несколько веков назад, во время родов очень много умирали. И в частности от потери крови. А сейчас, во время родов, заранее определяется, какая группа у роженицы, и заранее готовится донорская кровь на всякий случай. И как бы узнав эти факты, я просто для себя понял, что ничего себе, точнее, ничего себе и все туда.
1: Да.
2: Оказывается, это так полезно, это так нужно, это помогает людям. И после этого я уже как-то, откровенно говоря, подсел на этот процесс.
1: Уже очень полезно. Сколько у вас уже донаций?
2: Сейчас у меня их то ли 6, то ли 7. Я точно не помню, потому что несколько раз мне отвод давали. И у меня как-то в памяти оно наложилось.
1: Да?
2: А, нет, не по состоянию здоровья. Я неправильно дни посчитал и раньше пришел.
1: То есть надо соблюсти определенный период между донациями.
2: Да. 60 дней, начиная со следующего дня после сдачи, и на 61-й ты можешь прийти и сдать повторно.
1: Максим, а вот среди ваших близких есть ли люди, которым делали переливание, и вы можете сказать, ну вот, и моим кто-то помог, или Бог миловал?
2: Если мы говорим про близких прям вот по крови, то... А знаете, я сейчас задумался, наверное, во время операции у моей бабушки такое было. У нее как раз была онкология, не связанная с раком крови, но операция была очень долгой. Она человек пожилой уже тогда была, и 100% переливания было нужно. А если нужен пример поближе, я надеюсь, как бы мне позволено такое сказать, идем к примеру моей наставницы, которая меня привела в донорство. Я ж не единственный, кто по ее наводке пришел. Она и сама кадровый донор часто сдает. И в чем суть? А, ну, так сложились обстоятельства, что во время плановой операции, которой ну, была подготовка, серьезная клиника, все хорошо. А вот кровотечение открылось. И вот сколько в человеке, ну, в среднем 5-5,5 литров крови. Вот пока успели остановить, через нее прогнали что-то в районе 10. А у нее еще очень редкая группа.
1: Четвертая, наверное.
2: Нет, первая отрицательная.
1: А.
2: Вот. А, и как бы. А вот не сдай. Столько доноров в свою редкую группу крови, а вот а что бы было?
1: Да.
2: А не хочется об этом задумываться. А вот врачи, которые собирают эту кровь, у них работа такая об этом думать. Они это как бы они планируют, они представляют, сколько этой крови нужно, сколько у людей операций, сколько каких-то случаев, когда она необходима. И спасибо, конечно, донорам, которые приходят ее сдают. Потому что если бы этого не было. Ну, страшно представить, что бы у нас было.
1: Да, спасибо вам. Вот, как вы говорите, спасибо донору, мы вас благодарим.
2: Спасибо.
1: А какая у вас группа крови?
2: Очень распространенная, 2+.
1: Ну, несмотря на такую распространенность, потребность в ней ровно такая же, как и для других, наверное, групп.
2: Это правда. Не бывает больше или меньше. Бывает нужна и очень нужна.
1: Нужна всегда любая группа. Дорогие друзья, давайте об этом подумаем, что нашим близким, нашим знакомым, нашим друзьям тоже может пригодиться или уже когда-то была сделана вот эта операция переливания крови. И, может быть, мы кому-то должны, а может быть, мы сами когда-то пользовались услугами доноров, и у нас есть шанс вот отдать дань благодарности такую... свой долг отдать. Да, Максим?
2: Да, я даже пример вспомнил,
1: да.
2: Если позволите. Он, возможно, немного узкий. У меня есть некоторое знакомство с сообществом, сейчас, внимание, мотоциклистов нашего города.
1: Да.
2: Это люди, которых свое сообщество, они держатся достаточно особняком. Но среди них очень много тех, кто приходят и сдают кровь.
1: Да.
2: И... Как я общался с одним из руководителей одного из движений, она говорит так. Мы все ездим по дороге на достаточно опасном виде транспорта. И никогда не знаешь, что с тобой может случиться. Ну, это дорога, там может случиться все что угодно. И как бы сегодня ты сдашь кровь, отдашь такую своеобразную дань этой самой дороге. Ну, они мотоциклисты, для них дорога – это важная часть жизни. А завтра, может быть, и тебе эта кровь пригодится. Потому что кто-то другой ее также сдал. И как бы это достаточно метафоричное понятие, потому что все мы так иначе ездим. И эта дорога может быть не просто асфальтовым покрытием, а нашей дорогой жизни, например, по которой мы все идем. И никогда не знаешь, чего тебя ждет за поворотом.
1: Да. Максим, вы сказали, что у вас была наставница Ольга. Ну,
2: всё
1: была
2: ещё
1: и есть.
2: Есть.
1: Была и есть, да. Ну, то есть первый шаг вы сделали с ее помощью.
2: Да.
1: Стали ли вы кому-то наставником? И последовал ли кто-нибудь вашему примеру из ваших друзей, знакомых, родственников?
2: Вы очень удачно задаете вопрос. У меня появляется место, где можно чуть-чуть рассказать о собственных достижениях. Где-то с год назад... Ко мне обратилась Таня, девушка, которая из отделения переливания крови, рассказала мне первый раз, что нужно делать, и сказала: «Слушай, а приходи сдавать кровь, у нас дефицит». Это было перед майскими праздниками. Ну, такая особенность, отделение переливания не работают в праздники. И у них, соответственно, дефицит. Майские достаточно большие. И она говорит: «Приходи и типа друзей приводи. Ну, может, кто-то у тебя есть». И я так задумался стоять. Я студент, у меня в ВУЗе этих студентов 5000 человек, если поискать. А я активно занимаюсь общественной деятельностью в городе, там тоже много человек. Они все молодые, здоровые. А если посмотреть на свою работу, то там есть коллеги как и там 25-30, так и 40-50-60. И как бы я просто пошел предлагать всем. Ну, вот есть у меня такая особенность, я люблю что-то с друзьями делать, одному мне скучно. Я пошел, начал я с вуза, потом на работе, потом по каким-то еще более дальним знакомым, и такой: пойдем на донорскую акцию. Мне ответили: ну, пойдем. Собрал где-то, я не помню, там даже 20 человек не набралось.
1: О, боже, это большая группа.
2: Вот, ну, тогда мне показалось, что это мало, в отделении переливания может и 100 прийти, если сильно захотеть. И я просто такой: ну, пойдем. И они пришли. Ну, кто-то сдал, кто-то не сдал. И мне так понравилось. И с того раза я подумал, а почему бы не делать такое каждый месяц? И вот в течение года я реализую свой проект. Он называется «Донорство для всех», где любой человек, независимо от пола, возраста, профессии, даже гражданства, у нас несколько вьетнамцев сдают, может прийти и сдать кровь на донорство. Акция проводится каждый месяц. От человека нужно, ну, собственно, как и у вас, просто написать фамилию, имя, отчество и прийти. И больше ничего не надо. И вот так, шаг за шагом, в нашем донорском кружке по интересам собралось около 150 человек. Одновременно их собрать нереально, но человек по 30 на акцию иногда доходит. Один месяц одни, другой месяц другие, третий месяц третьи. И как-то так они все друг друга сменяют, приходят и делают добрые дела.
1: То есть вы раз в месяц проводите такую акцию, да, приглашаете?
2: Да, за редкими исключениями иногда месяц приходится пропускать.
1: А вот чем вы мотивируете? Вот вы знаете, наше радио впервые проводит такую акцию, у нас опыта еще очень мало, и я не знаю, сможем ли мы заинтересовать наших слушателей и их там родных и близких. Вот чем вы мотивируете? Почему за вами идут? Как нам, вот что нам сказать?
2: Честно говоря, мне кажется, я просто достаточно настырный человек, который может навязаться и уже не отвязаться, пока не получу то, что мне нужно. Понятно, заставить я никого не могу, да и не буду. Если задуматься о том, почему же люди все-таки соглашаются, они просто говорят: ну, давай как-нибудь потом. Ну, два варианта. Если человек помоложе, ну вот, студент какой-нибудь, например, то обычно тут два варианта. Это, ну, каких-то денег дадут. Первый раз обычно идут за какой-то больше материальной выгодой. Да. А второе, ну, вроде что-то прикольное, вроде какая-то польза, что-то необычное, надо попробовать. Если мы говорим про людей постарше, ну, например, 40+, иногда это и 50+. Таких на отделении переливания тоже очень много. Они уже, скорее всего, почетные доноры. Очень много донаций у них. Они обычно говорят так: я либо начал в молодости, либо наоборот, всю жизнь занимался чем-то, жил достаточно однообразно. Как-то вот вошел в колею, и, ну, дальше как-то шло. А куда идет, зачем? И так задумываешься. А вот что я сделал такого, о чем хочется вспомнить с теплотой, может быть, кому-то рассказать, что вот, ну, как бы я не просто существую, а что-то еще и хорошее делаю и для себя, и для других. И обычно они находят смысл в том, чтобы кому-то помогать. А донорство – это достаточно простой способ помочь. Тебе особо не нужно куда-то непонятно куда ехать, непонятно что делать. Вот. Это простой вариант. Ты записался, ты пришел по адресу, ты сдал кровь, тебе все рассказали, показали. И это уже колоссальный вклад. Есть такая поговорка, одна донация – это 3 спасенных жизни. Потому что одну дозу крови разделяют на 3 компонента. И эти 3 компонента можно перелить по отдельности. Одному нужно одно, другому другое. И для людей это становится таким, ну, нельзя сказать досугом, это все-таки не такой интересный процесс, особенно после нескольких раз. Для них это такой своеобразный ритуал, своеобразное полезное хобби. Вот там подсказывают, как я понял, что QR-код для записи на экране.
1: Да, у нас сейчас для тех, кто смотрит видеотрансляцию, обратите внимание, у нас вот на экране QR-код высветился, и вы можете по этому коду записаться на донацию, которая состоится, напоминаем, 22 мая в эту пятницу. Так что вот пользуйтесь, пожалуйста, всеми возможными условиями, чтобы записаться на донацию. Продолжайте, Максим.
2: Спасибо.
1: Итак, вот вы сказали, что у всех мотивы разные, и для разного возраста разные могут быть мотивы. Для молодежи, скорее всего, это первый такой вот и материальный, и интерес острый. Что же будет? Из тех друзей, которых вы приводили, вы водите всех в Первый медицинский институт, так? Или по разным
2: иногда
1: станциям.
2: Мы ходили еще в Алмазово, но это неудобно, потому что Первый мед, он в центре более-менее,
1: да,
2: а Алмазово достаточно севернее, да, и плюс Удельное долгое время было закрыто, поэтому мы остановились все-таки на более удобном для всех.
1: Вы сказали, что не все смогли стать донорами. Вы приводите, кто-то смог сдать кровь, кто-то нет. А какие отводы чаще всего было? Из-за чего отказывались принимать кровь у ваших знакомых?
2: У наших знакомых не брали кровь. На самом деле причина одна. Это сохранить здоровье донору. Потому что ты можешь хоть с двух рук захотеть сдать эту кровь, тебе это просто не дадут сделать. И если у тебя есть противопоказания, тебе скажут: давай-ка ты свое здоровье побереги и возвращайся, когда у тебя все будет в порядке. Самые частые отводы. Первое. Это низкий гемоглобин. Ну вот, там, я не медик, скажем так, когда железа не хватает, вот это еще как-то не очень видно, они не берут этот анализ. Но если его прям сильно не хватает, это, по-моему, называется анемия, то начинает падать еще и гемоглобин. Боюсь ошибиться, как мне объясняли, что-то вроде того. И вот когда у вас из пальца в самом начале берут эту капельку, они сразу определяют уровень гемоглобина. И если он ниже определенного значения, вот для мужчин это, например, 120, а для женщин чуть выше, по-моему, то у вас просто эту кровь не возьмут. Потому что, во-первых, и кровь будет не очень подходящая, во-вторых, и вам от этого станет еще хуже. Вам нужно восстановить сначала уровень этого самого гемоглобина, ну и железа тоже.
1: То есть это основной показатель, по которому может не пройти потенциальный донор, да?
2: Чаще всего, да. На самом деле, многие люди живут с пониженным гемоглобином, низким железом и не знают об этом. А вот когда они приходят на акцию, они могут об этом узнать. Попить витаминов, как я сейчас делаю, потому что у меня тоже низкое железо. Оно у меня упало. Так бывает, особенно зимой. И как бы восстановить здоровье, и самое главное – самочувствие. Ты начинаешь чувствовать себя лучше. А вторая причина, она, ну, такая, очень ее легко определить. Это вес. Есть девушки особо стройные, у которых нет 51 килограмма живого веса. Вот они на весы встают, и там 48. Таких, к сожалению, не примут. Потому что тот объем крови, который у них возьмут, для их организма уже очень много для их организма. У них просто столько может, ну, не столько есть, но в процентном соотношении это будет очень много для них. Есть третья еще причина. Она как граната, взрывается только один раз. У нас в крови очень много белков. Не пугайтесь, сейчас без подробностей будет. Есть один, называется кел. К-Е-Л-Л. И вот если он положительный, вашу кровь не получится перелить. Не спрашивайте, как это работает, я не знаю. Я не медик. Я вообще кораблестроитель по образованию. Не медик. Но если он есть, кровь перелить нельзя. Никогда. Это особенность вашего организма. Никак. Вообще. цельную кровь у вас не возьмут. Если у вас он отрицательный, как, собственно, у всех людей, кто может быть донорами, у вас эту кровь возьмут. Человек, ну, обычный человек, да откуда ему знать, какой у него этот белок? Он вообще даже не знает о его существовании. Зачем оно ему надо?
1: То есть на здоровье это никак не отличается, не отражается?
2: Нет, это отражается. Просто вот у кого-то там, не знаю, пальцы длинные, у кого-то покороче. Вот как бы особенность организма такая. Если он отрицательный, ходи, сдавай спокойно. Об этом обычно узнают самый первый раз, когда приходят. Чаще всего это грустно. Но просто вот такая история. Скел плюс дать нельзя. Но еще бывают разные временные отводы. Это недавно болел, больше месяца был в экзотической стране, татуировка, пирсинг, операция. По-моему, когда тебе переливают кровь, еще нельзя какое-то время. Ну, там еще есть разные точечные отводы.
1: Простудные заболевания, если
2: ну, вот ну, это к болезням, да. Если недавно болел. Если недавно болел, две недельки полечись минимум. Точнее, с момента выздоровления две недели должно пройти. Иначе кровь будет содержать просто вещества, которые не нужны. Есть еще такой постоянный отвод. Он достаточно редко встречается. Но чем дальше в лес, тем толще партизаны. О чем я? Если в вашей жизни случилась какая-то операция, и особенно если вам что-то удаляли, например, аппендицит, гланды, не дай бог что-то еще больше, то у вас кровь не возьмут.
1: То есть вообще?
2: Вообще не возьмут.
1: Несмотря на то, что большое количество времени уже прошло, да?
2: Да, потому что организм после этой операции становится достаточно индивидуален и отходит от нормы. Ну, то есть у человека в норме аппендикс есть, гланды есть, ну, все остальное, что у него там было, есть, есть. А как бы, а как поведет себя именно тот или иной человеческий организм, если у него нет этого органа, предсказать сложно. И никто не хочет брать на себя риск, во-первых, за здоровье и жизнь, а во-вторых, да и человеку самому, но зачем? Потому что он может там сдать эти сколько-то миллилитров, 450 миллилитров крови, а как отреагирует его организм, непонятно. Поэтому, если была такая операция, то вот, к сожалению, нет.
1: Максим, ну вот как видно, вы вошли очень так плотно в донорское движение, вот такую активность проявляете, сколько людей вы уже привели, сколько жизней, можно сказать, вы с вашей помощью было спасено. Это тоже, так, знаете, одно дело самому сдать, другое дело еще и других заинтересовать.
2: Мы собрали 97 литров крови за тот год.
1: То есть вы ведете статистику 97 литров? Ну это невероятно. Спасибо вам действительно за это. Но как вы вообще считаете донорское движение в Санкт-Петербурге? Вот как вы его можете оценить? Его плюсы, его минусы? Какие сложности, какие радости для доноров?
2: Ну, для обычного человека на самом деле все выглядит очень... Да и не то, что выглядит, является очень даже хорошо. Как-то не по-русски сказал, но думаю, суть ясна. Если вы обычный человек, хотите сдать кровь или уже сдаете, для вас все просто. Два варианта. Либо вы записываетесь в отделение переливания, там, как в поликлинике, талончики, они часто заканчиваются, либо вы приходите на донорские акции, достаточно много кто их делает, например, некоторые работодатели для своих сотрудников делают. У вас прекрасный пример на неделе православного донора, целую неделю можно приходить и сдавать кровь, ну, лучше в первый день, конечно.
1: Да.
2: А у нас на акциях тоже каждый месяц люди приходят, достаточно указать ФИО и... Все, приходи, сдавай.
1: Это удобства такие.
2: Да, это удобство. И как бы ничего больше от человека не требуется вообще. То есть он пришел, сдал. Точка. И возвращается через 2 месяца, в идеале. А если мы говорим про то, ну, например, сравнить, как это было лет 20 назад. Лет 20 назад я там ходил под стол пешком, но как мне рассказывали старшие опытные коллеги, которые у вас, кстати, на эфире были, было все плохо. Ключевое слово «было». Сейчас намного лучше, благодаря их усилиям. То есть изначально была история с тем, что донорами были еще в Советском Союзе. Но за 90-е, вот я их как бы не застал, но мне очень красочно рассказывали. Ну, какое донорство? Ну, вот ни в какую калитку, mm-hmm. ни в одни ворота это mm-hmm. донорство тогда не было нужно. У людей ставил более насущный вопрос, yeah. а где бы взять деньги, где бы взять еду, а что вообще в стране происходит? А, ну, как бы нашим mm-hmm. слушателям, наверное, виднее, как это было, они это прожили. А, и потом это все нужно было как бы восстанавливать с нуля.
1: Yeah.
2: Потому что это донорство, даже если у кого-то и было в жизни, оно было, ну, там, лет 15 назад, как бы в другой стране.
1: Да.
2: И как бы, а что сейчас, непонятно. И старшие коллеги начали активно развивать эту тему. Как они это делали? Ну, во-первых, они, насколько я знаю, нарастили количество мест, где можно сдать эту кровь. Отделение переливания. Во-вторых, они занялись, как бы это страшно ни звучало, пропагандой донорского движения. Они его, по сути, воскресили. И сейчас много кто является донором. И не просто там я пришел раз в пару лет, что-то сдал, ну, до свидания. Вернусь через пару лет. А кадровым донором. Что это такое? Человек каждые там, 2-3 месяца ходит и сдает кровь. Для него это уже образ жизни. Как вот многие люди, не знаю, выезжают на дачу, и для них это привычка. Mm-hmm. И вот и для доноров это тоже привычка. Она очень легко
1: хорошая
2: заводится.
1: Привычка.
2: Хорошая, хорошая. На дачу тоже можно. Но можно и в отделение пойти сдать. Потому что дача в выходные, а отделение работает только по будням. Не пересекается. Значит, можно и то, и то. И как бы сейчас все достаточно хорошо. Многие какие-то студенческие объединения занимаются донорством. Многие, как я уже говорю, работодатели занимаются донорством. Там, не знаю, «Газпром» какой-нибудь, то, что mm-hmm. сходу вспоминается. Многие заводы и конструкторские бюро mm-hmm. для своих сотрудников организуют акции. Сейчас для донорства лучшее время.
1: Да.
2: Нужно ходить и сдавать, я считаю.
1: Знаете, это очень оптимистично, то, что вы рассказали. Действительно, у нас была какая-то потеря, вот вообще даже и мысли об этом не было, и поэтому то, что сейчас возрождается с помощью таких вот активных людей, как вы, молодых, активных, есть надежда, что все-таки у нас это будет не хуже, чем в других странах, потому что гости наши говорили, что именно у нас в России как-то это отстает. И почему-то тоже среди православных это тоже не очень развито. Поэтому, дорогие друзья, мы вам напоминаем, что 22 мая в пятницу прием крови будет на территории Александра Невской лавры. Наше радио вот взялось за это дело, и мы надеемся, что вы нас не подведете и тоже присоединитесь к нам. Вот почему еще хорошо на территории Лавры. Ну, у нас наши слушатели в основном люди православные. Перед донацией можно зайти в храм, помолиться. И то есть с Божьей помощью уже потом идти на сдачу вот этой крови. Максим, наша передача подходит к концу. Я хочу вас спросить, а вы придете будете участвовать в этой акции «Недели православного донора», которую мы организовали?
2: Я аж к микрофону пододвинусь. Однозначно да. Я еще людей с собой приведу.
1: Ой, как хорошо. Дорогие друзья, вот с Максимом вы можете встретиться в пятницу 22-го и с Максимом, с его друзьями. Максим Кравцов, активист донорского движения, был у нас в гостях. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и за то, что вы так интересно рассказали нам все.
2: Спасибо и вам, что позвали.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Неделя православного донора. Программа выходит при поддержке фонда президентских

У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: делегация Московского патриархата принимает участие в торжествах, приуроченных к интронизации нового католикоса-патриарха всей Грузии. Представитель русской церкви принял участие в престольном празднике храма в ливанском городе Захле. В Японии сгорел буддийский храм 15 века. Теперь об этих новостях подробнее. 16 мая по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тбилиси для участия в торжествах, приуроченных к интронизации новоизбранного католикоса-патриарха всей Грузии Шиу III, прибыла делегация Русской Православной Церкви в составе митрополита Тверского и Кашинского Амвросия и заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Игоря Якумчука. 17 мая члены делегации Русской Православной Церкви молились за божественную литургию в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, который совершили святейший и блаженнейший католикос патриарх всей Грузии Шио III и блаженнейший митрополит чешских земель и Словакии Ростислав в сослужении иерархов и духовенства Грузинской Православной Церкви, представителей других поместных православных церквей, прибывших на торжества. Торжества совпали с отмечаемым в Грузии на государственном уровне Днем святости семьи, учрежденным по инициативе святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха Ильи II. Во всех храмах Тбилиси в этот день были совершены ранние божественные литургии, после чего состоялось многотысячное народное шествие к собору Святой Троицы, возле которого прошел праздничный молебен. В тот же день митрополит Амвросий и протоиерей Игорь Якимчук посетили древний Сионский собор в Тбилиси, где совершили литию по святейшему католикосу-патриарху всея Грузии Ильи II на его гробнице, а также поклонились одной из главных святынь Грузинской Православной Церкви – кресту святой равноапостольной Нины. Вечером делегация Русской Православной Церкви была приглашена на торжественный прием по случаю интронизации святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха всея Грузии Шио III. 14 мая по приглашению представителя Антиохийской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси митрополита Филиппопольского Нифона, представитель Русской Православной Церкви при Патриархе Антиохийской и всего Востока архимандрит Филипп Васильцев принял участие в престольном празднике храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в ливанском городе Захле. Праздничную литургию возглавили митрополит Захлейско-Баальбекский Антоний, митрополит Филиппопольский Нифон и митрополит гор Ливанских Силуан в сослужении архимандрита Филиппа и духовенства Захлейско-Баальбекской митрополии Антиохийской Православной Церкви. Богослужение совершалось на арабском и церковнославянском языках. После богослужения гости торжества в сопровождении митрополита Филиппопольского Нифона посетили мемориальный музей при храме Божией Матери «Нечаянная радость» и приняли участие в братском чаепитии. Две серебряные монеты с изображением Агнца Божьего, выпущенные английским королем Этельредом II около 1009 года в попытке обрести небесное заступничество против набегов викингов, обнаружены в Дании. Находки поступили в Национальный музей Дании. Монета относится к редчайшему типу Агнус Деи, Агнец Божий. Всего в мире известно около 30 экземпляров, и большинство найдено не в Англии, а в Скандинавии. На одной стороне монеты изображен Агнец, пронзенный крестом, символ жертвы Христа, стоящий на свитке с греческими буквами Альфа и Омега, начало и конец. На другой стороне парящий голубь, олицетворяющий Святого Духа. Найденные монеты оказались в руках самих скандинавов, которые ценили их как престижные или наделенные силой предметы, или даже переделывали их в подвески. И последнее сообщение. В японском городе Такаока, префектуры Таяма, в ночь на 17 мая сгорел буддийский храм. Храм Дайходзи был основан в 15 веке, его главный деревянный зал полностью сгорел. Огонь также перекинулся на соседний выставочный центр и пустующий дом. При храме жили две семьи, все они успели эвакуироваться и не пострадали. На место происшествия прибыли около 20 пожарных машин. Им понадобилось не менее 4 часов, чтобы потушить возгорание. Полиция и пожарные службы устанавливают причину возгорания. Согласно местным онлайн-путеводителям, в храме хранились древние буддийские свитки XVI века, кисти художника Тасегавы Тохаку. Их судьба пока неизвестна. Храм Дайходзи был построен в 1453 году в эпоху Мурамати и расположен в жилом районе города. Однажды он уже пострадал от огня в 1877 году, когда большой пожар практически уничтожил город Такаоку. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго!

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

ту ночь, когда Рони должна была появиться на свет, грохотал гром. Да, гроза так разошлась в ту ночь над горами, что вся нечисть, обитавшая в разбойничьем лесу, забилась со страху в норки да ямки, в пещеры да щели, и только злобные друды, для которых гроза была слаще меда, с визгом и воплями носились над разбойничьим замком, стоящим на разбойничьей горе. А Лависа готовилась родить ребенка. Крики друд ей мешали. Она сказала мужу своему, Маттису, «Прогони-ка этих злющих друд, из-за них я не слышу, что пою». Дело в том, что, ожидая малютку, Лависа пела. Она думала, что и ей будет легче, и у ребеночка нрав будет веселей, если он родится под ее пение. Маттис тут же схватил лук и пустил несколько стрел из бойниц. «Прочь отсюда!» — закричал он. «Мы ждем ребенка! Понятно вам, гнусные рожи?» «Хо-хо-хо!» — завопили в ответ друды. «Они ждут ребенка этой ночью! Хо-хо-хо! Грозовой ребенок! Вот урод-то будет! Хо-хо-хо! Как гриб-поганка!» Тогда Маттис снова стрельнул в самой гуще дикой стаи, но друды лишь злобно расхохотались и, улетая с громким воем, пронеслись над верхушками деревьев. Пока Лависа пела, рожая ребенка, а Маттис отгонял мерзких тварей от замка, его разбойники, все 12, сидели в зале у огня и пили, и ели, и галдели, как полоумные. Не хуже этих злобных друд. А что было им делать? Ведь они ждали, когда, наконец, разрешится Лависа там, наверху, в башне. Потому что за всю их разбойничью жизнь еще ни разу не рождался ребенок в разбойничьем замке. Но больше всех ждал появления младенца лысый Пер. «Но когда же, наконец, появится этот маленький разбойник?» — воскликнул он. «Я уж стар и немощен. Моя разбойничья жизнь подходит к концу. А как бы я хотел увидеть нашего нового атамана перед тем, как сыграю в ящик?» Не успел лысый Пер это сказать, как распахнулись двери, и в зал вбежал обезумевший от радости Маттис. Он скакал, стуча каблуками по каменному полу, и орал во весь голос. «У меня ребенок! Эй, слышите все, у меня родился ребенок! Мальчишка или девчонка?» — спросил из своего угла лысый Пер. «Счастье мое, радость моя!» — вопил Маттис. «Вот она, дочь разбойника!» Лависа, переступив через высокий порог, вошла в зал с малюткой на руках. Разбойники разом замолкли. «Эй вы, пивом, что ли, захлебнулись?» — заорал на них Маттис. Он взял девочку из рук Лависы и подошел с нею к каждому из 12 разбойников. «Вот, любуйтесь, если хотите, самым прекрасным ребенком, который когда-либо рождался в разбойничьих замках». Дочь лежала на огромной ладони отца и глядела на него, не мигая. «Личико такое смышленое, будто она уже кое-что понимает». «А как ее назвали?» — снова спросил лысый Пер. «Рони», — ответила Лависа. «Я это уже давно решила». «А если бы родился мальчик?» — полюбопытствовал он. Лависа смерила лысого Пера спокойным и строгим взглядом. «Раз я решила, что моего ребенка будут звать Рони, то у меня могла родиться только Рони». Потом она повернулась к Маттису. «Взять ее у тебя». Но Маттис еще не хотел расставаться с дочкой. Он стоял и с изумлением разглядывал ясные глазки, крохотный ротик, темные волосики, беспомощные ручки Рони, и обмирал от любви к ней. «Детонька моя», — сказал он, — «отныне мое разбойничье сердце в твоих маленьких ручках. Не знаю почему, но это так».

«А ну-ка, дай мне ее немного подержать», — попросил лысый Пер. И Матис с осторожностью положил ему на руки Рони, словно золотое яичко. «Вот он, новый атаман, о котором ты так долго мечтал. Только не урони ее, не то пробьет твой последний час». Но лысый Пер лишь улыбнулся своим беззубым ртом. «Да она же как перышко», — сказал он, слегка подбрасывая малютка на руках. Матис разозлился и выхватил Рони у него из рук. «А что же ты ожидал увидеть, старый осел? Уж не толстого ли атамана с отвисшим брюхом и окладистой бородой? Хе-хе-хе, так что ли?» И тогда все разбойники смекнули, что про этого ребенка и слова дурного сказать нельзя, если не хочешь рассориться с атаманом. А с Матисом шутки плохи. Поэтому они тут же принялись расхваливать и славить новорожденную. И за ее здоровье осушили не одну кружку пива, что Матису явно пришлось по душе. Он подсел к столу и снова показывал им свою прелестную малютку. «Кто теперь лопнет от зависти, так это Борка!» — воскликнул Матис. «Ну и пусть сидит в своей вонючей пещере и с досадой скрипит зубами. Там поднимется такой стон и скрежет, что всем злющим друдам и серым гномам придется затыкать уши, уж поверьте». Лысый Пер согласно мотнул головой и сказал со смешком: «Еще бы ему не лопнуть от зависти. Теперь род Матиса будет жить, а роду Борки — крышка». «Золотые слова», — подхватил Матис. «Крышка — это как видать, потому что у Борки нет ребенка и не будет». В этот миг раздался такой удар грома, какого в разбойничьих горах еще никто никогда не слышал. Все разбойники побледнели со страху, а лысый Пер даже упал навзничь, ведь он уже не очень твердо стоял на ногах. Рони вдруг жалобно пискнула, и от этого ее неожиданного писка сердце Матиса сжалось куда сильнее, нежели от жуткого удара грома. «Мое дитя плачет!» — заорал он. «Что нужно делать? Что делать?» Но Лависа не растерялась. Она спокойно взяла у него из рук ребенка и переложила к груди. Писк сразу прекратился. «Вот это громыхнуло!» — воскликнул лысый Пер, когда пришел в себя. «Голову даю на отсечение, что где-то поблизости ударила молния». «Да, молния действительно ударила, и еще как!» В этом они убедились, как только рассвело. Старый-престарый разбойничий замок, стоящий на самой вершине разбойничьей горы, раскололся пополам сверху донизу, от зубцов на башне до самых глубоких подземелий. И между этими половинами зияла пропасть. «Как удивительно началась твоя жизнь, Рони», — сказала Лависа, когда она, держа на руках дочку, поднялась на башню и оглядела все разрушения, что натворила гроза.

А в разбойничьем замке жизнь потекла по-прежнему, с той лишь разницей, что там теперь был ребенок. Маленькая девочка, которая, как считала Лависа, день ото дня все больше и больше прибирала к рукам не только самого Маттиса, но и всех его 12 разбойников. Конечно, в том, что они изо всех сил старались вести себя не так грубо, как прежде, не было ничего дурного. Однако во всем нужна мера. И вот то, что атаман и вся его шайка глупо хохочут, глядя, как маленький ребенок ползает по каменному полу, и ликуют, словно присутствуют при великом чуде, понять было решительно невозможно. Правда, Ронни ползала необычно шустро и как-то на свой манер, ловко отталкиваясь левой ногой, что особенно восхищало всех разбойников. «Но ведь, в конце концов, большинство детей рано или поздно начинают ползать», — считала Лависа. «И никто по этому поводу в телячий восторг не приходит, а отцы этих ползающих детей не глядят на них часами с умилением и не перестают заниматься своими мужскими делами». «Матис, ты дождешься, что Борка будет разбойничать в твоем лесу», — ворчала Лависа, когда вся шайка во главе с атаманом врывалась в замок в самое разбойничье время только для того, чтобы посмотреть, как Ронни уплетает кашу и как мать укладывает ее спать в люльку. Но Матис пропускал ворчание жены мимо ушей. «Детка, голубка моя!» — кричал он, когда Ронни, ловко отталкиваясь левой ногой, ползла ему навстречу, наискосок пересекая зал. Он усаживал свою голубку на колени и кормил ее, а все 12 разбойников стояли вокруг и не спускали с них глаз. Даже Лависа смеялась, когда Матис заляпанными кашей бородой и бровями кормил свою любимицу. «О, Боже, кто бы мог подумать, Матис, глядя сейчас на тебя, что ты самый могучий разбойничий атаман во всех горах и лесах на свете. Если бы Борка сейчас увидел тебя, он бы умер от смеха». «Ну да, посмеялся бы он у меня», — воскликнул Матис. Борка был его заклятый враг, точно так же, как отец и дед Борки были заклятыми врагами отца и деда Матиса. Люди помнят, что испокон веку обе шайки смертельно враждовали друг с другом. Проезжим купцам, в конце концов, все равно, чьи шайки их грабят. Но вот Матису и Борке было совсем не все равно, кому из них достанется добыча. Обе шайки жестоко за нее дрались, а когда купцы почему-либо не проезжали по дикому ущелью, разбойники начинали грабить друг друга. Всего этого Ронни, конечно, не знала, потому что была еще маленькая. Она и понятия не имела, что ее отец — грозный разбойничий атаман. Для нее он был добродушный бородатый Матис, который громко хохочет, поет или весело орет во всю глотку, да кормит ее кашей. И она его любила.

0: Руни росла не по дням, а по часам, и мало-помалу стала глядеть на мир вокруг себя. Долгое время она думала, что огромный зал с каменными стенами и есть весь мир. И там она чувствовала себя превосходно, особенно когда, забравшись под большой стол, играла шишками и камешками, которые приносил ей Матис. Зал этот и в самом деле был подходящим местом для детских игр. Там всегда находилось чем позабавиться, и научилась она там тоже многому. Рони нравилось, когда по вечерам разбойники пели, расположившись у огня. Тихо, как мышка, сидела она под столом, слушала и постепенно запоминала все разбойничьи песни. И тогда стала подпевать звонким, будто колокольчик, голосом. И Матис не уставал восторгаться своей замечательной дочкой, которая так хорошо поет. И танцевать Рони тоже сама научилась. Когда разбойники приходили с добычей, они на радостях принимались плясать и скакать по залу, как дикие козлы. И Рони вскоре стала им подражать. Она тоже отплясывала, как они, яростно била чечетку и, к великой радости отца, прыгала совсем по-разбойничьи. Когда же после таких бешеных плясок разбойники без сил плюхались на скамьи вокруг большого стола, чтобы освежиться пивком, Матис начинал хвастаться своей дочкой. «Знаете, она хороша, как маленькая Друда. Точно, такая же ладная, кореглазая и черноволосая. Никто из вас никогда не видел такой прекрасной девочки. Точно!» И разбойники дружно кивали головами и хором отвечали: «Точно!» И вот в один прекрасный день Матис понял, ему это было, ох, как не по душе, что пришло время выпустить птичку на волю. «Лависа», — сказал он тогда жене, — «наша дочка должна научиться бродить по моему разбойничьему лесу. Пусть пойдет погулять». «Слава богу, наконец, и ты это понял», — сказала Лависа. «По мне, так она уже давным-давно гуляла бы по лесу». Так Руни было разрешено ходить, куда ей вздумается. Но перед этим Матис предупредил ее о тех опасностях, которые ей угрожали. «Значит так, остерегайся злобных друт и серых гномов и разбойников Борки». «А как я узнаю, что это злобная друда или серый гном или разбойник Борки?» «Сама разберешься», — ответил Матис. «Ясно», — сказал Рони. «А еще смотри, не заблудись», — продолжал Матис. «А что мне делать, если я заблужусь?» «Найди нужную тропинку». «Ясно», — сказал Рони. «Еще смотри, не упади в реку». «А что мне делать, если я упаду в реку?» «Выплыви». «Ясно». «А еще смотри, не загреми в пропасть». Матис вспомнил о той бездонной пропасти, которая возникла в ту ночь, когда молния ударила в разбойничий замок. «А что мне делать, если я все-таки в нее загремлю?» «Тогда ты уже ничего не сможешь сделать», — произнес Матис, и вдруг так горько застонал, словно вся печаль мира собралась в его груди. «Ясно», — сказал Рони, когда Матис перестал стонать. «А в таком случае я постараюсь не загреметь. Еще есть какие-нибудь другие опасности?»
1: «Конечно, полным-полно, но их ты сама увидишь. А теперь иди».
2: Страницы сказочной повести Астрид Лингрен «Рони, дочь разбойника» читала Ида Никифорова. Продолжение следует.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: Пасторский час. Радио Град Петров.

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Этим пасхальным приветствием мы поздравляем друг друга все еще, потому что отдание праздника Пасхи только в среду, 20-го, а включая 20-е, мы еще приветствуем друг друга этим древнейшим и, если подумать, самым главным приветствием нашего мира, потому что самое радостное, самое благодатное, самое торжественная и истинная главная весть о воскресении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Всех вас еще и еще раз поздравляю с этим великим, величайшим праздником праздников и торжеством торжеств. Итак, как я уже сказал, отдание Пасхи 20-го в среду, а в четверг праздник Вознесения Господня, которая в этом году совпадает с Днем памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика Христова, апостола любви. Так что заранее поздравляю вас и с Вознесением, а еще сегодня День памяти святой великомученицы Ирины. Это древнейшая святая великомученица первого-второго веков. Так что, если нас слушают именинницы, их поздравляю с их Днем Ангела. Итак, уже есть вопросы. И вот вопрос Александра из Санкт-Петербурга. Господь в разных случаях исцеляет незрячих людей. Одних по молитве других людей, других по их вере. В двух случаях Господь использует свой плевок. В случае со слепым от рождения глаза слепому помазываются смесью божественной влаги и земли, названной брением. Какой смысл заложен в этом действии? Ведь Господь мог бы просто своей силой исцелить слепого. Значит, особое действие имеет свой смысл. Какой? Совершенно верно, Александр. Это действие имеет свой смысл. Как сказано, Господь Иисус плюнул на землю и поднял вот это вот брение, это прах, пыль, прах дорожная. И вот этим вот, получившимся таким пластырем, мазью, помазал глаза слепому. Действительно, в разных случаях Иисус действует по-разному. И это, Александр, зависит только от того, кого Иисус исцеляет. Одному человеку достаточно услышать: «Иди, ты здоров, не греши больше, ты исцелен». Другому человеку нужно прочувствовать этот момент. Каждый человек по-разному устроен и по-разному реагирует на окружающий мир. И вот кому-то нужны, ну, скажем так, условно, подпорки, костыли, с помощью которых он бы пошел дальше. И вот это вот действие, плюновение, сотворение вот этого брения, влажной пыли, помазание, это символ исцеления, причем исцеления такого чувственного, что ли, чтобы человек почувствовал, что его сейчас исцеляют. Повторюсь, все мы устроены по-разному, и кому-то необходимо вот такого рода действия, чтобы почувствовать сам момент исцеления. А Иисус замечательно чувствует человека и понимает, что нужно одному или другому человеку. И, очевидно, вот эта вот потребность слепорожденного почувствовать, как именно его исцеляют, действие на себе почувствовать, имело для него значение. Может быть, даже решающее, мы не знаем. Эдуард нас приветствует. Христос воскресе, воистину воскрес, Эдуард. И приводит строки о воскресении Христа священномученика Серафима Чичагова. Цитата. «Воскресение Христа в нас, в наших сердцах, доказывается не одним ответом «воистину воскресе». Оно подтверждается радостью о Господе, доказывается любовью ко Христу». Не поспоришь, но я бы к этому добавил, грешный, далеко мне до священномученика Серафима. И все-таки, мне кажется, что доказывается это не только любовью ко Христу, но выражаемой в делах любовью ко Христу, то есть любовью к ближнему. Любовь доказывается делами.
и делами, творимыми с радостью о Христе воскресшем. Вот я бы такое небольшое уточнение внес. Так. Имя отправителя — плохой христианин. Здравствуйте, коллега, я тоже плохой христианин. Рад, что я не один. Вопрос. Христос воскресе, воистину воскресе. Как научиться любить грешников? Можно ли молиться о них с любовью? Ну, здесь два вопроса. Начну с конца, со второго. Можно ли молиться о грешниках с любовью? Вы знаете, дорогой христианин, не только можно, но и нужно. Вообще-то, если молитва совершается без любви, без вот этого тепла, тепла любви, я бы даже сказал, без огня любви, то такая молитва получается сухая, мертвая и безжизненная. А вот молитва с любовью, с огнем любви, мне кажется, быстрее и действеннее, что ли, достигает небес и получает свой ответ. Так для того, чтобы, возвращаясь к вопросу, молиться о грешниках с любовью, нужно сначала возлюбить этих самых грешников. Понимаете, в чем здесь может быть подвох? Очень просто всех вообще любить, вот так вот, абстрактно. Ах, как хорошо, у меня сегодня хорошее настроение, всех люблю, всех прощаю, всех готов обнять. А вот меня толкнули в транспорте и не извинились, или на ногу наступили. И как-то сразу куда-то эта любовь моя улетучивается, уже хочется ответить. И вовсе даже не любовью. Я просто пример привожу. Для того, чтобы помочь понять одну вещь. Вот нет ничего вреднее и опаснее абстрактной любви. Ко всем вообще. Любовь бывает действенная и проявляющаяся к конкретному человеку. Вот вы спрашиваете, можно ли молиться о грешниках с любовью. Ну, если вы видите в своем окружении этих самых грешников, ну, не только в своем личном, конечно, а вообще вокруг, и умом понимаете, что этот человек действительно грешен и творит грех, естественно, о нем помолиться. Но как помолиться? Прежде всего, нужно почувствовать в нем брата, сестру, такого же человека, как и мы с вами. И даже, я скажу, больше пожалеть его. Потому что человек, совершающий грех и настаивающий на том, что он делает, уверенный в своей правоте, на мой взгляд, достоин жалости. Он слеп. И слепо повинуется вот этим сатанинским внушением. Он орудие, орудие зла. И уже на этом основании достоин жалости. Он лишен понимания того, что с ним творят злые силы, что он является у них слепым орудием для них и проводником этого самого их зла. Вы скажете, ну есть же люди, которые сознательно творят зла и от своего имени. Да, есть такие. Но так или иначе, всякое зло восходит к начальнику зла, к сатане. И пожалеть человека о том, что он одержим, и помолиться прежде всего об избавлении его от этой одержимости зла, от этой власти греха. Причем я повторюсь о конкретном человеке, не о всех вообще. Это удар из пушки по воробьям, по всех вообще. Нет, конкретном человеке. Представлять его, по крайней мере. И вот во имя Христа, во имя Христовой любви, который всех любил, и грешников, и врагов своих, и за распинателей своих молился,
Обратите внимание, что он говорил при этом. Они не ведают, что творят. Так большинство грешников не ведают, что творят. Не все, нет. Есть, повторюсь, сознательно творящие зло и грех, осознающие, вполне отдающие себе отчет. Это уже, конечно, такая высшая степень одержимости и служения злу. Да, за таких тоже, конечно, можно молиться, но важно помнить, что молитва наша – это только просьба. Это не повеление, не заклинание. Вот я помолился, и все, все будет так, как я хочу. Нет. Это только просьба к Богу, к Божьей Матери, к святому ли. Неважно. Просьба о другом человеке. А всякая просьба должна оставаться просьбой. Ее можно исполнить, можно ее не исполнить. Можно исполнить немедленно, можно спустя некоторое время. И вот этот важно еще помнить, момент, очень важный момент о том, что каждый человек свободен. Человека нельзя заставить быть хорошим, стать лучше, если он сам этого не захочет. И грешника нельзя по мановению или каким-то, опять-таки, волшебным заклинанием превратить в праведника. Нет, тогда он утратит свою свободу. Всякий грешник должен свободно захотеть перестать грешить. И вот у его вразумления, о просвещении, да, можно молиться. И вот первый вопрос, как научиться любить грешников? Как видите, они связаны. Не любя человека, конкретного, подчеркиваю, конкретного человека, невозможно, на мой взгляд, продуктивно, плодотворно о нем молиться. Только понимая и принимая этого человека, как Господь нас принимает всяких, и праведных, и грешных, и в грехе принимает. Точно так же и нам нужно научиться принимать человека таким, какой он есть. Конечно, при этом можно желать, чтобы он стал лучше. Но опять же, нужно оставлять ему пространство для свободы. И еще один немаловажный момент. Призывая, мысленно ли, вслух ли человека не грешить, нужно прежде всего, еще до призыва, обратиться к самому себе. А ты? Всегда ли не грешишь? Всегда ли ты себе запрещаешь грешить? Всегда ли тебе хватает сил не грешить? И вот если я понимаю, что я далеко не всегда веду себя как праведник, что я тоже грешен, я тоже слаб. Иногда вольно или невольно могу ответить злом на зло. Это очень существенный коррелят, это очень существенный момент, который отрезвляет и помогает человеку понять другого человека, оглядываясь на самого себя. Потому что прежде чем призывать, повторюсь еще раз, кого-то не грешить, нужно себя научить не грешить, отказывать себе в совершении греха. Вот тогда наша молитва за грешников, творимая с любовью, может достигнуть цели. Прошу прощения, что, может быть, слишком долго отвечал, но вопрос действительно непростой. Валентина, Санкт-Петербург, Колпино. Батюшка, Христос воскресе, воистину воскресе, Валентина. Поясните, пожалуйста, в чем смысл обрезания? Спасибо заранее за ответ. Дорогая Валентина, вот это действие, институт, можно даже сказать, обрезания был введен, как вы знаете, ну, проще, конечно, вам будет почитать соответствующие главы из книги «Бытия», еще при праотце Аврааме. Господь заповедал Аврааму совершить это действие.
и над собой, и над всеми домочадствами мужского пола. И тогда это был знак, такой материальный, физический знак посвящения человека Богу. И точно так же это действие, священное действие даже, можно сказать, ритуал такой, вошел и в закон Моисея. Не в Деколог, в 10 заповеди, а в закон, сам, в корпус закона Моисея, как обязательное действие для всякого иудея. Через обрезание прирожденный ли иудей или обращенный из язычников входил в общество израильского, израильское. Принимался общество и становился полноценным, полноценным чадом Авраама и иудеем. Не только по рождению, но и по убеждению, по своему духовному статусу. И вот в этом-то, Валентина, и заключался смысл вот этого ветхозаветного обрезания. И, как вы знаете, обрезание было совершено в том числе и над Господом нашим Иисусом Христом. Есть даже праздник обрезания, 1 января по-старому, 14 по-новому, один из праздников наших великих, но не 20-х, праздник так и называется, по-славянски, обрезание Господне. То есть Иисус также был принят в общество израильское именно через обрезание, которое совершилось, как вы знаете, на 40-й день после его рождения. Конечно, в иудаизме сохраняется до сих пор эта традиция, этот ритуал. Все они соблюдают, конечно, правоверные, разумеется, иудеи. Закон Моисея в том числе и в этом плане. Вот. А в христианстве обрезание заменено крещением. Мы принимаем, мы бываем принимаемы в общество христиан через крещение. Крещение во имя Господа нашего Иисуса Христа. Таким образом, мы становимся членами Церкви Христовой и входим в число христиан именно через крещение.

Дорогие братья и сестры, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. К сожалению, вот упразднены звонки, что очень жаль, конечно. Гораздо мне, по крайней мере, проще и удобнее, что ли, чувствовать человека, его голос, когда он задает вопрос, чем просто читать. Опять же, WhatsApp не работает, так что присылайте вопросы, пожалуйста. Адрес прежний, grad@petrov.ru, вопрос в прямой эфир. Ну вот, пришел еще вопрос. Только что была передача о донорстве. Как православная церковь относится к донорству? Можно ли православному христианину сдавать кровь? Не указано ни имя, ни город. Ну, буду обращаться как к анониму. Дорогой аноним, православная церковь очень положительно относится к донорству, и православному христианину можно сдавать кровь. Если нет противопоказаний по медицинской части, можно сдавать кровь. Я вам скажу больше. Даже такое вот есть древнее-древнее изречение: «Дай кровь и прими дух». Не знаю, кто сказал, впервые кто сказал. Очевидно, это такое было одно из общих таких максим древних. Что оно означает, это изречение? Это продолжение вот этого известного антиномии материального и физического и духовного. И о его взаимосвязи, и о его различии. Для того, чтобы вот в полной мере, у каждого своя полнота меры, стать духовным человеком, то есть человеком, руководимым духом, как своим, так и божественным духом, нужно чем-то пожертвовать. Почему? Да по очень простой причине. Наши прародители согрешили, предпочтя Бога твари, то есть сотворенному. Вот этот плод, в нем Ева увидела нечто прекрасное само по себе и вожделенное, и пренебрегла заповедью Божией о невкушении именно этих плодов, именно с этого дерева. И вот в тот момент, ну, мы не знаем точно, в тот или позже, произошел вот этот величайший переворот в психофизическом мире человека. По замыслу Божию в человеке должна быть иерархия. Человек, созданный по образу и подобию Божией, триипостасен. Дух, душа, тело. При этом по замыслу Творца нашего дух руководит, ну, дух – это область разума прежде всего, всего разумного, умного в человеке. Дух руководит душой, душа, телом. Ну, и душой, и телом, но душа подчиняется духу, и тело подчиняется духу. Это по замыслу изначальному Творца. Что же случилось после грехопадения? Вот эта пирамида устойчивая перевернулась, и человек стал руководствоваться, по большей части, плоскими желаниями. Плоть стала диктовать человеку свою волю, физическое. Она стала влиять на душу, в душе поднимаются страсти, туманят рассудок и подчиняют себе дух. Так вот, вот это «дай кровь и прими дух» означает, что пожертвуй чем-то плотским, чувственным, в частности, кровью, ради того, чтобы возобладало в тебе духовное начало, чтобы дух в тебе действовал.
У каждого это происходит по-разному. И, как всякая максима, это не есть буквальное руководство к действию. Но вот в случае с донорством можно считать, что это и есть действительно тоже руководство к действию. Ну что, кто такой донор? Донор крови. Это тот, который жертвует частью себя ради ближнего своего. Это духовный поступок, это жертва, выражающаяся в том, что человек что-то отдает, ему, безусловно, нужное и важное, ради другого человека. И тем самым доказывает, что он не просто тварь неразумная, но творение Божие, руководствующееся не плотским, мое не дам, а духовным. Дам ради тебя, ближнего моего, ради твоего здоровья, ради твоего благополучия, пожертвую тем, что мне и самому нужно. Я поделюсь с тобой избытком того, что есть у меня. В некоторых сектах, сейчас я уже не вспомню, в каких именно, категорически запрещено донорство, нельзя сдавать кровь, нельзя вообще вот так вот кровью своей распоряжаться, потому что кровь – это часть души. Действительно, уже из Священного Писания Ветхого Завета мы можем уловить вот эту взаимосвязь крови и души. Считалось в древности, в частности, вот в Ветхом Завете, что кровь взаимосвязана с душой. Ну вот, я прямо нашел цитату из Бытия, 9 глава. «Благословил Бог Ноя», уже после, соответственно, потопа, «и заповедует ему: все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоть и с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу и от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки брата. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Одно из свидетельств, голос Божий, о том, что действительно кровь связана с душой. Так вот, когда человек... Тут еще есть несколько других цитат из книги Левит. Все одно то же. Не ешьте крови. И до сих пор иудеи, конечно, не вкушают крови. Это запрет. Никакую кровяную колбасу правоверный иудей никогда не съест. И продолжают они, эта традиция у них продолжается, невкушение крови, всякой животной крови. Так вот, в христианстве нет такого запрета в православной церкви, соответственно. Наоборот, как я уже сказал, человек, жертвующий,

важно. Так что, опять-таки, вот здесь на радио сегодня увидел объявление, что 22 мая будет День донора, и желающие могут прийти в Александро-Невскую лавру, и там будет организован пункт приема донорской крови. Если вас интересует конкретное время, место, поточнее обратитесь, пожалуйста, на сайт радио «Град Петров». Там, соответственно, есть объявление. Поэтому вот, пожалуйста, у кого есть возможность, у кого нет противопоказаний, потому что не думайте, что вот если есть желание сдать кровь, то в любом случае вас примут как донора. Нет, там есть соответствующая процедура. Сначала берут небольшое количество крови из пальца, исследуют ее. Не всякая кровь пригодна для донорской крови. Там есть свои, соответственно, ограничения, в том числе и по болезням, и даже просто по конституции человека, по особенностям его. Вот. Но если есть такое желание, можно сдать кровь, в том числе и на плазму. Так что, пожалуйста, вот 22 мая есть такая возможность поучаствовать, называется День православного донора. У кого есть такая возможность, пожалуйста, приходите.

Вот, дорогие братья и сестры, я как раз нашел это объявление. Это не день, это неделя православного донора, оказывается, с 22 по 29 мая. И вот, в частности, 22 мая центр Светодуховский, Александра Невской лавры, набережной реки Монастырки, 1, с 10 до 12 часов утра. Но это не все. 25 по 29 мая продолжение акции в городской станции переливания крови, Московский проспект, дом 104. То есть вот неделя православного донора с 22 по 29 мая. По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Арсенофия и епископа Кронштадтского Вениамина. Вот как раз выездной день донора и состоится на территории Свято-Троицкой Александра Невской лавры. Так что, пожалуйста, еще раз приглашаем по возможности поучаствовать в этом благом деле. Надо сказать еще, кроме всего прочего, что именно с медицинской точки зрения это еще и полезно. Вот это, ну, может быть, кто-то знает или помнит, что в средние века, особенно, да, уже и в новое время тоже еще было распространено так называемое кровопускание.

тогдашней, по представлению тогдашней медицины, это было порой даже необходимое такое хирургическое действие, когда человеку выпускали, как называлось, дурную кровь. Ну, это, разумеется, такой образ поэтический, почти дурная кровь. Но иногда действительно вот избыток крови в человеке, особенно при некоторых болезнях, приводит иногда к катастрофе. Поэтому были распространены, да и сейчас тоже, и геродотерапия, как пиявки, как вы знаете. Вот, кровопускания сейчас, насколько я знаю, нет, но, во всяком случае, это действительно процедура полезная, потому что она обновляет кровь, заставляет лучше работать кровотворные органы, в том числе и костный мозг, и даже в какой-то степени омолаживает организм. Так что это еще и полезно, кроме всего прочего. Полезно и для самого донора. Так что еще раз приглашаем всех желающих поделиться с ближним своей кровью. Так, у нас вопросов все еще нет. Тогда обратимся к сегодняшнему чтению, литургическому чтению. Так, в частности, вот Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 47-57. В этом отрывке идет речь о совете первосвященников и фарисеев об Иисусе. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Ну вот, в этом чтении, что важно для нас? Важно то, что враждебные Иисусу силы, причем, обратите внимание, не просто враги из народа, первосвященники, то есть избранные, цвет нации, фарисеи, хранители традиции, закона, ополчились на Иисуса, потому что Он учил их не так, как они учили, а иначе, причем со властью, и это раздражало. Более того, свое учение он подтверждал несомненными чудесами. И вот они так и говорят: много чудес творит. То есть свидетельствуют своими чудесами о том, что у него есть на это полномочия от Бога. И какой же из этого вывод?
А вывод такой, что его нужно убить. Причем мотивировка сама, казалось бы, благовидная. Если оставим его так, то все уверуют в него. Казалось бы, что плохого, что все уверуют в Сына Божия, в Мессию. А вот что. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. То есть, если все уверуют в Иисуса, обратятся, то придут римляне и захватят окончательно. Они, конечно, и так находились под властью римлян и иудеи. Но так они захватят окончательно из-за вот этого переворота предполагаемого религиозного, овладеют и местом нашим, и народом. И вот как бывает, что даже противники Божии предсказывают, пророчествуют о важных событиях. И вот, в частности, Каиафа. Вы знаете его по Священному Писанию в Евангелии. Зять Анны, первосвященника, тоже. Но именно в этом году Каиафа был первосвященником. Они менялись периодически, первосвященники переизбирали. Так вот, он был облечен властью именно верховного первосвященника на этот год и невольно пророчествовал. Он сказал, что один человек лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Понятно, он подразумевал, конечно, иудейский народ прежде всего. Но получилось, что он пророчествовал. Он предсказал смерть Иисуса за всех людей. За всех людей на земле. Чтобы они не погибли во грехе. Вот так бывает. Помимо своей воли, человек, может быть, даже подразумевая одно, но пророчествует о грядущем. И евангелист это отмечает, что это не от себя лично сказал, но предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, подразумевается иудейский, но и чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино, то есть за чад Божий, за всех людей. Каждый человек – это чадо Божие. И вот своей смертью, своей жертвенной кровью Христос и создает, создал вот эту вселенскую церковь, собрание чад Божиих под своим началом. И что же иудеи совет положили убить Иисуса? К сожалению, так бывает, когда человек восстает против Бога, причем даже уже осознавая, что он восстает против Бога, но не может остановиться, он идет дальше. Почему я уверен, что эти люди осознавали, что они выступают против Бога? Тому простой пример. Уже вскоре Христос воскресит четверодневного Лазаря. Вы знаете прекрасно об этом чуде. Чуде, которому нет равных во всей истории человечества. Да, были попытки воскрешения мертвецов, может быть, даже результативные, трудно судить. Но Иисус воскрешал действительно умерших людей. И не однажды. И тогда это объясняли, что, ну, человек не умер, летаргический сон, клиническая смерть и так далее. Но уже когда он воскресил Лазаря, тело начало разлагаться. И все свидетельствовали о запахе, вот этом исходящем из гроба Лазаря.
4 дня назад человек умер в теплом, влажном климате Палестины, тело начало разлагаться, и Христос воскресил Лазаря из мертвых, вернул его к жизни. Что постановили иудеи? Убить окончательно. И не только Иисуса, но и Лазаря. Вот до какой степени в человеке может развиться вот это богопротивление, когда человек идет против Бога. Да, конечно, разумеется, не без влияния темных сил, но во всяком случае человек повинуется этим силам зла и становится не только богопротивником, но и богоубийцей. Они все-таки убили Иисуса. Да, лицемерно, не своими руками, но убили, они добились того, что Иисус был распят и умер. Безусловно, это было замысленно еще на предвечном совете Божием. Они только явились исполнителями воли Божией. Но все-таки в истории они остаются богоубийцами. Как Иисус, помните, говорил, лучше бы такому человеку вообще не рождаться. Он говорил о соблазнах, о том, как опасны соблазны и какое последствие имеет для самого соблазняющего, для соблазнителя, что лучше бы такому человеку вообще не рождаться или чтобы ему повесили мельничный жернов на шее и утопили, чем он бы кого-то соблазнил. Одного из малых сих, Христос уточняет, верующих в Меня. Тем не менее, как ни горе человеку, которому приходит соблазн, но соблазном необходимо прийти в нашем грехопадшем мире, и соблазна необходимо. Без вот этого искушения, а по-русски без испытания, человеку себя не проверить, и Богу не проверить человека. Устоит ли такой человек? Надежен ли он для Царствия Божия? Поэтому были и будут соблазны. И наше дело противостоять им, а не поддаваться, и уж тем более, не дай Бог, не быть соблазнителями. Вот поэтому Иисус, зная, что время Его еще не пришло, Он перестал уже ходить явно, а, как пишет евангелист, пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и какое-то время пребывал с учениками своими там. Разумеется, он не бездействовал, и не все вошло в Евангелие из того, что Иисус сотворил, потому что, как свидетельствует сам автор Евангелия, евангелист Иоанн Богослов, фрагмент которого мы сейчас разбираем, что если бы по ряду писать, по порядку, то есть все, что сделал и сказал Иисус, то всему миру, думаю, не уместить, продолжает евангелист, написанных книг. Действительно. Так вот, и в данном случае Христос оставался вместе с учениками своими. Причем имеется в виду не только избранные, конечно, 12 учеников, но и другие ученики ходили. Были последователи Иисуса. Был малый круг, ближний, так сказать, круг. Вот. Был большой круг учеников. И некоторые ходили за Ним, и служили Ему, и помогали Ему, в том числе и женщины. Христос один практически никогда не оставался. Когда Ему требовалось уединение, Он уходил даже от ближних учеников. Он все время был с учениками, но вот не ходил явно, а ушел подальше, что называется, от глаз, чтобы не искушать желающих его убить. И продолжал, разумеется, беседовать и с народом, и с учениками, и учить их.
научать их истинным и азам Царствия Небесного, тем самым созидая свою церковь. И вот, как свидетельствует дальше евангелист, приближалась Пасха Иудейская. И многие пришли в Иерусалим. Надо сказать, что обязанностью каждого правоверного иудея было посещать Иерусалим и храм в праздники великие, а уж тем более в праздник Пасхи Иудейской, посещать храм и принимать участие и в богослужении, и в жертвоприношениях, и, соответственно, ритуал очищения пройти. Это было священной обязанностью всякого иудея, поэтому было великое, конечно, множество народу, паломников со всей, не только Иудеи, Палестины, но и всего рассеяния тоже. И, разумеется, искали Иисуса. Почему? Да потому что он тоже был правоверным иудеем и тоже посещал храм в дни великих праздников. Опять-таки, кто не знает, храм был единственный. Да, собственно говоря, не то, что было, это остается, это актуально. Синагога – это не храм. Синагоги, их было много, это молитвенные дома, молитвенное собрание, синагоге. Вот это вот, когда сходились, сходка. Синаго – сходиться вместе по-гречески. Сходились для молитвы, для чтения Священного Писания, для обсуждения его, ну, и для, соответственно, общения религиозного. А только в храме совершалось жертвоприношение и, соответственно, молитвословие произносились, и вообще весь круг богослужения только в храме совершались. Поэтому для того, чтобы принять участие именно в богослужении, иудеи приходили в храм. И вот и в данном случае первосвященники и фарисеи дали приказание, что если Иисус придет и кто-то его увидит, чтобы дать знать им и чтобы его схватили.

Итак, дорогие братья и сестры, заканчивается наше время в эфире. Напоминаю вам, что впереди у нас отдание Пасхи в среду, 20 мая, 21 мая, соответственно, праздник Вознесения Господня, совпадающим в этом году с Днем памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. А на следующий день, 22 пятница, как, вероятно, уже знаете многие, праздник перенесения мощей святителя чудотворца Николая из Мирликийских в Бар. Также великий церковный праздник. Вот календарь наш праздничный на ближайшее время. Ну и впереди Троицкая родительская суббота накануне для Святой Троицы Пятидесятницы, которая в этом году будет 31 мая. 30-го остается, соответственно, Троицкая родительская суббота. Пожалуйста, не забудьте помянуть родных и близких, которых с нами нет, по возможности посетить их могилы, привести их в порядок. Ну что же, будем на этом заканчивать. И, как обычно, в конце я попрошу ваших святых молитв о болящих. Я назову их имена. Монахиня Серафима, Адриан, Елисавета, Валентина, Галина, Валентина, Борис, Кирилла, Валерий, Михаил, Елена, Георгий, Иулия, Ирина, Анна, Лариса, Маргарита. С вами был протоиерей Виталий Головатенко. Храни вас Господь! Христос воскресе!

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора прозвучал первый ермоз пасхального канона композитора Артемия Веделя.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Четвертое воскресенье после Пасхи мы слышим евангельский рассказ об исцелении Христом слепого. Рассказ этот удивительно близок многому из того, что происходит в наши дни, на наших глазах, и поэтому в него стоит вслушаться, и о нем стоит задуматься. Вот он в изложении евангелиста Иоанна. «И проходя, — пишет евангелист, — увидел Христос человека слепого от рождения. Ученики его спросили его: «Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дела Божьи. Мне должно делать дело пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силоам». Он пошел и умылся и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, кто сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись глаза у тебя?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал: „Пойди на купальню Силоам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи: «Как он прозрел?» Он сказал: «Брение положил он на глаза мои, я умылся и вижу». Тогда некоторые фарисеи говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз твои очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ: «Это-то вот и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мои очи. но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы не веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобой». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». На этом кончается евангельский рассказ. Но как все в нем напоминает то самое отношение к факту веры, религии, религиозного опыта, какой мы встречаем в наши дни. Как прежде всего перед нами факт упорного нежелания принять все это. Этого не должно быть. Этого не может быть. Значит, этого нет. Но ведь это буквально установка всей антирелигиозной пропаганды нашего времени. Это тоже упрямство, тот же отрицательный догматизм. Религия есть тьма, невежество, суеверие, отчаяние, страх. Так постановили авторитеты. Но вот, говорим мы, преподобный Серафим Саровский, вот его пасхальная белизна и радость. Вот его обращение каждому человеку приветствием: «Радость моя». Что вы на это скажете? Как уместите в свою твердокаменную и унылую схему? Не увидят, не услышат, не примут. Потому что заранее и раз навсегда решили, что радости и света, правды и добра не могут быть в религии, или еще глубже. Потому что ненавидят эту радость и свет, правду и добро. Слепые и глухие ко всему, кроме своей теории. И они смеют говорить о фактах, о проверке всего фактами. В этом Евангелии, которое мы только что слышали, в конце концов речь идет о столкновении факта, простого и очевидного, с предвзятым мнением, с мелочностью, законничеством, гордыней, злобой. Одно я знаю: я был слеп, а теперь вижу. И это, вместе со слепорожденным, на протяжении веков могут повторить и повторяют миллионы людей. Я был слеп, а теперь вижу. Вижу свет, подобного которому нет в мире. Знаю радость, которую не с чем сравнить. Мир, который действительно превосходит всякое разумение. А в ответ на это все та же жвачка: наука доказала, наука показала. Да что она может, наука эта, сказать об этом горении сердца и радости? Когда и где она этим занималась? В каких лабораториях проверяла и измеряла? И кто же, в конце концов, слеп и глух к очевидным фактам? Кто нагнал этот страх на родителей слепорожденного? Такой страх, что они боятся ответить прямо. Разве это не происходит на наших глазах? Это круговая порука страха, это запугивание всех. Но вот, все еще поют в церквах радостную пасхальную песнь: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Мы еще слишком живо помним, как пришла Пасха, как озарилась ночь, как мы увидели снова то, чего не видят слепцы. И потому мы можем сказать, что мы знаем того, кто о себе сказал, что пока он в мире, он свет миру.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию запись лекции Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Лекция была записана в рамках проекта «Щедрая среда».
1: Я сегодня хочу с вами поделиться и, может быть, с вашей помощью собрать как-то вместе то, что я, честно вам скажу, до конца не понимаю и думаю, что этого толком не понимает никто. Потому что вот наша сегодняшняя тема, она была как-то так обозначена под сенью или под копытом медного всадника. Пушкин, империя и частная жизнь. Жить в великой стране – это иногда очень энергозатратное и трудное дело. Лучше жить в маленькой стране, где ничего не происходит, которая всегда нейтральна, где, так сказать, самое большое событие – это то, что у Ивана Ивановича потерялась корова. Но нам не дана такая участь. Мы вот живем там, где живем. И поэтому, так же как Пушкин когда-то решал этот вопрос, так же и мы тоже должны для себя вот это все время решать, как нам жить в Великой империи. И как нам сохранить свое право на личную свободу, на частную жизнь. И для меня это один из таких парадоксов Пушкина. Вообще Пушкин – это невероятно парадоксальный автор. Он никогда не дает простых решений. У него всегда одна и та же мысль, она поворачивается разными гранями, и она всегда мерцает, горит, множится. То есть у Пушкина нет никаких простеньких прописных истин, понимаете? И поэтому, вы поверьте мне, что я когда готовилась к нашей встрече, я там немало просмотрела, прочитала работ про медного всадника прежде всего. И вот всякий раз я вижу, что ну как бы все хорошо, но в какой-то момент, когда исследователь переходит к выводам, и эти выводы становятся простыми, я понимаю, что я дальше не могу согласиться, да, потому что Пушкина ни в какой, даже самый умный, но простой вывод не вложить. Он всегда взламывает вот эту нашу простую логику. И мне хотелось бы, наверное, вот с самого начала процитировать Льва Исааковича Шестого, великого русского философа, экзистенциалиста, у которого есть такая книжица «Апофеоз беспочвенности». Она состоит из таких коротеньких главок, каждая из которых, ну, такое размышление по какому-то вопросу. И там есть такая главка коротенькая, которая называется «Тайна внутренней гармонии Пушкина». Слова «внутренняя гармония» он берет в кавычки, потому что это такое общее место пушкинистики конца 19-го, начала 20 века, когда, ну, может быть, после Достоевского, который сказал там о всемирной отзывчивости Пушкина. Вот все стали дружно говорить про внутреннюю гармонию Пушкина, которая как бы покрывает и включает все. И это очень справедливая мысль. Важно только понять, откуда она происходит, эта внутренняя гармония. Некоторые считают, что от цинизма и равнодушия, от такого пустого эстетства. Потому что Пушкину все равно чем наслаждаться. Хоть потопом, который сносит дома бедных людей, хоть военной бранью, в которой там сложил голову куча народу, что вот все равно бушующее море или там военная схватка, лишь бы было красиво. Такая тоже есть точка зрения. Так вот, Шестов-то что пишет? Для Пушкина не было ничего безнадежно дурного. Даже больше. Все было для него пригодным. Хорошо согрешить, хорошо и раскаяться. Хорошо сомневаться, а еще лучше верить. Весело, обув железом ноги, мчаться по льду, уйти побродить с цыганами, помолиться в храме, поссориться с другом, помириться с врагом, упиться гармонией, облиться слезами над вымыслом, вспомнить о прошлом, заглянуть в будущее. Пушкин умел плакать, а кто умеет плакать, тот умеет и надеяться. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», — говорит он. И кажется, что слово «страдать», так украсившее стихотворение, появилось случайно, ввиду того, что не нашлось более подходящей рифмы к слову «умирать». Дальнейшие стихи, предназначенные объяснить слова «мыслить и страдать», служат тому доказательством. Пушкин мог бы повторить за древним героем: «Опасность опасна для других, а не для меня». В этом тайна его гармонических настроений. Вот мы потом к этой цитате еще вернемся. Да? Пушкин говорит: «Опасность опасна для других, а не для меня». Почему это так? Подумаем об этом. И вот эта удивительная мысль. Для Пушкина ничего не было безнадежно дурного. Все было для него пригодным. Вот мы в прошлый раз, когда с вами здесь говорили о прощении, мы говорили о заповеди солнца и дождя, да, вот об этой великой евангельской заповеди, которая построена на принятии. Господь льет потоки солнечного света и дождя на поля добрых и злых, праведных и неправедных. То есть нам Бог показывает пример какого-то чудесного божественного равнодушия. Это не значит, что плохой хорош, плохой плох. И именно божественный закон, он позволяет нам отделять хорошее от дурного и определять нравственную ценность и поступков, и мыслей. Но при этом никто не исключен из божественной любви. Да? Солнце светит на всех, пока люди живы. Они наслаждаются светом солнца и дождем. И вот у Пушкина было вот это свойство, какое-то совершенно божественное, да, христианское глубоко. Для него не было ничего безнадежно дурного, говорит Шестов, и он совершенно прав. Так вот, поскольку для Пушкина не было ничего безнадежно дурного, то и его отношение к империи, оно тоже было каким-то вот бесконечно объемным. Конечно, прежде всего, ну, нам надо поговорить о «Медном всаднике», которого я как-то вынесла так в заглавие нашей встречи. Да? Но не только. Нам придется еще сегодня вспоминать капитанскую дочку. Потому что то, что Пушкин начал в петербургской повести, вот заметьте, он, ну, формально мы можем сказать, это поэма «Медный всадник». Да, повествовательное сочинение, протяженное в стихах. Это что, поэма? Но нет. Он говорит «петербургская повесть». Точно так же, как он настаивает на том, что Евгений Онегин – это роман в стихах. Это не поэма, ни в коем случае. Так вот, за петербургской повестью последует роман. Роман, о котором Пушкин задумывался давным-давно. Еще в Онегине он говорит, что тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. И вообще он постоянно стремится написать большую прозу. Лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят, говорит он в конце какой-то уже шестой главы Онегина. Да? То есть Пушкин хочет написать прозу. И эту прозу он пишет. Это «Капитанская дочка». Вот это единственный большой пушкинский роман в прозе. Достаточно большой. Лаконичный, конечно, с четырьмя томами «Войны и мира», которыми пугают детей, это не сравнить, но тем не менее, это все-таки полноценный роман. Да? И в этом романе на материале вот тех самых преданий русского семейства. Вот когда Пушкин еще в юности задумывает свой роман, он говорит, что тогда роман на старый лад займет веселый мой закат, не муки мрачные злодейства, я как-то забыла, в нем изображу, а просто вам перескажу предание русского семейства, любви, мечтательные сны и нравы нашей старины. И действительно, он просто пересказывает предание русского семейства, потому что формально «Капитанская дочка» построена как записки Петра Андреевича Гринева, которую он на старости лет обращает к своему внуку, да, и рассказывает там о бурных событиях своей молодости. И, собственно говоря, это та история, которую внуки хотят всегда услышать. Как познакомились, полюбили друг друга и поженились дедушка и бабушка. Вот что интересно внукам, да, по большому счету. И он, собственно говоря, про это и рассказывает. Как он познакомился с Марией Ивановной и как она стала его женой. Другое дело, что эта история, вполне себе такая частная семейная история, она оказывается вплетена в самые жесткие, кровавые и судьбоносные события русской истории XVIII века. Да, в повествовании о крестьянской войне, о Пугачевском бунте, о там, Екатерине II. И оказывается, что и Пугачев, и Екатерина, и другие исторические лица — это просто участники семейной истории вот этого самого Петра Андреевича Гринева. И в этом романе продолжается вот та самая тема «Человек, империя и частная жизнь». Потому что как-то нам надо в этой замечательной стране не просто выжить, а жить, быть счастливыми, любить друг друга, родить детей, там, писать книжки, сделать какие-то нормальные человеческие дела. Ну и вот Пушкин, собственно говоря, про это и говорит. Как строить личную стратегию не выживания, а именно жизни, вот в самом благородном смысле слова, находясь внутри исторических событий, которые мы, во-первых, не выбирали, да, потому что этот мальчик, он, конечно, не замышлял сделаться героем. Вы же помните, с чего начинает этот самый Петруша Гринев. Он мечтает о том, что он сейчас поедет в Петербург, он будет гвардейским офицером, он будет там блистать, ходить на балы, в театр и вести, ну, самую прекрасную светскую жизнь. Вместо этого он попадает в какую-то оренбургскую степь, в крепость, которая больше похожа на, не знаю, какой-то амбар посреди этой пустынной степи. Да? Он, помните, он приближается, смотрит по сторонам. «А где же крепость?» Стал я спрашивать. Мне говорят, да вот же она. И он увидел какой-то убогий частокол, какие-то деревянные неказистые строения, которые там из-за этого частокола виднеются. Это была вот та самая Белогорская крепость. То есть вопрос в том, что человек оказывается внутри жизни, которую он не выбирал, не планировал, но ему надо как-то внутри этой жизни совершать выборы и поступки. И этот мальчик, а он мальчик, ему же на момент событий там начинается с чего? Когда матушка варила варенье, помните? На веранде медовое варенье варит матушка, а отец читает календарь придворный и спрашивает в конце концов: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?» «Да вот пошел 17-й годок», — отвечала матушка. Петруша родился в тот самый год, как окривила тетушка Настасья Герасимова. «И когда еще добро?» — перебил батюшка. «Пора его в службу». То есть Петруша отправляется в крепость, когда ему 16, а все эти события бурные его настигают, когда ему 17. Он туда приезжает зимой, и через год тоже зимой там совершается вся эта удивительная история. То есть совсем молодой человек, ничему особенно не учившийся. Домашнее воспитание, домашнее образование. Да? Никто там ему никаких особенных не преподавал морали. Но отец ему сказал хорошие слова на прощание. Он сказал ему: «Береги честь с молоду», да? Это эпиграф пушкинский. Но он там и даже немножечко расширенно это произносит. «Батюшка сказал мне: прощай, Петр, служи верно, кому присягнешь, слушайся начальников, за их лаской не гоняйся, на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». Вот я это всегда себе говорю, когда к внуку меня зовут: «На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся». И помни пословицу: «Береги платье с нового, а честь с молоду». Вот это все наставление, которое ему говорит отец. И этого, оказывается, достаточно. Да? Служи верно, кому присягнешь. Слушайся начальников, но на ласку их не напрашивайся. За лаской их не гоняйся. На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся. И береги платье с нового, честь с молоду. Так вот, вот эти две вещи — «Медный всадник» и «Капитанская дочка». Вот они нас сегодня с вами и будут интересовать. Во-первых, что касается «Медного всадника». Вы прекрасно помните сюжет «Медного всадника». Эта поэма состоит из обширного вступления, которое построено как воспоминание о Петре Великом, который назван «Он» таинственно. Ну, конечно, мы все понимаем, кто такой этот «Он». И дальше говорится о том, что вот словом Петра был создан чудесный город. Прошло 100 лет, юный град, полно шлых стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи глад, вознесся пышно горделиво. И дальше Пушкин признается в любви к великому городу. «Люблю тебя, Петротворение, люблю твой стройный, строгий вид». И дальше вот это многократно повторенное «люблю, люблю». Это вступление к «Медному всаднику». Дальше там следует глава номер 1, в которой рассказывается о петербургском наводнении, в ходе которого главный герой Евгений теряет все, что он любит, и все, что его держит на этом свете. И, наконец, 3 глава – это, ну, условно говоря, бунт Евгения и месть Медного всадника, которого Евгений вывел из состояния такого оцепенения кумирного. Всадник ожил и поскакал за ним по улице. И дальше все это дело заканчивается тем, что Евгений умирает на пороге дома Параши, и хладный труп его похоронили ради Бога, когда его нашли. И все, точка. Ну, казалось бы, все очень просто и внятно. Но вокруг «Медного всадника» существует огромная литература. И немалая тема в пушкинистике, посвященная «Медному всаднику», это тема взаимоотношений и такого внутреннего диалога Пушкина и Адама Мицкевича. Потому что «Медный всадник» — это 33-й год, и Пушкин пишет «Медного всадника» в Болдине. Пишет, кстати, очень быстро, начинает его там 6 октября, переписывает все набело, там 1 ноября, что ли. Ну, то есть очень быстро. Параллельно с «Медным всадником» он очень много там чего делает, и в частности, он пытается переводить, ну, вернее так, собирается переводить 2 стихотворения Мицкевича. Потому что, когда Пушкин уезжал вот в деревню в 33-м году, ну, не только в деревню, но там у него было еще путешествие, связанное с историей Пугачева. Так что история Пугачева тоже на фоне «Медного всадника» как-то существует, да, в его уме. То, когда он уезжал, его друг Сергей Александрович Соболевский ему подарил 4-й том собрания сочинений Мицкевича, где были самые последние, самые свежие стихи Мицкевича. И, конечно, эта книжка она могла быть куплена только в Париже, потому что ну, в результате там сложных отношений России и Польши, да, подавления польского восстания, очень радикальной позиции Мицкевича, эту книжку в Петербурге, наверное, купить было нельзя. И Соболевский, ну, он был человек вообще с большим чувством юмора, он пишет Пушкину, Александру Сергеевичу Пушкину за чего-то там успеваемость и прилежание. Как вот на наградных книжках в школе, да, пишут, так и он ему говорит, что ну тебе, брат Пушкин, типа за хорошее поведение, вот книжечка будешь читать. И Пушкин ее читает. И там он находит в составе такой большой поэмы Мицкевича «Дзяды», то есть «Поминки», находит несколько стихотворений, которые прямо его задевают лично. Потому что это стихи, которые посвящены пребыванию Мицкевича в России, его отношении с русскими друзьями, с друзьями-москалями, как он там пишет, и всяким разным сюжетом, просто вот конкретно связанным с Пушкиным. Ну, например, там есть история про то, как и вот два друга, два поэта, один там занесенный бурей судьбы с запада, а второй самый великий поэт севера, которого все знают, то есть Пушкин. И вот они гуляют, и Пушкин говорит. Дальше двоеточие. И Пушкин пишет, Мицкевич, пишет много всего замечательного, чего Пушкин никогда не говорил. И что отчасти говорил Вяземский, а отчасти просто Мицкевич это как-то создал. Вот с этим связано, между прочим, примечание в «Медном всаднике». Потому что Пушкин же любил снабдить свои тексты, начиная с ранних поэм, примечаниями. И он пишет примечание, ну, на первый взгляд, довольно невинное, примечание номер 3. Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению в одном из лучших своих стихотворений Олешкевич. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было, Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем нет ярких красок польского поэта. Вот здесь ключевая фраза. Жаль только, что описание его не точно. Потому что, во-первых, Мицкевич приехал в Петербург на следующий день после петербургского наводнения. То есть он его не видел. И поэтому он написал его так, как оно, ну, в его уме, в его сознании сложилось. Это во-первых. Во-вторых, конечно, когда Пушкин говорит вот эти слова, жаль только, что описание его не точно, он же не про погоду говорит. Не стал бы он так сильно надрываться по поводу метеорологических неточностей. Он говорит про другое. Он говорит, ты, Мицкевич, приписал мне слова, которых я не говорила, и мысли, которых я не думаю. И вот дальше очень интересно. Я прочитала сегодня блистательную статью человека по фамилии Ивинский. Этот Ивинский, судя по всему, поляк.

это такой город, который, ну, как бы преддверие ада. И это город, который похож на Новый Вавилон и на какую-нибудь Ассирийскую империю. А что такое Ассирийская империя? Это такой дух тяжести. Это вот то, что подавляет. И понятно, что Адам Мицкевич имеет полное право чувствовать так, как он чувствует, и видеть то, что он видит. Это вполне понятно, да? И Пушкин вот берет все подробности петербургского пейзажа, которые в этих стихотворениях звучат у Мицкевича, и он их наполняет противоположным содержанием. Ну, например, Мицкевич там говорит: огромные дома, заключенные в кованые решетки, как в клетке. А Пушкин говорит: твоих оград узор чугунный. Или там, ну, то, что меня больше всего рассмешило, там Мицкевич говорит: а у петербургских дам лица белы, как снег, и красны, как раки. Хорошенькое дело, да? Ну ладно, я все остальное готова простить. Но про то, что у нас щеки зимой, как раки, это я никогда не забуду Мицкевичу. А что Пушкин говорит? Девичьи лица ярче роз, да? И тем самым он нам напоминает, это вот все чудесное Явинский там показывает, большую традицию XVIII века, потому что сравнивать вот этот девичий румянец зимний с розами, с цветением роз, это такая традиция русской поэзии 18 столетия, которую Пушкин потом поддерживает. То есть, смотрите, что он делает. Это, ну, на самом деле, уже Явинский про это не говорит, но это уже я говорю. Я вдруг поняла такую вещь, что единственный способ выжить внутри вот этой самой тяжкой империи заключается в том, чтобы вступить с ней в отношения личного одухотворения. Это скажет потом, через много-много лет, другой иностранец, прибывший в Петербург, был такой поэт уже в начале 20 века, Ганс фон Гюнтер. Он был символист и дружил с нашими символистами, бывал там у Вячеслава Иванова на башне, еще где-то. И он написал удивительные такие воспоминания о Петербурге, в которых он говорит: Петербург, ты создан не из камня, а из человеческого духа. И вот это уже какая-то очень важная вещь. Когда мы что-то не любим и отвергаем, то тогда мы действительно видим в этом ужас, тяжесть, угрозу и все остальное прочее. Но поскольку Пушкин этот город любит, то он видит в нем радость, красоту, легкость, свет и всякие разные другие прекрасные вещи. Он говорит: люблю тебя. И вот именно потому, что он Петербург любит, это его любовь делает город прекрасным. И это очень, мне кажется, очень значительно. Мы потом, вот, когда сейчас будем говорить с вами о капитанской дочке, мы к этому вернемся. Теперь дальше. Смотрите, какая еще проблема. А что за конфликт, собственно говоря, в «Медном всаднике»? Ну, есть такая интерпретация, что во всем виноват Петр I, потому что он построил город, где не надо. Но Пушкин такую, на самом деле, в общем, дурацкую мысль думать не мог. Дело в том, что была такая комедия, как-то она называлась, «Арзамасские гуси», по-моему. Это комедия начала 19 века, Пушкин ее знал, где один из героев говорит: во всех наводнениях Петр виноват, потому что город построен, где не нужно. На это там следует другая реплика. То есть я это к чему говорю? Потому что это мысль, достойная комического изложения. Потому что, ну, это же то же самое, как вот ребеночек ударится о стул, и его мамушка или нянюшка, она говорит: ой, какой стульчик плохой, давай мы с тобой ему сделаем а-та-та. И вот они, значит, наказывают стульчик. Но ровно с таким же успехом можно обижаться на чуму. Или же на то, что наступает ночь, а я еще хочу там повеселиться. Или на то, что вот мне уже так много лет, а мне бы хотелось, чтобы мне было 16. Ну, мало ли, что тебе хотелось бы. Ну, есть течение жизни. И у Пушкина, у него всегда присутствует вот эта мысль какая-то очень плодотворная о принятии жизни. Потому что, смотрите, какова бы ни была наша жизнь, мы всегда можем к ней отнестись критически и выставить большой такой список вопросов к Богу, что он мог бы сделать получше для нас, но не сделал. А можем мы написать другой список: за что я тебя, Господи, благодарю? И Пушкин, вот для него это с юности как-то очень важно. Например, меня всегда совершенно очаровывает финал второй главы «Онегина», где он показывает нам, как Ленский приходит

0: на кладбище, он видит там могилу старика Ларина, и он говорит, да, вот я это, в детстве сидел у него на руках, как часто в детстве я играл его очаковской медалью. Потом он смотрит на могилу своих родителей. И дальше Пушкин, уже забыв про своего героя, который предан вот этим элегическим поэтическим упражнениям, Пушкин говорит о том, что так тайной жатвой поколения, по тайной воле проведения, восходят, зреют и падут, другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, шумит и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час, заметьте, из мира вытеснят и нас. Покамест упивайтесь ею, всей легкой жизнью, о друзья. Ну и дальше там всякие размышления про то, как хорошо будет, если кто-то будет меня читать, говорит Пушкин. Если там невежда посмотрит на мой портрет и молвит, кто-то был поэт и так дальше. Но смотрите, Пушкин, которому в это время еще нет 25, то есть это еще ну, совсем юноша, он вдруг говорит, как это прекрасно, что мы бываем молоды, а потом мы бываем стары, а потом мы уходим из этого мира и оставляем место своим внукам. И вот точно та же самая, ну такая, можно сказать, фаталистическая, но на самом деле очень достойная и благородная позиция у Ленского. Помните этот стишок, который Ленский пишет накануне дуэли? Он говорит про то, что «Паду ли я стрелой пронзенной, или мимо пролетит она, все благо, бдение и сна приходит день определенный, благословенно день забот, благословенно тьмы приходит». То есть вот этот юноша-поэт и философ, между прочим, да, который учился там, в Германии, из Германии туманной привез учености плоды, он говорит то же самое. Он говорит, прекрасна моя судьба, какова бы она ни была. И к чему я вот это длинное предисловие? А к тому, что, смотрите, принять жизнь и принять мир вот таким, какой он есть, это на самом деле серьезная вещь. Потому что вот не зря в «Медном всаднике» есть некоторые следы книги Иова. Ведь вы же помните, что говорит Иов, когда жена ему говорит, «Но похули Господне имя и умри». Он говорит, «Нет, потому что если мы принимаем доброе из руки Божьей, почему мы не должны принимать злое?» И вот у Пушкина та же самая история, потому что, смотрите, вот у нас есть в Петербурге две страшные стихии, которые угрожают этой самой частной жизни маленького Евгения. Причем, опять же, заметьте, Евгений – это любимое пушкинское имя. Параллельно с «Медным всадником», но чуть раньше, он там замышляет поэму «Езерский», в которой есть даже эти самые прям цитаты. Как начинается «Езерский»? «Над омраченным Петроградом осенний ветер тучи гнал, дышал небо влажным хладом, Нева шумела, бился вал, а пристань набережной стройной, как челобитчик беспокойный об дверь судейской. Дождь в окно стучал печально, уж темно все становилось. В это время Иван Езерский, мой сосед, вошел в свой тесный кабинет». Он потом все вот эти слова использует в «Медном всаднике». Он их по-другому там расставит, но он это возьмет. И Езерский, это же такая тоже история про потомка древних родов, которые сейчас обеднели, а Пушкин про себя скажет. Да, что на каждой странице Карамзина я встречаю именно своих предков. И в моей родословной он про это будет тоже говорить. Про то, как старое дворянство беднеет, там, угасает, а на его место приходят совершенно другие люди. То есть этот Евгений, в нем есть какие-то... Это Пушкин без поэзии, как бы, да. Вот если у Пушкина убрать великое поэтическое вдохновение, то тогда получится вот такой Евгений, который мечтает о маленьком счастье. И даже Параша и Наташа – это, в общем, почти одно и то же имя. В приюте скромном и простом свою Наташу успокоит. Да это Пушкин так может сказать, правда, про свою Наталью Николаевну, про которую он тоже все время думает. И он там припоручил Параше «Я воспитание ребят». Когда он пишет жене, он все время детей называет «ребята», вот этим крестьянским словечком. Дворяне говорили «дети», а в деревне говорили «ребята». И вот там так он говорит. То есть Пушкин здесь немножечко и о себе думает. Выбрав этого бедного Евгения, он говорит и про себя, и про каждого из нас. Потому что мы же тоже располагаем жить, а там как раз умрем. Так вот, две страшные стихии угрожают маленькому человеку, то есть каждому из нас. Потому что Пушкин все-таки он говорит вот про нас. И эти две стихии каковы? Это, во-первых, стихия природы, которая по-разному, то чумой, то потопом, то еще чем-то вторгается в нашу жизнь. И вторая – это стихия русской государственности. Вот этот самый кумир на бронзовом коне. И обе эти стихии, вот это очень, мне кажется, важно. И вот как-то я про это все время думаю, и пока еще нигде не читала, что обе эти стихии, они ведь в пушкинском творчестве поворачиваются то одной гранью, то другой. Потому что стихия не имеет морального измерения. К сожалению, это так. Потому что про Неву замечательную, сколько он пишет прекрасных, вдохновенных слов. Когда прозрачное и светло ночное небо над Невою, и вот веселое стекло не отражает лик Дианы, вот они стоят с Онегиным, да, на берегу Невы. И тут же он говорит, Нева вздувалась и ревела, котлом клокочая, клубясь в медном всаднике, и вдруг, как зверь, остервенясь, на город кинулась. То есть Нева, она может являть нам свой прекрасный лик, как сегодня. Вот мы все шли сейчас по набережной, да? Что может быть прекрасной этой большой реки? Ну, просто это дар Божий. Но она может быть вот этой страшной стихией, которая все сносит, все уничтожает, и ей в каком-то смысле все равно. И точно такой же стихией может оказываться российская государственность. Помните стихотворение прекрасное Пушкина «Пир Петра Великого»? «Пир Петра Первого» называется оно. Ведь там же он сначала задает нам массу вопросов. А что это такое там прекрасное празднуем в Петербурге? Может быть, это новая победа? Может быть, это там спустили очередной корабль? Может быть, это какое-то такое достижение? Может быть, царица родила прекрасного ребеночка? Может, еще что-то? И он перечисляет 1000 каких-то торжественных поводов Пушкина. Ну, не 1000, но десяточек. А потом он говорит, нет, это Петр мирится со своим врагом. И прощение торжествует, как победу над врагом. То есть ровно такие же торжества, какие могли быть по поводу Полтавской какой-нибудь победы, он устраивает потому, что простил какого-нибудь вора Алексашку Меньшикова, да, и с ним устраивает пир. То есть Пушкин, вот он подчеркивает, что вот в этой стихии, в этой мощи может быть прекрасный лик прощения и милости. Вот Федотов, который написал чудную статью, Георгий Петрович Федотов, певец империи и свободы, он подчеркивает очень важную вещь. Вот мне это как-то так прям сильно понравилось. Вот он что говорит о Пушкине. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он имеет в виду, конечно, ну вот такие слова, например, из истории Петра, что многие его указы были писаны кнутом, говорит Пушкин. То есть у Пушкина же не было никаких иллюзий, да, по поводу русской жизни. И хотя изучение архивов вскрывает для него темные стороны тиранства на любимом лице, он не допускает этим низким истинам омрачить ясность своего творимого Петра, подобно тому, как низость Екатерины, прекрасно ему известная, не пятнает образа великой жены в его искусстве. Низкие истины остаются на страницах записных книжек. В своей поэзии, включая и прозаическую поэзию, Пушкин чтит в венценосцах XVIII века творцов русской славы и русской культуры. И вот это, мне кажется, очень важная вещь, да? Потому что Пушкин не имел иллюзий ни по поводу русской власти, ни по поводу русского народа. Ну вот тоже история «Леденящая кровь», как он путешествует там по этим степям и встречает заключенных. Ну это когда он собирал материалы для истории Пугачева. И там молодая красивая женщина, которая вместо шляпки прикрыла голову капустным лицом. И Пушкин так игриво ему спрашивает, ну а ты красавица, за что, типа, в каторгу ты попала? А она ему говорит, да я незаконную дочь 5 лет убила и мать мою, чтобы на нервы не действовала. И у Пушкина после этого начинается сложное состояние, да? Потому что по поводу русского народа, богоносца, у него тоже ни одной иллюзии нету. Он слишком хорошо знает этот народ. чтобы что-то такое испытывать. Но он понимает, что стихия, я вот сейчас уже перехожу к капитанской дочке, она поворачивается к нам тем своим ликом, который мы хотим в ней видеть. Вот тут я не могу не вспомнить первое время чумы. Помните, как он там воспевает царицу чуму? Ну, понятно, что не прямо Пушкин, а Вальсингам. Но тем не менее. Вальсингам говорит: «Восславим царствие чумы, хвала тебе, чума, царица грозная чума». То есть мы можем сколько угодно обижаться на смерть, но она все равно наступит. А когда мы говорим: «Приходи, сестра моя, смерть, я готов взглянуть в твое лицо», то тогда мы оказываемся немножко ближе к Царству Небесному, потому что в конечном счете, и это мысль, которую Пушкин очень хорошо понимал, миром управляют не императоры, не полководцы, не банкиры, не политики. Вообще-то миром управляют какие-то тайные и огромные силы, которые в конечном счете описать можно только в категориях богословия. И действительно есть вот эта великая борьба Бога с силами хаоса, которые постоянно стремятся вырваться из-под контроля Божия. И в этом смысле, между прочим, Федотов очень тонко пишет о том, что для Пушкина русская жизнь и русская государственность – это непрерывное и мучительное преодоление хаоса началом разума и воли. В этом и заключается для Пушкина смысл империи. То есть нам иногда говорят: империя – это не свобода, империя – это там гнет, тяжесть и еще что-то. Нет. Для Пушкина империя – это сила, которая приводит хаос в космос, которая дает импульс порядка. Если представить себе на секундочку, что обнулилась вся государственность, она исчезла, ни милиционера, ни никого нету, трудно представить себе, что начнется здесь на завтра. Конечно, для меня это какой-то невероятный парадокс. Как можно быть абсолютно имперским человеком и в то же время человеком абсолютно свободным? Вот сейчас считается, что это невозможно, но Пушкин был именно таким. Так вот, «Капитанская дочка». Смотрите, что там происходит в «Капитанской дочке». Во-первых, там нет ничтожных и никчемных людей. Вот этот старый хрыч, как его зовет Петруша Гринёв, Савельич, да ведь он ему жизнь спасает. Потому что, помните, там этот страшный момент, когда Пугачев, не глядя, говорит: и этого повесить, и так ручкой махнул. И все, сейчас нашего Петрушу Гринёва повесят. В это мгновение Савельич бросается в ноги Пугачеву и начинает ему что-то такое лепетать, что: батюшка, там, государь, да какой ж тебе смысл в смерти дитяти, да отпустишь ты его. И Пугачев в этот момент узнает вот этого старика, который пожалел ему заячьего тулупчика, и говорит: вот этого остановить. То есть Пушкин вообще-то говорит нам о том, что иногда наша жизнь и наша судьба зависит от каких-то совершенно, казалось бы, ничтожных сплетений простых событий. Это то, что невозможно просчитать и, ну, как-то застраховать. А мы находимся внутри такого живого потока, сплетения вот этого кружева нашей судьбы, где все может иметь значение. И Савельич – это спаситель самый настоящий. Дальше Пугачев, да он же его видит во сне как собственного отца. Хорошо, Пугачев, ладно. А вот эти все разбойники страшные, с рваными ноздрями, какие-то страшные негодяи, которые Пушкин, еще раз повторю, цену знает. Он собрал все материалы по истории Пугачева. Что творили эти разбойнички, он прекрасно знает. Но как он о них говорит? Он их сначала заставляет песню спеть: «Не шуми, мати, зеленая дубравушка, не мешай мне молодцу думу думать». Это русская песня дивной красоты. А потом он говорит: невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылые выражения, которые придавали они словам и без того выразительным, все потрясало меня каким-то пиетическим ужасом. Это не значит, что они хорошие. Это значит, что они достойны и восхищение, и сострадание. И вот, между прочим, в этом еще один аргумент в пользу империи и стихии, вот этих двух страшных сил, которые всегда угрожают разрушить нашу жизнь. И то, и другое прекрасно. И в пире во время чумы Пушкин же тоже говорит, что есть упоение в бою, и бездна мрачная на краю, да, и там в разъяренном океане. А там, где красота, там за вот этой бурей и мощью является лик Божий. То есть в конечном счете вот эта мысль Пушкина, она заключается в том, что нет в мире ничего абсолютно пропащего, потому что Бог обо всем знает. Ну как-то вот я так могу это для себя сформулировать. А наша задача со всем с этим постараться вступить в человеческие отношения, отдать тулупчик, сказать доброе слово и, между прочим, говорить правду. Вот помните, меня это совершенно завораживает место в «Капитанской дочке», где Пугачев говорит Гриневу, он говорит: давай ко мне, я тебя фельдмаршалом сделаю. Я буду тебе как отец родной, процветешь. А мальчик этот ему говорит: нет, я природный дворянин, я присягал государыне императрице, тебе служить не могу. Заметьте, он ему не говорит: ты хороший или ты плохой, или там императрица права, ты не прав. Он просто говорит: я слово дал, нарушить его не могу. Этот ему говорит: ну ладно, а коли отпущу, так обещаешься или, по крайней мере, против меня не служить? И этот Петруша, опять же, как дурак последний. Ведь посмотрите, как они себя ведут, эти дети, и Петруша, и Маша. Они все время говорят правду, как маленькие. Ну что это такое? Ну вот именно этой своей детской, какой-то такой вот дурацкой простотой они достигают своего счастья. И можно сказать: ну это Пушкин придумал сказку. Может быть и сказку, но сказка ложь, а в ней намек добромолодцам урок. То есть он нам говорит: если вы хотите быть счастливыми, будьте просты, будьте честны, будьте верны себе самим и слову, которое вы дали. И все у вас будет в конечном счете хорошо. Я не знаю как, но будет. И он говорит: как я могу тебе в этом обещаться? Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду, делать нечего. Голова моя в твоей власти. Отпустишь меня, спасибо. Казнишь, Бог тебе судья, а я сказал тебе правду. И дальше он говорит: моя искренность поразила Пугачева. И после этого еще чудный момент, когда он выходит на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. Вот это те самые звезды, которые Татьяна видит над собой в «Евгении Онегине». То есть это вот неподвижные звезды, которые как очи Божьи все время смотрят на нас. И для Пушкина вот совершенно очевидно, что самое верное место, где осуществляется встреча человека с Богом, это его маленькая, очень простенькая, частная жизнь. И вот таким образом, смотрите, можно предположить, что для Пушкина частная жизнь с ее нравственным каким-то вот нравственной ориентированностью и такими простыми выборами — это как раз возможность находиться внутри мира, который полон великих сил, и эти великие силы постоянно действительно угрожают нас смести и уничтожить, но при этом не терять ни простой радости, ни простой надежды. В конечном счете принять все как волю Божью. Вот это единственное, что можно порекомендовать самим себе, когда мы оказываемся внутри сложных, непонятных и угрожающих обстоятельств. Если обстоятельства таковы, это еще не повод впасть в уныние и больше никогда не радоваться. Ну вот, на этой оптимистической ноте я закончу.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала лекция Марины Михайловой «Под сенью медного всадника. Пушкин. Империя. Частная жизнь». Лекция была записана в рамках проекта «Щедрая среда».
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 21:40.

В исполнении оркестра Академии Святого Мартина под управлением Ионы Брауна прозвучала первая часть концерта Гросса опус 6 номер 10 Георга Фридриха Генделя. Дорогие друзья, братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. 28 мая Каневская обитель будет молитвенно праздновать 35 лет восстановления монашеской жизни и обретения мощей преподобного Арсения Каневского. Вы сможете вместе с братьями прославить святого основателя обители соборным богослужением и большим крестным ходом вокруг монастыря. В программу однодневной поездки также входит обзорная экскурсия по монастырю. Стоимость однодневной поездки – 6500 рублей. В стоимость программы входит автобус из Санкт-Петербурга до Бухты и обратно, трансфер на теплоходе, обзорная экскурсия, питание в монастырской трапезной. На праздник 28 мая Каневская обитель ожидает много гостей, так что лучше забронировать поездку заранее. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Программа может измениться в связи с погодными условиями. Актуальную информацию вы найдете в группе паломнической службы Каневского монастыря ВКонтакте, в Максе и в Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Александра Глебова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней беседы – седьмая часть символа веры, которая является заключительной по отношению ко второму лицу Святой Троицы, Господу Иисусу Христу. Звучит она так: «И паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствию не будет конца». Вознесение Господа завершило Его искупительную и спасительную миссию в этом мире. Но Господь еще раз видимым образом придет в этот мир. И придет Он не так, как первый раз, не через рождение от девы, не в образе раба, как говорит апостол Павел, не в уничижении, а во славе. Как во славе Господь был вознесен на небо, вот так же во славе Господь и придет. Так будет второе пришествие Христа, что и было открыто апостолам сразу после вознесения Господа на горе Елеонской. И когда они, то есть апостолы, смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Второе пришествие Христа ознаменует собой конец человеческой истории. Господь вновь явится для того, чтобы судить этот мир, судить каждого человека, когда-либо жившего на этой земле, судить живых и мертвых, судить саму человеческую историю. Это будет всеобщий суд. «Всем нам должно явиться, — говорит апостол Павел, — предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». О том, что из себя будет представлять этот суд, Господь сам поведал нам в виде притчи, которая так и называется «Притчей о страшном суде». Напомню ее содержание. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот притча эта очень простая и не требует каких-то особых комментариев или толкований. Отдел своих человек либо оправдается, либо осудится. И каждый из нас, живя здесь, на земле, может узнать свою загробную участь. Если милостивы мы к людям, то и Господь будет милостив к нам, о чем Он не раз говорил в Евангелии. Достаточно хотя бы вспомнить слова Нагорной проповеди: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Но необходимо понимать, что наши добрые дела могут послужить оправданием на суде Божием только лишь тогда, если мы совершаем их бескорыстно, желательно втайне, не преследуя при этом никаких иных целей, кроме как помочь нуждающемуся человеку, по любви, по милосердию, Христа ради. Ведь, как мы знаем из Евангелия, и фарисеи во множестве творили добрые дела, но такое внешнее доброделание не находило благоволения у Господа. потому что доброделание фарисеев было проявлением не любви и сострадания к людям, а тонким расчетом, дабы поднять свой авторитет в глазах народа. И часто фарисеи достигали своей цели, люди прославляли их, но для Господа такое фарисейское доброделание не имеет никакой ценности. Ведь суду-то Божию подвергнутся не только наши дела, но и наши мысли, и сердечные намерения. «Посему не судите никак прежде времени, — говорит апостол Павел, — пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Да не может быть человеческий суд судом абсолютно справедливым. Потому что мы судим людей только по их делам, к тому же по тем делам, которые видим или о которых знаем. Но не дано нам знать, что происходит в сердце человека. Почему совершил человек то или иное действие, за которое мы его либо осуждаем, либо прославляем? Какие были намерения, какие цели, какие мысли, обстоятельства и переживания, чем руководствовался человек, совершая то или иное действие, тот или иной поступок? Вот это мы можем понять далеко не всегда, так как внутренняя жизнь людей сокрыта от нашего взора. Но на суде Божием все тайное станет явным. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа, говорит апостол Павел. То есть суду будут подвергнуты не только наши дела, но и слова, о чем сам Господь говорит в Евангелии. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Это значит, что предметом суда Божия будут являться наши дела, наши слова, мысли, пожелания, все самое сокровенное будет обнаружено. И вот, наверное, в этом обнаружении, в этом выявлении, или, как говорит апостол Павел, освящении скрытого во мраке, и будет заключаться суд Божий и тот приговор, который услышит каждый из нас. Но приговор оправдательный или осуждающий нам выносит не Бог, а мы сами, наша жизнь, наши дела, слова и мысли. Вот что определяет образ нашей вечности. Бог же на суде выявляет нашу сущность. Вот в Евангелии от Иоанна мы находим такую характеристику суда Божия. Христос говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». И второе пришествие Христа – это встреча каждого человека с Богом. Кстати, такой же встречей является и смерть каждого из нас. Переход из одного мира в другой и из одного состояния в другое. Так вот, встреча с Богом – это встреча со светом, ибо Бог есть свет. Свет истины, который просвещает всякого человека грядущего в мир. И этот свет освещает, выявляет и делает очевидным то, что мы хотели бы скрыть от всех. И вот выявление и освещение всей нашей жизни, не только что мы делали, и то, что мы делали явно или втайне, а то, о чем думали, о чем мечтали, чего желали, к чему стремились, и что порой тщательно скрывали и всячески маскировали. И явление и освещение всего этого внутреннего негатива нашей жизни приведет к тому, что человек будет сгорать от стыда. Вот большинство из нас, наверное, знакомы с этим угнетающим, тяжелым и мучительным состоянием. В нашей повседневной жизни бытует такой термин «засветиться». Это значит обнаружение другими чего-то дурного и отрицательного, что есть в нас, будь то наши дела или намерения, слабости или пороки и так далее. Мы это скрываем и боимся, когда отрицательные стороны нашей личности становятся известны другим. Мы боимся, потому что будет стыдно, а потому и стараемся это всячески замаскировать. Ну а уж если застанут врасплох и тайна станет явным, когда обнаруживает себя еще для кого-то то, что мы тщательно старались скрыть, да не смогли, то мучительное состояние, которое мы испытываем в момент разоблачения, называется стыдом. Мы сгораем от стыда. Не знаем, куда себя деть. А деть-то себя некуда, потому что от самого себя никуда не убежишь. Мы пытаемся как можно скорее забыть то, что с нами произошло, вычеркнуть этот тяжелый жизненный эпизод из своей памяти, чтобы воспоминания о нем нас не тревожили, не будоражили нашу совесть и не доставляли нам мучений. Да, такое бывает в нашей жизни, но в основе своей бывает по мелочам, потому что, слава Богу, самые отрицательные, самые постыдные свои мысли и желания, большинство из нас все-таки не решаются воплотить дела, а значит, не могут быть в них уличены. А вот когда на суде Божием вся наша жизнь, и внутренняя, и внешняя, и дела, и помыслы, может быть, что мы уже давным-давно забыли, все это в один миг обнаружится, будет освящено и станет явным для всех, и для нас самих, то для многих из нас это будет момент неповторимого ужаса. И в выражении «страшный суд» слово «страшный», наверное, относится к этому первому моменту, когда мы лицом к лицу с Богом увидим, кем бы мы могли быть, кем мы призваны стать и кем мы стать не захотели. И вот момент этого стыда и ужаса явится для человека тем негасимым, вечным, адским огнем, о котором Господь говорит как об участи грешников в притче о страшном суде. Вот Достоевский, рассуждая в своем романе «Братья Карамазовы» об аде, говорит, что ад можно выразить двумя словами. «Слишком поздно». Я процитирую этот текст. «Слишком поздно. Теперь я все понял. Я прозрел. Я бы сделал все, что надо, и я обнаруживаю, что слишком поздно. Поздно любить, поздно понимать, поздно действовать». Это высказывание должно быть нам в какой-то степени понятно. Потому что в жизни своей мы имеем этот опыт сожаления о том, что мы могли сделать и чего не сделали. Ведь нередко, особенно в период молодости, мы допускаем ошибки, встаем на неправильный путь, делаем ложный выбор, а потом, по прошествии какого-то времени, с горечью вспоминаем об этом. Сожалеем, что поступили именно так, а не как-то иначе. И понимаем мы, что если бы не сделали мы когда-то роковой ошибки, то все в нашей жизни могло бы быть совершенно не так. Но что сделано, то сделано. Историю вспять не повернешь. И за ошибки приходится расплачиваться. Ничего изменить-то уже нельзя. Слишком поздно. Слишком поздно в зрелые годы садиться за парту и получать образование, которое, ох, как пригодилось бы в жизни. Но ведь отведенное на то время нашей юности и молодости мы часто тратим совсем на другое. На то, что в жизни нам никак не поможет, а только усложнит ее. Слишком поздно бывает соблюдать режимы, диеты, хвататься за таблетки, когда здоровья уже нет. Когда организм загублен неправильным образом жизни и потребительским отношением к себе. Да, Боже мой, разве мало о чем мы сожалеем? И как говорят в народе, пытаемся кусать локти. Так вот, смерть человека, его предстояние перед лицом правды Божией – это мучительное сожаление о том, к чему ты был призван, кем ты мог стать и кем ты быть не захотел. А время для исправления закончилось. Все. Слишком поздно. Для грешного человека мучительно само присутствие Божие, близость к Богу. Поскольку она его выявляет и доставляет страдания, как говорит преподобный Исаак Сирин, единственный огонь ада – это божественная любовь. Об этом же свидетельствует сам Господь в Евангелии. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. И вот в связи с этими словами Спасителя я приведу еще одно его высказывание. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшему меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что значит «на суд не приходит», когда суд будет всеобщим? Значит, есть исключение? Да, есть. Если человек верует в Господа, слушает Его Слово и исполняет Его, то для такого человека обнаружение и выявление его внутренней жизни не причинит ему никакого вреда. Если добродетелен человек, если исполнен любви, если чист его помысел, если светлы его желания, если несет он людям мир, радость, помощь и успокоение – так отчего же тогда человек стыдится? Как он может гореть, если для огня нет пищи? Такой человек будет прославлен Господом. На суде Божием судебные ошибки быть не может, Господь не судит невиновных. Они просто переходят от смерти в жизнь по Его слову. Ну вот на этом сегодня мы нашу лекцию закончим, а через неделю продолжим беседу о символе веры. Храни вас всех Господь. До свидания.
0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучала беседа протоиерея Александра Глебова.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал «Символ веры» композитора Александра Гречанинова. Запись архивная.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю о слепом. Егда в мире есмь, свет есмь миру. Сия рек, плюну на землю, и сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слепому, и рече ему: «Иди, умыйся в купели Силуамсте», еже сказается послан: «Иди, уба, и умыся, и прииди, видя». Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи 5-7. Вы слышали сейчас, возлюбленные братья и сестры, евангельскую повесть о чудесном исцелении Господом человека слепорожденного через помазание очей его брением и умовение в купальне. Слышали разумные простые речи бывшего слепца фарисеям, спрашивавшим его о том, как он прозрел и кто отверз ему очи, и безумные речи этих самозваных учителей еврейского народа, ослепленных завистью и злобою, и видя невидевших самых простых вещей. Фарисеям непременно хотелось видеть в божественном чудотворце Иисусе Христе не Сына Божия, каковым Он был на самом деле, не Бога-человека, а простого человека и грешника, будто разоряющего субботу своими чудесными благодеяниями. Они говорили исцеленному: «Воздай славу Богу за свое исцеление. Мы знаем, что человек тот грешник». По зависти и злобе ко Христу они искали в самых чудесах Его предлога к обвинению смерти Его. Бывший слепец отвечал им: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». И когда они снова спросили его: «Что он сделал с тобою, как отверз твои очи?», а он сказал им: «Не хотите ли и вы сделаться его учениками?», то они укорили его и сказали ему: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Бывший слепец сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века неслыханно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Что проще, основательнее этой разумной речи бывшего слепца? Но ученые оказались злонамеренными невеждами, и зрячие слепыми. Со злостью сказали они ему в ответ: «В грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашедший его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Достойны сожаления и отвращения слепцы, недугующие душевную слепотою, ибо вольную своею волею недугуют ею. Одно им ворчевство, если захотят принять его, искренняя вера во Христа, света истинного, посвящающего всякого человека, грядущего в мир, искреннее самопознание при свете Евангелия, то есть познание своего окаянства, бедности душевной, нищеты, слепоты, наготы, смирение, полное самоосуждение, покаяние и всецелая преданность Иисусу Христу. В противном случае слепотствующих душевно постигнет вечная тьма, тьма кромешная, где будет плач и скрежет зубов. Слепота духовная ныне особенно царит в мире. Несмотря на его образование и цивилизацию, где теперь немудрствующая лукаво-простосердечная вера в Бога? Где праотическая строгость и чистота нравов? Где честность? Где верность долгу? Где искренняя доброжелательность? Где бескорыстие при служении правде и дорогому Отечеству? Где искренний взгляд на обязанности христианские? Ложный или лжеименуемый разум, ложно понимаемая свобода, неправда, обман, ложь на каждом шагу, корысть, чувственные удовольствия ослепили сердца христиан, христианами только именующихся, а дел христианских не имеющих. «Блюдите убо, како опасно ходите». Достойно сожаления, сострадания также и состояние человека слепого телесно, особенно если он человек добрый, благонравный, честный, трудолюбивый и лишился зрения или от болезни, или от несчастных случаев, особенно если потерял зрение на службе царю и отечеству, например, на войне, или мало ли от каких непредвиденных случаев в жизни. Но еще тягостнее положение слепого от рождения, для которого от утробы матерни до смерти одна непрерывная ночь, для которого неизвестна красота мира Божьего, для которого тело — вечная темница. Если кто сделался слепым впоследствии времени, в возрасте полного сознания, тот может припоминать и воображать виденное им прежде и жить воспоминанием и воображением, но слепорожденный ничего ясно воображать не может. Для него все погружено во тьму. Того и другого рода слепцы одинаково достойны всякого сожаления, потому что без помощи других ничего не могут делать и во всем нуждаются в пособии зрячих, и нередко всем становится в тягость. Изредка мы видим слепых и среди нас, хотя их у нас мало. И те, которые есть, пользуются помощью своих родственников или друзей, знакомых, или презрены в нашей богадельне. Но в столице нашей Невской, столь близкой к нам, есть множество слепых, достойных всякого сожаления, потерявших зрение большей частью на службе своей родине. И для них попечительным правительством устроен так называемый институт слепых, находящийся под покровительством нашей сердобольной благостной царицы. В этом институте иные слепцы обучаются рукоделию, чтобы не есть даром хлеб, а не могущие работать по старости лет или болезни, довольствуются возможными удобствами жизни. Слепых этих или слепых и глухих, повторяю, находится там множество, и правительству нет возможности своими средствами довольствовать их. Мы, возлюбленные братья, должны во имя Христово помочь Ему нашими приношениями в пользу этих слепых братьев наших, сочленов наших. И я приглашаю вас к этим приношениям во имя Господа. Не стесняйтесь немало в ваших жертвах, каждый только уделяй охотно, по мере возможности, во имя любви к ближним, во имя Евангелия. Сделанное добро ближним примет сам Христос Бог, как бы оно сделано было Ему лично. «По элику вы сделали это, — скажет Он некогда, — одному из братьев моих меньших, то это вы сделали мне». Итак, посвятите, братья, эту церковную неделю о слепом пожертвованием на пользу слепых братьев наших в Петровской столице. Вот кружка, в которую желающие могут опускать свои жертвы. Да благословит сам Господь жертвователей и да умножит достояние их и плоды правды христианской. Плоды добродетелей. Аминь.
1: Слово в неделю о слепом святого праведного Иоанна Кронштадтского читал Георгий Корольчук.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит Варсонофий совершил всенощное бдение в Петропавловском храме Парголова. В пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная акции «Неделя православного донора». Епископ Мстислав совершил перенесение Тихвинского чудотворного образа. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В канун недели шестой по Пасхе о слепом 16 мая митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме апостолов Петра и Павла в Парголове. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель игумен Силуан Туманов с клиром, благочинный Выборгского округа протоиерей Роман Ковальский и другие священнослужители. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель игумен Силуан Туманов и протоиерей Виктор Асташевский правом служения божественной литургии с отверстыми царскими вратами до «Отче наш», и романах Николай Ступников правом ношения креста с украшениями. Храму была подарена икона священноисповедника Михаила Союзова. За усердные труды во славу Святой Церкви заместитель председателя епархиального издательского совета иерей Илья Петров был награжден медалью апостола Петра. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему наперстный крест и панагию. Верующим раздали иконки святых апостолов Петра и Павла. В неделю шестую по Пасхе о слепом 17 мая митрополит Санкт-Петербурга

Директору музея Исаакиевский собор Юрию Мудрову также вручено пасхальное яйцо. Ответным подарком стала Тихвинская икона Божьей Матери. Митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе 18 мая ознакомил председателя финансово-хозяйственного управления Московского патриархата митрополита Владимирского и Суздальского Никандра с ходом работ по реставрируемых объектах Александра Невской лавры. В беседе принимали участие наместник обители, епископ Кронштадтский Вениамин, представители подрядных организаций. Гость из Москвы посетил строительную площадку. 18 мая в храме в честь святого благоверного великого князя Александра Невского состоялась церемония принесения присяги выпускниками военного университета имени святого князя. Наместник монастыря, епископ Кронштадтский Вениамин, обратился к собравшимся с приветственным словом, которым поздравил с завершением обучения и пожелал помощи Божией в дальнейшем служении на благо Отечества, а также окропил выпускников святой водой. Участие в мероприятии также принял военный прокурор Ленинградского военного округа генерал-лейтенант юстиции Алексей Васильевич Найда. После церемонии для работников органов военной прокуратуры была проведена экскурсия по обители. Об акции «Неделя православного донора», впервые проходящей в Санкт-Петербурге, рассказали 18 мая на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС. Акция организована радио «Град Петров» совместно с городской станцией переливания крови на грант президентского фонда культурных инициатив. Координатор проекта, редактор новостных программ «Радио Град Петров» Валентина Пас рассказала, что всего 18% жителей нашего города имеют опыт регулярного донорства. Причины – недостаточная вовлеченность, неосведомленность, медицинские мифы. Городской станции переливания крови был предложен совместный проект. Место Александра Невская лавра выбрано не случайно. До 2007 года в помещениях обители находилась станция переливания крови. Наместник лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, благословил проведение акции. Насельник лавры, иеромонах Алексей Степанов, отметил, что станция переливания крови в обители была в советское время, когда монастырь был закрыт. Помещение занимало множество организаций, среди них были и чуждые православию. Но станция переливания крови продолжала работать даже когда лавра стала действующим монастырем. Между организациями сохраняются дружеские связи, и лавра рада принять неделю православного донора. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви донорство крови одобряется. Участие в сдаче крови – это исполнение заповеди «положить душу свою за друзей своих». Главный врач городской станции переливания крови Татьяна Засухина объявила о Дне православного донора 22 мая в Свято-Духовском центре и о неделе донора, которая пройдет на самой станции по адресу Московский проспект, 104. Она отметила, что без доноров, без их маленького подвига нельзя спасти многие человеческие жизни. Кровь требуется всем, начиная с новорожденных и заканчивая старшими возрастными группами. Из одной дозы крови можно приготовить несколько компонентов и спасти несколько жизней. Валентина Пас рассказала, что в 19:15 по понедельникам на радио «Град Петров» в рамках проекта выходят передачи, посвященные донорству, и призвала регистрироваться на акцию. Все участники получат подарки от радио «Град Петров». Они будут вручены в Александро-Невской лавре или на станции переливания крови. Можно будет вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. На акцию приглашают всех желающих. 17 мая, в неделю шестую по Пасхе о слепом, Преосвященнейший Мстислав, епископ Тихвинский Ладейно-Польский, совершил божественную литургию в крестовоздвиженском храме Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря. Его преосвященству сослужили братья и гости монастыря в священном сане. Диаконский чин возглавил протодиакон Георгий Стефанов. Богослужебное песнопение исполнил праздничный хор монастыря. После сугубой иктини была провозглашена молитва о Святой Руси. По окончании литургии состоялось перенесение Тихвинской иконы Божьей Матери из Покровского храма в Успенский собор Тихвинского монастыря на летний период. После богослужения епископ Мстислав обратился к молящимся с архипастырским словом. Владыка напомнил верующим об истории Тихвинского чудотворного образа, а также вручил епархиальные награды. Традиция переноса Тихвинской иконы существовала в Тихвинском Успенском монастыре на протяжении нескольких сотен лет и прервалась после закрытия обители в 20-е годы прошлого века. В 2017 году по благословению епископа Мстислава традиция была восстановлена.
По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинского и Ладейно-Польского, при поддержке Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области,

0: администрации Подпорожского района и всесторонним содействии администрации туристической базы «Удивительная деревня Мандраги» 17 мая в церкви пророка Елисея в Верхних Мандрагах прошел концерт хора мальчиков Санкт-Петербурга. Художественный руководитель и дирижер Вадим Пчелкин, заслуженный работник культуры России, учредитель и член президиума Всероссийского хорового общества, член правления Межрегионального союза концертных деятелей. Гостям туристического комплекса предоставилась возможность услышать произведения духовной музыки композиторов Христова, Бортнянского, Чеснокова в исполнении хора мальчиков. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 40-е зачало Деяний святых апостолов, отрывок из 17 главы.
1: В те дни, взяв Павла, привели в Ареопаг и говорили: «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И, став Павел среди Ареопага, сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем».
0: Послушайте 42-е зачало Евангелия от Иоанна, отрывок из 12 главы.
2: В то время совет сотворили фарисеи на Иисуса и говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас, и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Христос воскресе! Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, подходит уже время Вознесения. Уже завтра мы с вами окончим празднование Пасхи, и через день мы уже будем отмечать праздник Вознесения Господня. И вот в эти буквально последние пасхальные дни, когда мы продолжаем еще празднование Пасхи, мы слышим некую проповедь Спасителя. Ей предшествует следующее. Некие эллины, то есть греки, язычники, подошли к Филиппу и попросили его увидеть Иисуса. Филипп находит Андрея и вместе с Андреем рассказывает об этом Иисусу. И вот реакция Господа. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», так он говорит. Почему? Почему так это важно? Дело в том, что слово «завет» по-еврейски «берит» означает «договор». Договор между, в данном случае, Богом и людьми. Так вот, Ветхий Завет был заключен между Богом и только лишь одним народом на земле, израильским. Новый Завет заключен между Богом и всем человечеством, и все люди, всех языков, всех культур могут в него войти, он открыт для всех. А Ветхий — только для евреев. Если же человек другой культуры, другого народа, вдруг, по какой-то причине узнав о Боге Израилевом, хотел принять эту веру, он должен был буквально отречься от своего народа, от своей культуры и стать иудеем не только по языку, по месту поклонения молитвы, но и по образу жизни. Это было одно из требований. Но в чем суть? Почему Бог избрал этот народ? Мы знаем этот термин «богоизбранный народ», однако мы должны понимать, что он не совсем корректен. Это не Богом избранный народ, это Богом созданный народ. Бог от праведника по имени Авраам через его потомков Исаака и Иакова и потомков Иакова создал этот народ для того, чтобы наступило время, когда остальные народы, отошедшие от Бога, забывшие Бога, в своих поисках, метаниях, исканиях, философиях, наконец-таки не поняли тщетность всего этого и не оказались бы способны и готовы принять, вернуться к вере в единого истинного Бога. И вот задача этого народа была сохранить веру в этого единого, единственного, истинного Бога. И вот факт того, что эллины ищут Иисуса, это некий знак того, что вот уже и другие народы, уже остальное человечество готово услышать благую весть Евангелия. А это означает, что пришло время прославиться Сыну Человеческому, дабы был заключен между Богом и человечеством Новый Завет. И Господь дальше, развивая эту мысль, говорит о том, что любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее. И что если пшеничное зерно упадет на землю, но не исчезнет, не умрет, то так и останется лежать на земле. А если исчезнет, умрет, то даст росток, то есть зерно исчезнет, его больше нет, но на месте этого зерна появляется росток с корнями, который вырастает в колос и дает много иных зерен. Так пришло время прославиться Сыну Человеческому. Не просто прославиться, но вознестись для того, чтобы посредством Его смерти, смерти Сына Человеческого, ибо вознестись на кресте, имеется в виду, другие народы смогли войти в общение, в завет с Богом. Смерть Сына Человеческого и пролитие им Его крови на кресте является той жертвой, на которой строится Новый Завет. И мы с вами, братья и сестры, читая этот отрывок, должны задумываться о глубинной сущности христианской веры. Бог отдал себя в жертву для того, чтобы нас, грешников, забывших Его, но ищущих Его, пытающихся найти Его, привести в общение с Собой, дабы заключить этот Новый Завет. И кровь Сына Человеческого теперь омывает грехи наши. Мы с вами причащаемся, но должны помнить, что эта возможность нам открылась благодаря жертве, смерти на кресте Сына Человеческого за нас. Будем же благодарны Господу за все, что Он сделал, помня Его любовь, и будем поэтому любить тех, кто рядом с нами, как и Он возлюбил нас. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.

0: прозвучала стихира «Воскресный утренний» композитора Бориса Литковского в исполнении хора храма Воскресения Христова в Москве.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 19 мая и 6 мая по старому стилю вспоминаются два святых Иова – ветхозаветный праведник Иов Многострадальный, живший за 2000 лет до Христа, и преподобный Иов Почаевский, великий русский игумен, просветитель, издатель, защитник православия. В этот день совершается память двух святых мучеников с именем Варвар. Один из них был прежде разбойником. Однажды его так поразил вид награбленного им имущества, что он воззвал к Богу с просьбой о прощении. Он посчитал себя недостойным называться человеком и в раскаянии решил до конца дней не вставать в человеческий рост, а ходить, опираясь на колени и локти. Вначале он жил у священника, который отпустил ему грехи, а потом 12 лет провел в лесу и был убит проезжавшими мимо купцами. Другой варвар был воином и служил в войске императора Юлиана Отступника. Будучи тайным христианином, он дослужился до титула комита, царского телохранителя. После победы над франками он отказался принести жертву языческим богам, и его подвергли жестоким пыткам. Видя его мужество, еще трое римских военачальников Вакх, Калимах и Дионисий исповедали веру во Христа и приняли мученическую смерть вместе с мучеником-варваром. Также сегодня вспоминается преподобный Михей Радонежский, ученик и келейник преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Михей был свидетелем посещения преподобного Сергия Божьей Матерью. Скончался преподобный Михей еще при жизни своего духовного наставника в 1385 году. В завершении нашего церковного календаря послушайте житие преподобного Иова Почаевского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Те, кто пришел к православной вере в годы советской власти или вскоре после нее, наверняка держали в руках книги о православной вере, изданные в Америке, в типографии преподобного Иова Почаевского в Свято-Троицком монастыре в Джордан-Вилле. Многим поэтому особенно дорого имя этого святого, и его лик, и изображение Почаевской обители, которые печатались на титульном листе. Имя преподобного Иова Почаевского еще в начале XX века стало освещением такого значимого дела, как издание православных книг. Не случайно. Преподобный Иов Почаевский родился в 1550 году в Галиции, в местности, расположенной между Карпатами и Днестром. Семья его, носившая фамилию Железо, принадлежала к дворянскому роду, хранившему верность православию. Десятилетним отроком мальчик поступил в Угорницкий монастырь и так преуспевал в иноческих подвигах, что в 12 лет был уже пострижен в мантию с именем Иова, а по достижении совершенного возраста был возведен в священнический сан. 30 лет он был удостоен и великой схимы с наречением ему имени, данным в крещении, Иоанн. Время жизни преподобному Иову выпало очень сложное. На западных окраинах России православный народ подвергался церковным и политическим притеснениям со стороны польско-литовских властей. На территории Галиции и Волыни с конца XV века активно насаждалась Брестская уния, то есть соглашение с католиками, по которому православные могли сохранить богослужение восточного обряда, но должны были перейти в каноническое подчинение к римскому епископу. Для коренного русского православного населения наступили тяжкие времена угнетения православной веры и насильственного принуждения к принятию унии. В таких условиях преподобный Иов был не только строгим аскетом, но и выступал активным защитником православия. Особое доверие и покровительство преподобному Иову оказал известный защитник православия на Волыни князь Константин Острожский. Князь Константин обратился к игумену Угорницкого монастыря с просьбой отпустить преподобного Иова в его княжеский Дубенский крестный монастырь. Игумен согласился, и через некоторое время преподобный Иов был поставлен во главе Дубенской братии. В сане игумена он пробыл более 20 лет. Как раз к этому времени относится заключение Брестской унии и последовавшие притеснения православных. Князь Константин, под защитой которого находился преподобный Иов, имел огромное влияние на Волыни, пользовался уважением польского короля Сигизмунда III и папы римского Климента VIII. Поэтому униаты не решались препятствовать деятельности преподобного игумена. Во время пребывания в Дубне святой Иов приступил к распространению православных книг. С этой целью он организовал переводческую деятельность и переписку книг. Преподобный Иов и сам участвовал в этом труде. По его благословению в 1582 году князь Константин издал в городе Остроге первопечатную славянскую Библию, названную впоследствии Острожской. Заботы и волнения, связанные с издательскими трудами, а также неприязнь латинин, отвлекали святого Иова от монашеского делания. Поэтому он решил оставить Дубенский монастырь и около 1604 года поселился неподалеку от него, в скромной Почаевской обители. Но и здесь Иову пришлось уступить просьбам братьев и стать настоятелем. Почаевская гора стала местом подвижничества православных монахов еще во времена татарского нашествия в XIII веке. Это место было освящено явлением Пресвятой Богородицы, бывшим в 1340 году святыней обители стал след стопы Божией Матери, оставленный ею на камне, как свидетельство посещения этого места. С тех пор на этой горе стали подвизаться отшельники. На ней нашли убежище монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. До конца XVI века обитель была пустынной. Иноки жили в отдельных пещерах и собирались для молитвы в небольшом храме в честь Успения Божией Матери. В Почаевском монастыре преподобный Иов ввел общежитный устав. Обитель он окружил оградой и с помощью благочестивых помещиков Домашевских воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом еще 6 меньших церквей. Особенно важной для укрепления православия на Волыни была книгоиздательская и литературная деятельность преподобного Иова. В начале XVII века в этом крае осталась всего одна славянская типография Почаевская. Ее-то и использовал преподобный в целях борьбы с иноверием. Здесь печатались книги обличительного и догматического характера, православные молитвы и послания. Святой игумен был не только ревностным подвижником, проповедником, апологетом, церковным строителем и наставником братьев, но и добрым пастырем для заблудших. Однажды, придя ночью на монастырское гумно, преподобный Иов увидел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный помог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном суде Христовом. Потрясенный этим грешник упал в ноги святому с мольбой о прощении. Вместе с этими трудами проходила и незримая молитвенная жизнь святого. В Почаевской лавре до сих пор сохранилась пещера, где в течение нескольких суток простаивал на молитве преподобный Иов. В одну из ночей во время молитвы святого свидетели видели необычайный свет, озаривший пещеру. Кроме молитвы и богомыслия, преподобный занимался физическим трудом. Он работал в монастырском саду, при его участии были вырыты два пруда вблизи обители. В период военных действий Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой преподобный Иов давал многим людям убежище в своем монастыре. В 1620 году преподобный Иов принимал участие в Киевском соборе, осудившем унию и постановившем твердо стоять за православие. Скончался преподобный 28 октября 1651 года. Честные мощи святаго были обретены через 8 лет после трехкратного явления святого киевскому митрополиту Дионисию в 1675 году. По молитве преподобного Иова Матерь Божия спасла Почаевскую обитель от осаждавших ее татар и турок. Пресвятая Богородица явилась над Почаевской горой вместе со святым Иовом. Стрелы, направляемые в нее врагами, возвращались назад и поражали тех, кто их пускал. От ужаса перед этим чудом мусульмане бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты. Только через 110 лет, в 1831 году, произошло воссоединение униатов с православной церковью. Тогда мощи преподобного Иова Почаевского были вновь торжественно открыты для поклонения, а Почаевский монастырь был объявлен лаврой. Память преподобного Иова празднуется в Русской Православной Церкви трижды в году. В день кончины, 10 ноября, в день обретения его честных мощей, 10 сентября, и совместно с Днем памяти Иова Многострадального.

0: В исполнении хора кафедрального Александра Невского собора в Париже под управлением Петра Спасского прозвучал тропарь праздника Пасхи композитора Александра Рожнова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
3: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
2: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивы мя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги и плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не оставь. остави мене, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу, любовью креста Твоего, сердце, чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоею страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что ти принесу, или что ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мя разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает. то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Тыси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера вахом, Его же имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренье пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси мя, к Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки тажде творю, ведущийся я, владычица моя, госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да вода семи, весь его, владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего». Но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего». Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!

0: ликуй ныне и веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего». «Вем, уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое». Да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен Иси, во веки веков. Аминь. исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Бабушка Аси Дуровой, Евгения Свиньина, из далекого Ленинграда предупреждала любимую внучку. «Не мечтай о России. Ее попрали люди и покинул Бог». Но она продолжала мечтать о далекой родине. Это утверждают все, кто знал необыкновенную русскую женщину, волею судьбы, оказавшуюся за пределами России. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» слушайте чтение воспоминаний Анастасии Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читает Людмила Зотова.
2: Преосвященный Кассиан изучал новозаветную историю богословия непосредственно через Новый Завет. Епископ-экзегет придерживался прежде всего речения Блеза Паскаля «Только Бог способен хорошо говорить о Боге». Радиостанция «Голос православия» подготовила для слушателей цикл передач по страницам лекций о Новом Завете, некогда прочитанных епископом Кассианом Безобразовым в Парижском богословском институте Святого Сергия и его книги «Христос и первое христианское поколение». Слушайте передачи ежедневно со вторника по четверг в 9 часов 30 минут.
1: Эта книга приоткрывает тайну вхождения человека, выросшего в мусульманской среде, в лоно православия. Пройдя через душевные страдания и мучительные поиски истины, автор, наконец, обретает веру во Христа. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, слушайте в нашем эфире чтение книги Хризостома Хусейна Селахварзи «Мы будем утешены. Наедине с Богом. Исход от ислама к православию».

0: не бывало еще в литературе. Так писал Сергей Тимофеевич Аксаков во время создания своей знаменитой книги «Детские годы Багрова внука». Задача писателя состояла в том, чтобы создать историю ребенка, и чтобы это была книга для детей и для взрослых. Автор блестяще справился с этой задачей, книга была высоко оценена современниками и завоевала любовь читателей всех возрастов. Она заслуженно считается одним из лучших произведений мировой литературы, внимательно и проникновенно описывающих душевную жизнь ребенка. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературное чтение» страница книги Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука» для вас читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: 20 мая исполняется год со дня кончины протоиерея Владимира Сорокина, настоятеля князь Владимирского собора, многолетнего друга и помощника радио «Град Петров». 19 и 20 мая в 17:10 слушайте беседы Людмилы Зотовой с отцом Владимиром из рубрики «Россия. Век 20». Беседы были записаны на нашем радио в 2015 году. Если жизнь становится невыносимой, ее надо изменить. Так считает девочка Рони, дочь самого могучего разбойничьего атамана всех лесов и гор. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 слушайте в нашем эфире чтение книги знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь разбойника». Читает Ида Никифорова.
0: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
3: Виктор Афанасьев, «Златокрылый феникс», глава 8. В некоторых письмах святителя Игнатия приоткрываются те трудности, с которыми он постоянно боролся. В январе 1848 года он пишет Стефану Дмитриевичу Нечаеву из Николо-Бабаевского монастыря: «Я лечусь и до сих пор от застарелой простуды с медленным, но уже значительным успехом. Все иностранные лекарства или вовсе не помогли, или помогли очень недостаточно. С отличной пользой подействовали самые простые средства – ванна с солью и натирание чистым дегтем. Теперь на опыте знаю, что пред отечественным деготьком ничего не значат заморские аподельдоки. Второй год продолжается мое лечение, и сознаю, что состояние лечащегося от хронической болезни труднее, нежели состояние болящего. Отнимает все время. Действие лекарств поставляет тело в ненатуральное положение, отнимает способности телесные и душевные, отнимает возможность умственных занятий, держит в состоянии непрерывающейся усталости, какого-то онемения и усыпления. Человек... яко трава. Оскудение сил телесных есть искушение, и при изнеможении тела невольно изнемогает душа. В то же время он пишет сестре своей, Александре Александровне Жандр, 8 января того же 1848 года. «Слышал о твоей болезни. Что делать? Ни в чем другом невозможно найти утешение, как в терпении, которая рождается от смирения. Смирение состоит в том, чтобы мы признавали себя достойными скорби, попущенной на нас промыслом Божиим. Советуемый другим, отец Игнатий исполняет сам. Кажется, все время уходит на лечение, но он несет молитвенный подвиг и не выпускает из рук пера. Мало того, он, кажется, мечтает о более полном уединении, и даже не возле Петербурга,

0: или в Николо-Бабаевской обители, а где-нибудь подальше, где бы его никто не знал. В конце 1847-го, в начале 1848-го года он рассматривает карту Сибири. 23 февраля пишет сестре Елизавете и ее супругу. С благодарностью возвращаю Дмитрию Тихоновичу планы Печоры. Должно быть прекрасные места. Но мне, кажется, суждено большую часть жизни провести в Петербурге. В другом письме к ней же. Ах, не хотелось бы мне ехать в шумный, интрижный Петербург, где доминирует сценическое благочестие, ищущее произвести только эффект пред людьми. Для эффекта достаточно быть, почти непременно должно быть и иезуитом. Год спустя в одном из писем отец Игнатий очень откровенно заметил: «Мне до нельзя опротивила жизнь в шумной Сергиевой пустыни, на этом аристократическом кладбище. В Бабаевском монастыре я сделался очень весел, а здесь это состояние, беззаботливое и легкое, оставило мою душу». Не так часто доводилось отцу Игнатию выступить с устным церковным словом, но зато Господь одарил его, как немногих, словом письменным. «Развивается знамя креста над письмом моим», — пишет он. «Всегда слово мое выходит под этим знаменем. Слово мое и возвещение мира, и провозглашение войны призывает к храбрости, победе, завоеванию мира, таинственное воинство израильское, помышление и чувствование христианина. Один род служения ближнему, — продолжает он в другом письме, — которое мне нравится, мне по душе, служение словом богоугодным и полезным, руководствующим во спасение, поэтому вожделенны мне пустыня и уединение. При помощи их желалось бы очистить мои ум и сердце, очистить их так, чтобы они соделались живыми скрижалями живого Божия Слова, чтобы оно изобразилось на них ясно, светло, чтобы из живого Божия Слова истекало обильное спасение, проливалось в душу мою и в души возлюбленных моих о Господе. «Провожу время в праздности», — пишет отец Игнатий, «тому причиной употребляемый мною образ лечения. Вникаю в себя. Нахожу, что болезнями и обстоятельствами я сформирован для уединения. Нахожу себя неспособным к должностям общественным, более способным к уединению, к которому я приучился, проводя многие годы по причине болезни моей, почти безвыходно в келье моей. В уединении можно свободно предаваться странствованию в областях духовного мира, куда переселились с земли мысль моя и сердце. Я не в силах возвратить их на землю. На земле все враждебно человеку, и сам он в непрестанной борьбе с собою. Земля, ее доль изгнания». Святитель много рассуждает о пользе уединения, которого так часто не хватает монаху, а ведь это законный его удел. «Благодарю милосердного Господа, — пишет он, — приведшего меня отдохнуть в уединении от молв столичных. Уже не незнакомо мне чувства, посещающие человека в уединении. Потому-то так удобно и сманила меня пустыня уединения и Сергиевой пустыни шумной. Укрепляет душу уединения, вдыхает в нее какое-то мужество, какое-то презрение к миру, чего в соприкосновении с миром ощутить невозможно. В тишине безмолвия душа плавает как бы в каком-то необъятном пространстве, смотрит на минувшее, на настоящее, на землю, на небо, на время, на вечность. Вечность, как бы подхватывает он свою мысль в другом письме, туда утекли все предшествовавшие нам времена. В этой пропасти скрылись все миллионы людей, сменявшиеся поочередно на лице земли. Пред нею, пред ее взорами, родился мир, размножилось человечество, образовались племена, народы, царства, пред ее взорами уже многие цветущие царства обратились в пустыни, а на вечность смотрит, засматривается в безмолвии, в тишине своего уединения отшельник. Наставленный этим зрелищем, он признает, называет все временное, как учит называть его Священное Писание, суетою. Он убеждается, что назначение человека не для земли, а для неба. И небо открыло нам в Евангелии, каковы должны быть небожители. «Недавно я размышлял о краткости земной жизни человеческой», — пишет отец Игнатий. «Внезапно жизнь представилась мне уже такую краткую, что остальное время моей земной жизни представилось мне уже прошедшим. Буду еще жить, и что увижу на земле? Ничего. Те же добродетели и те же страсти, которые до сих пор являлись предо мною в разнообразных костюмах и действиях, будут являться и впредь. Точно так же добродетель будет тихо пробираться между людьми, непримечаемая, гонимая ими. Точно так же порок, прикрываясь бесчисленными личинами, будет обманывать людей и господствовать в среде их. Двухлетняя жизнь и столетняя жизнь одинаково малы, ничтожны пред вечностью. Обыкновенно людям только будущее время представляется продолжительным. Прошедшее кажется им таким коротким, мгновенным, как бы сон минувшей ночи. Уединение, соединенное с вниманием к себе, соделывает и будущее время коротким. Коротко прошедшее, коротко будущее. Что же земная жизнь? Путь к вечности, которым надо воспользоваться, но на котором не надо заглядываться в стороны. Этот путь надо совершить умом и сердцем, не числом дней и годов. Ум, озаряясь учением истины, может сохранить сердце в мире, кротости, благости, терпении. Для этого и пустыня, и безмолвие, и монастыри. Блажен удостоившийся жития в монастыре. Одни позваны к этой жизни святой, из предварявшей ее святой жизни среди мира, другие призваны к ней с распутия, с халуги, из мрака и пропасти беззаконий. Откуда бы кто ни был призван, будь послушен призывающему. Иди на призывный голос. Благословен всякий, гряды во имя Господне, призванный Господом. А если в миру, то и тут есть путь ко спасению, мало чем отличающийся от пути, которым шествуют монашествующие. «Уклонитесь от пути широкого, по которому почти все шествуют», — призывает отец Игнатий. «Изберите для себя скорби, посылаемые вам промыслом Божиим. Возлюбите теснины, по которым премудрый промысел, спасающий вас промысл Божий, проложил стезю для земного вашего странствования. Время начать жительство истинно христианское, сопряженное с распятием всех ощущений, пожеланий, мыслей на кресте заповедей и учения Христова. Скоро-скоро промчится земная жизнь. Много-много раз упоминает отец Игнатий чудную хладность ко всему земному, в которой сокрыты кротость и смирение. Он сожалеет, что у нас так трудно найти книги, без которых почти невозможно образоваться монаху. Сочинения западных писателей, написанные в состоянии самообольщения, пишет он, находят многочисленных читателей, переводятся не раз на русский язык, печатаются громкие похвалы. То, что исполнено смертоносного яду, одобряется и утверждается. Сочинения святых отцов забыты. Эти западные сочинения в большом ходу не только в миру, но и среди иноков. Вот откуда появляются сценическая религиозность, актерство, фальшь. Разгоряченная, часто исступленная мечтательность заменяет у западных писателей все духовное, о котором они не имеют никакого понятия. Это мечтательность, признана ими благодатью. Многих предостерег тогда отец Игнатий от увлечения книгой Фомы Кемпийского о подражании Христу, написанной, как сказал святитель, в бесовской прелести. «Святые отцы Восточной Церкви, — говорит отец Игнатий уже о православных авторах, — приводят читателя своего не в объятия любви, не на высоты видений, приводят его к рассматриванию греха своего, своего падения, к исповеданию Искупителя, к плачу о себе пред милосердием Создателя. Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела, соделывать его легким, способным к духовной деятельности, потом обращаются к уму, выправляют его образ мысли, его разум, очищая его от мыслей, усвоившихся нам по падении нашим, заменяя их мыслями обновленного естества человеческого, живо изображенного в Евангелии. С исправлением ума святые отцы заботятся о исправлении сердца, о изменении его навыков и ощущений. Очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко сбрасывает старую, легко усвояет себе новую. Но заменить навык навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием, чувствованием противоположным — это труд, это усиленная продолжительная работа, это борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и приими дух». В одном из писем отец Игнатий предлагает совет по поводу чтения творений святых отцов. Он разделяет читателей на три категории. «Христианин, живущий посреди мира, — пишет он, — должен читать сочинения великих святителей, писавших для народа, научающих мирских добродетелям христианским, идущим для тех, которые проводят жизнь среди занятий вещественных. Другое чтение — для инков общежительных. Они должны читать святых отцов, написавших наставления для этого рода жизни. И еще другое чтение для безмолвников и отшельников». Чаще всего, конечно, и в сочинениях своих, и в письмах отец Игнатий пишет о Евангелии. «Великая и всесвятая книга Евангелия», — восклицает он. «В нем изображен новый, богоподобный человек». А какие должны быть свойства нового человека? Это являются Христовы заповеди. В них Христос открыл нам свои свойства, свой образ мыслей и действий. Вглядываясь в Евангелие, смотрясь в это зеркало на себя, мы можем мало-помалу узнавать наши недостатки, мало-помалу выбрасывать из себя понятия и свойства ветхости нашей, заменять их мыслями и свойствами евангельскими, христовыми. В этом состоит задача, урок, который должен разрешить, выполнить христианин во время земной жизни. Надо изобразить на душе портрет Христов, сообщить ей сходство с ее первообразом. Начнем живопись духовную. Обратим внимание на закинутый, на покрытый грязью, царапинами и пылью образ Божий, на нас начертанный и нам вверенный Богом. Живописец — Христос, кисть Его — Святый Дух. Приготовим душу для этой живописи, так, чтобы душа, как чистое новое полотно, была способна принять на себя все — и самые тончайшие черты, и самые нежные краски и оттенки. Для такого приготовления нужно очищение себя покаянием, омовение слезами, а для того, чтобы возбудить в себе чувство покаяния, спасительную печаль и плач, непременно должно при воздержании от всех страстей часто заниматься чтением Евангелия, сличать жизнь свою с его святейшими заповедями, принуждать себя к исполнению этих заповедей, вопреки стремлениям и порывам грехолюбивой воли. Счастливы были люди, современники святителя Игнатия, получавшие от него такие письма. Другому лицу, спрашивавшему, разве нельзя без святых отцов прямо обращаться к священному писанию, отец Игнатий отвечает, «Как же вы хотите произвольно понимать духовное слово, которое и произнесено не произвольно, а по внушению духа, и само запрещает произвольное толкование себя?» «Дух», — произнес священное писание, — «только дух может истолковать его. Вдохновленные Богом мужи, святые отцы, истолковали его. Поэтому всякому желающему стяжать истинное познание Священного Писания необходимо чтение святых отцов. Если вы ограничитесь чтением одного Священного Писания, то по необходимости должны понимать и объяснять его произвольно. По той же необходимости невозможно вам будет избегнуть заблуждений. Святые подвижники первоначально воспитывались отеческими писаниями. Только тогда они переходили к чтению преимущественно священного писания, когда уже достигали особенного духовного преуспеяния. «Глубоко море писания», — сказал отец Иоанн Лествичник, «и небезбедственно носится по нему ум безмолвника. Опасно плавать в одежде и касаться богословия страстному. Эта опасность, это бедствие, очевидно, заключается в произвольном толковании, в ложном понятии Писания, отчего многие иноки впали в гибельное заблуждение». Святитель Игнатий в письмах своих постоянно возвращается к самым главным в иноческой жизни вопросам. Это дары от Господа, любовь во Христе, послушание, покаяние. «Милосердный Господь, дарующий рабам своим все в известное ему время, — пишет он, — да дарует мне, странствующему, приют покаяния. Да дарует он мне этот драгоценный дар. И поделюсь я сокровищами, доставляемыми покаянием, с друзьями моими о Господе. Дар покаяния — залог вечного блаженства. Воздыхает душа моя, жаждет глубокого, ненарушимого безмолвия, вне которого невозможно найти обильного, полного покаяния. Предаюсь в волю Божию, да совершается надо мною и над всеми нами воля Божия». В другом письме. «Зрение своих согрешений не так легко, как может показаться по наружности, при первом поверхностном взгляде. Чтобы стяжать это зрение, нужно много предварительных сведений, нужно подробное знание закона Божия, без чего нельзя знать положительно, какие именно дела, слова, помышления, ощущения принадлежат правде, какие греху. Грех часто принимает вид правды. Нужно знать подробно свойства человека, чтобы знать, в чем заключаются греховные язвы ума, в чем язвы сердца, в чем язвы тела. Нужно знать, что падение человека. Нужно знать, какие свойства должны быть у потомков нового Адама, чтобы видеть, какие и в чем наши недостатки. Столько-то требуется предварительных сведений, важных для получения подробного сведения и ясного зрения своих согрешений. К такому зрению приводит истинное безмолвие. Оно доставляет душе устроение, подобное чистым зеркальным водам. В них видит человек и свое состояние, и, соразмерно преуспеянию своему, состояние ближних. Всякого благодеяния, как бы оно ни было велико, можно ожидать от безмерной благости Божией верою, и в тихое, упоительное веселье погружается все существо мое. На пути покаяния, продолжает отец Игнатий, вы не найдете довольства собою. Смотря в себя, вы не найдете ничего льстящего вашему самолюбию. Напротив того, вы найдете многое достойное сетований и воздыханий, достойное горьких и продолжительных слез. Вас будет утешать ваш плач. Подвиг покаяния никогда не может быть оконченным. Совершенство и самых совершенных есть поистине несовершенно. Почему покаяние не может быть определено ни временем, ни количеством подвигов до смерти? Исаак Сирский. Тщетны, бесплодны, часто душевредны подвиги и самые возвышенные, когда они не растворены чувством покаяния. В том, что Бог открыл вам путь покаяния, видна особенная милость Божия к вам, особенный промысел Божий о вас. Отделитесь от земли умом и сердцем. Между тем отпуск подошел к концу. Надо было возвращаться в Троице-Сергиеву пустынь. В июне 1848 года, попрощавшись тепло и трогательно с братьей Николо-Бабаевского монастыря, архимандрит Игнатий поехал на родину, в село Покровское, повидаться с родными, посетить знакомые обители, чтобы уже оттуда пуститься в нелюбимый им Петербург.
1: Страницы книги Виктора Афанасьева «Златокрылый феникс» для вас читал Георгий Корольчук.
2: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Россия. Очищение огнем. По страницам книги воспоминаний Анастасии Борисовны Дуровой. Часть первая. Родиться в России, жить в изгнании. Глава первая. Детство. Я родилась 10 августа 1908 года в Луге, маленьком городе недалеко от Санкт-Петербурга. Мои предки по отцовской линии происходили из знатной фамилии Туровских и были родом из городка Минской губернии. Переехав в Россию, они получили во владение богатые необработанные земли на Урале, где сейчас расположен город Уфа. Чтобы не выделяться, Туровские изменили свою польскую фамилию на Туровы, которая вскоре превратилась в Дуровых. Таким образом, семья моего отца принадлежала к тому сословию, которое в России называлось «служилым дворянством», чьи представители были чиновниками и военными на службе у короны. Мой отец, Борис Андреевич Дуров, сын полковника Андрея Васильевича Дурова, продолжил семейную традицию, получил чин майора и был вскоре отправлен на русско-японский фронт. О семье моей матери мне известно меньше, чем о семье отца. Дворянство свиньины получили за выдающиеся военные заслуги. Мой дед, генерал Александр Дмитриевич Свиньин, неоднократно отличался во время военных действий, имел множество наград и был членом Государственного совета. Он умер в 1913 году в возрасте 80 лет. Я его очень любила. Это был поистине святой человек. В юности он хотел постричься в монахи, но семейные обстоятельства вынудили его отказаться от своего призвания. Он был намного старше моей бабушки, на крестинах которой присутствовал, уже будучи генералом. Думаю, что своим религиозным призванием я обязана именно ему. Мои первые детские воспоминания связаны с просторной петербургской квартирой моих дедушки и бабушки, располагавшейся на набережной Невы, прямо напротив Зимнего дворца. Из окон гостиной открывался великолепный вид на полноводную, широкую и величественную реку, текущую между набережных из розового гранита. Слева от моста вырисовывался длинный силуэт Зимнего дворца. Справа — великолепные здания Адмиралтейства. Но вскоре мы переехали в Киев, куда в 1912 году был переведен мой отец. Климат там был гораздо мягче, чем в Петербурге, и чудесными весенними днями я могла играть в саду и бегать босиком по лужам, когда шел дождь. Летом мы уезжали в Алексинец, великолепное имение родителей моей матери, расположенное недалеко от польской границы. Это было райское место. Новый дом был пристроен к башне старинного замка польских князей Мнишек. Говорят, что именно там, во время смуты, Марина Мнишек встретилась с Лжедмитрием. Мой брат Андрей родился в 1912 году в Киеве. Мне только что исполнилось 4 года. До этого мне никогда еще не приходилось разлучаться с мамой, и ее отъезд в больницу очень меня расстроил. Днем я ходила играть к соседке, но вечером надо было возвращаться домой, где все оказалось пустым и печальным. Тогда Господь и посетил меня в первый раз. Мы с мамой молились по вечерам, соблюдали церковные праздники, иногда я стояла на службе. Я знала, что Бог все видит, что Он добр, справедлив и всемогущ, но невидим. Я не задавала себе никаких вопросов, просто я знала, что это так. В этот день я молилась одна. Вдруг все мое существо было охвачено и потрясено уверенностью в том, что во мне присутствует некто пленительный и сильный. Я поняла, что это Он, Бог, бесконечно личностный, бесконечно реальный, и что я составляю с Ним единое целое. Это мгновение навсегда осталось в моей памяти и так же живо во мне сейчас, как и тогда. Конечно, в то время я не могла еще осознать всего значения дарованной мне благодати, но сразу поняла, что во мне произошло что-то очень важное.
Я начала в тишине, без слов, беседовать с этим Богом, открывшимся в моей душе, вкушая Его чудесное присутствие и отдаваясь Ему. Это тесное общение с тех пор никогда не прерывалось. Я продолжала жить, как все дети, но постоянно ощущала в себе это нежное и надежное присутствие, с которым я, сама того не ведая, была теперь связана навсегда. Летом 1913 года папа был переведен в Брест-Литовск, где через несколько недель после переезда я заразилась тифом. Я долго пролежала без сознания, бредила и никого не узнавала. Тогда мама вызвала из Швейцарии мадам Жанну, гувернантку, которая вырастила ее саму. Они сменяли друг друга в моей постели, и после моего выздоровления мадам Жанна целиком занялась мной. А для моего маленького брата пригласили молоденькую няню Наташу. Мне было очень тяжело подчиняться иностранке, и поскольку я была очень упряма, то отвечала «нет» на все, что она говорила мне по-французски, и была таким образом уверена, что не буду делать того, чего не хочу. Но доброта и терпение мадам Жанны очень быстро победили мое упрямство. Я начала говорить по-французски, вышивать крестом и с удовольствием слушать, как мадам Жанна читает романы графини де Сегюр. Вскоре родители отправили меня долечиваться на Кавказ, где на берегу Черного моря, в Джубге, моя бабушка по линии отца купила и привела в порядок имение. В конце августа, вскоре после моего дня рождения, мы получили известие о том, что мой братик в 2 дня умер от гастроэнтерита. Я, как сейчас вижу, залитый солнцем и благоухающий розами уголок гостиной. Бабушка сидит, на коленях у нее письмо. Они с мадам Жанной плачут. Умудренная, дарованная мне Богом при рождении Андрея благодатью, я поняла, что мой брат был призван Господу. Как можно было оплакивать его, когда он на небесах? Мне было только 5 лет, но Бог и небеса были для меня чуть ли не более реальны, чем земля. Андрей пребывал рядом с Господом. Я не понимала, как можно было печалиться. Ничего не сказав, я убежала в сад, чтобы обдумать этот новый духовный опыт, посредством которого в Боге можно было вновь встретиться с умершими. Через несколько недель мы узнали о кончине моего деда Александра Дмитриевича Свиньина. Мое раннее детство было тихим и спокойным вплоть до начала Первой мировой войны и эвакуации. Я живо помню долгие зимы без папы и нашу жизнь в эвакуации в Нижнем Новгороде. Суровой зимой 15-го года родилась моя сестра Надя. Сугробы доходили до самых окон, во всех печах потрескивали дрова. Девочку назвали в честь нашей двоюродной бабушки Надежды Дуровой, весьма неординарной личности в истории России XIX века. Надежда, нелюбимая матерью, до 4 лет росла среди солдат полка, которым командовал ее отец. Выданная в 16 лет замуж против своей воли, она однажды ночью ушла из дому, оставив мужа и сына. В мужском казачьем костюме, верхом на своем коне по кличке Алкид, она присоединилась к войскам, была зачислена в полк, командир которого принял ее за юношу и безропотно выполняла все обязанности и всю тяжелую работу новобранца. В 1812 году она участвовала в Бородинском сражении с Наполеоном. Ее храбрость и боевой пыл обратили на себя внимание командиров, которые считали ее безрассудной. А между тем отец ее был безутешен. Когда он выяснил, в каком полку она состояла, то обратился к царю с просьбой освободить его дочь от воинской службы. Прошение вызвало скандал. Женщина в полку. Александр I, которому любопытно было самому взглянуть на необычного солдата, вызвал ее к себе. Когда она предстала перед императором, тот уже был знаком с рапортом, в котором были изложены все военные подвиги, за которые Надежда была награждена Георгиевским крестом. Царь проявил к ней симпатию и интерес, позволил остаться в армии, повелев именоваться по имени своему — Александровым. Выйдя в отставку, Надежда Дурова Александрова использовала свободное время для написания мемуаров и нескольких романов. Она состояла в переписке с Пушкиным. От солдатского житья у нее осталась привычка носить мужское платье и курить трубку.
Похоронена она в Елабуге, неподалеку от своего родового поместья. Мои детские годы в Нижнем Новгороде проходили в простоте и покое, а внутренняя жизнь развивалась как бы сама собой. После рождения сестры мою кроватку перенесли в гостиную, расположенную рядом с маминой комнатой. С помощью шкафов и ширм мне выгородили уголок, где я чувствовала себя хорошо и уютно. Я много размышляла, наблюдая и слушая разговоры взрослых. Я любила ходить в церковь и на свой манер беседовать с Богом. В день крестин мой крестный отец подарил мне маленький молитвенник. Я с трудом понимала церковнославянский язык, но каждое утро, стоя на коленях возле кровати, я честно читала то, что считала тогда утренней молитвой. «Восстав ото сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себе пред всевидящим Богом и сотворив крестное знамение глаголе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Не думаю, что когда-нибудь я шла дальше этого, но уверена, что я предстояла перед Богом, присутствие которого я уже имела счастье вкусить. Большое впечатление на меня производила и наша няня Наташа. Каждый день, без ложного стыда, она коленопреклоненно молилась подле своей кровати. Я подолгу наблюдала за ней. Замерев и закрыв глаза, она медленно осеняла себя крестным знаменем. Это было мое первое знакомство с внутренней молитвой, интимной и личной беседой с Богом. Весной 1916 года, когда политическое и военное положение России становилось все тяжелее и тяжелее, родители решили отправить нас на Кавказ. Никто не догадывался о надвигавшейся трагедии, и мы не могли знать, что никогда больше не увидим ни бабушку, мамину маму, ни мадам Жанну, которые оставались в Петрограде.

Глава вторая. В бурю. Осенью 1916 года стало ясно, что мы не сможем вернуться в Россию, и нам придется остаться на Кавказе, вдали от всех. Жизнь становилась все тяжелее. Приходилось экономить. У нас больше не было няни, и мама сама выполняла основную часть домашней работы. Дом наш не был приспособлен для того, чтобы жить в нем зимой, которая на Кавказе может быть весьма суровой. Очень скоро кончились дрова, стало не хватать еды. К счастью, бабушка смогла еще некоторое время держать корову, которая давала немного молока. Моя бабушка была очень властной женщиной, и маме пришлось, в конце концов, снять дом на другом конце деревни, чтобы жить отдельно от свекрови. Кроме малюсенькой кухни и сеней, в домике была только одна комната с земляным полом и выбеленными известью стенами. Из мебели было только две кровати, стол и два стула. Бабушка отказалась отпустить от себя Надю, и та осталась жить с ней. Я не голодала и не представляла себе, какие трудности вынуждена была преодолевать мама для того, чтобы мы смогли выжить.

Я давно уже стала самостоятельной, убегала из дому и бродила по горам вместе с Юлей, дочерью начальника порта в Джубге. Незабываемое беззаботное детство. А где-то шли яростные бои, и революция, сопровождаемая ужасами и резнёй, уже назревала в Петрограде. Я очень любила ходить в церковь. Почти всегда я ходила туда одна. Я чувствовала себя погруженной в святое и очень близкой к Богу. Иногда я причащалась, но еще не знала, чем впоследствии станет для меня Евхаристия. Я испытывала постоянное жгучее желание лучше узнать волю Божию обо мне и полнее ее исполнить. Услышав как-то, что в рождественский сочельник не следует ничего есть до первой звезды, и только после всеночной можно принять немного пищи, я устроила так, чтобы весь этот день не есть совсем ничего. Я снова вижу яркое зимнее небо над крышами, сохнущее на веревке белье, а на востоке, над вершинами гор, сияющую Вифлеемскую звезду. Вдруг зазвонили колокола. Я встала на колени прямо посреди двора, и безбрежный покой и радость охватили мою душу. На Пасху мама впервые взяла меня на полуночную службу. Мы смотрели на огни крестного хода, и вой шакалов сливался с колокольным звоном. Ярко освещенная церковь была переполнена. Люди были серьезны и сосредоточены. Все были празднично одеты, держали в руках зажженные свечи, украшенные лентами и цветами, и пели пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». Весной 1918 года гражданская война, голод и эпидемия свирепствовали почти по всей России. Но Белая армия все еще удерживала Кавказ. Отрезанные от всего мира, без денег и новостей, мы ничего не знали о судьбе папы. Жив он или убит, и если жив, то где он? Мы получили известие от смерти маминого брата, погибшего на корабле, которым он командовал. Но мы ничего не знали об оставшейся в Петрограде бабушке. Надо было жить. Мама устроилась экономкой в только что открывшийся санаторий, расположенный в Архипо-Осиповке на берегу моря, в 25 километрах от Джубги. Это было едва достроенное здание на склоне горы, фасадом обращенное к морю. Нам предоставили довольно большую комнату с широким во всю стену окном. Мама с утра до вечера работала, а я была предоставлена самой себе и приходила домой только для того, чтобы поесть и поспать. В один из летних дней 1918 года Юлин отец приехал по делам в Архипо-Осиповку и предложил взять меня вместе с Юлей в Джубгу. Мама с радостью согласилась, думая, что там я буду в большей безопасности и смогу повидаться с бабушкой Надей. Как чудесно было возвращение в Джубгу. Мы ехали всю ночь, лежа в большой телеге, запряженной четырьмя валами. Никто не проронил ни слова. Не думаю, чтобы я молилась, но уверена, что величие и красота творения переполняли меня и открывали мою душу для восприятия присутствия Божия. Вскоре после нашего приезда в Джубгу, поздно вечером, сельчане принесли известие, что население наступают зеленые, что они уже разграбили соседние деревни и убивают всех мужчин. Юлиному отцу надо было как можно скорее скрыться. На якоре стояло судно, которое могло его забрать, но места на нем практически уже не было, и не могло быть и речи о том, чтобы взять с собой семью. Он вынужден был бежать, оставив двух женщин и 8 человек детей на милость шайки бандитов, которые, пользуясь царящей повсюду анархией, жили в горах и грабили беззащитные села. Рано утром меня разбудили крики и конское ржание. Зеленые заполнили весь дом. Двое до зубов вооруженных мужчин штыками выбрасывали на пол содержимое шкафа и комода. Один из них, увидев, что я проснулась, подошел ко мне и что-то спросил. Заметив на тумбочке маленькую шкатулку, в которую я складывала всякие мелочи, он открыл ее, с торжествующим видом схватил ленту вишневого цвета и повязал ее на свою винтовку. Я не испугалась, быстро оделась, и мы с Юлей стали обследовать дом. Юлина мама, тетя и остальные дети куда-то исчезли. Нам сказали, что они спрятались где-то в горах,
Что делать? Мы были одни среди банды негодяев, которые разрешили крестьянам грабить дом Юлиного отца. Мы с удивлением наблюдали, как соседи связывают в узлы наши вещи. Весь дом был вывернут наизнанку. Под ногами хрустело битое стекло, все шкафы раскрыты. Их содержимое, скорее то, что от него осталось, валялось на полу. Какой-то бандит стучал ногами по клавишам фортепиано. Это было ужасно. Быстро посовещавшись, мы с Юлей решили действовать. Повязав по деревенской косынке, мы стали переносить в соседний дом, в котором никто тогда не жил, то, что нам удавалось спасти. Матрасы, подушки, одеяло, кастрюля, словом, все, что попадалось нам под руку. После полудня мы узнали, что многие наши знакомые были повешены или расстреляны. На дороге, ведущей в деревню, еще были видны следы крови. На улице бандит, одетый в женское платье, в шляпе из итальянской соломки, украшенной вишнями, гонялся с саблей за сбежавшей из хлеба свиньей. Вечером зеленые, опьяневшие от водки и крови, исчезли так же внезапно, как и появились, оставив после себя разорение и отчаяние. К счастью, бабушку мою никто не потревожил. Спустя 2 дня она отправила меня к маме, которая очень за меня волновалась.

Серым сентябрьским днем 1918 года мы с мамой отплыли в Новороссийск. Санаторий на зиму закрылся, и маме удалось получить место экономки в офицерской столовой, которая открывалась в городе, занятом Белой армией. Я снова была предоставлена самой себе, однако мама записала меня в гимназию, в класс, соответствующий моему возрасту. В 10 лет мои знания ограничивались тем, чему меня научили мама и мадам Жанна. Но я очень хотела учиться и успешно выдержала вступительные экзамены. Но уроки я посещала нерегулярно, потому что классные комнаты часто использовали для приема раненых. Условия жизни были крайне тяжелые. Мы размещались в одной комнате, спали на плетеном сундуке, в котором хранились все наши пожитки. Электричества не было, и комната освещалась фитилем, опущенным в банку с маслом. Это был один из самых трудных периодов в нашей жизни. Ситуация на фронте оставалась неопределенной. Большевики то наступали, то отступали под натиском белых, потом возвращались и снова отступали. Будущее представлялось в самом мрачном свете. Только что были подло убиты царь и вся императорская семья. Мы ничего не знали о судьбе папы и других близких. В городе начался тиф. Невозможно было достать никаких промышленных товаров. Не было ничего. Ни мыла, ни газет, ни книг, ни одежды, ни обуви. Зимой мы обертывали ноги тряпьем, а летом ходили босиком. Мяса не было совсем, но море давало рыбу. Можно было раздобыть кукурузы и подсолнечного масла. Хлеб и молоко мы видели редко. Летом можно было достать фруктов и овощей, и я не помню, чтобы я страдала от голода. Между тем, обитатели больниц, тюрем и сумасшедших домов распускали по домам, потому что их нечем было кормить. Пустынные темные улицы превратились в настоящие разбойничьи притоны. Конечно, у меня были друзья, и когда не было занятий, то есть почти все время, мы купались, гуляли по улицам и много читали. Пушкина, Лермонтова, Гоголя, мифы Древней Греции. Мы соревновались в ловкости. Однажды я поспорила, что смогу украсть помидоры из соседнего огорода и не попасться собаке. Мне это удалось, потому что в последний момент, когда огромный пес бешено лая уже собирался укусить меня за пятку, я успела вскарабкаться со своей добычей на забор. Среди всех этих занятий и во время болезни, поразившей меня и маму, я не забывала о Боге. Я каждый день молилась и поставила в уголке на кусок кружева икону Божьей Матери, и перед ней Новый Завет, который мне удалось купить. Я украшала эту маленькую часовню цветами, а по праздникам зажигала лампаду. У меня было также иллюстрированное издание Ветхого Завета. Я читала и перечитывала эти книги, заучивала наизусть понравившиеся места. Я часто бывала в церкви на службе, и там действительно чувствовала присутствие Бога. В 1919 году на Пасху у меня впервые возникло желание исповедоваться перед пасхальным причастием. В 10 лет я по возрасту уже давно должна была это сделать. Никому ничего не сказав, я пошла к священнику и, безо всякой подготовки, попросила помочь мне в исповеди. Весной 1919 года большевики прорвали фронт и разбили позиции белых. На севере, в Архангельске, большая часть территории была оккупирована англичанами, тогда как части Белой армии сражались на юге и на востоке. Несколько офицеров осуществляли связь между армиями. Из газеты, привезенной одним из них, мы узнали, что папа был назначен военным комендантом Архангельска, а потом присоединился к русской делегации при Генеральном штабе союзных войск в Париже. Значит, он был жив. Нетрудно представить себе нашу радость. Папа жив. Мы можем снова соединиться. Мама нашла способ списаться с ним через французского консула в Новороссийске. После нескольких месяцев хлопот необходимые пропуска для отъезда из России были оформлены. Мама достала места на одном из последних грузовых судов, уходивших в Константинополь. Бабушка, которую мы в последний раз навестили в Джубге, категорически отказалась отпускать Надю, опасаясь дорожных трудностей и эпидемий. Моей сестренке было только 4 года. Мама была вынуждена покинуть обеих, оставив их на волю судьбы. 4 месяца спустя весь Кавказ был занят большевиками. Мы смогли увидеть бабушку и Надю только через 4 года в Париже,
куда после провозглашения большевиками НЭПа папе удалось их вызвать благодаря помощи американского Красного Креста. Итак, мы с мамой поднялись на борт одного из последних кораблей, идущих из Новороссийска в Константинополь. Это было небольшое грузовое судно без пассажирских кабин и каких-либо удобств. Кочегарка с двумя топками была неисправна, а судно перегружено пассажирами, покидавшими Россию. Тут были греки, турки, армяне, целая толпа несчастных, ютившихся на палубах среди тюков, сундуков и ящиков. Мы нашли себе место среди них. Через несколько часов после отплытия море разбушевалось. Осенние месяцы на Черном море опасны. Разразилась буря. Корабль поднимала вертикально на гребень волны, а затем швыряла вниз в бездонную пропасть. Огромные валы обрушивались на палубу, и бедные пассажиры, которых пришлось привязать к рейлингам, промокли до костей. Капитан предложил маме свою каюту. Мы были уже недалеко от Босфора, узкого пролива на подходе к Константинополю, со всех сторон окруженному подводными скалами. А у корабля ночью бурей разбила руль, и вышла из строя кочегарка. Капитан раздал те несколько спасательных поясов, что у него были, и уже не надеялся спасти судно. Мама на минуту вышла, и я осталась в каюте одна. Я прекрасно понимала всю серьезность ситуации. В этот момент меня охватило блаженное присутствие и озарила внутренняя глубокая уверенность в том, что мы будем спасены. Когда мама вернулась, я сказала ей, что нам нечего бояться и что корабль не утонет. «Если на то будет воля Божия», — ответила она. Несколько часов спустя судно, подхваченное нежданным течением, невредимым, входило в Босфорский пролив. Меня поразила неожиданная тишина после бури, и мне показалось, что корабль тонет, но тут до меня донеслись радостные крики с палубы и гудки портовых сирен. Месяц мы провели в Константинополе в ожидании французской визы, а затем сели на итальянский пароход, направлявшийся в Триест. Мы ехали без всяких удобств. Денег у нас почти не осталось, и мы сидели в трюме на канатах, страдая от насекомых и морской болезни, но теперь мы были в безопасности. По приезде в Триест мы в тот же вечер сели на поезд, идущий в Париж.

Вы слушали передачу «По страницам книги воспоминаний» Анастасии Борисовны Дуровой «Россия. Очищение огнем». Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей святейший патриарх Кирилл призвал помнить историю и не допускать критического разрыва между богатыми и бедными. В Твери состоялось погребение останков архиепископа Саввы Тихомирова. Председатель синодального отдела по монастырям и монашеству возглавил в Зачатьевском ставропигиальном монастыре торжества в честь основательниц обители. Теперь об этих новостях подробнее. 17 мая в ходе визита в Оренбургскую митрополию святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл принял участие в трапезе, где обратился к собравшимся со словом, в котором подчеркнул важность справедливости как нравственной основы общественной жизни. Представитель Русской Православной Церкви заявил, что настоящее время открывает для нашей страны особые возможности, поскольку преодолены очень многие противоречия, которые были в нашем обществе. В этом контексте святейший владыка призвал помнить о социальной справедливости как о важном факторе стабильности нашей национальной жизни. По словам его святейшества, нормализация отношений между теми, кто управляет предприятиями, и простыми тружениками крайне важна. Есть очень простая истина – нужно с уважением относиться к тем, кто трудится, обеспечивать достойный уровень их жизни, с тем, чтобы никогда в сердцах и в умах тех, кто трудится, не возникало желания свергнуть тех, кто является хозяином того или другого производства или той или иной организации, отметил предстоятель. «Мы не можем больше повторять ошибок прошлого, мы должны сделать правильные выводы», заявил патриарх, добавив, что наше общество должно быть процветающим, но должно быть непременно справедливым. В завершение своего слова святейший патриарх Кирилл призвал не допускать критического разрыва между богатыми и бедными, власть имущими и теми, кто власти не имеет. 16 мая в Твери прошли заупокойные богослужения, посвященные памяти одного из выдающихся иерархов Русской Православной Церкви XIX века, архиепископа Саввы Тихомирова. Утром в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Твери была совершена божественная литургия, по окончании которой у гроба с останками архиепископа Саввы Тихомирова была отслужена панихида. Богослужение возглавил митрополит Тверской Кашинский Амвросий. На сугубы и к тени были вознесены особые прошения и молитвы о Святой Руси. Затем была произнесена заупокойная Ектения, на которой был помянут архиепископ Саввы Тихомиров. По запричастном стихе иерей Вячеслав Завальный прочел жизнеописание и историю обретения останков архиепископа Саввы Тихомирова. По окончанию божественной литургии митрополит Амвросий обратился к молящимся со словом. «Сегодня мы совершаем погребение останков архиепископа Тверского и Кашинского Саввы Тихомирова

по архиепископу Савве Тихомирову, по окончании панихиды останки были накрыты архиерейской мантией, гроб был закрыт крышкой. После этого гроб с останками архиерея был перевезен в Успенский Желтиков монастырь. В храме преподобных Антония Феодосия Киево-Печерских Успенского Желтикова монастыря митрополит Амвросий совершил заупокойную литию в присутствии сослужившего в Божественной литургии духовенства и братья обители, после которой гроб с останками архиепископа Саввы при пении тропаря Пасхи был перенесен на алтарь храма для захоронения, пение стихир. Пасхи останки архиепископа Саввы были преданы земле. Затем у места перезахоронения останков людей, найденных в 2012-2014 годах при раскопках перед возведением кафедрального Спасо-Преображенского собора города Твери и захороненных в обители 19 октября 2024 года, была пропета «Вечная память». 16 мая, в день 25-летия прославления преподобных Юлиании и Евпраксии Московских в лике местночтимых святых Русской Православной Церкви, основательниц первой в Москве женской обители, председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност совершил божественную литургию в соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы Зачатевского Ставропигиального женского монастыря города Москвы. Перед началом богослужения заместитель председателя синодального отдела по монастырям и монашеству настоятельница Зачатевского монастыря игуменя Юлиания Коляда поздравила председателя синодального отдела по монастырям и монашеству с годовщиной возведения в сан митрополита. По окончании литургии были совершены крестный ход и славление преподобным Юлиании и Евпраксии Московским. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц прозвучали первые, четвертые и пятые стихиры утренней Святой Пасхи, знаменного распева в гармонизации Степана Смоленского. Запись архивная.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает в интернете. С вами программа «Радио Град Петров. Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас замечательные гости из Всероссийского музея Пушкина. Это Галина Ершова, музейный педагог. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: И Алексей Пыжиков, куратор выставки, которая называется «Поедем, я готов. Путешествие Александра Сергеевича Пушкина».
2: Добрый вечер, Марина. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Ну что же, я очень рада, что вы нашли время к нам прийти. И расскажите о вашей выставке. Вот мне многое в ней кажется интересным, но вот вы сначала расскажите, что это за замысел такой. Как она устроена?
2: Выставка нам рассказывает о различных путешествиях Александра Сергеевича Пушкина. Будь то его вынужденные странствия, начиная с отъезда в 1811 году в Петербург, поступать в Царскосельский лицей. Первый зал у нас посвящен исключительно вынужденным его путешествиям. Да, заканчивается он возвращением из Михайловской ссылки в сентябре 26 года в Москву. На аудиенции государя-императора. То есть вот 15 лет, первые 15 лет его вынужденные странствия. Там и южное странствие, и Михайловское.
0: Ну, там не все вынужденные, если уж...
2: Ну, конечно, конечно, да.
0: С Раевскими-то он вполне себе по своей воле путешествовал. Но, тем не менее, вот это то, что он как будто бы не выбирает. Да, его отправляют туда-сюда. А потом?
2: Потом второй зал у нас такая зима. Это зимняя дорога, это, в общем-то, с 26-го года после возвращения из Москвы в Петербург, да, когда Александр Сергеевич пишет эти стихи, которые Алябьев потом на музыку положит, начинается фактически его расцвет дорожной лирики. Когда я задумывал эту выставку, я вот первое, что у меня родилось, это, конечно, вот такое ощущение зимы, синего цвета этих стен и... Зима, зима, зима, и вот это вот такая тишь, глушь, тоска, тоска по декабристам, которые только что, да, вот пятеро было повешенных, потом нас ссылку уже отправили на каторгу, и Пушкин это все переживает, пишет, да, эти стихи. А вообще уже далее, да, путешествие в Арзрум, конечно, да, с миссией Паскевича, с русской армией, тоже он оставил записки, которые превратил в самостоятельное произведение спустя несколько лет. И именно во время путешествия в Арзрум у него рождается его, фактически, можно сказать, единственный дорожный цикл из 9 стихотворений, написанные во время военного похода 1829 года, да, куда входят и дорожные жалобы, начинается то стихотворение, там и «Кавказ предо мной», и «Делебаш», и «Дон», и «На холм и Грузии», и так далее, и так далее. Вот. То есть второй зал – это его самостоятельные путешествия уже по доброй воле. Вот. И часть третьего зала, то есть это экспедиция по местам Пугачевского бунта, и как результат написания, в том числе и «Капитанской дочки». Главная часть третьего зала, да, вот мы с коллегами решили, что было бы не стандартно, так по-новому, да, потому что мы же должны отличаться от музея Пушкина жизни и творчества, где каждый его этап жизни рассказан, проиллюстрирован. Мы решили посвятить его именно тем странствиям виртуальным, воображаемым, где Пушкин мечтал побывать. Вот как раз и стихотворение, вот это «Поедем, я готов, куда бы вы, друзья, куда бы ни вздумали, готов за вами я повсюду следовать, надменно убегая к подножию стены далекого Китая, в кипящий ли Париж, туда ли, наконец, где Тасса не поет, уже ночной кребец, где древних городов под пеплом дремлют мощи, где кипарисные благоухают рощи, повсюду я готов, поедем. Но, друзья, скажите, в странствиях умрет ли страсть моя? Забуду ли гордую мучительную деву, или к ее ногам, ее молодому гневу, как дань привычную любовь я принесу. Это было написано в декабре 29-го года, когда Пушкин, отчаявшись, что первая неудачная попытка сватовства к Наталье Николаевне, да, вот, да, не увенчалась его сватовство успехом, и он собрался... с его вечной жаждой побега, да, давно усталый раб замыслил о побеге, решил поехать за границу, в том числе с миссией в Пекин. Он мечтал побывать в Китае. Линкендорф не отпустил, да, как обычно, и Смирнова Рассет потом вспоминал, что он даже мечтал поэму о Китае написать. Вот так он дружил уже с монахом.
0: Иоаким фон Бичуриным, да.
2: Вот, тоже...
0: Ну, Пушкин в Китае, это была бы, конечно. Тем более, что его, получается, прадед, да, Абрам Петрович, стену китайскую мерил. Ну, там была какая-то история, что его отправили в Сибирь с миссией измерить Великую Китайскую стену. И он над этим очень потешался. Как раз тогда он свою фамилию-то и придумал. Угу. Ганнибал. Ну да, Пушкину, наверное, это было бы забавно побывать в Китае. Китайцы бы порадовались тоже. То есть у вас такая история того, о чем Пушкин мечтал, но не осуществил.
2: Ну, как в качестве эпилога предлагаем зрителям пофантазировать, а что бы было, как говорил Станиславский, творчество начинается с этого мифического «если бы». Вот что было бы, если бы Пушкин... Ну, чтобы не заканчивать его последний путь, да, в Святогорский монастырь, это очень такой меланхоличный был бы финал.
0: Ну, да.
2: А послесловие у нас открытие первой в России железной дороги, до которого Пушкин чуть-чуть не дожил. У нас есть такая гравюра, под вопросом стоит 1836 год, где вот первого локомотива, проворного паровоза, стоит молодой мужчина с бакенбардами. И карандашиком кто-то написал: «Пушкин здесь», и поставил вопрос. Вот этим мы заканчиваем выставку.
0: Да, здорово. Но мне кажется, ему тоже было бы приятно прокатиться на поезде к себе в царство.
2: Он писал в «Современнике», вот в последнем «Современнике» он как раз писал, что чугунная дорога, да, это великое изобретение, которому принадлежит будущее. И даже комментировал, что была бы намного полезнее дорога от Москвы до Нижнего Новгорода. Ну, это и понятно, потому что...
0: Ну, уж ему-то точно
2: конечно,
0: было бы
2: полезнее. Было бы полезнее, да.
0: Да, прекрасно. Хорошо, значит, вот содержание выставки мы себе, ну, немножко представляем. А что там есть? Вот эта история пушкинских путешествий, через какие вещи, артефакты рассказано?
2: Надо сказать, что это не только наш проект Всероссийского музея Пушкина, но и это межмузейный проект.
0: А кто еще участвует?
2: Участвует Императорский фарфоровый завод. Угу. В последнем зале, где у нас... ну, представлены виды тех мест, куда он ездил по местам написания истории Пугачевского бунта. Там, конечно же, «Народности России», авторство Павла Каменского, знаменитая серия,
0: да,
2: которая начинала
0: открываться вещь
2: там с 1907, если не ошибаюсь, по 1917 год.
0: Угу.
2: Кстати, будет лекторий. Потом чуть-чуть подробнее скажу о нем. Вот будет лектор, который вот представитель Императорского фарфорового завода, который нам расскажет подробнее об этом. И да, вот и гордый внук славян, и финны, ныне дикий тунгус, да, вот все они, да, они у нас представлены в виде вот таких статуэток. Тем более у нас этот год объявлен годом единства народов России, поэтому мы эту тему пройти никак не могли.
0: Ну, и тем более, что Пушкину было искренне интересно.
2: А также участник этого проекта – это... музей единственный, не единственный, а первый в России музей литературного героя, дом станционного смотрителя в Выре,
0: угу,
2: который нам представил несколько предметов дорожного быта, в том числе уникальный фартук ямщика середины XIX века.
0: Кожаный.
2: Кожаный, да.
0: Интересно. Ну, руками, так... конечно, трогать,
2: да,
0: нельзя.
2: Нельзя.
0: Хорошо. То есть это, с одной стороны, предметы, с другой стороны, всякая графика, живопись, ну, книжки наверняка.
2: И костюмы.
0: Какие-то.
2: Художник по костюмам Анна Юрьевна Некрасова.
0: А, и костюмы тоже.
2: Да, из своей коллекции тоже нам предоставила. Тоже «Народности России».
0: И фарфоровые статуэтки.
2: Да.
0: Замечательно. Теперь я вот о чем расспрошу. А экскурсии по выставке... Каждый день или... Да, мы забыли сказать, что, дорогие друзья, эта выставка происходит не на Мойке 12, а совсем наоборот, на Фонтанке 118, в доме Гаврила Романовича Державина, который является филиалом музея Пушкина. Да? И вот там как раз есть выставочное пространство, в котором вот все это можно рассмотреть.
2: Три просторных зала.
0: Да, три просторных зала. И что происходит в этих трех просторных залах? Вот расскажите теперь про... Потому что, мне кажется, всегда интереснее прийти на выставку и чтобы тебе что-то рассказали. Ведь очень часто Ну, мы смотрим на вещь, но мы не знаем какие-то истории с ней связанные, да, всякие вот такие дела.
2: У вас проходят различные программы, как классические экскурсии от моего сокуратора Ирины Андреевой, которая рассказывает о дорожном быте, о том, как путешествовали в старину. Там проходят мои музыкально-поэтические экскурсии, где я читаю стихи, пою романсы пушкинской эпохи, которые Пушкин слышал, в том числе дорожные его романсы. И, конечно же, у нас проходят там детские программы.
0: Угу. Галя, Галя, про детские программы вы расскажете, наверное.
1: Да, конечно. Мои коллеги и я проводят сейчас детские программы, экскурсии не только в постоянной экспозиции, как мы делали до этого, но и мы также стали проводить на временных выставках. Тоже нам это очень интересно. И на этой выставке мы проводим детские программы, экскурсии для двух возрастных групп. Одна для детей помладше, это 6-11 лет, и вторая для детей постарше, для подростков уже 11-14 лет. Для нас эта задача была, с одной стороны, не очень простой, в короткий срок собрать две детские экскурсии на такой довольно объемной выставке. Но в то же время задача была очень интересная, и, мне кажется, мы с ней справились. Получилось две очень интересные экскурсии. Первая, такая детская, 6-11 лет, она, конечно, более такого культурологического характера. Пушкин преодолел большое очень расстояние за свою жизнь, примерно 35 тысяч верст, это где-то около 37 тысяч километров.
0: А экватор это 40, да?
1: Да, да, то есть немного.
0: То есть почти
1: не дотянул шага, да. Вот. Известно даже, что это немножко меньше, чем, например, путешественник Пржевальский преодолел. И, конечно, все эти дороги хотелось бы упаковать в какую-то понятную, логичную историю, которую могут дети воспринять за ограниченное количество времени. Что касается программы 6-11 лет, мы рассказываем о путешествии XIX века в целом. Безусловно, Пушкин наш главный герой, он лицо этой выставки, но при этом мы говорим, как в целом путешествовали люди, какие вещи им были необходимы, выполняем разные задания. Например, конечно, мы отталкиваемся от предмета, в первую очередь, это показ, но в детских программах, конечно, рассказ тоже имеет большое значение. Например, мы отталкиваемся от изображения Москвы, родного города Пушкина, где много представлено видов транспорта, например, брички, коляски, кареты. И мы даем много очень раздаточного материала с ребятами, рассматриваем эти картинки и определяем, где у нас бричка, где коляска, где карета, где вазок, где санки. Это очень интересно, делим их на зимние виды транспорта. За каждое задание мы даем какую-то деталь, которая необходима путешественнику в XIX веке. Например, даем карету как самый удобный вид транспорта. И наверняка именно в карете Пушкин отправляется из Москвы в Петербург, затем в Царское село, уже делает свое первое осознанное путешествие в возрасте 12 лет. Даем лошадь, потому что изображение лошади, потому что без лошади невозможно было путешествовать. Разбираемся с разными видами возничих. Существовали, например, ямщики, извозчики, кучеры. И мы, конечно, выбираем ямщика, если мы путешествуем на дальнее расстояние. Говорим о подорожной и о билете. В детских экскурсиях вполне допускаются какие-то современные параллели, поэтому мы, конечно, говорим, что сейчас без чего нельзя путешествовать, без паспорта, например, или загранпаспорта. Тогда дворяне не могли обойтись без подорожной. Рассказываем, что это документ, где обозначалось имя, маршрут, чин, количество лошадей, которое было позволено в соответствии с этим чином. И, например, рассказываем также про крестьянский билет. Это аналог подорожной. У крестьян не было подорожных, но были билеты, которые им выписывали их владельцы, помещики. Пушкин однажды пошел на хитрость, когда хотел покинуть Михайловское в 1826 году, когда скончался император Александр, и сам себе выписал билет на имя крестьянина Алексея Хохлова. Отметил, что он аршина 4 вершка роста, волосы темнорусые, глаза голубые, бороду бреет, лет 29 немножко прибавил себе. Не помог ему этот билет, он так и не выехал, но ребятам мы рассказываем, играем с ним в игру, что-то вроде крокодила, предлагаем название персонажей сказочных и предлагаем им составить вот такие крестьянские билеты, описать. Как правило, с радостью это встречают ребята. И также мы в том числе Произведения, конечно, тоже мы включаем. С младшими детьми это «Метель», повесть, и «Станционный смотритель». Даже если дети это не читали, у нас есть прекрасные иллюстрации, например, к «Станционному смотрителю». Это иллюстрации Мстислава Добужинского. По ним даже можно кратко себе представить сюжет. Таким образом, мы собираем пазлы, все, что нужно для путешествия, на магнитной доске и представляем, что действительно мы уже готовы и можем отправляться в путешествие. Вторая часть этой программы, мы всегда с детьми пишем также еще письмо на состаренной бумаге, чернилами и перьевой ручкой. Конечно, объясняем, что Пушкин не писал такой ручкой, она появилась такого типа примерно в середине 19 века. Если хотите увидеть, приходите в музей Некрасова, еще один наш филиал. Такая ручка обычно с основанием деревянным или костяным, в данном случае пластиковым. И мы пишем письмо, впечатление о путешествии, потому что путешественников, как правило, переполняли впечатления, они писали дорожные письма, впечатления. У нас в экспозиции здесь на временной выставке представлены две дорожные чернильницы, очень интересные, маленькие, их даже не сразу можно заметить. Мы пользуемся обычными, недорожными, и пишем вот эти письма, запечатываем их сургучом. Можно собрать с собой как сувенир. И для более взрослых детей у нас программа чуть более такая содержательная. Здесь мы уже не столько на культурологическом каком-то аспекте пытаемся показывать детям выставку, сколько на ассоциативном и биографическом. Ассоциативном в том смысле, что мы хотим сравнить дорогу и жизнь человека. Мы пытаемся подвести детей к мысли о том, что почему говорят жизненный путь, потому что жизнь и дорога, они в чем-то похожи. И в жизни, и в дороге бывают свои сложности, свои неожиданности, повороты, какие-то моменты ожидания. И, конечно, мы выстраиваем это на биографии Пушкина, показываем, что лицей – это как точка старта, как своеобразная застава, после которой Пушкин стартует, начинает свой жизненный путь. Южная ссылка – это как своеобразное ответвление, к которому, может быть, он не был изначально готов и не планировал. Это Михайловская, как вынужденная, например, остановка в пути.
3: Лошадей не дали. Сидит на станции.
1: И, конечно, мы здесь уже в этой программе, кроме того, что содержательный подход у нас превалирует, мы более, может быть, такие чуть более серьезные произведения, подходящие для возраста, используем, например, стихотворение «Бесы». Обычно это впечатляет как раз вот в зимнем зале, про который говорил Алексей, рядом с картиной Егора Шрейдера, очень такое, дающий хорошее впечатление как раз вот об этой погоде, с которой могли столкнуться путешественники. Дети смотрят на картину, мы читаем стихотворение «Бесы», и также мы завершаем это рассказом о романе Дубровский, потому что также мы в первую очередь идем от показа, и у нас есть прекрасные иллюстрации Бориса Кустодиева к роману Дубровский, и мы говорим, тоже опять же подводим к нашему финалу, мы стараемся все части связывать, мы говорим, что письма играли огромное значение в жизни путешественников XIX века, вообще в жизни людей XIX века, и вот жизнь Дубровского, как Дубровский осуществил вот это свое такое авантюрное предприятие, как он стал французом Дефоржем, он за большие деньги купил документы Дефоржа и рекомендательное письмо. И таким образом он становится другим человеком. И мы с вами тоже попробуем себя в искусстве письма, в эпистолярном жанре, и тоже пишем письма.
3: Угу, интересно. Да, я бы сходила на такую экскурсию. Друзья, у нас с вами сегодня в гостях Алексей Пыжиков, куратор выставки, которая называется
2: «Поедем, я готов.
3: Путешествие Александра Сергеевича Пушкина». И Галина Ершова, музейный педагог, которая делает детские экскурсии на этой выставке. Всех приглашаем в музей Державина на Фонтанке 118. До 26 июня будет выставка происходить.
2: До 28-го. Кстати, может и продлят. У нас есть такая тенденция продлевать.
3: Ну, очень... знаете, лучше.
2: Лучше, да.
3: Вот когда рассчитываешь на то, что продлят, никогда не соберешься. А так все, 28 июня. Вот обязательно надо сходить. Ну что же, да, друзья, мы в прямом эфире, поэтому если есть какие-то вопросы к нашим гостям, то можно позвонить нам. А может быть, мы тогда послушаем дорожные жалобы, например.
2: Хорошо.
3: Это музыка Ильи Соколова, который был знаменитый цыганский музыкант.
2: Отца которого граф Орлов Чесменский выкупил на Бессарабском рынке в Кишиневе, принес в Москву, и он долгое время руководил сначала отец, а потом сын, 35 лет, цыганским хором.
3: Это вот оттуда была цыганка Таня прекрасная.
2: Да, Татьяна Демьянова.
3: Да, и не она одна, еще и жена, да. Ну, первая супруга Нащёкина.
2: Там, да, ну, да, так у Нащёкина Пушкин в Москве и слушал этот хор.
3: Да, да, да.
2: И вот Илья Соколов, вот по преданию, он написал вот эту пьесу, «Польку», «Польку Соколова», в память о Пушкине.
3: Угу.
2: И еще ее другое название — «Чернореченская дача». И я... Мне она всегда так нравилась, что я решил вот совместить, потому что с четырехстопным хореем очень хорошо сочетается «Дорожных жалоб». И мне всегда казалось, что вот музыка Шварца, она такая меланхоличная, такая вот, они прям жалостливая, да, вот в этом фильме станционный смотрите. А стихотворение-то оно веселое.
3: Ну, такое,
2: оно,
3: да,
2: такое разнообразное.
3: Ну, да, да.
2: Попробуем.
3: Угу.

было. То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать, о деревне, о невесте, на досуге

0: пошел же, погоняй. Ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай.
1: Очень славно.
2: И у Пушкина всегда в идеале, как бы он ни жаловался на эту жизнь, всегда у него, будь то в зимнем вечере, будь то в зимней дороге, в доме всегда есть хозяйка, которая его ждет. Будь то няня, будь то мифическая Нина или вот невеста.
1: Ну да. Ну, с бесами-то там вообще такая история чудесная, потому что... Во-первых, он пишет бесов, когда никакой зимней дороги.
3: Да. Он их пишет в Болдин.
1: Да, он их пишет осенью. В Болдина в начале сентября. И это такое время, когда, конечно, ну, благорастворение воздухов, там прекрасный пейзаж, а у него внутри вся вот эта буря, да. По понятным причинам поссорился с тещей, непонятно, отдадут ли за него Наталью Николаевну. И у меня всегда такое чувство, что это его вот внутренний ландшафт, да,
3: да,
1: который
3: абсолютно так.
1: А на следующий день он пишет «Элегию», где, ну, вот абсолютное такое смирение, на всё готов. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной. И в этот, на следующий день получает письмо от невесты. «Люблю, там, готова, без приданого, без благословения». То есть это какая-то магия, конечно, вот то, что Пушкин делает.
3: Да, и, конечно, после кажется, что после бесов какой-то штиль такой вот наступает, что это была буря, а потом наступает штиль. И
1: да, да,
3: поскольку
1: да.
3: Все-таки о бесах мы говорим с детьми постарше, то, конечно, у нас есть возможность поразмышлять, насколько Пушкин действительно представляет себе это как нечистую силу, насколько реально ли он в это верит. Потому что действительно это идет от каких-то поверий ямщиков, потому что они были довольно суеверные, у них была своя культура, она, конечно, восходит к такой народной культуре, и там было много суеверий, но, тем не менее, отталкиваясь от этого образа, мы все-таки подводим наших юных, уже таких молодых, можно сказать, гостей, что это скорее внутренняя жизнь человека, поэта, это смятение, которое выражено вот таким вот довольно страшным, пугающим образом.
2: Самое интересное, что вот именно вот эти дорожные стихи Пушкина, они... Столько потом реминисценций к ним было. Ну, потому что, да, вот начиная там с 23-го года «Телега жизни», да, когда Пушкин прочитал Флориана, французского романтического поэта, баснописца, а у него есть стихотворение «Лювояж», и там вот как раз трехчастная структура, да, рождение...
1: Этапы жизни
2: этапы
1: человека,
2: жизни, да.
1: Этапы путешествий.
2: Да, и потом вот сколько вот этих реминисценций, да, вот вся вот дорожная лирика русского романса, да, вот она возносится вот к Пушкину, к Вяземскому, да, вот к этим первым стихотворениям о тройке, да, там «Кричим полегче, дурали», а потом это чуть помедленнее «Кони», да, и... Эти образы, они стали такими архетипичными, они кочевали потом от автора к автору.
1: Как вам кажется, Пушкин любил путешествовать?
2: Безусловно.
3: Да, я думаю, Пушкин очень любил путешествовать, и в письмах он писал, что Петербург душен для поэта. «Я жажду чужих земель» в более раннем письме Вяземскому в 1720 году.
2: «Авось полуденный воздух освежит мою душу».
3: Это до, ну, перед южной ссылкой прямо.
1: Ну да, как в воду глядел, да? Вот тебе, пожалуйста, полуденный воздух.
3: И потом уже позже, уже в 30-е годы пишет, что путешествия нужны мне нравственные и физические. То есть, с одной стороны, он и жаловался, как бы в путешествии дорожные жалобы, это не только художественные образы. В письмах можно обнаружить, что Наталья Николаевна, он писал, как ему сложно, например, путешествовать.
1: В дилижансе, помните, когда он ехал?
3: Что он выпал, да, из дилижанса, что он, вот, вот с такими сложностями сталкивается, но при этом, конечно, вот эта охота к перемене мест, которую он пишет Евгении Онегине, я думаю, что она ему была жизненно необходима, и вот это так интересно на карту смотреть странствий Пушкина, это как будто какая-то центра такая стремительная, центробежная, например, сила, которая его влечет в какие-то разные места. Mm-hmm. И если смотреть на эту карту, вроде бы кажется, что она, с одной стороны, хаотична, что там нет какой-то логики. Но при этом эта логика, она, в конце концов, выстраивается сама собой, видел ли Пушкин ее или нет. Но, вот, допустим, тот же Лотман, он пишет, что вот про эти его особенности путешествия, что в каждом путешествии он что-то приобретал, и сам того не ведая. Например, вот Александр I подарил Пушкину романтизм, когда отправил его в Южную ссылку, он увлекся Байроном, он увидел Кавказ и Крым. Потом Михайловскому он приобрел народность благодаря Воронцову, потому что после конфликта с Воронцовым он оказывается в Михайловском. А Холера подарила ему историзм, когда он в Болдино увлекается уже, он пишет и «Маленькие трагедии», и еще раз начинает размышлять о истории Пугачева, то тут уже новая тема подключается, и как будто логика, она читается сверху, как будто если на эти маршруты все посмотришь, в итоге они все-таки собираются в единую картину.
2: Возможно, их посмотреть, у нас есть карта.
1: Да. Можно там понажимать на кнопочку.
2: Есть интерактивная карта, да, вот где каждый маршрут в тачскрине в таком представлен у нас. А есть вот перед входом, да, вот мы как заходим, нас встречает такой уменьшенный верстовой столб, который стоит на углу Фонтанки и Московского проспекта.
1: Да, их несколько же, да.
2: Да-да-да, точка отсчета, да, там написано, сколько верст до Москвы, сколько до Царского села. И вот у нас есть такой бутафорский верстовой столб перед входом на выставку. А далее мы видим афишу, аннотацию и карту, где вот как линии метрополитена у нас обозначен каждый его маршрут. Можно посмотреть название линии.
1: Замечательно. Но вот то, о чем вы говорите, Галя, мне очень нравится. Вот, Лотман же, он дальше продолжает эту мысль, и он говорит, что как только Пушкину пытались причинить зло, он из этого каким-то чудесным образом извлекал добро. То есть он был абсолютно неуязвим, потому что все, что с ним происходило, он каким-то волшебным образом поворачивал, ну, сокровище открывал во всем, да. И вот насколько он любит путешествовать, настолько он любит возвращаться домой. Вот то, что ты говоришь, да, что там у него какая-то есть женская фигура, неважно, будь то няня или жена со своими там детками. Но вот он всегда стремится домой, потому что это, мне кажется, одна из целей путешествия – это вернуться домой, совершить вот этот круг и потом вдруг увидеть, как прекрасно то, что ты...
2: Ну, как все сюжеты в литературе. Странствия, возвращение, осада города или крепость.
1: Ну, да-да-да. Сюжеты всего четыре.
2: Да, четыре. Борхес.
1: Да-да-да, Борхес. Друзья, у нас с вами сегодня замечательные гости из Всероссийского музея Пушкина. Галина Ершова, музейный педагог. Алексей Пыжиков, куратор выставки «Поедем, я готов». О путешествиях Александра Сергеевича Пушкина. Если хотите что-то спросить, звоните. Мы в прямом эфире с вами сегодня. Вот. Но пока там мы думаем о вопросах, мы, может быть, послушаем еще. Давайте Алябьева, что ли, вот этот романс прекрасный, да?
2: Да? «Зимняя дорога», да.
1: Ну да.
2: С обратной перестрою гитару. Под каждую песню она настраивается немножечко.
1: Семиструнная?
2: Семиструнная,
1: да?
2: У нас все аутентично.
1: Так а были же при Пушкине такие-такие, и шести, и семи.
2: Ну, западные исполнители, конечно, на шестиструнных,
1: ну, да,
2: приглашенные
1: во дворах.
2: Это была наша
1: национальная.
2: А наша национальная,
1: такая,
2: конечно,
1: штучка,
2: семиструнная.
1: Да.
2: Да, этот романс был написан спустя, по-моему, 5 лет, там, в 31-м или в 32-м году, вот уже в Сибири, когда Алябьева тоже сослали в Сибирь, он там «Все лучше ты» написал. Сквозь волнистые

0: Александр Левиев.
1: Какой красивый романс. Прямо сказочный, да? Так, а вот еще я хотела о чем поговорить. Мотив случайного, ну, случайного в путешествии. Потому что вот, мне кажется, что путешествие – это всегда такой выход из зоны комфорта, да? Когда, ну, просто ты не знаешь... там, самолет улетит или не улетит по нашим-то временам, или там лошадей тебе дадут, или прискачет генерал, и ты будешь сидеть на этой станции. Вот как вам кажется, у Пушкина, ну, мне кажется, ярче всего это в «Метели», да, когда человеку кажется, что все схвачено, он все очень хорошо...
0: А стихия там самостоятельный персонаж.
1: Да, да. Вот как вам кажется, вот этот момент, не знаю, встречи с судьбой, со стихией, с жизнью, которая не поддается регламенту, он у Пушкина в путешествиях, ну, как-то проявлялся, вот какие-то стихи, может быть, про это вспомнить.
2: Ну, вот, может быть, как бы тут соединение и биографии, и творчества по поводу каких-то случайностей, развилок, которые случаются, вот, происходят в путешествиях, и мы вот нам не дано предугадать такие вот вещи. В начале 1825 года к Пушкину приезжает Иван Пущин в Михайловск.
1: Да, 14 января.
2: Да, мой первый друг, мой друг бесценный. Я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение. Да зарит он заточение, лучом лицейских ясных дней заточение. Пока еще вот только встреча у них произошла. А в конце 25 года, когда умирает император Александр, Пушкин принимает как раз вот эту попытку покинуть Михайловское, она не получается. У него одна из таких полуофициальных версий, что перебежал заяц.
1: Ну, Свалевский так.
2: Да, да, дорогу. И это путешествие, которого он так хочет, из Михайловского в Петербург, оно не осуществляется. И вот эта случайность вмешивается, он остается еще в Михайловском, потом только осенью 26-го года его увозят уже в сопровождении в Москву. И вот такая случайность. А если бы не перебежал заяц, вот я думаю, что бы было, он мог бы оказаться на Сенатской площади.
1: 100%.
2: Вполне. И так берегли его перед Южной ссылкой, так берегли его, например, Жуковский от Сибири, от Соловков. А тут как будто он делает еще один виток, и опять его эта Сибирь не касается.
1: Ну да, интересно, да? И у него много такого было.
0: И в каждом стихотворении он ставит вопрос. Пушкин вообще мастер вопроса поэтического. Долго ли мне гулять на свете, да, это... Где меня судьба найдет, да, то есть вот это вот вечный вопрос и вечная вертикальная абсолютно поэзия, доверие Богу и высшим силам, если не божественным, то каким-то мистическим.
1: Ну, вполне себе божественным, а что...
0: Ну, вполне себе, согласен.
1: Ну, особенно важно же, к чему человек идет, да, и он в лицее говорит: ум ищет божества, а сердце не находит. То есть ум-то ищет уже тогда, а в конце, когда он пишет какие-нибудь отцы пустынники и все остальное. Или вот это его рецензия на книжку Сильвио Пеллико, да, где он говорит, что есть книга, кое каждое слово проповедано, объяснено. Да? Но эта книга называется «Евангелие». Как только откроешь, не можешь сопротивляться. То есть, ну, мне кажется, что вполне себе он волю Божью как-то усматривал в мире. Не только мистическую, такую поэтическую составляющую, да?
0: В итоге же он пришел к Каменноостровскому циклу.
1: Конечно.
2: То есть, мне кажется, это потрясающий путь от уроков чистого афеизма, как он пишет Хельбекеру, до Каменноостровского цикла. И, ну, мне кажется, что вот действительно Каменноостровский цикл, наверное, это то, к чему я обращаюсь, когда, в принципе, ищу поэзию, ищу что-то просто для себя, уже не для работы. И, наверное, это всегда, ну, не всегда, но часто это Каменноостровский цикл. И читать стихи, мне кажется, что без уроков чистого афеизма нельзя было написать все-таки Каменноостровский цикл. Что это вот такой путь у него и вертикальный, и горизонтальный одновременно какой-то.
1: Ну, конечно, конечно, как какой-то... Вчера я совершенно в другой компании, мы читали Данте. И, ну, в раю там есть такой персонаж, куница, такая дама, которая была известна своей любовной талантливостью. У нее была тьма тьмущая каких-то возлюбленных, какие-то трубадуры, там еще что-то. И вдруг она оказывается в раю. Почему? Потому что сколь велика сила страсти, столь велика сила покаяния. И вот человек, который способен, ну, я не знаю, брать уроки чистого атеизма, да, он потом нам даст уроки чистой веры. А если это все время какое-то такое теплохладное, ну, посредственное, никакое существование, то, ну, из ничего ничего и не будет.
0: Пушкин никогда не был теплохладным.
1: Ох уж это да. Всегда наоборот. Какая ты дура, мой ангел. Сегодня я читала это письмо. Как он жене пишет. Какая ты дура, мой ангел. Да.
0: Или то стихотворение, да, которое он написал на свой день рождения, да, 6 июня 28 года, с персональным откликом митрополита Филарета.
1: Да, тоже.
0: Не напрасно, не случайно жизнь от Бога нам дана. Вот, вот там-то точно никакой теплохладности нету. Там возмущение, такое отчаяние. И благодарность, кстати говоря, этому этой невысокой поэзии митрополита Филарета, в отличие от Пушкина.
1: Ну, она, между прочим, по-своему. Аверинцев говорит, что да, там типа посредственное. Но вообще, когда человек умеет зеркально написать ответ, он же взял и отзеркалил каждую строчку. Ну, то есть он проявил какую-то филологическую культуру, Владыка Филарет. Не знаю, мне, ну, не кажется, оно вполне без. Ну, как бы оно достаточно интересное.
0: Интересно.
1: Стихотворение, да. И Пушкин на это отвечает, что струн вещих пламенные звуки до сердца моего там. Нет, подождите, это я путаю. Но где он говорит, что и внемлет арфия Херувима в священном ужасе, поэт. Да, вот этот ответ он. Так, слушайте, ну мы про Пушкина-то можем бесконечно, а у нас время-то уже кончается. Поэтому я хочу еще раз, одна минута, вот Арина говорит. Дорогие друзья, мы хотим вас еще раз пригласить на выставку про путешествие Пушкина, да, поедем
0: на
1: я
0: готов. На детские программы, на музыкально-поэтические экскурсии, на кураторские обычные классические экскурсии, а также на лектории, которая у нас будет с 18 мая по, ну, я думаю, что до конца июня, да, уже 6 лекций у нас уже намечены, в том числе дорожный этикет, морские путешествия Пушкина, 2 путешествия Радищев Пушкин из Москвы в Петербург и Алверды.
1: Да.
0: Поэтому следите за нашими новостями на нашем сайте и в наших социальных сетях.
1: Вот. И спасибо, дорогие друзья, что вы пришли. У нас сегодня в гостях были Галина Ершова, музейный педагог, и Алексей Пыжиков, куратор выставки «Поедем, я готов». И всем спасибо за внимание, хорошего вечера, и надеемся, что вы доберетесь до дома Державина на Фонтанке 118 и попутешествуете по выставке пушкинских путешествий. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала колыбельная ре-бемоль-мажор, опус 57 Фредерика Шопена. Архивная запись 1942 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько
1: и Александр Крупинин.
0: Мы продолжаем наши пробы пера в новом формате, поэтому сегодня наша передача, как мы уже объявляли в прошлый раз, будет делиться на две части. В первой части мы с Сашей проведем нашу календарную рубрику, а также состоится викторина. Я приготовила вопрос радиослушателям. И еще, может быть, сегодня и кулинарная рубрика. Прозвучит, потому что Саша обещал поделиться некими, даже не рецептами, наверное, а знаниями в области марокканской кухни в связи с недавним путешествием. Надеюсь, что времени хватит. Также после первой части нашей программы будет перерыв небольшой, 15 минут, и состоится следующая большая рубрика или отдельная передача «Поговорим о театре». Сегодня ко мне придут гости из Малого драматического театра. Итак, мы тогда, раз такая насыщенная у нас программа, не будем медлить, начинаем.

0: календарной рубрике мы сегодня с Сашей решили поговорить про поэта Михаила Еремина, который родился 1 мая 1937 года. Это значит, что мы отмечали буквально недавно 90-летие.
1: 37-го, да? А сейчас у нас 26-й.
0: 26-й.
1: Значит, наверное, 89-летие. Или он родился в 36-м году.
0: Или в 36-м году. Так, да? Да, в 37-м у меня тут написано. Нет, правильно, все, в 36-м году родился. Почему-то у меня тут...
1: Да, 90 лет ему исполнилось.
0: Да, 90 лет ему исполнилось, правда, в 36-м году. Такой необычный, очень необычный по своему стилю поэт, но при этом, если мы будем к его жизни обращаться, сведений о нем крайне мало, да, в основном мы можем там судить по воспоминаниям его друзей и людей, с которыми он учился, работал, занимался творчеством. Но я думаю, что вот погрузиться в мир его поэзии мы должны с самого начала, поэтому Сашу прошу прочитать одно из его
1: стихов. Ну, надо сначала все-таки, прежде чем читать стихи Михаила Еремина, хотя бы сказать пару слов о его поэтике, иначе будет совсем уж непонятно, о чем идет речь. Михаил Еремин писал стихи, вот я сейчас прочитаю его первое стихотворение.

0: одной формы стихи. Это восьмистишие. У него все
1: верлибр
0: стихи...
1: Верлибр такой, как такой, бы,
0: такой,
1: да?
0: Верлибр, состоящий из восьми... Иногда верлибр, бывали редко случаи рифмованные, но чаще всего верлибр и состоящий из восьми строчек. То есть вот он так ограничил, можно сказать, это такой аскетизм поэтический, да, когда человек ограничивает свое творчество вот только одной формой. Тем самым показывая, что и внутри этой одной формы можно выразить бесконечно многое. Да? Но мы еще будем сегодня читать его стихи. Итак, первое стихотворение, которое было опубликовано и было написано в 1957 году. «Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы, слезы прячут в складках».
1: Да, ну вот совершенно какая-то необычная поэзия, причем по тем временам даже необычная, мне кажется, что все-таки, когда он начинал, это
0: 67-го года стихотворение.
1: Стихотворение 57-го, да, ну да. Вот 60-е годы, такое время оттепели, в общем-то, такие достаточно прямые были, наверное, стихотворные формы.
0: Ну, если брать
1: в то
0: там,
1: время.
0: Да, конечно, там Рождественского с Евтушенко, то да, но на самом деле существовала всегда и другая литература, которая в основном, она, так сказать, в самиздате была, так вот она так, как бы да. Вторым фоном, в которой ну, действительно настоящая поэзия. Вот, допустим, казалось бы, что это за стихотворение, да? О чем, собственно, речь идет, да? «Боковитые зерна премудрости, изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность». Я еще раз перечитываю, да, и болот журавлиную пряность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, где листы, словно платья луковицы, слезы прячут в складках. Вот чем больше читаешь, да, чем, и особенно вслух, да, тем как-то это больше проникает в тебя, да, и кажется, что уже, может быть, и не надо разбираться, что там такое, да, о чем там речь, как это не шарады, которые вот просто написаны, как в уголке старика Синицкого, которые вот нужно разобрать и понять, вот что там сказал автор. Хотя это можно сделать, но это же еще и поэтическое произведение, в первую очередь поэтическое произведение, в котором очень много всякого рода ассонансов, вот внутренние рифмы, аллитерации, вот всякого рода поэтических приемов, которые делают это стихотворение вот просто как звучащая такая словесная музыка, как бы, да? Вот, допустим, «Боковитые зерна премудрости». Что такое боковитые? Боковитые, да, это значит широкие, широкие. Зерна премудрости, в общем-то, понятный, да, образ, в общем-то, он бывает в зерна премудрости. Потом все вот это вот изначальную форму пространства, всероссийскую святость и смутность, и болот журавлиную прятность, отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть. То есть природа, то есть некую высшую мудрость, да, боковитые, то есть широкие зерна премудрости, надо отыскивать в осенней рукописи, где следы оставила слякоть, то есть в природе, где листы, словно платье луковицы, слезы прячут в складках. То есть, ну, мы понимаем, что луковица, да, когда ее там режешь или чистишь, ты плачешь. Ну, и получается, что точно так же ты плачешь, когда видишь листы, которые вот слезы прячут в складках, да, вот в складках листов, вот в этой вот осенней природе и премудрость, и некая печаль, да, вот это как бы стихотворение, которое, ну, как бы раскрывает вот русскую природу, да, вот ее влияние на человеческое сердце, вот так можно сказать.
1: Да, но вот даже Саша стал анализировать, да, обычно ты против анализа поэзии, но тут как бы действительно...
0: Я стал анализировать, потому что некоторые люди говорят, что вот, типа, сказать, набросал каких-то там слов всяких непонятных, красиво, mm-hmm. все там, а смысла в этом никакого нету. Да. Но на самом деле надо, чтобы понять, что на самом деле и в этом есть и глубокий смысл, и глубокая красота.
1: Несколько слов скажем все-таки о его жизни, хотя я сказала, что мало

0: каких-то данных и сведений, но, тем не менее, важно, что, конечно же, прежде всего для нас Михаил Ерёмин – ленинградец, да, житель нашего города. Но конечно. Оказался он здесь, он не родился здесь, родился он в Орджоникидзе. В общем, родился во Владикавказе. И как бы детство его протекало на стыке таких культур разных, да, это и кавказская культура, это и грузинская церковная традиция, то есть как бы вот смешение такой культур определило его интерес еще с раннего детства к языкам, к литературе. И поэтому, выбирая институт, куда поступить после окончания школы, он выбрал, в общем-то, филологический факультет, что, конечно, закономерно, Ленинградского университета. И там вот он проучился, но закончил он ЛГПУ имени Герцена в итоге. Вот, тем не менее, вот этот вот круг филологический, в который он попадает, очень характерен. И он выступал и как автор пьес для детей и взрослых в советское время, в советской печати. И,
1: ну, жить на что-то надо,
0: да,
1: было.
0: Да-да-да, в соавторстве, конечно. В частности, с Леонидом Виноградовым работал. Ну и с 57-го года, вот 57-го года стихотворение, Саша цитировал, он вступает в одну из ранних групп неподцензурной поэзии ленинградской, которая получила название «Филологическая школа». Там кто вот Владимир Уфлинд был, тот же Виноградов, Ерёмин и Сергей Кулы. Вот такого рода поэзию развивали участники вот этой группы. Да. Ну и в 60-го года Михаил Ерёмин публиковался в самиздате. Это разные журналы были, и «Часы», и «Митинг-журналы», и «Синтаксис». Он много занимался переводами, переводил, например, «Лира» тоже, что тоже, мне кажется, о нём самом много.
1: На самом деле, влияние английской поэзии очень сильное. Вот ты говоришь, что совсем эта поэзия Михаила Ерёмина вообще ниоткуда взялась, такая как бы вообще...
0: Я говорю, да, ниоткуда. Да. Я сказала, наоборот, на стыке разных культурных традиций.
1: Нет, ты сказал, что типа такая необычная, что она ни на что не похоже, но, во всяком случае, вот именно английская поэзия, мне кажется, очень большое влияние оказала 20 века на Эзра Паунд, например, тот же, которого он тоже переводил.
0: Да. Вот мне сегодня еще попрошу, наверное, Сашу еще одно стихотворение прочитать, а потом скажу о Михаиле Ерёмине словами Льва Лосева.
1: Ну, давай, я тоже прочитаю еще одно стихотворение, но тоже несколько слов расскажу о его содержании, потому что я не могу удержаться. Смотри. Это уже стихотворение более позднее. «Рангоут окна. Созерцать застекленные воды, из коих явленный три века дрейфующий Кеннинг. На диво, проклятие, потопы, осады и бунты остойчив, а розмыть. Но слава те, вот и сподобились ныне, как некогда, в два клюва кровавую печень клюет». О чем это стихотворение?
0: Не знаю.
1: Это стихотворение по такому вот небольшому месту, сказать, месту, где сказано «три века дрейфующий Кеннинг», это говорит, что это о Петербурге стихотворение, о Петербурге. Значит, Кеннинг – это, ну, вот в поэзии скальдов, да, скандинавской поэзии, Кеннинг – это метафора, грубо говоря. То есть вот как бы, когда одна вещь называется именем другой. И вот он говорит, что в окно, ну, как бы рангоут – это ребро, да, то есть вот эти вот переплетения рам. «Рангоут окна созерцает застекленные воды, из коих явленный три века дрейфующий Кеннинг». То есть это три века – это корабль, да, дрейфующий за окном, это Петербург. Вот это корабль – метафора. На диво, проклятие, потопы, ну, осады и бунты – это все, что происходило в этом городе, в Ленинграде, за все его три века, да? «Остойчив, а розмыть, ну, слава тебе, вот и сподобились, ныне, как некогда, в два клюва кровавую печень клюет». То есть это как бы имперский город, да? Два клюва — это же двуглавый орел.
0: Действительно. Но это действительно очень тонкие такие вплетения. Теперь это совершенно ясно после того, как ты сказал.
1: Так, ну, Маш, на самом деле ведь существует стихотворение, да, и оно тебе представлено. Ты можешь его вообще не задумываться вот таким образом о его содержании, а можешь попытаться задуматься. Но не факт, что ты задумаешься и придумаешь то, что на самом деле имел в виду автор, да, то есть никто тебе гарантии не дает. Вот как, это ведь твое тоже собственное творчество как читателя поэзии, да, то есть в поэзии читатель, он тоже такой же соавтор. И он создает свой собственный текст, исходя из своего собственного контекста.
0: Да. Ну и не случайно мы сказали, что учится он на филологических факультетах, и он внедряется, вплетается вот в эту вот филологическую школу. То есть вот как филолог он насыщает свою поэзию множеством метафор, аллюзий, отсылок. Поэтому ее могут слушать, да, как обычные люди, да, там, с эстетической точки зрения, так и те же самые филологи, которые могут глубоко проникнуть.
1: Но у него мало того, что у него как бы филологическое, но у него же там очень много, особенно в более поздней поэзии, очень много всякой естественно-научной тематики. Там у него какие-то циклотроны, там какие-то всякие штуки, которые обычный человек, который не знаком с современной физикой, вообще не может понять. Ему нужно для того, чтобы пытаться в этом разобраться вот так текстуально, надо там кучу каких-то... Тогда интернета не было, да?
0: Да.
1: Надо кучу всяких справочников исследовать, ходить в библиотеку, все исследовать, узнать, что имел под этим в виду словом, если это нужно.
0: Вот я упомянула Льва Лосева. Почему? Потому что он был одним из представителей вот филологической школы ранних таких, и он высказывался так о Михаиле Еремине. Он его, в общем-то, ставил наравне с Бродским. А, кстати, Бродский тоже же высказывался о поэзии.
1: На самом деле, Бродский... Это как вот есть такая тема, знаешь, что мы можем противопоставить Бродскому?
0: Да, Ерёмина.
1: Нет, первое, это мы всегда противопоставляем московскую концептуальную школу, да, и можем противопоставить Ерёмина.
0: Да.
1: То есть Бродский и Ерёмин – это два полюса.
0: Да, вот об этом и пишет Лосев.
1: Пишет Лосев, да.
0: Да, значит... Ерёмин, пишет Лосев, поэт изумительного дарования. Его стихи – редкое сочетание мощи и утонченности. Для меня Ерёмин и Бродский представляют два полюса, естественно противоположных и естественно обеспечивающих существование всей сферы современной русской поэзии. Полюсы труднодоступны. Холодно, собаки дохнут, у каюров цинга, звезды близко, остро не хватает человеческого теплишка. Вместо привычных шуточек – вечернее размышление о Божьем величестве при случае великого северного сияния. Попросту говоря, непонятно. При слове «непонятно» я всегда вспоминаю эпизод из книги Минченкова о передвижниках. Художник сидел на опушке леса и писал опушку леса. Подошла крестьянка, поглядела на холст, умилилась. «Нравится?» – спросил живописец. «Очень-на!» – вздохнула баба. «А что я рисую?» – спросил живописец, желая узнать местное название леска. Баба засмущалась, присмотрелась к холсту и сказала: «Кажись, гроб Господень». Художник этот был Шишкин. Ерёмин пишет природу с более чем шишкинской скрупулезностью, но таких красок, кистей и холста мы прежде не видали. Новая поэтика пугает тем, что еще не имеет названий. Наверное, так и пугал и увлекал русского читателя в XVIII веке синтаксический эпитет, какая-нибудь «Румяная заря». Подумать только, поэт подталкивает нас, и мы сами должны перелететь над бездной, отделяющей румянец девы от розовой зари. Страх, но зато какой восторг! Именно так непонятен был и Хлебников. По привычке читали, желая узнать, про что, и получалось пустяки и нескладно, в то время как слова были не про что-то, а сами по себе, и являлись характерами и сюжетом стиха. Веденский, Заболоцкий и Хармс строили свой мир еще более поразительным образом, разрушая привычные семантические связи. От этого у многих читателей делалось морщинами. морская болезнь, но те, кто хотел продолжать путешествие с русской поэзией, выдерживали. Стихотворение Ерёмина – это, как правило, одно-два распространенных предложения, но как слова Хлебникова и об Иреутах совсем не то, о чем мы привыкли что мы привыкли подразумевать в слове «слово», так и предложение у Ерёмина есть форма мысли. Мысль предполагается логичной. «Я» — субъект, «вас» — объект, «любил» — предикат. «Славная» — предикат, «осень» — субъект и тому подобное. С поклонениями грамматическая форма и поэтическая фраза стали разъезжаться, сохраняя, однако, формальное единство. «Я дышал над звезд млечной трухой». Грамматически эта фраза протяженная, но в объекте запрессованы вместе логически несовместимые звезда, млечность, труха. Их можно воспринять синтаксически вовне временной протяженности и, как бывает, с впечатлениями мира. Ерёмин пошел по этому пути еще дальше. Разбор предложения, где подлежащие ельники, а сказуемое слывут, приведет нас к полнейшему алогизму, что мы привыкли отождествлять с бессмыслицей и ерундой. Расшифровка этих метафор вернет вам смысл, но не поэтическое переживание. И только очищенное от предвзятости восприятие стихотворения фразы сразу обеспечит взгляд вслед за поэтом, в суть вещей, сквозь мир, который состоит из разделов «природа», «человек», «история». Если поэта мы называем творцом с маленькой «Т», так это от того, что он все же не всемогущ, заточен прижизненно и не в родном языке. Такова первичная русскость поэзии Ерёмина. Посмотрите на него. Рубашка белоснежна, волос рус и расчесан, взгляд серьезен и прям, рука уверенно держит умеренную рюмку водки, предшествующую мудрой беседы. Ерёмин. Вот такая вот характеристика Лосева, мне кажется, во многом отражает и то, о чем Саша упомянул, да, вот в самую суть вещей он проникает. За, казалось бы, какой-то бессмысленностью мы видим здесь очень высокие категории, которыми мыслит поэт. Я думаю, что еще одно стихотворение мы послушаем.
1: Просто я хотел сказать, что как бы стихотворение – это не поиск, как бы вот, ну, современное, во всяком случае, стихотворение – это не поиск некой информации, то есть, да, а это некое переживание через слово, понимаешь, поэтому искать, то есть можно, я уже попытался, да, там несколько стихотворений как разобрать просто чисто семантически, но на самом деле не это главное в стихах, а главное вот то, как бы, то, что оно вызывает у читателя или у слушателя некое ответное, тоже невербализированное, некое невербализированное отношение, да. Вот именно разговор о том, что между слов находится. Ну, давай почитаем. Жук, возносимый призрачными волнами, желудки растений на коленях валунов, тундра, нетронутая тропами, возникают по ту сторону крыльца. Плавают неживые окуни и караси в аквариумных постройках икон. Красивый отрок, словно лампу керосиновую, в ладонях вносит в дом окно. Вот, например, посмотри, да? Вот это же каждое слово здесь на своем месте. Вот окуни и икон, да? Караси и керосиновую. Икон и окно, да? То есть все слова, они как бы между собой разговаривают, они рифмуются не в прямом смысле этого, что одинаковое окончание у них, а они рифмуются вот по, ну, допустим, караси и керосиновые, если бы они в конце строчек стояли, можно было бы обычной рифмой назвать, да? Но они как бы рифмуются по вот более такому тонкому образу, чем в обычной рифмованной поэзии. То есть ни одного слова здесь нету случайного какого-то, которое можно было бы чем-то заменить.
0: Да, и вот характерно, наверное, еще для поэзии Ерёмина, это вот каких, кстати, годов у тебя?
1: Это 60-х
0: годов. Все-таки вот он начинал, вот самые-самые первые, они более прозрачные. Мне кажется, что он с годами все усложняет.
1: Да.
0: И даже, вот несмотря на то, что Саша сказал, что не нужно там задумываться много, может быть, да, нам нужно чувствовать, о чем эта поэзия, но многие называют его таким вот словарным поэтом, что говорят о том, что, чтобы читать Ерёмина, нужно обложиться целой кучей словарей, потому что...
1: Ну, тут как бы два варианта. Либо обкладываться кучей словарей, пытаться дойти до смысла, и может быть, и дойти. Но, может быть, при этом потерять вот эту вот красоту, просто красоту поэзии, может быть, потерять поэзию. Тут, я не знаю... Это каждый человек сам решает по-своему, как ему лучше.
0: Да, да, да. Либо если до мозга костей филолог и сразу же не задумывается, да, а, например, обладает вот этим знанием, что имел в виду Ерёмин, тогда поэзия тоже не потеряется.
1: Ну, то, если то есть... знает, конечно.
0: Да, да.
1: Но я не думаю, что есть такой человек, который вот все, что Ерёмин пишет, все бы это он мог бы знать.
0: Да, такого... тем более и научные какие-то вот эти элементы, которые филологу, не всем филологам знакомы. Такое вот сложное очень. Как еще говорят о том, что его стихи – это своеобразные шифры, да, и мы вот расшифровываем, и надо ли расшифровывать то, что там зашифровано, этот язык, этот текст, который ткётся.
1: Еще, допустим, у него есть такие штуки, когда он там пишет какие-то слова через дробь там какие-то, а потом внизу дает примечание, как это надо читать, как это должно звучать.
0: У тебя есть такие?
1: Да.
0: Давай.
1: Одной из сосен был над заводью зеркальной, где в щучий бок вонзается багром засохший сук, его обломит ветер. Лишь будущей весной замшелый ствол над замшевой отряски лужей. Пока еще здесь рыба и зверье. Боге дробь Р, числитель он, а знаменатель его, ему, им и о нем. Причем все это он, его, ему, им и о нем с большой буквы пишется. То есть идет разговор о Боге. И вот это Бог дробь Р, он надо читать его Боге дробь Р, но это идет разговор о Боге. То есть от какой-то чисто природной ситуации переходит он вот к разговору о Боге. Это уже более позднее, 1978 года стихотворение. Вот.
0: Мне очень нравится, как Анатолий Найман высказался о поэзии Ерёмина на одном из поэтических вечеров, сказал, что стихи Ерёмина — это эпос, который написан землей о самой себе. То есть вот как будто бы даже сама природа, сама земля обладает вот этим словом, которое и выражает Ерёмин. Очень такая вот интересная метафора его стихов. Но я думаю, что может быть, напоследок
1: еще
0: одно, да. Чтобы мы попытались тоже вдуматься и вчувствоваться вот в эти вот удивительные ткани.
1: А вот еще тут есть стихотворение, где слово написано на греческом языке.
0: На греческом.
1: На греческом, да. Не иссякают пурпурные мышцы, из пепла феникс, из мочи фосфорос. Герой личиною подобен Эре, придворных карлиц и коллег, злодей, как трогательно круазе пастушки, шепоту в фойе. Не падчерца ль она генерала Н, не понуждающему оглянуться и поймать, кивком ли был ответ?
0: Я, прежде чем закончить разговор о Ерёмине, хочу Сашу еще спросить, как тебе кажется, есть ли у него последователи какие-то, или он вот стоит настолько особняком? Я никого не могу припомнить, но, конечно...
1: Ну нет, на самом деле очень много. То есть я думаю, что поэзия Ерёмина известна современным поэтам, и так или иначе... Понимаешь, просто вот так вот взять и восьмистишие писать в таком стиле, это, конечно... было бы, так сказать, глупо, да? Но, конечно, вот именно такое отношение к слову и к образу, оно проникло в современную поэзию. Очень многие люди так делают.
0: Да, я вот и хотела сказать, что, несомненно, его влияние на современную, конечно, поэзию, вот, наверное, прямых последователей,
1: ну,
0: отражателей.
1: Как можно подать? Ну, давай я напишу тебе такую же 8 строчек, и что, и скажут: о, так это он Еремина подражает. Это же не имеет никакого смысла, да? Но принять вот это, как человек строит образы, как человек строит предложения, как вообще он все это вот, как бы у него фраза перетекает одна в другую и зацикливается стих, это, конечно, я думаю, что это очень даже много у кого можно найти.
0: Да, и в этом смысле он поразительно современен.
1: Кстати, да, абсолютно. То есть стихи там 60-х, 70-х годов, кажется, что они только вчера написаны.
0: Наших радиослушателей адресуем.
1: Да, я бы, конечно, вот то, что я на слух, вот если кто-то не знает Еремина, и на слух, конечно, все это воспринимается с большим трудом. То есть хорошо на слух, но надо еще и прочитать. Поэтому открыть его сборник,
0: да,
1: его стихов.
0: Да, то есть видеть,
1: да,
0: потому что...
1: То есть можно сказали... возвращаться к какому-то слову еще раз, перечитывать. Конечно, тогда больше пользы будет. И вслух читать тоже очень полезно.
0: Да, и сказали про синтаксис, про необычные...
1: Да.
0: Там,
1: все это не передать, конечно.
0: Да, вот, нужно сохранить вот этот образ его поэзии. Адресуем наших радиослушателей к творчеству Михаила Еремина, а мы продолжаем нашу передачу.

0: Итак, мы подошли к нашей рубрике викторины. Я объявила, что, возможно, сегодня речь пойдет в кулинарной рубрике о марокканской кухне, но вот уже тема кулинарная у меня и в вопросе на викторину приготовлена нашим радиослушателям.
1: Да,
0: а Саша,
1: уважаемые радиослушатели, напоминаю, чем скорее вы ответите, тем больше я смогу рассказать о марокканской кухне. Пожалуйста, поторопитесь. 328-29-32, нужно звонить, правильный ответ давать. И как только будете знать правильный ответ, если Маша даже не закончит, можно уже звонить и представляться по имени-отчеству. А кто правильно первым ответит, тот сможет получить любую книжку или диск из тех, что издает радио «Град Петров», приехав на нашу радиостанцию в течение наступающей недели.
0: Да, мы сегодня будем угадывать слово по его этимологии. Этимологию он имеет, это слово имеет древнерусскую, от древнерусского произошло. Очень необычная она. Это нечто съедобное, но пока не буду говорить больше об этом, съедобное. Образовано от древнерусского слова «перец». И если обратиться к рецепту, то, наверное, вот конкретно перец. Саша уже угадал? Я не знаю, напиши, пожалуйста.
1: Нечем писать, тут у нас
0: нечем
1: писать. Вот есть, да.
0: Да, Саша уже. Значит, от перец. Но если обратиться к рецепту вот того, что я загадала, перца мы сейчас не так чувствуем, но чувствуем другие приправы. Да, Саша уже, откуда ты знаешь?
1: Ну?
0: Откуда ты? Это, мне кажется, это же перец не добавляется сейчас, наверное,
1: нет,
0: туда не добавляется. Но что осталось от этого перца? Осталась традиция добавлять разные приправы. Но интересно, что это слово в разных языках, оно тоже как-то связано с перцем. И во французском тоже перченый, там нидерландская перчинка. То есть вот перец часто в разных языках кладется в основу.
1: А это блюдо бывает и во Франции?
0: Это не совсем блюдо.
1: Не совсем
0: даже.
1: Блюдо. Это еда.
0: Да, это еда. Это бывает, конечно,
1: Франция,
0: бывает,
1: да?
0: аналогичное что-то бывает, да. И в Финляндии даже тоже с перцем связывают.
1: Ну, Финляндия всё-таки близка к России.
0: Да. На Руси это делалось... Ну, я уже, наверное, может быть, подскажу чуть-чуть. Это такое кондитерское изделие, да? И делалось оно из чего-то сладкого. Но потом постепенно вот разные варианты блюда стали проникать к нам из других земель. И вот появилась традиция добавлять в сладость чего-то такого вот пикантного. Да, разные приправы, то есть смеси, специи разных, добавок. Это, и, ну, прежде всего, перец, откуда и название произошло. Это тмин, и мята, и даже итальянский укроп. То есть вот такие необычные. Для...
1: Кориандр, кардамон.
0: Это уже близко вот к сегодняшнему,
1: да,
0: рецепту. Да, из всего этого мы пробовали разное-разное, и остался у нас вот кардамон, кориандр.
1: Мускатный орех.
0: Да, да.
1: То есть вот такого рода пряности.
0: Ну что же, вот даем возможность радиослушателям угадать. Я надеюсь, что работает у нас сегодня телефон.
1: Так, ну, я думаю, что, наверное, не работает, потому что... Работает, да?
0: Да.
1: Потому что это довольно простой вопрос.
0: Кондитерское изделие.
1: Довольно простой
0: сладкое,
1: вопрос. Как бы, тут
0: куда добавляются разные специи.
1: Да, тут мало есть вариантов, на самом деле.
0: Слово, да, образовано от древнерусского.
1: Да, у нас есть звонок, слушаем вас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Екатерина.
1: А по отчеству?
2: Это пряник?
0: Да, это пряник.
1: А по отчеству?
2: Александровна.
1: Екатерина Александровна, хорошо, спасибо.
0: Да, действительно, это пряник, вот такой вот пряный, пахучий, острый на вкус, необычный.
1: Ну, слово пряный, пряность, перец, это как бы однокоренные слова.
0: Ну да, да, но как-то, мне кажется, настолько оно стерлось, что сейчас мы с перцем-то пряник никак уже не связываем.
1: Нет, но мы должны тогда с перцем связать пряность, да, слово пряность, это тоже оно происходит от слова перец.
0: Да.
1: Вот если это знать, то дальше там все очень просто.
0: Ну что же, совершенно верно угадали, это пряник. А много ли блюд с перцем в марокканской кухне, Саша?
1: В марокканской кухне? Марокканской кухни блюд с перцем как раз немного, что интересно на самом деле. Вообще марокканская кухня, это вообще... Я тут вообще рассказывал про марокканскую кухню. Вот у нас была встреча с «Щедрая среда». Я там вообще рассказывал о своем путешествии в Марокко. И в том числе рассказывал о марокканской кухне. Но просто, наверное, не все были на этом мероприятии. И поэтому, я думаю, можно еще раз нам сказать несколько слов о марокканской кухне. Марокканская кухня, она очень интересная оказалась. Я, честно говоря, был поражен, потому что марокканская кухня, она вроде как бы средиземноморская, да, Марокко примыкает к Средиземному морю, но она очень оригинальная. В ней смешались очень разные влияния. Это, во-первых, влияние арабское, да, потому что арабы, ислам, да, арабы там захватывали все эти территории. Это потом влияние берберов, то есть местных жителей, тех автохтонных жителей, которые жили на этой территории, они до сих пор живут там. Марокко состоит в основном почти пополам из берберов и арабов, то есть берберской кухни, арабской кухни. Потом еврейской кухни, потому что еврейская община была очень большая в Марокко. До последнего, до 20 века, можно сказать. Потом, конечно, французской кухни, потому что Марокко было колонией Франции. И испанской кухни, потому что часть Марокко была колонией Испании. Вот это вот все арабо-бербера, еврейско-испанско-французское сочетание дает марокканскую кухню очень такую цельную и единую. Что надо сказать о марокканской кухне в первую очередь? Она... очень деликатная. Вот что меня удивило, когда я стал пробовать марокканские блюда.
0: То есть с перцем там...
1: Перцем там, ну, очень мало. То есть вот, вот такой, знаешь, как вот жгучий вкус какой, допустим, там у кавказской кухни. Ничего такого нет. Очень все деликатное, чуть-чуть сладковатое. Но даже и пряности вот таких, как там обычные такие марокканские пряности, там вот те же фенхель, кардамон, кориандр, там... Все используется очень-очень-очень так вот аккуратно. Ничего не перебивает. Очень просто вот так вот деликатно используется в самых небольших количествах. И блюдо получается очень интересное на самом деле, потому что сам вкус этого блюда, он как бы ничем не забивается. Значит, что, какие, можно сказать, ну, кускус, конечно, кускус, это, ну, у нас, ну, тоже в России уже сейчас популярен, да, кускус, и во Франции очень популярен кускус, это такая манная крупа, сделаны из нее такие комочки из манной крупы с разного рода соусами, но это можно даже об этом, наверное, подробно не говорить. Очень интересное блюдо тажин. Это оно происходит из берберской кухни. Это вот такая глиняная тарелка, оно делается порционно. Такая глиняная тарелка, и у нее крышка такая в виде конуса, тоже глиняная, с такой сверху плямпочкой, угу, такой сверху, которую поднимать можно. Вот это все глиняное, оно ставится в печь, а там кладется мясо, допустим, всякого рода картошка, сухофрукты. Если курица, то делается часто с квашенными лимонами. И все это вот за счет того, что вот такая конусообразная крышка, то есть происходит там пар поднимается, конденсируется, опять падает туда, и вот в собственном своем соку это блюдо там, допустим, 5-6 часов тушится. И потом, значит, подается. Значит, если в хороших местах, то... вот и правильные части выбраны мяса, то получается очень вкусно, просто очень вкусно. Вот, вот чернослив, там курага, там вот это все, вот это мясо с такими, оно как бы такое вот, ну, не знаю, как рассказать, просто очень вкусно. Вот. А если не в самых интересных, хороших местах, то просто, ну, как тушеное мясо с картошкой, по сути дела, получается ничего интересного. То есть, ну, надо тоже правильно делать и долго, и тогда будет хорошо.
0: Ты вот за короткое путешествие свое, получается, этой темой специально интересовался, куда именно нужно идти?
1: Да, да, ну, конечно, ну, конечно, мы ходили не просто лишь бы куда пойти, знали, какие места
0: изучали
1: там есть.
0: Изучали перед поездкой,
1: конечно,
0: да?
1: Мы очень готовились, за полгода начали готовиться, конечно, все знали. Вот. Что еще очень интересное есть в марокканской кухне? Это пастила. Это мы с моей дочкой были там, мы ели ее в музее кулинарии.
0: Это что-то сладкое, да?
1: Это сладкое. Пастила, да. Но это не пастила. Это такой Мы в музее кулинарии, то есть там есть музей кулинарии в Марракеше, и мы в сам музей-то мы не пошли, а сразу пошли в практически смотреть там в кафе. Значит, это такой круглый пирожок, ну, диаметром, может быть, 15 сантиметров. Из такого он сделан тесто, как, знаешь, вот бывает у нас пахлава, вот такое вот очень тонкое слоеное тесто, или тесто фило, вот такого типа, да? Сверху посыпано миндалем, присыпано сахарной пудрой, а начинка – это или курица, или голубь. Ну, мы ели с голубем для большей аутентичности. Причем это все доведено до состояния, оно вот до такого состояния, эта начинка доведена, оно вот прямо с консистенции мармелада. И в целом получается вот как десерт какой-то. То есть вот мясо...
0: То есть мясо, но как
1: мясо, десерт. Но как десерт, да. Это, говорят, влияние испанской кухни на марокканскую.
0: Вкусно?
1: Вот это очень вкусно, очень вкусно. Бывает еще пастила из морепродуктов. Но так, говорят, не сладкое делается.
0: Ой,
1: то мы не пробовали, не могу ничего сказать.
0: Но из морепродуктов сложно, мне кажется.
1: Да, нет, но там не сладкое делается, да. Потом, что еще интересного есть, это, конечно, надо сказать, что главное масло кухни марокканской, органовое, есть такое дерево органе, которое растет исключительно только в Марокко. Она используется в косметологии, там кремы какие-то, мыло, там вот это все масло для притира каких-то, и используется в кулинарии. В кулинарии используется масло нерафинированное. Я даже с собой бутылочку привез. И вот с этого масла делается паста амлю. Значит, я видел даже, как делается. Мы были в кооперативе в Берберском, где вот производят все эти изделия из органового масла. И там вот таким вот жерновым как бы женщина сидит и крутит. Там орехи – это, ну, миндаль. Но не только миндаль, может быть, там тыквенные семечки, может быть, арахис используется. Потом там масло органовое и мед. Все это вот получается, вот это все крутится, и получается такая масса такая коричневого цвета, очень вкусная. Я даже привез баночку с собой, и мы ее съели дома. Вот.
0: А привез ли ты, Саша, идеи какие-то оттуда, которые можно воплотить, например, здесь, чтобы сделать?
1: Нет, блюдо... ну тажин делать надо, это надо все-таки специальную посуду, конечно.
0: У нас продается, кстати.
1: Продается, да.
0: Ну, я
1: это, ну, в домашних условиях на порционно делать очень сложно, конечно.
0: Но они не обязательно такие блюда.
1: Не знаю, нет, я идей-то особо не принес.
0: Для нашей кулинарной рубрики.
1: Что еще надо сказать? Еще очень важное блюдо. Я, правда, его не пробовал, но это суп харира. Это суп, который обычно используется на ифтар. Ифтар – это когда вечером разговляется в Рамазан, в месяц Рамадан. Значит, туда включается такой суп-пюре, чечевица, горох нут, томаты, томат-паста, ну и на каком-то бульоне, то ли курином, то ли мясном, то ли бараним. Вот такой суп. Харира – это в переводе означает с арабского шелк. То есть он вот должен быть такой консистенции шелка, но, к сожалению, мне не привелось нигде его попробовать, поэтому могу только вот сказать. Ну, наверное, здесь тоже можно будет где-нибудь найти его.
0: Ну да, мне кажется, у нас не так распространена именно марокканская кухня, поэтому вот большинство названий, которые ты говоришь, мне не знакомы, например, да, если турецкую мы как-то более так еще обжили.
1: Ну, то... У нас сейчас появился прямой перелет из Петербурга в Касабланку. Там очень много туристов, но в основном, конечно, французы. Ну, там все французский язык знают все. Ну, кроме французов, там и американцы, и англичане. То есть русских туристов там довольно мало. Но я надеюсь, что там есть что посмотреть, есть там курорты хорошие, есть что посмотреть. Поэтому я думаю, что это направление, оно будет развиваться. Правительство Марокко делает все возможное для того, чтобы туризм развивался. Это очень... Еще забыл рассказать про серое вино, конечно, но это уже, наверное, не успеем, да,
0: тема,
1: в следующий,
0: да,
1: раз. Но да, у нас заканчивается передача.
0: У нас передача заканчивается. Благодаря Саше мы знакомимся с культурой Марокко в том объеме, в котором мы можем, пока не будучи путешественниками. Ну, мы заканчиваем нашу, я напоминаю, первую часть программы «За двумя зайцами». Сейчас будет небольшой перерыв, и потом я жду своих гостей из Малого драматического театра.
1: А я прощаюсь с вами, дорогие друзья.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наш маленький концерт будет посвящен творчеству Евгения Федоровича Светланова. Это имя многое значит для любителей классической музыки и особенно русской музыкальной классики. В 1965 году Евгений Светланов становится художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра СССР и работает с этим оркестром около 45 лет, практически до конца своих дней. Светланов ушел из жизни в 2002 году. Оркестр под управлением Светланова получил статус одного из самых лучших оркестров всего мира. Вот что писал об этом оркестре его руководители Ираклий Андронников. «Ощущение праздника, настоящего праздника испытываешь в концертах Светланова. Ощущение яркости, ясности, мощи и всегда новизны. Артистизм уживается в нем с деловитостью, могучий темперамент со строгим самоконтролем. Все соображено и продумано, и в то же время сердечно, исполнено поэтического одушевления, любви к исполняемому творению и, кажется, рождается впервые при вас». Светлановым и его оркестром были записаны все симфонии Брамса, Малера, симфонические произведения Бетховена, Шуберта, Шумана, Дворжика, Грига, Сен-Санса, Блоха, Элгара, Шостаковича, Прокофьева, Шапорина, Хачатуряна, Свиридова и многих других. В 60-е годы записью всех симфоний Чайковского Евгений Светланов начинает свой подвижнический труд по созданию антологии русской симфонической музыки, продолжавшейся 3 десятилетия. Сам Светланов считал эту работу своим жизненным долгом. Вся жизнь Светланова — это громадный, колоссальный труд. В его лице мы имеем, несомненно, выдающуюся личность современного музыкального мира, гордость нашей музыкальной культуры. Так писал о Светланове Георгий Васильевич Свиридов. Однако не всем знакома еще одна сторона дарования Светланова. Евгений Федорович Светланов — замечательный композитор, автор ряда оригинальных сочинений, таких как «Симфония си минор», симфонические поэмы Даугова и «Калина красная», поэма для скрипки с оркестром памяти Давида Ойстраха, ария для ансамбля виолончели и многих других сочинений. Стиль Светланова композитора продолжает традиции классической русской музыки. Сегодня мы послушаем 2 сочинения Евгения Светланова, первый из которых — симфоническая картина под названием «Рассвет в поле».

прозвучала симфоническая картина Евгения Светланова «Рассвет в поле». И названия, и образы прозвучавшей музыки, безусловно, отсылают нас к знаменитой музыкальной картине Модеста Петровича Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», вступлении к опере «Хованщина». А продолжит наш маленький концерт еще одно сочинение Евгения Светланова, также являющее собой кровную связь творчества Евгения Федоровича Светланова с лучшими традициями русской музыки, на этот раз с музыкой Сергея Васильевича Рахманинова, одного из самых значимых для Светланова композиторов. Как отмечает один из исследователей, творчество Евгения Светланова – блестящее доказательство того, что русская классическая композиторская школа себя не изжила, что даже в наш век можно создавать шедевры в рамках традиционности, и они все с таким же восторгом будут приниматься слушателями.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали произведения Евгения Федоровича Светланова, замечательного дирижера и композитора. Симфоническая картина «Рассвет в поле» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова и «Ария» в исполнении ансамбля виолончелистов Большого театра. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровегина и звукооператор Иван Теплов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы продолжаем чтение фрагментов книги известного православного богослова XX века Веселина Кесича «Первый день нового творения. Воскресение и христианская вера». Мы читаем его главу, которая называется «Воскресение и воскресение в кавычках». И в начале этой главы Веселин Кесич рассматривает воскресение в Ветхом Завете и в иудаизме времен Христа. Духовную концепцию воскресения мы можем найти во второй книге Эздры. Хотя подходить и оценивать ссылки на воскресение в этой книге мы должны с осторожностью. Это апокалипсис, главная часть которого были написаны в конце первого века по Рождеству Христову, а его автором предположительно был палестинский иудей. Однако первая часть книги, содержащая ссылки на более одухотворенное понимание воскресения, согласно современным критикам, была добавлена в середине второго столетия неизвестным христианином. Таким образом, ссылки на воскресение наиболее вероятно испытали существенное влияние Нового Завета. Если мы оставим в стороне христианскую вставку во второй книге Эздры, то мы находим в иудейской апокалиптической литературе достаточное для подтверждения мнения, что некоторые духовно настроенные иудеи посчитали бы ссылки апостола Павла на преображенное тело созвучными им, но они не могли бы предвидеть, что тело будет прославлено в истории. Они предвидели будущее воскресение тела или же души. Автор первой книги Еноха, к примеру, говорит о будущем воскресении душ праведников. Другие верили в воскресение непреображенного тела, а еще одни ожидали преображения тела. Они все пошли дальше ветхозаветного понимания существования в тени Шеола, которое не может быть описано как жизнь, и ожидали после смерти намного большего, чем того позволяло учение о Шеоле. Физическая смерть не рассматривалась всеми ими как важный фактор в их концепции воскресения. Согласно книге «Премудрости Соломона», которая была написана, вероятно, эллинистическим иудеем в первом веке до Рождества Христова, души праведников в действительности не умирают, они в руке Божьей, и только в глазах неразумных они казались умершими. Смерть праведников понимается как их восхождение в присутствие Бога, который испытал их и нашел их достойными себя. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную. Неправедные и нечестивые следуют к своему наказанию. Среди древних раввинов существовало разнообразие мнений относительно последнего удела человека. Их учение по этому вопросу